0: ему, он на все отвечал: грб, только грб и больше ничего. Вот однажды, в понедельник утром, пришел к нему конь. На спине у коня было седло, в зубах уздечка. «Верблюд, верблюд», — сказал он, — «ступай к человеку и начни бегать рысью, как мы». «Грб», — ответил верблюд, а конь пошел к человеку и рассказал ему все. Вскоре после этого к верблюду пришел пес. В зубах у него была палка. Он пришел и сказал: «Верблюд, а верблюд, иди к человеку, научись ходить вместе с ним на охоту, как мы». «Грб», — ответил верблюд. А пес пошел к человеку и рассказал ему все. Вскоре после этого пришел к верблюду бык. На шее у быка было ярмо. Он сказал: «Верблюд, а верблюд, иди к человеку и паши землю, как мы». «Грб», — ответил верблюд. А бык пошел к человеку и рассказал ему все. Вечером человек позвал коня, пса и быка и сказал: «Конь, пес и бык, мне очень вас жалко, ведь мир был еще совсем новенький, но зверь, который кричит грб в той пустыне, не способен ни к какой работе, а то бы он давно пришел ко мне. Пусть себе живет в своей пустыне, я не трону его, но вам придется работать вдвойне и за себя, и за него». Тогда конь, пес и бык очень рассердились, ведь мир был еще очень новый. Они отправились к самому краю пустыни и стали громко обсуждать, что им делать, и лаяли, и ржали, и мычали. К ним подошел верблюд, бессовестный бездельник и лентяй, и лениво, пережевывая сухую траву, стал насмехаться над ними. Потом он сказал «грррррб» и удалился. Мимо по дороге мчался в туче пыли джинн, владыка всех пустынь. Джинны всегда путешествуют так, потому что они чародеи. Он остановился поболтать с конем, псом и быком.
1: «Владыка всех пустынь, — сказал конь, — кто имеет право бездельничать, если мир такой новый и в нем еще так много работы?»
0: «Никто, — ответил джинн.
1: А вот, сказал конь, в твоей ужасно унылой пустыне живет ужасно унылый зверь с длинной шеей, с длинными ногами, который с самого утра, с понедельника, не подумал взяться за работу. Не желает бегать рысью ни за что».
0: Свистнул джинн.
1: «Да это мой верблюд, клянусь золотом аравийской земли. Что же он говорит?»
0: «Он говорит одно слово. Грб, сказал пес. Грб, и больше ничего. И не желает помогать человеку охотиться».
1: «А что еще он говорит?» спросил джинн. «Больше ничего, только грб и не желает пахать», — ответил бык.
0: «Отлично!» — воскликнул джинн. «Пожалуйста, подождите минутку, я сейчас покажу ему грб». Он завернулся в свой плащ из пыли и помчался в пустыню. Там он нашел верблюда. Тот стоял и любовался своим отражением в луже, бессовестный лентяй и бездельник.
1: «Мой лукавый длинноногий друг, — сказал джинн, — я слышал, что ты не желаешь работать в нашем новом навехоньком мире. Что это значит?»
0: «Грб», — ответил верблюд. Джинн сел на песок и, опершись подбородком на руку, принялся колдовать. А верблюд стоял и, как ни в чем не бывало, любовался своим отражением в луже.
1: «Конь, бык и пес работали с самого утра, с понедельника, и работали больше, чем надо, от того, что ты такой бессовестный лентяй и бездельник, сказал Джин. И он опять оперся рукой о подбородок и продолжал колдовать. Гррррр, повторил верблюд. И как тебе не надоест это слово? Который раз ты повторяешь его, бессовестный лентяй и бездельник, я хочу, чтобы ты стал работать. Гррррр, повторил верблюд. И вдруг спина, которой он так гордился, начала у него пухнуть, и пухла, и пухла, и у него вздулся огромнейший твердый горб. «Полюбуйся», — сказал Джин, — «это тот самый грб, о котором ты постоянно твердишь. Он вырос у тебя от того, что ты бессовестный лентяй и бездельник. Работа началась с понедельника, сегодня четверг, а ты до сих пор еще не принялся за работу. Но теперь ты начнешь работать».
2: Как же я буду работать, если у меня огромнейший грб?
1: Спросил верблюд.
0: А это тебе в наказание, ответил Джин, за то, что ты прогулял трое суток. Но теперь ты можешь работать 3 дня без всякой пищи, потому что ты будешь есть свой собственный грб. Жил же ты 3 дня одним только грб. После этого, я надеюсь, ты не станешь говорить, что я о тебе не забочусь. А теперь уходи из пустыни, ступай к коню, псу и быку, и смотри, веди себя хорошо.
1: И пошел верблюд со своим горбом к коню, псу и быку. И до сих пор он таскает на спине свой горб. Мы не говорим уже «горб», мы говорим «горб», чтобы не обидеть верблюда. И до сих пор он не может наверстать те 3 дня, которые он прогулял в начале, когда земля была новая. И до сих пор он не может научиться, как нужно себя вести. Вот и все на сегодня. До завтра.

0: Мотылек, который топнул ногой. «Слушай, моя деточка, слушай хорошенько. Я расскажу тебе новую чудесную сказку. Она совсем не похожа на мои остальные. Я расскажу тебе об этом мудром правителе, которого звали Сулейман бен Дауд. Это значит Соломон, сын Давида. Об этом Сулейман бен Дауде составлено 355 рассказов. Но моя история не из их числа. Я не стану говорить про пигалицу, которая нашла воду, или про удода, который своими крылышками защитил Сулеймана от солнечного зноя. Это не рассказ о хрустальном паркете или о рубине с большой трещиной. В сказке моей не говорится также о золотых украшениях султанши Балкис. Нет. Я расскажу тебе про мотылька, который топнул ножкой. Так слушай же, слушай хорошенечко. Сулейман бен Дауд был очень мудр, очень умен. Он понимал, что говорили звери, птицы, рыбы и насекомые. Он понимал, что говорили глубоко ушедшие в землю скалы, в то время, когда они со стоном наклонялись одна к другой. Понимал он также шелест листьев, когда утренний ветер играл вершинами деревьев. Он понимал все-все. И Балкис, его главная султанша, изумительная красавица, эта султанша Балкис была почти так же умна, как он. Сулейман бен Дауд мог делать удивительные вещи. На третьем пальце своей правой руки он носил кольцо. Стоило ему повернуть этот перстень один раз вокруг пальца, духи земли и джинны появлялись из-под земли и исполняли то, что он приказывал им. Когда мудрый султан поворачивал кольцо два раза вокруг пальца, с неба слетали феи и выполняли его желание. Когда он поворачивал перстень три раза вокруг пальца, сам великий Азраил с мечом и в доспехах являлся к нему в образе водоноса и рассказывал ему все, что происходит в трех великих мирах — вверху, внизу и здесь. Между тем Сулейман не возгордился своим могуществом, он редко прибегал к своей власти, а когда это случалось, то ему это было неприятно. Однажды он задумал накормить всех животных целого мира в один день, но когда вся пища для пира была приготовлена, из морской глубины выплыл огромный зверь, вышел на отмель и в три глотка съел весь корм, лежавший на берегу. Сулейман очень удивился и спросил: «О, зверь, кто ты?» А зверь ему ответил: «О, султан, желаю тебе бесконечной жизни! Я самый маленький из 30 000 братьев. И живем мы все на дне моря. Мы узнали, что ты собираешься накормить зверей со всего света, и братья прислали меня узнать, когда будет готов обед». Сулейман бен Дауд удивился еще больше и сказал: «О, зверь, ты проглотил весь обед, который я приготовил для всех животных со всего света». А зверь ему ответил: «О, султан, желаю тебе вечной жизни, но неужели эту безделицу ты называешь обедом? Там, откуда я пришел, мы в виде закуски едим вдвое больше того, что я проглотил здесь». Сулейман пал ниц и сказал: «О зверь! Я собирался дать этот обет, надеясь показать, какой я могучий и богатый властелин, а совсем не потому, что мне действительно хотелось быть добрым к животным. Ты пристыдил меня, и я заслужил это». Сулейман бен Дауд был истинно мудрый человек, моя любимая. После этого случая он уже не забывал, как глупо тщеславиться и хвастаться. Только это была присказка. А теперь начинается настоящая сказка. У султана было много-много жен. 999, не считая очаровательной главной султанши Балкис. Они жили в большом золотом дворце, а дворец этот стоял в прелестном саду с красивыми фонтанами. В сущности, Сулейману совсем не было приятно, что у него столько султанш, но в те дни у каждого богатого господина было много жен. И понятно, султану нужно было ввести в свой дом побольше султанш, чтобы показать, как он важен и как богат. Многие его жены были красивы и приветливы. Некоторые же прямо ужасны. Уродливые ссорились с красивыми, те тоже становились раздражительными и злыми. И все они ссорились с султаном. А это ужасно надоедало ему. Только Балкис, красавица Балкис, никогда не ссорилась с Сулейманом. Она слишком любила его. Балкис сидела в своей комнате в золотом дворце, гуляла по дворцовому саду и очень жалела, что у Сулеймана так много семейных неприятностей. Понятно, если бы мудрый правитель повернул кольцо на своем пальце, призвал джиннов и других духов, они, конечно, превратили бы 999 сердитых жен в белых мулов пустыни, в борзых собак или зерна граната. Но султан Сулейман считал, что это было бы хвастовством. И когда его жены слишком кричали и сердились, он уходил подальше, в глубину своего чудесного дворцового сада, и жалел, что родился на свет. Однажды, после того, как ссоры сварливых жен великого мудреца не прекращались 3 недели, и все это время 999 султанш кричали и сердились, Сулейман бен Дауд по обыкновению ушел в свой сад. В апельсиновой роще он встретил красавицу султаншу Балкис. Она была очень печальна, зная, что Сулейман огорчен. Балкис посмотрела на него и сказала: «О господин мой и свет моих очей, поверни кольцо на своем пальце и покажи владычицам Египта, Месопотамии, Персии и Китая, что ты великий и страшный султан». Но Сулейман бен Дауд покачал головой, ответил: «О моя госпожа и радость моей жизни, вспомни зверя, вышедшего из моря. Он пристыдил меня перед всеми животными за мое тщеславие и за мою гордость. Теперь, если бы я возгордился перед султаншами Персии, Египта, Месопотамии и Китая только потому, что они мне надоедают, я, может быть, был бы посрамлен еще больше, чем в тот раз». А прекрасная Балкис спросила: «О мой господин и сокровище души моей, как же ты поступишь?» Сулейман бен Дауд ответил: «О моя госпожа и радость моего сердца! Я подчинюсь своей судьбе. которую держат в руках 999 султанш, надоедающих мне своими беспрерывными ссорами. И султан пошел дальше, пробираясь между лилиями, мимозами, розами и тюльпанами, между имбирными кустами, распространяющими сильное благоухание, и, наконец, пришел к большому камфорному дереву, которое называлось камфорным деревом Сулеймана бен Дауда. Балкис же спряталась среди высоких ирисов, пестрых бамбуков и красных лилий, окружавших камфорное дерево, чтобы остаться близ своего любимого супруга, султана Сулеймана. Вот под дерево прилетели две бабочки. Они ссорились. Сулейман бен Дауд услышал, что пестрый мотылек сказал своей спутнице. «Удивляюсь, как ты дерзка! Не смей таким образом говорить со мной! Разве ты не знаешь, что стоит мне топнуть ногой, и дворец султана Сулеймана с садом тотчас же с грохотом исчезнет?» Услышав это, Сулейман бен Дауд позабыл о своих 999 надоедливых женах и засмеялся так, что камфорное дерево затряслось. Его рассмешило хвастовство мотылька. Он поманил его пальцем, сказав: «Поди-ка сюда, ты, малыш!» Мотылек страшно испугался, но подлетел к руке Сулеймана и вцепился лапками в его палец, обмахивая себя крылышками. Султан наклонил голову и тихо-тихо прошептал: «Маленький мотылек, ведь ты знаешь, что как бы ты ни топал ножками, тебе не удастся согнуть и былинки. Что же заставило тебя сказать такую ложь своей жене? Потому что эта бабочка, без сомнения, твоя жена?» Мотылек посмотрел на Сулеймана, увидел, что глаза мудрого султана мерцают, как звезды в морозную ночь, взял свое мужество в оба крылышка, наклонил маленькую голову и ответил: «О, султан! Живи долго и счастливо. Эта бабочка действительно моя жена. А ты сам знаешь, что за существа эти жены?» Султан Сулейман улыбнулся в бороду и ответил: «Да, я это знаю, мой маленький брат. Так или иначе, приходится держать их в повиновении», — ответил мотылек. «А моя жена целое утро ссорится со мной. Я солгал ей, чтобы ее хоть как-нибудь угомонить». Сулейман бен Дауд заметил: «Желаю тебе, чтобы она успокоилась. Вернись же к ней и дай мне послушать ваш разговор». Мотылек порхнул к своей жене, которая, сидя на листе дерева, вся трепетала, и сказал ей: «Он слышал тебя, сам султан Сулейман бен Дауд слышал, что ты говорила».
1: «Слышал?» — ответила бабочка.
0: «Так что же? Я и говорила, чтобы он слышал. А что же он сказал?»
1: «О, что сказал он?»
0: «Ну...» ответил мотылек, с важностью обмахивая себя крылышками. «Говоря между нами, дорогая, я не могу порицать его, так как его дворец и сад, конечно, стоили дорого, да и к тому же и апельсины начинают созревать. Он просил меня не топать ногой, и я обещал не делать этого».
1: «Что за ужас!» — сказала бабочка и притихла.
0: Сулейман же засмеялся. Он до слез хохотал над бессовестным маленьким негодным мотыльком. Балкис, красавица-султанша, с
1: стояла за деревом, окруженная красными лилиями, и улыбалась про себя. Она слышала все эти разговоры и шептала: «Если я задумала действительно умную вещь, мне удастся спасти моего повелителя от преследований несносных султанш». Она протянула палец и нежно-нежно шепнула бабочке жене: «Маленькая женщина, лети сюда!» Бабочка вспорхнула, ей было очень страшно, и она приникла к белому пальчику султанши. А Балкис наклонила свою очаровательную голову и тихо сказала: «Маленькая женщина, веришь ли ты тому, что только что сказал твой муж?» Жена мотылька посмотрела на Балкис и увидела, что глаза красавицы султанши блестят, как глубокие пруды, в которых отражается звездный свет, собрала обоими крылышками всю свою храбрость и ответила: «О, султанша, будь вечно здорова и прекрасна! Ты ведь знаешь, что за существа мужья!» А султанша Балкис, мудрая Балкис Савская, поднесла руку к своим губам, чтобы скрыть игравшую на них улыбку, и снова прошептала: «Да, сестричка, знаю, хорошо знаю». «Мужья сердятся», — сказала бабочка, быстро обмахиваясь крылышками. «Сердятся из-за пустяков, и нам приходится угождать им, о султанша. Они не думают и половины того, что говорят.

0: Новая ссора. «Помни, — сказал жене мотылек, — помни, что случится, если я топну ногой». «Я не верю тебе, — ответила бабочка. — Пожалуйста, топни, я хочу посмотреть, что будет. Ну, топай же ногой». «Я обещал султану Сулейману не делать этого, — ответил мотылек, — и не желаю нарушать моего обещания». «Какой вздор! Если ты топнешь ногой, ничего не случится, — сказала бабочка жена. — Топай сколько хочешь, ты не согнешь ни одной травинки. Ну-ка попробуй, топай, топай». Сулейман бен Дауд сидел под камфорным деревом, слышал разговор мотылька и его жены и смеялся так, как никогда еще не смеялся в жизни. Он забыл о своих султаншах, забыл о звере, который вышел из моря, он забыл о тщеславии и хвастовстве. Он хохотал просто потому, что ему было весело. А Балкис, стоявшая с другой стороны дерева, улыбалась, радуясь, что ее любимому мужу так весело. Вот разгоряченный и надутый мотылек порхнул в тень камфорного дерева и сказал Сулейману: «Она требует, чтобы я топнул ногой. Она хочет видеть, что случится, о Сулейман бен Дауд. Ты знаешь, что я не могу этого сделать, и теперь она уже никогда не поверит ни одному моему слову и до конца моих дней будет насмехаться надо мной».
1: «Нет, маленький братик, — ответил Сулейман бен Дауд, — твоя жена никогда больше не станет над тобой насмехаться». И он повернул свое кольцо на пальце. Повернул ради маленького мотылька, а совсем не для того, чтобы похвастаться своим могуществом. И что же? Из земли вышли 4 сильных джина.
0: «Рабы, — сказал им Сулейман бен Дауд, — когда вот этот господин, сидящий на моем пальце, действительно на его пальце по-прежнему сидел дерзкий мотылек, топнет своей левой передней ногой, вызовите раскаты грома и под этот шум унесите мой дворец с садом. Когда он снова топнет, осторожно принесите их назад». «Теперь, маленький брат, — сказал он мотыльку, — вернись к своей жене и топни ножкой, да посильнее». Мотылек полетел к своей жене, которая продолжала кричать:
2: «Ну-ка, посмей топнуть, топни ногой, топни же, топни!»
0: Балкис увидела, как джинны наклонились к 4 углам сада, окружавшего дворец, весело захлопала в ладоши и прошептала: «Наконец-то Сулейман бен Дауд сделает для мотылька то, что он давно должен был бы сделать для самого себя. О, сердитые султанши испугаются!» И вот мотылек топнул ногой. Джинны подняли дворец и сад в воздух на 1000 миль. Раздался страшный раскат грома, и все окутал мрак, черный, как чернила. Бабочка билась в темноте и кричала:
2: «О, я буду добрая, мне так жаль, что я глупо говорила. Только верни на место сад, мой дорогой, мой милый муж, и я никогда, никогда больше не буду с тобой спорить».
0: Мотылек испугался не меньше своей жены, а Сулейман так хохотал, что прошло несколько минут, прежде чем он смог шепнуть мотыльку:
1: «Топни снова, маленький братец, верни мне обратно мой дворец, о великий и сильный волшебник».
2: «Да-да, верни ему его дворец», — прошептала бабочка-жена, по-прежнему бившаяся в темноте, как ее ночные сестры. «Верни ему дворец, и, пожалуйста, довольно этого ужасного колдовства».
1: «Хорошо, дорогая», — ответила ей мотылек, стараясь придать своему голосу твердость.
2: ты видишь, что вышло из-за твоих каприз.

0: сюрпризов. Конечно, мне все это безразлично, ведь я-то привык к подобным вещам, но из любви к тебе и к султану Сулейману я согласен привести все в порядок». Итак, он снова топнул ногой, и в то же мгновение джинны опустили дворец и сад, да так осторожно, что даже не колыхнули их. Солнце освещало темно-зеленые листья апельсиновых деревьев, фонтаны били среди розовых египетских лилий, птицы пели, а бабочка-жена лежала на боку под камфорным деревом, трепетала крылышками и, задыхаясь, говорила: «Ой, я буду послушна, я буду уступчива». Султан же так смеялся, что не мог говорить. Он откинулся назад, изнемогая от смеха, несколько раз икнул, наконец погрозил пальцем мотыльку, сказав: «О, великий волшебник, ну зачем ты вернул мне мой дворец, раз в то же самое время заставляешь меня умереть от смеха?» Вдруг послышался страшный шум. Все 999 султанш с криком и визгом выбежали из дворца и принялись звать своих детей. Они спускались по большим мраморным ступеням мимо фонтанов, потом выстроились посты в ряд и остановились. Умная Балкис подошла к ним и сказала: «Что с вами, о султанши?» Они стояли на мраморной лестнице поста в ряд и ответили: «Ты спрашиваешь, что с нами? Ты спрашиваешь, что с нами случилось? Мы по обыкновению жили мирно в нашем дворце, вдруг он исчез, и мы остались посреди густой тьмы. Что-то шумело, гремело, и в темноте мимо нас пролетали джинны и духи земли. Вот что нас взволновало, о главная султанша, и мы очень напуганы этим. Это был страшный испуг, и он не походил ни на что прежнее». Тогда Балкис, красавица султанша, любимая жена Сулеймана бен Дауда, прежняя правительница Савская, пришедшая через золотоносные реки юга из пустыни Цинна к башням Зиомабве, Балкис, почти такая же мудрая, как мудрейший в мире султан Сулейман бен Дауд, ответила: «Все это пустяки, у султанши. Мотылек пожаловался на свою жену, которая с ним ссорилась, и наш повелитель Сулейман бен Дауд пожелал преподать ей урок смирения и послушания, потому что и то, и другое считается добродетелью среди жен мотыльков». Ей ответила дочь фараона, султанша Египта, сказав: «Я не верю, чтобы можно было поднять наш дворец, как маленькую поросль, ради ничтожного насекомого. Нет, конечно, Сулейман бен Дауд умер. Раздались страшные звуки и замелькали страшные картины, потому что земля загремела и свет померк от известия о его кончине». Балкис поманила рукой эту гордую султаншу, не глядя на нее, и сказала ей и всем остальным женам Сулеймана: «Пойдите и посмотрите». Они спустились с мраморной лестницы по-прежнему поста в ряд и увидели, что под камфорным деревом сидит премудрый султан Сулейман бен Дауд, все еще не оправившийся от слабости после припадка смеха, что он покачивается взад и вперед, и что на каждой его руке сидит по бабочке. Султан же также услышали, как он говорил: «О, жена моего братика, летающего в воздухе, теперь после всего, что случилось, помни, во всем угождай своему мужу, чтобы он снова не вздумал топнуть ногой. Он сказал, что привык к этому великому волшебству, и сам он великий волшебник, колдун, который может унести дворец Сулеймана бен Дауда. Летите с миром, крошки мои». он поцеловал крылышки мотылька и бабочки, и они улетели. Тогда все султанши, кроме Балкис, прекрасной и великолепной Балкис, которая стояла в сторонке и улыбалась, пали ниц, сказав: «Если ради мотылька, недовольного своей женой, совершаются такие чудеса, что же будет с нами, рассердившими нашего султана своими вечными ссорами, криком и недовольством?» Потом они поднялись, опустили на лица покрывало, прижали руки к губам и тихо, как мышки, на цыпочках двинулись к дворцу. А Балкис, прекрасная и восхитительная Балкис, прошла между красными лилиями в тень камфорного дерева, положила свою белую руку на плечо Сулеймана бен Дауда и сказала: «О мой господин и сокровище души моей, радуйся! Мы преподали великий и памятный урок султаншам Египта, Эфиопии, Абиссинии, Персии, Индии и Китая». Сулейман бен Дауд, все еще следивший взглядом за мотыльком и бабочкой, игравшими в луче солнца, ответил: «О моя госпожа и драгоценность моего счастья! Когда же это случилось? Ведь с той минуты, как я пришел в сад, я шутил с мотыльком, и он рассказал Балкис все, как было». Балкис, нежная и прелестная Балкис, сказала: «О мой повелитель и господин моей жизни! Я пряталась за стволом камфорного дерева и все видела. Именно я посоветовала жене мотылька попросить его топнуть ногой, так как надеялась, что ради шутки мой повелитель сотворит великое волшебство и что султанши испугаются». После этого Балкис рассказала Сулейману, что ей сказали султанши, что они видели и что думали. Сулейман бен Дауд поднялся со своего места и, протянув к ней руки, радостно сказал: «О моя госпожа и сладость дней моих! Знай, что если бы я совершил волшебство, направленное против моих султанш, и действовал из тщеславия или гнева, как тогда, готовя пир для всех животных, я, вероятно, был бы посрамлен. Но ты своей мудростью заставила меня прибегнуть к волшебству ради шутки и на пользу маленькому мотыльку. И что же случилось? Мое волшебство избавило меня от досады на моих несносных жен. Поэтому скажи мне, о госпожа и сердце моего сердца, что сделало тебя такой мудрой?» Балкис, великая султанша, прекрасная собой и статная, заглянула в глаза Сулеймана бен Дауда, нежно наклонила головку на бок, точь-в-точь, как это сделала маленькая бабочка, и сказала: «Во-первых, о мой повелитель, моя горячая любовь к тебе. Во-вторых, о мой господин, знание женского сердца». После этого они пошли во дворец и с тех пор жили счастливо. «Но скажи, моя милая деточка, разве не умно поступила султанша Балкис?»
1: Сказка ФМ.
0: Путешествие в страну Гуигнгмов. Глава первая. Я провел дома с женой и детьми около 5 месяцев. И мог бы назвать себя очень счастливым, если бы научился, наконец, ценить спокойную и тихую жизнь. Но страсть к путешествиям не оставляла меня. Мне предложили на очень выгодных условиях занять должность капитана на корабле «Странник», хорошем купеческом судне вместимостью в 350 тонн. И я после недолгих колебаний принял это предложение. Мы отплыли из Портсмута 7 сентября 1710 года. Во время плавания у меня на судне от тропической лихорадки умерло несколько матросов. Чтобы пополнить экипаж, я нанял людей на Барбадосе и других Антильских островах, куда я заходил согласно распоряжению хозяев корабля. Но скоро мне пришлось горько раскаяться в этом. Большая часть набранных мной матросов были люди весьма подозрительные и, как выяснилось впоследствии, морские разбойники. У меня на борту было 50 человек. Я имел поручение вступить в торговые сношения с индейцами Южного океана и провести исследование малоизвестных областей в этих широтах. Негодяи, которых я взял на корабль, сумели быстро привлечь на свою сторону остальных матросов. Было решено арестовать меня и завладеть кораблем. Заговор должен был быть приведен в исполнение немедленно. Однажды утром заговорщики ворвались ко мне в каюту, связали меня по рукам и ногам и угрожали выбросить за борт, если я вздумаю сопротивляться. Мне оставалось только покориться своей участи и признать себя их пленником. Разбойники заставили меня поклясться, что я не буду больше оказывать сопротивление. Когда я исполнил их требования, они развязали меня, но приковали цепью к кровати и поставили возле двери моей каюты часового с ружьем, которому было приказано стрелять при малейшей моей попытке к освобождению. Они присылали ко мне в каюту пищу и питье, а управление кораблем захватили в свои руки. Пираты решили заняться выслеживанием и грабежом испанских судов, но для такого предприятия их было слишком мало. Поэтому они решили распродать товары, находившиеся на корабле, и направиться к острову Мадагаскар для пополнения экипажа. В течение нескольких недель разбойники плавали по океану, занимаясь торговлей с индейцами. Но я не знал взятого ими курса, так как все время находился под строжайшим арестом в каюте, ежеминутно ожидая жестокой казни, которой они часто угрожали мне. 9 мая 1711 года ко мне в каюту спустился некто Джеймс Уэлш и объявил, что капитан приказал ему высадить меня на берег. Я попробовал усовестить его, но все было напрасно. Он отказался даже сказать мне, кто был их новый капитан. Разбойники разрешили мне надеть мое лучшее, почти новое платье и взять небольшой узел белья. Из оружия мне оставили только кортик. Их любезность зашла так далеко, что они не обыскали у меня карманов, где находились деньги и кое-какие мелочи. Затем они посадили меня в баркас и направились к берегу, видневшемуся на расстоянии примерно 1 лиги от корабля. Тут разбойники высадили меня на отмель и повернули обратно к судну. Я просил сказать, по крайней мере, что это за страна, но мои люди поклялись, что знают об этом не больше меня. Они сказали, что капитан, как они его называли, уже давно решил отделаться от меня, как только корабельный груз будет продан и настанет время идти к Мадагаскару. Затем баркас отчалил. На прощание они пожелали мне всякой удачи и посоветовали поспешить добраться до берега, пока не начался прилив. Совет был благоразумен, и я направился по отмели к берегу. Добравшись до берега, я присел на холмик отдохнуть и поразмыслить, что делать дальше. У меня не было никаких запасов пищи, ни средств раздобыть ее. Я был одинок и безоружен. Все, что мне оставалось, это отдаться в руки первым дикарям, каких я встречу, и приобрести их расположение несколькими браслетами, стекляшками и другими безделушками. Моряки всегда запасаются ими, отправляясь в дикие страны. Несколько таких вещиц я рассовал по карманам, покидая свою каюту. Приняв это решение, я встал и направился вглубь страны. Передо мной расстилалась широкая равнина. Длинные ряды деревьев пересекали ее. Но эти деревья не были посажены рукой человека. Между деревьями виднелись зеленые луга и нивы, засеянные овсом. Я осторожно подвигался вперед, оглядываясь по сторонам. Я все время боялся, как бы кто-нибудь не напал на меня врасплох или не подстрелил сзади или сбоку из лука. Через некоторое время я вышел на проезжую дорогу. На дороге было видно много человеческих следов, несколько коровьих, но больше всего лошадиных. Наконец я заметил в поле каких-то животных. Несколько таких же животных сидело на деревьях. Их странный и причудливый вид смутил меня. Я прилег за кустом, чтобы лучше их разглядеть. Некоторые из них приблизились к тому месту, где я спрятался, так что я мог отлично разглядеть их. Голова и грудь у них были покрыты густыми волосами, у одних вьющимися, у других гладкими. У многих из них были бороды, похожие на козлиные. Вдоль спины и передней части лап тянулись узкие полосы шерсти. Но тело было голое, так что я мог видеть кожу темно-коричневого цвета. Хвостов у них не было. Самки были поменьше самцов. На головах у них росли длинные гладкие волосы, но лица были чистые, а все тело было покрыто только легким пушком. Волосы и у самцов, и у самок были разного цвета – коричневые, черные, рыжие. Они редко оставались в покое, все время бегали, прыгали и скакали с изумительным проворством. Крепкие и острые когти на передних и задних лапах позволяли им с ловкостью белки карабкаться на самые высокие деревья. В общем, во время моих путешествий я никогда еще не встречал более безобразных, более гнусных животных. Поэтому я недолго глядел на них. Испытывая глубокое отвращение и годливость, я поскорее выбрался из засады и продолжал свой путь по дороге в надежде, что она приведет меня к хижине какого-нибудь индейца. Но не успел я сделать и нескольких шагов, как встретил одно из этих омерзительных животных. Оно бежало по направлению ко мне. Заметив меня, животное остановилось и с ужасными гримасами вытаращило на меня глаза. Затем, подойдя поближе, оно подняло переднюю лапу. То ли из любопытства, то ли со злым умыслом я не мог определить. Я выхватил кортик и плашмя нанес сильный удар по лапе животного. Я не хотел пускать в ход оружие, опасаясь, что обитатели этой страны рассердятся на меня, если я убью или изувечу принадлежащую им скотину. Почувствовав боль, животное пустилось на утек и завизжало так громко, что целое стадо, штук около 40 таких же тварей, примчалось с соседнего поля и с воем и ужасными гримасами окружило меня. Я бросился к дереву и, прислонясь спиной к стволу, принялся размахивать кортиком, не подпуская их к себе. Однако положение мое было весьма незавидным. Несколько животных взобралось на дерево и готовилось напасть на меня сверху. Остальные все теснее и теснее смыкались вокруг меня. Я уже отчаялся в спасении и готовился дорого продать свою жизнь, как вдруг заметил, что среди моих врагов возникла какая-то паника. Еще минута, и они обратились в поспешное бегство. Выждав немного, я рискнул оставить дерево и продолжать путь. Я решительно недоумевал, что могло вызвать среди них такой испуг. Взглянув налево, я увидел спокойно двигавшегося по полю коня. Очевидно, этот конь и был причиной бегства моих преследователей, заметивших его раньше, чем я. Приблизившись ко мне, конь слегка вздрогнул, но скоро оправился и стал смотреть мне прямо в лицо с выражением крайнего удивления. Он смотрел на мои руки и ноги и несколько раз обошел вокруг меня. Я хотел было идти дальше, но конь загородил мне дорогу, продолжая кротко смотреть на меня и не выражая ни малейшего намерения как-нибудь обидеть меня. Так мы стояли некоторое время, глядя друг на друга. Наконец я набрался смелости и протянул руку к шее коня, желая его погладить. Но животное отнеслось к моей ласке с презрением, замотало головой, нахмурило брови и, тихонько подняв правую переднюю ногу, отстранило мою руку. Затем конь заржал так выразительно, что я готов был подумать, уж не разговаривает ли он на своем языке. Вскоре к нам подошел еще один конь. Оба коня обменялись самыми церемонными приветствиями. Они легонько постукались друг с другом правыми передними копытами и стали поочередно ржать, изменяя звуки на разные лады, так что они казались почти членораздельными. Затем они отошли от меня на несколько шагов и принялись прогуливаться рядышком, подобно людям, решающим важный вопрос. При этом они посматривали на меня, словно наблюдая, чтобы я не убежал. Глядя на поведение этих неразумных животных, я невольно подумал, что если простые четвероногие таковы в этой стране, то каковы же двуногие ее обитатели? Они, наверное, самый мудрейший народ на земле. Эта мысль чрезвычайно подбодрила меня, и я решил продолжать путь, пока не достигну какого-нибудь жилья и не встречу кого-нибудь из туземцев». Но первый конь, серый в яблоках, заметив, что я ухожу, так выразительно заржал мне вслед, что мне показалось, будто я понимаю, чего он хочет. Я тотчас повернул назад и подошел к нему в ожидании дальнейших приказаний. Должен признаться, что я начал уже немного побаиваться за исход этого приключения, хотя всячески старался скрыть свой страх. Обе лошади подошли ко мне и с большим вниманием начали рассматривать мое лицо и руки. Серый конь потер со всех сторон мою шляпу правым копытом передней ноги, отчего она так помялась, что мне пришлось снять ее. Расправив шляпу, я снова надел ее. Мои движения, по-видимому, сильно поразили серого коня и его товарища караковой масти. Последний прикоснулся к полам моего кафтана, и то обстоятельство, что они болтались свободно, снова привело обоих в большое изумление. Караковый конь погладил меня по правой руке, по-видимому, удивляясь ее мягкости и цвету. Он так крепко сжал ее между копытом и бабкой, что я закричал от боли. Конь тотчас выпустил мою руку, и после этого оба стали прикасаться ко мне с большой осторожностью. Мои башмаки и чулки повергли их в полное недоумение. Они долго осматривали и ощупывали их, выражая ржанием и жестами свое крайнее изумление. Вообще все поведение этих животных отличалось такой последовательностью и рассудительностью, что в конце концов у меня возникла мысль: уж не волшебники ли это, которым по каким-то причинам понадобилось превратиться на время в лошадей? Встретив по дороге чужестранца, они решили позабавиться над ним и напугать его. В Впрочем, они, может быть, были действительно поражены видом человека по своей одежде, чертам лица и телосложению, очень непохожего на людей, живущих в этой отдаленной стране. Придя к такому заключению, я отважился обратиться к ним со следующей речью. «Джентльмены, если вы действительно колдуны, как я имею основания полагать, то вы понимаете все языки. Поэтому я осмеливаюсь доложить вашей милости, что я бедный англичанин. Злая судьба забросила меня на берег вашей страны. Я прошу разрешения сесть верхом на одного из вас, как на настоящую лошадь, и доехать до какого-нибудь хутора или деревни, где бы я мог отдохнуть и найти приют. В благодарность за эту услугу я подарю вам вот этот ножик или этот браслет». Тут я вынул обе вещицы из кармана. Пока я говорил, оба коня стояли молча, с таким видом, словно они с большим вниманием слушали мою речь. Когда я кончил, они несколько раз заржали, обращаясь друг к другу, словно ведя между собой серьезный разговор. Тут для меня стало ясно, что их язык отлично выражает чувства и что он, пожалуй, даже легче китайского, поддается разложению на слова и отдельные звуки. Я отчетливо расслышал слово «еху», которое оба коня повторили несколько раз. Хотя я не мог понять его значения, но все же, пока они были заняты разговором, я постарался усвоить это слово. Как только лошади замолчали, я громко прокричал «Еху! Еху!», всячески подражая ржанию лошади. Это, по-видимому, очень удивило их, и серый конь дважды повторил это слово, как бы желая научить меня правильному его произношению. Я стал повторять за ним, возможно, точнее, и нашел, что с каждым разом делаю заметные успехи, хотя и очень далек от совершенства. После этого второй конь попробовал научить меня еще одному, гораздо более трудному слову — «гуигнгм». Произнести это слово оказалось несравненно труднее, чем первое. Но после двух или трех попыток мне удалось, наконец, выговорить его довольно отчетливо. Оба коня были, по-видимому, поражены моей смышленностью. Поговорив еще немного, друзья расстались, постукавшись копытами, как и при встрече. Затем серый конь сделал мне знак «идти вперед». Я счел благоразумным подчиниться его приглашению, пока не найду лучшего руководителя. Когда я замедлял шаги, конь начинал ржать. «Гун! Гун!» Догадавшись, что означает это ржание, я постарался по мере сил объяснить ему, что устал и не могу идти скорее. Тогда конь остановился, чтобы дать мне возможность отдохнуть. Глава вторая. Сделав около 3 миль, мы подошли к длинному низкому строению. Стены его были сделаны из кольев, вбитых в землю и переплетенных прутьями, а крыша — из соломы. При виде этого жилья я вздохнул свободнее и вынул из кармана несколько безделушек. Я надеялся, что благодаря этим безделушкам хозяева дома окажут мне более радушный прием. Конь знаком пригласил меня войти первым. Я очутился в просторной комнате с гладким глиняным полом. По одной стене тянулись ясли с решетками для сена. Там были 3 лошаков и 2 кобылицы. Они не стояли возле яслей и не ели, а сидели по собачьи, что меня крайне удивило. Но еще более я удивился, когда увидел, что другие лошади заняты домашними работами. Все это окончательно укрепило меня в предположении, что народ, сумевший так выдрессировать неразумных животных, несомненно, должен превосходить своей мудростью все другие народы земного шара. Серый конь вошел следом за мной, предотвратив этим возможность дурного приема со стороны других лошадей. Он несколько раз заржал повелительным тоном хозяина, и другие тотчас покорно отозвались. Кроме этой комнаты, там было еще три, расположенные одна за другой вдоль здания. Они соединялись между собой широкими дверями. Двери были пробиты в стенах одна против другой, так что образовался прямой проход из первой комнаты в последнюю. Мы прошли во вторую комнату. Тут серый конь сделал мне знак подождать, а сам направился в третью. Я остался во второй комнате и приготовил подарки для хозяина и хозяйки дома. Два ножа, три браслета с фальшивыми жемчужинами, маленькое зеркальце и ожерелье из бус. Конь заржал три или четыре раза, и я насторожился, надеясь услышать в ответ человеческий голос. Но я услышал такое же ржание, только звук его был нежнее и тоньше. Я невольно подумал: наверное, этот дом принадлежит очень важной особе, если надо проделать столько церемоний, прежде чем допустить меня к хозяину. Но неужели у такой важной особы не было других слуг, кроме лошадей? Это было выше моего понимания. Я испугался. Уж не помутился ли мой рассудок от перенесенных лишений и страданий? Сделав над собой усилие, я внимательно осмотрелся кругом. Комната, в которой я находился, была убрана так же, как и первая, только с большим изяществом. Я несколько раз протер глаза. Передо мной находились все те же предметы. Я стал щипать себе руки и бока, чтобы проснуться, ибо минутами мне казалось, что я вижу все это во сне. Но щипки мне не помогли. Я видел все ту же комнату, тот же земляной пол, те же ясли. Тогда я окончательно остановился на мысли, что все это только волшебство и магия. В эту минуту в дверях снова показался серый конь и знаками пригласил меня войти за ним в третью комнату, где я увидел очень красивую кобылу с двумя жеребятами. Они сидели, поджав под себя задние ноги, на недурно сделанных, очень опрятных и чистых соломенных циновках. Когда я вошел, кобыла тотчас встала с циновки и приблизилась ко мне. Она внимательно осмотрела мое лицо и руки и отвернулась с выражением величайшего презрения. Затем она обратилась к серому коню, и я слышал, как в их разговоре часто повторялось слово «еху», значение которого я еще не понимал. Увы, к величайшему моему унижению я скоро узнал, что оно значит. Серый конь, кивнув мне головой и повторяя слово «гун, гун», которое я часто слышал от него по дороге и которое означало приказание следовать за ним, вывел меня на задний двор. Здесь, в некотором отдалении от дома, стоял довольно вместительный сарай. Мы вошли туда, и я увидел трех таких же отвратительных животных, как те, от которых я оборонялся под деревом. Они с жадностью пожирали коренья и сырое мясо, очень неприглядное на вид. Впоследствии я узнал, что это были трупы подохших собак, ослов и коров. Все трое были привязаны за шею крепкими ивовыми прутьями к толстому бревну. Пищу они держали в когтях передних лап и разрывали ее зубами. Конь-хозяин приказал своему слуге, гнедому лошаку, отвязать самое крупное из этих животных и вывести его во двор. Поставив нас рядом, хозяин и слуга начали внимательно сравнивать нас, после чего несколько раз повторили слово «Еху». Невозможно описать ужас и удивление, овладевшие мной, когда я заметил, что это отвратительное животное по своей внешности в точности напоминает человека. Правда, лицо у него было плоское и широкое, нос приплюснутый, губы толстые и рот огромный, но эти особенности очень часто встречаются у дикарей, так как матери дикарки кладут своих детей ничком на землю и таскают их за спиной, отчего младенец постоянно трется носом о плечи матери. Передние лапы еху отличались от моих рук только длиной ногтей, грубой кожей, коричневым цветом ладоней и еще тем, что у них тыльная сторона кисти покрыта волосами. Точно так же и задние лапы еху не слишком отличались от моих ног. Я сразу понял это, хотя лошади и не могли ничего заметить, так как на мне были чулки и башмаки. Больше всего, по-видимому, обеих лошадей приводило в недоумение мое платье. О том, что это такое, они не имели никакого понятия, а между тем, благодаря платью, мое тело резко отличалось от тела еху. Гнедой лошак подал мне какой-то корень, зажав его между копытом и бабкой. Я взял корень, понюхал его и самым вежливым образом возвратил ему. Тогда он принес из хлева еху кусок ослиного мяса, но от мяса шел такой противный запах, что я с омерзением отвернулся. Лошак бросил мясо еху, и животное сожрало его. Потом он показал мне охапку сена и полный гарниц овса, но я покачал головой, дав понять, что ни то, ни другое не годится мне в пищу. Тут я испугался не на шутку. Мне впервые пришла в голову мысль, что я могу умереть с голоду, если не встречу здесь кого-нибудь из себе подобных. Само собой разумеется, что еху не могли при этом идти в счет. Одна мысль о сопоставлении этих гнусных животных с человеком приводила меня тогда в ярость и глубочайшее возмущение. Никогда я не видывал живых созданий более презренных и отвратительных. И чем ближе я с ними знакомился во время моего пребывания в этой стране, тем сильнее становилась моя ненависть к ним». Затем конь обернулся ко мне и, поднеся ко рту переднее копыто, сделал ряд других знаков, желая узнать, что же я буду есть. Но я не мог дать ответа, который был бы для него понятен. Впрочем, если бы он и понял меня, едва ли бы это помогло делу. В самом деле, откуда бы он мог достать мне подходящую пищу? В это время мимо нас прошла корова. Я показал на нее пальцем и выразил желание подойти к ней и подоить ее. Меня поняли, ибо серый конь повел меня обратно в дом и приказал кобыле-служанке открыть одну комнату, где в большом порядке стояло много глиняных и деревянных посудин с молоком. Кобыла подала мне большую чашку с молоком, и я с удовольствием напился, после чего почувствовал себя гораздо бодрее и свежее. Около полудня к дому подъехала повозка вроде саней, которую тащили 4 еху. В повозке сидел старый конь, по-видимому, знатная особа. Он вышел оттуда, опираясь на задние ноги, потому что у него была повреждена передняя левая нога. Этот конь приехал обедать к моему хозяину, который принял его чрезвычайно любезно. Они обедали в лучшей комнате. На второе блюдо подали овес, вареный в молоке. Гость ел это кушанье в горячем виде, а остальные лошади – в холодном. Ясли были поставлены в кружок посреди комнаты. В них были устроены отделения по числу присутствующих, которые чинно расселись по своим местам на соломе. Над яслями помещалась большая решетка с сеном, также разгороженная на отделение. Каждый конь и каждая кобыла ели отдельно свои порции сена в овсяной каше с молоком. Все происходило очень благопристойно и аккуратно. Жеребята держали себя очень скромно, а хозяева были крайне любезны и предупредительны к своему гостю. Серый велел мне подойти к нему и завел со своим другом длинный разговор обо мне. Об этом я догадался потому, что гость часто поглядывал на меня, и в разговоре то и дело слышалось слово «Еху». Опустив руку в карман, я нащупал там перчатки. Мне вздумалось надеть их. Серый хозяин, заметив это, был поражен и знаками стал спрашивать, что случилось с моими передними ногами. Он несколько раз прикоснулся к ним своим копытом, как бы давая понять, что их следует привести в прежний вид. Я повиновался и, сняв перчатки, положил их в карман. Этот эпизод вызвал оживленный разговор, и я заметил, что мое поведение расположило всех в мою пользу. Мне было приказано произнести усвоенные мной слова. Во время обеда хозяин научил меня называть овес, молоко, огонь, воду и некоторые другие предметы. Заучить эти слова мне было очень нетрудно, так как еще с молоду я отличался большими способностями к языкам. После обеда конь-хозяин отвел меня в сторону и выразил знаками и словами свое беспокойство по поводу того, что мне нечего есть. До сих пор я отказывался от овса, но тут мне пришло в голову, что из него можно приготовить нечто вроде хлеба. А хлеб с молоком дали бы мне возможность сносно прожить до тех пор, пока не представится случай пробраться в какую-нибудь другую страну к таким же людям, как и я. На языке гуигнгмов овес называется глунг. Я несколько раз повторил это слово. Хозяин тотчас же приказал белой кобыле-служанке принести овса на деревянном блюде. Я кое-как поджарил этот овес на огне и принялся растирать, пока с него не слезла шелуха. Затем я провеял зерно и истолок его между двумя камнями, взял воды, приготовил тесто, испек его на огне и съел в горячем виде, запивая молоком. Сначала это кушанье, очень распространенное во многих европейских странах, показалось мне крайне безвкусным. Но с течением времени я привык к нему. К тому же во время моих путешествий мне не раз приходилось довольствоваться самой грубой пищей. И я еще раз убедился, как мало в конце концов нужно человеку, чтобы жить. Правда, иногда мне удавалось поймать в силки, сделанные из волос еху, кролика или какую-нибудь птицу. Иногда я находил съедобные травы, которые варил и ел в виде приправы к своим лепешкам. Изредка я сбивал себе масло и пил сыворотку. Сначала я очень болезненно ощущал отсутствие соли, но скоро научился обходиться без нее. Первоначально соль употребляли только на пирах для возбуждения жажды. Впоследствии привычка к ней стала повсеместной. Ведь мы не знаем ни одного животного, которое любило бы соль.
2: Во всяком случае, я должен сказать, что, несмотря на полное отсутствие соли, несмотря на грубую и скудную пищу, я за все время моего пребывания на этом острове ни разу не был болен. С наступлением вечера конь-хозяин распорядился отвести мне особое помещение в 6 ярдах от дома и отдельно от хлева еху. Я нашел там немного соломы и, покрывшись платьем, крепко заснул. Но вскоре я устроился гораздо удобнее, о чем читатель узнает из дальнейшего рассказа, посвященного подробному описанию моей жизни в этой стране. Глава 3. Моим главным занятием было изучение языка. И все в доме, начиная с хозяина, так я буду с этих пор называть серого коня и его детей, и кончая последним слугой, усердно помогали мне в этом. Им казалось каким-то чудом, что грубое животное обнаруживает свойства разумного существа. Я показывал пальцем на тот или другой предмет и спрашивал, как он называется. Это название я старался заучить наизусть, а затем при первом удобном случае записывал в свой дневник. Заботясь об улучшении выговора, я просил членов семьи почаще повторять эти слова. Особенно охотно помогал мне в моих занятиях гнедой лошак, слуга моего хозяина. Произношение у гуигдгмов носовое и гортанное. Из всех известных мне европейских языков язык гуигдгмов больше всего напоминает верхнеголландский или немецкий, но он гораздо изящнее и выразительнее. Мой хозяин горел желанием, чтобы я поскорее научился говорить по-здешнему и мог рассказать ему свою историю. Он ежедневно посвящал несколько часов на обучение меня языку. Он был убежден, как сказал мне позднее, что я еху. Но его поражала моя понятливость, вежливость и опрятность, так как подобные качества были совершенно не свойственны этим животным. Чтобы легче запомнить, я записывал все заученные мною слова в порядке английского алфавита с соответствующим переводом. Спустя некоторое время я решился производить эти записи в присутствии хозяина. Мне стоило немалого труда объяснить ему, что я делаю, ибо гуигдгмы не имеют ни малейшего представления о книгах и литературе. Приблизительно через 10 недель я уже понимал большинство вопросов моего хозяина, а через 3 месяца мог довольно свободно отвечать на них. Мой хозяин особенно интересовался, из какой страны я прибыл к ним и каким образом научился подражать разумным существам, так как еху, на которых, по его мнению, я был поразительно похож, при всей своей хитрости поддаются обучению хуже всех других животных. Я ответил, что приехал очень издалека с многими другими подобными мне существами. Нам пришлось очень долго плыть по морю в большой полой посудине, сделанной из стволов деревьев. В конце концов, мои спутники высадили меня на этом берегу и оставили на произвол судьбы. С большим трудом, при помощи различных знаков и жестов, мне удалось добиться, чтобы хозяин меня понял. Подумав немного, он ответил мне, что я, должно быть, ошибаюсь или говорю то, чего не было. На языке гуигдгмов совсем нет слова, обозначающих ложь и обман. Ему казалось невозможным, чтобы за морем были какие-либо земли и чтобы кучка диких зверей двигала по воде деревянное судно, куда ей вздумается. Он был уверен, что никто из гуигнгмов не в состоянии соорудить такое судно, а тем более доверить управление им Еху. Слово «гуигнгм» на местном языке означает «венец творения». Так называет себя народ лошадей, самый разумный в этой стране. Я сказал хозяину, что еще плохо владею их языком, и мне трудно ответить на все его вопросы, и выразил надежду, что в скором времени я буду в состоянии рассказать ему очень много интересного. Скоро весть о появлении удивительного Еху, который говорит как гуигнгм и в своих словах и поступках обнаруживает проблески разума, разнеслась по окрестностям. К хозяину очень часто стали приходить знатные кони и кобылы, чтобы взглянуть на меня. Им доставляло большое удовольствие разговаривать со мной. Они задавали мне вопросы, на которые я отвечал, как умел. Благодаря этому я сделал такие успехи в местном языке, что через 5 месяцев по приезде понимал все, что мне говорили, и мог довольно сносно объясняться сам. Гуигнгмы, приходившие в гости к моему хозяину с целью повидать меня и поговорить со мной, с трудом верили, что я был настоящий Еху. Больше всего их сбивала с толку моя одежда. Они никак не могли решить, составляет ли она часть моего тела или нет. А я отнюдь не спешил рассеять их недоумение. Ведь, поняв, в чем дело, и увидя меня без одежды, они, наверное, признали бы меня настоящим Еху, а мне этого очень не хотелось. Однако мне недолго удалось скрывать свою тайну. Обычно я снимал с себя платье только тогда, когда все в доме уже спали, и надевал его спозаранку, когда еще никто не проснулся. Но вот однажды хозяин рано утром послал за мной своего камердинера, гнедого лошака. Когда он вошел ко мне, я еще спал, сбросив с себя платье. Проснувшись при его появлении, я заметил, что лошак находится в большом замешательстве. Кое-как исполнив поручение, он поспешно вернулся к своему хозяину. Поздоровавшись со мной, хозяин тотчас спросил меня, что означает рассказ слуги, будто во время сна я совсем не тот, каким бываю всегда. Я понял, что совершенно бессмысленно пытаться дольше сохранять свой секрет, тем более что моя одежда и обувь очень износились, и в недалеком будущем их придется заменить какими-нибудь изделиями из кожи еху или других животных. Поэтому я сказал хозяину, что в стране, откуда я прибыл, существует обычай закрывать свое тело искусно выделанной шерстью некоторых животных. Делается это главным образом для защиты тела от холода и зноя, а отчасти из приличия. В подтверждение своих слов я на глазах у хозяина разделся до рубашки. Хозяин наблюдал все мои действия с огромным любопытством и удивлением. Он брал одну за другой все принадлежности моего туалета между копытом и бабкой и рассматривал их с большим вниманием. Потом он осмотрел меня со всех сторон и заявил, что без всякого сомнения я настоящий Еху и отличаюсь от остальных представителей моей породы только мягкостью, белизной и гладкостью кожи, формой и длиной ногтей на задних и передних ногах и, наконец, тем, что притворяюсь, будто постоянно хожу на задних ногах. Заметив, что я дрожу от холода, он предложил мне снова одеться. Одеваясь, я объяснил хозяину, до какой степени мне неприятно, что он так часто называет меня Еху, так как я питаю глубочайшее отвращение и презрение к этим гнусным животным. Я убедительно просил его не называть меня так и запретить это своим домашним. Кроме того, я выразил желание, чтобы он сохранил тайну искусственной оболочки моего тела и приказал своему слуге-лошаку молчать о виденном. Хозяин обещал исполнить мои просьбы и со своей стороны выразил желание

описывать шаг за шагом мои успехи в языке гуигнгмов. Скажу только, что благодаря заботам хозяина и моим хорошим способностям я вскоре мог отчасти удовлетворить нетерпеливое любопытство моего хозяина и более или менее подробно рассказать ему, кто я такой, как попал сюда и что за страна моя родина. «Я прибыл сюда», — так начал я свой рассказ, — «из весьма отдаленной страны, вместе с 50 такими же существами, как и я. Мы плыли по морям в большой деревянной посудине, размерами превосходящей дом его милости». Тут я описал хозяину корабль. Развернув носовой платок, я попытался объяснить ему, что такое парус и как он приводит в движение судно. «После ссоры, происшедшей между мной и моими спутниками, — продолжал я был высажен на этот берег. Не зная, что мне предпринять, я направился вглубь страны и вскоре подвергся нападению отвратительных еху. Здесь хозяин прервал меня вопросом, кто сделал этот корабль и как случилось, что гуигнгмы моей страны предоставили управление им диким животным. Я ответил ему, что только в том случае решусь продолжать рассказ, если он даст мне честное слово не обижаться, что бы он ни услышал. Он согласился. Тогда я сказал ему, что корабль был построен такими же существами, как и я. Эти существа, как у меня на родине, так и во всех странах, где мне приходилось бывать, являются самыми разумными созданиями и потому господствуют над всеми остальными животными. Я признался моему слушателю, что был так же поражен при виде разумного поведения гуигнгмов, как поразили бы его самого или его друзей проблески ума в том создании, которое ему угодно было называть еху. «Мне приходится, — сказал я, — признать полное сходство моего тела с телом этих животных, но я не могу понять причину их вырождения и одичания». Я прибавил далее, что если судьба позволит мне возвратиться когда-нибудь на родину, и я расскажу там об этом путешествии, то мне никто не поверит, и каждый будет думать, будто я говорю то, чего не было, и что я выдумал свои приключения от начала до конца. Я прошу моего слушателя помнить свое обещание и не обижаться на меня». Но несмотря на все мое уважение к нему, его семье и друзьям, я должен сказать, что мои соотечественники никогда не поверят, чтобы гуигнгмы были где-нибудь господами, а еху — грубыми скотами. Глава 4. Хозяин слушал меня с выражением большого неудовольствия на лице. Сомнение и недоверие настолько неизвестны в этой стране, что гуигнгмы не знают, как вести себя в таких случаях. Я помню, что когда в беседах с хозяином о людях, их нравах и обычаях мне случалось упоминать о лжи и обмане, то он, несмотря на весь свой ум, лишь с большим трудом понимал, что я хочу сказать. Он рассуждал так: «Способность речи дана нам для того, чтобы понимать друг друга и сообщать друг другу полезные сведения о различных предметах. Поэтому если кто-нибудь станет утверждать то, чего нет, то назначение нашей речи совершенно извращается. Тот, кому обращена речь, перестает понимать своего собеседника». Он не только не приобретает никаких новых сведений, но оказывается в гораздо худшем положении, ибо его стараются убедить, что белое — черно, а длинное — коротко. Этим и ограничивались все его понятия относительно способности лгать, которая пользуется таким распространением среди людей.

Но возвратимся к нашему рассказу. Услыхав, что еху занимают господствующее положение на моей родине, он пожелал узнать, есть ли у нас гуигдгмы и чем они занимаются. Я ответил ему, что их у нас очень много. Летом они пасутся на лугах, а зимой их держат в особых домах, кормят сеном и овсом, чистят их скребницами, расчесывают им гриву, обмывают ноги, задают корм и готовят постель. «Теперь я понимаю вас», — заметил мой хозяин. «Из сказанного вами ясно, что хотя ваши еху считают себя самыми разумными существами, все-таки господами у вас являются гуигдгмы». Тут я стал упрашивать его милость позволить мне не продолжать рассказ и предупредил его, что подробности, которые он желает знать, будут для него очень неприятны. Но он настаивал, говоря, что хочет знать все, как хорошее, так и дурное. Мне не оставалось ничего другого, как повиноваться. Прежде всего, я подробно распространился на ту тему, что наши гуигдгмы, которых мы называем лошадьми, самые красивые, самые благородные и умные из всех животных. Они отличаются большой силой и быстротой бега. Если их хозяева знатные и богатые люди, с ними обращаются очень ласково и заботливо, берегут их, работать им приходится немного. Их пускают на скачки, запрягают в экипажи, пользуются ими в путешествиях. Но едва они состарятся и ослабеют, их продают в чужие руки. Там их заставляют исполнять всевозможную грязную и тяжелую работу, пока они совсем не выбьются из сил. После смерти с них сдирают кожу и продают ее за бесценок, а труп бросают на съедение собакам и хищным птицам. Еще менее завидна судьба лошадей простой породы. Большая часть таких лошадей принадлежит фермерам, извозчикам и другим, которые заставляют их исполнять гораздо более трудную работу и кормят их хуже. Я подробно описал ему наш способ ездить верхом, форму и употребление уздечки, седла, шпор, кнута, упряжи и колес. Я прибавил, что к копытам наших лошадей мы прикрепляем пластины из особого твердого вещества, называемого железом, чтобы они не стирались при езде по каменистым дорогам. Хозяин несколько раз прерывал мой рассказ возгласами негодования. Больше всего он был поражен тем, что мы осмеливаемся садиться верхом на гуигдгмов. Он не сомневался, что самый слабый из его слуг способен сбросить самого сильного еху или же, упав с ним на землю и катаясь на спине, раздавить животное. В ответ я подробно описал ему, какой тренировке подвергаются наши лошади, начиная с трехлетнего возраста, как их бьют и мучают, чтобы добиться от них покорности, как приучают стремиться к наградам и бояться наказаний. Главное же, прибавил я, его милость должна принять во внимание, что, подобно здешнему еху, наши гуигдгмы не обладают ни малейшими проблесками разума. Невозможно описать то благородное возмущение, какое вызвал в моем хозяине мой рассказ о варварском обращении с гуигдгмами у меня на родине. Однако он согласился с тем, что если у нас только одни еху одарены разумом, то по всей справедливости им и должно принадлежать господство над остальными животными, так как разум всегда торжествует над грубой силой.
Странно только, что ни одно животное по строению своего тела не является так худо приспособленным к использованию этого разума для удовлетворения повседневных жизненных потребностей, как я. В этом отношении здешние еху значительно превосходят меня. В самом деле, мои когти совсем бесполезны для меня. Мои передние ноги, строго говоря, нельзя назвать ногами, так как при ходьбе я никогда не опираюсь на них. Мои глаза устроены таким образом, что я не могу смотреть по сторонам, не поворачивая головы. Моя кожа слишком нежна и совершенно беззащитна против зноя и холода, и я обречен на скучное и утомительное занятие ежедневно надевать и снимать платье. Впрочем, он не хочет сейчас углубляться в обсуждение этого вопроса. Ему гораздо интереснее услышать историю моей жизни, узнать, где я родился и что со мной было, прежде чем я попал сюда. Я сказал ему, что родился от почтенных родителей на острове, называемом Англией. Этот остров так далеко отсюда, что самый крепкий слуга его милости едва ли добежит до него в течение годичного оборота солнца. Правит этим островом самка той же породы, что и я. Мы называем ее королевой. В молодые годы я изучал хирургию, то есть искусство излечивать раны и повреждения, полученные случайно или нанесенные чужой рукой. Но это дело давало мне мало дохода, и я уехал в чужие страны, чтобы разбогатеть и по возвращении жить с семьей в достатке. Во время последнего путешествия я был капитаном корабля, и под моим начальством находилось около 50 еху. Многие из них умерли в пути, и я принужден был заменить их другими, набранными среди различных народов. Во время путешествия наш корабль дважды подвергался опасности погибнуть. В первый раз во время сильной бури, а во второй, наскочив на скалу. Тут мой хозяин прервал меня, спросив, как я мог уговорить чужеземцев рискнуть отправиться в плавание после всех понесенных мною потерь и испытанных опасностей. Я объяснил ему, что это были отчаянные, готовые на все люди. Нищета и преступления заставили их покинуть родину. Одни были разорены бесконечными тяжбами, другие промотали свое имущество, предаваясь пьянству, разгулу и азартной игре. Многие обвинялись в измене, убийстве, воровстве, отравлении, грабеже, клятвопреступлениях, подделке монет, дезертирстве. Большинство из них были беглые из тюрем. Никто из них не рискнул бы вернуться на родину из страха быть повешенным или сгнить в заточении, и потому они были вынуждены искать средства к существованию в чужих краях. Во время этого рассказа хозяин несколько раз перебивал меня своими вопросами. Мне пришлось придумывать различные сравнения и примеры, чтобы как-нибудь разъяснить ему, что именно натворили мои матросы, из-за чего им пришлось покинуть свою родину. Понадобилось несколько дней, прежде чем он понял, в чем дело. Но все же он никак не мог себе представить, что могло побудить или вынудить этих людей предаваться таким порокам. Я постарался дать ему некоторое представление о свойственной всем нам ненасытной жажде власти и богатства, об ужасных последствиях невоздержанности, злобы и зависти. Все это приходилось определять и описывать при помощи примеров и сравнений. На языке гуигнгмов нет слов для обозначения таких вещей, как «власть», правительство, война, закон, наказание и тысяча других.
Поэтому мне приходилось употреблять невероятные усилия, чтобы хозяин понял, о чем я говорю. Однако, обладая от природы большим умом и настойчивостью, он, в конце концов, более или менее удовлетворительно уяснил себе, на что бывает способна природа человека в наших странах, и пожелал, чтобы я дал ему более подробное описание той части света, которую мы называем Европой, и особенно моего Отечества. Глава 5. Пусть читатель благоволит принять во внимание, что в дальнейшем я передаю, да и то вкратце, только самое существенное из всего, что обсуждалось с нами во время наших долгих бесед с хозяином. Итак, исполняя желание его милости, я рассказал про последнюю английскую революцию, происходившую во времена принца Оранского, и про многолетнюю войну с Францией, начатую этим принцем и возобновленную его преемницей, ныне царствующей королевой, войну, в которой приняли участие величайшие христианские державы и которая продолжается и до сих пор. По просьбе моего хозяина я подсчитал, что в течение этой войны было убито не меньше миллиона еху, взято около 100 городов и сожжено или затоплено свыше 300 кораблей. Хозяин спросил меня, какие причины побуждают одно государство воевать с другим. Я отвечал, что таких причин несчетное количество. Но я ограничусь перечислением немногих, наиболее важных. Иногда таким поводом является честолюбие и жадность монархов, которые никогда не бывают довольны и вечно стремятся расширить свои владения и увеличить число своих подданных. Иногда развращенность министров, вовлекающих своего государя в войну только для того, чтобы заглушить и отвлечь жалобы подданных на дурное правление. Много крови было пролито из-за разногласий во взглядах. Например, вопрос, какого цвета должна быть верхняя одежда, черного, белого, красного или серого и так далее, стоили многих миллионов человеческих жизней. Иногда ссора между двумя государями разгорается из-за решения вопроса, кому из них надлежит низложить третьего, хотя ни один из них не имеет на то никакого права. Иногда один государь нападает на другого из-за страха, как бы тот не напал на него первым. Иногда война начинается потому, что неприятель слишком силен, а иногда, наоборот, потому что он слишком слаб. Нередко у наших соседей нет того, что есть у нас, или же есть то, чего нет у нас. Тогда возникает война и длится до тех пор, пока они не отберут от нас наше или не отдадут нам свое. Считается вполне извинительным нападение на страну, если население ее изнурено голодом, истреблено чумой или втянуто во внутренние раздоры. Точно так же признается справедливая война с самым близким союзником, если какой-нибудь его город расположен удобно для нас или кусок его территории округлит и завершит наши владения. Если монарх посылает свои войска в страну, население которой бедно и невежественно, то половину его он может законным образом истребить, а другую половину обратить в рабство. Это называется вывести народ из варварства и приобщить его ко всем благам цивилизации. Весьма распространен также следующий царственный и благородный образ действия. Государь, приглашенный соседом на помощь против вторгшегося в его пределы неприятеля, после изгнания врага захватывает владения союзника, а его самого убивает, заключает в тюрьму или обрекает на изгнание.
Кровное родство или брачные союзы являются весьма частой причиной войн между государями. И чем ближе это родство, тем сильнее они ненавидят друг друга. Бедные нации алчны, богатые надменны, а надменность и алчность всегда не в ладах. Поэтому войны у нас никогда не прекращаются, и ремесло солдата считается самым почетным. Солдатом мы называем еху, которого нанимают для того, чтобы он хладнокровно убивал, возможно, большее число таких же, как он, существ, не причинивших ему никакого зла. «Все то, что вы рассказали мне по поводу войн, — задумчиво произнес мой хозяин, — прекрасно показывает, каков этот разум, на обладание которым вы притязаете. Но, к счастью, вы не можете причинить слишком много зла. Об этом позаботилась сама природа, создав вас слабее всех остальных животных. В самом деле, у вас очень плоские лица, и челюсти совсем не выдаются вперед, поэтому едва ли вы можете кусать и грызть друг друга. Когти на передних и задних ногах у вас коротки и нежны. Каждый наш еху легко справится с дюжиной ваших собратьев. Не обижайтесь на меня, — прибавил в заключение хозяин, — но мне кажется, что, называя число убитых в боях, вы говорите то, чего нет. При этих словах я не мог удержаться от улыбки. Я был довольно сведущ в военном деле и потому мог объяснить ему, что такое пушки, мортиры, мины, мушкеты, карабины, пистолеты, пули, порох, сабли, штыки. Я подробно описал ему сражения, потопление кораблей со всем экипажем. Я попытался нарисовать перед ним картину битвы. Дым, шум, смятение, стоны умирающих, смерть под лошадиными копытами, преследование бегущих. Я говорил о полях, покрытых трупами, брошенными на съедение собакам, волкам и хищным птицам. О разбое, грабежах, насилиях, чинимых над мирным населением, об опустошенных нивах и сожженных городах. Желая похвастать перед ним доблестью моих дорогих соотечественников, я сказал, что сам был свидетелем, как при осаде одного города они взорвали на воздух сотни неприятельских солдат, так что к великому удовольствию всех зрителей куски человеческих тел словно с неба падали на землю. Я собирался было пуститься в дальнейшие подробности, но хозяин приказал мне замолчать. «Всякий, кто знает еху, — сказал он, — без труда поверит, что это гнусное животное способно совершить все, о чем вы рассказали, если это окажется ему по силам. Но мой рассказ поселил в его уме тревогу, какую он никогда раньше не испытывал. Он всегда гнушался еху, населяющих эту страну. Но все же он не больше осуждал их за все их недостатки, чем гнейх, хищную птицу, за ее жестокость или острый камень за то, что он повредил ему копыта. Но ведь в моих рассказах самые ужасные злодеяния совершают существа, обладающие, по-видимому, большими умственными способностями. Это наводит его на мысль, что развращенный разум, пожалуй, хуже звериной тупости. По его мнению, это уже не разум, а какая-то особая способность, содействующая развитию наших природных пороков. Под конец он сказал мне, что уже достаточно наслушался о войне. Теперь его интересует другое. В своем рассказе я упомянул, что кое-кто из матросов на моем корабле покинули родину, потому что были разорены законом. Это выражение очень удивило моего хозяина. Он не мог понять, каким образом закон может привести кого-нибудь, судя по моим рассказам, к разорению. Ведь весь смысл закона —
заключается в охране интересов каждого гражданина. Поэтому он просит объяснить ему, что такое этот закон и кто такие его слуги. По его мнению, руководство природы и разума достаточно для разумных существ, какими мы себя считаем. Я ответил его милости, что всячески постараюсь удовлетворить его желание, хотя закон и право — такие предметы, в которых я очень мало сведущ. Я объяснил ему, что в нашей стране имеется многочисленное сословие людей, которые с молодых лет обучаются доказывать, что белое — черно, а черное — бело, смотря по тому, за что им больше заплатят. Это сословие держит в рабстве весь народ. Дело в том, что каждый адвокат чуть ли не с колыбели привык отстаивать неправду. Поэтому, защищая правое деяние, он непременно будет чувствовать себя весьма неловко и не сумеет проявить достаточно энергии и искусства. К тому же ему придется все время соблюдать крайнюю осторожность. Выказав чрезмерную горячность в защите правого дела, он рискует получить замечание со стороны судей и унизить достоинство своего сословия. «Кроме того, ваша милость, — продолжал я, — должна знать, что судьями у нас называются лица, на которых возложена обязанность разрешать всякие споры о собственности и судить преступников. Их выбирают из числа самых искусных адвокатов, когда они состарятся и обленятся. При разборе различных тяжб они тщательно избегают входить в существо дела. Зато кричат, горячатся и болтают до изнеможения по поводу таких вещей, которые, строго говоря, не имеют никакого отношения к делу. Законов так много, и они так непонятны, так противоречивы, что ими совершенно невозможно определить, какой поступок законен, а какой нет. Какой справедлив, а какой несправедлив? Где правда, а где ложь? Не мудрено, если при таких законах и с такими судьями требуется 30-40 лет, чтобы выяснить и разрешить тяжбу. Суд над лицами, обвиняемыми в государственных преступлениях, происходит гораздо быстрее. Судьи просто справляются у властей, желают ли они, чтобы обвиняемый был осужден или оправдан. А затем, согласно полученным указаниям, либо приговаривают его к повешению, либо оправдывают. Но, разумеется, и в том, и в другом случаях они строго руководствуются законами. Теперь, ваша милость, вы, конечно, уяснили себе, что значит быть разоренным законом. Глава 6. Но тут возникло новое затруднение. Мой хозяин не мог понять, что побуждает всех этих судей затрачивать столько усилий только для того, чтобы причинять вред и обиды своим ближним. А главное, для него было совершенно непонятно выражение «за плату». В ответ на его недоуменные вопросы мне пришлось объяснить, что такое деньги, из чего они изготавливаются и какова ценность благородных металлов. «Если Еху, — сказал я, — обладает большим запасом этого драгоценного вещества, он может приобрести все, что ему вздумается. Красивые платья, великолепные дома, обширные поместья, роскошную мебель, самые дорогие яства и напитки. И так как только одни деньги способны доставить все это, то наши Еху ценят деньги превыше всего на свете и желают иметь их как можно больше. Благодаря огромному значению денег
Богатые подчиняют себе бедных и пользуются плодами их трудов. На каждого богача приходится более 1000 бедных. Можно прямо сказать, что огромное большинство нашего народа принуждено влачить жалкое существование и надрываться над тяжелой работой, получая самую ничтожную плату только для того, чтобы меньшинство могло жить в изобилии. Все это было непонятно моему хозяину, который считал, что все животные имеют право на свою долю земных плодов, особенно те, которые господствуют над остальными. Расспрашивая меня о том, как живут у нас богатые еху, он заинтересовался нашей кухней и пожелал знать, каковы все эти роскошные яства, которые требуют таких больших расходов. Я перечислил все самые изысканные кушанья, какие только мог припомнить, и описал различные способы их приготовления. Я сказал, что за приправами к ним, за напитками и бесчисленными пряностями приходится посылать корабли за море во все страны света. Нужно, по крайней мере, трижды объехать вокруг света, прежде чем удастся достать провизию для завтрака какой-нибудь знатной семьи наших еху или посуду, в которую он должен быть подан. «Бедна же, однако, страна», — сказал мой собеседник, — «которая не может прокормить своего населения». Его особенно поразило то, что в наших странах не хватает пресной воды, и население должно посылать в заморские земли за питьем. Я объяснил ему, что мы выписываем из чужих стран напитки совсем не потому, что у нас не хватает воды. Эти напитки, приготовленные из сока особых ягод, мы пьем для того, чтобы развеселиться, одурманиться, разогнать печальные мысли, чтобы забыть все заботы и неприятности, которыми полна наша жизнь. Правда, от них мы становимся вялыми, безвольными, удрученными, больными. Но это не останавливает нас. Мы согласны на все, чтобы почувствовать себя ненадолго веселыми и беззаботными. «Моя дорогая родина Англия, — сказал я, — по самому скромному подсчету может производить разного рода съестных припасов в 3 раза больше, чем способно потребить ее население. Но наши еху не довольствуются этими продуктами и привозят из-за моря различные дорогие фрукты, плоды, овощи, разные острые приправы и другие предметы, чтобы потешить свой прихотливый вкус. А взамен этого мы посылаем в заморские страны необходимые для жизни припасы и изделия. Не мудрено, что множество моих соотечественников вынуждено добывать себе пропитание нищенством, грабежом, воровством, мошенничеством, клятвопреступлением, лестью, подкупами, подлогами, игрой, ложью, холопством, бахвальством, торговлей избирательными голосами, бумагомаранием, звездочетством, ханжеством, клеветой и тому подобными занятиями. «Но при этих условиях, — заметил хозяин, — обитатели вашей страны должны с утра и до поздней ночи трудиться, чтобы снабдить богачей». «Вы совершенно правы, — сказал я. Так, например, когда я нахожусь у себя дома и одеваюсь, как мне полагается, я ношу на своем теле работу сотни ремесленников. Постройка и обстановка моего дома требует еще большего количества рабочих. А чтобы нарядить мою жену, нужно увеличить это число в 5 раз. Еще о многом поведал я своему хозяину, чтобы объяснить нравы и обычаи своего человеческого племени. Однажды даже хозяин удостоил меня комплиментом, которого я совсем не заслужил. Он сказал, что я, наверное, родился в благородной семье,
так как по сложению, цвету кожи и чистоплотности я значительно превосхожу всех еху его родины. Кроме того, я не только одарен способностью речи, но также обладаю зачатками разума, что все его знакомые почитают за чудо. Глава 7. Быть может, читатель удивится, каким образом я решился выставить на показ недостатки нашего племени перед существом, которое, видя мое сходство с Еху, и без того составило себе весьма неблагоприятное мнение о человеческом роде вообще. Но я должен чистосердечно признаться, сопоставление многочисленных добродетелей этих благородных четвероногих с испорченностью человека в корне изменило мой взгляд на природу человека. Я пришел к заключению, что совсем не стоит щадить честь моего племени. К тому же, глядя на моего хозяина и его близких, я проникся величайшим отвращением ко всякой лжи и обману. Впрочем, вспоминая сейчас все, что я говорил о моих соотечественниках, я с удовольствием вижу, насколько я щадил их недостатки и как настойчиво старался изобразить их жизнь и нравы в самом выгодном свете. Однако я не ставлю себе это в особую заслугу, ибо неужели найдется существо, которая не питала бы слабости и не относилась бы пристрастно к месту своего рождения. Я изложил здесь только самое существенное из моих многочисленных бесед с хозяином. Наконец, любопытство его милости было в какой-то мере удовлетворено. Однажды утром он позвал меня к себе и, предложив мне сесть, честь которой я никогда не удостаивался, произнес целую речь. Он сказал, что много размышлял по поводу всего сказанного мною о себе самом и о моей родине и пришел к довольно печальному выводу. «Вы являетесь, — заявил хозяин, — особенной породой животных, наделенных крохотной частицей разума. Но этим разумом вы пользуетесь лишь для развития ваших природных пороков и приобретения новых. Заглушая в себе дарования, которыми наделила вас природа, вы видите единственную цель своего существования в том, чтобы умножать свои потребности и придумывать самые странные средства для их удовлетворения. Но физически, если судить по вас лично, ваш народ сильно уступает нашим еху. Вы не твердо держитесь на задних ногах. Ваши когти совершенно бесполезны и непригодны для защиты и нападения. Вы не можете быстро бегать и взбираться на деревья, подобно вашим братьям, местным еху. Существование вашего правительства и закона доказывает несовершенство вашего разума, а следовательно и добродетели. Для управления теми, кто по-настоящему разумен, достаточно одного разума. Впрочем, все, что у вас творится, явно свидетельствует, что вы и не притязаете на обладание разумом. Чтобы проверить эти выводы, я сравнил, продолжал мой хозяин, ваш образ жизни, ваши обычаи и нравы с образом жизни наших еху. Это окончательно убедило меня, что и в умственном отношении между вашим народом и нашими еху наблюдается удивительное сходство. Еху ненавидят друг друга больше, чем остальных животных. Обычно считают, что причина этой ненависти в их уродстве. Каждый еху видит уродство своих собратьев и не замечает своего собственного. Но теперь мне кажется, что это объяснение ошибочно. Причина раздоров среди этих скотов – те же самые, что и причина раздоров среди ваших соплеменников.
В самом деле, если вы даете пятерым еху корму, которого хватило бы для 50, то они вместо того, чтобы спокойно приступить к еде, затевают драку. Каждый старается захватить все для себя. Поэтому, когда еху кормят в поле, то к ним обыкновенно приставляют слугу. В хлеву же их держат на привязи на некотором расстоянии друг от друга. Иногда мы не успеваем подобрать подохшей в поле коровы для своих еху. Тогда к ней стадами сбегаются из окрестностей дикие еху и набрасываются на добычу. Тут же между ними завязываются целые сражения, вроде описанных вами. Они наносят когтями страшные раны друг другу, однако до убийства дело доходит редко. Ведь у них нет тех смертоносных орудий, какие вы изобрели. Иногда подобные сражения между этими дикими животными завязываются без всякой видимой причины. Еху, обитающие в каком-нибудь лесу или зарослях, нападают на своих соседей, всячески стараясь захватить их врасплох. Потерпев неудачу, они возвращаются домой и, чтобы сорвать свою злобу, затевают между собой то, что вы назвали междоусобной войной. В нашей стране кое-где попадаются разноцветные блестящие камешки. К этим камешкам еху питают настоящую страсть. Если камень крепко сидит в земле, они готовы поработать целый день, чтобы только открыть его. Свою добычу они уносят к себе в логовище и закапывают там глубоко в землю. При этом они соблюдают величайшую осторожность, все время подозрительно оглядываются по сторонам, прячутся, словом, явно боятся, как бы соседи не заметили, куда они прячут свои сокровища. «Я, — прибавил хозяин, — никак не мог понять, чем можно объяснить эту страсть еху к блестящим камешкам. Но теперь я думаю, что ее источник в такой же безудержной жадности, какую вы приписываете человеческому роду. Однажды ради опыта я потихоньку унес кучку этих камней из тайника, где один еху зарыл их. Жадное животное, заметив исчезновение своего сокровища, подняло такой вой, что к нему сбежалось целое стадо еху. Ограбленный с яростью набросился на товарищей и принялся кусать и царапать их. Прошло несколько дней, но он не забыл о своей потере, не хотел ни есть, ни спать, ни работать. Наконец, я приказал слуге потихоньку положить камни на прежнее место. Обретя свое сокровище, еху сразу же оживился и повеселел. Он заботливо спрятал камешки в новый, более надежный тайник и с тех пор всегда был покорной и работящей скотиной. Мой хозяин утверждал также, да я и сам это наблюдал, что наиболее ожесточенные сражения между еху происходят на полях, изобилующих блестящими камнями. Когда два еху, продолжал хозяин, находят в поле такой камень и вступают из-за него в драку, то сплошь и рядом он достается третьему. Пользуясь тем, что они поглощены дракой, он схватывает и уносит камень. Мой хозяин усматривал тут некоторое сходство с нашими тяжбами. Я не стал разубеждать его. Это значило бы чернить наше доброе имя. Ведь мне пришлось бы признать, что такое разрешение спора гораздо справедливее многих наших судебных постановлений. В самом деле, здесь тяжущиеся не теряют ничего, кроме того камня, из-за которого они дерутся. А между тем, наши суды никогда не прекращают дело, пока вконец не разорят обоих спорщиков». В дальнейшем мой хозяин отметил, что ничто так не отвратительно в еху, как их прожорливость. Они с величайшей жадностью набрасываются на все, что попадается им на глаза –
и без разбора пожирают траву, коренья, ягоды, протухшее мясо. Украденную или добытую грабежом пищу они предпочитают гораздо лучшей, приготовленной для них дома. Здесь, правда, довольно редко попадается один сочный корень. Еху старательно разыскивают этот корень и с большим наслаждением его сосут. Он производит на них то же действие, какое производит на нас вино. Под его влиянием они то целуются, то дерутся, гримасничают, что-то лопочут, спотыкаются, падают в грязь и засыпают. Но что касается науки, системы управления, искусства и промышленности, то мой хозяин признался, что в этом отношении он не находит почти никакого сходства между еху его страны и нашей. Правда, он слышал от некоторых любознательных гуигнгмов, что в большинстве стад еху бывают своего рода правители, всегда самые безобразные и злобные из всего стада. У каждого вожака имеется обычно фаворит. Этот фаворит всегда очень похож на своего покровителя. Обязанности его заключаются в том, что он лижет ноги своего господина и заботится о его удобствах. В награду за это его время от времени награждают куском ослиного мяса. Этого фаворита ненавидит все стадо, и потому для безопасности он всегда держится возле своего господина. Обыкновенно господин держит его до тех пор, пока не найдет еще худшего. А как только он получает отставку, так все еху этой области, молодые и старые, во главе с его преемником, обступают его и задают ему хорошую трепку. Насколько все это приложимо к нашим дворам, фаворитам и министрам, хозяин предложил определить мне самому. Глава 8. Я, конечно, гораздо лучше моего хозяина разбирался в человеческой натуре, и потому мне было нетрудно приложить сделанную им характеристику еху к себе самому и к моим соотечественникам. Но я был убежден, что самостоятельные наблюдения смогут привести меня к еще более интересным выводам. Поэтому я просил у его милости позволения посещать сборище соседних еху. Он любезно согласился на это, так как нисколько не сомневался, что мое безграничное отвращение к этим животным предохранит меня от всякого дурного влияния с их стороны. Его милость приказал только одному из своих слуг, сильному гнедому лошаку, очень славному и добродушному созданию, сопровождать меня. Без его охраны я не отважился бы предпринимать такие экскурсии. Я уже рассказал читателю, какой прием оказали мне противные животные сразу же по моему прибытию в эту страну. Да и впоследствии я несколько раз чуть было не попал в их лапы. У меня есть основания думать, что эти животные подозревали во мне одного из себе подобных. Они часто старались подойти ко мне как можно ближе и подражали на манер обезьян моим движениям, но они неуклонно проявляли по отношению ко мне самую дикую ненависть. Еху с детства отличаются удивительным проворством, но все же мне удалось как-то поймать 3-летнего самца. Я было попытался успокоить его ласками, но чертенок так отчаянно орал, царапался и кусался, что я отпустил его. Да и хорошо сделал, потому что на шум сбежалось все стадо. Все они были чрезвычайно разъярены, но увидев, что детеныш цел и невредим, а гнедой подле меня, не посмели подойти к нам. Насколько я мог заметить, еху из всех животных труднее всего поддаются воспитанию и обучению. Все, к чему их можно приучить, это таскать и возить тяжести. По
По-моему, главной причиной этого является упрямство и подозрительность этих животных, ибо им нельзя отказать в смышленности и хитрости. Но они злобны, вероломны и мстительны. Они сильны и дерзки, но вместе с тем трусливы, что делает их наглыми, низкими и жестокими. Гуигнгмы содержат еху, которыми пользуются для домашних работ, в хлевах, неподалеку от своих жилищ. Остальных же выгоняют на поля, где те роют коренья, едят различные травы, разыскивают падаль, а иногда ловят хорьков и полевых крыс. Каждый еху вырывает себе глубокую нору где-нибудь на склоне холма и живет там в одиночестве. У самок норы побольше, так что в них могут поместиться еще 2-3 детеныша. Еху – великолепные пловцы и могут долго пробыть под водой. Они любят заниматься ловлей рыбы, которую самки носят своим детенышам. Так как я прожил в этой стране целых 3 года, то читатель, наверное, ожидает, что, следуя примеру других путешественников, я дам ему подробное описание нравов и обычаев туземцев. Благородные гуигнгмы от природы склонны ко всем добродетелям и не имеют никакого понятия о том, что такое зло. Основное правило жизни заключается для них в полном подчинении своего поведения руководству разума. Они отличаются изумительной способностью сразу постичь умом и чувством, что разумно, а что нет. А поняв это, без всяких колебаний принимают к сведению разумное и опровергают то, что противоречит разуму. Поэтому долгие споры, ожесточенные пререкания, упорное отстаивание ложных и сомнительных мнений – пороки, неизвестные гуигнгмам. Верность в дружбе и благожелательность – две главные добродетели гуигнгмов. Эти чувства гуигнгм испытывает не только к своим близким или знакомым, но ко всему своему племени вообще. Чужестранец из далеких мест встречает здесь такой же прием, как и самый близкий сосед. Куда бы он ни пришел, он везде чувствует себя как дома. Гуигнгмы строго соблюдают приличие и учтивость, но они совершенно не знакомы с тем, что мы называем этикетом. Они не балуют своих же ребят, но заботятся о них и предоставляют им все, что требуется правилами разумного воспитания. Я заметил, что мой хозяин также ласково относится к детям соседа, как и к своим собственным. Гуигнгмы считают, что разум и природа учат их одинаково любить всех себе подобных. Их система воспитания юношества поистине удивительна и вполне заслуживает нашего подражания. Пока молодым гуигнгмам не исполнится 18 лет, им дают овса только понемногу, да и то не каждый день. Пить молоко им позволяется только в самых редких случаях. Летом они пасутся 2 часа утром и 2 часа вечером, подобно своим родителям. Слугам разрешается пастись по часу. Корм для них приносится домой, и они поедают его в свободные от работы часы. Умеренность, трудолюбие, физические упражнения и опрятность обязательны для молодежи обоего пола. Гуигнгмы развивают в молодежи силу, быстроту бега и смелость. Жеребят подолгу заставляют бегать по крутым склонам холмов и каменистым полям. Когда они устанут и покроются пеной, их заставляют окунуться с головой в пруд или реку. 4 раза в год в каждом округе происходит состязание молодежи. Молодежь показывает свои успехи в беге, прыгании и других упражнениях, требующих силы и ловкости.
Наградой победителю или победительнице служит торжественная песнь, исполненная в его честь. В день такого празднества слуги пригоняют на арену стадо еху, нагруженных сеном, овсом и молоком для угощения гуигнгмов. Но вслед за тем этих животных оттесняют подальше, чтобы вид их не вызывал отвращения у собрания. Через каждые 4 года в весеннее равноденствие здесь происходит совет представителей всей нации. Местом собрания служит равнина, расположенная в 20 милях от дома моего хозяина. Совет продолжается 5-6 дней. На этом совете обсуждается положение в округах. Достаточно ли они снабжены сеном, овсом, коровами и еху? Если в одном из округов чего-нибудь не хватает, то совет доставляет туда все необходимое из других округов. Постановления об этом всегда принимаются единодушно. Глава 9. Одно из таких больших собраний происходило во время моего пребывания в стране, месяца за 3 до моего отъезда. Мой хозяин участвовал в нем в качестве представителя от нашего округа. На этом собрании обсуждался очень важный вопрос. Этот вопрос уже не раз обсуждался на общих собраниях и был единственным, вызвавшим споры между гуигнгмами. По возвращении домой мой хозяин подробно рассказал мне обо всем, что там происходило. Речь шла о том, не следует ли стереть еху с лица земли. Один из участников собрания, считавший это безусловно необходимым, привел ряд веских доводов в защиту своего мнения. Он утверждал, что еху не только самые грязные, гнусные, безобразные животные на земле, но отличаются также крайним упрямством, непослушанием, злобой и мстительностью. «Всем известно, — сказал он, — что их надо держать под строгим надзором, иначе они станут сосать молоко у коров, принадлежащих гуигнгмам, ловить и пожирать их кошек, вытаптывать овес и траву и совершать тысячи других пакостей». Он напомнил собранию старинное предание о происхождении еху. Согласно этому преданию, в старые времена еху были совершенно неизвестны в стране. Но много лет тому назад на одной горе завелась пара этих животных. Откуда они взялись, никто не знает. Возникли ли они под влиянием солнечного тепла из гниющей тины и грязи или родились из ила и морской пены, до сих пор неизвестно. Эта пара начала размножаться, и ее потомство скоро стало так многочисленно, что наводнило и загадило всю страну. Для избавления от этого бедствия гуигнгмы устроили грандиозную облаву. Им удалось окружить все стадо этих тварей. Истребив взрослых, гуигнгмы забрали каждый по 2 детеныша, поместили их в хлевах и приучили таскать и возить тяжести. В этом предании есть, по-видимому, большая доля правды. Ненависть, которую питают к еху не только гуигнгмы, но и вообще все животные, так велика, что трудно допустить, чтобы они были илгниамши, коренными обитателями страны. Конечно, еху вполне заслуживают эту ненависть, но все же вражда к ним никогда не достигла бы таких размеров, если бы они всегда здесь обитали. Иначе они давно бы уже были истреблены. В заключении оратор заявил, что гуигнгмы поступили крайне неблагоразумно, задумав приручить еху и оставив в пренебрежении ослов.
Это красивые и нетребовательные животные, гораздо более смирные и добронравные, чем еху. Правда, они уступают еху в ловкости, но все же они достаточно сильны и выносливы, чтобы таскать тяжести. Крик их не очень приятен, но все же он гораздо лучше ужасного воя еху. Мой хозяин, выступив после этого оратора, счел нужным дополнить его сообщение.

живет один удивительный Еху. Он подразумевал меня. Большинство собрания, вероятно, слышало о нем, а многие даже видели. Тут хозяин рассказал, как он нашел меня. Он сообщил, что все мое тело покрыто искусственной оболочкой, состоящей из кожи и шерсти других животных, что я владею даром речи и в совершенстве изучил язык гуигнгмов, что я изложил ему события, которые привели меня сюда, что он видел меня без покровов и нашел, что я вылитый еху, только кожа моя побелее, волос меньше, да когти покороче. Он передал далее собранию, как я пытался убедить его, будто на моей родине и в других странах еху являются господствующими разумными животными и держат гуигнгмов в рабстве. Он наблюдал у меня все качества еху, хотя я, без сомнения, значительно выше их благодаря доле разума, какой я обладаю. Впрочем, в этом отношении я настолько же уступаю гуигнгмам, насколько превосхожу местных еху. Вот все, что мой хозяин нашел уместным сообщить мне о прениях в Большом Совете. Ему угодно было утаить некоторые подробности, касавшиеся лично меня. Вероятно, ему не хотелось огорчить меня. Во всяком случае, читатель скоро поймет, почему я считаю этот день началом всех последующих несчастий моей жизни. У гуигнгмов нет письменности, поэтому все их знания сохраняются путем предания. Но так как в жизни народа, миролюбивого от природы, склонного к добродетели, руководимого исключительно разумом и отрезанного от всякого общения с другими народами, происходит мало крупных событий, то его история легко удерживается в памяти. Я уже упоминал, что гуигнгмы не подвержены никаким болезням и поэтому не нуждаются во врачах. Впрочем, у них есть отличные лекарства, составленные из трав, которыми они лечат случайные ушибы и раны. Они ведут счет годам и месяцам по обращениям Солнца и Луны. Они достаточно хорошо знакомы с движением этих двух светил и понимают природу затмений. Это высшее достижение их астрономии. И нужно признать, что в поэзии они превосходят всех остальных смертных. Меткость их сравнений, подробность и точность их описаний действительно неподражаемы. Темой стихов служит обычно изображение дружбы или восхваление победителей на бегах и других состязаниях. Постройки их грубы и просты, но не лишены удобства и отлично приспособлены для защиты от зноя и стужи. У них растет одно дерево, которое, достигнув 40 лет, подгнивает у самого корня и рушится с первой бурей. Заострив совершенно прямой ствол этого дерева при помощи отточенного камня, употребление железа им неизвестно, гуигнгмы втыкают колья в землю на расстоянии 10 дюймов друг от друга и переплетают их овсяной соломой или прутьями. Крыша делается из соломы. Гуигнгмы пользуются углублением между бабкой и копытом передних ног так же, как мы пользуемся руками. При этом они проявляют такую ловкость, которая сначала показалась мне совершенно невероятной. Я видел, как белая кобыла из нашего дома вдела нитку в иголку. Иголку дал ей я, чтобы произвести опыт. Они доят коров, жнут овес и исполняют всю работу, которую мы делаем руками. При помощи твердого кремня они обтачивают другие камни и выделывают клинья, топоры и молотки. –

0: орудиями, изготовленными из этих кремней, они косят сено и жнут овес, который растет здесь на полях, как трава. Еху привозят снопы с поля в телегах, а слуги молотят овес ногами в особых крытых помещениях. Зерно хранится в амбарах. Они выделывают грубую глиняную посуду и обжигают ее на солнце. Гуигнгмы живут обыкновенно до 70 или до 75 лет. За несколько недель до смерти они чувствуют постепенный упадок сил, но не испытывают никаких страданий. Друзья особенно часто навещают их в это время, так как им самим уже трудно выходить из дому. Однако за 10 дней до смерти, срок, в определении которого они редко ошибаются, гуигнгмы делают прощальные визиты. Для этой цели им подают удобные сани, запряженные еху. Попрощавшись таким образом с друзьями, гуигнгм возвращается к себе и уже до самой смерти не покидает дома. Хоронят гуигнгмов в самых глухих и укромных местах, какие только можно найти. Друзья и родственники покойного не выражают при этом ни радости, ни горя. Да и сам умирающий не обнаруживает ни малейшего сожаления, покидая этот мир, словно он возвращается из гостей домой. Помню, как однажды мой хозяин пригласил к себе своего друга с семьей по одному важному делу. В назначенный день, уже поздно вечером, явилась только жена друга с двумя детьми. Она извинилась прежде всего за мужа, который, по ее словам, сегодня утром схнумных. Слово это очень выразительно на тамошнем языке, но нелегко поддается переводу. Буквально оно означает «возвратиться к своей праматери». Потом она извинилась и за себя, сказав, что муж умер утром, и она долго совещалась со слугами относительно того, где бы удобнее положить его тело. Я заметил, что она была такая же веселая, как и все остальные. Через 3 месяца и она умерла, словно отправляясь в далекую страну, где они решили провести остаток своей жизни. Не знаю, стоит ли упоминать, что в языке гуигнгмов нет слова для обозначения чего-нибудь злого и дурного, за исключением слов, указывающих на недостатки и уродливые черты еху. Поэтому, если им нужно отметить в разговоре что-нибудь не совсем приятное, то они пользуются словом «еху», присоединяя его к другим словам. Так, например, рассеянность или ленность слуги, поступок ребенка, камень, порезавший ногу, ненастную погоду и тому подобные вещи, они обозначают прибавлением к слову эпитета «еху», а именно «гханамаеху», «гвнагольм еху», «инлхман двихлма еху». А плохо построенный дом называют «инголмгнм мроглиф еху». Я с большим удовольствием дал бы более подробное описание нравов и добродетелей этого замечательного народа, но в недалеком будущем я намереваюсь издать отдельную книгу, посвященную исключительно этому предмету. К ней я и отсылаю читателя. А теперь перехожу к изложению постигшей меня печальной катастрофы. Глава 10. Я устроил мое маленькое хозяйство по своему вкусу. Хозяин велел отделать для меня помещение по тамошнему образцу в 6 ярдах от дома. Стены и пол моей комнаты я обмазал глиной и покрыл камышовыми матами собственного изготовления. Я набрал дикой конопли и приготовил из ее волокон что-то вроде пряжи. Из этой пряжи я кое-как выткал чехол для матраца. На набивку матраца пошли перья птиц, пойманных мною в силки из волос еху. Сами птицы доставили мне очень недурное жаркое. При помощи гнедого лошака, выполнившего самую тяжелую часть работы, я соорудил себе два стула. Когда платье мое износилось, я шил себе новое из шкурок кроликов и других красивых зверьков приблизительно такой же величины, называемых нухнах. Из таких же шкурок я сделал очень сносные чулки. Мне удалось подбить к моим башмакам деревянные подошвы, а когда и сами башмаки развалились, я сшил себе новые. В дуплах деревьев я часто находил мед, который разводил водой и ел со своим овсяным хлебом. Никто лучше меня не познал истинности двух изречений: природа довольствуется немногим, и нужда всему научит. Я наслаждался прекрасным здоровьем и полным душевным спокойствием. Мне нечего было бояться предательства или непостоянства друга и обид тайного или явного врага. Мне не приходилось прибегать к подкупу и лести, чтобы снискать милости великих мира или их фаворитов. Мне не нужно было ограждать себя от обмана и насилия. Здесь не было ни врачей, чтобы вредить моему телу, ни юристов, чтобы разорить меня, ни доносчиков, чтобы за плату возводить на меня ложные обвинения. Здесь не было зубоскалов, клеветников, карманных воров, взломщиков, стряпчих, болтунов, спорщиков, убийц, мошенников. Не было лидеров и членов политических партий и кружков. Не было тюрем, топоров, виселиц, плетей и позорного столба. Не было обманщиков-купцов и плутов-ремесленников. Не было чванства и тщеславия. Не было франтов, буянов, пьяниц. Не было назойливых, вздорных, крикливых, пустых приятелей. Не было негодяев, поднявшихся из грязи благодаря своим порокам, и благородных людей, брошенных в грязь за свои добродетели. Не было вельмож, судей, скрипачей и учителей танцев. Я имел честь быть допущенным к Гуингнгмам. Когда у моего хозяина бывали гости, его милость любезно позволял мне присутствовать в комнате и слушать их беседу. И он, и гости часто задавали мне вопросы и снисходительно выслушивали мои ответы. Отправляясь в гости, хозяин нередко брал меня с собой. Я никогда не позволял себе вмешиваться в разговор и только отвечал на задаваемые мне вопросы. Но мне доставляло бесконечное наслаждение роль скромного слушателя при этих беседах, где говорилось только о деле, и мысли выражались в немногих полновесных словах, где собеседники не перебивали друг друга, не скучали, не горячились, не вступали в ожесточенные споры. Гуигнгмы полагают, что разговор в обществе следует прерывать краткими паузами. Я нахожу, что они вполне правы, ибо в эти минуты молчания у них рождались новые мысли, очень оживлявшие беседу. Обычными темами этих бесед была дружба, доброжелательство, порядок и благоустройство. Иногда какие-нибудь замечательные явления природы или предания старины. Очень часто говорили о сущности добродетели и законах разума или обсуждали постановления, которые следовало принять на ближайшем большом собрании. Нередко разговор касался поэзии. Мое присутствие также давало обильную пищу для разговоров. Мой хозяин рассказывал друзьям историю моей жизни и описывал мою родину. Выслушав его, они не слишком почтительно отзывались о человеческом роде. Поэтому мне не хочется приводить здесь их замечания. Позволю себе только заметить, что, к моему удивлению, его милость постиг природу Йеху всех стран гораздо лучше меня. Перечисляя все наши пороки и безрассудства, он указывал на такие, о каких я никогда не упоминал ему. Он догадывался о них, размышляя о том, на что оказались бы способны местные Йеху, если бы были наделены малой частицей разума. Не без оснований он полагал, что такое животное должно быть презренным и жалким. Я без всякого преувеличения могу сказать, все, что я знаю поистине полезного, почерпнуто мной из мудрых речей моего хозяина и из его бесед с друзьями. Если бы мне пришлось выбирать, я всегда предпочел бы быть скромным слушателем этих мудрецов, чем влиятельным оратором величайшего и мудрейшего парламента Европы. Я удивлялся силе, красоте и быстроте обитателей этой страны. Такое удивительное сочетание различных добродетелей, какое я наблюдал в этих благородных существах, наполняло меня глубочайшим к ним уважением. Сначала я, правда, не испытывал по отношению к ним того боязливого преклонения, которым проникнуты Йеху и все другие животные, но постепенно это чувство овладело мной. Благодаря постоянному общению с гуигнгмами и восторженному преклонению перед ними, я стал подражать их походке и телодвижениям. Постепенно это вошло у меня в привычку. Еще и теперь друзья часто без церемоний говорят мне, что я бегаю как лошадь. Я принимаю эти слова за лестный комплимент. Не стану также отрицать, что в разговоре я все еще подражаю интонациям и манерам гуигнгмов и без малейшей обиды выслушиваю насмешки друзей над этим. Итак, жизнь моя текла счастливо и спокойно, и я желал только одного — до конца дней остаться в этой прекрасной стране. Вдруг однажды утром хозяин позвал меня к себе намного раньше, чем обычно. По его лицу я сразу заметил, что он несколько смущен и раздумывает, с чего начать разговор. После непродолжительного молчания он, наконец, решился и рассказал мне, что на последнем совете, когда обсуждался вопрос об Йеху, члены совета сочли за оскорбление своей породы, что он держит в своем доме Йеху и обращается с ним так, словно это гуигнгм. Им известно, что он часто разговаривает со мной и, по-видимому, находит удовольствие в моем обществе. Такое поведение совершенно противно разуму и природе, поэтому собрание увещевает его либо обходиться со мной как с обыкновенным Йеху, либо приказать мне отплыть туда, откуда я прибыл. Но те из гуигнгмов, которые видели и говорили со мной, решительно отвергли первое положение. Они опасались, что, обладая некоторыми зачатками разума и прирожденной порочностью этих животных, я вполне способен сманить Йеху в лесистую горную часть страны и стаями приводить их ночью для нападения на домашний скот гуигнгмов. Мой хозяин добавил, что окрестные гуигнгмы ежедневно побуждают его привести в исполнение увещевание собрания, и он не может больше откладывать. Но сомневаясь, чтобы я был в силах доплыть до какой-нибудь другой страны, он хотел, чтобы я соорудил себе повозку для езды по морю, вроде тех, какие я ему описывал. В этой работе мне окажут помощь как его собственные слуги, так и слуги его соседей. В заключение хозяин сказал, что он лично готов держать меня у себя на службе всю мою жизнь, ибо он находит, что, стараясь подражать Гуигнгмам, я излечился от многих дурных привычек и наклонностей, свойственных всем Еху. Речь его милости повергла меня в полное отчаяние. Потрясение было так сильно, что я упал в обморок у ног хозяина. Так как гуигнгмы не подвержены таким слабостям, хозяин вообразил, что я умер. Он признался мне в этом, когда я пришел в себя. Я отвечал еле слышным голосом, что смерть была бы для меня счастьем. Конечно, я нисколько не осуждаю собрание за это увещание, но все же, как мне кажется, решение могло бы быть и менее суровым. До ближайшего материка или острова, вероятно, не менее 100 лиг. Многих материалов, необходимых для сооружения маленького судна, на котором я мог бы отправиться в путь, вовсе нет в этой стране. Поэтому я считаю это предприятие безнадежным и смотрю на себя, как на человека, обреченного на погибель. Впрочем, смерть является для меня желанным исходом. В самом деле, даже если допустить, что мне удастся спасти свою жизнь, как я могу примириться с мыслью проводить дни среди Еху и снова впасть в свои старые пороки? Тем не менее, я преклоняюсь перед решением собрания, ибо убежден, что для него имеются веские и серьезные основания. Затем я поблагодарил хозяина за предложение оказать мне помощь в постройке лодки и сказал, что если возвращусь в Англию, то надеюсь принести большую пользу своим соотечественникам, восхваляя достославных гуигнгмов и выставляя их добродетели как образец для подражания человеческому роду. Его милость очень любезно ответил мне и предоставил 2 месяца на постройку лодки. Он приказал гнедому лошаку помогать мне в работе и исполнять мои распоряжения. Я знал, что гнедой прекрасный работник и очень расположен ко мне. Прежде всего я отправился с ним на берег, где меня высадили мои матросы. Там я взошел на холм и принялся осматривать море. Мне показалось, что на северо-востоке виднеется небольшой остров. Я вынул подзорную трубу и ясно различил его. По моим предположениям, он находился на расстоянии около 5 лиг. Но для Гнедова остров был просто синеватым облаком. Он не имел никакого понятия о существовании других стран и не мог различить отдаленные предметы на море с таким искусством, как мы, люди, давно свыкшиеся с этой стихией. Открыв остров, я вполне удовлетворился этим и решил избрать его первым пристанищем в моем изгнании. В дальнейшем я всецело полагался на волю судьбы. Я вернулся домой и, посоветовавшись с гнедым лошаком, отправился с ним в близлежащую рощу. Там я при помощи ножа, а он острым кремнем, очень искусно прикрепленным к деревянной рукоятке, нарезали много дубовых веток толщиной с обыкновенную палку и несколько более крупных. Я не буду утомлять читателя подробным описанием моих работ. Достаточно будет сказать, что в течение 6 недель с помощью гнедого лошака, выполнившего наиболее тяжелую работу, я соорудил нечто вроде индейской пироги, только гораздо более крупных размеров, и обтянул ее шкурами, крепко сшитыми одна с другой пеньковыми нитками моего собственного изготовления. Из того же материала я сделал и парус, но выбрал для него шкуры самых молодых животных, так как шкуры старых были слишком грубы и толсты. Я сделал также 4 весла, приготовил запас вареного мяса кроликов и домашней птицы и взял с собой 2 сосуда, один наполненный молоком, а другой пресной водой. Я испытал свою пирогу в большом пруду подле дома моего хозяина и исправил обнаружившиеся в ней изъяны, замазав щели жиром. Затем я погрузил лодку на телегу, и под наблюдением гнедого лошака и еще одного слуги она очень осторожно была отвезена Йеху на морской берег. Когда все было готово и наступил день отъезда, я простился с моим хозяином, его супругой и всем семейством. Глаза мои были полны слез, и сердце изнывало от горя. Но его милость, отчасти из любопытства, а может быть, из участия ко мне, если только я вправе сказать так, пожелал увидеть, как я поплыву в моей пироге, и предложил кое-кому из соседей сопровождать его. Около часа мне пришлось ждать прилива. Вскоре поднялся легкий попутный ветер. Заметив это, я решил тотчас же отправиться в путь и поспешил вторично проститься с хозяином. Я собирался пасть ниц, чтобы поцеловать его копыта, но он оказал мне честь, осторожно подняв его к моим губам. Мне известны нападки, которым я подвергся за упоминание этой подробности. Моим клеветникам угодно считать невероятным, чтобы столь знатная особа снизошла до оказания подобного благоволения такому ничтожному существу, как я. Мне памятна также наклонность некоторых путешественников хвастаться оказанными им необыкновенными милостями. Но если бы эти критики были больше знакомы с благородством и учтивостью Гуигнгмов, они переменили бы свое мнение. Засвидетельствовав почтение остальным гуигнгамам, сопровождавшим его милость, я сел в пирогу и отчалил от берега. Глава 11. Я начал это отчаянное путешествие 15 февраля 1714 года в 9 часов утра. Ветер был попутный. Тем не менее, сначала я шел на веслах. Но рассудив, что гребля скоро меня утомит, а ветер может измениться, я отважился поставить свой маленький парус. Таким образом, при содействии отлива, я шел, по моим предположениям, со скоростью 1,5 лиги в час. Мой хозяин и его друзья оставались на берегу, пока я почти совсем не скрылся из виду. До меня часто доносились возгласы гнедого лошака, он всегда любил меня. «Гну и ланиха, мэджах еху!» «Береги себя хорошенько, милый еху!» Я направился к тому острову, который еще раньше заметил в подзорную трубу с берега. И я надеялся, что там я смогу добывать средства к существованию собственным трудом. Я приходил в ужас от одной мысли возвратиться в общество Йеху и жить под их властью. Ибо в желанном мною уединении я мог, по крайней мере, размышлять о добродетелях неподражаемых гуигнгамов, не подвергаясь опасности снова погрязнуть в пороках моего племени. Читатель, вероятно, помнит мой рассказ о том, как матросы составили против меня заговор и заключили меня в капитанской каюте. Это заключение, как я уже упоминал, продолжалось несколько недель, причем я не знал, каким курсом шел корабль. Матросы, высадившие меня на берег, с клятвами искренними или притворными, уверяли меня, что они сами не знают, в какой части света мы находимся. Однако я считал, что мы крейсируем градусах в 10 к югу от мыса Доброй Надежды или под 45 градусами южной широты. Я заключил об этом на основании подслушанных мной толков матросов о намерении их капитана идти на Мадагаскар и о том, что мы находимся к юго-западу от этого острова. Хотя это были одни догадки, я все же решил держать курс на восток, надеясь достигнуть юго-западных берегов Новой Голландии. Возле этих берегов я рассчитывал найти и какой-нибудь подходящий для меня остров. Ветер все время был западный, и в 6 часов вечера, когда по моим расчетам мной было пройдено на восток по крайней мере 18 лиг, я заметил в полумиле от себя маленький островок. Это был голый утес с маленькой бухточкой, вымытой прибоем. Поставив в ней пирогу, я взобрался на утес и ясно различил на востоке землю, тянувшуюся с юга на север. Ночь я провел в пироге, а рано поутру снова отправился в путь и в 7 часов достиг юго-восточного берега Новой Голландии. Берег, где я высадился, был совершенно пустынным и необитаемым. Но так как со мной не было оружия, то я не решался углубиться внутрь материка. На берегу я нашел несколько ракушек и съел их сырыми. Я боялся развести огонь, чтобы не привлечь к себе внимание туземцев. 3 дня питался я устрицами и другими ракушками, желая сберечь подольше свой скудный запас провизии. К счастью, я нашел ручеек с пресной водой, которая сильно подкрепила меня. На 4-й день я рискнул пройти немножко дальше вглубь материка. Внезапно, в 500 ярдах от себя, я увидел на невысоком холме группу туземцев. Все они, мужчины, женщины и дети, были совершенно голы и сидели около костра. Один из них заметил меня и указал другим. 5 мужчин вскочили со своих мест и направились ко мне, оставив жены детей у костра. Я со всех ног пустился на утек к берегу, бросился в лодку и отчалил. Дикари, увидя, что я бегу, помчались за мной, и прежде чем я успел отъехать на достаточно далекое расстояние, пустили мне вдогонку стрелу, которая глубоко вонзилась мне в левое колено. Я испугался, как бы стрела не оказалась отравленной. Как только я очутился за пределами досягаемости их стрел, день был очень тихий, я поспешил тщательно высосать рану, а затем кое-как перевязать ее. Я решительно не знал, что мне предпринять. Вернуться к месту первоначальной высадки я опасался, поэтому я взял курс на север, причем был вынужден идти на веслах. Осматриваясь кругом в поисках удобного места для высадки, я заметил на северо-северо-востоке парус, который с каждой минутой обрисовывался все яснее и яснее. Несколько времени я колебался, не зная, поджидать ли его или нет. Но в конце концов моя ненависть к породе Йеху восторжествовала над всеми другими соображениями. Повернув пирогу, я направился к югу и вошел в ту же бухточку, откуда отправился поутру. Я предпочитал отдаться в руки варваров, чем жить среди европейских Йеху. Я подвел свою пирогу к берегу, а сам спрятался за камнем у ручейка с пресной водой. Корабль подошел к этой бухточке на расстоянии полулиги, и отправил к берегу шлюпку с бочками за пресной водой. По-видимому, на корабле хорошо знали это место. Я лежал между камнями и потому заметил шлюпку лишь тогда, когда она подошла к самому берегу, и было слишком поздно искать другого убежища. Высадившись на берег, матросы сразу заметили мою пирогу. Они внимательно осмотрели ее и без труда догадались, что хозяин ее находится где-нибудь поблизости. Четверо из них стали обшаривать каждую щелочку, каждый кустик и, наконец, нашли меня притаившимся за камнем. Некоторое время они с удивлением смотрели на мой странный и неуклюжий наряд. Кафтан из кроличьих шкурок, башмаки с деревянными подошвами и меховые чулки. Тем не менее, по этому наряду они заключили, что я не туземец, так как все туземцы ходили голыми. Один из матросов приказал мне по-португальски встать и спросил меня, кто я. Я отлично его понял, так как знаю этот язык, и, поднявшись на ноги, сказал, что я несчастный еху, изгнанный из страны гуигнгмов, и умоляю позволить мне удалиться. Матросы были удивлены, услышав, что я говорю по-португальски. По цвету моего лица они признали во мне европейца, но они не могли понять, что я разумел под словами «еху» и «гуигнгмы». В то же время моя странная манера говорить, напоминавшая конское ржание, вызывала у них смех. Дрожа от страха и ненависти, я снова стал просить позволения удалиться, тихонько отступая по направлению к моей пироге. Но они удержали меня, пожелав узнать, из какой страны я родом и откуда прибыл сюда. Я ответил им, что я родом из Англии, которую покинула лет 5 тому назад, когда их страна и моя были в мире между собой. Поэтому я надеюсь, что они не будут обращаться со мной как с врагом, тем более, что я не хочу им никакого зла. Я просто бедный еху и ищу какого-нибудь пустынного места, где бы провести остаток моей жизни. Когда они заговорили, мне показалось, что я никогда не слышал и не видел ничего более противоестественного. Это было для меня так же чудовищно, как если бы в Англии заговорила собака или корова, или в стране гуигнгмов еху. Почтенные португальцы были не менее поражены моим странным костюмом и необычной манерой говорить, хотя прекрасно меня понимали. Они были со мной очень любезны и заявили, что их капитан, наверное, отвезет меня в Лиссабон, откуда я могу вернуться к себе на родину. Двое матросов решили отправиться обратно на корабль, уведомить капитана о том, что они видели, и получить его распоряжение. Меня же предупредили, что если я не дам им торжественного обещания не убегать, они удержат меня силой. Я счел за лучшее согласиться с их предложением. Им очень хотелось узнать мои приключения, но я проявил большую сдержанность. Тогда они решили, что несчастья повредили мой рассудок. Через 2 часа шлюпка, которая ушла, нагруженная бочками с пресной водой, вернулась с приказанием капитана доставить меня на борт. Я упал на колени и умолял оставить меня на свободе. Но все было напрасно. Матросы связали меня и бросили в лодку, откуда я был перенесен на корабль и доставлен в каюту капитана. Капитана звали Педро де Мендес. Это был очень учтивый и благородный человек. Он попросил меня дать какие-нибудь сведения о себе, поручился, что со мной будут обращаться на корабле, как с ним самим, и наговорил мне кучу любезностей, так что я был поражен, встретив такую обходительность у еху. Однако я оставался молчаливым и угрюмым и чуть не упал в обморок от одного только запаха этого капитана и его матросов. Наконец я попросил, чтобы мне принесли чего-нибудь поесть из запасов, находившихся в моей пироге. Но капитан приказал подать мне цыпленка и отличного вина и распорядился, чтобы мне приготовили постель в очень чистой каюте. Я не захотел раздеваться и лег в постель, как был. Через полчаса, когда, по моим предположениям, экипаж обедал, я украдкой выскользнул из своей каюты и, пробравшись к борту корабля, намеревался броситься в море и спастись вплавь, лишь бы только не оставаться среди еху. Но один из матросов помешал мне и доложил о моем покушении капитану, который велел закрыть меня в моей каюте. После обеда Дон Педро пришел ко мне и пожелал узнать причины, побудившие меня решиться на такой отчаянный поступок. Он уверил меня, что его единственное желание — оказать мне всяческие услуги, какие в его силах. Он говорил так трогательно и убедительно, что мало-помалу я согласился обращаться с ним как с животным, наделенным малой крупицей разума. В немногих словах я рассказал ему о своем путешествии, о бунте экипажа на моем корабле, о стране, куда меня высадили бунтовщики, и о моем трехлетнем пребывании в ней. Капитан принял мой рассказ за бред или галлюцинацию, что меня крайне оскорбило. Я совсем отучился от лжи, свойственной всем еху, и позабыл об их всегдашней склонности относиться недоверчиво к словам себе подобных. Я спросил его, разве у него на родине существует обычай говорить то, чего нет? Я уверил его, что я почти забыл значение слова «ложь», и что, проживи я в Гуигнгме хотя бы 1000 лет, я никогда бы не услышал там лжи даже от самого последнего слуги. Впрочем, мне совершенно безразлично, верит он мне или нет. Однако в благодарность за его любезность я готов отнестись снисходительно к его природной порочности и отвечать на все вопросы и возражения, какие ему угодно будет сделать мне. Капитан, человек умный, после множества попыток уличить меня в противоречии, составил себе лучшее мнение о моей правдивости. Но он заявил, что раз я питаю такую глубокую привязанность к истине, то должен дать ему честное слово не покушаться больше на свою жизнь во время этого путешествия, иначе он будет держать меня под замком до самого Лиссабона. Я дал требуемое им обещание, но заявил при этом, что готов претерпеть самые тяжкие бедствия, лишь бы только не возвращаться в общество еху. Во время нашего путешествия не произошло ничего замечательного. В благодарность капитану я иногда уступал его настоятельным просьбам и соглашался посидеть с ним, стараясь не обнаруживать своей неприязни к людям. Все же она часто прорывалась у меня, но капитан делал вид, что ничего не замечает. Большую часть дня я проводил в своей каюте, чтобы не встречаться ни с кем из матросов. Капитан не раз уговаривал меня снять мое дикарское одеяние. Он предлагал мне свой лучший костюм, но я решительно отказывался от всего, не желая покрыть себя вещью, прикасавшейся к телу еху. Я попросил у него только 2 чистые рубашки. Они были хорошо выстираны и не могли особенно сильно замарать меня. Я менял их каждый день и стирал собственноручно. Мы прибыли в Лиссабон 15 ноября 1715 года. Перед высадкой на берег капитан накинул мне на плечи свой плащ, чтобы вокруг меня не собралась уличная толпа. Он провел меня к своему дому и по настойчивой моей просьбе поместил в самом верхнем этаже, в комнате, выходящей окнами во двор. Капитан уговорил меня заказать себе новое платье, но я ни за что не соглашался, чтобы портной снял с меня мерку. Так как Дон Педро был почти одного со мной роста, то платья, сшитые для него, были мне как раз впору. Он снабдил меня также другими необходимыми для меня вещами. Все эти вещи были совершенно новые, и все же я проветривал их целые сутки, прежде чем надеть на себя. Капитан не был женат и держал только трех слуг. Он запретил им прислуживать нам за столом. Вообще его обращение со мной было таким предупредительным. Он проявлял столько подлинной человечности и понимания, что я постепенно примирился с его обществом. Наконец, ему удалось уговорить меня выглянуть в окно, выходившее в сад позади дома. Потом я начал выходить в другую комнату. Как-то раз я выглянул из окна на улицу, но сейчас же в испуге отшатнулся. Через неделю капитан убедил меня сойти вниз, посидеть у входных дверей. Страх мой постепенно уменьшался, но ненависть и презрение к людям как будто возрастали. Наконец я набрался храбрости выйти с капитаном на улицу. Через 10 дней после моего приезда Дон Педро, которому я рассказал кое-что о своей семье и домашних делах, заявил мне, что мой долг — вернуться на родину и жить дома с женой и детьми. Он сказал, что в порту стоит готовый к отплытию английский корабль и выразил готовность снабдить меня всем необходимым для путешествия. Было бы скучно повторять его доводы и мои возражения. Он говорил, что совершенно невозможно найти такой пустынный остров, о каком я мечтал. Но в собственном доме я могу делать, что хочу, и жить полным затворником. В конце концов, я покорился, находя, что ничего лучшего мне не остается. Я покинул Лиссабон 24 ноября на английском коммерческом корабле. Но кто был его хозяин, я так и не спросил. Дон Педро проводил меня на корабль и дал в долг 20 фунтов. На прощание он любезно обнял меня, что было для меня очень неприятно. В пути я не разговаривал ни с капитаном, ни с матросами, и, сказавшись больным, сидел у себя в каюте. 5 декабря 1715 года около 9 часов утра мы бросили якорь в Дауни, и в 3 часа пополудни я благополучно прибыл к себе домой в Редриф. Жена и дети встретили меня с большим удивлением и радостью. Они давно считали меня погибшим, но я должен откровенно сознаться, что при виде их я почувствовал только ненависть, отвращение и презрение. Как только я вошел в дом, жена заключила меня в объятия и поцеловала. От этого прикосновения я упал в обморок, продолжавшийся больше часу. Когда я пишу эти строки, прошло уже 5 лет со времени моего возвращения в Англию. В течение 1 года я не мог выносить вида моей жены и детей, но и до сих пор они не смеют прикасаться к моему хлебу или пить из моей чашки. До сих пор я не могу позволить им брать меня за руку. Первые же свободные деньги я истратил на покупку 2 жеребцов, которых держу в прекрасной конюшне. После них моим наибольшим любимцем является конюх, так как от него приятно пахнет конюшней. Лошади достаточно хорошо понимают меня, я разговариваю с ними по крайней мере 4 часа ежедневно. Они не знают, что такое узда или седло. Очень привязаны ко мне и дружны между собой. Глава 12. Итак, любезный читатель, я дал тебе правдивое описание моих путешествий, продолжавшихся 16 лет и свыше 7 месяцев. В этом описании я заботился не столько о прекрасах, сколько об истине. Может быть, подобно другим путешественникам, я мог бы удивить тебя странными и невероятными рассказами, но я предпочел излагать самым простым слогом только одни факты. Моя цель — сообщить тебе много новых сведений, а совсем не позабавить тебя. Нам, путешественникам в далекие страны, редко посещаемые англичанами или другими европейцами, нетрудно сочинить описание диковинных животных, морских и сухопутных. Между тем, главная цель путешественника – просвещать людей, воспитывать в них добродетель, совершенствовать их ум при помощи хороших и дурных примеров в жизни чужих стран. От всей души я желал бы издания закона, который обязывал бы каждого путешественника перед получением им разрешения на опубликование своих путешествий давать перед лордом Верховным канцлером клятву, что все, что он собирается печатать, безусловная истина. В юности я с огромным наслаждением прочел немало путешествий, но, объехав с тех пор почти весь земной шар, я на основании собственных наблюдений убедился, сколько нелепых басен содержится в этих книгах, и проникся величайшим отвращением к такого рода чтению. Я отлично знаю, что сочинения, не требующие ни таланта, ни знаний и никаких вообще дарований, кроме хорошей памяти или аккуратного ведения дневника, не могут особенно прославить их автора. Весьма вероятно также, что путешественники, которые посетят впоследствии страны, описанные в этом сочинении, обнаружив мои ошибки и сделав много новых открытий, оттеснят меня на второй план и сами займут мое место, так что мир позабудет, что был когда-то такой писатель. Если бы я писал ради славы, это доставило бы мне большое огорчение. Но так как моей единственной заботой является общественное благо, то у меня нет никаких оснований испытывать разочарование. Ответив таким образом на единственный упрек, который можно сделать мне как путешественнику, я окончательно прощаюсь со всеми моими любезными читателями и удаляюсь в свой садик в Редрифе.
1: Одна сказка закончилась. Пусть начнется другая.
2: Купец и великан.

0: содержал много работников. А кроме того, у него было большое количество земли и хорошие дома. Время от времени он, как и многие другие купцы, ездил в другие города и земли то за покупкой новых товаров, то за сбором долгов. Однажды потребовалось ему поехать в далекий город. Он знал, что ему долго придется ехать по пустыне, поэтому ему нужно было взять с собой запас съестного. Он жил в такой стране, где растут финики, а потому, набив карманы этими сладкими плодами и хлебом, отправился в путь. Он счастливо доехал до места назначения, устроил хорошо дела и вскоре собрался в обратный путь. Когда он уже четвертый день ехал по пустыне, то так устал от жары, что стал присматривать местечко, где бы ему отдохнуть в тени. Скоро приехал он в такое место, какого искал. И тень, и свежий ручеек бежит. Купец спешился, привязал коня к дереву, вынул хлеб и финики и начал закусывать в свое удовольствие. Он уже заканчивал трапезу, как вдруг перед ним появилось чудище необыкновенной величины — исполин. В руке оно держало широкий блестящий меч.
1: «Вставай!»
0: — вскричал великан страшным голосом.
1: «Я убью тебя за то, что ты извел моего сына!»
2: «Беда!» — закричал купец. «А что я такое сделал?»
1: «Ты умертвил моего ребенка!»
2: «Твоего ребенка? Да никакого ребенка я и не видел!»
1: «Разве ты не ел финики и не бросал косточки?»
2: «Правда, я это делал!»
0: — сказал купец.
1: «Значит, ты виновен!» — заголосило чудище. «Мой ребенок шел мимо, а ты бросил финиковую косточку и ею убил его!»
2: «Ах, несчастный господин, пощади меня!» — испуганно вскричал купец. «Если оно так и случилось, то я при том и малейшего намерения не имел кого-нибудь убить. Потому прости, пожалуйста, меня и не лишай жизни!»
1: «Ни за что!»
0: — сказал великан.
1: «Кто проливает чужую кровь, того кровь должна быть пролита!»
0: Тут схватил он просившего о пощаде купца, швырнул его о землю и поднял меч, чтоб ему срубить голову. Заплакал бедняк. Стал про свою семью вспоминать. Великан на миг остановился.
2: «Неужто мне умереть безвинно?» — плакал купец. «Неужто мне не придется даже проститься с женой и с детьми? Прошу тебя, грозный господин, будь милостив. Дай мне еще хоть немножко пожить. Дай мне срок съездить домой со своими перед смертью проститься. Я как все устрою, ровно через год и один день буду опять на этом самом месте».
1: «Поклянешься ли ты мне в этом?»
0: — спросил исполин.
2: «Клянусь Аллахом и Мухаммедом, его пророком!»
0: Тут великан исчез, и купец вздохнул вольней. Сел он на лошадь и как можно скорее поехал домой. Он был и рад, что удачно ускользнул из когтей чудовища, и горько ему было, что всего год остается жить. Как он подъехал к дому, жена и дети хотели с радостью обнять его, но он увидел их и горько заплакал. У него из головы не выходило это приключение, грозившее таким концом. Озабоченная жена, понятно, стала его расспрашивать о причине горя. Она думала, что дела у мужа пошли худо. Наконец, он рассказал ей про свою беду. Весь дом затосковал. Добрая жена плакала и рвала на себе волосы. Дети ревели один громче другого, и никто не хотел утешиться. Верная жена стала уговаривать мужа, чтоб он не исполнял обещания. Она напомнила ему, что у него есть семья, и дети еще совсем маленькие, а такому чудищу не стоит слова держать. Но купец стоял на своем.
2: «Я поклялся Аллахом и Мухаммедом», — сказал он. «И не могу стать клятвопреступником».
0: Со следующего же дня начал купец приводить свои дела в порядок. Раньше всего он заплатил всем, кому был должен. Потом назначил подарки и милостыню друзьям и нищим. Рабов своих отпустил на волю. С старшим детям и жене выделил часть их наследства, над меньшими учредил опеку. В этих делах время все шло, дошло, и срок приблизился. Наконец пришлось купцу со своими проститься. Он взял с собой саван, омылся, помолился Богу и, сердечно простясь с неутешной женою и любимыми детьми, сел на коня. Оглянулся он еще раз на своих и сказал: «Небесам угодно, чтоб я умер. Я терпеливо снесу это испытание и желаю, чтоб и вы утешились. Вспомните, что человеку смерти все равно не миновать». Купец без остановок ехал до ручья, у которого остановился год тому назад. Доехав, он спешился и сел подле весело бегущей воды. С тоской ждал он великана, который лишит его жизни. Сидя в печали, вдруг услышал он шаги и, подняв глаза, увидел старика, который вел на привязи газель. Старик дружески поклонился, и купец отдал ему поклон. Затем старик спросил, как он забрел в это уединенное место, где только

0: «Ну, теперь ты умрешь!»
1: И снова начал купец жалобно умолять чудовище, клялся и много раз повторял, что невиновен, и трое других просили за беднягу. Один из них бросился к ногам исполина и сказал: «О могущественный господин, будь милостив, выслушай меня. Со мной был случай еще чудеснее, чем с этим купцом. Я тебе его расскажу, если ты отпустишь этому бедняге треть его вины».
0: «Говори!»
1: — немного помягче сказал исполин. Старик начал: «До женитьбы жил я с сестрой, которая была в доме хозяйкой. Как я женился, сестра ушла от нас. Но через некоторое время, как Бог дал нам ребенка, девушка передумала и опять воротилась в дом. Мне это было любо, и жена не косо глядела на помощницу. Правда сказать, мне и в мысли не приходило, что под мнимой дружбой сестры таилась глубокая ненависть к моей жене. Сестра не могла простить жене, что та как будто бы выжила ее из дому. Через несколько лет пришлось мне отправиться в дальнюю дорогу. Проездил я целых 10 месяцев. Как я вернулся, стосковавшись по жене и ребенку, вышла ко мне сестра навстречу с известием, что и жена, и единственный мой ребенок умерли. Она же все время прилежно хозяйничала, и теперь у нее есть корова с теленком. Меня это, конечно, порадовало, если б не случилось со мной такого горя. С тоски я перестал работать, дело свое забросил и все думал о погибшем счастье. Я и сам не замечал, как мое имущество все уменьшалось и уменьшалось, и все дорогие вещи мои уходили из дому. Наконец приходит ко мне сестра и говорит: «Братец, я последние деньги истратила, нам либо с голоду умирать, либо продать мяснику корову с теленком». Мне было все равно. Я о скоте и не заботился вовсе. Но тут только я из хлева вышел, как корова с теленком так жалобно замычали, что у меня сердце затосковало. Я о продаже уже и слышать не хотел и сказал о том сестре. Меж тем и мясник пришел. Взглянул он на животных и подошел ко мне, отвел меня немного в сторону и шепчет: «Знаешь, я кое-что в колдовстве-то понимаю. Ведь это не настоящие коровы, а заколдованные люди. У меня на твою сестру подозрение, что она твою хозяйку и ребенка в скотину превратила. Позволь мне делать то, что я за добро сочту, и будешь мне премного благодарен». Это открытие перепугало меня, и я позволил мяснику поступать, как он считает нужным. Он взял сосуд с водою, проговорил заговор и подошел к животным, которые бились как-то особенно, и сказал, опрыскивая их водой:
0: «Если вы созданы животными, ими и оставайтесь. А если были людьми, то примите свой прежний вид».
2: Едва успели у него слова изо рта вылететь, как предо мною стали и жена моя, и ребенок, стали они обнимать и ласкать меня так, что я с радости заплакал. С плачем рассказала жена, как моя сестра превратила ее в корову, чтоб самой вновь прибрать все мое хозяйство к рукам.
1: Какую они нужду терпели, потому что сестра хотела их тайно с голоду уморить. Но пророк и Аллах услышал их молитвы. Злая колдунья нашла строгого судью в лице мясника.
2: «О!» — вскричала моя вновь обретенная жена. «Отдай нашему спасителю все, что у нас еще осталось!»
1: А у меня уже, к несчастью, ничего не осталось. Равнехонько ничего, все подобрала колдунья. Я дал мяснику кольцо и все, что у меня было из вещей. А в это время подошла моя сестра. Она и не подозревала, что я открыл ее злое дело. Увидев жену, она думала было потихоньку убежать. Но бравый мясник задержал ее и вскричал:
0: «Получи, ведьма, свою плату!»
1: Тут он обрызгал ее водой, шепча какие-то слова, которых никто не понял. И в этот же миг злодейка превратилась в газель. Вот она и стоит. Ну что, разве не чудесная моя история?
0: «Согласен», — отвечал великан. «Я прощаю купцу треть его вины».
1: Тут другого одолела жалость, и он сказал:

0: Полину.
1: И со мной тоже случилась чудесная история. Я тебе ее расскажу, и ты увидишь, что она чудеснее той, что тебе сейчас рассказали. Только отпустишь ли купцу еще третьего вины? Если сказка понравится, отпущу,
0: сказал великан. Старик с собаками начал рассказывать.
1: Как умер мой отец, то оставил он нам трем братьям каждому по 1000 червонцев. Старший брат со своим наследством отправился странствовать. А из нас двоих каждый завел свое дело. Только старшему в чужой стороне не везло. Все свои деньги он там порастерял. А я тем временем кое-что заработал и дал ему для начала нового дела 1000 червонцев. Через некоторое время вздумалось и второму брату на чужую сторону идти.
0: Вскоре от наследства у него ничего не осталось, а через год воротился он домой, как и первый.
1: Я помог ему той же суммой, как и первому, чтоб был ему чем поправиться. Как-то затем оба брата ко мне приходят и уговаривают ехать с ними вместе.
0: Только я по опыту знал, что хорошее дело на родине лучше неверного в чужой стороне. А потому не дал им своего согласия, хотя они и соблазняли меня большими барышами, всякими забавами, которые мы можем получить при удачной торговле. Но я на это не пошел и воротился в свою лавку. Но каждый год они продолжали меня манить тем же предложением. Целых 5 лет я отказывал, а на 6-й подумал, отчего бы разик и не поехать с братьями.
1: Вынул я накопленные денежки, а их было всего 6000 червонцев. Половину взял да и зарыл, а другую разделил с братьями, у которых ничего не оставалось. Они, впрочем, сумели меня уверить, что разорились не по своей вине. «Что купцу делать, когда покупателя нет?» — так они себя оправдывали. А я про себя так на этот вопрос отвечал.
0: «Приходится тогда купцу кормиться на свои сбережения». Плыли мы долго по морю и приехали, наконец, в хороший город. И там дело у нас пошло. Столько мы заработали, что больше и заработать было нельзя. И собрались затем в дальнейший путь. По дороге у нас бедная женщина попросила милостыню. Братья мои разбронили ее и насмеялись над ней. Я немного подстал от них и подал ей богатую милостыню. Она поплыла с нами на том же самом корабле. И, как рассказывала, просила подаяния за тем, чтобы был с чем до дома добраться. Она себя за купчиху выдавала, у которой дела плохо пошли. Моя доброта обоим моим братьям не понравилась. Они еще думали, что у меня спрятана большая сумма денег. Мне и в мысли не приходило, какой злой умысел они против меня имеют. Ночью, когда я спал, они бросились на меня, заткнули мне рот платком, чтоб я не мог вскрикнуть, и кинули меня в море. Как волны сомкнулись надо мной, я подумал, что все, кончено. Тут, однако, случилось чудо. Я лишился чувств, а когда вновь опомнился, то очутился дома. И подле меня стоит красивая женщина. Она, улыбаясь, руку мне протягивает. А я никак понять не могу, во сне ли я все это вижу или наяву. «Я твоя защитница», — говорит. «Знаешь, что я добрая волшебница. Я избавила тебя от беды и перенесла сюда. Узнай также, что я являлась тебе в другом виде, чтоб испытать тебя. Ведь это я была бедной женщиной».
1: Я бросился к ногам моей покровительницы, стал благодарить ее за спасение.
0: Она подняла меня и говорит: «Ты был ко мне добр, и я тебе должна быть благодарна.
1: Твои же братья, покушавшиеся на твою жизнь, должны быть наказаны. Пойдем и увидишь». Как я испугался, когда, войдя в соседнюю комнату, увидел 2 черных собак, которые с визгом стали ласкаться ко мне.
0: «Они 10 лет пробудут в этом самом виде», — — сказала волшебница, мигнув мне с усмешкой, и исчезла. «А собаки эти, вот они сейчас перед вами. Скажи же, о великий дух, разве мой рассказ не стоит того, чтоб ты простил купцу вторую треть его вины?» Такими словами старик закончил свою историю.
1: «Твой рассказ мне понравился», — сказал великан. «Я исполню твою просьбу».
0: Как только третий прохожий услышал это, то стал просить великана, чтоб он выслушал и его историю. А если и она покажется ему занимательной, то пусть простит он купцу и последнюю треть его вины.
1: Великан согласился, и прохожий стал рассказывать.
2: «Я прям вам объявляю, что этот мул, который перед вами, был когда-то моей женой. Она была и молода, и хороша, и жили мы с ней хорошо. Но я сам превратил ее в мула в наказание за то, что она со мной сделала. Пришлось как-то мне поехать в дальнюю дорогу. Год я был в отлучке и, наконец, вернулся домой. Я радовался, думал, что вот моя жена сейчас весело встретит меня, я по ней скучал и рассчитывал, что она тоже по мне скучает. Только дом у меня, ах, пустой оказался, жена меня бросила, и, как я узнал, вышла замуж за гадкого чужеземца. Вы даже представить себе не можете, как я огорчился, разозлился, пошел в дом, где жила моя неверная жена. Она меня сейчас же узнала, вошел я к ней в комнату, стал ее упрекать за дурное поведение. Она мне ответила, будто думала, что меня в живых нет, потому что не получала от меня вестей. Я ее речам не поверил и стал ей сильно выговаривать, даже пообещал, что пожалуюсь судье, и он прикажет привести ее обратно ко мне в дом. Тут эта негодная схватила чашу с водой, помочила палец и покропила меня, приговаривая: «Перестань быть человеком, стань черной собакой». И мигом превратился я в собаку, а она гнать меня вон. Быстро побежал я по улице и бежал так до самой мясной лавки. Тут, по новой своей собачьей привычке, подхватил я кость и стал грызть. Увидел меня мясник, и я ему понравился, и он поманил меня в комнату. Только увидела меня его дочь, сразу испугалась, лицо закрыла и закричала: «Батюшка, батюшка, зачем ты чужого мужчину сюда привел?» Отец и не понял, что дочь хотела сказать. «Никакого мужчины я не вижу», — удивясь, сказал он. «Где у тебя глаза?» «Да эта собака и есть мужчина», — сказала девушка. «Его превратили. Если хочешь, он опять примет прежний вид». «Не может быть», — сказал мясник. Тогда девушка обрызгала меня водой и прошептала какие-то слова, а потом сказала: «Обратись в прежний свой вид, если то Творцу угодно». И стал я опять человеком и поблагодарил девушку. Жену я возненавидел, потому что она вдвойне меня обидела. И потому попросил мясникову дочь обратить жену мою в животное. Девушка подала мне воды и сказала: «Ступай к жене, когда она будет спать, обрызгай ее этой водой и проговори при этом, в какого зверя хочешь, чтобы она обратилась». Я взял воду и пошел, спрятался в спальне моей жены. Как наступила ночь, и злая женщина легла в постель, я потихоньку подкрался и сделал, что мне было приказано. Я закричал: «Превратись в мула!» Тотчас моя жена стала тем самым мулом, что вот сейчас прямо перед вами стоит. «Правда?» — спросил рассказчик, обращаясь к животному. И мул головой кивнул, точно хотел сказать «да». Великан был весьма изумлен. Он простил купцу остаток его вины и отпустил его на волю. Купец с радостью обнял своих спасителей и со слезами благодарил их за помощь. Еще утром он отказался от надежды дожить до вечера, а тут конец всякому горю. Затем он простился с тремя прохожими и ближней дорогой поехал к жене и милым детям. Их радость, понятно, была велика. «Услышал все-таки Бог наши молитвы!» — вскричала жена и повисла у мужа на шее. А дети тем временем вперебой целовали у него руки. С новой бодростью и свежими силами принялся спасенный за дело. А взрослые сыновья стали ему помогать. Еще долго он прожил среди счастливой семьи, в полном благополучии —

0: Стойкий оловянный солдатик. Сказка Ханса Кристиана Андерсена.
1: Было когда-то на свете 25 оловянных солдатиков. Все сыновья одной матери, старой оловянной ложки. И значит, приходились они друг другу родными братьями. Это были славные, бравые ребята. Ружье на плече, грудь колесом, мундир красный, отвороты синие, пуговицы блестят. Ну, словом, чудо, что за солдатики. Все 25 лежали рядком в картонной коробке. В ней было темно и тесно. Но оловянные солдатики — терпеливый народ. Они лежали, не шевелясь, и ждали дня, когда коробку откроют. И вот однажды коробка открылась.
2: «Оловянные солдатики! Оловянные солдатики!»
1: — закричал маленький мальчик и от радости захлопал в ладоши. Ему подарили оловянных солдатиков в день его рождения. Мальчик сейчас же принялся расставлять их на столе. 24 были совершенно одинаковые. Одного от другого не отличить. А 25-й солдатик был не такой, как все. Он оказался одноногим. Его отливали последним, и олова немного не хватило. Впрочем, он и на одной ноге стоял так же твердо, как другие на двух. Вот с этим-то одноногим солдатиком и произошла замечательная история, которую я вам сейчас расскажу. На столе, где мальчик построил своих солдатиков, было много разных игрушек. Но лучше всех игрушек был чудесный картонный дворец. Через его окошки можно было заглянуть внутрь и увидеть все комнаты. Перед самым дворцом лежало круглое зеркальце. Оно было совсем как настоящее озеро. И вокруг этого зеркального озера стояли маленькие зеленые деревья. По озеру плавали восковые лебеди и, выгнув длинные шеи, любовались своим отражением. Все это было прекрасно. Но самой красивой была хозяйка дворца, стоявшая на пороге в широко раскрытых дверях. Она тоже была вырезана из картона. На ней была юбочка из тонкого батиста, на плечах голубой шарф, а на груди блестящая брошка, почти такая же большая, как голова ее владелицы, и такая же красивая. Красавица стояла на одной ножке, протянув вперед обе руки. Должно быть, она была танцовщицей. Другую ножку она подняла так высоко, что наш оловянный солдатик сначала даже решил, что красавица тоже одноногая, как и он сам.
3: «Вот бы мне такую жену!» —
1: подумал оловянный солдатик.
3: «Да только она, наверное, знатного рода. Вон в каком прекрасном дворце живет. А мой дом — простая коробка. Да еще набилось нас туда чуть не целая рота. 25 солдат. Нет, ей там не место. Но познакомиться с ней все же не мешает».
1: И солдатик притаился за табакеркой, стоявшей тут же на столе. Отсюда он отлично видел прелестную танцовщицу, которая все время стояла на одной ножке и при этом ни разу даже не покачнулась. Поздно вечером всех оловянных солдатиков, кроме одноногого, его так и не могли найти, уложили в коробку, и все люди легли спать. И вот когда в доме стало совсем тихо, игрушки сами стали играть. Сначала в гости, потом в войну, а под конец устроили бал. Оловянные солдатики стучали ружьями в стенки своей коробки. Им тоже хотелось выйти на волю поиграть, но они никак не могли поднять тяжелую крышку. Даже щелкунчик принялся кувыркаться, а грифель пошел плясать по доске, оставляя на ней белые следы. Тра-та-та, тра-та-та-та-та-та! Поднялся такой шум, что в клетке проснулась канарейка и начала болтать на своем языке так быстро, как только могла, да притом еще стихами. Только Одноногий солдатик и танцовщица не двигались с места. Она по-прежнему стояла на одной ножке, протянув вперед обе руки, а он застыл с ружьем в руках, как часовой, и не сводил с красавицы глаз. Пробило 12, и вдруг щелк, раскрылась табакерка. В этой табакерке никогда и не пахло табаком, а сидел в ней маленький злой тролль. Он выскочил из табакерки, как на пружине, и огляделся кругом.
4: «Эй, ты, оловянный солдат, не больно заглядывайся на плесунью, она слишком хороша для тебя».
1: Но оловянный солдатик притворился, будто ничего не слышит.
4: «Ах, вот ты как!»
1: — сказал тролль.
4: «Ладно же, погоди до утра, ты меня еще вспомнишь!»
1: Утром, когда дети проснулись, они нашли одноногого солдатика за табакеркой и поставили его на окно. И вдруг, то ли это подстроил тролль, то ли просто потянуло сквозняком, кто знает, но только окно распахнулось, и одноногий солдатик полетел с третьего этажа вниз головой, да так, что в ушах у него засвистело. Ну и натерпелся он страху. Минуты не прошло, и он уже торчал из земли вверх ногой, а его ружье и голова в каске застряли между булыжниками. Мальчик и служанка сейчас же выбежали на улицу, чтобы отыскать солдатика. Но сколько ни смотрели они по сторонам, сколько ни шарили по земле, так и не нашли. Один раз они чуть было не наступили на солдатика, но и тут прошли мимо, не заметив его. Конечно, если бы солдатик крикнул «Я тут!», его бы сейчас же нашли. Но он считал непристойным кричать на улице, ведь он носил мундир и был солдат, да притом еще оловянный. Мальчик и служанка ушли обратно в дом. И тут вдруг хлынул дождь. Да какой! Настоящий ливень! По улице расползлись широкие лужи, потекли быстрые ручьи. А когда, наконец, дождь кончился, к тому месту, где между булыжниками торчал оловянный солдатик, прибежали двое уличных мальчишек.
2: «Смотри-ка!»
1: — сказал один из них.
2: «Да никак это оловянный солдатик! Давай-ка отправим его в плавание!»
1: И они сделали из старой газеты лодочку, посадили в нее оловянного солдатика и спустили в канавку. Лодочка поплыла, а мальчики бежали рядом, подпрыгивая и хлопая в ладоши. Вода в канаве так и бурлила. Еще бы ей не бурлить после такого ливня. Лодочка то ныряла, то взлетала на гребень волны, то ее кружило на месте, то несло вперед. Оловянный солдатик в лодочке весь дрожал, от каски до сапога, но держался стойко, как полагается настоящему солдату. Ружье на плече, голова кверху, грудь колесом. И вот лодочку занесло под широкий мост. Стало так темно, словно солдатик опять попал в свою коробку. «Где же это я?» — думал оловянный солдатик.
5: «Ах, если бы со мной была моя красавица-танцовщица! Тогда мне все было бы нипочем!»
1: В эту минуту из-под моста выскочила большая водяная крыса.
6: «Ты кто такой?»
1: — закричала она.
6: «А паспорт у тебя есть? Предъяви паспорт!»
1: Но оловянный солдатик молчал и только крепко сжимал ружье. Лодку его несло все дальше и дальше, а крыса плыла за ним вдогонку. Она свирепо щелкала зубами и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинкам.
6: «Держите его! Держите! У него нет паспорта!»
1: И она изо всех сил загребала лапами, чтобы догнать солдатика. Но лодку несло так быстро, что даже крыса не могла угнаться за ней. Наконец, оловянный солдатик увидел впереди свет. Мост кончился.
5: «Я спасен!»
1: — подумал солдатик. Но тут послышался такой гул и грохот, что любой храбрец не выдержал бы и задрожал от страха. Подумать только! За мостом вода с шумом падала вниз, прямо в широкий бурный канал. Оловянному солдатику, который плыл в маленьком бумажном кораблике, грозила такая же опасность, как нам, если бы нас в настоящей лодке несло к настоящему большому водопаду. Но остановиться было уже невозможно. Лодку с оловянным солдатиком вынесло в большой канал. Волны подбрасывали и швыряли ее то вверх, то вниз. Но солдатик по-прежнему держался молодцом и даже глазом не моргнул. И вдруг лодочка завертелась на месте, зачерпнула воду правым бортом, потом левым, потом опять правым и скоро наполнилась водой до самых краев. Вот солдатик уже по пояс в воде, вот уже по горло, и, наконец, вода накрыла его с головой. Погружаясь на дно, он с грустью подумал о своей красавице. Не видать ему больше милой плесуньи. Но тут он вспомнил старую солдатскую песню.
7: «Шагай вперед, всегда вперед, тебя за гробом слава ждет!»
1: И приготовился с честью встретить смерть в страшной пучине. Однако случилось совсем другое. Откуда ни возьмись, из воды вынырнула большая рыба и мигом проглотила солдатика вместе с его ружьем. Ах, как темно и тесно было в желудке у рыбы. Темнее, чем под мостом, теснее, чем в коробке. Но оловянный солдатик и тут держался стойко. Он вытянулся во весь рост и еще крепче сжал свое ружье. Так он пролежал довольно долго. Вдруг рыба заметалась из стороны в сторону, стала нырять, извиваться, прыгать и, наконец, замерла. Солдатик не мог понять, что случилось. Он приготовился мужественно встретить новые испытания, но вокруг по-прежнему было темно и тихо. И вдруг, словно молния блеснула в темноте. Потом стало совсем светло, и кто-то закричал.
2: «Вот так штука! Оловянный солдатик!»
1: А дело было вот в чем. Рыбу поймали, свезли на рынок, а потом она попала на кухню. Кухарка распорола ей брюхо большим блестящим ножом и увидела оловянного солдатика. Она взяла его двумя пальцами и понесла в комнату. Весь дом сбежался посмотреть на замечательного путешественника. Солдатика поставили на стол, и вдруг, каких только чудес не бывает на свете, он увидел ту же комнату, того же мальчика, то же самое окно, из которого вылетел на улицу. Вокруг были те же игрушки, а среди них возвышался картонный дворец, и на пороге стояла красавица-танцовщица. Она стояла по-прежнему на одной ножке, высоко подняв другую. Вот это называется стойкость. Оловянный солдатик так растрогался, что из глаз у него чуть не покатились оловянные слезы. Но он вовремя вспомнил, что солдату плакать не полагается. Не мигая, смотрел он на танцовщицу. Танцовщица смотрела на него, и оба молчали. Вдруг один из мальчиков, самый маленький, схватил оловянного солдатика и ни с того ни с сего швырнул его прямо в печку. Наверное, его подучил злой тролль из табакерки. В печке ярко пылали дрова, и оловянному солдатику стало ужасно жарко. Он чувствовал, что весь горит, то ли от огня, то ли от любви, он и сам не знал. Краска сбежала с его лица. Он весь полинял, может быть, от огорчения, а может быть, от того, что побывал в воде и в желудке у рыбы. Но и в огне он держался прямо, крепко сжимал свое ружье и не сводил глаз с прекрасной плесуньи. А плесунья смотрела на него. И солдатик почувствовал, что тает. В эту минуту дверь в комнату распахнулась настежь. Сквозной ветер подхватил прекрасную танцовщицу, и она как бабочка порхнула в печку прямо к оловянному солдатику. Пламя охватило ее, она вспыхнула, и конец. Тут уж и оловянный солдатик совсем расплавился. На другой день служанка стала выгребать из печки золу и нашла маленький комочек олова, похожий на сердечко, да обгорелую, черную, как уголь, брошку. Это было все, что осталось от стойкого оловянного солдатика и прекрасной плесуньи.

Мой маленький друг, здравствуй. Сегодня я почитаю тебе не сказку, а небольшой лесной рассказ Виталия Бианки про то, кто где живет. Замечательные домишки. Послушай. Наступила пора выводить детенышей. В лесу каждый построил себе дом. Весь лес сверху донизу занят сейчас под жилье. Свободного местечка нигде не осталось. Живут на земле, под землей, на воде, под водой, в деревьях, на траве и в воздухе. В воздухе дома иволги. Она высоко над землей подвесила к ветке березы легкую корзиночку, сплетенную из пеньки, стебельков, волосков и шерстинок. В корзиночке лежат иволгины яйца. Прямо удивительно, как они не бьются, когда ветер раскачивает ветку. В траве дома у жаворонков, лесных коньков, овсянок и многих других птиц. Шалашик пеночки, веснички, из сухой травы и мха, с крышей, вход сбоку. В деревьях дома у летяги, белка с перепонками между лапками, у жуков-короедов, у дятлов, синиц, скворцов, сов и других птиц. А под землей дома у мышей, барсуков, зимородка и разных насекомых. У чемги, водяной птицы, плавучее гнездо на воде. Оно из кучи болотной травы, камыша и тины. Чемга разъезжает на нем по озеру, как на плоту. Под водой выстроил себе домик водяной паук. Он устроил из крепкой паутинки подводный колокол, натаскал в него пузырьков и хоть сидит под водой, а дышит настоящим воздухом. Самое большое гнездо у орла. Оно сделано из толстых сучьев и помещается на громадной толстой сосне. Самый искусный домик у слоника-листоверта. Маленький жучок с хоботком. Слоник перегрыз жилки у листьев, и когда листья начали вянуть, скрутил их в трубочку и склеил особой жидкостью. В этот домик трубочку слониха с самочкой снесла свои яички. Самые простые гнезда у куличка – галстучника и козадоя полуночника. Галстучник положил свои 4 яйца прямо в песок на берегу речки, а козадой в ямочку, в сухие листья под деревом. Они оба немного потрудились над постройкой дома. Самый красивый домик у пеночки-пересмешки. Она свела себе гнездышко на тонком кончике березовой ветки, убрала его лишайником и легкой березовой кожуркой и вплела для украшения кусочки разноцветной бумаги, что валялись в саду какой-то дачи. Самое уютное гнездышко у долгохвостой синицы. Эту птицу зовут еще ополовничек, потому что она похожа на разливательную ложку половник. Ее гнездо свито внутри из пуха, перьев и шерстинок, а снаружи из мха и лишайников. Оно все круглое, как тыква, и дверцы у него круглые, маленькие, в самой середине гнезда. У мышки малютки гнездо совсем как птичье. Мышка свела его из травинок и разодранных на тонкие волоконцы стебельков. Гнездо висит на высоте почти 2 метра на ветке можжевельника. Строят дома в лесу из всякого материала. Личинки ручейников строят свои дома трубочки из песчинок, пустых ракушек, крошечных гнилушек.
Если на дне ручья они найдут спичку, окурок, булавку, они и их превращают в ревна для своих домов. Из грязи лепят свои гнезда ласточки, касатка и воронок. Славка-черноголовка скрепляет тонкие прутики своего гнезда легкими паутинками. А поползень, птичка, что бегает по отвесным стволам деревьев вниз головой, поселился в дупле с большим выходным отверстием. Чтобы к нему в дом не могла забраться белка, поползень замуровал двери глиной, оставив только маленькое отверстие, чтобы самому протиснуться. А всех забавнее устроился изумрудно-коричнево-голубой зимородок. Он вырыл себе глубокую норку в берегу и устлал пол своей комнатки мелкими рыбьими косточками. Подстилка получилась мягкая. Кто не сумел или поленился сам себе дом выстроить, устроился в чужом доме. Кукушка подкинула свои яйца в гнезда трясогузок, зарянок, славок и других маленьких домовитых птиц. Лесной голубь Витютень отыскал старое гнездо и выводит в нем своих птенцов. Пискарям, рыбки, очень понравились покинутые хозяевами рачьи норки в песчаном берегу под водой. Рыбки выметали в них свою икру. А один воробей устроился очень хитро. Выстроил он себе гнездо под крышей. Мальчишки разорили. Выстроил в дупле. Ласка все яйца повытаскала. Тогда воробей пристроился в громадное гнездо орла. Между толстыми сучьями этого гнезда свободно поместился его маленький домик. Теперь воробей живет спокойно, никого не боится. Огромный орел внимания не обращает на такую мелкую птаху. Зато уж ни ласка, ни кошка, ни ястреб, ни даже мальчишки не разорят воробьиного гнезда. Орла-то каждый боится.

0: Русская народная сказка «Дорогая кожа». В одном селе жили два брата – Данила и Гаврила. Данила был богатый, а Гаврила – бедный. Только из живота было у Гаврилы, что одна корова, да и тому Данила завидовал. Поехал Данила в город закупить кое-что и, воротясь из города, пришел к брату и говорит:
1: «Что ты, брат, держишь корову? Я был сегодня в городе и видел там коровы очень дешевые, по 5-6 рублей, а за кожу 25 дают». Гаврила поверил ему, заколол корову и приел говядину. После дождался рынку и отправился в город. Приехал в город и поволок продавать кожу. Увидел его кожевник и спрашивает:
2: «Что, любезный, продаешь кожу?»
1: «Продаю».
2: «Что просишь?»
1: 25 рублей».
2: «Что ты, безумный? Возьми 2 с полтиной».
0: Гаврила не отдал и волочил кожу целый день. Никто ему не дает больше. Наконец, поволок ее мимо гостиного ряду, увидал его купец и спрашивает:
2: «Что, продаешь кожу?»
1: «Продаю».
2: «Дорого ли просишь?»
1: 25 рублей».
2: «Что ты, шальной? Где слыхал про такие дорогие кожи? Возьми 2 с полтиной».
0: Гаврила подумал и сказал: «Так и быть, господин купец, уступлю тебе. Только поднеси мне хоть водки стакан».
2: «Хорошо, об водке ни слова, не беспокойся».
0: Отдал ему купец 2 с полтиной, да вынимает из кармана платок и говорит:
2: «Ступай вон в тот каменный дом, отдай хозяйке платок и скажи, что я велел тебе поднесть полон стакан вина».
0: Гаврила взял платок и пошел. Приходит в дом, хозяйка его и спрашивает:
2: «Ты зачем?»
0: Гаврила ей говорит: «Так и так, сударыня, продал я твоему хозяину за 2 с полтиной кожу, да еще вырядил полон стакан вина. Так он меня сюда послал, велел тебе платок отдать, да сказать, чтобы ты винца поднесла мне».
2: Хозяйка тотчас налила стакан, только немного не полон, и поднесла Гавриле. Он выпил и стоит. Хозяйка спрашивает: «Что ж ты стоишь?»
0: Гаврила говорит: «У нас была ряда, полон стакан вина». А в то время сидел у купчихи полюбовник. Услыхал он эти слова и говорит:
2: «Налей ему, душа, еще».
0: Она налила еще 0,5 стакана. Гаврила выпил и все стоит. Хозяйка опять спрашивает:
2: «Теперь чего дожидаешься?»
0: Отвечает Гаврила: «Да у нас ряда была, полон стакан, а ты 0,5 стакана подала». Любовник велел поднести ему в 3-й раз. Тогда купчиха взяла графин с вином, стакан отдала Гавриле в руки и налила его так, что через край побежала. Только Гаврила выпил, а хозяин на ту пору домой грядет. Она не знает, куда полюбовника девать, и спрашивает: «Куда ж я тебя спрячу?» Любовник забегал по горнице, а Гаврила за ним докричит: «Куда я-то денусь?» Хозяйка отворила западню и пихнула обоих туда. Хозяин пришел и привел еще с собой гостей. Когда они подпили, то начали песни запевать. А Гаврила, сидя в яме, говорит своему товарищу: «Как хочешь, это любимая батюшкова песня, я сейчас запою».
2: «Что ж ты, что ты, пожалуйста, не пой, на тебе 100 рублей, только молчи».
0: Гаврила взял деньги и замолчал. Немного погодя, запели другую. Гаврила опять говорит товарищу: «Как хочешь, а теперь запою точно. Это любимая песня матушкина. Пожалуйста, не пой, на тебе 200 рублей». «Гавриле-то на руку, уже 300 рублей есть».
2: спрятал деньги и молчит. Вскоре запели третью песню. Гаврила и говорит: «Теперь хоть 400 давай, так запою». Любовник его всячески уговаривает, а денег больше нет. Хозяйка услыхала, что они там ерошатся, отперла западню и спросила потихоньку: «Что вы там?» Любовник потребовал 500 рублей, она живо вернулась, подала 500 рублей, Гаврила опять взял и замолчал. Как-то попалась тут Гавриле подушка и бочонок смолы. Он приказал товарищу раздеться. Когда тот разделся, он окатил его смолой, потом распорол подушку, рассыпал пух и велел ему кататься. Вот как тот выкатался в пуху, Гаврила растворил западню, сел на товарища верхом, едет, а сам кричит:
1: «Девятая партия из здешнего дома убирается!»
2: Гости увидали и кинулись по домам. Подумали, что черти явились. Так все и разбежались, а купчиха стала говорить своему мужу: «Ну вот, я тебе говорила, что у нас чудится. Купец, дуру-то возьми, да и поверь, и продал свой дом за бесценок». Гаврила пришел домой и послал своего старшего сына за дядей Данилом, чтоб пришел к нему деньги пересчитать. Сын пошел, стал звать своего дядю, а тот ему смеется: «Да что у него считать-то? Али Гаврила двух с полтиной сосчитать не может?» «Нет, дядя, он много принес денег». Тогда жена Данилова стала говорить: «Пойд, сходи, что тебе, неохота? Хоть посмеешься над ним». Послушался Данила жены и пошел. Вот как высыпал Гаврила перед ним кучу денег, Данила удивился и спрашивает: «Где ты, брат, взял столько денег?» «Как где? Ведь я корову заколол, да кожу в городе продал за 25 рублей. На те деньги сделал оборот, купил 5 коров, заколол да кожи опять продал по той же цене, так все и перебивался». Данила услыхал, что брат его так легко нажил богатство, пошел домой, заколол всю свою скотину и стал дожидаться рынка. А как время было жаркое, то говядина у него вся испортилась. Повез продавать кожи, и дороже 2 с полтиной никто ему не дал. Так-то ему дался барыш с накладом, и стал он жить беднее Гаврилы. А Гаврила пошел на выдумки, да и нажил себе большое богатство. Тут и сказке конец, а кто слушал внимательно и смысл понял, тот большой-большой молодец.

0: В некотором царстве, в некотором государстве жили да были муж с женой. И росла у них дочка пригожая. Всем девица взяла и ростом, и дородством, и пригожестью. Глядя на нее, люди радовались. Со всеми девушка приветливая, ласковая, обходительная. Всем торопилась помочь, чем могла. Но вот пришло несчастье. Умерла у девушки мать. Много ли, мало ли, время прошло. Женился отец на вдовице. А вдовица свою дочь в дом привела и стала в семье четверо. Сиротой жить нерадостно, а при мачехе стало и того хуже. Родную дочь она нежила, тешила, а падчерицу не взлюбила с первого дня. С петухами сирота вставала, слезами умывалась, до полуночи по хозяйству управлялась. И прила, и ткала, и по воду ходила, и дрова носила, и коров доила. А злая баба только прикрикивала: «Не умелица ты, негодница! Хлебоежа на мою голову досталась!» Открыл как-то раз отец сундук, что от первой жены остался. А в сундуке и душегрея, мехом отороченная, и кокошник жемчугами унизанный, и полусапожки софьяновой, и перстенек золотой с камушком дорогим, и одежа разная. «Поделим поровну, и будет у наших дочерей приданное», — сказал отец. А завистливая мачеха со своей дочерью затаили черную думу. «Экое богатство делить на две доли!» — мачеха шептала дочери. «Да с таким-то приданным мы и купеческого сына найдем. Не за мужика выйдешь, за лапотника. Только не оплошай!» Прошло немного времени после того разговора. Собрались девушки по ягоды идти. А отец им говорит: «Ну вот, кто из вас больше ягод принесет, той при дележке приданного чуть побольше достанется». Ходят девушки по лесу, аукают, берут ягоды. А как завечерело, сошлись они на полянке. Глянула мачехина дочь: «Батюшки светы, у стариковой дочери корзинка полным-полна, а у нее всего ничего, лишь на донышке». Тут и припомнились материны речи: «Не делить приданного на две доли». И как проходили через болото, выхватила мачехина дочь у сводной сестры корзину с ягодами и столкнула ее с перекладин жердочек в бездонную топь. «Тону я, погибаю, сестрица милая!» — взмолилась девица. «Помоги мне!»
1: «Стан я тебе помогать! Тони, из этой топи не выкарабкаешься!» «А все приданное мне одной достанется!» — крикнула мачехина дочь.
0: Перебралась через болото и бегом побежала домой. Дорогой пересыпала в свой кузов ягоды, чистые, крупные, одна к одной, а корзинку сводной сестры закопала в мох.
1: «Умница моя, разумница!» — встретила ее мать. «Посмотри, старик, сколько ягод моя дочка набрала!»
2: «А чего не вместе пришли?»
0: — спросил отец.
1: «Разошлись мы с ней!» — ответила мачехина дочь. «Аукалась я, аукалась, да никто мне не откликнулся. Думаю, раньше меня набрала корзинку и ушла домой». «Эй, ну где ей, доченька, раньше тебя управиться? Уснула где-нибудь, вот и не услышала тебя», — засмеялась баба.
0: Вечер прошел, и ночь прошла. Поутру старик рано встал.
3: «Надо идти искать», — говорит. «Видно, беда стряслась».
0: Собрал соседей, пошли они в лес. А бабина дочь с ними.
1: «Вот здесь», — рассказывает, — «мы разошлись и больше не виделись. Ходили, ходили день с утра до вечера, да так и ни с чем и воротились».
0: Лето уже на исходе. Идет-бредет по тем тропам старичок-странник. Ступил на жердочки перекладины,
1: а на топлом месте растет травяная дудка. Срезал ту дудку старик, приложил к губам и только подул в нее, как слышит, заиграла, запела дудка, жалобно запричитала. «Поиграй, поиграй, дедушка, поиграй, поиграй, родимый. Нас было две сводные сестрицы, и вот меня загубили за красные ягодки, да за матушкины приданные в гнилом болоте утопили». Пришел старик-странник поздно вечером в ту деревню, попросился в крайнюю избу ночевать, как раз в тот дом, где сирота-девица потерялась. После ужина заговорил странник: «Неподалеку в вашей деревне срезал я дудочку. Такая забавная, сама поет, выговаривает. Возьми-ка, хозяин, подуй в эту дудочку». Чуть только подул хозяин в дудочку, как заговорила, запела она: «Поиграй, поиграй, тятюшка, поиграй, поиграй, родимый. Нас было две сводные сестрицы, и вот меня загубили за красные ягодки, да за матушкины приданные в гнилом болоте утопили». С лица старик сменился, протянул дудочку падчерице: «Ну-ка ты поиграй». Только поднесла она дудочку к губам, как заиграла, запела дудочка: «Поиграй, поиграй, сестрица сводная, поиграй, поиграй, лиходейка, поиграй, поиграй, душегубка. Ты меня убила, в гнилом болоте утопила, за красные ягодки, да за матушкины приданные жизни лишила». Кинулся отец за соседями: девку-лиходейку, а заодно и мать злую бабу, связали, приставили караул. А отец с соседями, да стариком-странником на болото побежали. Поискали, поискали, и в скором времени вытащили девушку. Обмыли ее, обрядили. Тут она открыла глаза, промолвила: «Ой, как долго мне спалось! Да много во сне виделось. Не держи, родимый батюшка, ни бабы лиходейки, ни дочери злодейки. Не будет от них жить я ни тебе, ни мне. Простил отец на радости злую бабу и падчерицу-злодейку. Прогнал их со двора. Ступайте, откуда пришли».
4: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.

0: царстве, в некотором государстве, жили да были старик со старухой. И был у них сын Мартын. Всю жизнь свою занимался старик охотою, тем и сам кормился, и семью кормил. Пришло время, заболел старик и помер. Остался Мартынка с матерью. Потужили они, поплакали, да делать-то нечего. Пожились неделю и поели весь хлеб, что в запасе был.
1: Больше нечего есть, сынок.
2: Что ж будем делать, матушка?
1: Ну вот отец оставил в кубышке 200 рублей. Бери 100 рублей и поезжай в город.
2: А где я лошадь возьму?
1: Попроси у соседей. Да смотри, купи только хлеба. Авось как-нибудь зиму проведем, а весной станем работу искать.
2: Ну ладно, поеду, матушка.
0: Мартынка выпросил у соседей телегу с лошадью и поехал.

0: Едет он, едет, приезжает в город.
1: Ну что ж, смотри, что делает, а? Дедушка, что получается?
2: Что за шум?
1: Дедушка,
2: что случилось?
3: Бей его, не жалей!
1: Он украл завтрак!
4: Не вырвешься, получай!
2: Подождите, братцы! Подождите! Ну за что вы бедного пса так немилостиво бьете?
4: Да как же его не бить-то?
1: Он украл мой завтрак!
4: Человек голодный остался!
3: Бей его!
2: Подождите, братцы! Не бейте его! Лучше продайте мне!
4: Ну, пожалуй, купи! Давай 100 рублей!
2: А вот, берите!
0: Мартынка отдал сотню и взял собаку с собой. Пес начал к нему ластиться, хвостом так и вертит. Понимает, значит, кто его от смерти спасет.

0: Надо лепешку спекла, а завтра и того не будет.
1: Ну что ж делать, мать? Ну погибал пес-то.
0: Ну ладно, добрый ты у меня. Вот тебе еще 100 рублей, последний. Поезжай-ка, сынок, снова в город, да купи хлеба, а за даром денег не бросай.
1: Ладно, матушка. Журка, идем со мной.

0: Приехал Мартынка в город, стал ходить по улицам да присматриваться. И попался ему на глаза злой мальчишка. Поймал тот мальчишка кота, зацепил веревкой за шею и давай тащить на реку.
1: Постой! Куда Ваську тащишь?
2: Хочу его утопить, проклятого!
1: Да за что?
2: Со стола пирог стянул!
1: Вот беда, пирог стянул! Не топи его! Лучше продай мне!
2: А, пожалуй, купи! Давай 100 рублей!
0: Мартынка не стал долго раздумывать. Полез за пазуху, вытащил деньги и отдал мальчику. А кота посадил в мешок и повез домой.

0: А дома его опять матушка встречает.
1: Что купил, сынок?
2: Да вот, матушка, кота Ваську.
1: Мяу. Ой, а больше ничего не купил, Мартынка?
2: Да коли б деньги остались, может, и купил бы еще что-нибудь.
1: Ну что за сын непутевый? Знать тебя не хочу.
2: Матушка.
1: Ступай из дому вон. Ищи себе хлеба по чужим людям. Может, хлебнешь горе, поумнеешь. А коль поумнеешь, возвращайся.
2: Пойдем, Васька.
0: Пошел Мартынка в соседнее село искать работы. Идет дорогою, а следом за ним Журка и Васька бегут. Навстречу барин.
2: Здравствуй, барин.
3: Здравствуй, молодец. Куда, Свет, идешь?
2: Иду в батраки наниматься.
3: Тихо, ступай ко мне. Только я беру с условием.
2: А какое условие?
3: Кто у меня прослужит 3 года, того не обижу. А 3 года платы не будет.
2: Согласен.
0: Без устали работал Мартынка 3 лета и 3 зимы на барина. Но вот подошел срок расплаты.
3: Мартынка!
2: Я тут, хозяин.
3: Иди получай за службу. Вот 2 полных мешка. Какой хочешь, что ты бери.
2: А что в мешках-то, барин?
3: В одном мешке серебро, а в другом песок.
4: Чудно. Думается мне, что эта штука неспроста приготовлена.
3: Ну что ты задумался, Мартынка?
2: Ничего, ничего, я так.
4: Любой человек взял бы серебро, а мне кажется, что надо брать песок.
3: Ну, решил?
4: Пусть лучше мои труды пропадут даром, а уж я попытаю.
2: Возьму песок.
4: Посмотрю, что из того будет.
3: Ну, не тяни.
2: Я, барин, выбираю себе мешок с мелким песочком.
3: Ну, Свет, твоя добрая воля. Бери, коль серебром брезгуешь.
2: Спасибо, хозяин. До свидания.
3: В добрый путь.
0: Мартынка взвалил мешок на спину и пошел искать другого места. Шел и забрел в темный дремучий лес. Среди леса поляна, на поляне огонь горит. В огне девица сидит.

0: красавица, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать.
1: Помогите! Помогите! Кто там?
2: Это я, Мартын, вдовий сын.
1: Избавь меня, Мартын, от гибели.
2: А что делать-то?
1: Засыпь пламя песком, за который ты 3 года служил.
2: Сейчас, сейчас сделаю, красавица. И впрямь, чем таскать с собой такую тяжесть, лучше человек пособить. Невелико богатство, песок. Этого добра везде много. Вот так. Готово.
1: Спасибо тебе, Мартын.
2: Да не за что. Ну, прощай.
1: Постой, постой. Я тебя должна отблагодарить. Иди теперь за 3 девять земель, в 30-е государство, в подземельное царство. Там мой батюшка царствует. Как придешь к нему во двор, будет он давать тебе много злата и серебра и самоцветных камней. Ты ничего не бери, а проси у него с мизинного перста колечко.
2: Колечко? Обыкновенное колечко?
1: То кольцо непростое. Если перекинуть его с руки на руку, тотчас 12 молодцов явятся, и что им не будет приказано, все за единую ночь сделают.
2: Спасибо тебе, красавица!
0: Мартын сделал все так, как научила красная девица, и стал обладателем волшебного кольца. Только никому нельзя было про кольцо сказать, иначе беда может быть.

0: Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко ли, пустился Мартын в обратный путь. Разыскал свою мать-старуху, и стали они жить, поживать без всякой нужды и печали. Вскоре захотелось Мартынке жениться.
1: Ступай, мать, к королю.
2: Это еще зачем?
1: Высватай за меня прекрасную королевну.
2: Сынок, рубил бы ты дерево по себе, лучше бы вышло.
1: Прошу тебя, матушка.
2: Ну зачем я к королю пойду? Знамое дело, он осердится. И меня, и тебя велит казнить.
1: Да ничего, матушка, небось, коли я посылаю, знаю. Смело иди, без ответа домой не ворочайся.
0: Собралась мать и поплелась в королевский дворец.
3: Стой, старая!
4: Куда идешь?
3: Прямо на парадную лестницу пошла, а?
4: Да по ней только генералы ходят.
2: Никуда не уйду. Я пришла к королю с добрым делом. Хочу высватать его дочь королевну за моего сына.
3: И слышь, я что надумала?
5: За сына королевскую дочь.
6: Что за шум?
7: Ваше величество, вот старушка к вам пришла. Сладу с ней нету.
4: Впустите, входи, входи, добрая женщина. Что тебе нужно?
2: Да вот, пришла к твоей милости. Не гневайся только. У меня сын Мартынка, у тебя дочь прекрасная королевна. Не отдашь ли ее замуж за моего Мартынку? То-то пара будет.
4: Ты что, аль с ума сошла?
2: Никак нет, ваше величество. Извольте дать ответ.
4: Ладно, слушай мое условие. Пусть твой Мартынка за единые сутки построит богатейший дворец. И чтоб от того дворца до королевского был сделан хрустальный мост. А по обеим сторонам росли бы деревья с золотыми и серебряными яблоками. А на тех деревьях пели бы разные птицы. Да еще пусть выстроит собор пятиглавый, где свадьбу справлять. Если сын сделает все это, то можно и королевну за него отдавать. А если не сделает, пусть пеняет на себя. Не помилую.
2: О, горе! Что ж теперь будет? Пойду скажу сыну.
4: Иди, иди.
0: И отправилась мать домой в слезах.

0: Мартын! Мартын, где ты?
1: Да я здесь, матушка. Какой ответ ты принесла?
0: Сказывал я тебе, сынок, не затевая лишнего. А ты все свое. Пропали теперь наши головушки. Завтра нас казнят.
1: Да полно, матушка. А вот живы будем. Ну, рассказывай.
0: Да. Рассказывай. Ну, что, рассказывай.

0: Ровно в полночь встал Мартын с постели, вышел на широкий двор, перекинул кольцо с руки на руку. Вдруг 12 молодцов, словно из земли выросли, все на одно лицо, волос в волос, голос в голос.
1: Что угодно, что надо?
2: А вот что! Постройте-ка мне к свету на этом месте богатейший дворец, и чтобы от моего дворца до королевского был хрустальный мост. По обеим сторонам моста росли бы деревья с золотыми и серебряными яблоками. На тех деревьях пели бы разные птицы, да еще выстроите пятиглавый собор. Было бы где свадьбу справлять.
1: Будет сделано!

0: Наутро Мартынка проснулся не в простой избе, а в знатных роскошных покоях. Вышел на крыльцо, видит, все сделали молодцы, как велел.
1: И царь увидел дворец и собор. Велел он королевне к свадьбе готовиться.
0: Женился Мартын на королевне, а король наградил зятя большим чином и задал пир на весь мир. Только королевне совсем не по сердцу, что она вышла замуж не за царевича, не за королевича, а за простого мужика. Задумала она его сосвету жить, и для этого решила она вызнать, в чем сила Мартынки. Ласково так разговаривает с ним.
2: Ну скажи, Мартынка, как ты построил за сутки богатейший дворец да мост хрустальный?
3: Да не могу сказать, но нельзя.
2: Ну как это нельзя? Ну как? Жена я тебе или нет?
3: Да жена, но сказать не могу.
2: Ну, миленький, хороший, скажи, никому не поведаю твою тайну, только мы с тобой будем знать.
3: Ну, ладно, слушай, есть у меня волшебное колечко. Если его перекинуть с руки на руку, явится 12 молодцов и сделают все, что захочешь.
4: Ладно. Теперь я с тобой разделаюсь.
0: Только заснул Мартынка крепким сном, королевна, хватит его за руку, сняла с мизинного пальца колечко, перекинула его с руки на руку, и тотчас явились 12 молодцов.
5: Что угодно, прелестная королевна?
2: Чтобы к утру не было здесь ни дворца, ни собора, ни моста хрустального, а стояла бы по-прежнему старая избушка. Пусть мой муж в бедности остается, а меня унесите за 3/9 земель в 3/10 царство, в мышиное государство. От одного стыда не хочу здесь жить.
5: Рады стараться, все будет исполнено.
0: В ту же минуту подхватила королевну ветром и унесло в мышиное царство. Утром проснулся король. Нет ни дворца, ни моста хрустального, ни собора пятиглавого, ни королевны. А стоит старая избушка, в которой живет Мартынка с матерью, с Журкой и с Васькой. Король рассердился. Зачем погубил Мартынка королевну? Посадил он его в высокий каменный столб и велел не давать ему ни есть, ни пить, чтобы помер с голоду. Сидит Мартынка в заточении. Плохо ему. Узнала про то собака Журка. Прибежала в избушку.
6: Васька! Вставай! Наш хозяин сидит в заточении. Помнишь, как он нас освободил? Теперь мы должны спасти его.
7: Бегу!

0: Где столб?
1: Вот он! Ты можешь взобраться?
0: Мяу, могу, могу. Вот, вот тут и окошечко. Здравствуй, хозяин. Жив ли?
2: Ох, еле жив.
0: Постой, постой, не тужи. Мы тебя спасем. Что надо сделать?
2: Колечко бы волшебное вернуть. А оно находится в мышином государстве.
0: Мы пойдем туда.
3: И отправились друзья в путь-дорогу. Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко приходят они к Синему морю.
1: Я надеюсь переплыть на ту сторону. А ты как думаешь?
0: Мяу. Я плавать не мастак. Сейчас потону.
1: Ну, садись ко мне на спину.
0: Мяу. Хорошо.
1: Вот и переплыли. Это уже мышиное государство.
0: Ой, вкусно пахнет.
1: Видишь, идет мышиный царь.
4: Господин кот, господин кот, не губи моих мышей. Лучше скажи, что тебе надобно. Я все сделаю.
0: Говори ты, Журка.
4: Говори, Журка, говори.
1: Стоит в твоем государстве дворец, а в том дворце живет прекрасная королевна. Унесла она у нашего хозяина волшебное колечко. Достань нам его!
4: Сейчас, сейчас пошлю за ним самого маленького мышонка. Царевна держит кольцо во рту, мышонок пощекочет в носу у королевны. Она чихнет, и колечко выскочит.
3: Через несколько минут колечко было уже у наших друзей Журки и Васьки. Кот взял кольцо в рот, и пустились они в обратный путь. Вот дошли до Синего моря, Васька вскочил Журке на спину, уцепился лапами как можно крепче, а Журка в воду, и поплыли через море. Плывут час, другой. Вдруг, откуда ни возьмись, черный ворон. Пристал он к Ваське и долбит, долбит его в голову. Бедный кот терпел, терпел, да потом как вцепился в него зубами и уронил кольцо в Синее море. Вот выплыли они на берег.
0: Прости меня, Журка, я кольцо в море уронил.
1: Вот ты, олух, вот ты, злодей. Ну, с чем мы теперь к хозяину явимся? Сейчас же полезай в воду. Или кольцо добудь, или сам пропадай.
0: Ну, что в том прибыли, коли я пропаду? Ну, лучше давай придумаем, как кольцо добыть. Давай станем охотиться за раками. А вось они нам помогут.
1: Ладно, давай.
0: Ой, ой, смотри, смотри. Вылезает какой-то рак.
5: О, всемогущие богатыри, не губите наше царство. Что вам угодно, скажите.
1: Мы уронили в море кольцо.
0: Разыщи его.
1: Разыщи и доставь нам, а то разорим твое царство.
5: Я знаю, где находится кольцо. Когда оно упало в Синее море, его подхватила рыба-белужина и хранит его у себя. Ждите меня наверху. Я сейчас. Сейчас, сейчас.
1: Подождем. Может быть,

0: вот и он.
1: Берите, сильномогучие богатыри, свое кольцо. Вот оно.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Теперь пойдем к хозяину.
2: Скорее.
3: Прибежали Журка и Васька к столбу. Васька быстро вскочил в окошко.
0: Жив ли хозяин?
4: Жив. Здравствуй, Васенька. Я уж думал, вы не воротитесь.
0: Возьми свое чудодейственное кольцо.
4: Вот радость. Спасибо, мои дорогие. Вы мои верные друзья.
2: Друзья?
0: Мы всегда твои друзья.
4: Ну-ка, перекину кольцо с руки на руку.
1: Что угодно? Что надобно?
4: Вот что, молодцы. Поставьте для меня и матушки новую избу, а столб разбейте и меня освободите.
1: Будет исполнено!
0: Хозяин, а почему ты дворцов не хочешь строить?
2: А почему не вернешь королевну?
4: Не нужно мне ни дворцов, ни мостов хрустальных, ни злой королевны. Будем все вместе жить. Есть хата, есть земля, есть хлеб.
2: Хорошо с тобой.
0: Хорошо.
3: И стали жить, поживать Мартынка, его старушка-мать, собака Журка и кот Васька. Вскоре Мартынка женился на сироте из соседней деревни. Родились у них дети, но это уже новая сказка. А наша сказка кончилась, мой маленький друг.
5: Радио «Сказка ФМ».
6: Царевна Лягушка. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. И было у него три сына. Младшего звали Иван-царевич. Позвал однажды царь сыновей и говорит им:
7: «Дети мои, милые, вы теперь все на возрасте. Пора вам и о невестах подумать».
8: «За кого ж нам, батюшка, посвататься?»

0: пропадет, там и сватайтесь.
1: Вышли братья на широкий отцовский двор, натянули свои тугие луки и выстрелили. Пустил стрелу старший брат, упала стрела на боярский двор, и подняла ее боярская дочь. Пустил стрелу средний брат, полетела стрела к богатому купцу во двор, подняла ее купеческая дочь. Пустил стрелу Иван-царевич, полетела его стрела прямо в топкое болото, и подняла ее лягушка-квакушка. Старшие братья, как пошли искать свои стрелы, сразу их нашли. Один в боярском тереме, другой на купеческом дворе, а Иван-царевич долго не мог найти свою стрелу. 2 дня ходил он по лесам, по горам, а на третий день зашел в топкое болото. Смотрит, сидит там лягушка-квакушка, его стрелу держит. Иван-царевич хотел было бежать и отступиться от своей находки, а лягушка говорит:
2: «Иван-царевич, поди ко мне, бери свою стрелу, а меня возьми замуж».
1: Опечалился Иван-царевич и отвечает:
0: «Как же я тебя замуж возьму? Меня люди засмеют».
2: «Возьми, Иван-царевич, жалеть не будешь».
1: Подумал, подумал Иван-царевич, взял лягушку-квакушку, завернул ее в платочек и принес в свое царство-государство. Пришли старшие братья к отцу, рассказывают, куда чья стрела попала. Рассказал и Иван-царевич. Стали братья над ним смеяться, а отец говорит:
3: «Бери квакушку, ничего не поделаешь».
1: Вот сыграли 3 свадьбы. Поженились царевичи. Старший царевич на боярышне, средний на купеческой дочери, а Иван-царевич на лягушке-квакушке. На другой день после свадьбы призвал царь своих сыновей и говорит:
3: «Ну, сынки мои дорогие, теперь вы все 3 женаты. Хочется мне узнать, умеют ли ваши жены хлебы печь? Пусть они к утру испекут мне по караваю хлеба».
1: Поклонились царевичи отцу и пошли. Воротился Иван-царевич в свои палаты невесел, ниже плеч буйну голову повесил.
2: «Иван-царевич, что ты так опечалился? Или услышал от своего отца слово неласковое?»
0: «Как мне не печалиться? Приказал мой батюшка, чтобы ты сама испекла к утру каравай хлеба».
2: «Не тужи, Иван-царевич. Ложись-ка лучше спать почивать. Утро вечера мудренее».
1: Уложила квакушка царевича спать, а сама сбросила с себя лягушачью кожу и обернулась красной девицей Василисой Премудрой. Такой красавицей, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Взяла она частые решета, мелкие сито, просеяла муку пшеничную, замесила тесто белое, испекла каравай рыхлый да мягкий, изукрасила каравай разными узорами мудреными. По бокам города с дворцами, садами да башнями, сверху птицы летучие, снизу звери рыскучие. Утром будет квакушка Иван-царевича:
2: «Пора, Иван-царевич, вставай, каравай неси».
1: Положила каравай на золотое блюдо, проводила Иван-царевича к отцу. Пришли старшие братья, принесли свои караваи. Только у них и посмотреть не на что. У боярской дочери хлеб подгорел, у купеческой сырой, да кособокий получился. Царь сначала принял каравай у старшего царевича, взглянул на него и приказал отнести псам дворовым. Принял у среднего, взглянул и сказал:
3: «Эх, так никакой каравай, только от большой нужды есть будешь.
1: Дошла очередь и до Ивана-царевича. Принял царь от него каравай и сказал:
3: вот этот хлеб только в большие праздники есть.
1: И тут же дал сыновьям новый приказ:
3: хочется мне знать, как умеют ваши жены рукодельничать. Возьмите шелку, золото и серебра, и пусть они своими руками за ночь выткут мне по ковру.
1: Вернулись старшие царевичи к своим женам, передали им царский приказ. Стали жены кликать мамушек, нянюшек и красных девушек, чтобы пособили им ткать ковры. Тот час мамушки, нянюшки да красные девушки собрались и принялись ковры ткать да вышивать. Кто серебром, кто золотом, кто шелком. А Иван-царевич воротился домой невесел. Ниже плеч буйну голову повесил.
2: Иван-царевич, почему так печалишься? Или услышал от отца своего слово недоброе?
0: Эй, как мне не кручиниться? Батюшка приказал за одну ночь соткать ему ковер узорчатый.
2: Не тужи, Иван-царевич. Ложись-ка лучше спать. Утро вечера мудренее.
1: Уложила его квакушка спать, а сама сбросила с себя лягушачью кожу, обернулась красной девицей Василисой Премудрой и стала ковер ткать. Где кольнет иглой раз, цветок зацветет. Где кольнет другой раз, хитрые узоры идут. Где кольнет третий, птицы летят. Солнышко еще не взошло, а ковер уж готов. Вот пришли все три брата к царю. Принесли каждый свой ковер. Царь прежде взял ковер у старшего царевича, посмотрел и молвил:
3: этим ковром только от дождя лошадей покрывать.
1: Принял от среднего, посмотрел и сказал:
3: ой, только ворот его стелить.
1: Принял от Ивана царевича, взглянул и сказал:
3: а вот этот ковер в моей горнице по большим праздникам расстилать.
1: И тут же отдал царь новый приказ, чтобы все три царевича явились к нему на пир со своими женами. Хочет царь посмотреть, которая из них лучше пляшет. Отправились царевичи к своим женам. Идет Иван-царевич, печалится, сам думает:
0: как поведу я мою квакушку на царский пир?
1: Пришел он домой невеселый, спрашивает его квакушка:
2: что опять, Иван-царевич, не весел? Ниже плеч буйну голову повесил. О чем запечалился?
0: Как мне не печалиться? Батюшка приказал, чтобы я тебя завтра к нему на пир привез.
2: Не горюй, Иван-царевич. Ложись-ка да спи. Утро вечера мудренее.
1: На другой день, как пришло время ехать на пир, квакушка и говорит царевичу:
2: ну, Иван-царевич, отправляйся один на царский пир, а я вслед за тобой буду. Как услышишь стук да гром, не пугайся, скажи: это, видно, моя лягушонка в коробчонке едет.
1: Пошел Иван-царевич к царю на пир один. А старшие братья явились во дворец со своими женами разодетыми, разубранными. Стоят да над Иваном-царевичем посмеиваются.
4: Что ж ты, брат, без жены пришел? Хоть бы в платочке ее принес. Дал бы нам всем послушать, как она квакает.
1: Вдруг поднялся стук да гром. Весь дворец затрясся, зашатался. Все гости переполошились, повскакивали со своих мест. А Иван-царевич говорит:
0: не бойтесь, гости дорогие. Это, видно, моя лягушонка в своей коробчонке едет.
1: Подбежали все к окнам и видят: бегут скороходы, скачут гонцы, а вслед за ними едет золоченая карета. Тройка их гнедых коней запряжена. Подъехала карета к крыльцу, и вышла из нее Василиса Премудрая. Сама, как солнце ясное, светится. Все на нее дивятся, любуются. От удивления слова вымолвить не могут. Взяла Василиса Премудрая Ивана-Царевича за руки и повела за столы дубовые, за скатерти узорчатые. Стали гости есть, пить, веселиться. Василиса Премудрая из кубка пьет, не допивает, остатки себе за левый рукав выливает. Лебедя жареного ест, косточки за правый рукав бросает. Жены старших царевичей увидели это и туда же. Чего не допьют, в рукав льют, чего не доедят, в другой кладут. А к чему, зачем, того сами не знают. Как встали гости из-за стола, заиграла музыка, начались пляски. Пошла Василиса Премудрая плясать с Иваном-Царевичем. Махнула левым рукавом, стало озеро. Махнула правым, поплыли по озеру белые лебеди. Царь и все гости диву дались. А как перестала она плясать, все исчезло. И озеро, и лебеди. Пошли плясать жены старших царевичей. Как махнули своими левыми рукавами, всех гостей забрызгали. Как махнули правыми, костями, огрызками осыпали. Самому царю костью чуть глаз не выбили. Рассердился царь и приказал их выгнать из горницы. Когда пир был на исходе, Иван-царевич улучил минутку и побежал домой. Разыскал лягушачью кожу и спалил ее на огне. Приехала Василиса Премудрая домой, хватилась — нет лягушачьей кожи. Бросилась она искать ее, искала, искала, не нашла, и говорит Ивану-царевичу: «Ах, Иван-царевич, что же ты наделал? Если бы ты еще 3 дня подождал, я бы вечно твоею была. А теперь прощай. Ищи меня за 3 девять земель, за 3 девять морей, в 30-м царстве, в подсолнечном государстве у Кощея бессмертного. Как 3 пары железных сапог износишь, как 3 железных хлеба изгрызешь, только тогда и разыщешь меня», — сказала, обернулась белой лебедью и улетела в окно. Загоревал Иван-царевич. Снарядился, взял лук да стрелы, надел железные сапоги, положил в заплечный мешок 3 железных хлеба и пошел искать жену свою, Василису Премудрую. Долго ли шел, коротко ли, близко ли, далеко ли, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 2 пары железных сапог износил, 2 железных хлеба изгрыз, за 3-й принялся, и повстречался ему тогда старый старик.
0: Здравствуй, дедушка.
3: Здравствуй, добрый молодец. Чего ищешь? Куда путь держишь? Рассказал Иван-царевич старику свое горе. Эх, Иван-царевич, зачем ж ты лягушачью кожу спалил? Не ты ее надел, не тебе ее и снимать было. Василиса Премудрая хитрей мудрее отца своего, Кощея Бессмертного, уродилась. Он зато разгневался на нее и приказал ей 3 года квакушею быть. Ну, да делать нечего, словами беды не поправишь. Вот тебе клубочек, куда он покатится, туда и ты иди.
1: Иван-царевич поблагодарил старика и пошел за клубочком. Катится клубочек по высоким горам, катится по темным лесам, катится по зеленым лугам, катится по топким болотам. К катится по глухим местам, а Иван-царевич все идет и идет, за ним не останавливается на отдых ни на часок. Шел, шел, третью пару железных сапог истер, третий железный хлеб изгрыз и пришел в дремучий бор. Попадается ему навстречу медведь.
0: Дай убью медведя, ведь у меня никакой еды больше нет.
1: Прицелился он, а медведь вдруг и говорит ему человеческим голосом:
5: не убивай меня, Иван-царевич. Когда-нибудь я пригожусь тебе.
1: Не тронул Иван-царевич медведя, пожалел, пошел дальше. Идет он чистым полем, глядь, а над ним летит большой селезень. Иван-царевич натянул лук, хотел было пустить в селезне острую стрелу, а селезень и говорит ему по-человечески:
6: не убивай меня, Иван-царевич, будет время, я тебе пригожусь.
1: Пожалел Иван-царевич селезня, не тронул его. Пошел дальше голодный. Вдруг бежит навстречу ему косой заяц.
0: Убью этого зайца, очень уж есть хочется.
1: Натянул свой тугой лук, стал целиться, а заяц говорит ему человеческим голосом:
7: не губи меня, Иван-царевич, будет время, я тебе пригожусь.
1: И его пожалел царевич, пошел дальше. Вышел он к синему морю и видит, на берегу, на желтом песке лежит щука-рыба. Говорит Иван-царевич:
0: ну, сейчас эту щуку съем. Мочи моей больше нет, так есть хочется.
1: Ах, Иван-царевич, сжалься надо мной, не ешь меня. Брось лучше в море синее. Сжалился Иван-царевич над щукой, бросил ее в море, а сам пошел берегом за своим клубочком. Долго ли, коротко ли, прикатился клубочек в лес к избушке. Стоит та избушка на курьих ножках, кругом себя поворачивается. Говорит Иван-царевич:
0: избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом.
1: Избушка, по его слову, повернулась к лесу задом, к нему передом. Вошел Иван-царевич в избушку и видит: лежит на печи баба-яга, костяная нога. Увидела она Ивана-царевича и говорит:
8: зачем ко мне пожаловал, добрый молодец? Волей или неволей?
0: Ах, баба-яга, костяная нога, ты бы меня накормила прежде, напоила, да в бане выпарила, тогда бы и выспрашивала.
8: И то правда.
1: Накормила она Ивана-царевича, напоила, в бане выпарила. А царевич рассказал ей, что он ищет жену свою, Василису Премудрую.
8: Знаю, знаю, она теперь у злодея Кощей Бессмертного. Трудно будет ее достать, нелегко с Кощеем сладить. Его ни стрелой, ни пулей не убьешь, потому он никого и не боится.
0: Да есть ли где его смерть?
8: Его смерть на конце иглы. Та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в кованом ларце, а тот ларец, ух, на вершине старого дуба, а дуб тот в дремучем лесу растет.
1: Рассказала баба-яга Ивану-царевичу, как к тому дубу пробраться. Поблагодарил ее царевич и пошел. Долго он по дремучим лесам пробирался, в топях болотных вяз, и пришел, наконец, к Кощееву дубу. Стоит тот дуб, вершиной в облака упирается, корни на 100 верст в земле раскинул, ветками красное солнце закрыл, а на самой его вершине кованый ларец. Смотрит Иван-царевич на дуб и не знает, что ему делать. Как ларец достать?
9: Эх, где-то медведь. Он бы мне помог.
1: Только подумал, а медведь тут как тут. Прибежал и выворотил дуб с корнями. Ларец упал с вершины и разбился на мелкие кусочки. Выскочил из ларца заяц и пустился на утек.
9: Где-то мой заяц? Он этого зайца непременно догнал бы.
1: Не успел подумать, а заяц тут как тут. Догнал другого зайца, ухватил и разорвал пополам. Вылетела из того зайца утка и поднялась высоко-высоко в небо.
9: Ой, где-то мой селезень?
1: А уж селезень за уткой летит, прямо в голову клюет. Выронила утка яйцо, и упало то яйцо в синее море. Загоревал Иван-царевич, стоит на берегу и говорит:
9: где-то моя щука, она достала бы мне яйцо со дна морского.
1: Вдруг подплывает к берегу щука-рыба и держит в зубах яйцо. Получай, Иван-царевич. Обрадовался царевич, разбил яйцо, достал иглу и отломил у нее кончик. И только отломил, умер Кощей Бессмертный, прахом рассыпался. Пошел Иван-царевич в Кощеевы палаты, вышла тут к нему Василиса Премудрая и говорит: «Ну, Иван-царевич, сумел ты меня найти, теперь я весь век твоя буду». Выбрал Иван-царевич лучшего скакуна из Кощеевой конюшни, сел на него с Василисой Премудрой и воротился в свое царство-государство. И стали они жить дружно, в любви и согласии.
10: Сказка ФМ.
11: Черт взаимодавец. Понадобились как-то мужику срочно деньги. Думал мужик, думал, где их взять, и надумал. Решил идти к черту, просить денег взаймы. Приходит он к нечистому и говорит: дай черт взаймы денег. На что тебе? Беда у меня. Много ли надо?
12: 1000.
11: Когда отдашь?
12: Завтра.
11: Изволь, сказал черт, и отсчитал ему 1000.
12: На другой день пошел он к мужику за долгом. Мужик говорит ему: приходи завтра. На третий день он пришел. Мужик опять велел приходить завтра. Так он сряду ходил несколько дней. Мужик наконец говорит ему: чем тебе часто ходить ко мне, то я вывешу на воротах моих доску и напишу на ней, когда тебе приходить за долгом. Ладно, ответил черт и ушел. Мужик написал на доске: приходи завтра, и повесил ее к воротам. Черт раз пришел, два пришел, на воротах все одна надпись. «Дай, — говорит он сам с собой, — не пойду завтра к мужику». И не пошел. Через день идет к нему и видит на воротах другую надпись: «Вчера приди». «Эка, мне не повезло, — сказал черт. Не мог вчера я прийти, видно, пропали мои деньги».

0: Заяц Хваста. Русская народная сказка.
1: Жил-был заяц в лесу. Летом ему там было хорошо, еды предостаточно.
2: Вот ягодки, вот травки-муравки, вот грибочки.
1: А зимой зайцу плохо жилось, голодно. Приходилось крестьянам в деревню ходить, в сарай залезать, овес воровать.
2: Запасов нет, придется идти в деревню.
1: Приходит он к одному крестьянину в сарай, а тут уж стадо зайцев.
3: О, привет, новенький!
4: Здорово, новенький!
2: Здрасте, я не новенький, я тут каждую зиму бываю. И вообще...
1: И как начал заяц им хвастать...
2: У меня не усы, а усищи. Не лапы, а лапищи. Не зубы, а зубищи. Я никого не боюсь.
4: Что это еще за хвастовство?
3: Зачем так преувеличивать?
4: Может, пойдем отсюда?
1: Не понравился зайцам хвастунишка. И пошли в соседний сарай. А там на крыше ворона сидит. Зайцы ей и говорят:
3: «Эй, ворона! Тут у нас заяц появился один! Надо бы его научить уму-разуму!»
5: «Ну-ка, ну-ка! Где же этот хваста? Полечу, проучу!»
1: И полетела ворона искать, где заяц прячется. Нашла его в лесу под кокориной, села на забор рядом и как каркнет!
5: «Карр-карр!»
3: «Напугала, пернатая!»
5: «Жалуется на тебя!» «Хвастаешь много и неправду! Карр-карр! Нехорошо!»
1: Заяц испугался.
3: «Тетя Ворона, я больше не буду хвастать!»
5: «А как ты хвастал?»
3: «А у меня не усы, а усищи, не лапы, а лапищи, не зубы, а зубищи!»
5: «Нехорошо! Более не хвастай!»
3: «Хорошо, я больше не буду! Пойду я!»
1: Заяц поскакал обратно в лес. Но тут к забору подбежали собаки. А ворона как раз на заборе сидела. Собаки ее подхватили и давай мять. Заяц это увидел, остановился.
2: Как бы вороне помочь?
1: Недолго думая, выскочил заяц на горочку и сел. Собаки увидали зайца, бросили ворону, да за ним.
5: А вот и не поймайте.
1: Ворона опять на забор села, а заяц от собак ушел. Немного погодя, ворона опять встретила этого зайца и говорит ему:
5: «Вот ты молодец! Не хваста, а храбрец!»

0: Ваше высочество, ваше королевское высочество.
1: Говори, Ганс, я слушаю тебя.
0: Они пришли. Все маленькие жители нашего славного королевства собрались по вашей просьбе у ворот замка.
1: Прекрасно, Ганс, прекрасно, я жду их. Отвори врата и проводи всех девочек и мальчиков в самую красивую белую залу. Усади их поудобнее и угости сладостями.
0: Слушаюсь, ваше королевское высочество.
1: А я спускаюсь туда незамедлительно.

0: Дети мои, я рад видеть вас и благодарю за то, что вы все приняли мое приглашение явиться во дворец. Вы пробуйте угощение, не стесняйтесь.
1: Спасибо.
0: А я тем временем поведаю вам одну историю. И мне очень хочется, чтобы вы поняли, почему у этой так печально начавшейся истории сложился счастливый конец. Вы ведь знаете, что у меня два сына.
1: Да.
0: И жили мы дружно и радостно до того самого дня, пока беда не настигла нашу семью. Это случилось несколько лет назад. В тот ужасный день мой младший сын, королевич Франц, пропал из дворца.
1: Ой.
0: 3 года я искал его по белу свету, но нигде его не видели, никто его не повстречал. И поиски мои были безуспешны. Горе моему не было конца, и не было человека несчастней, потому что я потерял надежду вновь увидеть сына. Но в одно прекрасное утро свершилось чудо. Во дворце снова заиграла музыка, повсюду засверкали огни. Мой королевич вернулся. Вернулся он в сопровождении 2 прелестных девочек и сказал, что именно им он обязан жизнью. Как я был счастлив, и описать вам не могу. А вечером мы сели в тишине, и они все вместе рассказали мне историю спасения моего сына. Вот она.

0: Белоснежка и Краснозорька, так звали милых девочек, жили со своей мамой, бедной женщиной, на краю леса. Перед их избушкой был сад, где росли два розовых куста. На одном были белые розы, на другом – красные. Поэтому и назвала мать своих дочерей, ту, которая была белее белой розы, Белоснежкой, а другую она была румяней красной, Краснозорькой. Сестры так любили друг дружку, что всюду ходили вместе, взявшись за руки.
1: Мы никогда не расстанемся, правда, Краснозорька?
2: Никогда, Белоснежка, до тех пор, пока живы будем.
1: Да.
3: И правильно, дочки мои родные. Помните, что если будете во всем помогать друг другу и все делать поровну, никогда никакой беды не приключится с вами.
0: Часто сестры уходили вдвоем в дремучий лес за ягодами, и ни разу ни один хищный зверь не тронул их, ни один маленький зверек не спрятался от них в страхе. Заяц смело брал капустный лист из рук сестер, дикая коза, как домашняя, паслась у них на глазах, олень прыгал вокруг них, а лесные птицы всю дорогу сопровождали девочек и пели им свои песни. Никто не боялся их, потому что у зверей чутье на добрых людей. А как относились они к своей матери? Во всем помогали ей: и дом прибрать, и огонь развести в очаге, и еду приготовить. Любили ее и берегли. Летом каждое утро, прежде чем мать просыпалась, Белоснежка ставила возле ее постели букет цветов. А в букете было непременно по цветку с каждого розового куста. Белая роза и красная.
3: Что-то холодно, девочки. Метель за окном. Белоснежка, закрой-ка поплотнее дверь и идите обе сюда, к огню.
1: С удовольствием, мамочка.
3: Вот я вам почитаю, а вы тем временем слушайте и придите. Садитесь-ка.
0: Так втроем они коротали долгие зимние вечера. Подле них на полу лежал барашек, а позади на нашесте, спрятав голову под крыло, дремал белый голубок. И вот однажды, тихим зимним вечером,
3: кто-то стучится к нам. Слышишь, Краснозорька?
2: Да, вроде того.
3: Отопри поскорее. Наверное, это какой-нибудь путник ищет у нас приюта и отдыха.
2: Сейчас, мамочка! Ой, мама! Медведь! Медведь! Прячьтесь! Ой! Ой!
4: А не бойтесь, я не причиню вам зла.
1: Ой, посмотрите-ка, он говорит человеческим голосом.
4: Я просто очень устал и хотел бы немного обогреться у вас.
3: Ах ты, бедный зверь, иди сюда. Вот, ну-ка, ложись-ка скорее вот здесь, вот у огня. Да, только смотри, осторожнее, не подпали случайно себе шубу. Ну, хватит прятаться. Ну, Белоснежка, Краснозорька, хватит. Медведь умный и добрый. Он не сделает вам ничего дурного. Ну, идите, идите, погладьте его.
4: Девочки, почистите немножко мою шубу, а то я весь в снегу.
1: Давай, Краснозорька,

0: гость остался. С той поры каждый вечер в один и тот же час он приходил к ним из леса, ложился перед очагом и позволял сестрам тормошить его, сколько им вздумается. А девочки так привыкли к нему, что даже дверь не закрывали, пока не придет их косматый черный приятель. Но вот наступила весна,
1: все вокруг зазеленело, и я должен уйти от вас. Прощай, Белоснежка. Теперь целое лето мы не увидимся.
2: Да куда же ты пойдешь, милый медведь?
1: В лес пойду. О. Охранять свои сокровища от злых карликов.
2: О, а что это за злые карлики?
1: Это малюсенькие человечки. Зимой, когда земля замерзает, они не могут выкарабкаться наверх и сидят в своих глубоких норах. Но сейчас солнце обогрело землю, растопило лед, и они вылезают из своего подземелья наружу. Всюду шарят и тащат к себе все, что понравится. А уж что окажется в их норе, не скоро свет увидит.
2: Как жалко, Миш, что ты уходишь. Нам так весело было всем вместе.
1: Прощай, Белоснежка.
2: Ой, постой, Миша. Ты зацепился за крюк и вырвал кусочек шерсти. Подожди, а? Что-то блеснуло у него на этом месте, как золото. Да нет, показалось мне. Убежал Миша, не захотел вернуться.
0: Вскоре после этого мать послала девочек в лес за хворостом. В чаще они набрели на большое поваленное ветром дерево. И еще издали им показалось, что возле ствола в траве кто-то суетится и прыгает.
2: Подойдем поближе. Что там, а? Смотри, как краснозорька. Карлик. Ой, какой маленький старичок. Лицо все в морщинах. И борода белая-белая. Длинная-длинная.
3: Чего вы встали-то? Чего глаза-то вытаращили? Не можете подойти поближе и помочь человеку-то?
2: Да что ты тут делаешь, маленький старичок?
3: Что делаю, что делаю? Глупые, любопытные гусыни. Я хотел расколоть дерево, чтобы заготовить себе мелких дровец для кухни. На толстых поленях пригорает наше нежное кушанье. В общем, я уже было вколотил в дерево клин, и все шло отлично, но проклятая деревяшка вылетела и мою прекрасную белую бороду защемила, словно тискание. Вот, видите, а? Она застряла в трещине, и я вот не могу это вырваться. Чего вы? Чего вы смеетесь-то, девчонки? Смотреть на вас, противно.
2: Сейчас, дедушка, я сбегаю, позову людей.
3: Вы даже пустые бараньи головы. Позову людей. Хватит с меня и вас двоих. Неужто вы не можете придумать ничего лучше-то?
2: Ну, потерпи немножко, человечек. Сейчас я тебя выручу. Вот тут у меня в кармане ножницы.
3: Ай-яй-яй-яй, неотёсанный вы Наруто. Отхватили кусок моей роскошной бороды. Чтоб вам пусто было.
4: Эй, чтоб вам пусто.
2: Какой чудной. Схватил какой-то мешок, набитый золотом, и убежал, даже не попрощавшись.
4: Да.
0: Через несколько дней после этого случая Белоснежка и Краснозорька вздумали наловить к обеду рыбы. Придя на берег ручья, они еще издали увидели какого-то большого кузнечика. Он прыгал около самой воды, словно хотел броситься в ручей.
2: Подбежи поближе, Белоснежка.
4: Да это вовсе не кузнечик, как нам показалось. Это ведь тот же самый карлик, которого мы встретили в лесу.
2: Ой, что с тобой? Зачем ты собираешься прыгать в воду? А?
3: Эх, вы глупые девчонки. Я не такой дурак, чтобы прыгать в воду. Неужели вы не видите, что эта проклятая рыба? Эй-яй-яй,

0: тянет меня за собой. Я удил рыбу, а этот мерзкий ветер намотал мою прекрасную, прекрасную длинную бороду на леску удочки. А тут как нарочно клюнула большая рыба. У меня нет сил вытянуть ее на берег, и она тащит меня одной за собой в воду. Да я сейчас это просто утону.
1: Видно, мы подоспели как раз вовремя, Белоснежка.
2: Ну да.
1: Знаешь, я буду его крепко держать, ага. А ты постарайся размотать бороду.
2: Да борода и леска так тесно переплелись, но ничего не получается.
1: Ну никак.
2: Ничего не поделаешь, придется еще отстричь кусочек бороды.
0: Ай-яй-яй, лягушки вы лупоглазые, так уродовать человека. Вы срезали лучшую часть моей бороды. Ну как я теперь в таком виде своим покажусь, а? Чтоб вам на бегу подметки терять.
3: Тут он схватил мешок с жемчугом, припрятанный в камышах, и пропал за камнем. Прошло несколько дней, и мать послала двух девочек в город купить иголок, ниток, лент и шнурков. Они пошли по пустынной равнине и заметили, что в небе парит большая птица. Медленно кружась, она спускалась все ниже и ниже и, наконец, села неподалеку от девочек возле скалы.
0: Эй, помогите!
3: Сестры переглянулись и бросились на жалобный крик. С ужасом они увидели, что в когтях орла бился их старый знакомый. Птица расправила крылья и уже собиралась унести карлика.
2: Хватайся за него! Тяни, тяни, краснозорого!
0: Ну неужели нельзя было как-нибудь поосторожней? Вы ведь в клочья разорвали мой кафтанчик. Ой, противный вы, неуклюжий, неповоротливый вы, девчонки. Ну что вы, все время ко мне пристаете, а? Что вы
3: И опять карлик поднял мешок, набитый на этот раз драгоценными камнями, и юркнул в какую-то нору под скалой. Девочки уже ничему не удивились и пошли дальше. Они уже привыкли к его неблагодарности. Вечером, сделав все дела в городе, они возвращались домой той же дорогой. И вновь произошла неожиданная встреча. У тропинки на чистом ровном месте сидел карлик. Он вытряхнул из своего мешка драгоценные камни, рассматривал их и разбирал, не думая, что в столь поздний час кто-нибудь пройдет мимо скал. В лучах заходящего солнца блестящие камешки так чудесно переливались и мерцали, что сестры невольно остановились и залюбовались ими.
0: Эй-эй-эй, ну чего стали-то, разыни? Чего вам тут надо-то? Я вам сейчас покажу, мерзкие людишки. Ой, медведь, бежать отсюда скорее в нору. Ай, какой ужас. Он закрыл ее своей лапой. Мне некуда деваться. Дорогой, господин медведь, пощадите меня. Я отдам вам все мои сокровища, только подарите мне жизнь. А? Ну на что я вам такой маленький, щупленький? Вы даже не почувствуете меня на зубах. Не почувствуете? Ой, ну что же делать? Дорогой господин медведь, возьмите лучше вот этих скверных девчонок. Ой, вот это... Это будет для вас лакомый кусочек. Смотрите, они жирнее молодых перепелок. Ну, скушайте их на здоровье.
3: Но медведь и ухом не повел, будто и не слышал, что говорил ему карлик. Он только ударил один раз карлика своей тяжелой лапой, и тот больше не шевелился. Девочки же, наблюдая эту страшную картину, так испугались, что бросились бежать без оглядки.
4: Белоснежка, Краснозорька, не бойтесь, подождите. Вы что же не узнали меня?
3: Тут только сестры поняли, что это их медведь. Они остановились и стали ждать, когда медведь догонит их. Вдруг толстая медвежья шкура свалилась с него. И перед ними предстал прекрасный юноша, с ног до головы одетый в золото. Вы догадались? Это был мой сын.
5: Девочки, послушайте меня, я королевич. А этот злой карлик много лет тому назад похитил меня, прихватив некоторые драгоценности отца. Меня он превратил тогда в медведя. Диким зверем я должен был скитаться по лесным тропам до тех пор, пока его смерть не освободит меня от колдовства. И вот, наконец, он получил поделом, а я снова стал человеком. Но я никогда не забуду, как вы пожалели меня, приютили, когда я был еще в звериной шкуре. Вы такие добрые существа и такие мужественные. Я восхищен. И впредь мы с вами никогда не расстанемся. Пойдемте во дворец, я познакомлю вас с моим отцом.
3: Вот какая история, дети мои. Но, может быть, кто-то из вас подумал, что я рассказал просто волшебную сказку? И, может быть, кто-то не поверил в существование злого колдуна-карлика? Но ведь в добрые души двух отважных девочек вы поверили? А это главное, для чего я вас всех пригласил сегодня в замок. Помните, что никакие злые силы не могут соперничать с искренностью и любовью. И я хочу, чтобы в моем королевстве бились только добрые сердца.

Ну а завтра в моем замке большой праздник. Пришло время сыграть две свадьбы. Белоснежка станет женой моего младшего, расколдованного сына. Ну а Краснозорька женой моего старшего. Я вас всех приглашаю на этот праздник, мои юные друзья. Ну а те, кто не смогут прийти, потому что живут в других королевствах, я прошу прислать поздравления с рисунками. Уж очень мне хочется сделать приятное моим дорогим Белоснежке и Краснозорьке. Они очень обрадуются, когда узнают, что все девочки и мальчики всех королевств желают им счастья. На конверте с поздравлением нужно написать адрес 113-326, Москва, радио, детская редакция, Белоснежке и Краснозорьке. Благодарю вас, дети мои.

0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
1: Медведь и собака. Жили-были мужик да баба. Была у них собака верная. С молоду сторожила она дом, а как пришла старость, так и брехать перестала. Надоела она мужику. Вот он взял веревку, зацепил собаку за шею и повел в лес. Привел к осине и хотел было удавить. Да как увидел, что у старого пса текут горькие слезы, стало ему жалко. Отпустил мужик собаку, а сам отправился домой. Остался пес в лесу, лежит под деревом, голодный, и проклинает собачью долю. Вдруг идет медведь.
2: «Что ты, пес, здесь улегся?»
3: «Хозяин меня прогнал».
2: «А что, пес, хочется тебе есть?»
3: «Еще как хочется-то».
2: «Ну, пойдем со мной, я тебя накормлю».
1: Вот они и пошли. Попадается им навстречу жеребец. Медведь схватил жеребца. Жеребец упал. Медведь разорвал его и говорит собаке:
2: «На, ешь сколько хочешь. А как съешь все, приходи ко мне».
1: Живет собака, ни о чем не тужит. А как все съела, да опять проголодалась, побежала к медведю.
2: «Ну что, брат, съел жеребца?»
3: «Съел. Опять приходится голодать».
2: «Зачем голодать? Знаешь ли, где ваши бабы жнут?»
3: «Знаю».
2: «Тогда пойдем, я подкрадусь к твоей хозяйке, ухвачу ребенка, да. А ты догоняй меня да отнимай. Как отнимешь, отнеси хозяйке. Она зато станет тебя по-старому кормить».
1: Вот прибежал медведь на ниву, где бабы жнут, и унес ребенка. Ребенок закричал, бабы бросились за медведем. Догоняли, догоняли, не могли догнать. Так и воротились. Мать плачет, бабы тужат. Откуда ни возьмись, прибежал пес, догнал медведя, отнял ребенка и несет его назад.
4: «Смотрите, говорят бабы, пес-то отнял ребенка!»
1: «Мать, уж так рада, родешенька!»
4: «Теперь я этого пса ни за что не покину!»
1: Привела собаку домой, налила молока, накрошила хлебца.
4: «На, покушай!»
1: А мужику говорит:
4: «Вот, муженек, эту собаку надо беречь да кормить. Она нашего ребенка у медведя отняла!»
1: Поправился пес, отъелся и живет припеваючи. Стал он медведю первый друг. Один раз у мужика была вечеринка. На ту пору медведь пришел к собаке в гости.
2: «Здорово, пес! Ну, как поживаешь? Хлеб поедаешь?»
3: «Слава богу!» — отвечает пес. «Не житье, а масленица. Чем же мне тебя попотчевать-то? Пойдем в избу. Хозяева загуляли, не увидят. Только ты войдешь, скорее лезь под печку. Вот я что добуду, тем и стану тебя потчевать».
1: Ладно. Забрался медведь в избу под печку. Собака видит, что гости и хозяева порядком развеселились, и ну таскать со стола, угощать приятеля. Медведь выпил стакан, выпил другой, разобрало его. Гости затянули песни, и медведь стал свою песню заводить. Собак его уговаривает:
3: «Не пой, а то беда будет».
1: Куда? Медведь не утихает, а все громче заводит песню. Гости услыхали вой под печью, подхватили колья и давай медведя по бокам охаживать. На силу медведь вырвался, убежал. Вот тебе и сходил в гости.

0: Перышко финиста ясно сокола. Русская народная сказка. Жил-был старик. Было у него три дочери. Большая и средняя бездельницы, а меньшая только о хозяйстве родила. Собирается отец в город и спрашивает у своих дочерей, которой что купить. Большая просит: «Купи мне платье». И средняя тоже говорит:
1: «А тебе что, дочь моя любимая?» — спрашивает у меньшой.
2: «Купи мне, батюшка, перышко финиста ясно-сокола».
0: Отец простился с ними и уехал в город. Большим дочерям купил по платью, а перышко финиста ясно-сокола нигде не нашел. Воротился домой, старшую и среднюю дочерей обновами обрадовал.
1: «А тебе, — говорит меньшой, — не нашел перышко финиста ясно-сокола».
2: «Так и быть, —
0: сказала она, — может, в другой раз посчастливится найти». Большие сестры краят, да обновы себе шьют, да над нею посмеиваются, а она, знай, отмалчивается. Опять собирается отец в город и спрашивает:
1: «Ну, дочки, что вам купить?»
0: Большая и средняя просят по платку купить, а меньшая говорит:
2: «Купи мне, батюшка, перышко финиста ясно-сокола».
0: Отец поехал в город, купил два платка, а перышко финиста ясно-сокола и в глаза не видал. Воротился назад и говорит:
1: «Эх, дочка, ведь опять я не нашел перышко финиста ясно-сокола».
2: «Ничего, батюшка, может, в иное время посчастливится».
0: Вот и в третий раз собирается отец в город и спрашивает:
1: «Сказывайте, дочки, что вам купить?»
0: Большие говорят:
2: «Купи нам серьги».
0: А меньшая опять свое:
2: «Купи мне перышко финиста ясно-сокола».
0: Отец искупил золотые серьги, бросился искать перышко, никто такого не ведает. Опечалился и поехал из городу. Только за заставу, а навстречу ему старичок несет коробочку.
1: «Что несешь, старина?» «Перышко финиста ясно-сокола». «Что за него просишь?» «Давай 1000».
0: Отец заплатил деньги и поскакал домой с коробочкой. Встречают его дочери.
1: «Ну, дочь моя любимая, — говорит он меньшой, — наконец и тебе купил подарок. На, возьми».
0: Меньшая дочь чуть не прыгнула от радости. Взяла коробочку, стала ее целовать-миловать, крепко к сердцу прижимать. После ужина разошлись все спать по своим светелкам. Пришла и она в свою горницу, открыла коробочку. Перышко финиста ясно-сокола тотчас вылетело, ударилась об пол, и явился перед девицей прекрасный царевич. Повели они меж собой речи сладкие, хорошие. Услыхали сестры и спрашивают:
2: «С кем это ты, сестрица, разговариваешь?» «Сама с собой», — отвечает красная девица. «А ну отопрись».
0: Царевич ударился об пол и сделался перышком. Она взяла, положила перышко в коробочку и отворила дверь. Сестры и туда смотрят, и сюда заглядывают. Нет никого. Только они ушли, красная девица открыла окно, достала перышко и говорит:
2: «Полетай, мое перышко, во чисто поле, погуляй до поры до времени».
0: Перышко обратилось ясным соколом и улетело в чистое поле. На другую ночь прилетает финист ясный сокол к своей девице. Пошли у них разговоры веселые. Сестры услыхали и тотчас к отцу побежали.
2: «Батюшка, у нашей сестры кто-то по ночам бывает, и теперь сидит да с нею разговаривает».
0: Встал отец и пошел к меньшой дочери. Входит в ее горницу, а царевич уж давно обратился перышком и лежит в коробочке.
1: «Ах, вы негодные!» — накинулся отец на своих больших дочерей. «Что вы на нее понапрасну взводите? Лучше бы за собой присматривали».
0: На другой день сестры поднялись на хитрости. Вечером, когда на дворе совсем стемнело, поставили лестницу, набрали острых ножей да иголок и натыкали на окне красной девицы. Ночью прилетел финист ясный сокол, бился-бился, не мог попасть в горницу, только крылышки себе обрезал. «Прощай, красная девица», — сказал он. «Если вздумаешь искать меня, то ищи за 39 земель в 30-м царстве. Прежде 3 пары башмаков железных истопчешь, 3 посоха чугунных изломаешь, 3 просверы каменных изгложишь, чем найдешь меня, добро молодца». А девица спит себе, хоть и слышит сквозь сон эти речи неприветливые, а встать пробудиться не может. Утром просыпается, смотрит, На окне ножи да иглы натыканы, а с них кровь так и капает. Всплеснула руками.
2: «Ах, боже мой! Знать, сестрицы сгубили моего друга милого!»
0: В тот же час собралась и ушла из дому. Побежала в кузницу, сковала себе 3 пары башмаков железных да 3 посоха чугунных, запаслась 3 каменными просверами и пустилась в дорогу искать финиста Ясносокола. Шла-шла, 2 башмаков истоптала, чугунный посох изломала и каменную просверу изглодала. Приходит к избушке и стучится.
2: «Хозяин с хозяюшкой, укройте от темной ночи!»
0: Отвечает старушка.
3: «Милости просим, краснодевица, куда идешь, голубушка?»
2: «Ах, бабушка, ищу финиста Ясносокола!»
3: «Ну, краснодевица, далеко ж тебе искать будет!»
0: Наутро говорит старуха.
3: «Ступай теперь к моей родной сестре, она тебя добру научит. А вот тебе мой подарок, серебряные донцы, золотое веретенце. Станешь кудель прясть, золотая нитка потянется».
0: Потом взяла клубочек, покатила по дороге и наказала вслед за ним идти. Куда клубочек покатится, туда и путь держи. Девица поблагодарила старуху и пошла за клубочком. Долго ли, коротко ли, другая пара башмаков изношен, другой посох изломан, еще каменная просвира изглодана. Наконец прикатился клубочек к избушке. Она постучалась.
2: «Добрые хозяева, укройте от темной ночи краснодевицу!»
3: «Милости просим», —
0: отвечает старушка.
3: «Куда идешь, краснодевица?»
2: «Ищу бабушка финиста Ясносокола».
3: «Далеко ж тебе искать будет?»
0: Поутру дает ей старушка серебряное блюдо и золотое яичко и посылает к своей старшей сестре. А Надя знает, где финиста Ясносокола искать. Простилась краснодевица со старухою и пошла в путь дорогу. Шла-шла, 3-я пара башмаков истоптана, 3-й посох изломан и 1-я просвира изглодана. Прикатился клубочек к избушке. Стучится и говорит страннице.
2: «Добрые хозяева, укройте от темной ночи краснодевицу!»
0: Опять вышла старушка.
3: «Поди, голубушка, милости просим. Откуда войдешь и куда путь держишь?»
2: «Ищу бабушка финиста Ясносокола».
3: «Ох, трудно, трудно отыскать его. Он живет теперь в этом-то городе, на просвирненной дочери там женился».
0: Наутро говорит старуха красной девице.
3: «Вот тебе подарок, золотое пялечко да иголочка. Ты только пялечко держи, а иголочка сама вышивать будет. Ну, теперь ступай с Богом и наймись к просвирне в работнице».
0: Сказано, сделано. Пришла красная девица на просвирнен двор и нанялась в работнице. Дело у ней так и кипит под руками. И печку топит, и воду носит, и обед готовит. Просвирня смотрит да радуется.
3: «Слава Богу!» — говорит своей дочке. «Нажили себе работницу и услужливую, и добрую. Без наряду все делает».
0: А красная девица, покончив с хозяйскими работами, взяла серебряное донце, золотое веретенце и села прясть. Придет, из кудели нитка тянется. Нитка не простая, а чистого золота. Увидала это просвирнена дочь.
2: «Ах, красная девица, не продашь ли мне свою забаву?» «Пожалуй, продам. А какая цена?» «Позволь с твоим мужем ночь перебыть».
0: Просвирнена дочь согласилась.
2: «Не беда», — думает. «Ведь мужа можно сонным зельем опоить, а через это веретенце мы с матушкой озолотимся».
0: Афиниста Ясносокола дома не было. Целый день гулял по Поднебесью, только к вечеру воротился. Сели ужинать. Красная девица подает на стол кушанье, да все на него смотрит. А он, добрый молодец, и не узнает ее. Просвирнена дочь подмешала финисту Ясносоколу сонного зелья в питье, уложила его спать и говорит работнице.
2: «Ступай к нему в горницу, да мух отгоняй».
0: Вот красная девица отгоняет мух, а сама слезно плачет.
2: «Проснись, пробудись, финист Ясный Сокол. Я, красная девица, к тебе пришла, 3 чугунных посоха изломала, 3 пары башмаков железных истоптала, 3 просверы каменных изглодала, да тебя все, милого, искала».
0: Афинист спит, ничего не чует. Так и ночь прошла. На другой день работница взяла серебряное блюдечко и катает по нем золотым яичком. Много золотых яиц накатала. У
2: увидела просвирнена дочь.
4: «Продай», — говорит, — «мне свою забаву».
5: «Пожалуй, купи».
4: «А как цена?»
5: «Позволь с твоим мужем еще единую ночь перебыть».
4: «Хорошо, я согласна».
2: Афинист Ясный Сокол опять целый день гулял по Поднебесью. Домой прилетел только к вечеру. Сели ужинать, Красная Девица подает кушанье, да все на него смотрит, а он словно никогда и не знавал ее. Опять просвирнена дочь поила его сонным зельем, уложила спать и послала работницу мух отгонять. И на этот раз, как ни плакала, как ни будила его Красная Девица, он проспал до утра и ничего не слышал. На третий день сидит Красная Девица, держит в руках золотое пялечко, а иголочка сама вышивает. Да такие узоры чудные! Загляделась просвирнена дочка.
5: «Продай, Красная Девица, продай!» — говорит. «Мне свою забаву».
4: «Пожалуй, купи».
5: «А как цена?»
4: «Позволь с твоим мужем третью ночь перебыть».
5: «Хорошо, я согласна».
2: Вечером прилетел Финист Ясный Сокол. Жена опоила его сонным зельем, уложила спать и посылает работницу мух отгонять. Вот Красная Девица мух отгоняет, а сама слезно причитывает.
5: «Проснись, пробудись, Финист Ясный Сокол! Я, Красная Девица, к тебе пришла! Три чугунных посоха изломала, три пары железных башмаков истоптала, три каменных просверы изгладала, все тебя, милого, искала».
2: Афинист Ясный Сокол крепко спит, ничего не чует. Долго она плакала, долго будила его. Вдруг упала ему на щеку слеза Красной Девицы, и он в ту же минуту проснулся.
5: «А!» — говорит. «Что-то меня обожгло!»
4: «Финист Ясный Сокол!» — отвечает ему девица. «Я к тебе пришла. Три чугунных посоха изломала, три пары железных башмаков истоптала, три каменных просверы изгладала, все тебя искала. Вот уж третью ночь над тобою стою, а ты спишь, не пробуждаешься, на мои слова не отзываешься».
2: Тут только узнал ее Финист Ясный Сокол и так обрадовался, что сказать нельзя. Сговорились и ушли от просверни. Поутру хватилась просвирнена дочь своего мужа. Ни его нет, ни работницы. Стала жаловаться матери. Просвирня приказала лошадей заложить и погналась в погоню. Ездила-ездила и к трем старухам заезжала, а Финиста Ясно Сокола не догнала. Его и следов давно не видать. Очутился Финист Ясный Сокол со своей суженой возле ее дома родительского. Ударился о сырую землю и сделался перышком. Красная Девица взяла его, спрятала за пазуху и пришла к отцу.
3: «Ах, дочь моя любимая, я думал, что тебя и на свете нет. Где была ты так долго?»
5: «Богу ходила молиться».
2: А случилось это как раз около святой недели. Вот отец со старшими дочерьми собираются к заутренне.
3: «Что ж, дочка милая», — спрашивает он меньшую, — «собирайся да поедем, нынче день такой радостный».
5: «Батюшка, мне надеть на себя нечего. Надень наши уборы», — говорят старшие сестры. «Ах, сестрицы, мне ваши платья не по кости, я лучше дома останусь».
2: Отец с двумя дочерьми уехал к заутренне. В те поры Красная Девица вынула свое перышко. Ударилось оно об пол и сделалось прекрасным царевичем. Царевич свистнул в окошко. Тотчас же явились и платья, и уборы, и карета золотая. Нарядились, сели в карету и поехали. Входят они в церковь, становятся впереди всех. Народ дивится. Какой такой царевич с царевною пожаловал? На исходе заутренней вышли они раньше всех и уехали домой. Карета пропала, платьев и уборов как не бывало, а царевич обратился перышком. Воротился и отец с дочерьми.
5: «Ах, сестрица, вот ты с нами не ездила, в церкви был прекрасный царевич с ненаглядной царевною». «Ничего, сестрица, вы мне рассказали все равно, что сама была».
2: На другой день опять тоже, а на третий, как стал царевич с Красной Девицей в карету садиться, отец вышел из церкви и своими глазами видел, что карета к его дому подъехала и пропала. Воротился отец и стал меньшую дочь допрашивать. Она и говорит:
5: «Делать нечего, надо признаться».
2: Вынула перышко. Перышко ударилось об пол и обернулось царевичем. Тут их и обвенчали, и свадьба была богатая. На той свадьбе и я был, вино пил. По усам текло, во рту не было.
1: Надели на меня колпак, да и ну толкать. Надели на меня кузов. Ты, детинушка, не гузай. Убирайся-ка поскорей со двора.

0: Один жил бедно, другой богато. Одного звали Степаном, а другого Иваном. У богатого Ивана родился сын. Он позвал на крестины своих знакомых и бедного брата Степана. После крестин Степан идет домой пьяный и поет: «Ходи, изба, ходи, печь, когда будем блины печь?» Слышит, кто-то тихо за ним подпевает тоненьким голоском:
1: «Ходи, изба, ходи, печь, когда будем блины печь?»
0: Он и спрашивает: «Кто там?»
1: «Нужда твоя».
0: Он обернулся и увидал: стоит старушка маленькая росточком, вся в лохмотьях. Он ей и говорит: «Чего тебе зря топтаться? Иди ко мне в мешок, я тебя домой отнесу». Она в мешок заскочила, он его перехватил рукой, перевязал ниткой, пришел домой и начал делать гробик. Увидала жена и спрашивает: «Степан, что ты делаешь?» «Молчи, жонка, молчи! Нужду поймал! Нужду схороним, заживем богато!» Положил нужду в гроб, заколотил и похоронил на кладбище подле дядиной могилы. Шел домой с кладбища, нашел 100 рублей денег. Пришел домой, купил корову и лошадь, стал жить и поживать, и добра наживать. И пошли у него деньги копейка на копейку. И через 2 года он начал жить богаче своего брата Ивана. Обзавидовался брат Иван. Пришел к Степану в гости и говорит: «Давно ли ты жил бедно? Объясни, почему ты зажил лучше меня?» Брат объяснил по-свойски. Иван пошел и нужду выкапывать стал. «Поди, нужда, на старое место». Выпустил он ее, она и говорит:
1: «Не пойду я ко Степану, пойду ко Ивану».
0: Вскочила на плечи, он бежать в избу. Она за печку заскочила. На следующий день у Ивана дом сгорел. Деньги сгорели, дали больше. Конь пал, корова пала. Собрал Иван последние деньжонки и пошел покупать себе лошадь. Купил коня, оказалось, кобыла. Сидит, горюет. Приходит брат Степан: «Брат Иван, что ж ты так бедно живешь, а? Да что ты, брат, беда за бедой. Купил коня, оказалось, лошадь. Прости меня грешного. Я выкупал нужду, хотел на тебя напустить, а она ко мне пришла». «Так значит, она у тебя везде теперь?» «Да, да, везде, и в скотину, и в дом, и в деньги, за печку и за ту села. Что поделать?» Иван вынул кошелек денег, высыпал деньги в карман и говорит: «Деньги мои, а кошелек пустой твой будет. Хоть пустой, да не с нуждой». Нужда выскочила из-за печки, заскочила в кошелек и кричит:
1: «А я и здесь есть, а я и здесь есть, а я и здесь есть».
0: Степан взял и захлопнул кошелек. Попалась! Завернул в мешок, завязал накрепко, привязал камень, снесли они и в воду. И зажили оба брата хорошо.
2: Сказка Ханса Кристиана Андерсена.
3: Одной женщине очень хотелось иметь маленького ребенка. Вот она пошла к старой колдунье и сказала:
4: «Мне так хочется иметь маленького ребеночка. Не скажешь ли ты, где мне его взять?»
5: «Твоему горю помочь можно»,
3: сказала колдунья.
5: «Вот тебе ячменное зерно. Положи его в цветочный горшок, и ты увидишь, что будет».
4: «Спасибо тебе»,
3: сказала женщина и дала колдунье 2 денежки. Дома она посадила ячменное зерно, и из него тотчас же вырос прекрасный большой цветок. Выглядел совсем как тюльпан, но лепестки у него были плотно сжаты, точно у нераспустившегося бутона.
4: «Вот прелестный цветок»,
3: — сказала женщина и поцеловала красивые красные с желтым лепестки. И как только она их поцеловала, в цветке что-то щелкнуло, и он раскрылся. Теперь было видно, что это настоящий тюльпан. Посреди цветка, на зеленом стульчике, сидела крошечная девочка, маленькая и прелестная, длиной всего с дюйм. Ее прозвали Дюймовочкой. Блестящая лакированная скорлупка грецкого ореха была ее колыбелькой, голубые фиалки — матрацем и лепесток розы — периной. В скорлупке она спала ночью, а днем играла на столе. На стол женщина поставила тарелку с водой, вокруг положила венок из цветов, а стебельки их опустила в воду. В воде плавал большой лепесток тюльпана. Дюймовочка сидела на нем и плавала от одного края тарелки до другого. Два белых конских волоса служили ей веслами. Все это было прелесть, как мило. Дюймовочка умела также и петь, и такого нежного и красивого голоска никто еще не слыхивал. Раз ночью, когда она лежала в своей хорошенькой постельке, в разбитое окно вскочила отвратительная жаба. Она была безобразная, большая, мокрая. Жаба прыгнула прямо на стол, где спала под лепестком розы Дюймовочка.
6: «Вот отличная жена моему сыну!» —
3: сказала жаба, схватила скорлупку, где спала Дюймовочка, и выпрыгнула через окно в сад. Там протекала большая широкая река, а возле самого берега было болото. Вот здесь-то, в тине, и жила жаба со своим сыном. У, какой он был гадкий и противный, вылитая мать. Вот все, что он мог сказать, когда увидел прелестную девочку в ореховой скорлупке.
6: «Не говори так много, а то она проснется», —
3: сказала старая жаба.
6: «Она легка, как лебединый пух, и, пожалуй, еще убежит от нас. Посадим ее на середину реки, на широкий лист кувшинки. Это ведь целый остров для такой крошки. Оттуда она не сможет убежать. А мы тем временем приготовим в тине комнаты, где вы будете жить».
3: В реке росло множество кувшинок. Их широкие зеленые листья плавали по поверхности воды. Самый дальний лист был больше всех. К нему ты подплыла, старая жаба, и поставила на него ореховую скорлупку с Дюймовочкой. Бедная крошка проснулась рано утром и, увидав, где она, горько заплакала. Со всех сторон Дюймовочку окружала вода, и никак нельзя было попасть на сушу. А старая жаба сидела внизу, в тине, и украшала горницу камышом и желтыми кувшинками. Ей хотелось устроить все покрасивее для молодой невестки. Потом она подплыла со своим безобразным сынком к листу Дюймовочки, чтобы взять ее хорошенькую кровать и поставить в спальню. Старая жаба очень низко присела в воде перед девочкой и сказала:
6: «Вот это мой сынок, твой будущий муж. Вы славно заживете внизу, в тине».
3: Вот все, что сказал сынок. Они взяли хорошенькую кроватку и уплыли с ней. А Дюймовочка сидела одна на зеленом листе и горько плакала. Ей вовсе не хотелось жить у гадкой жабы и выходить замуж за ее противного сына. Маленькие рыбки, которые плавали под водой, повысунули головки и глядели на девочку. Им стало жаль, что она попадет к гадкой жабе. Не бывать этому. Рыбки столпились вокруг зеленого стебля, на котором держался лист, перегрызли его своими зубами, и лист с Дюймовочкой поплыл по реке. Дюймовочка плыла, а маленькие птички, сидевшие в кустах, глядя на нее, пели:
4: «Какая прелестная маленькая девочка!»
3: А лист все плыл да плыл. Чудесный белый мотылек все время порхал вокруг дюймовочки и, наконец, уселся на лист. Дюймовочка радовалась. Гадкая жаба не могла теперь догнать ее, а вокруг все было так красиво. Солнце освещало воду, и вода была как расплавленное золото. Дюймовочка сняла свой пояс, один конец обвязала вокруг мотылька, а другой прикрепила к листу. И они поплыли еще быстрее. Мимо летел майский жук. Увидал девочку, обхватил ее за тонкую талию лапкой и унес на дерево. А зеленый лист поплыл дальше, и с ним мотылек. Он ведь был привязанный, не мог освободиться. Ой, как испугалась бедная дюймовочка, когда майский жук взлетел с ней на дерево. Но больше всего она была огорчена из-за красивого белого мотылька, которого она привязала к листу. Если ему не удастся освободиться, он умрет с голоду. Но майскому жуку и горя было мало. Он уселся с дюймовочкой на самый большой лист на дереве, угостил ее сладким цветочным соком и сказал, что она очаровательна, хоть и совсем не похожа на майского жука. Потом прилетели с визитом другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они разглядывали дюймовочку, а барышни майские жуки пожимали щупальцами и говорили:
7: «У нее только две ножки. Как это печально. У нее нет щупальцев.
8: Какая у нее тонкая талия. Фи, как она похожа на человека. Как она некрасива!»
3: Сказали в один голос все дамы майские жуки. А ведь дюймовочка была прелестна. Это находил и майский жук, который принес ее. Но когда все остальные жуки сказали, что она безобразна, он поверил этому и не захотел держать ее у себя.
9: «Пусть идет, куда хочет».
3: Он слетел с ней с дерева и посадил ее на ромашку. Тут дюймовочка заплакала. Ей было горько, она такая некрасивая, ведь даже майские жуки не захотели держать ее у себя. А на самом деле она была такая нежная и ясная, как самый прекрасный розовый лепесток. Все лето прожила бедная дюймовочка одна денешенька в большом лесу. Она сплела себе из травинок постельку и подвесила ее под лопушиный лист, чтобы дождик не замочил ее. Она питалась сладкой цветочной пылью и пила росу, которую каждое утро находила на листьях. Так прошли лето и осень. Приближалась зима. Холодная, длинная зима. Все птички, которые так красиво пели дюймовочки, улетели. Цветы и листья завяли. Большой лопух, под которым она жила, свернулся, и от него остался только желтый увядший стебель. Дюймовочка ужасно зябла, потому что платьице ее изорвалось, а сама она была такая нежная и маленькая, что боялась замерзнуть совсем. Пошел снег, и каждая снежинка для нее была все равно, что целая лопата снегу для нас. Мы-то ведь большие, а она была всего с дюйм. Она завернулась в сухой листик, но он плохо грел, и бедняжка тряслась от холода. Возле самого леса, куда она попала, лежало большое хлебное поле. Хлеб давно уже был убран, и только голые сухие соломинки торчали из мерзлой земли. Дюймовочка шла между ними, как в густом лесу, и вся дрожала от холода. Так она пришла к норке, прикрытой сухими былинками. Тут жила полевая мышь. Она жила в тепле и довольстве, хоромы ее были битком набиты зерном, кухня и кладовая были великолепны. Бедная дюймовочка стала возле дверей и, как нищенка, попросила подать ей кусочек ячменного зерна. Вот уже 2 дня, как она ничего не ела.
10: «Ах ты, бедняжка!»
3: — сказала полевая мышь. Она была, в сущности, добрая старуха.
10: «Иди ко мне в мой теплый дом и поешь со мной».
3: А так как дюймовочка ей понравилась, то она сказала:
10: «Можешь оставаться у меня на всю зиму, только смотри, хорошенько убирай мои комнаты и рассказывай мне сказки. Я до них большая охотница».
3: И дюймовочка делала, что приказывала ей добрая старая мышь, и зажила отлично.
10: «Скоро у нас будут гости»,
3: — сказала полевая мышь.
10: «Мой сосед обычно посещает меня раз в неделю. Он живет в еще большем довольстве, чем я. У него огромные залы. Он носит богатую черную бархатную шубу. Вот если бы тебе посчастливилось выйти за него замуж, ты бы отлично пристроилась. Но только он слепой. Ты должна рассказать ему свои самые чудесные сказки.
3: Но Дюймовочке не понравился сосед. Ведь это был крот. Он пришел с визитом в своей черной бархатной шубе. Он был такой богатый и ученый. Его хоромы были в 20 раз больше квартиры полевой мыши, но он терпеть не мог ни солнца, ни прекрасных цветов и так дурно отзывался о них. Он ведь никогда не видел их. Дюймовочке пришлось петь, и она спела песню и про майского жука, и еще другую, и крот влюбился в нее, очарованный ее прелестным голоском. Немного погодя, крот прорыл длинный подземный коридор от своего дома до их жилья и разрешил полевой мыши и дюймовочке гулять по коридору, когда им вздумается. И он просил их не пугаться мертвой птицы, лежавшей там. Это была настоящая птица с перьями и клювом, умершая, вероятно, совсем недавно, в начале зимы, и похороненная как раз в том месте, где он прорыл свой коридор. Крот взял в рот кусок гнилушки, она ведь светит, как огонь в темноте, и пошел вперед, освещая длинный темный коридор. Они дошли до того места, где лежала мертвая птица. Крот уперся широким носом в потолок и приподнял землю, так что образовалась большая дыра, в которую проник дневной свет. И тогда Дюймовочка увидела. Посреди коридора лежала мертвая ласточка, прижав к бокам красивые крылья и вытянув голову и ножки. Бедная птичка умерла, конечно, от холода. Дюймовочку это очень огорчило. Она так любила всех птичек. Они ведь все лето утешали ее своими песенками. Крот толкнул птичку лапой и сказал:
11: «Перестала пищать. Не дай бог родиться птицей. Я очень рад, что моим детям нечего бояться этого. У такого создания, кроме его квит, ничего за душой нет. Поневоле зимой приходится помирать с голоду».
12: «Вполне с вами согласна»,
3: — сказала полевая мышь.
12: «Что дают птицы все ее квит? Зимой ей остается только голодать и холодать».
3: Дюймовочка не проронила ни слова. Но когда крот с мышью повернулись к птице спиной, она наклонилась к ней, раздвинула перышки на голове и поцеловала ее в закрытые глазки.
4: «Может быть, это та самая ласточка, которая так чудесно пела мне летом?»
3: — подумала она.
4: «Как много радости доставила она мне, милая, красивая птичка!»
3: Потом крот опять заделал дыру, сквозь которую проникал дневной свет, и отвел Дюймовочку домой. Ночью она никак не могла заснуть. Она встала, сплела из сухих блинок большое красивое одеяло и укутала им мертвую птицу. Под бока она положила ей пух, который нашла в горнице у мыши, чтобы ласточке не так холодно было лежать в сырой земле.
4: «Прощай, хорошенькая птичка»,
3: — сказала Дюймовочка.
4: «Прощай и прощай. И спасибо тебе за твои чудесные песни. Ты распевала их летом, когда все деревья были зеленые и солнце ласково светило нам».
3: Потом она положила голову на грудь птички и вдруг испугалась. Внутри что-то застучало. Это было сердце птицы. Ласточка не умерла. Она только окоченела, а теперь отогрелась и ожила. Дюймовочка дрожала от страха. Ведь птица была просто великаном по сравнению с ней, с такой крошкой. Но она собралась с духом, поплотнее укутала ласточку, принесла листок мяты, которым сама укрывалась, и накрыла им голову птицы. На следующий день Дюймовочка опять пробралась к ней. Теперь птичка совсем ожила, была только еще очень слаба. Смогла лишь на минутку открыть глаза и поглядеть на Дюймовочку, которая с гнилушкой в руках вместо фонарика стояла перед ней.
4: «Спасибо тебе, прелестное дитя»,
3: — сказала ей больная ласточка.
4: «Я так хорошо согрелась. Скоро я совсем окрепну и опять вылечу на солнышко. Ах!»
3: сказала девочка.
8: Снаружи мороз и идет снег. Оставайся в твоей теплой постельке, а я буду ухаживать за тобой.
3: И она принесла ласточке воды в чашечке цветка. Ласточка попила и рассказала ей, как она поранила себе крыло и не могла поэтому лететь так быстро, как другие ласточки, которые умчались теперь далеко-далеко в теплые края. В мороз она окоченела и упала на землю, и больше уж ничего не помнила и совсем не знала, как попала сюда. Всю зиму она оставалась в подземелье, и Дюймовочка заботилась о ней и очень привязалась к ней. Но полевая мышь и крот ничего не должны были знать об этом. Они ведь не любили бедную бездомную птицу. Как только настала весна и солнце согрело землю, ласточка простилась с Дюймовочкой и собралась лететь. Она спросила, не хочет ли Дюймовочка сесть к ней на спину и полететь с ней. Но Дюймовочка не захотела огорчать старую полевую мышь и осталась.
8: «Прощай, прощай, добрая, чудесная девочка!»
3: сказала ласточка и вылетела на волю. Дюймовочка поглядела ей вслед, и глаза ее наполнились слезами. Так полюбила она бедную ласточку.
8: «Квивит! Квивит!»
3: пропела птица и улетела в зеленый лес. Дюймовочке было очень грустно. Ее совсем не пускали погреться на солнце, а хлеб, который посеяли в поле вокруг дома полевой мыши, разросся в целый лес.
10: «Летом ты будешь шить себе приданое»,
3: — говорила мышь.
10: «Сошьешь шерстяное платье и белье, будет что надеть и что постелить, когда станешь женой крота».
3: Дюймовочке пришлось прясть, а мышь наняла 4 пауков, которые должны были ткать и днем, и ночью. Каждый вечер крот приходил в гости и все говорил о том, что скоро конец лету, что, слава богу, солнце не печет больше так сильно, и что, когда кончится лето, они сыграют свадьбу. Но Дюймовочка вовсе этому не радовалась. Она не любила скучного крота. Каждое утро на восходе солнца и каждый вечер на закате прокрадывалась она на порог мышиной норки и глядела, когда ветер раздвигал колосья, на голубое небо. Она думала тогда, как хорошо и привольно на белом свете. И ей хотелось увидеть милую ласточку. Наступила осень, все приданое было готово.
10: «Через 4 недели будет твоя свадьба»,
3: сказала Дюймовочке полевая мышь. А Дюймовочка заплакала и сказала, что не пойдет за скучного крота.
10: «Глупости»,
3: сказала мышь.
10: «И не упрямься, а то укушу тебя своим белым зубом. У тебя будет прекрасный муж. Такой черной бархатной шубы нету самой королевы. У него полны закрома и подвалы. Тебе следует благодарить Бога за такого мужа».
3: И вот должны были сыграть свадьбу. Крот пришел за Дюймовочкой. Она должна была жить с ним глубоко под землей и никогда не видеть больше ясного солнышка, потому что крот терпеть его не мог. Бедной девочке было так грустно. Она вышла проститься с солнцем, на которое она могла еще любоваться, стоя в дверях.
8: «Прощай, красное солнышко»,
3: сказала она и протянула кверху руки. Она даже отошла немного от мышиной норки. Хлеб был уже убран, и опять торчали одни сухие соломинки.
8: «Прощай и ты»,
3: сказала она и обняла маленький красный цветочек, который еще уцелел.
8: «Кланяйся от меня, ласточки, если увидишь ее. Квивит! Квивит!»
3: Вдруг раздалось над ее головой. Она взглянула наверх и увидала пролетавшую мимо ласточку. Ласточка очень обрадовалась, увидав Дюймовочку. Девочка рассказала, как ей не хочется выходить замуж за уродливого крота и жить под землей, куда никогда не проникает солнечный свет. Она рассказывала, а слезы так и текли у нее из глаз.
8: «Наступает зима»,
3: сказала ласточка.

0: распростертые крылья и привязала себя поясом к самому большому перу. Ласточка взвелась высоко в воздух и полетела над лесом и морем, над высокими горами, где лежит вечный снег. Дюймовочке стало очень холодно. Она зарылась в теплые перья ласточки и высунула одну лишь голову, чтобы любоваться теми местами, над которыми они пролетали. И вот они очутились в теплых краях. Солнце здесь светило гораздо ярче, небо было в два раза выше, чем у нас, а вдоль канав и изгороди рос чудесный зеленый и красный виноград. В лесах зрели апельсины и лимоны, пахло миртами и мятой, по дорогам за пестрыми крупными бабочками бегали прелестные ребятишки. Но ласточка полетела еще дальше, и кругом стало еще прекраснее. Среди зеленых деревьев на берегу Голубого моря стоял, сверкая белым мрамором, старинный дворец. Виноград обвивал его высокие колонны, на самом верху которых было множество ласточкиных гнезд.
1: «Вот мой дом»,
0: — сказала ласточка.
1: «А ты выбери себе один из этих великолепных цветов, что растут там, внизу. Я снесу тебя туда, и ты заживешь чудесно. Ах, как хорошо!»
0: — воскликнула девочка и захлопала ручками. Внизу лежала большая мраморная колонна. Падая на землю, она разбилась на три части, и среди них росли теперь чудесные крупные белые цветы. Ласточка опустила дюймовочку на один из широких лепестков, и как же она удивилась! Посреди цветка сидел крошечный человечек, белый и прозрачный, словно хрустальный. На голове у него была золотая корона, а за плечами сияющие крылья. Сам он был не больше дюймовочки. В каждом цветке жил такой юноша или девушка, но этот был королем над ними всеми.
1: «Как он красив!»
0: — шепнула дюймовочка ласточке. А маленький король очень испугался ласточки. Она ведь была великаншей по сравнению с ним. Он же был крошечный и нежный. Но, увидав дюймовочку, он пришел в восторг. Такой хорошенькой девочки ему еще не приходилось видеть. Поэтому он снял с себя корону и надел ее на дюймовочку. Спросил, как ее зовут и не хочет ли она выйти за него замуж. Тогда она будет королевой над всеми цветами. Вот это был муж так муж. Не то, что сынок жабы или крот в бархатной шубе. Поэтому дюймовочка дала принцу свое согласие. И из каждого цветка вылетели юноши и девушки, такие прелестные, что дюймовочка никак не могла налюбоваться на них. Каждый принес дюймовочке по подарку, но больше всего ей понравились прозрачные крылья большой стрекозы. Их прикрепили дюймовочке на спину. Теперь она могла летать с цветка на цветок. То-то была радость. Ласточка сидела в своем гнезде и пела им, как могла, но в душе ей все-таки было грустно, потому что она любила дюймовочку и никогда бы не хотела расставаться с ней.
2: «Тебя не будут больше звать дюймовочкой»,
0: — сказал девочке король цветов.
2: «Это некрасивое имя, а ты такая хорошенькая. Тебя будут звать Майей».
1: «Прощай! Прощай!»
0: — сказала ласточка и улетела из теплых стран обратно в далекую Данию. Там у нее было гнездышко, как раз над окном того человека, который умел рассказывать сказки. Ему она спела свое «Квивит, квивит», и так мы узнали всю историю.

заяц. Летит по снегу поземка, метет сугроб на сугроб. На кургане поскрипывает сосна. Ох, ох, кости мои старые, ноченька-то разыгралась, ох, ох. Под сосной, насторожив уши, сидит заяц. «Что ты сидишь?» — стонет сосна. «Съест тебя волк!»

0: жалобы. Куда мне бежать? Кругом бело, все кустики замело, есть нечего.
1: А ты порой, поскреби.
0: Нечего искать, сказал заяц и опустил уши.
1: Ох, старые глаза мои, закряхтела сосна. Бежит кто-то, должно быть волк.
0: Волк и есть. Заяц заметался. Спрячь меня, бабушка.
1: Ох, ох, ну прыгай в дупло, косой.
0: Прыгнул заяц в дупло,
1: а волк подбегает и кричит сосне. Сказывай, старуха, где косой?
2: Почем я знаю, разбойник, не стерегу я зайца. Вон ветер как разгулялся. Ох, ох.
0: Метнул волк серым хвостом,
1: лег у корней, голову на лапы положил, а ветер свистит в сучьях, крепчает.
0: Не вытерплю, не вытерплю, скрипит сосна.
1: Снег гуще повалил, налетел лохматый буран, подхватил белые сугробы и кинул их на сосну. Напружинилась сосна, крякнула и сломалась. Серого волка, падая, до смерти зашибло. Замело их бураном обоих. А заяц из дупла выскочил и запрыгал, куда глаза глядят.
0: Сирота я, думал заяц, была у меня бабушка сосна, да и ту замело.
1: И капали в снег пустяковые заячьи слезы.
3: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.

Добрый вечер, ребята. Сегодня мы расскажем вам о слоненке, которого придумал английский писатель Рэдьярд Киплинг. И если мы не успеем рассказать вам ее до конца, то продолжим завтра. Итак, начинаем.

Теперь, милый мой мальчик, у слона есть хобот. А прежде, давным-давно, никакого хобота не было у слона. Был только нос, вроде как лепешка, черненький и величиною с башмак. Этот нос болтался во все стороны, но все же никуда не годился. Разве можно таким носом поднять что-нибудь с земли? Ну вот, в то самое время, давным-давно, жил один такой слон, или лучше сказать слоненок, который был страшно любопытен, и кого бывало не увидит, ко всем пристает с расспросами. Жил он в Африке, и ко всей Африке приставал он с расспросами. Он приставал к страусихе, своей долговязой тетке, и спрашивал ее, отчего у нее на хвосте перья растут так, а не этак. И долговязая тетка-страусиха давала ему за то тумака своей твердой-притвердой ногой. Он приставал к своему длинноногому дяде-жирафу и спрашивал его, чего у него на шкуре пятна. И длинноногий дядя-жираф давал ему за то тумака своим твердым-притвердым копытом. Но и это не отбивало у него любопытства. И он спрашивал свою толстую тетку-бегемотиху, отчего у нее такие красные глазки. И толстая тетка-бегемотиха давала ему за то тумака своим толстым-притолстым копытом. Но и это не отбивало у него любопытства. Он спрашивал своего волосатого дядю Павиана, почему все дыни такие сладкие. И волосатый дядя Павиан давал ему за то тумака своей мохнатой волосатой лапой. Но и это не отбивало у него любопытства. Что бы он ни увидел, что бы он ни услышал, что бы ни понюхал, до чего бы ни дотронулся, он тотчас же спрашивал обо всем и тотчас же получал тумаки от всех своих дядей и теток. Но и это не отбивало у него любопытства. И случилось так, что в одно прекрасное утро, незадолго до равноденствия, этот самый слоненок, надоедая и приставала, спросил об одной такой вещи, о которой он еще никогда не спрашивал. Он спросил, что кушает за обедом крокодил? Все испуганные громко закричали. И тотчас же, без дальних слов, стали сыпать на него тумаки. Били его долго, без передышки, но когда кончили бить, он сейчас же подбежал к птичке Коло-Коло, сидевшей в колючем терновнике, и сказал: «Мой отец колотил меня, и моя мать колотила меня, и все мои тетки колотили меня, и все мои дяди колотили меня за несносное мое любопытство. И все же мне страшно хотелось бы знать, что кушает за обедом крокодил». И сказала птичка Коло-Коло печальным и громким голосом: «Ступай к берегу сонной, зловонной, мутно-зеленой реки Лимпопо. Берега ее покрыты деревьями, которые нагоняют на всех лихорадку. Там ты узнаешь все». На следующее утро, когда от равноденствия уже ничего не осталось, этот любопытный слоненок набрал бананов целых 100 фунтов и сахарного тростнику тоже 100 фунтов и 17 зеленоватых дынь из тех, что хрустят на зубах, взвалил все это на плечи и, пожелав своим милым сородичам счастливого оставаться, отправился в путь. «Прощайте!» — сказал он им. «Я иду к сонной, зловонной, мутно-зеленой реке Лимпопо. Берега ее покрыты деревьями, которые нагоняют на всех лихорадку, и там я во что бы то ни стало узнаю, что кушает за обедом крокодил».
и родичи еще раз хорошенько вздули его на прощание, хотя он чрезвычайно учтиво просил их не беспокоиться. И он ушел от них, слегка потрепанный, но не очень удивленный. Ел по дороге дыни, а корки бросал на землю, так как подбирать эти корки ему было нечем. Из города Грэма он пошел в Кимберлей, из Кимберлея в Хамову землю, из Хамовой земли на восток и на север, и всю дорогу угощался дынями, покуда, наконец, не пришел к сонной, зловонной, мутно-зеленой реке Лим-Попо, окруженной как раз такими деревьями, о каких говорила ему птичка Коло-Коло. А надо тебе знать, мой милый мальчик, что до той самой недели, до того самого дня, до того самого часа, до той самой минуты наш любопытный слоненок никогда не видал крокодила и даже не знал, что это такое. Представь же себе его любопытство. Первое, что бросилось ему в глаза, был двуцветный питон, скалистый змей, обвившийся вокруг какой-то скалы. «Извините, пожалуйста», — сказал слоненок чрезвычайно учтиво, «не можете ли вы сообщить мне, что кушает крокодил за обедом?» Какой ответ получил слоненок на свой вопрос, вы узнаете завтра. До свидания.

0: добрый вечер. Сегодня расскажу тебе сказку Виталия Бьянки «Заяц, косач, медведь и весна». Послушай. Прилетела красавица весна на лебединых крыльях. И вот стало шумно в лесу, снег кружится, бегут, журчат ручьи, льдинки в них позванивают, в ветвях ветер насвистывает, и птицы, птицы щебечут, поют, заливаются, ни днем, ни ночью покоя не знают.
1: А Дед Мороз недалеко ушел, он все слышит. Ха, то ли дело, думает, при мне было. Тишина в лесу,
0: только деревья покряхтывают.
1: Поди, всем надоел весенний тагам. Будут рады теперь, коли вернусь.
0: Пробрался ночью в лес, схоронился под темной елью. Вот зорька занялась и слышит, Дед Мороз бежит по лесу, заяц притоптывает, в голос кричит.
1: Плохо пришлось зайке, думает Дед Мороз. Снег-то, почитай, весь сошел, земля серая, а он беленький, всяк его видит, ловит.
0: Совсем ополоумил косой со страху. Глядь, выскочил заяц на тропочку, только он уж не белый, а серый заяц. За ним товарищи такие же серые. Зайцы кричат, притоптывают, один через другого скачут.
1: Дед Мороз и рукава развел. Что такое весна делает? Заяц товарищей со всего леса созвал. Верещит, чехарду затеял, совсем страх потерял.
0: Проскакали мимо веселые зайцы. Зорька ярче, и видит, Дед Мороз сидит на лугу у опушки, косач тетерев, черный, как уголь. А, вот кому беда пришла, думает Дед Мороз, ведь он у меня под снегом ночевал. Теперь снегу нет, а лес еще голый стоит. Негде косачу спрятаться, покой найти, ни на земле, ни на дереве. А косач и не думает прятаться. К нему тетерочки на опушку слетаются, а он-то перед ними красуется, звонким голосом бормочет: чувши, чувши, красные брови хороши, хвост косиц подниму, крутые крылья разверну. К нему товарищи на луг слетаются, а он их задирает: чувшу, чувшу, выходите на левшу, я вам перья причешу. Подпрыгнул, сшиблись, только пух летит. О, что весна делает-то, Мороз думает. Мирная птица в драчку полезла, а покой забыла. Разгорелся день. Улетели тетерева слуга, идет по лесу медведь, тощий.
1: Хе-хе-хе, каково тебе, косолапый, думает Дед Мороз. Небось, плачешь по берлоге своей. Спал бы да спал в ней, и голода бы не знал.
0: А медведь остановился, когтями из земли какие-то корешки выкопал, жует, похрюкивает от удовольствия. Видать, сладкие на вкус корешки-то.
1: Дед Мороз пятерней под шапку полез. Что ты скажешь? И этот весне рад. Никто по мне не тужит. Пойти спросить у нее, чем она всех с ума свела.
0: Вылез из-под ели, пошел по лесу весну разыскивать, а красавица весна сама ему навстречу идет, вся в цветах разноцветных, вся в солнечном золоте, говорит ему свирельным голосом: «Что, старый, на пляски да песни наши пришел поглядеть? Или напугать кого задумал?
1: Ха, напугающих, кряхтит Дед Мороз. Заяц и тот нынче страх потерял. И что ты сделала им такое, что все тебя славят? С ума посходили.
0: Улыбнулась красавица Весна. А ты сам их спроси, чему они радуются?
1: Отыскал Дед Мороз зайца. Ты чему рад?
0: Весне! Весне, дедушка! Рад теплу, солнцу рад, травке шелковой. Ведь всю зиму зеленого росточка не видел, все осинки ободрал, горькую кору глодал. А травка-то, травка-то сладенькая.
1: Отыскал Дед Мороз косача. А ты чему рад?
0: Рад я крылья поразмять, удаль силу показать. Чувши, чувши, красные брови горячи, круты крылья хороши.
1: Отыскал Дед Мороз медведя. А ты-то чему рад?
0: Медведь застыдился, лапой закрылся и шепчет: цветочком я, дедушка, рад.
1: О, насмешил, распотешил. Красным девушкам впору цветам радоваться. Не тебе, косолапому, веночки из них, что ли, плести будешь? Я тебе, хочешь, мешок цветов накидаю, всю землю ими покрою, все беленькие, один к одному,
0: и ну трясти рукавом, а из рукава у него снежинки, снежинки, снежинки, и закрутилась метелица хлопьями.
1: Медведь говорит: нет, нет, старик, твои цветы мертвые, не пахнут они и глаз не радуют.
0: А у весны, красавицы, каждый малый цветочек радость светлая, каждый счастье сулит. Ты придешь, зиму лютую с собой приведешь, а весна идет, красное лето за собой ведет. Каждый малый цветочек ее мед в себе копит, каждый летом ягоду нам обещает.
1: А мы, медведи, большие сластены. Ну, сказал Дед Мороз, коли уж ты, лохматый, о сладком мечтаешь, так мне и впрямь у вас делать нечего. Рассердился и ушел так далеко, что скоро заяц, косач да медведь и совсем о нем забыли.
0: Вот какая весенняя история. Ну что ж, а теперь я с тобой прощаюсь, дружок. До новой сказки!

0: один и волшебная лампа. В то время как Багдад был богатейшим и великолепнейшим городом Востока, жила в нем одна бедная вдова с сыном. Мальчика звали Аладдин. Он был очень красив собой и умен, но ленив и большой повеса. Достигнув 15-летнего возраста, стал он, однако, стыдиться жить на иждивении матери, зарабатывавшей себе и сыну пропитание трудами рук своих, и решил отныне сам зарабатывать свой хлеб. Он простился с матерью, и та напутствовала его добрыми пожеланиями. Аладдин хотел наняться в услужение к какому-нибудь господину. Как раз в то время приехал в Багдад иностранец из Африки, которого, благодаря его зловещему виду и страшному наряду, не иначе называли как «африканский колдун». Магия открыла ему, что поблизости Багдада находится пещера, где горит волшебная лампа. Этой драгоценностью ему очень хотелось завладеть. Но так как проникнуть в пещеру мог только человек, не посвященный в тайну лампы, то колдун и искал такого человека. Его-то и встретил Аладдин. Волшебник внимательно поглядел на мальчика и сказал: «Если хочешь мне служить, ступай за мной. Я сделаю тебя богатым и счастливым». Аладдин отвечал: «Охотно, господин, так как надеюсь, что вы меня не обманете». «В этом ты сейчас убедишься», — отвечал колдун добродушным тоном. После того вошел с Аладдином в лавку с платьем и предложил мальчику выбрать то, что ему больше нравится. Великолепно одетый последовал Аладдин по желанию иностранца за ним за город. После долгого пути тот привел его в узкую долину, одиноко лежавшую среди высоких гор. Здесь он остановился и сказал Аладдину: «Свяжи вязанку хвороста и зажги ее, и ты увидишь такие вещи, каких еще ни один человек не видел». Когда пламя ярко разгорелось, незнакомец с невнятным бормотанием и странными движениями посыпал что-то в огонь и стал махать над ним волшебным жезлом. Вскоре затем последовал громовой удар, и земля задрожала и разверзлась. Тут Аладдин впервые сообразил, к великому своему ужасу, что попал в руки колдуна и хотел убежать. Но колдун удержал его и закатил ему такую пощечину, что Аладдин упал на землю.
1: «Глупый мальчишка!» — вскричал он. «Если ты обещал мне служить, то должен меня слушаться. А ну-ка приподними камень из расщелины под нашими ногами».
0: Хотя этот камень был очень велик, Аладдин не посмел противоречить своему господину, внушавшему ему большой страх. С решимостью ухватился он за железное кольцо, вделанное в камень, но каково же было его удивление, когда колоссальный камень оказалось так же легко приподнять, как небольшой камешек. В отверстии виднелась полуобрушенная лестница, которая вела их в глубину.
1: «Спускайся вниз!» — приказал колдун. «Три больших богатых подземелья раскроются перед тобой, наполненные всяческими драгоценностями, но ты смотри, ничего не трогай. И спеши дальше, и пройди в дверь, находящуюся в конце третьего подземелья, и ты попадешь в сад. В конце сада ты увидишь мраморную залу, и в ней голубую нишу. В этой нише горит лампа, на вид совсем простая. Эту лампу ты принесешь мне, но вначале ты должен будешь ее потушить и вылить из нее масло. Чтобы при этом с тобой не приключилось чего-нибудь нехорошего, вот надень этот золотой перстень на средний палец правой руки. Он предохранит тебя от всякой опасности».
0: Теперь Аладдину было совсем не страшно. Он смело сбежал с лестницы и углубился в недра земли. Когда он вошел в подземелье, то все, что его окружало, показалось ему таким прекрасным, точно он во сне переселился в рай. Он без колебаний прошел подземелье, наполненное драгоценностями, и вошел в чудесный сад, подошел к голубой нише, где нашел лампу, потушил ее и, вылив из нее масло, положил в карман. но на обратном пути не смог удержаться от искушения сорвать в саду плодов. Когда же взял их в руки, то оказалось, что все они из стекла. Но так они ему все-таки понравились, что он набрал их и разных других драгоценностей полные карманы. Тем временем колдун нетерпеливо ждал возвращения слуги. Наклонившись над подземельем, со сверкающими глазами глядел он в него, и как только показался Аладдин, крикнул ему: «Лампу! Аладдин, давай быстрее лампу!»
2: «Не торопитесь так, любезный учитель», — отвечал развязно мальчик, остановившись на полдороги. «Советую вам лучше спуститься вниз и поглядеть на окружающее великолепие».
1: «Молчи! И давай сюда лампу!»
0: — заорал колдун, жадно протягивая руку в подземелье. Аладдин и сам не знал, как это получилось, что ему вдруг захотелось помучить колдуна за полученную им от него пощечину.
3: «Ах да, лампу!» — сказал он равнодушно, делая вид, что роется у себя в карманах. «Действительно, лампу. Она где-то у меня в карманах, но я куда-то ее очень глубоко засунул, а сверху заложил плодами, которые нарвал в чудесном саду. А потому никак не могу ее достать!»
0: Тут уж колдун не смог удержаться от бешенства. Он составил злодейский план выманить сначала у Аладдина лампу, а затем оставить его в подземелье, чтобы никто не знал тайны о необыкновенной пещере и лампе. Теперь он видел, что план его разрушен.
1: «Постой, негодный мальчишка!» — вскричал он. «Тебе плохо придется!»
0: И с яростью завалил камнем отверстие подземелья, так что мальчик оказался похороненным в земле. После того с проклятиями удалился, сел немедленно на корабль и отплыл на свою родину, в Африку. В беспомощном состоянии бродил Аладдин по подземелью, не находя выхода. Уже 3 дня провел он в нем и умирал с голоду. Тут он с отчаянием стал ломать руки и молить Аллаха об освобождении. И вот, вздымая руки вверх, он нечаянно повернул золотое кольцо, надетое ему на палец колдуном. Внезапно перед ним мелькнул луч света, точно молния, и появился джинн колоссального роста. И он сказал: «Я раб кольца, которое у тебя надето на пальце. Что прикажешь мне сделать?» Испуганный мальчик пролепетал:
4: «О, джинн, выведи меня из этого ужасного места, перенеси меня в Багдад, в дом моей матери!»
0: Не успел он выговорить эти слова, как уже очутился там, где желал.
4: «Матушка, милая матушка, дай мне скорее поесть, иначе я умру с голоду!»
0: Испуганная старуха поспешила подать все, что у нее было: кусок черствого хлеба и глоток воды. Но нашему Аладдину это показалось вкусно, как миндальное печенье, и он почувствовал себя настолько подкрепленным, что смог рассказать все, что с ним случилось. Добрая женщина сначала ничему не поверила, и только когда сын показал ей стеклянные фрукты, драгоценные камни и, наконец, лампу, все ее сомнения рассеялись. «Как ты думаешь, не продать ли нам эти диковинные вещи? Быть может, нам дадут за них столько денег, что мы несколько дней будем сыты?» Мать засмеялась.
4: «Кому нужны стеклянные игрушки? Одна только лампа — полезная вещь. Подожди, я ее немного почищу песком».
0: Но едва стала она ее тереть, как вдруг с потолка спустился на огромном облаке колоссальный крылатый джинн и громовым голосом сказал:
1: «Я раб лампы и готов повиноваться тому, у кого она в руках. Что тебе требуется?»
0: Мать Аладдина так испугалась, что упала без чувств на пол. Но Аладдин, который уже привык к появлению джиннов, не смутился. Поспешно схватил он лампу и сказал:
4: «Я ужасно голоден, любезный джинн, принеси мне поесть!»
0: Джинн исчез, но тотчас же вернулся с большим великолепнейшим подносом, на котором стояли серебряные блюда и другая дорогая посуда с отборнейшими кушаньями и вином. Он поставил поднос и исчез в облаке пара.
4: «Какое счастье!» — вскричал Аладдин. «Тайна лампы открыта!
2: «Матушка, матушка, приди в себя! Мы теперь больше не будем знать нужды».
3: И действительно, после этого они зажили на славу. Стоило только Аладдину потереть лампу, джин появится и доставит то, чего хочет юноша.
2: И лучше всего было то, что всякий раз принесет он новую великолепную столовую посуду, а старую оставит им же.
3: Так прожил Аладдин с матерью 5 лет в неизменном благополучии. Но он не проводил дней своих в праздности и роскоши, а прилежно учился и приобретал все новые знания. В один прекрасный день, проходя случайно мимо дворца султана, он увидел у окна прекрасную принцессу Фатиму с лицом, незакрытым вуалью. Она ему очень понравилась. И, вернувшись домой, он сказал матери: «Фатима, прекрасная дочь султана, будет моей женой».
1: Добрая женщина подумала, что ее сын с ума сошел,
3: и старалась его образумить, но тщетно. Аладдин приставал к ней, прося, чтобы она шла к султану просить для него руки его дочери.
2: «Надень свое лучшее платье и отнеси им в подарок прекрасные фрукты, которые я сорвал в волшебном саду, и ты увидишь, как султан им обрадуется. С тех пор, как я кое-чему научился, я знаю, что фрукты эти не из стекла, как ты думала, а из драгоценных камней, каким и цены нет, и каких нет ни у одного султана на свете».
3: Добрая мать согласилась, наконец, исполнить желание сына. Она взяла драгоценнейший из сосудов, наполнила его фруктами и другими драгоценностями, старательно завернула в великолепную шаль и пошла во дворец султана. Когда после настойчивых просьб ее, наконец, допустили к султану, она молча пала ниц перед высоким повелителем земли и встала только тогда, когда султан милостиво проговорил:
2: «Скажи мне, добрая женщина, что привело тебя сюда?»
3: Тогда она рассказала, рассыпаясь в извинениях, о великой любви своего сына к прекрасной принцессе Фатиме, и как случилось, что сын задумал просить ее руки.
2: Султан и его придворные не могли сначала удержаться от смеха при таком странном сватовстве.
3: Но когда мать Аладдина поднесла драгоценную чашу, то вне себя от изумления они воскликнули:
2: «Как прекрасно! Какая прелесть! Как должен быть богат твой сын, что может дарить такие драгоценности?» «Ступай домой», — прибавил султан, «и скажи сыну, что я готов отдать ему руку дочери, но только смотри, передай ему, что он должен сначала прислать мне еще 40 таких чаш, как эта, с 20 красивыми черными и 20 белыми невольниками. Чаши должны быть сверху донизу полны деньгами и такими же драгоценными камнями и редкими украшениями, что ты мне уже подарила».
3: Аладдин с радостью услышал эту весть. Вскоре после полуночи он взял волшебную лампу и пошел с нею на большую площадь напротив дворца султана. Тут он потер лампу и приказал немедленно явившемуся духу доставить все, что требовал султан.
2: «И еще вот что», — прибавил он, — «на этом самом месте воздвигни мне дворец такой большой и прекрасный, какого еще не бывало на земле».
3: Едва приказание было отдано, как послышался громовой удар. Перед глазами Аладдина выросло из земли здание такое великолепное, какое ему и не снилось. Внутри раздавалась чудесная музыка, и когда Аладдин вошел, то он был ослеплен окружавшим его блеском. Бесчисленные слуги спешили исполнить его приказание, и 40 невольников с драгоценными подарками уже стояли наготове. Когда наступило утро, весь Багдад узнал о том, что случилось. Народ сбегался, чтобы полюбоваться чудным дворцом Аладдина, и даже султан встал пораньше обыкновенного. Из своих покоев он с удивлением взирал на новый замок. Но удивлению его не стало границ, когда ему доложили, что владелец волшебного замка желает его видеть. Немедленно с дочерью и всеми придворными отправился он в тронную залу, чтобы как следует принять знатного гостя, приближавшегося в торжественной процессии. Аладдин с матерью вошел во дворец и приказал поставить принесенные подарки на ступеньки престола.
2: Султан узнал в матери Аладдина вдову, просившую накануне для сына руку его дочери. Он радостно обнял Аладдина как будущего зятя, и Фатима не противоречила, так как прекрасный Аладдин ей очень понравился. В тот же самый день совершилось торжественное бракосочетание. В то время, как все это происходило, африканский колдун сидел у себя дома сердитый и все еще не мог забыть про Аладдина и волшебную лампу. Поэтому он послал в один прекрасный день своих воздушных джиннов разузнать, что с ними, собственно говоря, стало. Когда те принесли известие, что Аладдин женился на дочери султана, прекрасной принцессе Фатиме, и живет в великолепном дворце, где хранит и лампу, колдун не мог долей выдержать и решил немедленно отправляться в Багдад и завладеть лампой. Аладдин уехал как раз на охоту с султаном, когда однажды колдун появился перед его дворцом, переодетый торговцем лампами. Он нес корзину, полную новых ламп, и громко кричал: «Лампы! Лампы! Кто меняет старые лампы на новые? Лампы! Лампы! Меняю старые лампы на новые!» Люди насмешливо глядели на него и всячески подтрунивали. Принцесса Фатима тоже глядела на него из окна и забавлялась. Вдруг она приказала кликнуть этого торговца во двор дворца и сказала одной из невольниц: «В спальне мужа стоит такая старая ржавая лампа. Возьми ее и отнеси этому дураку, который так любит старые лампы». К сожалению, Аладдин не сказал до сих пор своей жене, в чем заключается тайна этой лампы. Но колдун именно на это и рассчитывал. Когда он увидел драгоценную лампу, то силой вырвал ее из рук служанки. Но смех прислуги превратился в ужас и плач, когда мнимый торговец, потеряв лампу, сказал появившемуся духу: «Приказываю тебе перенести дворец со всеми, кто в нем находится, в Африку и поставить его в моем саду!» Внезапно поднялся сильный ураган и унес великолепный дворец так, что от него не осталось и следа. Вскоре затем вернулись с охоты султан и его зять. Когда они увидели, какие страшные вещи совершились в их отсутствие, Аладдин впал в великую грусть. Султан же пришел в такое бешенство, что приказал немедленно посадить зятя в заточение.
5: «Если через 3 дня ты не вернешь мне моей любимой дочери вместе с дворцом, то я велю отрубить тебе голову!» — пригрозил он Аладдину.
2: Аладдин догадался, что злой волшебник сыграл с ним эту шутку. Но что мог он предпринять, сидя в заточении? Как много лет тому назад, когда он находился в подземелье, ломал он себе руки и молил Аллаха о помощи и избавлении. Как и тогда, повернул он кольцо, которое все еще носил на пальце, и тот же дух, что и тогда, предстал перед ним и спросил, что ему угодно.
5: «Перенеси меня немедленно в то место, где находится моя жена!» — приказал Аладдин
2: и очутился в палатах своего дворца. Любящая Фатима бросилась ему навстречу и обняла его со слезами радости. «Ах, как я рада, милый Аладдин, что ты опять со мной! Но я боюсь за свою жизнь. Через несколько минут придет колдун ко мне обедать. Если он тебя увидит, то, наверное, убьет».
6: «Не беспокойся обо мне», — храбро успокаивал ее Аладдин. «Возьми-ка вот этот пузырек. Он содержит сильнейший яд на свете и вкусен, как самое чудесное вино. Налей его в стакан колдуна, а в свой — вина. Затем объяви, что ты согласна стать женой чудовища. Чокнись с ним и потребуй, чтобы он разом осушил стакан за твое здоровье. Яд его убьет, а я пока спрячусь за этот занавес».
2: Не успела Фатима наполнить стаканы, а Аладдин укрыться за занавесом, как вошел колдун. Первым его вопросом Фатиме было, согласна ли она, наконец, быть его женой. И как же он обрадовался, когда она ответила «да». Не колеблясь, осушил он по ее желанию стакан вина залпом, но в то же мгновение упал бездыханный на ковер. Радость супругов еще усилилась от того, что Аладдин нашел в кармане мертвого колдуна свою заветную волшебную лампу. Можно себе представить, что Аладдин не замедлил потерять лампу, и прежде чем рассвело, дворец со всеми его обитателями уже стоял на прежнем месте, в Багдаде. Султан никак не мог утешиться от потери любимой дочери. Почти весь день просидел он у окна напротив площади, на которой стоял очарованный замок. Каждое утро первый взгляд его всегда был обращен на это пустое место. И немного спустя после того, как счастливая чета вернулась домой, султан, проснувшись с печальным лицом, подошел к окну взглянуть на площадь. Но что же он увидел? Он тер себе глаза, чтобы удостовериться, что это не сон. Скоро радость засветилась в его взоре, потому как он убедился, что дворец Аладдина стоит на старом месте, и он поспешил туда и безмолвный от радости бросился на шею сначала дочери, а затем и зятю. После того он велел рассказать себе обо всем, что было, и от души порадовался, что колдовству пришел конец. С тех пор Аладдин счастливо жил с женой. Ему не нужно было больше прибегать к услугам волшебной лампы. И когда султан через несколько лет умер, Фатима наследовала престол. Она разделила власть с Аладдином, и оба правили страной многие годы, мудро и кротко, любимые и уважаемые своим народом.

Русская сказка «Фома Баренников». В некотором царстве-государстве жил-был мужик Фомка Баренников. Такой сильный да дородный, что если пролетит мимо воробей да зацепит его крылом, так он и с ног свалится. Плохо ему на белом свете. Все его обижают, и вздумал он: «Дай пойду утоплюсь с горя». Подходит к болоту, увидали его лягушки и прыгнули в воду. «Постой», — думает Фомка, — «не стану топиться, и меня люди боятся». Воротился домой, стал на пашню сбираться, а лошаденка у него была дрянная, на работе замученная, натерла ей хомутом шею до крови, и облепили ее слепни да мухи, видимо-невидимо. Фомка подошел, как ударит ладонью, одним махом, сто побивахом, и говорит: «Ох, да я самый богатырь, не хочу пахать, хочу воевать». Соседи над ним смеются: «Куда тебе, дураку, воевать? Тебе впору свиньям корм давать». Не тут-то было. Назвался Фомка богатырем, взял тупицу и косарь, что лучину скипают, надел на себя старый кафтан да высокий яломок, сел на свою клячу и поехал в чистое поле с тупою бредучую. В чистом поле врыл в землю столб и написал на нем: «Еду сражаться в иные города. Одним махом, сто побивахом». Только что успел отъехать с места, прискакали к столбу два могучих богатыря, прочитали надпись и говорят: «Что за богатырь такой? Куда он поехал? Скоку молодецкого не слышно, следу богатырского не видно». Кинулись за ним по дороге. Увидал их Фомка и спрашивает: «Вы кто таковы?» «Мир тебе, добрый человек. Мы сильно могучие богатыри». «А поскольку голов сразу рубите?» Один говорит: «По пяти». Другой: «По десятку». «Какие же вы сильно могучие богатыри? Вы просто дрянь. Вот я так богатырь. Одним махом, сто побивахом». «Прими нас в товарищи, будь нам старший брат». «Пожалуй», — говорит Фомка. «Поезжайте сзади». Пристроились к нему сильно могучие богатыри и отправились все вместе в заповедные луга царские. Приехали, сами легли отдых взять, а лошадей пустили шелковую траву щипать. Долго ли, коротко ли, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, усмотрел их царь. «Что за невежи такие в моих лугах прохлаждаются? Доселева тут ни зверь ни прорыскивал, ни птица не пролетывала, а теперь гости пожаловали». Сейчас собрал он войско великое и дает приказ очистить свои луга заповедные. Идет сила, рать несметная. Увидали могучие богатыри, доложили про то названному старшему брату, а он им в ответ: «Ступайте-ка, переведайтесь, а я посмотрю, какова ваша храбрость есть». Вот они сели на своих богатырских коней, припустили их на войско вражеское, полетели, как ясные соколы, на стадо голубей, притоптали, прирубили всех до единого. «Дело-то неладно», — думает царь. «Опять собирает войско великое, чуть не вдвое больше прежнего, а впереди войско посылает силача-великана. Голова, что пивной котел, лоб, что твоя заслонка, а сам, что гора». Сел Фомка на свою клячу, выехал навстречу и говорит великану: «Ты сильно могучий богатырь, и я таков же. Ни честь, ни хвала будет нам, добрым молодцам, коли станем сражаться, не поздоровавшись. Наперед надо друг другу поклон отдать,
а потом и в бой вступать. «Ладно», — отвечает великан. Разъехались они и стали кланяться. Пока великан наклонил свою голову, прошло полчаса времени, а другое полчаса надо, чтобы поднять ее. Фомка мал да удал, не захотел дожидаться. Хватил косарем раз-другой, и полетела голова с плеч долой. Войско дрогнуло и рассыпалось в разные стороны. А Фомка забрался на богатырского коня, давай нагонять, да конем топтать. Нечего делать, покорился царь. Послал звать к себе сильно могучего богатыря Фому Баренникова и двух меньших его братьев. Угостил их, учествовал на славу, выдал за Фомку дочь свою царевну и дал полцарства в приданное. Долго ли, коротко ли, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Подступает под то царство басурманский король с силами несметными. Требует дани окупу великого. Не захотел царь платить дани окупу великого, нарядил свое войско храброе, поставил зятем начальником и накрепко приказал, чтобы все на Фомку смотрели, что он станет делать, и они тоже делали. Снялся Фомка и поехал сражаться. Едет он лесом, войско за ним. Он срубил себе березку, и солдаты срубили себе по березке. Пришли к глубокой реке, мосту нет, а обходу 200 верст. Фомка бросил свою березку в воду, и солдаты побросали свои туда же. Запрудили речку и перешли на другую сторону. Басурманский король засел в крепком городе. Фомка остановился перед тем городом, развел костер, разделся весь догола, сидит да греется. Солдаты увидали, тотчас же насбирали хворосту, нарубили поленьев, запалили костры по всему чистому полю. «Закусить бы надо», — сказал Фомка Беренников. Вытащил из сумки сдобную лепешку и стал уписывать. Откуда ни возьмись, прибежала собака, вырвала лепешку и давай бок ноги. Фомка ухватил горячую головешку и как был голый, так и пустился за нею. Во всю прыть бежит, да во все горло кричит: «Держите! Держите!» Глядя на него, и солдаты сидели у огня голые, а тут повскакивали, похватали горячие головешки и побежали вслед за ним. Собака-то была королевская, бросилась прямо в город да во дворец. Фомка за собакою, солдаты за Фомкою, все, что не попадет под руку, жгут и палят без пощады. Поднялась в городе суматоха. Король не знает, что делать с испугу. Стал просить замирения. Фомка на то не согласен. Взял короля в плен и покорил все его королевство. Воротился из походу. Царь встретил его большим почетом. Музыка заиграла, колокола зазвонили, пушки грохнули, и пошел пир на весь мир. И я там был, мед вино пил, по усам текло, в рот не попало. Ел я капусту, а в брюхе-то пусто. Дали мне колпак, стали со двора толкать. Дали мне шлык, а я в подворотню шмык. Дали мне синь кафтан, летят синицы да кричат: «Синь кафтан, синь кафтан!» А мне послышалось: «Скинь кафтан!» Скинул и бросил на дороге. Дали мне красные сапоги, летят вороны да кричат: «Красные сапоги, красные сапоги!» А мне послышалось: «Крадены сапоги!» Снял, да и бросил. Дали мне лошадку восковую, плетку гороховую, уздечку репянную. Увидал я: мужик овен сушит.
привязал ту лошадку, она растаяла, плетку куры склевали, а уздечку свиньи съели. Тут и сказки конец, а кто дослушал, тот большой молодец.

0: Три калача и одна баранка. Одному мужику хотелось есть. Он купил калач и съел. Ему все еще хотелось есть. Купил другой калач и съел. Ему все еще хотелось есть. Он купил третий калач и съел. Ему все еще хотелось есть. Потом он купил баранок. И когда съел одну, стал сыт. Тогда мужик ударил себя по голове и сказал:
1: «Экай я дурак! Что ж я напрасно съел столько калачей? Мне бы надо сначала съесть одну баранку!»
2: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
3: «Солдат и смерть». Служил солдат на царской службе и стал собираться на родину с родными повидаться. Дорога дальняя, а денег у него всего только 5 пятаков. Пошагал солдат, дело знакомое. Близко ли, далеко ли, видит, стоит в сторонке трактир. Зашел туда солдат, на копейку выпил, на грош закусил и пошел дальше. Прошел немного, встретилась ему старуха и стала милостыню просить. Солдат и подал ей пятак. Прошел опять немного, смотрит, а та же старуха опять идет навстречу и просит милостыню. Солдат подал другой пятак. А сам дивится, как эта старуха опять очутилась впереди. Смотрит, а старуха опять впереди и просит милостыню. Солдат и третий пятак подал.

0: волшебную сумочку. Приказывай. Солдат решился попробовать, да и говорит: приказываю тебе, чтобы сейчас же была койка, стол, закуска и трубка с табаком. Не успел солдат еще и кончить, а уж все и явилось, как будто с неба упало. Выпил солдат, закусил, повалился на койку и закурил трубку. Полежал он так и пошел дальше. Близко ли, далеко ли, но пришел к вечеру в одну усадьбу. Смотрит, славный дом стоит, только никто в нем не жил. В доме-то черти водились. Барин жил в другом доме, поплоше. Пошел к нему солдат и стал ночевать проситься. Барин и говорит: пустить-то я, пожалуй, и пущу, да только у меня там не тихо. Ничего, говорит солдат. Вот барин и повел солдата в хороший дом. Солдат запер все окна и двери, закрестил их и стал чертей дожидаться. Около полуночи слышат, что кто-то у дверей пищит. Вдруг набралось столько нечистой силы и подняли такой крик, что хоть уши затыкай. Один кричит: «Напирай, напирай!» А другой кричит: «Да куда напирать, коли крестов наставлено?» Солдат слушал, слушал и закричал: «Да что вам тут от меня надо, босоногие?» «Пусти!» — кричат ему из-за двери черти. «Да на что я вас пущу?» «Да так, пусти!» Солдат посмотрел кругом и увидел в углу мешок с гирями. Взял мешок, вытряхнул гири и говорит: «А что, много ли вас, босоногих, войдет ко мне в мешок?»
1: «Все войдем!» — говорят ему из-за двери черти.
0: Солдат наделал на мешке крестов углем, приотворил немного двери и говорит: «Ну-ка, я посмотрю, правда ли вы говорили, что все войдете?» Черти все до одного залезли в мешок. Солдат завязал его, перекрестил, взял 20-фунтовую гирю, да и давай по мешку бить. Бил, бил, умаялся, отворил окно, развязал мешок и вытряхнул чертей вон. Смотрит, а черти все лежат и стонут. Вот солдат как крикнет: «А вы что тут, босоногие, разлеглись? Другой бани, что ли, дожидаетесь?»
1: Черти кое-как разбежались, а солдат и кричит им вдогонку: «Еще придете сюда, так я вам еще не так задам».
0: Наутро пришел солдат к барину и говорит: «Ну, барин, переходи теперь в тот дом. И не бойся уж ничего, а мне за труды надо на дорогу дать». Барин дал ему денег, и солдат пошел себе дальше. Долгонько шел он, и до дома уже недалеко осталось, всего 3 дня ходьбы. Вдруг повстречалась с ним старуха, такая худая, да страшная, да с полной котомочкой ножей, да разных топориков, а косой подпирается. Загородила она ему дорогу, солдат ее и спрашивает: «Что тебе надобно от меня, старая?» А это была сама смерть. Говорит солдату: «Я послана Господом взять у тебя душу». Дрогнуло солдатское сердце. Упал он на колени и говорит: «Смилуйся, матушка смерть, дай мне срок только 3 года. Прослужил я свою долгую солдатскую службу царскую и теперь иду с родными повидаться».
1: «Нет, — говорит смерть, — не видаться тебе с родными».
2: «Дай хоть 3 месяца».
1: «Не дам и 3 недели».
2: «Дай хоть 3 дня».
1: «Не дам тебе и 3 минуты», — сказала смерть, махнула косой и уморила солдата.
0: Вот очнулся солдат.

0: том свете. И пошел было в рай, да его туда не пустили. Недостоин, говорят. Пошел солдат и попал в ад. Тут прибежали к нему черти, да и хотели было в огонь тащить. А солдат им говорит: «Вам что надо от меня? Ах вы, босоногие! Или позабыли уж барскую баню?» Черти все побежали от него. Сатана им кричит: «Куда вы, дети, побежали-то?»
1: «Ой, батька!» — говорят ему черти. «Ведь солдат-то тот здесь!»
0: Как услыхал это сатана, да и сам побежал в огонь. Походил солдат по аду, скучно ему стало. Пошел в рай, да и говорит Господу: «Господи, куда ты меня пошлешь теперь? Дай мне службу какую-либо». Господь и говорит: «Поди, выпроси у Михаила Архангела ружье и стой на часах у райских дверей». Пошел солдат к Михаилу Архангелу, выпросил у него ружье, да и стал на часы к райским дверям. Вот стоял он так, долго ли, коротко ли, и видит, что идет смерть, и прямо в рай. Солдат заградил ей дорогу и говорит: «А тебе что надобно, старая? Пошла прочь!» Смерть отвечает: «Я пришла к Господу спросить, каких на этот год велит людей морить?» Солдат говорит: «Господь велел тебе на этот раз не людей морить, а дубы грызть. Такие дубы, которых старее нет». Пошла смерть старые дубы грызть. Прошел на белом свете год. Смерть опять пришла спросить, каких на этот год велит ей Господь людей морить. Солдат на этот раз послал смерть грызть самые ядреные матерые дубы. Прошел и другой год. Пришла смерть на третий раз. Солдат послал ее молодые дубы грызть. Еще через год пришла смерть на четвертый раз. А солдат как раз отлучился. Пошла смерть к Господу, а Господь и говорит ей: «Что ты, смерть, худая такая стала?»
2: «Да как худой-то не быть? Целых 3 года дубы грызла, все зубы повыломала. За что ты, Господи, на меня так прогневался?»
0: «Что ты, смерть, — говорит ей Господь, — с чего ты взяла, что я посылал тебя дубы грызть?»
2: «Да так мне солдат сказал, — говорит смерть.
0: Ангелы, подите-ка, приведите ко мне солдата». Пошли ангелы и привели солдата, а Господь и говорит: «С чего ты взял, солдат, что я велел смерти дубы грызть?»
2: «Да мало ей, старый, этого. Я просил у ней воли только на 3 года, а она не дала мне и 3 часа. Вот за это-то я и велел ей 3 года дубы грызть».
0: «Ну так поди теперь, — говорит Господь, — да откармливай ее 3 года. Ангелы, выведите его на белый свет». Вывели ангелы солдата на белый свет, и очутился он на том самом месте, где уморила его смерть. Видит солдат какой-то мешок, взял его и говорит: «Смерть, садись в мешок». Села смерть в мешок, а солдат и пошагал по-солдатски. У смерти только косточки хрустят. И смерть говорит:
2: «Да что ты, служивый, потише!»
0: «Вот еще потише! Сиди-ка ли посажено!» Шел он так 2 дня. А на третий пришел к свату, который трактир держал, и говорит: «Дай, брат, выпить. Все деньги прожил, а я тебе на днях занесу. Вот тебе мой мешок, пусть у тебя полежит». Тот взял у него мешок, да и бросил под стойку. Пришел солдат домой, а отец еще жив. Обрадовался он, и все родные обрадовались. Целый год весело жил солдат, не тужил. Через год пришел солдат в трактир и стал спрашивать свой мешок. Едва его сыскали. Солдат развязал мешок и говорит: «Смерть, жива ли ты?»
1: «Ой», — говорит смерть, — «едва не задохлась».
0: «Ну ладно», — говорит солдат. Открыл табакерку с табаком, понюхал, да и чихнул. Смерть говорит:
1: «Служивый, дай-ка мне».
0: «Да что, смерть, ведь тебе мало одной щепотки, а поди, сядь в табакерку, да и нюхай сколько захочешь». Только смерть залезла в табакерку, солдат захлопнул ее, да и носил целый год. Потом отворил и говорит: «Что, смерть, нанюхалась?»
1: «Ой», — говорит смерть, — «тяжело».
0: «Ну, — говорит солдат, — пойдем, я теперь покормлю тебя». Пришел он домой, да и посадил ее за стол. А смерть ест, да ест за семерых. Растердился солдат: «Ишь, прорва, за семерых съела!» Посадил ее в мешок, да и понес на кладбище. Вырыл в стороне яму, да и закопал ее туда. Еще год минул, Господь вспомнил про смерть и послал ангелов ее отыскивать. Ходили ангелы по миру, отыскали солдата и спрашивают: «Куда ты, служивый, смерть-то девал?»
2: «Как куда девал? А в могилу зарыл».
0: «Да ведь Господь ее к себе требует», — говорят ангелы. Пришел солдат на кладбище, разрыл яму, а смерть там уж еле дышит. Взяли ангелы смерть и принесли ее к Господу. Он и говорит: «Что ты, смерть, такая худая?» Смерть рассказала все Господу. Он ей молвит: «Видно, тебе смерть от солдата не будет поживы. Поди-ка кормись сама». Пошла опять смерть по миру, да только того солдата больше не посмела морить.

0: Дитя. Много-много лет тому назад, моя любимая, у слона не было хобота. Только черноватый толстый нос величиной с сапог. Правда, слон мог поворачивать его из стороны в сторону, но не поднимал им никаких вещей. В это же время жил на свете очень молодой слон, слон-дитя. Он был страшно любопытен, а потому вечно всем задавал различные вопросы. Жил он в Африке, и никто в этой обширной стране не мог насытить его любопытство. Однажды он спросил своего рослого дядю страуса, почему самые лучшие перья растут у него на хвосте. А страус вместо ответа ударил его своей сильной лапой. Свою высокую тетю-жирафу слоненок спросил, откуда появились пятна на ее шкуре. И тетка-слоненка легнула его своим твердым-притвердым копытом. И все-таки молодой слон продолжал быть любопытным. Толстую гиппопотамиху он спросил, почему у нее такие красные глаза? Она же ударила его своей толстой-притолстой ногой. Тогда он спросил своего волосатого дядю бабуина, почему у дынь дынный вкус? И волосатый дядя бабуин шлепнул его своей волосатой-приволосатой лапой. А все-таки слоника переполняло ненасытное любопытство. Он расспрашивал обо всем, что видел, слышал, чуял, осязал или обонял. И все дяди и тети слона-ребенка только толкали да били его. В одно прекрасное утро, во время приближения равноденствия, любопытный слон-дитя задал новый вопрос. Он спросил, что подают крокодилу на обед? И все сказали громким и опасливым шепотом, потом начали колотить его, и долгое время все колотили да колотили. Наконец, когда наказание окончилось, слон-дитя увидел птицу Кола-Кола. Она сидела в середине тернового куста, который как бы говорил «Погоди, погоди». И слоник сказал «Мой отец бил меня, моя мать била меня, мои тетки и дяди меня колотили, и все за то, что я так ненасытно любопытен. А мне все-таки хочется знать, что крокодил ест за обедом?» Кола-кола птица печально вскрикнула и сказала, «Пойди к берегам большой серовато-зеленой тихой реки Лимпопо, окаймленной деревьями, от которых заболевают лихорадкой, и тогда узнаешь». На следующее же утро, когда от равноденствия не осталось и следа, любопытный слон-дитя, взяв 100 фунтов бананов, маленьких, коротких и желтых, 1000 фунтов стеблей сахарного тростника, длинных, лиловых, 17 дынь, зеленых, хрупких, сказал всем своим дорогим родственникам: «Прощайте, я иду к серо-зеленой болотистой реке Лимпопо, затененный деревьями, от которых веет лихорадкой, и увижу, чем обедает крокодил». Все родственники поколотили его просто так, на счастье, и колотили долго, хотя он очень вежливо просил их перестать. Наконец слоненок ушел. Ему было немного жарко, Но он этому не удивлялся. Ел дыни и бросал корки. Ведь поднять-то их с земли он не мог. Шел он от города Грегома до Кимберлея, от Кимберлея до области Кама, от области же Кама направился на север и на запад и все время ел дыни. Наконец лон-дитя пришел к берегу большой серо-зеленой болотистой реки Лимпопо, затененной деревьями, от которых веет лихорадкой. Здесь все было так, как сказала птица Кола-Кола. «Теперь, моя любимая, ты должна узнать и понять, что до этой самой недели, до этого самого дня, часа, даже до последней минутки, любопытный слоник-дитя никогда не видывал крокодила и даже не знал, каков он на вид». Оттого-то ему и было так любопытно взглянуть на это создание. Прежде всего, он увидел двухцветного питона скал. Эта огромная змея лежала, окружив своими кольцами камень. «Извините за беспокойство», — очень вежливо сказал слон-дитя. «Но, пожалуйста, ответьте мне, не видели ли вы где-нибудь в окрестностях что-нибудь вроде крокодила?»
1: «Видел ли я крокодила?» — ответил двухцветный питон скал голосом презрительным и злобным. «Ну, что ты еще спросишь?» «Извините, — продолжал дитя-слон, — но не можете ли вы любезно сказать мне, что он кушает за обедом?» Двухцветный питон скал быстро развернулся и ударил слоника своим чешуйчатым, похожим на бич, хвостом.
2: «Что за странность? — сказал слон-дитя. — Мой отец и моя мать, мой дядя и тетя, уже не говоря о моей другой тете Гиппопотамихе и моем другом дяде Бабуине, били меня и легали за мое ненасытное любопытство, а теперь, кажется, опять начинается то же самое».
0: Он очень вежливо простился с двухцветным питоном скал, помог ему обвить телом скалу и ушел. Слонику стало жарко, но он не чувствовал усталости. Ел дыни и бросал корки, так как не мог их подымать с земли. И вот слон-дитя наступил на что-то, как ему показалось, на бревно, лежавшее на самом берегу большой серо-зеленой болотистой реки Лимпопо, обросшей деревьями, от которых веет лихорадкой. «А это и был крокодил, моя любимая. И крокодил этот подмигнул одним глазком».
2: «Извините меня, — очень вежливо сказал слон-дитя, — но не видели ли вы где-нибудь поблизости крокодила?»
1: Крокодил подмигнул другим глазом, приподняв из ила свой хвост.
0: Слон-дитя вежливо шагнул назад. Ему не хотелось, чтобы его били.
2: «Подойди-ка сюда, малыш, — сказал крокодил. — Почему ты это спрашиваешь?»
0: «Прошу извинения, — очень вежливо ответил слон-дитя, — но мой отец бил меня. Моя мать меня била. Словом, меня били все, не говоря уже о моем рослом дядюшке Страусе и о моей высокой тетушке Жирафе.
1: которые жестоко легаются, не упоминая также о моей толстой тетке Гиппопотамихе и о моем волосатом дяде Бабуине, и включая двухцветного питона скал с его чешуйчатым, похожим на бич, хвостом, который бьет больнее всех остальных. Итак, если вам не очень этого хочется, прошу вас, не стегать меня хвостом.
0: «Пойди сюда, малыш», — протянул крокодил. «Дело в том, что я крокодил. И чтобы доказать, что он говорит правду, крокодил заплакал крокодиловыми слезами». Слон-дитя перестал дышать от удивления. Потом, задыхаясь, опустился на берегу на колени и сказал: «Именно вас я искал все эти долгие-долгие дни. Не согласитесь ли вы сказать, что вы кушаете за обедом? Подойди поближе, малыш», — сказал крокодил. «И я шепну тебе это на ушко». Слон-дитя пододвинул свою голову к зубастой пасти крокодила, и крокодил схватил слоненка за его короткий нос, который до той самой недели, до того дня, часа и до той минуты был не больше сапога, хотя и гораздо полезней всякой обуви. «Кажется, — сказал крокодил, — он сказал это сквозь зубы, — кажется, сегодня я начну обед со слоненка». Услышав это, моя любимая, слоник почувствовал досаду и сказал в нос: «Пусти, мне больно». В эту минуту двухцветный питон скал опустился с берега и сказал: «Мой юный друг, если ты сейчас же не потянешь свой нос изо всех сил, я полагаю, твой новый знакомый, покрытый патентованной кожей», он подразумевал крокодил, «утащит тебя в глубину этого прозрачного потока раньше, чем ты успеешь проговорить Джек Робинзон». Именно таким образом всегда говорят двухцветные питоны скал. Слон-дитя послушался питона скал. Он присел на задние ножки и стал дергать свой нос из пасти крокодила. Он все дергал да дергал его, и нос слоненка начал вытягиваться. Крокодил же возился и бил по воде своим большим хвостом, так что она пенилась. В то же время он тащил слоника за нос. Но слоненка продолжал вытягиваться. Слоник расставил все свои четыре ножки и не переставал дергать свой нос из пасти крокодила. И его нос становился все длиннее и длиннее. Крокодил же водил по воде своим хвостом, как веслом, и все тянул да тянул слоника за нос. И каждый раз, как только он дернет за этот носик, тот сделается длиннее. Слонику было ужасно больно. Вдруг слон-дитя почувствовал, что его ноги скользят. Он так и поехал на них по дну. Наконец, говоря в нос, который теперь вытянулся почти на 5 футов, слоненок выговорил: «С меня довольно». Двухцветный питон скал спустился в воду, обвил задние ноги слоненка как бы 2 петлями каната и сказал: «Неблагоразумный и неопытный путешественник, с этой минуты
1: мы серьезно посвятим себя важному делу. Постараемся тянуть твой нос изо всех сил, так как сдается мне, что этот самодвижущийся военный корабль с броней на верхней палубе...» Этими словами, моя любимая, он обозначил крокодила, «будет мешать твоим дальнейшим движениям». Все двухцветные питоны скал всегда говорят в таких запутанных выражениях. Двухцветный питон тянул слоника, слон-дитя тянул свой нос, крокодил тоже тянул его. Но слон-дитя и двухцветный питон скал тянули сильнее, чем крокодил. И тот, наконец, выпустил нос слона-ребенка. При этом вода так плеснула, что этот плеск можно было услышать по всей длине реки Лимпопо, вверх и вниз по течению. В то же время слон-дитя внезапно сел, вернее, шлепнулся в воду, но перед этим сказал питону: «Благодарю». Затем он позаботился о своем бедном носе, за который его так долго дергали, завернул его в свежие банановые листья и опустил в воду большой серо-зеленой тихой реки Лимпопо. «Зачем ты это делаешь?» — спросил его двухцветный питон скал. «Прошу прощения», — ответил слон-дитя. «Но мой нос совсем потерял свою форму, и я жду, чтобы он сморщился и уменьшился». «Долго же тебе придется ждать», — сказал двухцветный питон скал. «А все-таки замечу, что многие не понимают своих выгод». 3 дня слон-дитя сидел и ждал, чтобы его нос уменьшился. Но этот нос не делался короче. Кроме того, ему приходилось жестоко косить глазами. «Моя любимая, ты поймешь, что крокодил вытянул нос слоника в самый настоящий хобот, вроде тех, какие ты увидишь теперь у всех слонов». На 3-й день прилетела муха Цеце и укусила слоника в плечо. Слоник же, сам не понимая, что он делает, поднял свой хобот и его концом убил муху. «Выгода номер 1», — сказал двухцветный питон скал. «Ты не мог бы этого сделать своим носом-коротышкой? Ну, теперь попробуй поесть». Еще не успев подумать, что он делает, слон-дитя протянул свой хобот, сорвал большой пучок травы, поколотил эти зеленые стебли о свои передние ноги, чтобы сбросить с них пыль, и, наконец, засунул их себе в рот. «Выгода номер 2», — сказал двухцветный питон скал. «Ты не мог бы сделать этого своим носом-коротышкой? А как тебе кажется, не слишком ли печет солнце?» «Да», — согласился слон-дитя, еще не успев подумать, что он делает, зачерпнул из серо-зеленой болотистой реки Лимпопо ила и намазал им свою голову. Из ила получилась прохладная илистая шляпа. Вода с нее текла за ушами слона-ребенка. «Выгода номер 3», — сказал двухцветный питон скал. «Ты не мог бы сделать этого своим прежним носом-коротышкой?» «Ну а что ты скажешь насчет клатушек, которыми тебя угощали? Опять начнется прежнее?»
2: «Прошу извинения», — сказал слон-дитя. «Мне совсем не хочется этого».
1: «Неприятно ли будет тебе поколотить кого-нибудь?» — спросил слоника двухцветный питон скал.
2: «Мне очень хотелось бы этого», — ответил слон-дитя.
1: «Хорошо», — проговорил двухцветный питон скал. «Ты увидишь, что твой новый нос окажется полезным, когда ты вздумаешь поколотить им кого-либо».
2: «Благодарю», — сказал слон-дитя. «Я это запомню, а теперь пойду домой к моим дорогим родственникам и посмотрю, что будет дальше».
1: Слон-дитя действительно пошел к себе домой через Африку. Он помахивал и крутил своим хоботом. Когда ему хотелось поесть плодов с деревьев, он доставал их с высоких ветвей. Ему не приходилось, как прежде, ждать, чтобы плоды эти падали на землю. Когда ему хотелось травы, он рвал ее с земли, и ему не нужно было опускаться на колени, как он делал это в прежнее время. Когда его кусали мухи, он срывал с дерева ветку и превращал ее в опахало. Когда солнце жгло ему голову, он делал себе новую, прохладную, влажную шляпу из ила или глины. Когда ему делалось скучно, он пел, вернее, трубил через свой хобот, и эта песня звучала громче, чем музыка нескольких духовых оркестров. Он умышленно сделал крюк, чтобы повидаться с толстой гиппопотамихой, она не была в родстве с ним, и сильно отколотил ее хоботом, чтобы посмотреть, правду ли сказал двухцветный питон скал. Весь остаток времени он подбирал с земли дынные корки, которые побросал по дороге к Лимпопо. Он делал это потому, что был очень опрятным животным из рода толстокожих. В один темный вечер слон-дитя вернулся к своим дорогим родственникам, свернул свой хобот в кольцо и сказал:
2: «Как вы поживаете?»
1: Все они были очень рады повидаться с ним и тотчас же сказали: «Подойди-ка поближе, мы отшлепаем тебя за твое неутолимое любопытство».
2: «Ба», — сказал слон-дитя, — «я не думаю, чтобы кто-нибудь из вас умел драться. Вот я умею колотить, и сейчас научу вас этому».
1: Тут он выпрямил свой хобот, ударил двоих из своих милых родственников, да так сильно, что они полетели кувырком.
2: «Чудеса!» — сказали они. «Где ты выучился такой штуке? И скажи на милость, что ты сделал со своим носом?» «Крокодил устроил мне новый нос. И это случилось на берегу большой серо-зеленой болотистой реки Лимпопо», — ответил слон-дитя. «Я его спросил, что у него бывает на обед, а он за это вытянул мой нос».
1: «Какое безобразие!» — заметил бабуин, волосатый дядя слоненка.
2: «Некрасив-то он некрасив», — сказал слон-дитя, — «но очень удобен».
1: И говоря это, слоненок обхватил хоботом одну ногу своего волосатого дядюшки, поднял его и посадил в осиное гнездо. После этого Слоненок долго колотил всех своих дорогих родственников. Колотил до тех пор, пока им не стало очень жарко. Они были до нельзя удивлены. Слоненок подергал своего высокого дядю страуса за его хвостовые перья, поймал свою рослую тетушку-жирафу за ее заднюю ногу и протащил ее через колючий терновый куст. Когда его толстая тетка гипопотамиха, покушав, отдыхала в воде, он приставил свой хобот к самому ее уху, крикнул ей 2-3 слова, в то же время пустив несколько пузырьков через воду. Но ни в это время, ни позже, никогда никому не позволял обидеть птицу Кола-Кола. Наконец, все милые родственники слоненка начали так волноваться, что один за другим побежали к берегам большой серо-зеленой болотистой реки Лимпопо, затененной деревьями, от которых веет лихорадкой. Каждый из них хотел получить новый нос от крокодила. Когда они вернулись домой, они уже не колотили друг друга. Дядюшки и тетушки не трогали также и слоненка. «С этого дня, моя любимая, у всех слонов, которых ты увидишь, и у всех, которых не увидишь, есть предлинные хоботы, совершенно такие, какой появился у любопытного слоненка».
3: Гусак. Идут с речки по мерзлой траве белые гуси. Впереди злой гусак шею вытягивает, шипит. «Попадись мне кто, защиплю!» Вдруг низко пролетела лохматая галка и крикнула: «Что, поплавали? Вода-то замерзла!» «Шушера!» — шипит гусак. За гусаком переваливаются гусенята, а позади старая толстая гусыня. Гусыне хочется снести яйцо, и она уныло думает: «Куда мне на зиму глядя яйцо нести?» А гусенята вправо шейки нагнут и пощиплют щавель, и влево шейки нагнут и пощиплют. Лохматая галка боком по траве назад летит, кричит: «Уходите, гуси, скорей! У погребницы ножи точат, свиней колют, и до вас гусей доберутся!» Гусак на лету с шипом выхватил галке перо из хвоста, а гусыня расколыхалась: «Вертихвостка, орешь, детей моих пугаешь! Щевель, щевель!» — шепчут гусенята. «Померз, померз!» Миновали гуси плотину, идут мимо сада, и вдруг по дороге им навстречу бежит голая свинья, ушами трясет, а за ней бежит работник, засучивает рукава. Наловчился работник, ухватил свинью за задние ноги и поволок по мерзлым кочкам. А гусак работника за икры с вывертым щипом щипал, хватом хватал. Гусенята отбежали, смотрят, нагнув голову. Гусыня охая засеменила к мерзлому болоту. «Го-го-го!» — закричал гусак. «Все за мной!» и помчались гуси полулетом на двор. На птичьем дворе стрепуха точила ножи. Гусак к корыту подбежал, отогнал кур да уток. Сам наелся, детей накормил и, зайдя сзади, ущипнул стрепуху. «Ах ты!» – ахнула стрепуха, а гусак отбежал и закричал: «Гуси, утки, куры, все за мной!» Выбежал гусак на пригорок, белым крылом махнул и крикнул: «Птицы все, сколько ни есть, летим за море, летим!» Под облака закричали гусенята: «Высоко, высоко, коклекуры!» Подул ветерок. Гусак посмотрел на тучку, разбежался и полетел. За ним прыгнули гусеняты и тут же попадали, уж очень зобы понабили. Индюк замотал сизым носом, куры со страху разбежались, утки, приседая, крякали, а гусыня расстроилась, расплакалась, вся вспухла. Как же я с яйцом полечу?» Подбежала стрепуха, погнала птиц на двор, а гусак долетел до облака. Мимо треугольником дикие гуси плыли. Взяли дикие гуси гусака с собой за море. И гусак закричал: «Гуси, куры, утки, не поминайте лихо!»
4: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
5: Правда и кривда. «Вот, знаешь, было какое дело, скажу твоему здоровью. Вот не во гнев твоей милости кречь сказать, как мы теперь с тобой раскалякались промеж себя двое наших братьев-мужичков, беднеющие-прибеднеющие. Один это жил кое-как, колотил со всеми неправдами, гораст был, знаешь, на обманы, и приворнуть его было дело. А другой, вот, слышь, шел по правде, кабы трудами век прожить. Вот этим делом-то они и заспорили. Один это говорит: «Лучше жить кривдой», а другой это говорит: «Кривды век прожить не сможешь. Лучше жить, как не есть, да правдой». Вот спорили они, спорили. Никто, знаешь, не переспорил. Вот и пошли они, братец мой, на дорогу. Пошли на дорогу и решили спросить до трех раз, кто им навстречу попадет и что на это скажет. Вот они шли-шли, братец мой, и увидали: барский мужичок пашет. Вот, знаешь, и подошли к нему. Подошли и говорят: «Бог на помощь тебе, знакомый! Разреши ты наш спор. Как лучше жить на белом свете, правдой или кривдой?» «Нет, слышь, братцы, правдой век прожить не сможешь, кривдой жить вольготней. Вот и наше дело, бесперечь, слышь, у нас господа отнимают дни, работать на себя некогда, из-за неволи прикинешься, будто хворь, знаешь, нашла, а сам между этим временем-то в лесишко съездишь по дровице, ни днем, так ночью, коли есть запрет».
6: «Но слышь, моя правда», — говорит криводушный-то правдивому-то.
5: Вот пошли опять по дороге. Что им скажет другой? Шли-шли и видают, едет на паре в повозке с кибиткой купец. Вот подошли они к нему. Подошли и спрашивают: «Остановись-ка, слышь, на часик не в огне в твоей милости, о чем мы тебя спросим. Реши, слышь, наш спор, как лучше жить на свете, правдой али кривдой?»
6: «Нет, слышь, ребята, правдой мудрено жить, лучше кривдой. Нас обманывают, и мы, слышь, обманываем». «Ну, слышь, моя правда, — говорит опять криводушный от правдивому-то».
5: Вот пошли они опять по дороге. Что скажет третий? Шли-шли, вот и видит, едет поп навстречу. Вот они подошли к нему. Подошли, знаешь, к нему и спрашивают: «Остановись-ка, батька, на часочек. Реши ты наш спор. Как лучше жить на свете, правдой али кривдой?»
6: «Вот нашли о чем спрашивать, знамо дело, что кривдой, какая нонч правда. За правду, слышь, в Сибирь угодишь, скажут кляузник».
5: «Ну, слышь, — говорит криводушный от правдивому-то, — вот все говорят, что кривдой лучше жить». «Нет, слышь, надо жить по-божью, как Бог велит. Что будет, то и будет, а кривдой, слышь, жить не хочу», — говорит правдивый от криводушному-то. Вот пошли опять дорогой вместе. Шли-шли. Криводушный от всяко сумеет ко всем прилаживаться, везде его кормят и калачи у него есть. А правдивый от где водится и запьет, где поработает, его за это накормят. А тот, знаешь, криводушный, вот все смеется над ним. Вот раз правдивый вот попросил кусочек хлебца у криводушного-то: «Дай, слышь, мне кусочек хлебца». «А что за него мне дашь?» — говорит криводушный. «Если что хочешь, возьми, что у меня есть», — говорит правдивый вот. «Дай глаз я тебе выколю». «Ну, выколи», — он ему говорит. «Вот этим делом-то криводушный ты выколол правдивому-то глаз». Выколол и дал ему маленько хлебца. Тот, слышь, стерпел, взял кусочек хлебца, съел, и пошли опять по дороге. Шли-шли. Опять правдивый от у криводушного-то стал просить хлебца кусочек. Вот, знаешь, тот опять разно стал над ним насмехаться. «Дай, слышь, другой глаз я тебе выколю, но дам тогда кусочек». «Ах, братец, пожалей, я слепой буду», — правдивый от упрашивал его. «Нет, слышь, зато ты правдивый, а я живу кривдой», — криводушный от ему говорил. «Что делать? Ну, так тому делу и быть. На, выколи и другой, коли греха не боишься», — правдивый от говорит криводушному-то. Вот, братец мой, выколол ему и другой от глаз. Выколол и дал ему маленько хлебца. Дал хлебца и оставил его, слышь, на дороге. «Вот стану я тебя водить». «Ну что делать?» Слепой съел, знаешь, кусочек хлебца и пошел потихоньку ощупью с палочкой. Шел, шел кое-как, и сбился, слышь, с дороги, и не знает, куда ему идти. Вот и начал он просить Бога: «Господи, не оставь меня, грешного раба твоего». Молился, слышь, молился. Вот и услыхал он голос. Кто-то ему говорит: «Иди ты направо. Как пойдешь направо, придешь к лесу.
6: Придешь к лесу, найди ты ощупью тропинку. Найдешь, слышь, тропинку, поди по той ты тропинке. Пойдешь по тропинке, придешь на гремячий ключ. Как придешь ты к гремячему ключу, умойся из него водой, испей той воды и намочи ею глаза. Как намочишь глаза, ты, слышь, прозреешь. Как прозреешь, поди ты вверх по ключу тому и увидишь большой дуб. Увидишь дуб, подойди к нему и залезь на него. Как залезешь на него, дождись ночи. Дождешься, слышь ты, ночи, слушай, что будут говорить под этим дубом нечистые духи. Они, слышь, тут слетаются на таковище. Вот он кое-как добрел до леса. Добрел до леса, полазил, полазил по нем, напал кое-как на тропинку. Пошел по той тропинке, дошел до гремячего ключа. Дошел до ключа, знаешь, умылся водою. Умылся водою, испил и примочил глаза. Примочил глаза и вдруг увидел опять свет Божий, прозрел. Вот как прозрел и пошел, слышь, вверх по тому ключу. Шел-шел по нем вот и видит большой дуб. Под ним все утоптано. Вот он влез на тот дуб, влез и дождался ночи. Вот, слышь, начали под тот дуб слетаться со всех сторон бесы. Слетались, слетались, вот и начали рассказывать, где кто был. Вот один бес и говорит: «Я, слышь, был у такой-то царевны. Вот 10 годов ее мучаю. Всяк меня выгоняют из нее, никто меня не сможет выгнать. А выгонит, слышь, тот, кто вот у такого-то богатого купца достанет образ Смоленской Божьей Матери, что у него на воротах в Киоте вделан». Вот наутро, знаешь, как все бесы разлетелись, правдивый вот слез с дуба. Слез с дуба и пошел искать того купца. Искал, искал, кое-как нашел его. Нашел и просится работать на него. «Хоть год, слышь, проработаю, ничего мне не надо, только дай мне образ Божьей Матери с ворот». Купец наш согласился, принял его к себе в работники. Вот он работал у него, что не есть мочи, круглый год. Проработавший год, он и просит тот, знаешь, образ. Вот купец, слышь: «Ну, братец, доволен я твоей работой, только жаль мне образа. Возьми лучше деньги». «Нет, слышь, не надо денег. Отдай мне его по уговору». «Нет, слышь, не дам образ, проработай еще год. Ну, так и быть, тогда отдам тебе его». Вот этим делом-то, знаешь, правдивый вот мужичок работал еще год. Ни дня, ни ночи не знал, все работал, такой, слышь, старательный был. Вот проработал год, опять, знаешь, стал просить образ Божьей Матери с ворот. Купцу, слышь, опять жаль его отпускать и образ отдать. «Нет, слышь, «Лучше я тебя казной награжу, а коли хочешь, чтоб работай еще год, ну так отдам тебе образ». Вот так тому делу и быть. Опять стал работать год. Работал еще пуще того, знаешь, всем на диво, какой был работящий. Вот проработал и третий год. Проработал, и опять, знаешь, просит образ. Вот купец делать нечего, снял образ с ворот и отдал ему. «На, возьми образ и ступай с Богом». Напоил, накормил его и деньгами, слышь, наградил малую талику. Вот этим делом-то, знаешь, взял он образ Смоленской Божьей Матери. Взял его и повесил на себя. Повесил на себя и пошел, слышь, к тому царю-царевну лечить, у которой бес от мучителя сидит. Шел-шел и пришел к тому царю. Пришел к царю и говорит: «Яде вашу царевну излечить, слышь, смогу». Вот этим делом-то впустили его в хоромы царские. Впустили и показали ему ту скорбящую царевну. Показали царевну, вот он спросил, знаешь, воды. Подали воды, вот он перекрестился, перекрестился и три земных поклона положил, знаешь, помолился Богу. Помолился, слышь, Богу, вот и снял с себя образ Божьей Матери. Снял его и с молитвою три раза в воду опустил. Опустил, знаешь, и надел его на царевну. Надел на царевну и велел ей

0: этого мужичка. И землю, слышь, давали, и вотчину сулили, и жалование большое клали. Нет, слышь, ничего не надо. Вот царевна-то и говорит царю: «Я замуж за него иду». «Ладно», — царь отсказал. Вот этим делом-то, слышь, и повенчались. И стал наш мужичок ходить в одежде царской, жить в царских хоромах, пить, есть все и на все, заодно с ними. Жил-жил и приноровился к ним. Вот как приноровился он к ним и говорит: «Пустите меня на родину. У меня, слышь, есть мать, старушка бедная». «Ладно», — царевна, знаешь, жена-то его сказала, «поедем вместе». Вот и поехали они вместе, вдвоем с царевной. Лошади-то, одежда, коляска, сбруя, все царское. Ехали-ехали, и подъезжают они, слышь, к его родине. Подъезжают к родине, вот и попадается навстречу им тот криводушный, что, знаешь, спорил-то с ним, что лучше жить кривдой, чем правдой. Едет, слышь, навстречу вот правдивый царский сын и говорит: «Здравствуй, братец мой». Называет его, слышь, по имени. Тому, знаешь, в диковину, что в коляске такой знатный барин его знает и не узнал его. «Помнишь, ты спорил со мною, что лучше жить кривдой, чем правдой, и выколол мне глаза. Это я самый». Вот, знаешь, он оробел и не знал, что делать. «Нет, не бойся, я на тебя, слышь, и не сержусь, а желаю и тебе такого же счастья. Вот поди ты в такой-то лес, знаешь», — научает его, как его Бог научил. «В том лесе увидишь ты тропинку, поди по той тропинке, придешь ты к гремячему ключу, напейся, слышь, из того ключа воды и умойся. Как умоешься, поди ты вверх по ключу, увидишь там ты большой дуб, влезь на него и просиди всю ночь на нем. Под ним, слышь, таковище нечистых духов, и ты слушай и услышишь свое счастье». Вот, знаешь, криводушный вот по его слову, как по писаному, все это сделал. Нашел лес и ту тропинку, пошел по тропинке и пришел, слышь, к гремячему ключу, напился, знаешь, и умылся и пошел вверх по нем, пошел вверх и увидел большой дуб, под ним все утоптано, вот он залез на этот дуб, залез на дуб, знаешь, и дождался ночи, и слышит, как со всех сторон слетались на таковище нечистые духи. Вот как слетелись и услыхали по духу его на дубу, услыхали, знаешь, по духу и растерзали его на мелкие части. Так тем, слышь, это дело и покончилось, что правдивый от стал царским сыном, а криводушного-то загрызли черти.
1: Сказка ФМ.
2: Финист ясный сокол. Жил да был крестьянин. Умерла у него жена. Осталось 3 дочки. Хотел старик нанять работницу в хозяйстве помогать. Но меньшая дочь, Марьюшка, сказала:
3: «Не надо, батюшка, нанимать работницу.

0: сама буду хозяйство вести.
1: Ладно, стала дочка Маришка хозяйство вести. Все-то она умеет, все-то у нее ладится. Любил отец Маришку, рад был, что такая умная да работящая дочка растет. Из себя-то Маришка красавица писаная. А сестры ее заведущие да жаднющие. Из себя-то они некрасивые, а модницы-перемодницы. Весь день сидят да белятся, да румянятся, да в обновки наряжаются. Платье им не платье, сапожки не сапожки, платок не платок. Поехал отец на базар и спрашивает дочек:
2: «Что вам, дочки, купить? Чем порадовать?»
1: И говорят старшая и средняя дочки:
3: «Купи пополушалку, но такому, чтоб цветы покрупнее, золотом расписанные».
1: А Маришка стоит да молчит. Спрашивает ее отец:
2: «А что тебе, доченька, купить?»
0: «Купи мне, батюшка, перышко финиста, ясно-сокола».
1: Приезжает отец, привозит дочкам полушалки, а перышко не нашел. Поехал отец в другой раз на базар.
2: «Ну, дочки, заказывайте подарки».
1: Обрадовались старшие и средние дочки:
3: «Купи нам по сапожкам с серебряными подковками».
1: А Маришка опять заказывает:
0: «Купи мне, батюшка, перышко финиста ясно-сокола».
1: Ходил отец весь день, сапожки купил, а перышко не нашел. Приехал без перышка. Ладно, поехал старик в третий раз на базар. А старшая и средняя дочки говорят:
3: «Купи нам по платью».
1: А Марьюшка опять просит:
0: «Батюшка, купи перышко финиста ясно-сокола».
1: Ходил отец весь день, а перышко не нашел. Выехал из города, а навстречу старенький старичок.
2: «Здорово, дедушка!»
4: «Здравствуй, милый! Куда путь дорогу держишь?»
2: «К себе, дедушка, в деревню. Да вот горе у меня. Меньшая дочка наказывала купить перышко финиста ясно-сокола, а я не нашел».
4: «Есть у меня такое перышко, да оно заветное, но для доброго человека. Куда ни шло, отдам».
1: Вынул дедушка перышко и подает, а оно самое обыкновенное. Едет крестьянин и думает:
2: «Что в нем Маришка нашла хорошего?»
1: Привез старик подарки дочкам. Старшие и средние наряжаются, да над Маришкой смеются.
3: «Как была ты дурочка, так и есть. Нацепи свое перышко в волоса, да красуйся!»
1: Промолчала Маришка, отошла в сторону. А когда все спать полегли, бросила Маришка перышко на пол и проговорила:
0: «Любезный финист, ясный сокол, явись ко мне, жданный мой жених».
1: И явился ей молодец красоты неописанной. К утру молодец ударился о пол и сделался соколом. Отворила ему Маришка окно, и улетел сокол к синему небу. 3 дня Маришка привечала к себе молодца. Днем он летает соколом по синему поднебесью, а к ночи прилетает к Маришке и делается добрым молодцем. На 4-й день сестры злые заметили, наговорили отцу на сестру:
2: «Милые дочки, смотрите лучше за собой».
3: «Ладно, посмотрим, как будет дальше».
1: Натыкали они в раму острых ножей, а сами притаились, смотрят. Вот летит ясный сокол, долетел до окна и не может попасть в комнату Марюшки. Бился, бился, всю грудь изрезал, а Марюшка спит и не слышит. И сказал тогда сокол:
2: «Кому я нужен, тот меня найдет, но это будет нелегко. Тогда меня найдешь, когда трое башмаков железных износишь, трое посохов железных изломаешь, трое колпаков железных порвешь».
1: Услышала это Марюшка, вскочила с кровати, посмотрела в окно, а сокола нет, и только кровавый след на окне остался. Заплакала Марюшка горькими слезами, смыла слезками кровавый след и стала еще краше. Пошла она к отцу и проговорила:
3: «Не брони меня, батюшка, отпусти в путь дорогу дальнюю. Жива буду, свидимся. Умру, так знать, на роду написано».
1: Жалко было отцу отпускать любимую дочку, но отпустил. Заказала Марюшка трое башмаков железных, трое посохов железных, трое колпаков железных и отправилась в путь дорогу дальнюю искать желанного финиста ясно-сокола. Шла она чистым полем, шла темным лесом, высокими горами. Птички веселыми песнями ей сердце радовали.

0: волки серые, медведи, лисицы, все звери к ней забегались. Износила она башмаки железные, посох железный изломала и колпак железный порвала. И вот выходит Марюшка на поляну и видит. Стоит избушка на курьих ножках, вертится, говорит Марюшка.
1: «Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом, мне в тебя лезть, хлеба есть».
0: Повернулась избушка к лесу задом, к Марюшке передом. Зашла Марюшка в избушку и видит. Сидит там баба-яга костяная нога. Ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Увидела баба-яга Марюшку, зашумела.
2: «Тьфу, тьфу, русским духом пахнет. Красная девушка, дело пытаешь, аля дело летаешь?»
1: «Ищу, бабушка, финиста, ясно-сокола».
2: «Красавица, долго тебе искать? Твой ясный сокол за 3-9 земель в 3-9 государстве. Опоила его зельем царица-волшебница и женила на себе. Но я тебе помогу. Вот тебе серебряное блюдечко и золотое яичко. Когда придешь в 3-9 царство, наймись работницей к царице. Покончишь работу, бери блюдечко, клади золотое яичко, само будет кататься. Станут покупать? Не продавай. Просись финиста ясно сокола повидать».
0: Поблагодарила Марюшка бабу-ягу и пошла. Потемнел лес. Страшно стало Марюшке. Боится и шагнуть, а навстречу кот прыгнул к Марюшке и замурлыкал.
2: «Не бойся, Марюшка, иди вперед. Будет еще страшнее, а ты иди, иди, не оглядывайся».
0: Потерся кот спинкой и был таков. А Марюшка пошла дальше. А лес стал еще темней. Шла, шла Марюшка, сапоги железные износила, посох поломала, колпак порвала и пришла к избушке на курьих ножках. Вокруг тын на кольях черепа, и каждый череп огнем горит. Говорит Марюшка:
1: «Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом, мне в тебя лезть, хлеба есть».
0: Повернулась избушка к лесу задом, к Марюшке передом. Зашла Марюшка в избушку и видит. Сидит там баба-яга костяная нога. Ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Увидела бабьяга Марюшку, зашумела.
3: «Тьфу-тьфу, русским духом пахнет, красная девушка. Дело пытаешь, аль да дело лытаешь?»
1: «Ищу, бабушка, финиста, ясно сокола».
3: «А у моей сестры-то была?»
1: «Была, бабушка».
3: «Ладно, красавица, помогу тебе. Бери серебряные пяльцы, золотую иголочку. Иголочка сама будет вышивать серебром и золотом по малиновому бархату. Будут покупать, не продавай. Просись финиста ясно сокола повидать».
0: Поблагодарила Марюшка баб-ягу и пошла. А в лесу стук, гром, свист, черепа леса свищают. Страшно стало Марюшке. Глядь, собака бежит.
3: «Рав, рав, Марюшка, не бойся, родная, иди, будет еще страшнее. и оглядывайся.
0: Сказала, и была такова. Пошла Марюшка, а лес стал еще темнее. За ноги ее цепляет, за рукава хватает. Идет Марюшка, идет и назад не оглядывается. Долго ли, коротко ли шла? Башмаки железные износила, посох железный поломала, колпак железный порвала. Вышла на полянку, а на полянке избушка на курьих ножках, вокруг тын, а на кольях лошадиные черепа. Каждый череп огнем горит, говорит Марюшка.
1: Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.
0: Повернулась избушка к лесу задом, а к Марюшке передом. Зашла Марюшка в избушку и видит. Сидит баба-яга, костяная нога. Ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Сама черная, а во рту один клык торчит. Увидела баба-яга Марюшку, зашумела.
2: Тьфу-тьфу, а русским духом пахнет. Красная девушка, дело пытаешь, а лет дело лытаешь.
1: Ищу, бабушка, финиста, ясно сокола.
2: Трудно, красавица, тебе будет его отыскать. Да я помогу. Вот тебе серебряное донце, золотое веретенце. Бери в руки, само прясть будет. Потянется нитка непростая, а золотая.
1: Спасибо тебе, бабушка.
2: Ладно, спасибо после скажешь. А теперь слушай, что тебе накажу. Будут золотое веретенце покупать, не продавай, а просись финиста, ясно сокола, повидать.
0: Поблагодарила Марюшка баб-ягу и пошла. А лес зашумел, загудел, поднялся свист, совы закружились, мыши из нор повылезли, да все на Марюшку. И видит Марюшка, бежит навстречу серый волк.
3: «Не горюй, а садись на меня и не оглядывайся!»
0: Села Марюшка на серого волка, и только ее и видели. Впереди степи широкие, луга бархатные, реки медовые, берега кисельные, горы в облака упираются. А Марюшка скачет и скачет. И вот перед Марюшкой хрустальный терем, крыльцо резное, оконца узорчатые, а в оконце царица глядит.
3: «Ну, слезай, Марюшка, иди и нанимайся в прислуги!»
0: Слезла Марюшка, узелок взяла, поблагодарила волка и пошла к хрустальному дворцу. Поклонилась Марюшка царице и говорит:
1: «Не знаю, как вас звать, как величать. А не нужна ли вам будет работница?»
0: Отвечает царица:
4: «Давно я ищу работницу, но такую, которая могла бы прясть, ткать, вышивать.
1: Все это я могу делать.
4: Тогда проходи и садись за работу».
0: И стала Марюшка работницей. День работает, а наступит ночь. Возьмет Марюшка серебряное блюдечко и золотое яичко и скажет:
1: «Катись, катись, золотое яичко, по серебряному блюдечку, покажи мне моего милого».
0: Покатится яичко по серебряному блюдечку, и предстанет финист, ясный сокол. Смотрит на него Марюшка и слезами заливается:
1: «Финист мой, финист, ясный сокол, зачем ты меня оставил одну, тебе плакать?
0: Подслушала царица ее слова и говорит:
4: продай мне, Марьюшка, серебряное блюдечко и золотое яичко.
1: Нет, они не продажные. Могу я тебе их отдать, если позволишь ты мне Финиста, ясно сокола, поглядеть?
0: Подумала царица, подумала.
4: Ладно, так и быть. Ночью, как он уснет, я тебе его покажу.
0: Наступила ночь, и идет Марьюшка в спальню к Финисту, ясно соколу. Видит она, спит ее сердечный друг сном непробудным. Смотрит Марьюшка, не насмотрится, целует в уста сахарные, прижимает к груди белый, спит. Не пробудится сердечный друг. Наступило утро, а Марьюшка не добудилась милого. Целый день работала Марьюшка, а вечером взяла серебряные пяльцы да золотую иголочку. Сидит, вышивает, сама приговаривает:
1: вышивайся, вышивайся узор для Финиста, ясно сокола. Было бы чем ему по утрам вытираться.
0: Подслушала царица и говорит:
4: продай, Марьюшка, серебряные пяльца, золотую иголочку.
1: Я не продам, я так отдам. Разреши только с Финистом, ясным соколом, свидеться.
0: Подумала-то, подумала.
4: Ладно, так и быть, приходи ночью.
0: Наступила ночь. Входит Марьюшка в спаленку к Финисту, ясно соколу, а тот спит сном непробудным.
1: Финист ты мой, ясный сокол, встань, пробудись.
0: Спит Финист, ясный сокол, крепким сном. Будила его Марьюшка, не добудилась. Наступает день. Сидит Марьюшка за работой, берет в руки серебряное донце, золотое веретенце. А царица увидала:
4: продай да продай.
1: Продать я не продам, могу так отдать, если позволишь с Финистом, ясным соколом, хоть часок побыть.
4: Ладно.
0: А сама думает:
4: все равно не разбудит.
0: Настала ночь. Входит Марьюшка в спальню к Финисту, ясно соколу, а тот спит сном непробудным.
1: Финист, ты мой ясный сокол, встань, пробудись.
0: Спит Финист, не просыпается. Будила, будила, никак не может добудиться. А рассвет близко. Заплакала Марьюшка:
1: любезный ты мой Финист, ясный сокол, встань, пробудись. На Марьюшку свою погляди, к сердцу своему ее прижми.
0: Упала Марьюшкина слеза на голое плечо Финиста, ясно сокола, и обожгла. Очнулся Финист, ясный сокол, осмотрелся и видит Марьюшку. Обнял ее, поцеловал: неужели это ты, Марьюшка? Трое башмаков износила, трое посохов железных изломала, трое колпаков железных поистрепала и меня нашла. Поедем же теперь на родину. Стали они домой собираться, а царица увидела и приказала в трубы трубить, об измене своего мужа оповестить. Собрались князья да купцы, стали совет держать, как Финиста, ясно сокола, наказать. Тогда Финист, ясный сокол, говорит: которая, по-вашему, настоящая жена? Та ли, что крепко любит, или та, что продает да обманывает? Согласились все, что жена Финиста, ясно сокола, Марьюшка. И стали они жить-поживать, да добра доживать. Поехали в свое государство, пир собрали, в трубы затрубили, в пушки запалили. И был пир такой, что и теперь помнят.
5: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. Лиса и журавль. Русская народная сказка.
6: Лиса с журавлем подружились. Вот вздумала лиса угостить журавля. Пошла звать его к себе в гости.
7: «Приходи, куманек, приходи, дорогой, уж я тебя угощу!»
6: Пошел журавль на званый пир. А лиса наварила манной каши и размазала по тарелке. Подала и говорит:
7: «Покушай, голубчик, куманек, сама готовила!»
6: Журавль стук-стук носом по тарелке. Стучал-стучал, ничего не попадает. А лисица лижет себе да лижет кашу. Так все сама и съела. Кашу съела и говорит:
7: «Не обессудь, куманек, больше угостить нечем».
6: Журавль ей отвечает:
8: «Спасибо, кума, и на этом. А приходи ко мне в гости».
6: На другой день приходит лиса к журавлю, а он приготовил окрошку, наклал в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит:
8: «Кушай, кумушка, право, больше нечем подчивать».
6: Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдет, и этак, и лизнет его, и понюхает. Никак достать не может, не лезет голова в кувшин. А журавль клюет себе да клюет, пока все не съел.
8: «Ну, не обессудь, кума, больше нечем угощать».
6: Взяла лису досада. Думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла, не солоно хлебавши. Как аукнулась, так и откликнулась. С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь.
9: Радио «Сказка ФМ».
4: Про глупого змея и умного солдата. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был солдат. Отвоевал он войну и пошел домой. Идет, трубочку покуривает, да песни распевает. Шел он, шел и пришел под вечер в какую-то деревушку. Подошел к ближней избенке и стучит в окно.
10: «Эй, хозяева! Пустить солдата переночевать!»
4: Никто не отзывается. Пошел солдат к другой избе, постучал, и здесь молчат. Пошел солдат к третьей, поднялся на крылечко, давай стучать в дверь. И здесь ни ответа, ни привета. Открыл солдат дверь, вошел в избу, смотрит. Никого нет. Все кругом пылью да паутиной покрыто.
10: «Что за диво? Куда все люди из этой деревни подевались?»
4: Стал ходить по избам, куда ни заглянет, везде пусто. Вошел он, наконец, в последнюю избушку. Сидит там на печке старик, вздыхает да плачет.
10: «Здравствуй, добрый человек!»
11: «Здравствуй, служивый! Как ты сюда попал? Видно, жизнь тебе надоела. На войне уцелел, а здесь ни за что пропадешь».
10: «Это почему?»
11: «А потому что повадился к нам змей летать, людей пожирать, всех проглотил. Меня одного до утра оставил. А завтра прилетит и меня съест. Да и тебе не сдобровать. Разом двух проглотит».
10: «Эй, а может и подавится? Давай-ка я с тобой переночую, да посмотрю завтра, какой такой змей к вам летает».
4: Легли, переночевали. Утром поднялась вдруг сильная буря. Затряслась изба. Прилетел змей. Сунул голову в дверь. Увидел старика и солдата.
2: Прибыль есть. Оставил одного. Нашел дух. Будет чем позавтракать.
10: Будто и взаправду съешь,
4: спрашивает солдат.
2: Съем, да облизнусь.
10: Врешь, подавишься.
2: Ты разве сильнее меня?
10: Небось, сам знаешь, что солдатская сила куда больше твоей.
2: А ну, давай попробуем. Кто кого сильнее?
10: Давай!
4: Поднял змей большущий камень и говорит:
2: смотри, солдат, я этот камень одной лапой раздавлю. Только песок посыплется.
10: Дави, посмотрю.
4: Змей взял камень в горсть и стиснул да так крепко, что он в мелкий песок обратился. Искры во все стороны посыпались.
10: Экое диво! А ты попробуй так сожми камень, чтобы из него вода потекла.
2: Этого я не могу.
10: А я вот могу. Сейчас покажу.
4: Вошел солдат в избу. Он еще с вечера углядел на столе узелок творогу. Вынес этот узелок и ну давить. Сыворотка так и потекла на
10: землю. Что, видел? У кого силы больше?
2: Правда, солдат, рука у тебя сильнее моей. А вот попробуем, кто из нас громче свистнет.
10: Ну, свистни!
4: Змей как свистнул! Деревья закачались, все листья с них осыпались.
10: Хорошо ты свистишь, а все не лучше моего. Завяжи-ка наперед свои глаза, а то, как свистну я, они у тебя изо лба выскочат.
4: Змей послушался и завязал глаза рогожей.
2: А ну, свистни!
4: Солдат взял дубину, да как стукнет змея по голове. Змей зашатался, во все горло закричал.
2: Ой, полно, полно, солдат, не свисти больше. И с одного раза глаза чуть не вылезли, а в ушах и сейчас звенит.
10: Ну, как знаешь, а я, пожалуй, готов еще разок-другой свистнуть.
2: Нет, не надо. Не хочу больше спорить. Давай лучше с тобой побратаемся. Ты будь старшим братом, а я меньшим.
10: Ну, не к лицу мне с тобой брататься. Ну, да ладно уж, будь по-твоему.
2: Ну, брат,
4: говорит змей,
2: бросим мы этого старика. Будем своим хозяйством жить. Ступай в степь.
0: там стадо волов пасется. Выбери самого жирного и тащи сюда.
4: Нечего делать, пошел солдат в степь. Видит, пасется большое стадо волов. Солдат, давай их ловить, да за хвосты связывать. Змей ждал, ждал, не выдержал и сам побежал.
0: Что так долго?
10: А вот постой, свяжу штук 50, да за один раз и поволоку всех домой, чтоб на целый месяц хватило.
0: Эки ты! Разве нам здесь век вековать? Хватит и одного!
4: Ухватил змей самого жирного вола за хвост, взвалил на плечи и потащил в деревню.
10: Как же это так? Я столько волов связал. Неужели их бросить?
0: Брось! На что они нам?
4: Пришли в избу, наложили 2 котла говядины, а воды нету.
0: На тебе воловью шкуру,
4: говорит змей солдату.
0: Ступай, набери полную воды и неси сюда. Станем обед варить.
4: Солдат взял шкуру, потащил к колодцу. Еле-еле порожнюю тащит. Пришел к колодцу и давай окапывать его кругом. Змей ждал-ждал, не выдержал, побежал сам.
0: Что это ты, брат, делаешь?
10: Хочу колодец кругом окопать, да в избу перетащить. Ну, чтоб не нужно было каждый день ходить по воду.
0: Эки ты, что затеваешь? На это много времени уйдет, а нам обед варить.
4: Опустил змей в колодец воловью шкуру, набрал полную воды, вытащил и понес домой.
0: А ты, брат, ступай в лес, выбери сухой дуб и волоки в избу. Пора огонь разводить.
4: Пошел солдат в лес. Начал лыко драть, да веревку вить. Свил длинную-предлинную веревку и принялся дубы опутывать. Змей ждал-ждал, не выдержал, сам побежал в лес.
0: Что так мешкаешь?
10: Хочу за раз дубов 20 зацепить. Веревку, да и тащить. Ну, чтоб надолго дров хватило.
0: Эки ты, все по-своему делаешь.
4: Вырвал с корнем толстый дуб и сам приволок к избе. Солдат сделал вид, что крепко сердит. Курит свою трубочку, а сам ни словечка не говорит. Наварил змей говядины, зовет солдата обедать. А солдат сердито отвечает:
10: не хочу.
4: Вот змей съел один целого вола, выпил воловью шкуры воды и стал солдата выспрашивать:
0: скажи, брат, за что сердишься?
10: А зато и сержусь. Что я не сделаю, все не так, все не по-твоему.
0: Ну, не сердись, помиримся.
10: Если хочешь со мной помириться, вези меня в мою деревню.
0: Изволь, брат, отвезу.
4: Сел солдат змею на спину и полетел на нем. Подлетел змей к деревне, спустился на землю. Увидели его ребятишки, бегут, во все горло кричат: солдат приехал, змея привез. Змей испугался и спрашивает:
0: что? Что они кричат? Никак я не разберу.
10: А то и кричат, что сейчас за тебя примутся.

бежать. Убежал и пропал, как в воду канул. Перестал по деревням летать, да людей пожирать. Так напугался.

0: Иван де Мария. Десятая неделя после Пасхи, купальские дни. Солнце самый пуп земли печет, и зацветает дивная полынь трава. В озера на самое зеленое дно, под коряги подводные, под водоросли, глядит огненное солнце. Негде упрятаться русалкам-мавкам, и в тихие вечера да в лунные ночи уходят они из вод озерных и хоронятся в деревьях, и зовут их тогда древянницами. Это присказка, а сказка вот какая. Жили-были брат Иван да сестра Марья в избенке на берегу озера. Озеро тихое, а слава о нем дурная, водяной шалит. Встанет над озером месяц, начнут булькать да ухать в камышиных заводях, хлопают по воде словно вальками, а выкатит из камышей на дубовой коряге водяной на голове колпак тиной обмотан. Увидишь, прячься, под воду утянет. Строго брат Иван наказывал сестре Марии: «Отлучусь я, ты после сумерек из хаты не ногой, песни не пой над озерной водой, сиди смирно тихо, как мыши сидят». «Слушаю, братец», — говорит Марья. Ушел Иван в лес. Скучно стало Марье одной за станком сидеть. Облокотилась она и запела: «Где ты, месяц золотой? Ходит месяц над водой, в глыбко озера взглянул, в темных водах утонул». Вдруг стукнула в ставню: «Кто тут?» «Выйдь к нам, выйдь к нам», — говорит за ставней тонкий голос. Выбежала Марья и ахнула: от озера до хаты хороводы русалочьи. Русалки-мавки взялись за руки, кружатся, смеются, играют. Всплеснула Марья ладошками: «Куда тут?» Обступили ее мавки, венок надели: к нам в хоровод, ты краше всех, будешь наша царица». Взяли Марью за руки и закружились. Вдруг из камыша вылезла синяя раздутая голова в колпаке.
1: «Здравствуй, Марья!» — захрипел водяной. «Давно я тебя поджидал и потянулся к ней лапами».
0: Поздним утром пришел Иван туда-сюда, нет сестрицы, и видит, на берегу башмаки ее лежат и поясок. Сел Иван и заплакал. Одни идут, солнце ближе к земле надвигается. Наступила купальская неделя. «Уйду, — думает Иван, — к чужим людям век доживать. Вот только лапти новые справлю». Нашел за озером липку, ободрал, сплел лапти и пошел к чужим людям. Шел, шел, видит, стоит голая липка, с которой он лыки драл. «Ишь ты! Назад завернул», — подумал Иван и пошел в другую сторону. Кружил по лесу и опять видит голую липку. «Наваждение!» — испугался Иван. Побежал рысью, а лапти сами на старое место загибают. Рассердился Иван, замахнулся топором и хочет липку рубить. И говорит она человеческим голосом: «Не руби меня, милый братец». У Ивана и топор вывалился. «Сестрица, ты ли?»
2: «Я, братец. Царь водяной меня в жены взял. Теперь я древянница, а с весны опять русалкой буду. Когда ты с меня лыка драл, наговаривала я, чтоб не уходил ты отсюда далеко. А нельзя тебе от водяного уйти? Можно. Найти нужно полынь, траву на зыбком месте и мне в лицо бросить. И только сказала, подхватили сами лапти, понесли Ивана по лесу. Ветер в ушах свистит, летят лапти над землей, поднимаются и вверх в черную тучу мчится Иван. Не упасть бы, подумал, и зацепился за серую тучу. Зыбкое место. Пошел по тучи. Ни куста кругом, ни травинки. Вдруг зашевелился под ногами и выскочил из тучевой ямы мужичок с локоток, красная шапочка.
1: «Зачем сюда пришел?» — заревел мужичок, как бык. «Откуда голос взялся?»
2: «Я за полынь травою», — поклонился Иван.
1: «Дам тебе полынь траву, только побори меня цыганской ухваткой». Легли они на спины, по одной ноге подняли, зацепились, потянули. Силен мужичок с локоток, а Ивану лапти помогают. Стал Иван перетягивать. «Счастье твое!» — рычит мужичок. «Быть бы тебе на седьмом небе! Много я закинул туда вашего брата! Получай, полынь, траву!» И бросил ему пучок.
2: Схватил траву, побежал вниз Иван, а мужичок с локоток так заревет, да как загрохочет. И язык красный из тучи то метнет, то втянет. Добежал до липки Иван и видит, сидит на земле страшный дед, водит усами.
1: «Пусти!» — кричит Иван. «Знаю, кто ты. Не хочешь ли этого?» И ткнул водяному в лицо полынь травою. Вспучился водяной, лопнул и побежал ручьем быстрым в озеро.
2: А Иван в липку бросил полынь траву. Вышла из липки сестрица Марья. Обняла брата, заплакала, засмеялась. Избушку озера бросили они и ушли за темный лес на чистом поле жить, не разлучиться. И живут неразлучно до сих пор, и кличут их всегда вместе. Иван да Мария, Иван да Мария.
3: Хитрая наука. Жили-были дед да баба, и был у них сын. Хотелось старику отдать сына в науку. Да были они бедны. Ходили-ходили по городам, а вось возьмет кто в ученье. Нет. Никто не взялся учить без денег. Надумали уж возвращаться, несолоно хлебавши. Вдруг попадается им навстречу человек и спрашивает деда: «Что, старичок, пригорюнился?» «Как мне не пригорюниться?» — сказал дед. «Вот водил-водил сына, никто не берет без денег в науку, а денег нету». «Ну так отдай его мне, — говорит встречный, — я его в 3 года выучу всем хитростям. А через 3 года, в этот самый день и в этот самый час, приходи за сыном, да смотри. Коли не просрочишь, придешь вовремя, да узнаешь своего сына, возьмешь его назад, а коли нет, оставаться ему у меня». Дед так обрадовался и не спросил, кто такой встречный, где живет и чему учить сына станет малого. Отдал ему сына и пошел домой. А встречный-то был колдун. Вот прошло 3 года, а старик совсем забыл, в какой день отдал сына в науку и не знает, как ему быть. А сын за день до срока прилетел к нему малой птичкой. ударился о заваренку и вошел в избу добрым молодцем. Поклонился отцу и говорит: «Завтра, де, сравняется как раз 3 года. Надо за ним приходить». И рассказал, куда за ним приходить и как его узнать. У хозяина моего, говорит, 11 учеников навсегда при нем остались от того, что родители не смогли их признать. И коли ты меня не признаешь, так я останусь при нем 12-м. Завтра, как придешь ты за мною, хозяин всех нас 12 выпустит белыми голубями. Вот и ты смотри, все высоко станут летать, а я нет-нет, да возьму повыше всех. Как хозяин спросит, ты покажи на того голубя, что повыше всех. После выведет он к тебе 12 жеребцов, все одной масти. Как станешь проходить мимо тех жеребцов, хорошенько примечай. Я нет-нет, да правой ногою топну. Как опять хозяин спросит, ты смело показывай на меня. После того выведет он к тебе 12 добрых молодцев, рост в рост, волос в волос, голос в голос, все на одно лицо и одежи равны. Как станешь проходить мимо тех молодцов, примечай, на правую щеку ко мне нет-нет, да и сядет малая мушка, покажешь на меня». Распростился он с отцом и пошел из дому, ударился о заваленку и сделался птичкой и улетел. Поутру дед встал, собрался и пошел за сыном. Приходит к колдуну. «Ну, старик, — говорит колдун, — выучил твоего сына всем хитростям. Только если не признаешь его, оставаться ему при мне навеки вечные». Выпустил он 12 белых голубей. Перо в перо, хвост в хвост, голову в голову ровный. И говорит: «Узнавай, старик, своего сына». Смотрел старик, смотрел, да как поднялся один голубь повыше всех и указал на того голубя. «Кажись, это мой. Узнал, дедушка, узнал», — сказывает колдун. В другой раз выпустил он 12 жеребцов, все как один игривы на одну сторону. Стал дед ходить вокруг жеребцов да приглядываться, а хозяин спрашивает: «Ну что, дедушка, узнал своего сына?» «Нет еще, погоди маленько». Да как увидел, что один жеребец топнул правой ногой, сейчас показал на него. «Кажись, это мой. Узнал, дедушка, узнал». В третий раз вышли 12 добрых молодцев. Рост в рост, волос в волос, голос в голос, все на одно лицо, словно их одна мать родила. Дед раз прошел мимо молодцев, ничего не заприметил. В другой прошел, тоже ничего. А как проходил в третий раз, увидел у одного молодца на правой щеке муху и говорит: «Кажись, это мой. Узнал, дедушка, узнал». Вот делать нечего, отдал колдун старику сына, и пошли они домой. Шли, шли и видят, и едет по дороге какой-то барин. «Батюшка, — говорит сын, — я сейчас сделаю собачку, барин станет покупать меня, а ты меня-то продай, а ошейника не продавай, не то я к тебе назад не ворочусь». Сказал, да в ту же минуту ударился озимь и обратился в собачку. Барин увидал, как старик ведет собачку, и начал его торговать. Не так ему собачка показалась, как ошейник. Купил барин собачку за 200 рублев. Только стал было дед снимать ошейник, барин слышит про это, то не хочет, упирается. «Я ошейника не продавал, — говорит дед, — я продал одну собачку». А барин: «Нет, врешь, кто купил собачку, тот и купил ошейник». Отспорил барин, взял собачку с ошейником, а дед забрал деньги и пошел домой. Вот барин едет дальше, вдруг, откуда ни возьмись, бежит навстречу заяц. Выпустил барин собачку на зайца, смотрит. Заяц бежит в одну сторону, а собака в другую, и убежала в лес. Ждал, ждал ее барин, не дождался и поехал ни с чем. Нагнал сын старика: «Эх, батюшка, — говорит, — зачем с ошейником-то продавал? Не повстречая я зайца, я бы не воротился, так бы пропал ни за что». Воротились они домой. В следующее воскресенье говорит сын отцу: «Батюшка, я вернусь птичку. Понеси меня на базар и продай. Только клетки не продавай, не то домой не ворочусь». Ударился озимь, сделался птичку. Старик посадил ее в клетку и понес продавать. Тут случился колдун. Тотчас признал деда и доказался, что у него за птица в клетке сидит. Дал он дороже всех, продал ему старик птичку, а клетки не отдает. Как колдун не бился, пришлось ему брать одну птичку, завернул ее в платок и принес домой. «Ну, дочка, — говорит дома, — я купил нашего шельмеца». «Так где же он?» Колдун распахнул платок, а птички давно нет, улетела. Настал опять воскресный день, говорит сын отцу. «Батюшка, я вернусь нынче лошадью. Смотри же, лошадь продавай, а уздечки не трогай, не то домой не ворочусь». Ударился о сырую землю и сделался лошадью. Повел ее дед на базар продавать. Обступили старика торговые люди, все барышники. Тот дает дорого, другой дает дорого, а колдун дороже всех. Нет, продал ему сына, а уздечки не отдает. «Да как же я поведу лошадь-то?» – спрашивает колдун. «Дай хоть до двора довести, а там, пожалуй, бери свою узду, мне она не в корысть». Тут все барыжники на деда и накинулись. «Так где не водится. Продал лошадь, продай узду. Что поделаешь, отдал и уздечку». Колдун привел коня на свой двор, поставил в конюшню, накрепко привязал к кольцу и высоко подтянул ему голову. Стоит конь на одних задних ногах, передние до земли не достают. «Ну, дочка, — сказывает опять колдун, — теперь точно купил я нашего шельмеца». «Так где же он?» «На конюшне стоит». Дочь побежала смотреть, жалкие стала добро молодца. Захотелось подлиннее отпустить ему повод. Стала распутывать да развязывать, а конь тем временем и вырвался. Бросилась дочь к отцу. «Батюшка, — говорит, — прости, грех меня попутал, конь убежал». Колдун ударился о сырую землю, сделался серым волком и пустился в погоню. Вот-вот нагонит. Конь прибежал к реке, ударился о землю и обратился ершом. И бултых в воду, а волк за ним щукою. Еж добрался к мосткам, где красные девицы стояли, обратился золотым кольцом и подкатился к купеческой дочери под ноги. Купеческая дочь подхватила колечко и спрятала. А колдун сделался

Жили старик со старухой, жили горевали, с хлеба на квас перебивались. Как-то раз раздобыл старик лукошко пшеницы и говорит: «Все люди сеют да пашут, посеем и мы, будет у нас осенью свой хлеб». Посеяли. Уродилась пшеница на славу. Старик со старухой не нарадуются. Приспело время хлеб убирать. Старик серпы наточил. «Завтра, старуха, пойдем пшеницу жать». В ту пору поднялся сильный ветер, налетела черная туча и выпал на старикову делянку крупный град. Тем градом выбило всю пшеницу, ни одного колоска не осталось. Закручинился старик, голову повесил, а старуха ругается: «Всю жизнь я с тобой с бесталанным горе горевала, ни в чем тебе удачи нет». Утешает старик: «Не плачь, старуха, не горюй, слезами да руганью убытков не воротишь. Тучу ветер пригнал, пусть ветер и убытки возместит». Еще пуще старуха заругалась, совсем ума лишился, мелит языком, чего слыхом не слыхано, ищи-ка теперь ветра в поле. А старик свое твердит: «Пойду с ветра спрашивать». Обулся, оделся, взял в руки батажок и тронулся в путь дорогу. Шел он долго ли, коротко ли, и добрался до высокой горы. Возле горы стоит большая изба. В избе четыре крыльца. Одно выходит на восход солнца, другое на полдень, третье на запад, а четвертое крыльцо на полночь. Загремели ведра, спустилась по воду к реке старуха. Старая-престарая, чуть только на ногах держится. Зачерпнула воды. Поздоровался старик: «Здравствуй, бабушка, дай-ка подсоблю тебе воду донести». «Здорово, добрый человек, проходи в избу, отдохни с дороги, а с ведрами я и сама управлюсь». Поднялись на крыльцо, вошли в избу. Старуха стол накрыла, гостя накормила, напоила, напечь уложила и стала выспрашивать: «Куда, добрый человек, идешь? Куда путь держишь?» «Ой, бабушка, не знаешь ты моей беды. Вырастили мы со старухой пшеничку, да пригнал ветер тучи с градом, и выбило все начисто, зернышко не осталось. Нечем нам жить, хоть ложись да помирай. И вот пошел я по белу свету управы искать». «Ну, коли так, дело поправимое. Я ведь мать всех четырех ветров, и сыновья из моей воли не вышли. По всему, видать, обидел тебя озорник-полуношник. Мой меньшой сын, гораст он на такие дела. Повремени немного. Воротятся сыновья домой, заставлю виноватого тебе убытки воротить». Через малое время послышался шум с восточной стороны, прилетел восточный ветер. Вслед за тем пахнуло теплом с полуденной стороны, и слетел в избу с полуденного крыльца ласковый полуденный ветер. И в ту же минуту из тех дверей, что на закат солнца выходит, явился западный ветер. Как вдруг загремело, зашумело кругом, изба заходила ходуном, и с хохотом, да с присвистом ворвался в избу с полуночной стороны полуношник ветер. «Ох, и задал я сегодня страху судам на море, наигрался, натешился, есть хочу». Старуха тем временем на стол накрыла, накормила, напоила сыновей и позвала старика: «Ступай, говори, не бойся ничего». Старик спустился с печи и рассказал все, как дело было. «Ничего, мама», — полуношник головой тряхнул, — «все дело поправится, а ты, гость дорогой, коли не побоялся на меня управу искать,

0: сказать, да всю правду в лицо сказать, будь мне названным братом, а о потере не печалься. Достал из-за пазухи сверток, подал старику. Вот тебе скатерть, самобранка, всегда будешь сыт. Только скажи, попить, поесть, разверни скатерть и ешь, пей, чего только душа пожелает. Только чур уговор, пойдешь домой, на постоялый двор не заходи. Старик поблагодарил за ласковый прием, за угощение, да за подарок, и отправился в обратный путь. Шел-шел и так крепко притомился, совсем из сил выбился и зашел на постоялый двор. Хозяин спрашивает, может, поужинать собрать? Заказывай. Ничего мне покупного не надо, все у меня свое есть. С теми словами достал из-за пазухи скатерть, развернул и говорит, попить, поесть. Наставились кушанья разные, пей, ешь. Хозяин остолбенел, глядит во все глаза, слова вымолвить не может. Эдакого дива век не видал, а старик на радости зовет хозяина. Садись со мной ужинать, и своих всех, кто у тебя есть, зови, угощение на всех достанет. Хозяин кликнул жену да ребят, и подсели все к старику за стол. После ужина старик повалился на лавку и крепко уснул. А хозяин взял да подменил скатерть-самобранку точь-в-точь такой же по виду простой скатерти. Но другое утро старик пробудился ни свет ни заря и пошел домой. Старуха встретила его бранью. «Где тебя только леший носил?» «Молчи, старуха! Садись за стол, угощайся!» Усадил старуху за стол, развернул скатерть. «Попить, поесть!» «Что такое? Нет ничего!» Старик еще раз скатерть тряхнул, развернул. «Попить, поесть!» Опять ничего. Старуха не вытерпела, вскочила, схватила сковородник. Ох ты, пустомеля, шутки шутить да насмехаться вздумал. И раз, раз сковородником, на вот, на тебе, постылый. На силу вырвался старик из избы, да наутек. Остановился за околицей. Тут что-нибудь да не так, видно, полуношник-то обманул меня. Ну, теперь мне дорога знакомая. Долго ли, коротко ли шел, и пришел к высокой горе, к большой избе с четырьмя крыльцами. Вечером дело было. Как раз братья ветры со всех четырех сторон домой торопились. Подхватили гостя, снесли в избу. Поздоровался старик и говорит полуношнику, «Не по-братски ты, названный брат, поступаешь. Твоя скатерть-самобранка всего один раз меня накормила, напоила, да на том дело и кончилось. Гоже ли так надо мной насмехаться?» «Погоди», — говорит полуношник, — «заходил ты на постоялый двор?»
1: «Заходил».
0: «Ну вот, сам себя во всем и вини, коль меня не послушался». Достал кошелек из-за пазухи. «Возьми этот кошелек и ступай. Никогда у тебя ни в чем нужды не будет. Что понадобится, потряси кошелек, и сколько денег надо, столько и натрясешь. Да смотри, помни мое слово, никуда дорогой не заходи». Гостя накормили, напоили, и отправился он домой. Шел да шел, и дошел до того самого постоялого двора. Зашел, поздоровался. Хозяин узнал старика, встретил как родного. «Садись, отдыхай, добрый человек». Старик велел подать ужин, да и зовет. «Садись, хозяин, и своих всех зови. За все рассчитаюсь, в убытке не останешься». Пьют, едят, а хозяину не терпится. Он и говорит, «Ну, добрый человек, спасибо за угощение, пора отдыхать. Завтра ведь рано чай пойдешь. Рассчитаемся за все сегодня». Старик достал из-за пазухи кошелек самотряс, тряхнул раз, другой, и посыпалось серебро да золото. «Бери, хозяин, все твое, у меня этого добра хватит». Повалился гость спать, уснул крепким непробудным сном. Разыскал хозяин постоялого двора такой же кошелек и подменил стариков кошелек самотряс. Поутру рано вскочил старик и пошел домой. Дома только успел через порог переступить, выхватил из-за пазухи кошелек, показывает: «Не бронись, старуха, на этот раз без обмана, подай скорее лукошко, денег натрясу». Поглядела старуха недоверчиво, принесла лукошко, ждет, что будет. Тряхнул старик кошельком, тряс, тряс, все без толку. Тут старуха: «Давай старика почивать тем, что под рукой было». Бьет, а сама плачет, бронится: «Ох ты, пустозвон, пустомеля! Загубил меня горемышную, всю жизнь с тобой промаялась, старик, дай бог ноги!» Выскочил из избы и бежал до тех пор, пока деревня из глаз не скрылась. Третий раз пошел старик к высокой горе. Ветер полуношник дома был. Вышел он из избы и неприветливо встретил старика: «Я все про тебя знаю. Опять меня не послушался, пеняй теперь на себя. На вот тебе эту сумму и живи своим умом. Будет нужда, встряхни сумму, да скажи только: с ума, дай ума, и увидишь, что будет. А теперь прощай». Надел старик сумму и поплелся обратно. Идет и думает: хорошо бы поесть, попить. И снял сумму с плеч, да крикнул: «С ума, дай ума». В ту же минуту выскочили из суммы два молодца с дубинками и принялись старика бить, колотить. И до тех пор били, покуда он не догадался крикнуть: «Двое в сумму!» Молодцы тотчас скрылись. Сперва старик опешил, а потом понял, зачем полуношник наградил его этой диковинкой. Дошел до постоялого двора, а хозяин увидал его в окошко, выскочил на крыльцо: «Заходи, заходи, дорогой гость!» Суетится, кричит: «Жена, жена, живо на стол собирай, ставь самые лучшие кушанье!» «Не иначе, как к сумме подбирается», — усмехнулся про себя старик. Стол накрыли, старика усадили на самое почетное место. Старик угощается, да беседу ведет, а хозяин от сумы глаз отвести не может. Пировали, столовали, не утерпел хозяин и спрашивает: «Скажи, гостенек любезный, что у тебя в этой вот сумме? Поди, опять какая-нибудь диковина?» Старик отвечает: «Это непростая сума, а из чудес чудо. Встряхнешь ее, да скажешь: с ума, дай ума. Тотчас выскочат чародеи и все, что только пожелаешь, сделают для тебя». Поужинали, отвели гостя в дальний покой, уложили на мягкую перину. «Спи, отдыхай, а хозяину не спится». Добыл он точь-в-точь такую же по виду сумму, и как уснули все в доме, пробрался в гости в покой, повесил на гвоздь свою сумму, а старикову унес в свою горницу. Встряхнул сумму: «С ума, дай ума». Выскочили два молодца с дубинками и принялись хозяина с хозяйкой потчевать. Только дубинки посвистывают, не в мочь стало терпеть, просит хозяин, умоляет: «Смилуйтесь, добрые молодцы, пощадите нас!» А двое из сумы молотят хозяина с хозяйкой, будто горох на таку. Закричал хозяин благим матом: «Караул, ратуйте!» Пришел старик, а хозяин с женой взмолились: «Уйми, добрый человек, своих драчунов, не оставь сиротать наших детушек. Отдайте мою скатерть-самобранку да кошелек самотряс, тогда выручу из беды. Что ты, кормилец, где я их возьму?» «А как к тебе моя с ума попала?» Тут хозяйке совсем не вмоготу стало, залилась слезами. «Да повинись ты, муженек, своя жизнь дороже!» И хозяину не втерпешь побои выносить. «Уйми молодцев, а я тебе верну и скатерть-самобранку, и кошелек самотряс!» Старик только того и ждал, крикнул: «Двое в сумму!» Хозяин медлить не стал, вынул из сундука скатерть, да кошелек: «Бери, бери, нам твоего не надо!» Велел хозяин работнику коня запрячь и вышел во двор гостя проводить, а сам все охает да стонет. Старик сел в сани: «Ну, прощай, хозяин, урока не забывай и помни, коли услышу, что на чужое добро заришься, худо тебе будет!» И уехал. Подкатил к дому. Выбежала старуха на крыльцо, увидала старика, зашлась в ругани. Тут старик встряхнул сумму, да как крикнет: «Сумма, дай старухе ума!» Выскочили молодцы с дубинками. «Кого надо уму-разуму поучить?» Испугалась старуха. «Ой, старичок, не тронь меня, пожалей! Век тебе слова поперек не скажу!» «Ну вот, давно бы так!» — сказал старик и крикнул: «Молодцы, в сумму!» Скрылись молодцы с дубинками, а старик встряхнул, развернул скатерть и говорит: «Попить, поесть!» И откуда что взялось? Наставилось на стол разных кушаньев да напитков всяких. Глядит старуха и глазам не верит. Век эдакого чуда не видала. А старик напоил, накормил старуху. Потом взял в руки кошелек самотряс. «Гляди!» Встряхнул кошельком раз, другой. И посыпалось серебро да золото, золото да серебро. И это все наше. Стали с тех пор старик да старуха жить да быть припеваючи. И кто из соседей в беду попадет, всем старики помощь оказывали. И ото всех им почет да уважение.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.

0: Просьба старого кенгуру. Нашему старому кенгуру было вечно жарко. Но в те времена, о которых я говорю, он был совсем другим зверьком и бегал на четырех коротеньких ногах. Шкурка у него была серая, пушистая, и он отличался гордым нравом. Странно, он больше всего гордился тем, что танцевал на горной площадке в центре Австралии. Вот однажды у него так закружилась голова, что он пошел к маленькому австралийскому богу Нка. Пришел он к Нка в 6 часов утра и сказал: «Пожалуйста, сделай так, чтобы к 5 часам пополудни я перестал походить на всех остальных животных». Нка сидел на песке. Услышав же просьбу старого кенгуру, подскочил и крикнул: «Убирайся!» Кенгуру был весь серенький, пушистый и гордился тем, что танцевал на скале в середине Австралии. Он пошел к богу побольше, которого звали Нкинг. Он пришел к Нкингу в 8 часов после завтрака и сказал: «Пожалуйста, сделай меня не похожим на всех остальных зверей и, кроме того, устрой так, чтобы меня знали решительно все. И все это к 5 часам пополудни». Нкинг сидел в норке, и, услышав, что ему говорит кенгуру, он выскочил из нее и закричал: «Убирайся!» Кенгуру был серенький, пушистый, и у него была странная гордость. Он гордился тем, что танцевал в центре Австралии. Подумав, он пошел к большому богу по имени Нконг. Пришел он к нему в 9 часов до обеда и сказал: «Сделай так, чтобы я не походил на всех остальных зверей. Сделай так, чтобы все обращали на меня внимание, чтобы за мной гонялись, и все это к 5 часам пополудни». Нконг купался в соленой воде. Услышав просьбу кенгуру, он сел в воде и закричал: «Хорошо, сделаю!» Нконг позвал Динго, желтого пса Динго, зверя вечно голодного и пыльного. Динго спал на солнышке, но проснулся. Нконг показал ему кенгуру и сказал: «Динго, проснись, Динго! Видишь господина, который танцует на песке? Он хочет прославиться. Хочет также, чтобы за ним гонялись. Беги за ним, Динго». Динго, желтый пес Динго, вскочил и сказал: «Гонять этого зверька, не то кошку, не то кролика? Хорошо». И Динго, желтый пес Динго, вечно голодный и грязный, побежал. Он гнался за кенгуру, открыв пасть широко, как совок для каменного угля. А гордый кенгуру мчался на своих коротких 4 лапках и слегка подпрыгивал, как дикий кролик. Вот, моя любимая, и конец первой части рассказа о кенгуру. Кенгуру бежал через пустыню. Бежал он через горы, бежал через солончаки, бежал через тростниковые заросли, бежал через рощи синих комедных деревьев, бежал через чащи араукарий, бежал так долго, что у него заболели передние ноги. Вот как! А Динго, Желтый пес Динго, вечно голодный, преследовал его, раскрыв пасть широко, как мышеловку. Он не догонял кенгуру, но и не отставал от него. Вот как. Кенгуру, старый кенгуру, все бежал. Бежал он через рощи деревьев, бежал по высокой траве, бежал по траве короткой, перебежал через тропики рака и козерога, бежал, пока, наконец, у него не заболели задние ноги. Вот как! И Динго бежал. Желтый пес Динго. Голод все больше и больше мучил его, и его пасть открылась широко, как конский хомут. Он не догонял кенгуру, но и не отставал от него. Так прибежали они к реке Волгонг. Надо тебе сказать, что на этой реке не было моста, не было и парома, и кенгуру не мог перебраться на ее другой берег. Поэтому он поднялся на свои задние лапы и стал прыгать. Прыгал он через камни, прыгал через кучи песка, прыгал по пустыням Средней Австралии. Прыгал, как прыгают кенгуру. Сперва он делал прыжки в 1 ярд, потом в 3 ярда, потом в 5 ярдов. Его ноги становились сильнее, его ноги становились длиннее. Он не мог отдохнуть и подкрепить свои силы, хотя ему нужно было поесть и полежать. И Динго, желтый пес Динго, по-прежнему гнался за ним. Динго страдал от голода и с удивлением спрашивал себя: «Какие земные или неземные силы заставляют прыгать старого кенгуру?» Ведь кенгуру прыгал, как кузнечик, как горошина в кастрюле, как новый резиновый мячик на полу детской. Вот как! Он прижал к груди свои передние ноги и прыгал на задних. Он вытянул хвост для равновесия и все прыгал и скакал по долине реки Дарлинга. А Динго, утомленный пес Динго, бежал за ним. Ему больше прежнего хотелось есть. Он был очень смущен, изумлен и все спрашивал себя: «Какие земные или небесные силы остановят старого кенгуру?» Вот Нконг выглянул из соленой лужи и сказал: «5 часов». И Динго сел на землю. Бедный пес Динго, по-прежнему голодный, весь покрытый пылью, сел он на солнце и, высунув язык, завыл. Сел и кенгуру. Старый кенгуру подставил свой хвост, как скамеечку, и сказал: «Как я рад, что это кончено!» «Почему ты не поблагодаришь желтого пса Динго? Почему ты не поблагодаришь его за все, что он для тебя сделал?» Кенгуру же, утомленный старый кенгуру, сказал: «Он выгнал меня из дома, где я жил в детстве. Он помешал мне есть в обычное время. Он изменил мою фигуру так, что я никогда не сделаюсь прежним. Из-за него у меня болят ноги». Нконг ему ответил: «Если я не ошибаюсь, ты просил меня сделать тебя необыкновенным зверем, не похожим на всех остальных животных, а также Помнится, тебе хотелось, чтобы за тобой гонялись. И теперь 5 часов. «Правда», — сказал кенгуру. «Но мне жаль, что я попросил тебя об этом. Я думал, что ты изменишь меня волшебством и заклинаниями, а ты просто подшутил надо мной». «Подшутил?» — сказал Нконг, сидевший между синими комедными деревьями. «Только повтори это, и я призову Динго, и он опять погонит тебя так, что ты останешься совсем без задних ног». «Нет», — сказал кенгуру, — «я извиняюсь. Ноги во всяком случае годятся, и я прошу тебя оставить их в покое. Я только хотел объяснить твоей милости, что я с утра ничего не ел, и у меня пусто в желудке». «Да», — сказал Динго, «желтый пес Динго, я чувствую совершенно то же самое. Мне удалось сделать его непохожим на всех животных, но что дадут мне к моему чаю?» Тогда Нконг, сидевший в соленой луже, сказал: «Приди и спроси меня об этом завтра, потому что теперь я собираюсь мыться». И два зверя, старый кенгуру и желтый пес Динго, остались в центре Австралии и сказали друг другу: «Это твоя вина».
1: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
2: Никита Кожемяка. Русская народная сказка.
3: В старые годы появился невдалеке от Киева страшный змей. Много народа из Киева потаскал в свою берлогу. Потаскал и поел. Однажды утащил змей и царскую дочь. Прямо из царского сада.
4: Тузик, сидеть. Хороший мальчик, молодец.

0: не съел ее, а крепко-накрепко запер в своей берлоге.
1: Тут теперь

0: бросил ее, а увязался за Горынычем и за царевной следом. И нашел, где злодей спрятал царскую дочку.
1: Ой, Тузик, какой ты молодец! Дам я тебе задание. Отнеси весточку маме и папе, чтобы знали они, что жива я.
0: Сообразила царевна кусок от рубашки своей белоснежной оторвать. Нашла уголек от старого костра и написала несколько строчек. Привязала лоскуток с письмом к собачьей шее и скомандовала:
1: «Домой, Тузик! Домой! Беги!»
0: Так и повелось. Как улетит змей на промысел, царевна напишет записочку к отцу, к матери, привяжет ее псу на шею и пошлет ее домой. Он записочку отнесет и ответ принесет:
2: «Так, супруга моя царица, напиши ей, что надо что-то делать. Так продолжаться не может. Пусть выведает у самого змея этого Горынча, кто его сильней, кого боится».
1: Папа велит узнать, кого боится Горыныч.
0: Тут как раз змей Горыныч еды ей принес и воды.
1: А почему ты, змей Горыныч, мне не рассказываешь ничего?
3: А что рассказывать-то? Ну, летаю на промысел, города полю, вот и все.
1: И никто тебя не боится?
3: Никто.
1: А есть кто-то, кто сильнее тебя?
3: Есть. В Киеве Никита Кожемяка. Тот меня сильней.
0: Как ушел змей на промысел, царевна и написала к отцу, к матери записочку.
1: Есть где в Киеве Никита Кожемяка. Он один сильнее змея. Пошлите Никиту меня из неволи выручить.
0: Сыскал царь Никиту и сам с царицею пошел его просить выручить их дочку из тяжелой неволи. В ту пору мял Кожемяка разом 12 воловьих кож. Как увидел Никита царя, испугался.
4: «Ох, царь-батюшка!»
0: Руки у Никиты задрожали, и разорвал он разом все 12 кож.
2: «Здравствуй, Никита! Пришел я просить тебя о помощи! Надо дочь мою спасти!»
0: Рассердился тут Никита.
4: «Почем зря меня испугали и убытку мне наделали! Не буду вам помогать и царевну выручать, и не просите!»
0: Сколько ни упрашивали его царь и царица пойти выручить царевну, не пошел. Вот и придумал царь с царицей собрать 5000 малолетних сирот, осиротил их лютый змей, и послали их просить Кожемяку освободить всю русскую землю от великой беды. Сжалился Кожемяка на сиротские слезы, сам прослезился. Взял он 300 пудов пеньки, насмолил ее смолою, весь пенькою обмотался и пошел. Подходит Никита к змеиной берлоге, а змей заперся, бревнами завалился и к нему не выходит.
4: «Выходи лучше на чистое поле, а не то я всю твою берлогу размечу!»
0: Сказал Кожемяка и стал уже бревна руками разбрасывать. Видит змей беду неминучую, некуда ему от Никиты спрятаться. Вышел в чистое поле.
4: «Ну, давай биться!»
3: «Ну, давай!»
0: Долго ли, коротко ли они бились, только Никита повалил змея на землю и хотел его душить. Стал тут змей молить Никиту:
3: «О, не бей меня, Никитушка, до смерти. Сильнее нас с тобой никого на свете нет. Разделим весь свет поровну. Ты будешь владеть в одной половине, а я в другой».
4: «Хорошо, но надо же прежде межу проложить, чтоб потом спору промеж нас не было».
0: сделал Никита саху в 300 пудов, запряг в нее змея и стал от Киева межу прокладывать, борозду пропахивать. Глубиной-то борозда 2 сажени с четвертью.
3: Ой, тяжко. Может, отдохнем?
4: Нет уж. Хотел светом править. Надо поработать сначала. Но!
0: Провел Никита борозду от Киева до самого Черного моря и говорит змею:
4: землю мы разделили. Теперь давай море делить, чтоб о воде промеж нас спору не вышло.
0: Стали воду делить. Вогнал Никита змея в Черное море, да там его и утопил. Сделавши святое дело, воротился Никита в Киев, стал опять кожи мять. Не взял за свой труд ничего. Царевна же воротилась к отцу, к матери. Борозда Никитина, говорят, и теперь кое-где по степи видна. Стоит она валом, сажени на 2 высотою. Кругом мужички пашут, а борозды не распахивают. Оставляют ее на память о Никите Кожемяке.
5: Сказка-ФМ.
6: Соломинка, уголек и Боб. Бедная деревенская старушка решила устроить праздник и сварить целое блюдо бобов. Она разожгла очаг и подбросила в него пучок соломы. От соломы огонь жаркий, и дровишки разгораются охотнее. Когда она стала сыпать бобы в горшок, один боб незаметно соскользнул с блюда, упал на пол и очутился там рядом с соломинкой. А тут еще к ним обоим выскочил раскаленный уголек из печки. Тогда соломинка очень важно и вежливо сказала: «Милые друзья, откуда это вы сюда пожаловали?» Уголь отвечал: «Я, по счастью, ускользнул от огня, и если бы я этого не добился, то гибель моя была бы неизбежна, пришлось бы в золу перегореть!» Боб добавил: «Да вот, и я тоже кое-как уцелел. Если бы старуха засадила меня в горшок, пришлось бы и мне развариться в кашу, как и всем моим землякам».
7: «И мне тоже очень повезло», — сказала соломинка. «Всех моих собратьев старуха сожгла и на ветер дымом пустила. С 50 соломинок разом захватила в горсть, да и прикончила. А вот мне-таки посчастливилось, проскользнула я у нее между пальцев».
8: «А что нам теперь делать?» — спросил у товарищей уголек.
9: «По-моему, — отвечал Боб, — так как нам удалось счастливо избежать гибели, то мы и должны действовать заодно, как добрый товарищ. А чтобы нас здесь опять не постигло какое-нибудь несчастье, нам следует всем перебраться в иную страну».
6: Это предложение приятелям понравилось, и они отправились все вместе в путь-дорогу. Вскоре, однако же, подошли они к маленькому ручью. А так как через него не было перекинуто ни мостика, ни дощечки, то они и не знали, как им переправиться. Соломинке пришло в голову мудрое решение, и она сказала:
7: «Я перекинусь поперек ручья, а вы сможете переправиться по мне, как по мосточку».
6: Вот и растянулась соломинка с бережка на бережок, и уголек, горячий, сейчас задумал перебежать по новопостроенному мосточку.
7: Но как добрался он до середины, да заслышал под собою плеск воды, его страх-то и обуял. Он приостановился и не решался двинуться далее. Соломинка загорелась, распалась на две части и упала в ручей. Уголек рухнул в воду вслед за нею, зашипел в воде и был таков. Боб, который из осторожности все еще оставался на берегу, стал, что есть мочи, хохотать над своими приятелями. И хохотал до того, что, наконец, лопнул. Пришлось бы и ему пропадать, кабы на его счастье не случился тут же странствующий портной. Он отдыхал на берегу ручья. Сжалился он над бабочком, достал иглу и нитку и сшил обе половинки. Боб очень его благодарил, но так как портной пустил в дело черную нитку вместо белой, то с тех пор у всех бобов остался черный шов посередине.
5: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
10: «Колобок». Русская народная сказка.
11: Жили-были старик со старухой. Вот и говорит старик старухе:
12: «Поди-ка, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети. Не наскребешь ли муки на колобок?»
11: Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела и наскребла муки горсти две. Замесила муку на сметане, состряпала колобок и жарила в масле, и на окошко студить положила. Колобок полежал-полежал, взял да и покатился. С окна на лавку, с лавки на пол, по полу к двери, прыг через порог, да в сени. Из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше и дальше. Катится колобок по дороге, навстречу ему заяц.
13: «Колобок, колобок, я тебя съем!»
14: «Не ешь меня, заяц, я тебе песенку спою. Я колобок, колобок, я по коробу скребен, по сусеку метен, на сметане мешон, да в масле прижен, на окошке стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, от тебя, заяц, подавно уйду».
11: И покатился по дороге, только заяц его и видел. Катится колобок, навстречу ему волк.
15: «Колобок, колобок, я тебя съем!»
14: «Не ешь меня, серый волк, я тебе песенку спою. Я колобок, колобок, я по коробу скребен, по сусеку метен, на сметане мешон,

0: волк, подавно уйду.
1: И покатился по дороге, только волк его и видел. Катится Колобок, навстречу ему медведь.
2: Колобок, Колобок, я тебя съем.
0: Где тебе, косолапому, съесть меня? Я Колобок, Колобок, я по коробу скребен, по сусекам метен, на сметане мешон, да в масле прижен, на окошке стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел, от тебя, медведь, подавно уйду.
1: И опять покатился, только медведь его и видел. Катится Колобок, навстречу ему лиса.
3: Колобок, Колобок, куда катишься?
0: Качусь по дорожке.
3: Колобок, Колобок, спой-ка мне песенку.
1: Колобок и запел.
0: Я Колобок, Колобок, я по коробу скребен, по сусеку метен, на сметане мешон, да в масле прижен, на окошке стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел, от медведя ушел, от тебя, лисы, нехитро уйти.
1: А лиса говорит.
3: Ах, песенка хороша, да слышу я плохо. Колобок, Колобок, сядь ко мне на носок, да спой еще разок, погромче.
1: Колобок вскочил лисе на нос и запел погромче ту же песенку. А лиса опять ему.
3: Колобок, Колобок, сядь ко мне на язычок, да пропой в последний разок.
1: Колобок прыг лисе на язык, а лиса его...

0: водяной. Мужик уронил топор в реку, с горя сел на берег и стал плакать. Водяной услыхал, пожалел мужика, вынес ему из реки золотой топор и говорит: «Твой это топор?» Мужик говорит: «Нет, не мой». Водяной вынес другой, серебряный топор. Мужик опять говорит: «Не мой топор». Тогда водяной вынес настоящий топор. Мужик говорит: «Вот это мой топор». Водяной подарил мужику все три топора за его правду. Дома мужик показал товарищам топоры и рассказал, что с ним было. Вот один мужик задумал тоже сделать. Пошел к реке, нарочно бросил свой топор в воду, сел на берег и заплакал. Водяной вынес золотой топор и спросил: «Твой это топор?» Мужик обрадовался и закричал: «Мой, мой!» Водяной не дал ему золотого топора и его собственного назад не отдал за его неправду.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
2: «Не любо, не слушай». Пустил мужик петуха в подвал. Петух там нашел горошинку и стал кур скликать. Мужик услыхал про находку, вынул петуха, а горошинку полил водою. Вот она и начала расти. Росла, росла, выросла до полу. Мужик пол прорубил, горошинка опять начала расти. Росла, росла, доросла до потолка. Мужик потолок прорубил, горошинка опять росла, росла, доросла до крыши. Мужик и крышу разобрал, стала горошинка еще выше расти. Росла, росла, доросла до небушка. Вот мужик и говорит жене: «Жена, а жена, полезу я на небушко, посмотрю, что там деется. Кажись, там и сахару, и меду, всего вдоволь. Полезай, коли хочешь». Мужик и полез на небушко. Лез, лез, на силу влез. Входит в хоромы. Везде такое загляденье, что он чуть было глаз не проглядел. Среди хором стоит печка. В печке и гусятины, и поросятины, и пирогов, видимо-невидимо. Одно слово сказать, чего только душа хочет, все есть. Сторожит ту печку коза о семи глазах. Мужик догадался, что надобно делать, и стал про себя приговаривать: засни глазок». Один глаз у козы заснул. Мужик стал приговаривать погромче: засни другой». И другой глаз заснул. Таким побытом все шесть глаз у козы заснули. А седьмого глаза, который был у козы на спине, мужик не приметил и не заговорил. Недолго он думал, полез в печку, напился, наелся, насахарился, вылез оттуда и лег на лавочку отдохнуть. Пришел хозяин, а коза про все ему и рассказала. Вишь, она все-то видела седьмым глазком. Хозяин осердился, кликнул своих слуг и прогнали мужика в зашей. Побрел он к тому самому месту, где была горошинка. Глянул. Нет горошинки. Что будешь делать? Начал собирать паутину, что летает летом по воздуху. Собрал паутину и свил веревочку. Зацепил эту веревочку за край неба и стал спускаться. Спускался, спускался. Хвать! Веревочка вся, а до земли еще далеко-далеко. Он перекрестился и бух! Летел, летел и упал в болото. Долго ли, коротко сидел он в болоте, а сидел он в болоте по самую шею, только вздумалось утке на его голове гнездо свить, свила гнездо и положила яйца. Мужик ухитрился, подкараулил утку и поймал ее за хвост. Утка билась, билась и вытащила таки мужика из болота. Он взял и утку, и яйца, принес домой и рассказал про все жене. Не то чудо из чудес, что мужик упал с небес, а то чудо из чудес, как он туда залез.
0: Радио «Сказка ФМ».
3: Окаменелое царство. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был солдат. Служил он долго и беспорочно, царскую службу знал хорошо. Стал последний год дослуживать, как на беду не взлюбило его начальство. То и дело под арестом сидит, да на часах стоит. Тяжело солдату. Задумал он бежать. Ранец через плечо, ружье на плечо, прощается с товарищами, а те его спрашивают.
4: Куда идешь? Или начальство требует?
5: Не спрашивайте, братцы. Подтяните ко мне ранец покрепче, да лихом не поминайте.
3: И пошел он, добрый молодец, куда глаза глядят. Много ли, мало ли шел, пришел в другое государство. Видит часового и спрашивает.
4: Нельзя ли мне отдохнуть здесь?
3: Часовой сказал ефрейтору, ефрейтор офицеру, офицер генералу. Генерал доложил про него самому королю. Король приказал позвать того служивого перед свои светлые очи. Явился солдат как следует в форме, сделал ружьем на караул и стал как вкопанный. Говорит ему король.
4: Скажи мне по совести, откуда и куда идешь?
3: Ваше королевское величество, не велите казнить, велите слово вымолвить. Признался во всем королю по совести и стал на службу проситься.
4: Хорошо,
3: сказал король.
4: Наймись у меня сад караулить. У меня в саду неблагополучно. Кто-то ломает мои любимые деревья. Сбережешь сад? Дам тебе за труд плату немалую.
3: Солдат согласился. Караулит сад год, караулит другой. Все исправно. Вот уже и третий год на исходе. Тут-то и вышла беда. Пошел солдат сад осматривать и видит, половина самых лучших деревьев поломана.
4: Боже мой!
3: Думает он.
4: Вот какая беда приключилась. Как заметит это король, сейчас велит меня казнить.
3: Взял ружье в руки, прислонился к дереву, крепко-крепко призадумался. Вдруг послышался треск и шум. Очнулся добрый молодец, глядь! Прилетела в сад огромная страшная птица и ну ломать деревья. В Выстрелил в нее солдат из ружья. Убить не убил, а только ранил в правое крыло. Выпало из того крыла три пера, а сама птица на утек пустилась. Солдат за нею. Птица хоть лететь не может, да ноги у нее быстрые. Скорехонько добежала до пещеры и скрылась из глаз. Солдат не побоялся, вслед за нею кинулся туда же. Упал в глубокую-глубокую пропасть. Целые сутки лежал без памяти. Опомнился, встал, осмотрелся, видит, что и под землей такой же свет.
4: «Ничего себе!»
3: — думает.
4: «И тут люди живут!»
3: И пошел. Шел, шел, пришел к большому городу. У ворот караульня, при ней часовой. Стал его спрашивать. Часовой молчит, не движется. Взял его солдат за руку, а он совсем каменный. Взошел солдат в караульню, народу много. И стоят, и сидят, только все окаменелые. Пустился бродить по улицам, везде то же самое. Нет ни единой живой души человеческой. Все как есть камень. Вот и дворец расписной вырезной. Идет наш солдат туда, смотрит. Комнаты богатые. На столах закуски и напитки всякие. А кругом тихо и пусто. Сел солдат за стол.
4: «Хорошо бы теперь выпить да закусить»,
3: думает. А закуски и напитки все окаменелые. Вдруг послышалось ему, словно кто-то к крыльцу подъехал. Схватил он ружье и стал у дверей. Входит в палату прекрасная царевна с мамками, с няньками. Солдат отдал ей честь, а она ему ласково поклонилась. «Здравствуй, служивый. Расскажи, какими судьбами ты сюда попал?» Солдат рассказал.
4: «Нанялся я царский сад караулить, и повадилась туда большая птица летать да деревья ломать.

0: выйду за тебя замуж.
1: «Слушаюсь»,
0: — отвечает солдат. Только стемнело, взял он книжку и начал читать. Вдруг застучало, загремело. Явилось во дворец целое войско. Подступили к солдату его прежние начальники и бронят его, и грозят за побег смертью. Вот уж и ружья заряжают, прицеливаются. Но солдат не обращает внимания, знай себе, книгу читает. Закричали петухи, и все разом сгинуло. На другую ночь страшнее было, а на третью и того пуще. Прибежали палачи с пилами, топорами, молотами. Хотят ему кости дробить, жилы тянуть, на огне его жечь. А сами изо всех сил стараются, как бы книгу из рук выхватить. Такие страхи были, что едва солдат выдержал. Но вот запели петухи, и демонское наваждение сгинуло. В тот самый час все царство ожило. По улицам и в домах народ засуетился. Во дворец явилась царевна с генералами, со свитою. И стали все благодарить солдата и величать его своим царем. На другой день женился он на прекрасной царевне и зажил с нею в любви и согласии.
2: Сказка ФМ. Ёж. Теленок увидал ежа и говорит: «Я тебя съем».
3: Ёж не знал, что теленок ежей не ест. Испугался, клубком свернулся и фыркнул: «Попробуй!»
2: Задрав хвост, запрыгал глупый теленок, боднуть норовит, потом растопырил передние ноги и лизнул ежа.
4: «Ой-ой-ой-ой!» – заревел теленок и побежал к корове матери, жалуется: «Еж меня за язык укусил!»
2: Корова подняла голову, поглядела задумчиво и опять принялась траву рвать.
3: А ежик покатился в темную норку под рябиновый корень и сказал ежихе:
5: «Я огромного зверя победил, должно быть, льва».
3: И пошла слава про храбрость ежову за синее озеро да за темный лес.
5: «У нас еж богатырь!» — шепотом со страху

молодец. И поэтому я приглашаю тебя в одну любимую сказку о месяце и розовом верблюжонке. Это чешская сказка.

0: Как-то месяц по небосводу шел-шел и тихонько все время что-то бормотал.
1: Так, здесь все в порядке. Вот это тоже в порядке. А здесь что-то происходит. Это мне не нравится. Кто это разгуливает в такое время?
2: Я.
1: Кто это ты?
2: Я, это значит, розовый верблюжонок.
1: А что ты здесь делаешь, верблюжонок? Уже ночь давно. Люди спят. Дети, зверюшки, все цветы спят. А ты не спишь.
2: А я не сплю.
1: Да еще плачешь. Что случилось?
2: Вбилась мне колючка в ножку. Больно очень.
1: Что же мне с тобой делать? Ну, не плачь больше, не плачь.

0: Ну-ка, покажи ножку.
1: Вот.
0: Ну, этому горю легко помочь.
2: Месяц склонился, осветил ножку верблюжонка, разглядел колючку, вытащил ее и подул на ранку серебряным ветерком. Всю боль словно рукой сняло.
1: Ой, дяденька, какой вы добрый. Вы, наверное, доктор?
0: Да нет.
1: А кто же вы?
0: Я? Да кто я, собственно? Как бы это тебе сказать? Я вроде как ночной сторож. Караульный такой. А тебя как звать?
1: Не знаю. Я маленькая. Деденька, покатайте меня.
0: Ну что ты, что?
1: Ну хоть совсем, совсем немножечко.
0: Это, конечно, не полагается. Но раз уж ты так просишь...
1: Так прошу, так прошу.
0: Раз уж ты так просишь, залезай ко мне на рожок. Так, ну-ну, только держись крепче. Поехали.
1: Поехали.

0: И они действительно поехали. Быстро-быстро. Ой, и до чего же это было хорошо. Чего только они не увидели в сиянии месяца. Вон там лев ходит. А здесь на ветках обезьянки спят. А потом вдруг под ними показался город.
1: Сейчас я тебе что-то покажу. Давай спустимся вниз. Вот так. Прямо на улицу. Ну, теперь посмотри в окна. Кто там спит?
2: Дети. Маленькие дети. Ой, как они красиво спят.
1: Это ты верно заметил. А теперь... Давай остановимся перед игрушечным магазином.
2: Ой, сколько тут кукол, мишек, плюшевых зайцев, кроликов.
1: Насмотрелся? Поехали дальше.
2: Нет, я еще не насмотрелся.
1: Ну, довольно, голубчик.
2: Нет, еще немножечко, дяденька. Я еще вот на это посмотрю, и на это, а потом еще вон на то.
0: Месяцу уже не терпится, пора дальше идти. И тут увидел розовый верблюжонок на витрине маленький серебряный бубенчик. Верблюжонок рот раскрыл от удивления.
2: Ой, дяденька Месяц, как мне хочется, чтобы у меня был такой бубенчик. Купите мне его, а? Купите.
1: Да что ты? Магазин-то сейчас закрыт. Садись дальше, поедем.
2: А мне бубенчик хочется. Бубенчик, ну.
1: Ну, не плачь, тебе говорят. Отведу я тебя на красивый лужок. Да, там растет сладкая травка, вся ягодами усыпана.
2: Не хочу я сладкой травки, хочу бубенчик.
0: Ну, что тут оставалось делать Месяцу? Взял он бубенчик, а вместо него положил на витрину серебряную монетку. Вот так. Потом вынул красивый шнурок и привязал бубенчик розовому верблюжонку на шею.
1: Ну, не плачь больше, верблюжонок ты этакой.
2: Спасибо, дяденька.
1: А ну, влезай поскорее на рожок. Тебе спать давно пора, ты все кататься хочешь. Поехали.
0: Месяц летел, потом аккуратно спустил розового верблюжонка со своего рожка на мягкую травушку, где больше всего было ягод. Дохнул тут на него серебряный ветерок, и малыш сразу заснул. Месяц укрыл его зеленым пальмовым листом, чтобы верблюжонку не было холодно. Улыбнулся чуть заметно, что теперь уже, мол, действительно все в порядке, и быстрехонько взобрался на небосвод. Потом расправил он свои усы и исчез. Это потому, что утро почти наступило.

Ну вот, дружок, когда теперь будешь смотреть на месяц, вспомни эту сказку и маленького розового верблюжонка. А сейчас нам пора расставаться. Нас ждет воздушный шар. Полетели! И вот ветрам послушный под самой луной несется шар воздушный высоко над землей. Мой маленький друг, я жду твоих писем и рисунков. Может быть, тебе захочется нарисовать двух жадных медвежат, лисицу, ленивую бручелину и всех, кого она встретила. Нарисуй месяц и розового верблюжонка. Письма и рисунки присылай по адресу Москва, радио «Сказочнику». До свидания.

0: Несмеяна царевна. В царских палатах, в роскошных чертогах, в высоком терему красовалась Несмеяна царевна. Какое ей было житье, какое приволье, какая роскошь! Всего много, все есть, чего душа хочет, а никогда она не улыбалась, никогда не смеялась, словно сердце ее ничему не радовалось. Горько было царю-отцу глядеть на печальную дочь. Открыл он свои царские палаты для всех, кто пожелает быть его гостем. «Пускай, — говорит, — попытаются развеселить Несмеяну царевну. Кому удастся, тому она будет женою». Только это вымолвил, как закипел народ у царских ворот. Со всех сторон едут, идут и царевичи, и княжевичи, и бояре, и дворяне, полковые и простые. Начались пиры, полились меды. Царевна все не смеется. На другом конце царства в своей хатке жил честный работник. По утрам он свой двор убирал, а вечером шел к богатому хозяину и по ночам пас его лошадей. Хозяин был человек правдивый, плату его не обижал. Кончился год. Вынес хозяин мешок денег, положил на стол. «Бери, — говорит, — сколько хочешь». А сам к двери и вышел вон. Работник подошел к столу и думает: «Как бы перед Богом не согрешить, за труды лишнего не взять». Выбрал одну только денежку, зажал ее в горсть и пошел путем дорогою. Вздумал по дороге водиться напиться. Нагнулся в колодец, денежка у него выкатилась и потонула. Остался бедняк ни при чем. Другой бы на его месте заплакал, затужил и с досады бы руки сложил, а он нет. «Все, — говорит, — Бог посылает. Господь знает, кому что давать, кого деньгами наделяет, у кого последнее отнимает. Видно, я плохо работал, мало трудился. Теперь стану усердней и снова за работу. Каждое дело в его руках огнем горит». Кончился срок, минул еще год. Хозяин ему мешок денег на стол. «Бери, — говорит, — сколько душа хочет». А сам к двери и вышел вон. Работник опять думает: «Чтобы Бога не прогневить, за труд лишнего не взять». Взял денежку, пошел напиться и выпустил из рук. Денежка в колодец и потонула. Еще усерднее принялся он за работу. Ночь не досыпает, день не доедает. Поглядишь, у кого хлеб сохнет, желтеет, а у его хозяина все богатеет. Чьих коней под гору тащит, а его и в поводу не сдержать. Хозяин понимал, кого благодарить, кому спасибо говорить. Кончился срок, миновал третий год. Он кучу денег на стол. «Бери, работник, сколько душа хочет. Твой труд, твои и деньги». А сам вышел вон. Берет работник опять одну денежку, идет к колодцу воды испить. Глядь, последняя деньга цела, и прежние две наверх выплыли. Подобрал он их, догадался, что Бог его труды наградил, обрадовался и думает: «Пора мне белый свет поглядеть». Подумал и пошел, куда глаза глядят. Идет он полем, бежит мышь.
1: «Здорово, дорогой куманек, дай денежку, я тебе сама пригожусь».
0: Дал ей денежку. Идет лесом, ползет жук.
2: «Здорово, дорогой куманек, дай денежку, я тебе пригожусь».
0: Дал и ему денежку. Идет берегом, а по реке плывет сом. Подплыл к берегу и говорит:
2: «Здорово, дорогой куманек! Дай денежку, я тебе пригожусь!» Он и ему не отказал, последнюю отдал. Пришел в город, где царь живет. Там людей, там домов. Загляделся, завертелся работник на все стороны, куда идти не знает. А перед ним стоят царские палаты, серебром, с золотом убраны. У окна Несмеяна царевна сидит и прямо на него глядит. Куда деваться? Затуманилось у него в глазах, нашел на него страх, и упал он прямо в грязь. Откуда ни взялся сом с большим усом, за ним жучок-старичок, мышка-стрижка. Все прибежали, ухаживают, ублажают. Мышка платьице снимает, жук сапожки очищает, сом мух отгоняет. Глядела-глядела на их услуги Несмеяна царевна и засмеялась. «Кто развеселил мою дочь?» – спрашивает царь. «Тот, – говорит я, – другой я».
1: «Нет!»
2: – сказала Несмеяна царевна.
1: «Вот этот человек!»
2: И указала на работника. Тотчас его во дворец, и стал работник перед царским лицом, молодец с молодцом. Царь свое царское слово сдержал, что обещал, то и даровал. И женился работник на царской дочери.
3: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
4: Мена,

Чистил мужик хлев и нашел овсяное зерно. Приходит к жене, у жены изба топится. Он говорит: «Ну-ка ты, хозяйка, поворачивайся, загревай-ка жар, сыпь это зерно в печь, выгреби из печи, истолки его и смели, киселю навари, отлей в блюдо. Вот я и пойду к царю, понесу блюдо киселю. Ну, хозяйка, не пожалует ли нас царь чем-нибудь?» Вот пришел он к царю, принес блюдо киселю, царь его пожаловал золотой тетеркой. Пошел от царя домой, идет полем, пасется табун коней. Пастух его спрашивает: «Мужичок, ты где был?» «Ходил к царю, носил блюдо киселю». «Чем тебя царь пожаловал?» «Золотой тетеркою». «Променяй нам тетерку на коня». Ну, променял, сел на коня и поехал. Вот он едет, пасется стадо коров. Пастух говорит: «Где ты, мужичок, был?» «Ходил к царю, носил блюд к селю». «Чем тебя царь пожаловал?» «Золотой тетеркою». «Где у тебя тетерка?» «Я ее променял на коня». «Променяй нам коня на корову». Променял, ведет корову за рога, пасется стадо овец. Пастух говорит: «Мужичок, мужичок, где ты был?» «Ходил к царю, носил блюд к селю». «Чем тебя царь пожаловал?» «Золотой тетеркою». «Где золотая тетерка?» «Променял на коня». «Где конь?» «Променял на корову». «Променяй нам корову на овечку». Променял. Гонит овцу, пасется стадо свиней. Пастух говорит: «Где ты, мужичок, был?» «Ходил к царю, носил блюд к селю». «Чем тебя царь пожаловал?» «Золотой тетеркою». «Где золотая тетерка?» «Променял на коня». «Где конь?» «Променял на корову». «Где коровка?» «Променял на овечку». «Променяй нам овечку на свинью». Променял. Гонит свинью, пасется стадо гусей. Пастух спрашивает: «Где это, мужичок, был?» «Ходил к царю, носил блюд к селю». «Чем тебя царь пожаловал?» «Золотой тетеркою». «Где у тебя золотая тетерка?» «Я променял на коня». «Где конь?» «Я променял на коровку». «Где коровка?» «Я променял на овечку». «Где овечка?» «Я променял на свинью». «Променяй нам свинью на гуська». Променял, несет гуська. На берегу утки ходят. Пастух говорит: «Мужичок, где ты был?» «Ходил к царю, носил блюд к селю». «Чем тебе царь пожаловал?» «Золотой тетеркою». «Где золотая тетерка?» «Я променял на коня». «Где конь?» «Я променял на коровку». «А где коровка?» «Я променял на овечку». «А где овечка?» «Я променял на свинью». «А где свинья?» «Я променял на гуська». «Променяй нам гуська на усечку». Променял. Несет утку. Ребята играют в клюшки. «Где мужичок был?» «Ходил к царю, носил блюд к селю». «Чем тебя царь пожаловал?» «Золотой тетеркою». «Эй, где золотая тетерка?» «Я променял на коня». «Где конь?» «Я променял на коровку». «А где коровка?» «Я променял на овечку». «А где овечка?» «Я променял на свинью». «А где свинья?» «Я променял на гуська». «Где гусек?» «Я променял на утку». «Променяй на утку на клюшку». Променял. Идет. Пришел домой,
клюшку поставил у ворот, а сам пошел в избу. Жена стала спрашивать. Он рассказал все до клюшки. «И где клюшка?» «У ворот». Она пошла, взяла клюшку, да клюшкой-то возила его. «Не меняй, не меняй, старый черт, не меняй, не меняй!»

0: «Мудрая девица и семеро разбойников». Русская народная сказка. Жил-был крестьянин. У него было два сына. Меньшой был в дороге, старшой при доме. Стал отец помирать и оставил сыну при доме все наследство, а другому ничего не дал. Думал, что брат брата не изобидит. Как отец-то помер, старший сын его похоронил и все наследство у себя удержал. Вот приезжает другой сын и горько плачет, что не застал отца в живых. Старший ему и говорит: «Отец мне все одному оставил». И детей-то у него не было, а у меньшого был сын родной, да дочь приемыш. Вот старший получил все наследство, разбогател и стал торговать с дорогими товарами. А меньшой был беден, рубил в лесу дрова, довозил на рынок. Соседи, жалея его бедность, собрались и дают ему денег, чтобы он хоть мелочью торговал. Бедняк боится, говорит им: «Нет, добрые люди, не возьму я ваши деньги. Неравно поторгуюсь, чем я вам долг заплачу?» И уговорились двое соседей как-нибудь ухитриться да дать ему денег. Вот как поехал бедный за дровами, один из них настиг его окольной дорогой и говорит: «Поехал я, братец, в дальний путь. На дороге отдал мне должник 300 рублей. Не знаю, куда их девать. Домой ворочаться не хочется. Возьми, пожалуй, мои деньги, похорони у себя, а лучше-ка торгуй на них. Я приеду не скоро, после выплатишь мне понемножку». Бедный взял деньги, привез домой и боится, как бы их не потерять. Как бы жена не нашла, да не издержала за место свои. Думал-думал и спрятал в маленку с золой, а сам ушел со двора. Приехали без него миновщики, вот что скупают золу, да меняют ее на товар. Баба взяла и отдала им эту маленку с золой. Вернулся домой муж, видит, что маленки нет, спрашивает: «Где зола?» Жена отвечает: «Я ее миновщикам продала». Вот он испугался, тоскует и горюет, а только все молчит. Видит жена, что он печален, приступила к нему: «Что за напасть с тобой случилась? Отчего так печален?» Он и признался, что в золе были спрятаны у него чужие деньги. Рассердилась баба и рвет, и мечет, и слезами заливается: «Зачем ты мне не поверил? Я б получше твоего припрятала». Опять поехал мужик по дрова, чтобы потом на рынке продать да хлеба купить. Настигает его другой сосед, говорит ему те же самые речи и дает под сохрану 500 рублей. Бедняк не берет, отказывается, а тот ему насильно всунул деньги в руку и поскакал по дороге. Деньги-то были бумажками. Думал-думал, куда их положить. Взял да промеж подкладки и спрятал в шапку. Приехал в лес, шапку повесил на елку и начал дрова рубить. На его беду прилетел ворон и унес шапку с деньгами. Мужик потужил, погоревал, да видно, так тому и быть. Живет себе по-прежнему, торгует дровишками да мелочью, кое-как перебивается. Видят соседи, что времени прошло довольно, а у бедного торг не прибывает. Спрашивают его: «Что ж ты, братец, худо торгуешь? Аль наши деньги затратить боишься? Коли так, лучше отдай наше добро назад». Бедный заплакал и рассказал, как пропали у него ихние деньги. Соседи не поверили и пошли просить на него в суд. «Как рассудить это дело?» – думает судья. Мужик – человек смирный, неимущий. Взять с него нечего. Коли в тюрьму посадить, с голоду помрет. Сидит судья, пригорюнившись под окошком, и взяло его большое раздумье. На то время, как нарочно играли на улице мальчишки, и говорит один, такой бойкий: «Я бурмистр буду, стану вас, ребята, судить, а вы приходите ко мне с просьбами». Сел на камень, а к нему подходит другой мальчишка, кланяется и просит: «Яде вот этому мужичку дал денег взаймы, а он мне не платит. Пришел к твоей милости суда на него спросить». «Ты брал взаймы?» – спрашивает бурмистру виноватого.
1: «Брал».
0: «Почему же не платишь?»
1: «Нечем, батюшка».
0: «Слушай, челобитчик, ведь он не отпирается, что деньги у тебя брал, а заплатить ему не в моготу. Так ты отсрочи ему долг лет на 5, на 6, а вось он поправится и отдаст тебе с лихвою. Согласны?»
2: Мальчишки оба поклонились бурмистру.
0: «Спасибо, батюшка, согласны».
2: Судья все это слышал, обрадовался и говорит:
1: «Этот мальчик ума мне дал. Скажу и я своим челобитникам, что подсрочили они бедному».
2: По его словам, согласились богатые соседи обождать 2-3 года, а вось тем временем мужик поправится. Вот бедный опять поехал в лес за дровами. Полвоза нарубил, и сделалось темно.
0: Остался он на ночь в лесу. Утром де с полным возом ворочусь домой. И думает, где ему ночевать? Место было глухое, зверей много. Подле лошади лечь, пожалуй, звери съедят. Пошел он дальше в чащу и влез на большую ель. Ночью приехали на это самое место разбойники, 7 человек, и говорят:
3: «Дверцы, дверцы, отворитесь!»
0: Тотчас отворились дверцы в подземелье. Разбойники давай носить туда свою добычу. Снесли всю и приказывают:
3: «Дверцы, дверцы, затворитесь!»
0: Дверцы затворились, а разбойники поехали снова на добычу. Мужик все это видел, и когда кругом его стихло, спустился с дерева. «А ну-ка я попробую, не отворятся ли и мне эти дверцы?» И только сказал: «Дверцы, дверцы, отворитесь!» Они в ту ж минуту и отворились. Вошел он в подземелье, смотрит, лежат кучи золота, серебра и всякой всячины. Возрадовался бедный и на рассвете принялся таскать мешки с деньгами. Дрова долой сбросил, нагрузил воз серебром да золотом и поскорей домой. Встречает его жена:
4: «Ох ты, муж, муженек, я уж с горя пропадала, все думала, где ты? Либо деревом задавила, либо зверь съел».
0: А мужик веселеханек: «Не кручинься, жена, Бог дал счастье, я клад нашел, пособляй-ка мешки носить». Кончили работу, и пошел он к богатому брату. Рассказал все, как было, и зовет с собой ехать по счастью. Тот согласился. Приехали вместе в лес, отыскали ель, крикнули:
3: «Дверцы, дверцы, отворитесь!»
0: Дверцы отворились. Начали они таскать мешки с деньгами. Бедный брат наложил воз и доволен стал, а богатому все мало.
3: «Ну ты, братец, поезжай, — говорит богатый, — а я за тобой скоро буду».
0: «Ладно, не забудет и сказать: дверцы, дверцы, затворитесь».
3: «Нет, не забуду».
0: Бедный уехал, а богатый никак не может расстаться. Всего вдруг не увезешь, а покинуть жаль. Тут его и ночь застигла. Приехали разбойники, нашли его в подземелье и отрубили ему голову. Поснимали свои мешки с возу, заместо того положили убитого, настигали лошадь и пустили на волю. Лошадь бросилась из лесу и привезла его домой. Вот атаман разбойничий и бронит того разбойника, что убил богатого брата:
3: «Зачем ты убил его рано? Надо было наперед расспросить, где он живет. Ведь у нас много добра убыло. Видно, он же повытаскал. Где найдем теперь?» Исаул говорит: «Ну, пускай тот и доискивается, кто его убил».
0: Недолго спустя стал тот убийца разведывать, не отыщется ли где их золото. Приходит, как есть, к бедному брату в лавочку. То другое поторговал, заприметил, что хозяин скучен, задумывается и спрашивает:
3: «Что так приуныл?»
0: А тот и говорит: «Был у меня старшой брат, да беда стряслась. Кто-то убил его. 3-го дня лошадь на двор привезла с отрубленной головою, а сегодня похоронили». Разбойник видит, что на след попал, и давай расспрашивать. Притворился, будто очень жалеет. Узнал, что после убитого вдова осталась, и спрашивает:
3: «Хоть есть ли у сироты свой-то уголок?»
0: «Есть, дом важный».
3: «А где? Укажи мне».
0: Мужик пошел, указал ему братнин дом. Разбойник взял кусок красной краски и положил на воротах заметку.
3: «Это для чего?» – спрашивает его мужик. А тот отвечает: «Я де хочу сироте помочь, а чтоб легче дом найти, нарочно заметку сделал».
0: «Брат, моя невестка ни в чем не нуждается. Слава богу, у нее всего довольно».
3: «Ну а ты где живешь?»
0: «А вот и моя избушка». Разбойник и у него на воротах положил такую же заметку. «А это для чего?»
3: «Ты, — говорит, — мне очень понравился. Стану к тебе на ночлег заезжать. Поверь, брат, для твоей же пользы».
0: Вернулся разбойник к своей шайке, рассказал все по порядку, и уговорились они ехать ночью, ограбить и убить всех в обоих домах, да воротить свое золото. А бедный пришел ко двору и сказывает:
3: «Сейчас спознался со мной молодец, запятнал мои ворота. Стану, — говорит, — к тебе завсегда на постой заезжать. Такой добрый, а как о брате сожалел, как хотел невестке помочь».
0: Жена и сын слушают, а дочь приемыш говорит ему:
4: «Батюшка, не ошибся ли ты? Ладно ли это будет? Не разбойники ли это дядюшку убили, а теперь хватились своего добра, до нас разыскивают? Пожалуй, наедут, разграбят, и от смерти не уйдешь».
0: Мужик испугался.
1: «А что девить? Ведь я его до прежде того никогда не видывал». «Вот беда. Что же делать-то станем?»
4: А дочь говорит: «Поди же ты, батюшка, возьми краски, да по всему околотку и запятнай ворота такими же метками».
1: Мужик пошел и запятнал ворота во всем околотке. Приехали разбойники, ничего не могут отыскать. Воротились назад и приколотили разведчика. Зачем неладно пятнал? Наконец рассудили. Видно, мы на хитрого напали. И погодя немного, приготовили 7 бочек. В 6 бочек посадили по разбойнику, а в 7-ю масло налили. Поехал прежний разведчик с этими бочками прямо к бедному брату. Приехал под вечер и попросился ночевать. Тот и пустил его, как знакомого. Дочь вышла на двор, стала бочки осматривать. Одну открыла, в ней масло. Другую попробовала. Нет, не сможет. Припала ухом и слушает. А в бочке кто-то шевелится и дышит.
4: «А, — думает, — да тут недобрая хитрость».
1: Пришла в избу и говорит:
4: «Батюшка, чем будем гостя потчевать? Всем-ка пойду я затоплю печку в задней избе, да изготовлю чего-нибудь поужинать».
1: «Ну что ж, ступай». Дочь ушла, печь затопила, да между стряпней всю воду греет, кипяток носит, да в бочки льет. Отец с гостем поужинали, а дочь сидит в задней избе, да караулит. Что-то будет. Вот когда хозяева уснули, гость вышел на двор, свистнул. Никто не откликается. Подходит к бочкам, кличет товарищей. Нет ответу. Открывает бочки. Оттуда пар валит. Догадался разбойник. Запряг лошадей и убрался со двора с бочками. Дочь заперла ворота, пошла будить своих домашних и рассказала все, что сделалось. Отец и говорит: «Ну, дочка, ты нам жизнь спасла. Будь же законной женой моему сыну». Веселым пирком и свадьбу сыграли. Молодая одно отцу твердит, чтобы продал свой старый дом да другой купил. Крепко разбойников боялась. Не ровен час опять пожалуют. Так и случилось. Через некое время тот самый разбойник, что приезжал с бочками, снарядился офицером, приехал к мужику и просится ночевать. Его пустили. Никому не вдомек, только молодая признала и говорит:
4: «Батюшка, ведь это прежний разбойник».
1: «Нет, дочка, не тот». Она замолчала, да как стала спать ложиться, принесла в острый топор и положила подле себя. Всю ночь глаз не смыкала, все караулила. Ночью офицер встал, берет свою саблю и хочет ее мужу голову отсечь. А она не срабела, махнула топором и голову разбойнику снесла. Тут отец уверился, что дочка его подлинно премудрая. Послушался, продал дом и купил себе гостиницу. Перешел на новоселье, начал жить, богатеть, расторговываться. Заезжают к нему соседи. Те самые, что давали ему денег, да после на него в суде просили. «Ба, ты как здесь?» «Это мой дом, недавно купил». «Важный дом. Что ж ты долгу не платишь?» Хозяин кланяется и говорит: «Слава Богу, мне Господь дал. Я клад нашел и готов заплатить вам хоть втрое». «Хорошо, брат, давай же теперь новоселье праздновать». «Милости просим». Вот погуляли, попраздновали, а при доме сад куда хорош. «Можно сад посмотреть?» «Извольте, честные господа, я и сам с вами пойду». Ходили-ходили по саду и нашли в дальнем углу маленку золы. Хозяин как увидал, так и ахнул. «Честные господа, ведь это та самая маленка, которую жена моя продала». «А ну-ка, нет ли в золе денег?» Вытряхнули, а они тут и есть. Тогда соседи поверили, что мужик им правду сказал. «Встанем, — говорят, — деревья осматривать, ведь шапку-то ворон унес, верно, в ней гнездо свил». Ходили-ходили, увидали старое гнездо, стащили баграми, как есть, та самая шапка, выбросили труху и нашли деньги. Заплатил им хозяин долг свой и стал жить богато и счастливо.

0: гулял, где хотел. «Ну, моя милая деточка, теперь слушай хорошенько-хорошенько, потому что все, что я расскажу сейчас, произошло и случилось, когда наши домашние животные были еще дикими. Собака была дикой, лошадь была дикой, корова была дикой, овца была дикой, свинья была дикой, все они были совсем-совсем дикими животными и расхаживали по сырым диким лесам совсем одни, где им вздумается. Но самым диким из всех диких животных был кот. Он разгуливал один, где хотел, и все места были для него одинаковы. Понятно, человек был тоже дикой, страшно дикой. Он не стал ручным, пока не встретил женщину, и она не сказала ему, что ей не нравится вести такую дикую жизнь. Она выбрала хорошую сухую пещеру вместо сырых листьев, прежде служивших ей приютом, посыпала ее пол чистым песком и в глубине ее развела большой костер. Перед входом в пещеру она повесила сухую шкуру дикой лошади хвостом вниз. После этого женщина сказала своему мужу: «Пожалуйста, мой дорогой, когда ты входишь к нам в дом, вытирай ноги. Ведь у нас теперь свой дом и хозяйство. В первый же вечер, моя душечка, они ели поджаренное на горячих камнях мясо дикого барана с приправой из дикого чеснока и дикого перца, а также дикую утку, тушеную с диким рисом, с диким укропом, с богородской травкой и с диким кишнецом. Потом высосали костный мозг из кости дикого быка и все закусили дикими вишнями и дикими гранатами». Человек был доволен. Он совсем счастливый заснул перед костром, а его жена села и причесала свои волосы. Потом взяла лопатку барана, большую плоскую кость, посмотрела на странные, нацарапанные на ней знаки, подбросила хвороста в костер и начала колдовать. Она запела первую волшебную песню в мире. А там, в сырых диких лесах, дикие животные собрались в том месте, откуда они могли видеть свет костра, и раздумывали, что бы это могло быть. Наконец, дикая лошадь топнула своей дикой ногой и сказала: «О, мои друзья! О, мои враги! Зачем человек и его жена развели большой огонь в своей большой пещере? Какой вред это принесет всем нам?» Дикая собака подняла свой дикий нос, почуяла запах жареной баранины и сказала: «Я пойду посмотрю, разузнаю и скажу вам. Мне кажется, в пещере что-то хорошее. Кот, пойдем со мной?»
1: «Нет-нет», — ответил кот. «Я кот, разгуливаю совсем один, где мне хочется, и для меня все места одинаковы. Не пойду я с тобой».
2: «Ну, в таком случае мы никогда не будем дружить», — ответила ему дикая собака и отправилась к пещере. Но когда она отбежала, кот мысленно сказал себе: «Ведь все места для меня одинаковы. Почему бы и мне не отправиться к пещере, не посмотреть, что там происходит, и не уйти, когда вздумается?» скользнул вслед за дикой собакой, крался тихо, очень тихо, и спрятался подле пещеры в таком месте, откуда мог все услышать. Дикая собака подошла к входу в пещеру, носом подняла сушеную конскую шкуру и втянула ноздрями манящий запах жареной баранины. Женщина, которая смотрела на лопаточную кость, услышала, что собака нюхает, засмеялась и сказала: «Вот первый. Дикий зверь из диких лесов, что тебе нужно?» Дикая собака ответила: «О, мой враг и жена моего врага, что это так хорошо пахнет в диком лесу?» Женщина взяла поджаренную кость барана, бросила ее дикой собаке и сказала: «Дикий зверь из дикого леса, погрызи и попробуй». Дикая собака стала грызть кость и нашла, что ей еще никогда не приходилось есть таких вкусных вещей. Поев, собака сказала: «О, мой враг и жена моего врага, дай мне еще кость». Женщина же ответила: «Дикий зверь из дикого леса, днем помогай моему мужу охотиться, а ночью сторожи его пещеру. Тогда я буду давать тебе столько жареных костей, сколько ты захочешь». «Ага», — подумал слушавший кот, — «это очень умная женщина, но она глупее меня». Дикая собака вошла в пещеру, положила голову на колено женщины и сказала: «О, мой друг и жена моего друга, днем я буду помогать человеку охотиться, а ночью стану сторожить вашу пещеру». «Ах», — подумал слушавший кот, — «как глупа собака». Он ушел обратно в дикой, полный сырости лес, помахивая своим диким хвостом. Долго бродил одинокой и дикой, и ничего никому не сказал. Через некоторое время человек проснулся и спросил: «Зачем здесь дикая собака?» Его жена ответила: «Этот зверь уже не называется дикой собакой. Его имя — Первый друг. Собака станет нашим другом и останется нашим другом всегда, всегда, всегда. Когда ты пойдешь охотиться, позови ее с собой». На следующий вечер женщина принесла большую охапку свежей травы с заливных лугов и высушила ее перед костром. От нее пошел запах свежего сена. Жена человека села подле входа в пещеру, сплела из кожи уздечку, посмотрела на баранью лопатку, на большую плоскую баранью лопатку и стала колдовать. Она запела вторую волшебную песню в мире. Там, в глубине дикого леса, дикие животные удивлялись, что случилось с дикой собакой. Наконец дикая лошадь топнула ногой и сказала: «Я пойду, разузнаю и расскажу вам, почему дикая собака не вернулась. Кот, пойдем со мной».
3: «Нет-нет», — сказал кот. «Я кот, гуляю один, и все места для меня одинаковы. Я не пойду с тобой». А все-таки он пошел за лошадью. Крался за ней тихо, мягко, очень мягко ступая лапами, и спрятался там, откуда мог слышать все. Когда до слуха женщины донесся топот лошади, спотыкавшейся о свою длинную гриву, она засмеялась и сказала:
1: Вот пришел и второй.
2: Дикое существо из диких лесов, чего ты хочешь?
1: Дикая лошадь ответила:
4: «О мой враг и жена моего врага, где дикая собака?»
1: Женщина засмеялась, подняла баранью лопатку, посмотрела на нее и сказала:
2: «Дикая лошадь из дикого леса, ты пришла сюда не за собакой, а вот за этой вкусной травой».
1: Дикая лошадь, спотыкаясь о свою длинную гриву, сделала еще несколько шагов вперед и сказала:
2: «Правда, покорми меня твоей травой».
1: Жена человека сказала: «Дикая лошадь из дикого леса, наклони свою дикую голову. Носи то, что я на тебя наброшу, и ты будешь трижды в день есть самую хорошую траву».
2: «Ага», — сказал слушавший кот, — «это умная женщина, но она не так умна, как я».
1: Дикая лошадь наклонила свою дикую голову, и женщина накинула на нее уздечку. Тогда дикая лошадь дохнула на ноги женщины и сказала:
4: «О, моя госпожа и жена моего господина, я буду служить тебе ради этой чудесной травы».
2: «О», — сказал слушавший кот, «какая глупая лошадь!»
1: И он пустился по сырому дикому лесу и, помахивая своим диким хвостом, разгуливал где хотел, а сам был дикой и одинокой. Но он никому ничего не сказал. Когда человек и собака вернулись с охоты, человек сказал:
2: «Что здесь делает дикая лошадь?»
1: А его жена ответила:
2: «Ее уже не зовут дикой лошадью.
1: Нет, она наша первая служительница и будет переносить нас с места на место всегда, всегда и всегда. Когда ты отправишься на охоту, садись на ее спину и поезжай». На следующий день дикая корова, высоко подняв свою дикую голову, чтобы не зацепиться своими дикими рогами за дикие деревья, пришла к пещере. А кот пришел за ней и спрятался там же, где и прежде. Случилось все, как прежде. И кот сказал все, что говорил прежде. А когда дикая корова обещала женщине каждый день давать свое молоко за чудесную траву, кот пошел через дикий лес и, помахивая своим диким хвостом, одинокой и дикой, разгуливал все так же, как и прежде. И никому ничего не сказал. Вот вернулись человек, лошадь и собака, и муж женщины задал ей прежние вопросы. Она же ответила:
2: «Ее больше не зовут дикой коровой. Теперь она наша кормилица и всегда, всегда, всегда будет давать нам теплое белое молоко.
1: Я же стану заботиться о ней, пока ты, наш первый друг, и твоя первая служанка будете охотиться». На следующий день кот ждал, чтобы еще кто-нибудь из диких зверей пошел к пещере, но все они остались в диком сыром лесу, поэтому кот пошел к пещере один. Он видел, как женщина подоила корову, видел свет от костра в пещере, почуял запах теплого белого молока. Кот спросил: «О мой враг и жена моего врага, а где дикая корова?» Женщина засмеялась и ответила: «Дикий зверь из дикого леса, возвращайся в чащу, потому что я заплела мои волосы и отложила волшебную баранью лопатку.
2: Кроме того, нам не нужно больше ни друзей, ни слуг».
1: Кот сказал: «Я не друг, я не слуга, я кот. Разгуливаю один, где мне нравится, и хочу войти в вашу пещеру».
2: Женщина его спросила: «Так почему же ты не пришел сюда с первым другом в первый вечер?»
1: Кот сильно рассердился и сказал: «Не наговорила ли на меня дикая собака?»
2: Женщина опять засмеялась и ответила: «Ты кот, гуляешь один, где тебе вздумается, и все места для тебя одинаковы. Ты не наш друг и не слуга, и сам сказал мне это. Так уходи и гуляй, где тебе вздумается, по тем местам, которые для тебя одинаковы».
1: Кот притворился опечаленным и проговорил: «Неужели я никогда не посмею приходить в пещеру? Неужели я никогда не буду сидеть подле теплого костра? Неужели я никогда не буду пить теплое белое молоко? Ты очень умна и очень красива. Тебе не следует быть жестокой даже к коту».
2: Женщина сказала: «Я знала, что я умна, но не слышала, что я красива. Давай же согласимся, если я хоть раз похвалю тебя, ты можешь приходить в пещеру.
1: А что будет, если ты два раза похвалишь меня?» — спросил кот.
2: «Этого никогда не случится», — ответила женщина.
1: «Но если я два раза похвалю тебя, тебе будет позволено сидеть подле огня в пещере.
2: А если ты похвалишь меня в третий раз?» — спросил кот.
1: «Ни за что», — ответила женщина.
2: «Но если бы так случилось, тебе было бы позволено, кроме всего прочего, пить теплое молоко по три раза в день. И так было бы всегда, всегда и всегда». Кот изогнул свою спину дугой и сказал: «Пусть же завеса в отверстии пещеры, огонь в ее глубине и котелки с молоком, которые стоят около огня, запомнят, что сказала жена моего врага». И он ушел в сырой дикий лес и, помахивая своим диким хвостом, долго бродил одинокой и дикой. Когда человек, лошадь и собака вернулись домой с охоты, женщина не рассказала им о договоре, который она заключила с котом. Она боялась, что это им не понравится. А кот уходил все дальше и дальше, и долгое время, одинокой и дикой, прятался в диком сыром лесу. Он так долго не показывался подле пещеры, что женщина забыла о нем. Только летучая мышь, маленькая, висевшая вниз головой летучая мышка, которая цеплялась задней лапкой за каменный выступ в потолке пещеры, знала, где прятался кот. Она каждый вечер летала к нему и рассказывала, что делается на свете. Раз летучая мышь сказала коту:
5: «В пещере малютка. Он совсем маленький, розовый, толстый».

0: Женщина готовила еду, малютка кричал, плакал и мешал ей работать. Она вынесла его из пещеры и дала ему пригоршню камешков, чтобы он играл ими. А малютка все-таки плакал. Тогда кот протянул свою мягкую бархатную лапку и нежно погладил малютку по щеке. Ребенок стал весело гукать. Кот потерся о его толстые коленки и пощекотал своим хвостом его круглый подбородок. Малютка засмеялся. Мать услышала этот смех и улыбнулась. Летучая мышь, маленькая летучая мышь, висевшая вниз головой на потолке пещеры, сказала: «О, хозяйка дома! Жена хозяина дома и мать сына хозяина дома! Дикий зверь из дикого леса прелестно играет с твоим малюткой!»
1: «Благословляю этого дикого зверя, каков бы он ни был!» — сказала женщина, выпрямляя спину. «Я очень занята, и дикий зверек оказал мне услугу». В ту же минуту, в ту же секунду, моя крошечка, бац! Сухая конская кожа, висевшая хвостом вниз в отверстие пещеры, упала. Она помнила, какое соглашение женщина заключила с котом, и когда мать ребенка подошла, чтобы поднять свою дверную занавеску, перед ней открылась картина. Кот, устроившийся в уютном уголке пещеры. «О, мой враг, жена моего врага и мать моего врага!» — говорил кот. «Вот и я! Ты похвалила меня, и с этой поры я всегда, всегда, всегда могу сидеть в пещере. И все-таки я кот, разгуливаю один, где мне нравится, и все места для меня одинаковы». Женщина сильно рассердилась. Она крепко сжала свои губы, взяла прялку и начала прясть. Но ребенок плакал, потому что кот ушел от него, и женщина не могла успокоить своего малютку. Он вырывался от нее, бил ножками, и его личико почернело. «О, мой враг, жена моего врага и мать моего врага!» — сказал кот. «Возьми кусок нити, которую ты сплела, привяжи ее к твоей катушке и тащи катушку по полу. Я покажу тебе волшебство, от которого твой малютка засмеется так же громко, как теперь плачет».
2: «Хорошо», — ответила женщина, «потому что сама я ничего не могу придумать. Только я не поблагодарю тебя».
0: Она привязала нитку к маленькой глиняной катушке и потащила ее по полу. Кот бросился за ней, хватал ее лапками, кувыркался, подбрасывал через себя, прокатывал между своими задними ногами, делая вид, будто потерял ее, снова прыгал на катушку, да так забавно, что малютка засмеялся так же громко, как недавно плакал, пополз за котом и стал резвиться на полу пещеры, пока не устал и не лег спать, обхватив ручонками мягкого кота.
2: «Теперь, — сказал кот, — я убаюкаю малютку песенкой, и он проспит целый час». И кот замурлыкал громко и тихо, тихо и громко, и ребенок крепко заснул. Женщина посмотрела на них обоих, улыбнулась и сказала: «Ты отлично убаюкал его. Нечего и говорить. Умен ты, о кот». В эту самую минуту, в эту самую секунду, моя душечка, пуф-пуф! Дым от костра в глубине пещеры спустился клубами вниз. Он помнил соглашение, которое женщина заключила с котом. Когда дым рассеялся, явилась новая картина. Кот уютно сидит.

0: ел и грелся подле костра. «О мой враг, жена моего врага и мать моего врага!» — сказал он. «Видишь, это я. Ты второй раз похвалила меня. Теперь я могу сидеть и греться около костра в глубине пещеры и делать это всегда, всегда и всегда. А все-таки я кот. Разгуливаю один, где мне захочется, и все места для меня одинаковы». Очень-очень рассердилась женщина. Она распустила свои волосы, подбросила дров в костер, вынула широкую баранью лопатку и принялась над ней колдовать, чтобы волшебство помешало ей в третий раз похвалить кота. Она не пела волшебной песни, моя милая, нет. Она колдовала молча, и мало-помалу в пещере стало так тихо, что маленькая-маленькая мышка выползла из угла и побежала по полу. «О мой враг, жена моего врага и мать моего врага», — сказал кот, — «скажи, эта мышка тоже помогает твоему волшебству?»
1: «Ох, нет, нет-нет!» — ответила женщина, уронила баранью лопатку, вскочила на табурет, стоявший около костра, и быстро-быстро заплела волосы, опасаясь, чтобы мышь не поднялась по ним на ее голову.
2: «А-а-а!» — сказал кот, глядя на нее. «Значит, я могу съесть мышку, и за это мне не попадет? Ты не рассердишься?»
1: «Нет», — ответила женщина, поднимая косы. «Скорее съешь ее, и я буду вечно тебе благодарна». Кот прыгнул, поймал мышь, и женщина ему сказала:
3: «Тысяча благодарностей! Даже первый друг не может ловить мышей так быстро, как это сделал ты. Ты, вероятно, необыкновенно умен». В эту самую минуту, в эту самую секунду, моя крошечка, трах! Горшок с молоком, стоявший подле костра, треснул в двух местах. Он помнил условия женщины с котом, и когда она соскочила с табурета, перед нею оказалась новая картина. Кот лакал теплое белое молоко, оставшееся в одном из черепков развалившегося горшка. «О мой враг, жена моего врага и мать моего врага», — сказал кот.
2: «Видишь, это я,
3: потому что ты меня похвалила в третий раз. Теперь я могу три раза в день пить теплое белое молоко, и так будет всегда, всегда и всегда. А я все-таки кот, который может разгуливать один, где захочет, и все места для меня одинаковы». Женщина засмеялась и поставила перед котом чашку с теплым белым молоком, сказав: «О, кот, ты так же умен, как человек, только помни, ты не заключал договора с моим мужем и с собакой, и я не знаю, что они сделают, когда вернутся».
1: «Что мне за дело до этого?» — сказал кот. «Если у меня будет местечко в пещере около костра, если мне станут давать три раза в день теплое белое молоко, меня не потревожит мысль о том, что могут сделать твой муж или собака. Когда в этот вечер человек и собака пришли в пещеру, женщина рассказала им все, что произошло у нее с котом. Кот сидел подле костра и улыбался. Но муж женщины сказал: «Да, только я-то ему ничего не обещал. Ничего ему не обещали и все другие мужчины, которые будут после меня». Сказав это, человек снял с себя свои кожаные сапоги,
2: взял маленький каменный топор, 3 вещи, принес полено и секиру, всего 5 вещей, разложил их все в ряд и сказал: «Теперь, кот, договорись со мной. Если ты не станешь ловить мышей в пещере всегда, всегда и всегда, я буду швырять в тебя одну из этих вещей. Так будут поступать и все остальные люди после меня».
3: «Ага», — сказала женщина, — «кот очень умен, а мой муж все-таки умнее его».
2: Кот сосчитал 5 вещей, лежавших рядом. Жестки и неприятны показались они ему. Сосчитав их, он сказал: «Я всегда, всегда и всегда буду ловить мышей, когда зайду в пещеру. А все-таки я, кот, буду гулять, где мне нравится, и все места для меня одинаковы.
3: Только берегись меня, когда я буду поблизости», — заметил человек. «Если бы ты не сказал последних слов, я помирился бы с тобой. Теперь же при каждой нашей встрече я стану бросать в тебя свои сапоги и топорик. Точно таким же образом будут поступать и другие люди после меня».
2: Человек замолчал. Вперед выступила собака и сказала: «Погоди минуту. Кот, ты не заключил договора ни со мной, ни с другими порядочными собаками, которые будут после меня». Она оскалила зубы и прибавила: «Если при мне ты не будешь ласков с ребеночком всегда, всегда и всегда, я стану гоняться за тобой, пока не схвачу тебя. Схватив же, примусь кусать. И то же будут делать все порядочные собаки после меня».
3: «Ага», — сказала слушавшая женщина, — «кот очень умен, но собака умнее его».
2: Кот сосчитал зубы собаки, какими острыми показались они ему. Сосчитав же их, он сказал: «Я буду всегда добр к малютке, если только он не станет слишком сильно дергать меня за хвост. Да, я буду ласков с ним всегда, всегда и всегда. А все-таки я, кот, могу гулять один, где мне вздумается, и все места для меня одинаковы».
3: «Только берегись меня», — заметила собака. «Если бы ты не сказал последних слов, я закрыла бы рот и никогда, никогда, никогда не показывала бы тебе своих зубов. Теперь же при каждой встрече я буду загонять тебя на дерево. И тоже будут делать все порядочные собаки после меня».
2: Человек кинул в кота оба свои сапога и каменный топорик. 3 вещи. Кот выскочил из пещеры, и собака загнала его на дерево.
3: «С тех пор, моя любимая, 3 человека из 5 кидают в кота все, что попадется им под руку, и все собаки загоняют котов на деревья.
2: Кот держит свое слово. Он ловит мышей и ласково обращается с детьми, пока дети не принимаются слишком сильно дергать его за хвост. Исполнивши свои обязанности в доме, в свободное время, особенно ночью, при луне, кот снова делается прежним диким котом, разгуливает один, где ему вздумается, и все места кажутся ему одинаковыми. В такое время он уходит в сырой дикий лес, карабкается на дикие деревья или бегает по мокрым крышам, помахивает своим диким хвостом и одиноко и дико бродит, где ему вздумается.
4: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
5: Дикие лебеди. В чужедальней южной

править такой страной, словно победную песню петь, одно удовольствие. Поэтому родилось у него целых 11 сыновей и одна дочка, Элиза. Каждое утро поднимался король с праздником в сердце. 11 братьев-принцев уже ходили в школу и учились, удивляя многих мудрых людей своими знаниями и сообразительностью, как и подобает будущим правителям. Сестрица их, Элиза, любила ходить в церковь и молиться Божьей Матери, да и сама более всего походила на ангела. Одно было плохо. Мать-королева, родив Элизу, умерла. И росли королевские дети без материнской ласки. Вот и решил король той страны жениться. Долго выбирал он себе спутницу жизни, а женился, как часто бывает в таких случаях, на злой королеве, которая не взлюбила бедных детей. Она, конечно, притворялась перед всеми, приветливой и ласковой, но черствость мачехи детям пришлось испытать в тот же день. Во дворце шло веселье, и ребятишки затеяли игру в гости. И новая королева вместо разных пирожных и печеных яблок, которые они всегда получали вдоволь, дала чайную чашку песку и сказала, что они могут представить себе будто это угощение. Мачеха детей не любила и через неделю приказала отвезти сестрицу Элизу на воспитание в деревню. Мол, девочке на свежем воздухе будет лучше. Потом она заколдовала короля и принцев, которые так поссорились, что даже видеться перестали. Как вы уже догадались, королева была злой колдуньей. И теперь ничто не мешало обратить королевичей в бессловесных птиц, чтобы больше ни о ком не заботиться и не бояться, что они вырастут и по праву займут королевский трон. Так она и сделала. 11 принцев, превратившись в 11 прекрасных диких лебедей, с печальными криками вылетели из окон родного дворца и понеслись над парками, лесами. Они боялись, что мачеха может совершить еще большее зло и лишить их жизни. Было раннее утро, когда лебеди пролетали мимо избы, где спала еще крепким сном их сестрица Элиза. Они очень любили свою сестрицу и принялись летать над крышей, вытягивая свои гибкие шеи и хлопая крыльями, но никто их не слышал и не видел. Тогда высоко-высоко взвелись они к самым облакам и полетели в большой темный лес, что тянулся до самого моря. А бедняжка Элиза в это время стояла в крестьянской избе и играла зеленым листиком, потому что других игрушек у нее не было. Она проткнула в листе дырочку и смотрела сквозь нее на солнышко. Элизе казалось, что она видит ясные глаза своих братьев. Когда же теплые лучи солнца скользили по ее щеке, она вспоминала их нежные поцелуи. Дни шли за днями, похожие один на другой, как тугие острые капли холодного ливня. К
Колыхал ли ветер розовые кусты, росшие возле дома, и шептал розам: «Есть ли кто-нибудь красивее вас?» Розы качали головками и говорили: «Элиза красивее». Сидела ли воскресный день у дверей своего домика какая-нибудь старушка, читавшая псалтирь, а ветер переворачивал листы, говоря: «Книги, есть ли кто набожнее тебя?» Книга отвечала: «Элиза набожнее». И розы, и псалтирь говорили сущую правду. Ну вот Элизе минуло 15 лет. Больше девочке королевской крови никак не позволительно было находиться в деревне, и ее отправили домой. Увидав, какая юная принцесса хорошенькая, королева разгневалась и возненавидела падчерицу. Она с удовольствием превратила бы ее в дикого лебедя, да нельзя было сделать этого сейчас же, потому что король каждый день теперь хотел видеть свою дочь. У него ведь никого из родных во дворце не осталось. И печаль мертвенной бледностью легла на его лицо. Как-то рано утром королева пошла в мраморную, всю убранную чудными коврами и мягкими подушками, купальню, взяла трех жаб, поцеловала их и сказала первой: «Сядь Элизе на голову, когда она войдет в купальню. Пусть юная красавица станет такой же тупой и ленивой, как ты. А ты сядь ей на лоб», — сказала она другой жабе. «Пусть Элиза будет такой же безобразной, как ты, и даже родной отец не узнает ее. Ты же разляжешься прямо на ее сердце», — сказала королева третьей жабе, «чтобы светлая душа почернела, и девчонка мучилась от этого». Затем колдунья спустила жаб в прозрачную воду, и вода сейчас же вся позеленела от их злости. Позвав Элизу, королева раздела ее и велела ей войти в воду. Элиза послушалась, и одна шаба села ей на голову, точно в седло, другая взгромоздилась на лоб, а третья — на грудь. Элиза даже не заметила этого. Но как только вышла из воды, по воде поплыли три красных мака. Если бы жабы не были отравлены поцелуем ведьмы, они превратились бы, полежав у Элизи на голове и на сердце, в красные розы. Но девушка была так набожна и невинна, что колдовство перед ней было бессильно. Увидав это, злая королева натерла Элизу соком грецкого ореха, так что она стала совсем коричневой, вымазала ее лицо вонючей мазью и спутала ее чудные волосы. Теперь нельзя было и узнать хорошенькую Элизу. Даже отец ее испугался и не признал свою дочь. Никто не узнавал ее, кроме цепной собаки да ласточек. Но кто же их послушает да поймет? Горько заплакала Элиза и подумала о своих братьях. Тайком ушла она из дворца и целый день бродила по полям и болотам, пробираясь к лесу. Элиза и сама хорошенько не знала, куда надо ей идти,
но так истосковалась по своим братьям, что чистое любящее сердце подсказывало ей. Настала ночь, и Элиза совсем выбилась из сил. Она улеглась на мягкий мох, прочла молитву на сон грядущий и склонила голову на пенек. В лесу стояла тишина, воздух был такой теплый, в траве мелькали зеленые огоньки, сотни светлячков, а когда Элиза задела рукой за какой-то кустик, они посыпались в траву звездным дождем. Мир, оставаясь прекрасным, утешал бедняжку и навевал ей светлый сон. Всю ночь снились Элизе братья. Все они опять были детьми, играли вместе, писали грифелями на золотых досках и рассматривали чудеснейшую книжку с картинками, которая стоила полкоролевства. Но теперь писали они на досках обо всем, что видели и пережили. И картинки в книжке оживали. Птицы распевали, а люди сходили со страниц и разговаривали с Элизой и ее братьями. А когда она хотела перевернуть страницу, они впрыгивали обратно, иначе в картинках вышла бы путаница. Элиза проснулась, когда солнышко стояло уже высоко. За густой листвой деревьев только отдельные лучи его пробирались между ветвями и бегали солнечными зайчиками по траве. Птички без опаски садились Элизе на плечи. Невдалеке журчал ручей. Он бежал к пруду, который был окружен изгородью из кустов, но в одном месте дикие олени проломали в ней для себя широкий проход, и Элиза спустилась к воде. Вода в пруду была чистая и прозрачная. Если бы теплый ветерок не шевелил ветвей деревьев и кустов, можно было подумать, что и деревья, и кусты нарисованы на дне. Так ясно они отражались в зеркале вод. Увидав в воде свое лицо, Элиза перепугалась. Такое оно было черное и гадкое. Девочка зачерпнула горсть воды, промыла глаза и лоб, и опять заблестела ее нежная белая кожа. Тогда Элиза разделась и вошла в чистую прохладную воду. Выкупавшись, Элиза отправилась дальше по лесу. Она думала о своих братьях и надеялась, что Бог не покинет ее. Это он ведь повелевал расти диким лесным яблоком, чтобы напитать ими голодных. Он же указал ей одну из таких яблонь, ветви которой гнулись от тяжести плодов. Утолив голод, Элиза подперла ветви палочками и углубилась в темную чащу леса. Там стояла такая тишина, что Элиза сквозь свои собственные шаги слышала шуршание каждого сухого листка, попадавшегося ей под ноги. Ни одной птички не залетало в эту глушь. Ни единый солнечный луч не проскальзывал сквозь ветви. Высокие стволы стояли плотными рядами, точно бревенчатые стены. Никогда еще Элиза не чувствовала себя такой одинокой. Наступившая ночь была очень темной. Во мху не светилось ни единого светлячка. Печально улеглась Элиза на траву, и вдруг ей показалось, что ветви над ней раздвинулись, и на нее глянул добрыми очами сам Господь Бог. Маленькие ангелочки выглядывали из-за его головы и из-под рук. Проснувшись утром, она и сама не знала, было ли то во сне или наяву.
Отправившись дальше, Элиза встретила старушку с корзинкой. Старушка дала девушке горсточку лесных душистых ягод, и Элиза спросила ее, не проезжали ли тут по лесу 11 принцев? «Нет», — ответила старушка, — «но вчера я видела здесь на реке 11 лебедей в золотых коронах». И старушка вывела Элизу к обрыву, под которым протекала река. По обоим берегам росли деревья, простиравшие навстречу друг другу свои длинные, густо покрытые листьями ветви. Те из деревьев, которым не удавалось сплести своих ветвей с ветвями их братьев на противоположном берегу, так вытягивались над водой, что корни их вылезали из земли, и было ясно, что они в конце концов все-таки добьются своего. Элиза простилась со старушкой и пошла к месту реки, где впадала она в бескрайнее море. На всем просторе моря не виднелось ни одного паруса, не было ни единой лодочки, на которой бы она могла опуститься в дальнейший путь. Элиза посмотрела на бесчисленные валуны, выброшенные на берег морем. Вода так долго катала и обнимала их, что они стали совсем гладкими. Как и железо, и стекло, и камни, выброшенные штормом на берег. А между тем вода была мягче нежных рук Элизы, и девушка подумала, волны неустанно катятся одна за другой и делают гладкими острые углы твердых предметов. «Буду же и я трудиться неустанно». Спасибо вам за науку, светлые быстрые волны. Сердце подсказывает, что когда-нибудь вы отнесете меня к моим милым братьям. На выброшенных морем сухих водорослях лежали 11 белых лебединых перьев. Элиза собрала и связала их в пучок. На перьях еще блестели капли то ли росы, то ли слез. На берегу было пустынно, но Элиза не чувствовала этого. Когда солнце приблизилось к закату, Элиза увидала вереницу летевших к берегу диких лебедей в золотых коронах. Элиза спряталась за куст. Лебеди спустились недалеко от нее и захлопали большими белыми крыльями. И в ту же самую минуту, как солнце скрылось под водой, оперенье с лебедей вдруг спало, и лебеди обернулись в 11 красавцев-принцев, 11 Элизиных братьев. Элиза громко вскрикнула. Она сразу узнала их, несмотря на то, что они сильно изменились. Сердце подсказало ей, что это они. Она бросилась в их объятия, называла их всех по именам, а они-то как обрадовались, увидев и узнав свою сестрицу, которая так выросла и похорошела. Элиза и ее братья смеялись и плакали от счастья и скоро узнали друг от друга, как скверно поступила с ними мачеха. «Мы, — сказал самый старший брат, — летаем дикими лебедями весь день от восхода до заката солнца. Когда же солнце скрывается за горизонтом, мы опять принимаем человеческий образ. И в это время мы всегда должны иметь под ногами твердую землю. Случись нам превратиться в людей во время нашего полета под облаками, мы тотчас же упали бы с такой страшной высоты. Живем же мы не тут. Далеко-далеко за морем лежит
такая же чудная страна, как эта, но дорога туда длинна. Приходится перелетать через море, а по пути нет ни единого острова, где мы могли бы передохнуть. Только в самой середине моря есть небольшой одинокий утес, на котором мы едва умещаемся, тесно прижавшись друг к другу. Этот утес не раз спасал нас от неминуемой гибели. Если море бушует, брызги воды перелетают даже через наши головы, но мы благодарим Бога и за такое пристанище. Не будь его, нам вовсе не удалось бы навестить нашей милой родины. И теперь-то для этого перелета нам приходится выбирать два самых длинных дня в году. Лишь раз в год позволено нам прилетать на родину. Но оставаться мы можем здесь лишь 11 дней. И тогда мы летаем над этим большим лесом, откуда нам виден дворец, где мы родились, и где живет отец, и колокольня церкви, где покоится наша мать. Тут даже кусты и деревья кажутся нам родными. По равнинам по-прежнему бегают дикие лошади, которых мы видели в дни нашего детства, а угольщики по-прежнему поют те песни, под которые мы плясали детьми. Здесь наша родина. Сюда тянет нас всем сердцем. А теперь в этом месте мы нашли тебя, милая, дорогая сестричка. Через 2 дня мы улетаем из-за моря в чужую страну. Как бы нам хотелось взять тебя, но у нас нет ни корабля, ни лодки. Все бы на свете отдала, чтобы освободить вас от чар, прошептала сестра. Так они проговорили почти всю ночь и задремали только под утро. Элиза проснулась от шума лебединых крыл. Братья опять стали птицами и летали в воздухе большими кругами, а потом и совсем скрылись из виду. С Элизой остался только самый младший из братьев. Лебедь положил свою голову ей на колени, а она гладила и перебирала его перышки. Целый день провели они вдвоем, к вечеру же прилетели и остальные. И когда солнце село, все снова приняли человеческий облик. «Завтра мы должны улететь отсюда и сможем вернуться не раньше будущего года, но тебя мы не покинем здесь», — сказал младший брат. «Хватит ли у тебя мужества улететь с нами? Ведь наши крылья довольно сильны, чтобы пронести тебя через лес. Неужели же мы все вместе не перенесем тебя на крыльях через море?» «Да, возьмите меня с собой», — жарко согласилась Элиза. Всю ночь провели они за плетением корзины из гибких ветвей. Корзина вышла большая и прочная. В нее и посадили Элизу. Превратившись на восходе солнца в лебедей, братья подхватили корзину клювами и взвелись с милой, спавшей крепким сном сестрицей к облакам. Лучи солнца светили ей прямо в лицо, поэтому один из лебедей полетел над ее головой, защищая Лизу от солнца своими широкими крыльями. Высоко-высоко летели они, так что первый корабль, который они увидели в море, показался им плавающей на воде чайкой. В небе позади них стояло большое облако, настоящая гора, и на нем Элиза увидела движущиеся исполинские тени 11 лебедей и свою собственную. Вот была картина. Таких ей еще видеть не приходилось. Целый день летели лебеди.
лебеди, стремительно, точно пущенная из лука стрела, но все-таки медленнее обыкновенного, ведь теперь они несли сестрицу. День стал клониться к вечеру, поднялась непогода, Элиза со страхом следила за тем, как спускалось солнце, а одинокого морского утеса все еще не было видно. Вот ей показалось, что лебеди все с большими и большими усилиями машут крыльями. Ах, это она была виной того, что они не могли лететь быстрее. Зайдет солнце, они станут людьми, упадут в море и утонут. И она от всего сердца стала молиться Богу. Однако утес все еще не показывался и не показывался. Черная туча приближалась, сильные порывы ветра предвещали бурю, облака собрались в страшную, грозную свинцовую волну, катившуюся по небу, в которой засверкали молнии. Одним своим краем солнце почти уже касалось воды, и сердце Элизы затрепетало. Лебеди вдруг камнем полетели вниз. Девушка подумала уже, что все они падают, но нет. Родные птицы продолжали полет. Солнце наполовину скрылось под водой. И тогда только Элиза увидала под собой утес величиною не больше тюленя, высунувшего из воды голову. Светило быстро угасало, теперь оно казалось уже только небольшой, блестящей звездочкой. Лебеди ступили ногой на твердую почву, и солнце погасло, как последняя искра догоревшей бумаги. Элиза увидел вокруг себя братьев, стоящих рука об руку. Все они едва умещались на крошечном утесе. Море бешено билось об него и окатывало их целым дождем брызг. Небо пылало от молний и ежеминутно грохотал гром, но сестра и братья держались за руки и пели псалом, вливающий в их сердца утешение и мужество. На заре буря улеглась, опять стало ясно и тихо. С восходом солнца лебеди с Элизой полетели дальше. Море еще волновалось, и они видели с высоты, как плыла по темно-зеленой воде, словно несметные стаи лебедей, белая пена. Когда солнце поднялось выше, Элиза увидела перед собой как бы плавающую в воздухе гористую страну, блестевшую льдами на скалах. Между скалами возвышался огромный замок. Внизу под ним качались пальмовые леса и роскошные цветы, величиною с мельничные колеса. Элиза спросила, не та ли эта страна, куда они летят, но лебеди покачали головами. Она видела перед собой чудный, вечно изменяющийся облачный замок Фата-Морганы. Туда лебеди не смели принести ни одной человеческой души. Элиза опять устремила свой взор на замок. И вот горы, леса и замок сдвинулись вместе, из них образовалось 20 одинаковых величественных церквей с колокольнями и стрельчатыми окнами. Девушке показалось даже, что она слышит звуки органа, но это шумело море. Церкви были совсем близко, как вдруг превратились на ее глазах в целую флотилию кораблей. Элиза вглядывалась пристальнее и увидела, что это просто морской туман, поднимавшийся над водой. Да, перед глазами у нее были вечно сменяющиеся воздушные образы и картины. Но вот, наконец, показалась и настоящая земля, куда они летели.
Там возвышались настоящие чудные горы, кедровые леса, города и замки. Задолго до захода солнца Элиза сидела на скале перед большой пещерой, точно обвешанной вышитыми зелеными коврами, так обросла она нежно-зелеными ползучими растениями. «Посмотрим, что приснится тебе тут ночью», — сказал младший из братьев и указал сестре ее спальню. «Ах, если бы мне приснилось, как освободить вас от этих чар», — сказала она. Эта мысль так и не выходила у нее из головы. Элиза стала усердно молиться Богу и продолжала свою молитву даже во сне, и ей пригрезилось, что она летит высоко-высоко по воздуху к замку Фата-Морганы, и что фея сама выходит ей навстречу, светлая и прекрасная, но в то же время удивительно похожая на ту старушку, которая дала Элизе в лесу ягод и рассказала о лебедях в золотых коронах. «Твоих братьев можно спасти». Почему-то грустно вздохнула она. «Но хватит ли у тебя мужества и стойкости? Вода мягче твоих нежных рук, и все-таки она сильнее камней. Но она не ощущает боли, которые будут ощущать твои пальцы. У воды нет сердца, которое бы стало изнывать от страха и муки, как твое. Видишь, у меня в руках крапива. Такая крапива растет здесь возле пещеры, и только она, да еще та крапива, что растет на кладбищах, может тебе пригодиться. Запомни это. Ты нарвешь этой крапивы, хотя твои руки покроются волдырями от ожогов. Потом разомнешь ее ногами, сучишь из полученного волокна длинные нити, затем сплетешь из них 11 рубашек панцирей с длинными рукавами и набросишь их на лебедей. Вот тогда колдовство, пленившее твоих братьев, разрушится, и они вновь навсегда станут людьми. Однако помни, что с той минуты, как ты начнешь свою работу, и до тех пор, пока не окончишь ее, хотя бы она длилась целые годы, ты не должна произнести ни одного слова. Первое же слово, которое сорвется у тебя с языка, пронзит сердце твоих братьев точно кинжал. Их жизнь и смерть отныне в твоих руках. И фея коснулась ее руки жгучей крапивой. Элиза почувствовала боль, словно от ожога, и проснулась. Был уже светлый день, и рядом с ней лежал пучок крапивы, точно такой же, как та, которую она видела сейчас во сне. Тогда она упала на колени, поблагодарила Бога и вышла из пещеры, чтобы сейчас же приняться за работу. Своими нежными руками рвала она злую жгучую крапиву, и руки ее покрывались крупными волдырями, но она с радостью переносила боль, только бы удалось ей спасти милых братьев. Потом она размяла крапиву голыми ногами и стала сучить зеленое волокно. С заходом солнца явились братья, и очень испугались, видя, что она стала
не мой. Они думали, это новое колдовство их злой мачехи, но, взглянув на ее руки, поняли, что она стала не мой ради их спасения. Самый младший из братьев заплакал. Слезы его падали ей на руки, и там, куда попадала слезинка, исчезали жгучие волдыри, утихала боль. Всю ночь Элиза провела за своей работой. Она думала только о том, как бы поскорее освободить своих милых принцев. Весь следующий день, пока лебеди летали, она оставалась одна, одинешенька, но никогда еще время не бежало для нее с такой быстротой. Одна рубашка панцири была готова, и девушка принялась за следующую. Вдруг в горах послышались звуки охотничьих рогов. И Лиза испугалась. Звуки все приближались. Затем раздался лай собак. Девушка скрылась в пещеру, связала всю собранную ею крапиву в пук и села на него. В ту же минуту из-за кустов выпрыгнула большая собака, за ней другая, третья. Они громко лаяли, бегая взад и вперед. Через несколько минут у пещеры собрались охотники. Самый красивый из них был король той страны. Он подошел к Элизе и остановился пораженный. Никогда еще не встречал он такой красавицы. «Как ты попала сюда, прелестное дитя?» — спросил он. Но Элиза только покачала головой. Она ведь не смела говорить, от ее молчания зависела жизнь и спасение ее братьев. Руки свои Элиза спрятала под передник, чтобы король не увидел, как она страдает. «Пойдем со мной», — сказал он. «Здесь тебе нельзя оставаться. Если ты так добра, как хороша, я наряжу тебя в шелк и бархат, надену тебе на голову золотую корону, и ты будешь жить в моем великолепном дворце». Он посадил ее на седло прямо перед собою, и Лиза плакала и ломала себе руки, но молодой король сказал: «Я хочу только твоего счастья. Когда-нибудь ты сама скажешь мне спасибо». И повез ее через горы, а охотники скакали рядом. К вечеру показалась великолепная столица цветущего королевства с церквами и куполами, и король привел Элизу в свой дворец, где в высоких мраморных покоях журчали фонтаны, а стены и потолки были украшены чудесными картинами. Элиза даже не смотрела ни на что, плакала и тосковала. Беззвучно отдалась она в распоряжение прислужниц, а те надели на нее королевские одежды, вплели ей в волосы жемчужные нити, натянув на обожженные крапивой пальцы тонкие перчатки. В богатых одеждах она была так ослепительно хороша, что весь двор преклонился перед ней, а король провозгласил ее своей невестой. Хотя завистники и покачивали головами, нашептывая королю, что лесная красавица должна быть ведьма, что она просто-напросто околдовала сердце короля. Король, однако, не стал их слушать. Подал знак музыкантам, повелев вызвать прелестнейших танцовщиц и подавать на стол дорогие блюда, а сам повел Элизу через благоухающие сады в великолепные покои. Она же по-прежнему безутешно грустила. Ну вот король открыл дверцу в маленькую комнатку, находившуюся как раз возле ее спальни. Комнатка была вся увешана зелеными коврами и напоминала лесную пещеру, где нашли Элизу. На полу лежала связка крапивного потолка.
На полу лежала связка крапивного волокна, а на потолке висела сплетенная Элизой рубашка панцирь. Все это, как диковинку, захватил с собой из леса один из охотников. «Вот тут ты можешь вспоминать свое прежнее жилище», — сказал король. «Тут и твоя странная работа. Может быть, хоть это иногда развлечет тебя». Увидав дорогую ее сердцу работу, Элиза улыбнулась и покраснела. Она вновь подумала о спасении братьев и благодарно поцеловала королевскую руку, а он прижал ее к сердцу и велел звонить в колокола по случаю своей свадьбы. Так немая лесная красавица стала королевой. Завистницы продолжали нашептывать королю злые речи, но они не доходили до его сердца, и свадьба состоялась. В глазах ее светилась горячая любовь к доброму, красивому королю, который делал все, чтобы только порадовать ее. С каждым днем она привязывалась к нему все больше и больше. Ой, если бы она могла довериться ему, рассказать о своих страданиях, но, увы, она должна была молчать, пока не окончит своей работы. По ночам она тихонько уходила из королевской спальни в свою потаенную комнатку, похожую на пещеру, и плела там одну рубашку за другой. Но вот Элиза принялась за седьмую крапивную рубашку, когда кончилось крапивное полотно. Милая девушка знала, что может найти такую крапиву на кладбище, но ведь она должна была ее рвать сама. Как же быть? О, что значит телесная боль в сравнении с печалью, терзающее мое сердце, — подумала она. Я должна решиться, Господь не оставит меня. Сердце ее сжималось от страха, точно шла на дурное дело, когда она пробиралась лунной ночью в сад, а оттуда, по длинным аллеям и пустынным улицам, на кладбище. На широких могильных плитах сидели отвратительные ведьмы. Они сбросили с себя лохмотья, точно собирались купаться. Разрывали своими костлявыми пальцами свежие могилы, вытаскивали оттуда тела и пожирали их. И Лизе пришлось пройти мимо этих ужасных тварей. Они так и таращили на нее свои злые глаза, но она сотворила молитву, набрала крапивы и вернулась домой. Лишь одна, самая знатная завистница, не спала в эту ночь и видела ее. Теперь она убедилась, что была права, подозревая королеву. Итак, прекрасная чужеземка была ведьмой и потому сумела околдовать короля и весь народ. Она пришла к королю и все ему рассказала. Злые слова так и сыпались с ее языка, а разные изображения святых качали головами. Точно хотели сказать: «Неправда, Элиза невинна». Но знатная дама, показывая эти изображения святых, говорила, что и они свидетельствуют против королевы неодобрительно, качая головами. Две крупные слезы покатились по щекам короля. Сомнения и отчаяние овладели его сердцем. Ночью он только притворился, что спит. На самом же деле спать вовсе не хотелось. Вот тогда-то он и увидел, что Элиза встала
и скрылась из спальни. И в следующей ночи повторилось то же самое. Он с тревогой наблюдал, как она исчезала в своей потаенной комнатке. Лицо короля становилось все мрачнее и мрачнее. Элиза замечала это, но не понимала причины. Сердце

мы должны завтра же казнить ведьму. Вы же все видели сами!» — кричали знатные завистницы и толпа, которые не объяснили, что во всех бедах королевства виновата проклятая чужестранка. А Элиза работала, чтобы хоть немножко помочь ей. Мышки, шмыгавшие по полу, стали собирать и переносить к ее ногам разбросанные стебли крапивы, а дрозд, сидевший за решетчатым окном, утешал ее своей веселой песенкой. На заре, незадолго до восхода солнца, у дворцовых ворот появились 11 братьев Элизы и потребовали, чтобы их впустили к королю. Им отвечали, что этого никак нельзя. Король еще спал, и никто не смел его беспокоить. Они продолжали просить, потом стали угрожать. Тогда появилась стража, а затем вышел и сам король, чтобы узнать, в чем дело. Но в эту самую минуту взошло солнце. И никаких братьев больше не было. Над дворцом взвелись 11 диких лебедей. А народ валом повалил за город посмотреть, как будут жечь ведьму. Жалкая кляча везла телегу, в которой сидела Элиза. На девушку накинули плащ из грубой мешковины. Ее чудные длинные волосы были распущены по плечам. В лице не было ни кровинки. Губы тихо шевелились, шепча молитвы, а пальцы продолжали плести зеленую пряжу. Даже по дороге к месту казни не выпускала Элиза из рук начатой работы. 10 рубашек панцирей лежали у ее ног, совсем готовые. 11-ю она заканчивала. Толпа глумилась над ней. «Посмотрите на ведьму, ишь, бормочет! Небось, не молитвенник у нее в руках! Все возится со своими колдовскими штуками! Вырвем-ка их у нее, да разорвем в клочки!» И они теснились вокруг Элизиной телеги, собираясь вырвать из ее рук так дорого давшиеся крапивные рубашки. Вдруг прилетели 11 белых лебедей, сели по краям телеги и шумно захлопали своими могучими крыльями. Испуганная толпа отступила. Это знамение небесное. «Она невинна!» — зашептали многие, но не смели сказать этого вслух. Палач схватил Элизу за руку. «Но она поспешно набросила на лебедей 11 рубашек, и в тот же миг перед ней и изумленными людьми встали 11 красавцев, принцев. Только у самого младшего не хватало одной руки. Вместо нее было лебединое крыло. Элиза не успела докончить последние рубашки, и в ней не доставало одного рукава. «Теперь я могу говорить», — сказала она. «Я ни в чем не виновата». И народ, видевший все, что произошло, преклонился перед ней, как перед святой. Она же, обессилев без чувств, упала в объятия братьев. «Да, она невинна», — сказал самый старший брат и рассказал все, как было. А пока он говорил, в воздухе распространилось благоухание точно от множества роз. Каждая полена, приготовленная для костра, пустила корни и ростки, и образовался высокий, благоухающий куст, покрытый красными розами. На самой же верхушке

ветке куста. Блестел точно звезда, ослепительно белый цветок. Король сорвал его, положил на грудь Элизы, и она пришла в себя на радость и счастье всем. Все церковные колокола зазвонили сами собою, а птицы слетелись к ним целыми стаями. Счастливая Элиза стояла рядом со своими братьями, любимым королем, и ей не верилось, что весь этот праздник вырос из ее маленького девичьего сердечка.

0: Огниво. Сказка Ханса Кристиана Андерсена.
1: Солдат по дороге. Раз, два, раз, два. Ранец за спиной, сабля на боку. Он шел домой с войны. На дороге встретилась ему старая ведьма. Безобразная, противная. Нижняя губа висела у нее до самой груди. Ведьма заговорила первой.
2: Здорово, служивый! Какая у тебя славная сабля! А ранец-то какой большой! Вот бравый солдат! Ну, сейчас ты получишь денег, сколько твоей душе угодно.
3: Спасибо, старая ведьма.
1: Солдат ответил с неохотой.
2: Видишь, вон то старое дерево. Оно внутри пустое. Влезь наверх, там будет дупло. Ты спустись в него, в самый низ. А перед тем я обвяжу тебя веревкой вокруг пояса. Ты мне крикни, и я тебя вытащу.
1: Ведьма говорила и показывала на дерево, которое стояло неподалеку. Солдат еще сильнее стал сомневаться.
3: Зачем мне туда лезть?
2: За деньгами. Знай, что когда ты доберешься до самого низа, то увидишь большой подземный ход. В нем горит больше сотни ламп, и там совсем светло. Ты увидишь три двери. Можешь отворить их. Ключи торчат снаружи. Войди в первую комнату. Посреди комнаты увидишь большой сундук, а на нем собаку. Глаза у нее словно чайные чашки. Но ты не бойся. Я дам тебе свой синий клетчатый передник. Расстели его на полу, а сам живо подойди и схвати собаку. Посади ее на передник, открой сундук и бери из него денег в волю. В этом сундуке одни медики. Захочешь серебра? Ступай в другую комнату. Там сидит собака с глазами, как мельничные колеса. Но ты не пугайся. Сажай ее на передник и бери себе денежки. А захочешь, так достанешь и золото, сколько сможешь унести. Пойди только в третью комнату. Но у собаки, что сидит там на деревянном сундуке, глаза каждый с круглую башню. Вот эта собака злющая-презлющая. Но ты ее не бойся. Посади на мой передник, и она тебя не тронет. А ты бери себе золото сколько хочешь.
3: Оно бы не дурно. Но что ты с меня за это возьмешь, старая ведьма? Ведь что-нибудь до тебя от меня нужно?
2: Я не возьму с тебя ни полушки. Только принеси мне старое огниво. Его позабыла там моя бабушка, когда спускалась в последний раз.
3: Ну, обвязывай меня веревкой.
1: Солдат соблазнился на такое завидное предложение. Ведьма ловко обмотала его веревкой и подвела к дереву.
2: Готово! А вот и мой синий клетчатый передник.
1: Солдат влез на дерево, спустился в дупло и очутился, как сказала ведьма, в большом проходе, где горели сотни ламп. Вот он открыл первую дверь. Ох! Там сидела собака с глазами, как чайные чашки, и таращилась на солдата.
3: Так-так, как она говорила, передник. Опа! Ну-ка, ну-ка, песик, иди сюда. Сидеть. Вот так, молодец,
1: сказал солдат, посадил пса на ведьмин передник и набрал полный карман медных денег. Потом закрыл сундук, опять посадил на него собаку и отправился в другую комнату. Там сидела собака с глазами, как мельничные колеса.
3: Ай-яй, нечего тебе таращиться на меня, глаза заболят. Так, передник, иди-ка, песик, сюда. Сидеть? Вот так, молодец.
1: Солдат посадил собаку на ведьмин передник. Увидев в сундуке огромную кучу серебра, он выбросил все медики и набил оба кармана и ранец серебром. Затем солдат пошел в третью комнату. У этой собаки глаза были не дать не взять, как две круглые башни, и вертелись точно колеса.
3: Фу ты, пропасть!
1: Солдат и взял под козырек. Такой собаки он еще не видывал. Долго смотреть на нее он, впрочем, не стал, а взял, да и посадил на передник и открыл сундук. Батюшки, сколько тут было золота! Он мог бы купить на него весь Копенгаген, всех сахарных поросят у торговки сластями, всех оловянных солдатиков, всех деревянных лошадок и все кнутики на свете. На все бы хватило. Солдат повыбросил из карманов и ранца серебряные деньги и так набил карманы, ранец, шапку и сапоги золотом, что еле-еле мог двигаться. Ну, наконец-то он был с деньгами. Собаку он опять посадил на сундук, потом захлопнул дверь, поднял голову и закричал.
3: «Тащи меня, старая ведьма!»
2: «Огниво взял?»
3: «Ах, черт! Чуть не забыл!»
1: Сказал солдат, пошел и взял огниво. Ведьма вытащила его наверх, и он опять очутился на дороге. Только теперь и карманы его, и сапоги, и ранец, и фуражка были набиты золотом.
3: «Зачем тебе это огниво?»
2: «Не твое дело. Получил деньги, и хватит с тебя. Ну, отдавай огниво».
3: «Как бы не так. Сейчас же говори, зачем тебе оно? Не то вытащу саблю, да отрублю тебе голову».
2: «Не скажу».
1: Ведьма уперлась. Тогда солдат взял и отрубил ей голову. Ведьма повалилась мертвая, а он завязал все деньги в ее передник, взвалил узел на спину, сунул огниво в карман и зашагал прямо в город. Город был чудесный. Солдат остановился на самом дорогом постоялом дворе, занял самые лучшие комнаты и потребовал все свои любимые блюда. Теперь ведь он был богачом. Слуга, который чистил приезжим обувь, удивился, что у такого богатого господина такие плохие сапоги. Но солдат еще не успел обзавестись новыми. Зато на другой день он купил себе и хорошие сапоги, и богатое платье. Теперь солдат стал настоящим барином. И ему рассказали обо всех чудесах, какие были тут в городе. И о короле, и о его прелестной дочери, принцессе.
3: Как бы ее увидать?
4: «Этого никак нельзя. Она живет в огромном медном замке, за высокими стенами с башнями. Никто, кроме самого короля, не смеет ни войти туда, ни выйти оттуда, потому что королю предсказали, будто дочь его выйдет замуж за простого солдата. А короли этого не любят».
3: «Вот бы на нее поглядеть»,
1: — подумал про себя солдат. «Да кто бы ему позволил?» Теперь-то он зажил весело. Ходил в театры, ездил кататься в королевский сад и много помогал бедным. И хорошо делал. Он ведь по себе знал, как плохо сидеть без гроша в кармане. Теперь он был богат. Прекрасно одевался и приобрел очень много друзей. Все они называли его славным малым, настоящим кавалером, а ему это очень нравилось. Так он все тратил, дотратил деньги, а вновь-то взять было неоткуда. И осталось у него, в конце концов, всего-навсего две денежки. Пришлось перебраться из хороших комнат в крошечную каморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги и даже латать их. Никто из друзей не навещал его. Уж очень высоко было к нему подниматься. Раз как-то вечером сидел солдат в своей каморке. Совсем уже стемнело, а у него не было денег на свечку. Он и вспомнил про маленький огарочек в огниве, которое взял в подземелье, куда спускала его ведьма. Солдат достал огниво и огарок, но стоило ему ударить по кремню, как дверь распахнулась, и перед ним очутилась собака с глазами точно чайные чашки. Та самая, которую он видел в подземелье.
5: «Что угодно, господин?»
3: «Вот так история. Огниво-то выходит прелюбопытная вещица. Я могу получить все, что захочу. Эй, ты! Добудь мне деньжонок!»
1: Сказал он собаке. Раз — ее уши след простыл. Два — она опять тут как тут, а в зубах у нее большой кошель, набитый медью.
6: Тут солдат понял, что за чудное у него огниво. Ударишь по кремню — раз, является собака, которая сидела на сундуке с медными деньгами. Ударишь — два, является та, которая сидела на серебре. Ударишь — три, прибегает собака, что сидела на золоте. Солдат опять перебрался в хорошие комнаты, стал ходить в щегольском платье, и все его друзья сейчас же узнали его и ужасно полюбили. Вот ему и приди в голову.
3: Как это глупо, что нельзя видеть принцессу. Такая красавица, говорят. А что толку? И ведь она век свой сидит в медном замке за высокими стенами с башнями. Неужели мне так и не удастся поглядеть на нее хоть одним глазком? Ну-ка, где мое огниво?
6: И он ударил по кремню раз. В тот же миг перед ним стояла собака с глазами точно чайные чашки.
3: Теперь, правда, уже ночь. Но мне до смерти захотелось увидеть принцессу. Хоть на одну минуточку.
6: Собака сейчас же за дверь. И не успел солдат опомниться, как она явилась с принцессой. Принцесса сидела у собаки на спине и спала. Она была чудо как хороша. Всякий сразу бы увидел, что это настоящая принцесса. И солдат не утерпел и поцеловал ее. Он ведь был бравый воин. Настоящий солдат. Собака отнесла принцессу назад, и за утренним чаем принцесса рассказала королю с королевой.
7: Видела сегодня ночью удивительный сон про собаку и солдата. Будто я ехала верхом на собаке, а солдат поцеловал меня.
8: Вот так история,
6: сказала королева. И на следующую ночь к постели принцессы приставили старуху-фрейлину. Она должна была разузнать, был ли то в самом деле сон или что другое. А солдату опять до смерти захотелось увидеть прелестную принцессу. И вот ночью опять явилась собака, схватила принцессу и помчалась с ней во всю прыть. Но старуха фрейлина надела непромокаемые сапоги и пустилась вдогонку. Увидав, что собака скрылась с принцессой в одном большом доме, фрейлина подумала:
2: «Теперь я знаю, где их найти».
6: Взяла кусок мела, поставила на воротах дома крест и отправилась домой спать. Но собака, когда понесла принцессу назад, увидала этот крест, тоже взяла кусок мела и наставила крестов на всех воротах в городе. Это было ловко придумано. Теперь фрейлина не могла отыскать нужные ворота. Повсюду белели кресты. Рано утром король с королевой, старуха фрейлина и все офицеры пошли посмотреть, куда это ездила принцесса ночью. Увидев первые ворота с крестом, король сказал:
9: «Вот куда!»
6: Но королева возразила, заметив крест на других воротах:
8: «Нет, вот куда, муженек.
2: Да и здесь крест, и здесь!»
6: Зашумели другие, увидев кресты на всех воротах. Тут все поняли, что толку им не добиться. Но королева была женщина умная, умела не только в каретах разъезжать. Взяла она большие золотые ножницы, изрезала на лоскутки штуку шелковой материи. Сшила крошечный хорошенький мешочек, насыпала в него мелкой гречневой крупы, привязала его на спину принцессе и потом прорезала в мешочке дырочку, чтобы крупа могла сыпаться на дорогу, по которой ездила принцесса. Ночью собака явилась опять, посадила принцессу на спину и понесла к солдату. Солдат так полюбил принцессу, что начал жалеть.
3: «Отчего я не принц? Уж больно хочется мне на ней жениться».
6: Собака и не заметила, что крупа сыпалась за нею по всей дороге, от самого дворца до окна солдата, куда она прыгнула с принцессой. Поутру король и королева сразу узнали, куда ездила принцесса, и солдата посадили в тюрьму. Как там было темно и скучно. Засадили его туда и сказали:
4: «Завтра утром тебя повесят».
6: Очень было невесело услышать это. А огниво свое он позабыл дома, на постоялом дворе. Утром солдат подошел к маленькому окошку и стал смотреть сквозь железную решетку на улицу. Народ толпами валил за город смотреть, как будут вешать солдата. Били барабаны, проходили полки. Все спешили, бежали бегом. Бежал и мальчишка-сапожник в кожаном переднике и туфлях. Он мчался в припрыжку, и одна туфля слетела у него с ноги и ударилась прямо о стену, у которой стоял солдат и глядел в окошко.
3: «Эй, мальчик! Куда торопишься? Без меня ведь дело не обойдется. А вот если сбегаешь туда, где я жил, за моим огнивом, получишь 4 монеты. Только живо!»
6: Мальчишка был не прочь получить 4 монеты. Он стрелой пустился за огнивом, отдал его солдату и... А вот теперь послушаем. За городом построили огромную виселицу. Вокруг стояли солдаты и сотни тысяч народу. Король и королева сидели на роскошном троне прямо против судей и всего королевского совета. Солдат уже стоял на лестнице, и ему собирались накинуть веревку на шею, но он сказал:
3: «Прежде чем казнить преступника, всегда исполняют какое-нибудь его желание. А мне бы очень хотелось выкурить трубочку. Это ведь будет последняя моя трубочка на этом свете».
6: Король не посмел отказать в этой просьбе, и солдат вытащил свое огниво. Ударил по кремню раз, два, три, и перед ним предстали все 3 собаки. Собака с глазами, как чайные чашки, собака с глазами, как мельничные колеса, и собака с глазами, как круглая башня. И приказал им солдат:
3: «А ну, помогите мне избавиться от петли!»
6: И собаки бросились на судей и на весь королевский совет. Того за ноги, того за нос, да кверху на несколько сажен. И все падали и разбивались вдребезги. Король закричал:
5: «Не надо!»
6: Но самая большая собака схватила его вместе с королевой и подбросила их вверх вслед за другими. Тогда солдаты испугались, а весь народ закричал:
4: «Служивый, будь нашим королем и возьми за себя прекрасную принцессу!»
6: Солдата посадили в королевскую карету, и все 3 собаки танцевали перед ней и кричали «Ура!». Мальчишки свистели, засунув пальцы в рот. Солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из своего медного замка и сделалась королевой, чем была очень довольна. Свадебный пир продолжался целую неделю. Собаки тоже сидели за столом,

0: Добрый вечер, ребята. Сегодня вы узнаете, чем окончилась сказка о слоненке. Помните, вчера мы остановились на том, как двуцветный питон, скалистый змей, объяснил слоненку, чем удобен хобот, и насчитал целых 3 выгоды длинного носа по сравнению с прежним булавочным носом слоненка. «Кстати, — сказал двуцветный питон, скалистый змей, обращаясь к слоненку, — что ты теперь думаешь насчет тумаков?»
1: «Извините, пожалуйста, — сказал слоненок, — но я, право, не люблю тумаков».
0: «А вздуть кого-нибудь другого?» — сказал двуцветный питон, скалистый змей.
1: «О, это я с радостью! — сказал слоненок.
0: «Ты еще не знаешь своего носа, — сказал двуцветный питон, скалистый змей. — Это просто клад, а не нос. Вздует кого угодно».
1: «Благодарю вас, — сказал слоненок. — Я приму это к сведению. А теперь мне пора домой. Я пойду к милым родичам и проверю мой нос». И пошел слоненок по Африке, забавляясь и помахивая хоботом. Захочется ему фруктов, он срывает их прямо с дерева, а не стоит и не ждет, как прежде, чтобы они свалились на землю. Захочется ему травки, он рвет ее прямо с земли, а не бухается на колени, как бывало. Мухи докучают ему, он сорвет с дерева ветку и машет ею, как веером. Припекает солнце, он опустит свой хобот в реку, и вот на голове у него холодная, мокрая нашлепка. Скучно ему одному шататься без дела по Африке. Он играет хоботом песни, и хобот у него куда звончее сотни медных труб. Он нарочно свернул с дороги, чтобы разыскать толстуху-бегемотиху. Она даже не была его родственницей. Хорошенько отколотить ее и проверить, правду ли сказал ему двуцветный питон, скалистый змей, про его новый нос. Поколотив бегемотиху, он пошел по прежней дороге и подбирал с земли те дынные корки, которые разбрасывал по пути к Лимпопо, потому что он был чистоплотным толстокожим. Стало уже темно, когда в один прекрасный вечер он пришел домой к своим милым родственникам. Он свернул хобот в кольцо и сказал: «Здравствуйте, как поживаете?» Они страшно обрадовались ему и сейчас же в один голос сказали: «Поди-ка, поди-ка сюда, мы дадим тебе тумаков за несносное твое любопытство». «Эх вы, — сказал слоненок, — много смыслите вы в тумаках. Вот я в этом деле кое-что понимаю. Хотите, покажу?» И он развернул свой хобот, и тотчас же 2 его милых братца полетели от него вверх тормашками.
2: «Клянемся бананами! — закричали они. — Где это ты так навострился? И что у тебя с носом?»
1: «Этот нос у меня новый, и дал мне его крокодил на сонной, зловонной, мутно-зеленой реке Лимпопо, — сказал слоненок. — Я завел с ним разговор о том, что он кушает за обедом, и он подарил мне на память новый нос».
0: «Безобразный нос! — сказал волосатый мохнатый дядя Павиан. —
1: Пожалуй, — сказал слоненок, — но полезный». И он схватил волосатого дядю Павиана за волосатую ногу и, раскачав, закинул в осиное гнездо. И так разошелся этот сердитый слоненок, что отколотил всех до одного своих милых родственников. Бил он их, бил, так что им жарко стало, и они посмотрели на него с изумлением. Он выдернул из хвоста у долговязой тетки-страусихи чуть ли не все ее перья. Он ухватил длинноногого дядю жирафа за заднюю ногу и поволок его по колючим терновым кустам. Он разбудил громким криком свою толстую тетку-бегемотиху, когда она спала после обеда, и стал пускать ей прямо в ухо пузыри. Но никому не позволяло бежать птичку Коло-Коло. Дело дошло до того, что все его родичи, кто раньше, кто позже, отправились к сонной, зловонной, мутно-зеленой реке Лимпопо, окруженной деревьями, нагоняющими на всех лихорадку, чтобы и им подарил крокодил по такому же носу. Вернувшись, никто уже больше не давал тумаков никому. И с той поры, мой мальчик, у всех слонов, которых ты когда-нибудь увидишь, да и у тех, которых ты никогда не увидишь, у всех совершенно такой самый хобот, как у этого любопытного слоненка.

0: радио «Сказка ФМ».
1: Русская народная сказка «Жена спорщица». У одного мужика была жена сварлива и упряма. Уж что бывало захочет, да как муж дай ей, и уж непременно муж соглашался с ней. Да больно она льстива была на чужую скотину. Как бывало, зайдет на двор чужая скотина, да уж муж и говорит, что это ее. Страшно надоела жена мужу. Вот однажды и зашли к ней на двор барские гуси. Жена спрашивает: «Муж, а чьи это гуси?» «Барские? Как барские?» Спылила со злости, пала на пол. «Я умру!» — говорит. «Сказывай, чьи гуси?» «Барские?» Жена охает, стонет. Муж наклонился к ней. «Что ты стонешь?» «Да чьи гуси?» «Барские?» «Ну, умираю. Беги скорей за попом». Вот муж послал за попом. Уж и поп едет. «Ну, — говорит муж, — вот и священник едет». Жена спрашивает: «Чьи гуси?» «Барские». «Ну, пущай священник идет, умираю». Вот исповедали ее, приобщили, поп ушел. Муж опять: «Что с тобою, жена?» «Чьи гуси?» «Барские». «Ну, совсем умираю, готовь домовище». Изготовили домовище. Муж подошел: «Ну, жена, уж и домовище готово». «А чьи гуси?» «Барские». «Ну, совсем умерла, клади в домовище». Положили в домовище и послали за попом. Муж наклонился к жене и шепчет: «Уж домовище подымают, нести хотят отпевать в церковь». А она шепчет: «Чьи гуси?» «Барские». «Ну, несите». Вот вынесли домовище, поставили в церкви, отпели панихиду. Муж подходит прощаться. «Уж и панихиду, — говорит, — отпели. Выносить хотят на кладбище». Жена шепчет: «Чьи гуси?» «Барские». «Несите на кладбище». Вот и вынесли, подняли домовище опущать в могилу. Муж нагибается к ней: «Ну, жена, уж тебя в могилу опущают и землей тотчас засыплют». А она шепчет: «Чьи гуси?» «Барские». «Ну, опущайте и засыпайте». Домовище опустили и засыпали землею. Так уходили бабу барские гуси. Тут и мудрости конец, а кто мудрость понял, тот

Мерин. Жил у старика на дворе сивый мерин. Хороший, толстый, губа нижней лопатой, а хвост лучше и не надо, как труба. Во всей деревне такого хвоста не было. Не наглядится старик на сивого, все похваливает. Раз ночью пронюхал мерин, что овес на гумне молотили. Пошел туда, и напали на мерина 10 волков. Поймали, хвост ему отъели. Мерин брыкался, отбрыкался. Ускакал домой без хвоста. Увидел старик поутру мерина Куцева и загоревал. Без хвоста все равно, что без головы. Глядеть противно. Что делать? Подумал старик. Домочальный хвост мерину и пришил. А мерин воровать опять ночью на гумно за овсом полез. 10 волков тут, как тут. Опять поймали мерина, ухватили за мочальный хвост, оторвали, жрут и давятся. Не лезет мочало в горло волчье. А мерин отбрыкался, к старику скакал и кричит: «Беги на гумно скорей, волки мочалкой давятся!» Ухватил старик кол, побежал. Глядит на таку 10 серых волков, сидят и кашляют. Старик колом, мерин копытом и приударили на волков. Взвыли серые, прощенье стали просить. «Хорошо, — говорит старик, — прощу, пришейте только мерину хвост». Взвыли еще раз волки и пришили. На другой день вышел старик из избы, дай, думает, на сивого посмотрю. Глянул, а хвост умеренно крючком волчий. Ахнул старик, да поздно. На заборе ребятишки сидят, покатываются, гогочут. Детка-то лошадям волчьи хвосты выращивает. И прозвали с тех пор старика

0: Бобовое зернышко. Русская народная сказка.
1: Жили-были петушок и курочка. Петушок все торопился да торопился, а курочка, знай себе, да приговаривает:
2: «Петя, не торопись! Петя, не торопись!»
1: Клевал как-то петушок бобовые зернышки, да в торопях и подавился. Подавился, не дышит, не слышит, лежит, не шевелится. Перепугалась курочка, бросилась к хозяйке, кричит:
2: «Ох, хозяюшка, дай скорее маслице петушку горлышко смазать, подавился петушок бобовым зернышком!»
1: Хозяйка говорит:
2: «Беги скорее к коровушке, попроси у нее молока, а я уж собью маслица!»
1: Бросилась курочка к корове:
2: «Коровушка, голубушка, дай скорее молока, из молока хозяюшка собьет маслице, маслицем смажу петушку горлышко, подавился петушок бобовым зернышком!»
3: «Ступай скорее к хозяину, пусть он принесет мне свежей травы!»
1: Бежит курочка к хозяину:
2: «Хозяин, хозяин, дай скорее коровушке свежей травы! Коровушка даст молочка, из молочка хозяюшка собьет маслица, маслицем я смажу петушку горлышко, подавился петушок бобовым зернышком!»
4: «Беги скорее к кузнецу за косой!»
1: — говорит хозяин. Со всех ног бросилась курочка к кузнецу.
2: «Кузнец, кузнец, дай скорее хозяину хорошую косу. Хозяин даст коровушке травы, коровушка даст молока, хозяюшка даст мне маслица, я смажу петушку горлышко, подавился петушок бобовым зернышком».
1: Кузнец дал хозяину новую косу, хозяин дал коровушке свежей травы, коровушка дала молока, хозяюшка сбила масло, дала маслица курочке. Смазала курочка петушку горлышко, бобовое зернышко и проскочила. Петушок вскочил живехонький и во все горло запел.

0: Народная сказка «Вещий дуб». Тошно молодой жене со старым мужем, тошно и старику с молодой женой. В одно ушко влезет, в другое вылезет, замаячит, в глазах одурачит, из воды суха выйдет. И видишь, и знаешь, да ни в чем ее не поймаешь. Одному доброму старичку досталась молодая жена, плутоватая баба. Он ей слово в науку, она ему в ответ: «Нет, тебе, старый лежебок, ни пить, ни есть, ни белой рубахи надеть». А не стерпишь, слово вымолвишь, дело старое. Вот и придумал он жену выучить. Сходил в лес, принес вязанку дров и сказывает: «Диво дивное на свете деется. В лесу старый дуб все мне, что было, сказал и что будет, угадал. Ох, я побегу, ведь ты знаешь, старик, у нас куры мрут, у нас скот не стоит. Пойду побалакать, авось скажет что». «Ну иди скорей, пока дуб говорит, а когда замолчит, слова не допросишься». Пока жена собиралась, старик зашел вперед, влез в дубовое дупло и поджидает ее. Пришла баба, перед дубом повалилась, замолилась, завыла: «Дуб, дубовистый, дедушка речистый, как мне быть? Не хочу старого любить, хочу мужа ослепить, научи, чем полечить». А дуб в ответ отвечает: «Незачем лечить, зелье попусту губить, начни масленей кормить. Жарь курочку под сметанкою, не скупись, пусть он ест, сама за стол не садись. Свари кашу молочную, да больше маслом полей, пущай ест, не жалей. Напеки блинцов, попроси, поклонись, чтоб их в масло макал, да побольше съедал. И сделается твой старик слепее кур слепых». Пришла жена домой, муж на печке кряхтит:
1: «Эх ты, старенький мой, а я опять что болит, а я опять захерел. Хочешь, курочку убью, аль блинцов напеку, кашку маслом полью. Хочешь, что ли?»
2: «Съел бы, а где взять?»
1: «Не твоя печаль, хоть ты и журишь меня, а все тебя жалко. На, старинушка, ешь, кушай, пей, не жалей».
2: «Садись и ты со мною».
1: «Нет, зачем, мне б только тебя напитать. Сама я там всем перекушу и сыта. Ешь, голубчик, помасленнее ешь».
2: «Ох, постой, жена, дай водицы хлебнуть».
1: «Да вода на столе».
2: «Где на столе? Я не вижу».
1: «Перед тобою стоит».
2: «Да где же? Что-то в глазах темно стало».
1: «Ну, полезай на печку».
2: «Укажи-ка, где? Я и печь не найду».
1: «Вот она, полезай скорее».
0: Старик собирается головою в печь лезть.
1: «Да что с тобой? Ослеп, что ли?»
2: «Ох, согрешил я, жена! Сладко съел, вот божий день и потемнел для меня! Ох!»
1: «Экое горе! Ну, лежи пока, я пойду кое-что принесу».
0: Побежала, полетела, собрала гостей, и пошел пир горой. Пили-пили, вина не хватило, побежала баба за вином. Старик видит, что жены нету, а гости напитались и носы повесили. Слез с печи, давай крестить. Кого в лоб, кого в горб, всех перебил и заткнул им в рот по блину, будто сами подавились. После влез на печь и лег отдыхать. Пришла жена, глянула, так и обмерла. Все други, все приятели, как боровы, лежат, в зубах блины торчат.
2: Что делать? Куда покойников девать?»
1: «Зареклась баба гостей собирать, зареклась старика покидать. На ту пору шел мимо дурак.
2: Батюшка, такой-сякой, — кричит баба, — на тебе золотой душу с телом пусти, беду с нас скости».
1: Дурак деньги взял и потащил покойников. Кого в прорубь всадил, кого грязью прикрыл и концы схоронил. Тут и сказки конец, а кто слушал внимательно и смысл понял, тот большой молодец. –

0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
1: Как на коже носорога появились складки. Очень давно на необитаемом острове на Красном море жил один огнепоклонник, перс. Он носил шапку, от которой лучи солнца отражались с такой яркостью, какую редко увидишь даже на востоке. Человек этот жил на самом берегу Красного моря, и у него не было ничего, кроме шапки, ножа и печки с плитой. Знаешь, из тех, до которых никогда не следует дотрагиваться. Раз он взял муки, воды, сушеных слив, изюму, сахару и сделал из этих вкусных вещей огромный сладкий хлеб в 2 фута ширины и в 3 фута высоты. Это была замечательно вкусная вещь, сказочный хлеб. Пек он его, пек, и, наконец, сладкий каравай славно зарумянился, и от него пошел приятный запах. Человек собрался поесть своего хлеба, но как раз в эту минуту из совершенно необитаемой середины острова пришел носорог. На его носу сидел рог. Глаза же зверя походили на свиные глазки. В те времена кожа носорога плотно облегала все его тело. На ней не было ни одной складочки или морщинки. Он был совсем такой, как носороги в игрушечном Ноевом ковчеге, только, понятно, гораздо больше их. А все-таки он не умел вести себя прилично. Плохо ведет себя он и теперь, и у него всегда будут дурные манеры. Носорог сказал: «Ой». Тогда перс бросил свой хлеб и вскарабкался на пальму. На нем была только его шапка, от которой лучи солнца отражались великолепнее, чем где-нибудь в другом месте на востоке. Носорог опрокинул рогом керосиновую печь с плитой, и хлеб покатился по песку. Тогда он сперва насадил его на свой рог, а потом съел и, помахивая хвостом, ушел в печальные, совершенно ненаселенные дебри островов Мазандеран, Сокотра и в пустыне мысов высокого равноденствия. Человек слез с пальмы, поставил печку на ножки и, нараспев, произнес несколько слов. Ты не знаешь, что он пропел, а потому я скажу тебе. Тот, кто съел хлеб, который я испек, получил урок. И в этих словах было больше правды, чем ты думаешь. Ровно через 5 недель на Красном море стало так жарко, что жители сбросили с себя всю свою одежду. Огнепоклонник тоже снял со своей головы шапку, а носорог скинул с себя кожу и, перебросив ее через плечо, спустился к берегу. Он задумал выкупаться. В те дни кожа эта застегивалась у него под шеей на 3 пуговицы – и очень походило на непромокаемое пальто. Он вошел в воду, совсем погрузился в нее и стал выпускать из носа воздух, который поднимался пузырьками, а его кожа лежала на берегу. К морю пришел и огнепоклонник. Он увидел кожу и улыбнулся такой широкой улыбкой, который 2 раза обежала вокруг его лица. Потом заплясал, описал 3 круга около кожи носорога и потер руки. После этого он вернулся в свой лагерь и наполнил шапку крошками сладкого хлеба. Он никогда не ел ничего, кроме хлеба, и никогда не имел своего жилища, а потому у него было много крошек. Огнепоклонник взял кожу носорога, стряхнул ее, поскоблил, потер, так как она была полнехонько старой грязи, и всыпал в нее все свои старые, сухие, заветрившиеся крошки и несколько подгоревших изюминок. После этого он снова взобрался на вершину пальмы и стал поджидать, когда носорог выйдет из воды и наденет кожу. Едва носорог надел свою кожу и застегнул ее на три пуговицы, ему стало щекотно. Крошки кололи его, царапали ему тело. Знаешь, как бывает, когда ты просыплешь крошки на простыню в постели. Носорог вздумал почесаться, но от этого дело стало еще хуже. Он лег на песок и стал валяться и кататься, но каждый раз, когда он переворачивался, крошки беспокоили его все больше и больше. Чтобы избавиться от неприятностей, он побежал к пальме и начал тереться о ее ствол. Он так усиленно и так долго тер кожу о пальму, что над его плечами она сморщилась, образовав большую складку. Другая складка появилась внизу, там, где были пуговицы. Когда он терся, он оторвал их. Кожа также сморщилась в несколько складок на ногах носорога. Все это происшествие испортило его настроение. Он рассердился, но на крошки это не имело влияния. Они были под кожей и продолжали покалывать его тело. Наконец носорог, рассерженный и жестоко исцарапанный, ушел домой. С тех пор и до нынешнего дня у каждого носорога на коже складки, и у каждого очень дурной характер. Все из-за крошек. Огнепоклонник спустился с пальмы. На его голове была шапка, от которой лучи солнца отражались более чем с восточным великолепием. Он упаковал свою печку с плитой и пошел по направлению Каратова, Амигдала, к травянистым плоскогорьям Авантариво и к болотам Санапута.
2: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
3: Мой маленький друг, а теперь мы отправимся с тобой в итальянскую сказку. Это сказка об одной очень ленивой девочке.

Жила в одном селении девочка, которая не любила ходить ножками. Звали эту ленивую девочку Бручелина. И была у нее бабушка, старенькая, седая. Вот однажды пошла бабушка с внучкой на лужок цветы собирать. Нарвали они большой букет ромашек и одуванчиков и не спеша отправились домой. Но очень скоро Бручелине надоело идти самой. Она остановилась и захныкала: «Хочу на ручки, хочу на ручки!» Стала ей бабушка выговаривать: «И не стыдно тебе, ведь ты уж совсем большая, не возьму тебя на руки!» Повернулась и ушла. Села Бручелина на землю и заплакала: «Кто меня отнесет домой? Бабушка моя ушла!» Прибежал зайчик: «Садись, я тебя отнесу!» Уселась Бручелина зайцу на спину и косой поскакал по тропинке. Но ведь зайцы народ пугливый. Вот и наш зайчишка при каждом шорохе спешил спрятаться в лесок. Лежит за пеньком, не шелохнется, только усики еле заметно подрагивают. Устала Бручелина ждать, пока у трусишки страх пройдет. Стоит она у пенька и зовет: «Кто меня отнесет домой? Бабушка моя ушла, заяц всего боится!» Тут подползла к ней улитка: «Я тебя отнесу! Влезай на крышу моего домика, домик хоть и маленький, но крепкий, влезай, не бойся!» Бручелина взобралась на крышу домика, и улитка тронулась в путь. Пригревало солнышко, и девочка не заметила, как заснула. Проснулась она через час, а может и через два. Смотрит, а улитка еще от одного куста до другого не доползла. Ничего не поделаешь, пришлось Бручелине распрощаться и с улиткой. Прислонилась Бручелина к дереву, стоит пригорюнившись, вот-вот расплачется. Очень ей стало жалко себя. Она и в самом деле заплакала: «Кто меня отнесет домой? Бабушка моя ушла, заяц всего боится, улитка еле ползет!» Подбежала козочка: «Садись, я тебя отнесу!» Села Бручелина к ней на спину, и коза поскакала вперед. «Ой, сейчас упаду!» – испугалась Бручелина. И только она об этом подумала, как и вправду свалилась на землю. Встала она, отряхнулась, смотрит, а козочки и след простыл. Тут уж Бручелина не на шутку испугалась. Закричала она, что было силой: «Кто меня отнесет домой? Бабушка моя ушла! Заяц всего боится! Улитка еле ползет! Коза убежала!» Подскакала к ней лошадка: «Я тебя отнесу!» Лошадка опустилась на колени, подождала, пока Бручелина взобралась к ней на спину, потом поднялась и поскакала. Бручелина обеими руками уцепилась за лошадиную холку, но все-таки не удержалась и упала прямо в траву. Лежит в траве и горько плачет: «Кто меня отнесет домой? Бабушка моя ушла, заяц всего боится! Улитка еле ползет, коза убежала, лошадка скачет!»

Вот так-то. Я надеюсь, дружок, ты никогда не ленишься, правда? Всегда сам ходишь.

Он появился на свет в дремучей чаще. В одном из тех укромных лесных тайников, о которых знают лишь постоянные обитатели леса. Его большие мутные глаза еще не видели. Его большие мягкие уши еще не слышали, но он мог уже стоять, чуть пошатываясь на тонких слабеньких ножках. И частая дрожь морщила его блестящую шкурку. Свет раннего солнца проникал сквозь листву тонкими золотыми нитями. Лес

0: Малыш не различал голосов, не узнавал напевов, не чуял запахов, которыми дышал лес, не видел золотых солнечных полос, пронизывавших зеленую крышу его убежища. Он чувствовал пока только близкое, обволакивающее тепло матери, которая нежно, как будто целуя, вылизывала его красную шкурку, усеянную белыми пятнышками.
1: Бэмби, Бэмби, мой маленький.

0: На ближайший сучок уселась сорока. Она очень спешила по своим делам, но сейчас забыла обо всем.
1: Что за прелестный малыш, подумайте! Такой малютка и уже может стоять! Вероятно, он и ходить умеет! В жизни не видела ничего подобного! Изумительно! Необыкновенно, с ума сойти! Уже ходит! Впрочем, у вас, оленей, все изумительно и необыкновенно! Это мое мнение! Скажите, а бегать он тоже умеет? Бегать может?
2: Скоро сможет. Извините меня, пожалуйста. Я сейчас очень занята.
1: Конечно, конечно. Я прекрасно вас понимаю. У меня самой, честно говоря, нет ни минутки. Я страшно спешу. Вот у моей сестры...
2: Простите, вы не могли бы говорить чуточку тише? Он засыпает.
1: Ну, конечно, конечно, я отлично вас понимаю. Вообще говоря, мне самой так некогда, бедный малыш. Он, видно, устал, шутка сказать, первый день на белом свете и уже бегает.

0: Утром воздух в лесу тих. Деревья стоят недвижно, простирая ветви к молодому солнцу. Просыпающийся лес благоухает свежестью, прохладой, влажной землей, ароматами цветов и листвы. Бэмби шел за матерью по узкой тропинке, вьющейся между кустами. Таких тропинок самых разных было много. Они исчертили лес во всех направлениях, и все они были знакомы матери.
1: Мама, а чья эта тропа?
2: Наша.
1: Твоя и моя.
2: Да, твоя и моя. Она принадлежит нам, оленям.
1: Оленям. А что такое оленям?
2: Ты олень. Я олень. Мы олени. Понимаешь? Ты маленький олень. Я большой олень.
0: Вдруг что-то зашуршало в траве, закачались папоротники, чей-то тоненький голосок жалобно пропищал, и все стихло.
1: Мама!
2: Что, сынок?
1: Что это?
2: Ничего.
1: Нет, я слышал.
2: Ну, не бойся. Это просто... хорек поймал мышь. Не бойся.
1: Зачем он поймал мышь?
2: Зачем? Ну-ка, пойдем скорее.
1: Мам, а куда мы идем?
2: Мы идем на поляну.
1: А что такое поляна?
2: О, скоро увидишь.
3: Сейчас.
4: Только попробуй, сдачи получишь.
3: Вот тебя-то. Очень испугался. А ну-ка убирайся с моей ветки.
4: Не ори.
3: А я тебе говорю, убирайся.
4: Я никаких не дал. Убирайся. Не таких, как ты видал.
1: Мама, кто это?
2: Это ястребы.
3: С моей ветки пошел. Вон отсюда, говорю, я голову оторву. Какая подлость!
4: Ты свою голову побереги, дурак.
1: Здравствуйте.
3: Такие слова.
1: А что вы делаете? Меня зовут Бэмби.
4: А тебе чего тут надо? Чулон.
3: Да-да, и не суйся не в свое дело.
1: Ой, извините, пожалуйста.
2: Пойдем, Бэмби, пойдем.
3: Ну и подлец ты. Вот я сейчас.
4: Ты сам подлец.
3: Я тебе сейчас.
1: Мама, а что такое подлец?
2: Я не знаю.
1: Мама, а что они делали?
2: Ссорились.
1: А почему?
2: Наверное, из-за еды.
1: Из-за еды? Как странно.
0: Они шли дальше и дальше в прохладном зеленом сумраке. И вдруг... В сплошной стене зелени перед ними сверкнуло широкое, светлое, слепяще светлое щель. Бэмби хотел прыгнуть вперед, но мать недвижно замерла.
1: Мама, что это?
2: Это поляна.
0: Она стала серьезной и настороженной. Вскинув голову, она долго к чему-то прислушивалась.
2: Кажется, все спокойно. Стой! Куда? Слушай меня внимательно, Бэмби.
1: Я слушаю, мама.
2: Это не так просто выйти на поляну. Это большая радость, но это очень опасно. Когда-нибудь ты сам это поймешь. А сейчас хорошенько запомни, что я тебе скажу. Слышишь?
1: Да.
2: Так вот, сначала я пойду одна, а ты стой здесь и не спускай с меня глаз. Если увидишь, что я бегу назад, беги скорей. Беги со всех ног. Даже если увидишь, что я упала, не обращай внимания. Беги. Обещаешь?
1: Да, мама.
2: Стой. Стой здесь. Я тебя позову.
0: Она ступала медленно, напряженно прислушиваясь.
2: Бэмби! Бэмби, иди сюда! Можно!

радость охватила его с волшебной силой и прогнала страх. Ему впервые открылась необъятная глубина голубого небесного.

Раньше он думал, что солнце – это только золотые нити света, скользящие по листьям и стволам деревьев. А сейчас ослепительное сияние лилось на него сплошным потоком. Солнце было везде, вокруг. Оно обнимало его, ласкало и целовало, как любящая мать. Бэмби был потрясен, опьянен. Ведь он, родившийся в тесной чащобе, до этих пор не ведал, что такое простор. В голубом высоком небе заливались птицы, а из-под ног то и дело брызгали мелким зеленым дождиком тысячи крошечных проворных существ. Все здесь жило, все радовалось, и всего было так много, что у Бэмби чуть не закружилась голова. Мчался без цели и направления, охваченный небывалым, опьяняющим, волшебным ощущением свободы.

0: Потом они неторопливо прогуливались, пощипывая травку.
1: Мама, что это?
2: Это цветок.
1: Ой, какой красивый! А вот еще, вот еще. Ой, что это? Он полетел.
2: Это не цветок, это бабочка.
1: Бабочка. Ой-ой-ой, травинка прыгает, смотри, как высоко.
2: Какая же это травинка? Это кузнечик.
1: А почему он прыгнул?
2: Наверное, мы спугнули его.
1: Мы? Ой, можно я пойду с ним поговорю?
2: Конечно.
1: Простите, пожалуйста, вы напрасно пугаетесь. Мы не сделаем вам ничего плохого.
3: Не беспокойтесь, я не из пугливых. Я только в первый момент немного растерялся от неожиданности. Я разговаривал с женой.
1: Ах, извините, мы вам помешали.
3: Это не беда. Раз это вы, не беда. Но ведь никогда не знаешь заранее, кто идет. Приходится быть начеку. Извините, я спешу. Меня ждет жена.
1: Оп. Ой, где же он? Вот только что был и нет. Мама, он мне очень понравился. Он очень приветливый. И он такой зеленый. А как прыгает. Ой. Мама, а это кто? Цветок или бабочка?
2: Бабочка.
1: Какая красивая. Будьте добры, посидите вот так. И еще немножко. Мне так хочется поближе вас увидеть. Пожалуйста.
4: Ну, если вы так просите, только недолго.
1: Спасибо большое. Ой, как вы прекрасны. Как цветок.
4: Что? Как цветок? Знаете, в нашем кругу принято считать, что мы гораздо красивее цветов.
1: Ой, извините, конечно, вы красивее цветов. И потом вы можете летать, а цветы нет.
4: Да, я действительно могу летать. Вот, я так долго сидела только по вашей просьбе, а теперь мне некогда. Прощай.

0: Бэмби! Бэмби! Пойди-ка сюда!
1: Иду, мама!
2: Бэмби подошел поближе и увидел, что из травы торчат два уха. Больших, длинных, серо-коричневых, разрисованных черными полосками. Бэмби никогда не видел таких ушей.
1: Ой,
0: не бойся, ой. Не бойся, Бэмби. Это наш друг Заяц, а это мой Бэмби.
3: Очень приятно. Доброе утро, Бэмби. Как поживаешь?
1: Доброе утро. Спасибо, я поживаю очень хорошо.
3: Замечательный малыш.
1: Мама, а что такое замечательный? Это такой, которому все делают замечания?
3: Ну что за прелестный юный принц?
0: Нет, мой маленький, замечательный — это значит очень-очень хороший.
3: Нет, мне кажется, у него большое будущее.
0: Правда? Вы так думаете?
3: Поверьте мне, в нем что-то есть. Это настоящий принц. Ой, простите.
2: Заяц выпрямился и, к удивлению Бэмби, уселся на задние лапы. Нос у него задвигался, уши встали торчком. Он тревожно прислушивался и принюхивался.
3: Фу, ой, нет, ничего. Мне показалось, что рядом опасность. Но, кажется, все спокойно. Зато собирается дождь. Советую спрятаться. До свидания. До свидания, принц.
1: До свидания. Мама, а что это такое? Ой, забыл. А что такое дождь?
0: А вот сейчас увидишь.
2: В самом деле кругом началось что-то непонятное. Быстро темнело, на небо наползало что-то серое, а вдали загрохотало. Бэмби стало не по себе.
1: Ой, мама, мамочка.
0: Не бойся, маленький, не бойся. Ничего особенного, это гром. Ну-ка, бежим отсюда, а то промокнем.
1: Как промокнем?
0: Бежи, бежи.
2: Грохотало все ближе, ближе. И вдруг... откуда-то сверху, прямо на нос Бэмби, упала большая мокрая капля. Бэмби вздрогнул от неожиданности и припустился за матерью еще быстрее, а капли как будто гнались за ним. Они были теплые, и это было необыкновенно приятно.
1: Мама, что?
0: Это дождь!
1: Дождь!
2: Весь лес мгновенно стал мокрым. Лил отовсюду. Но вот сквозь мокрую листву снова засверкало солнце. Лес глубоко дышал. Вымытый, обновленный, сияющей свежей и яркой после дождя зеленью.
4: Добрый день! Как я рада вас видеть! Ну и дождь!
2: На суке старого дуба сидела белочка.
4: Ну и дождь! Ну и дождь! Ну вы не можете себе представить, как я переволновалась. Ну а вы-то как? Как малыш? Не промокли?
0: Благодарю вас, мы успели спрятаться. А Бэмби очень испугался, правда, маленький?
1: Нет, мамочка, я только сначала испугался, а потом...
4: Так тебе понравился дождик?
1: Да, очень. Он мокрый и он добрый.
4: Какая умница. И не из трусливых, молодец. Ой, ой, что это такое? Ой.
2: В кустах раздался еле слышный шелест. Бэмби оглянуться не успел, как белочка оказалась на самой вершине своего дуба. Мать вздрогнула.
4: Ах, нет, нет, нет, я ошиблась. ошиблась. Я подумала, что рядом какая-то опасность. Ой, а оказывается, это идут ваши. Всего доброго, Бэмби!
1: Мама, а что такое ваши?
0: А вот сейчас увидишь.
2: Высокая трава на опушке закачалась, и из нее вышло существо, очень похожее на мать Бэмби. А рядом в траве виднелись две красненькие спинки, такие же, как у Бэмби.
0: Вот, Бэмби, познакомься. Это твоя тетя. Здравствуй, сестрица. Ну, как твои малыши? Не бойся, Бэмби, подойди поближе. Это твои двоюродные брат и сестра.
2: Три малыша стояли как вкопанные, во все глаза глядели друг на дружку и молчали.
0: Ну, Бэмби, что же ты молчишь? Знакомься, вот это Гоба, а это Фалина. Гоба, Фалина, поиграйте с Бэмби.
2: Бэмби очень хотелось заговорить, но он почему-то стеснялся. Так они и стояли неподвижно, тараща друг на друга глаза. Вдруг Фалина, которой это стояние, видимо, надоело, внезапно подпрыгнула и кинулась в сторону. Бэмби бросился за ней, Гоба тоже. Они гонялись друг за другом, прыгали, носились взад и вперед. Это было изумительно. Это было гораздо лучше, чем бегать одному. Наконец, запыхавшись, они принялись болтать.
1: Я под ножик попал.
5: Подумаешь, мы тоже попали. Ой, как мы бежали. Гоба даже упал.
1: Ястреб обругал.
6: А меня ежик уколол в нос.
1: А что такое ежик?
6: Ну, он такой кругленький.
5: Ой, он ужасный. Он весь в иголках, такой злющий.
6: Ну что ты, Фалина, разве он злой? Он ведь никому не пристает.
1: А может быть, он просто боится?
5: Ну, не знаю.
1: Гоба, а ты знаешь, что такое опасность?
2: Все вдруг замолчали.
6: Опасность? Это очень плохо.
1: Я понимаю, что плохо, но... Ну какая она?
5: Опасность – это когда надо удирать. Удирать!
2: Она прыгнула в сторону и понеслась. Ей надоело стоять и бояться не весь чего. Бэмби и Гоба припустились за ней. И снова началось. Они прятались, зарывались в душистый шелк травы, кувыркались, дурачились, совсем забыв о том, что недавно дрожали от неведомого страха.
0: Нет, пора.
7: Домой.

0: Лес негромко шелестел, усталая мать крепко спала, влажная духота наполняла лесное убежище.
1: Мама, ты спишь?
2: Да, сынок.
1: А я уже выспался. Пойдем на поляну. Пойдем.
2: Куда? На поляну? Сейчас?
1: А разве нельзя?
2: Нет, сейчас ни в коем случае. Днем там подстерегает страшная опасность.
1: Что такое страшная опасность?
2: Что такое страшная опасность? Самая страшная опасность, мой маленький, это он.
1: Он? Кто он? Что такое он?
2: Тебе еще рано знать. Рано. Зря я это сказала.

0: Время шло, и каждый день приносил что-нибудь новое. Бэмби многому научился, и прежде всего пользоваться слухом и чутьем. Вот это мягкий топоток кротов. Это короткий стремительный полет летучей мыши. Это пахнет клевер. Это ромашка. Где-то рядом пробежал заяц. А это...
1: Полина!
2: Здравствуй, Бэмби!
1: Добрый вечер, Бэмби!
2: Здравствуйте! Что я вам расскажу? Что сегодня со мной было?
1: Что?
2: Что? Понимаете, я сегодня заблудился. Потерял маму.
0: Да, это было неприятное происшествие. Ранним утром, заигравшись и забегавшись, пока мать щипала траву, Бэмби понял, что попал в незнакомое место. Он сворачивал то вправо, то влево, то возвращался назад, плутая без цели и смысла.

0: Кто здесь кричит?
1: Бэмби вздрогнул. Перед ним стоял огромный старый олень, самый большой и мощный из всех, кого видел Бэмби.
2: Это я. Я заблудился. Маму потерял.
0: Ты боишься? Стыдись, сын мой.
2: Я не боюсь. Я не буду бояться.
0: Надо быть осторожным, но не трусливым. Пойдем со мной. Иди сюда. Сюда.
2: Да, спасибо. Я иду. Большое спасибо. Да, он так и сказал мне. Надо быть осторожным, но не трусливым, вот. И он меня вывел, он показал, где мама, только не сказал, кто он.
3: А я знаю.
2: Знаешь?
3: Кто же? Это старый вожак. Мне его мама показала. Он самый сильный, самый умный. Он презирает опасность. Никто не может победить вожака. Даже он не может победить.
2: Он? Фалина, кто это он?

Со старого дуба кружась слетел лист. Из других деревьев то плавно, то стремительно слетали желтые и красные листья. Зарядил дождь. Это был холодный, скучный и недобрый дождь. Задул северный ветер. Казалось, в бешеной злобе он хочет вырвать с корнями все деревья и унести их прочь. Наконец, земля покрылась чем-то белым-белым. Сначала Бэмби обрадовался, это было красиво. Но вскоре радость прошла. Приходилось долго разгребать эту пронзительно холодную белую пыль, которая больно ранила ноги, чтобы откопать хоть несколько сухих травинок. Все труднее и труднее становилось добывать еду. Разносились ужасные слухи. Ворона заклевала маленького зайчонка. Лиса разорвала фазана, найдя его в снегу, где он надеялся перезимовать. Приветливую белочку загрызла куница. То там, то здесь на снегу встречались следы крови, птичьи перья, клочки шерсти –

0: Мама, скоро это кончится.
1: Еще не очень скоро, сынок. Придется потерпеть. Зима бывает каждый год.
2: Да, и каждый год не верится, что когда-то было так хорошо. И каждый год думаешь, когда же это кончится.
1: Да, да.
3: Гоба, что ты дрожишь? Что с тобой? Тебе холодно?
4: Не знаю. Не знаю. Мне не холодно, но мне что-то не по себе.
2: Почему тебе страшно, сынок? Я ничего не чую и не слышу.
4: Не знаю. Я не могу объяснить, но я чувствую, что-то происходит со мной, что-то произойдет.
5: Мамочка, я боюсь!

И вдруг все разом услышали вдали треск ломаемых сучьев и гул деревьев, по которым кто-то многочисленный громко чем-то стучал, кажется, палками, шум надвигался. Послышались голоса, которых ни Бэмби, ни Гоба, ни Фалина никогда не слышали. Это были странные, очень странные голоса, и они кричали громко. Но ужаснее всего был запах, резкий, чужой, тяжкий, сводящий с ума. В нем, в этом запахе, было что-то грубое, сильное, пронзительное. В нем было что-то такое, что властно притягивало и в то же время отталкивало. В лесу все уже бежало. Высоко над кронами деревьев пронеслась стая ворон. По снегу метались узкие длинные тени фазаны, а посреди них мелькало что-то рыжее. Это была лиса, но теперь ее никто уже не боялся. Она сама думала только о том, чтобы спастись. Белки отчаянно скакали с одного ствола на другой. Все бежало, все летело, все спасалось. Волна невыносимого запаха плыла сквозь чащу, наполняя сердца леденящим ужасом.

0: Бегите, бегите!
1: Но куда, милый заяц?
0: По правде, я и сам не знаю, куда. Мы, кажется, окружены. Всюду он.
2: Но бежим же!
1: Бежим скорее! Сестра! Скорее!
3: Куда же вы? Стойте!
4: Убежали. Ах, боюсь, я за них зря не так. Бэмби, не бойся, спокойно. Только не бежать, пока я не скажу. Вон, в той стороне есть лаз. Если доберемся, мы спасены. Будь подле меня.
3: Хорошо, мама.
5: Мать повела его спокойно, уверенно, по каким-то одной ей ведомым путям, все глубже и глубже в чащу. Вокруг творилось что-то невообразимое. Стук, гул, крики нарастали. Казалось, они везде.

0: сбоку опять выскочил заяц.
1: Ой, вы еще здесь? Что же вы? Спасайте принца!
0: Он на минутку приостановился. Его смешной нос и длинные усы дрожали. Уши то взлетали вверх, то падали. Он повернул голову направо, налево и вдруг высоко подпрыгнул и камнем упал на снег. Такого звука Бэмби еще не слышал. Может быть, и слышал, но вдалеке, и потому принимал за гром. Но теперь он понял, что это не гром.
2: О! О! О! Бэмби! Бэмби!
3: Мама!
2: Беги!
3: Мама! Мамочка, что?
2: А,
3: почему?
2: Бэмби, сынок, он ранил меня. Беги, беги немедленно. Я тебе приказываю. Беги. Он идет.
0: Бэмби мчался вперед, не видя, не чувствуя ничего. Он задыхался. В голове стоял туман, ноги дрожали. Он остановился. Ему очень хотелось лечь и лежать.
4: Не ложись. Уходи отсюда. Сейчас он придет и сюда. Как и откуда появился старый вожак, Бэмби не мог этого понять. Высокая, мощная фигура, увенчанная короной, как будто выросла прямо из-под земли.
5: Пойдем, я выведу тебя.
3: А мама? Где мама?
5: Твою маму унесли.
3: Унесли? Кто?
5: Он.
3: А где Гобо и Фалина?
5: Гобо увели. Он увел Гобо.
3: И Фалину?
5: Нет, Фалина спаслась. Немедли, сынок, пойдем.
0: Они шли долго, пока гудящий лес остался позади, и Бэмби не оказался вне опасности, в глухой непроходимой чаще.

0: Наступила, наконец, весна. Лес снова ожил, зазвенел птичьими голосами, наполнился благоуханием цветов и трав. У Бэмби выросли рога. Он чесал их о стволы деревьев и испытывал необычайное наслаждение.
1: Доброе утро, принц Бэмби! У вас дивная корона, такая красивая.
2: Доброе утро. Благодарю вас, мне очень приятно это слышать.
1: Вы меня не знаете?
2: Мне кажется, знаю. Ведь вы раньше жили вон на том дубе.
1: О, нет! Вы путаете меня с моей бабушкой. Это она жила там, когда вы были ребенком. Она часто рассказывала мне о вас. Но потом ее загрызла куница. Это было давным-давно, зимой. Ах, кажется, к вам кто-то идет. Не буду мешать. Бэмби!

0: Фалина?
1: Здравствуй. Ты узнал меня?
0: О, да. Какая ты стала красивая, Фалина.
1: А ты? Ты такой большой и сильный. И какая у тебя корона?
0: Я давно не видел тебя. Я очень скучал, Фалина.
1: Я тоже соскучилась.
0: Правда? Знаешь, пойдем на поляну. Ту самую.
2: И снова, как в детстве, они носились по поляне в упоении какого-то небывалого, неведомого счастья.
0: Фалина!
1: Бэмби! А помнишь, как мы играли в догонялки?
0: А помнишь?
1: А помнишь?
2: Они бегали на поляну каждый день, и каждый день был днем счастья. Но однажды...
0: Стой! Фалина, не выходи.
1: Да, я вижу.
2: Над поляной тянулся резкий, страшный, теперь уже знакомый запах, от которого сжималось сердце, а на противоположном ее краю стояла на двух ногах удивительно прямо существо. Высокое, тонкое, узкое, с белым, голым, совершенно голым лицом. Несказанным холодным ужасом веяло от этого лица.
0: Он. Я уже видел его. Зимой.
1: Да. Я тоже.
2: В двух передних, верхних своих ногах он держал довольно длинную палку, которая сверкала под яркими солнечными лучами.
0: Этим он убивает.
1: Да, я знаю.
0: Уйдем.

0: Какой он страшный!
1: Да, говорят, он всемогущ. Ему повинуется все. Он добивается всего, чего захочет.
0: Но почему он так преследует нас? Неужели он хочет перебить всех-всех?
1: Не знаю.
0: Мама рассказывала мне, а ей рассказывала бабушка. А бабушке рассказывала ее бабушка, что когда-то давным-давно он не был нашим врагом, что он любил нас, и мы его не боялись. Неужели так больше никогда не будет?
1: Не знаю.

И еще несколько раз лес терял листву и погружался в зимнее мертвение. И несколько раз возрождался снова весной.

0: Было лето, тихий вечерний час. Бэмби стоял на маленькой лужайке в глухой чаще. В луче заходящего солнца над его ветвистой короной плясал и кружился комариный рой. Вдруг его чуткое ухо уловило в тишине далекий жалобный звук. Звук шел с той стороны, где была поляна. Бэмби двинулся в ту сторону. Он шел напролом сквозь чащу, но совершенно беззвучно.
1: Мамочка! Мама! Мама!
0: Еще не выходя из чащи, Бэмби увидел, что на самом краю поляны стоят, тесно прижавшись друг к другу, два малыша в красных шубках, два олененка, брат и сестра. Они не видели Бэмби. Он уже хотел выйти к ним, как вдруг увидел в высокой траве что-то сверкающее металлическим блеском. Это что-то медленно и тихо приближалось к оленятам, ничего не видящим и не слышащим от испуга. Медлить было нельзя ни секунды. Мощное тело Бэмби взметнулось над кустарником, и он в одно мгновение оказался прямо перед оленятами на самом видном месте поляны.
2: «Прочь! Бегите в лес!»
0: Что-то тонко и пронзительно просвистело над самой головой Бэмби, обломив кончик рога. Но Бэмби одним прыжком снова оказался в чаще, где пуля не могла его достать.
3: Ну вот, я отвлек его. Все хорошо, малышки. Никогда не ходите в это время на поляну. Только ранним утром или поздно вечером, ночью. А теперь пойдем к вашей маме. Идите за мной.
1: Кто это? Это молодой вожак. Его зовут Бэмби. Он самый сильный, самый смелый. Мне мама рассказывала, он никого не боится, даже его.
4: А это на поляне был он?
1: Да, он. Слышала, какой гром.
4: Ой, да, как страшно. А он всегда будет за нами гоняться?
1: Не знаю. Мама мне говорила, а ей говорила ее бабушка, а ее бабушке говорила ее бабушка, что, может быть, он когда-нибудь перестанет нас убивать и станет добрым, что он придет к нам и будет нас любить, будет с нами играть, и все помирятся с ним, и никто не будет его бояться.
4: Когда же это будет?
1: Не знаю.
3: Она похожа на маленькую Фалину.

0: села. Последние багровые лучи его скользнули по верхушкам деревьев, а затем стало быстро темнеть.
1: Не бойтесь, скоро вы увидите маму.
0: И он пошел дальше, впереди двух маленьких оленят. Огромный, могучий, высоко неся свою ветвистую

0: «Царевич и серый волк». Русская народная сказка.
1: Давным-давно был в некотором царстве могучий царь по имени Демьян Данилович. Он царствовал премудро. И было у него три сына: Клим царевич, Петр царевич и Иван царевич. Да еще был у него прекрасный сад, и чудная росла в саду том яблоня. Все золотые родились яблоки на ней. Но вдруг в тех яблоках царевых оказался великий недочет. И царь Демьян Данилович был так тем опечален, что похудел, лишился аппетита и впал в бессонницу. Вот, наконец, призвав к себе своих трех сыновей, он им сказал:
2: «Сердечные друзья и сыновья мои родные, Клим царевич, Петр царевич и Иван царевич, должно вам теперь большую услугу оказать мне. В царский сад мой повадился таскаться ночью вор, и золотых уж очень много яблок пропало. Для меня ж пропажа эта тошнее смерти. Слушайте, друзья, тому из вас, кому поймать удастся под яблоней ночного вора, я отдам при жизни половину царства. Когда ж умру, и все ему оставлю в наследство».
1: Сыновья, услышав то, что им сказал отец, уговорились поочередно в сад ходить и ночь не спать и вора сторожить. И первый пошел, как скоро ночь настала, Клим царевич в сад, и там залег в густую траву под яблоней, и с полчаса в ней пролежал, да и заснул так крепко, что полдень был, когда, глаза продрав, он поднялся во весь зевая рот. И, возвратясь, царю Демьяну он сказал, что вор в ту ночь не приходил. Другая ночь настала. Петр царевич сел сторожить под яблонью вора. Он целый час крепился, в темноту во все глаза глядел, но в темноте все было пусто. Наконец и он, не одолев дремоты, повалился в траву и захрапел на целый сад. Давно был день, когда проснулся он. Пришед к царю, ему донес он так же, как Клим царевич, что и в эту ночь красть царских яблок вор не приходил. На третью ночь отправился Иван царевич в сад по очереди вора стеречь. Под яблоней он притаился, сидел не шевелясь, глядел прилежно и не дремал. И вот, когда настала глухая полночь, сад весь облеснуло, как будто молнией. И что же видит Иван царевич? От востока быстро летит жар-птица, огненной звездою блестя и в день преобращая ночь. Прижавшись к яблоне, Иван-царевич сидит, не движется, не дышит, ждет, что будет. Сев на яблоню, жар-птица за дело принялась и нарвала с десяток яблок –

0: радости отец его расцеловал. С тех пор не стали красть яблок золотых, и царь Демьян развеселился, пополнел и начал по-прежнему есть, пить и спать. Но в нем желание сильное зажглось. Добыть воровку яблок, чудную жар-птицу. Призвав к себе двух старших сыновей:
1: «Друзья мои»,
0: — сказал он,
1: — «Клим-царевич и Петр-царевич, вам уже давно пора людей увидеть и себя им показать. С моим благословением и с помощью Господней поезжайте на подвиги и наживите честь себе и славу. Мне ж, царю, достаньте жар-птицу. Кто из вас ее достанет, тому при жизни я отдам пол царства, а после смерти все ему оставлю в наследство».
0: Поклонясь царю, немедля царевичи отправились в дорогу. Немного времени спустя пришел к царю Иван-царевич и сказал:
2: «Родитель мой, великий государь Демьян Данилович, позволь мне ехать за братьями, и мне пора людей увидеть и себя им показать, и честь себе нажить от них и славу. Да и тебе, царю, я угодить желал бы, для тебя достав жар-птицу. Родительское мне благословение дай и позволь пуститься в путь мой с Богом».
0: На это царь сказал:
1: «Иван-царевич, еще ты молод, погоди, твоя пора придет. Теперь же ты меня не покидай, я стар, уже мне недолго на свете жить. А если я один умру, то на кого покину свой народ и царство?»
0: Но Иван-царевич был так упрям, что напоследок царь и нехотя его благословил. И в путь отправился Иван-царевич. И ехал, ехал, и приехал к месту, где разделялась дорога на три. Он на распутье том увидел столб, а на столбе такую надпись: «Кто поедет прямо, будет всю дорогу и голоден, и холоден. Кто вправо поедет, будет жив, да конь его умрет. А влево кто поедет, сам умрет, да конь его жив будет». «Право!» — подумавши, поворотить решился Иван-царевич. Он недолго ехал. Вдруг выбежал из леса серый волк и кинулся свирепо на коня. И не успел Иван-царевич взяться за меч, как был уж конь заеден, и серый волк пропал. Иван-царевич, повесив голову, пошел тихонько пешком. Но шел недолго. Перед ним по-прежнему явился серый волк и человечьим голосом сказал:
3: «Мне жаль, Иван-царевич, мой сердечный, что твоего я доброго коня заел. Но ты ведь сам, конечно, видел, что на столбе написано. Тому так следовало быть. Однако ж ты свою печаль забудь и на меня садись. Тебе веру и правдой служить отныне буду. Ну скажи же, куда теперь ты едешь и зачем?»
0: И серому Иван-царевич волку все рассказал. А серый волк ему ответствовал:
3: «Где отыскать жар-птицу, я знаю. Ну, садись на меня, Иван-царевич, и поедем с Богом».
0: И серый волк быстрее всякой птицы помчался с седоком, и с ним он в полночь у каменной стены остановился.
3: «Приехали, Иван-царевич»,
0: — волк сказал.
3: «Но слушай, в клетке золотой за этой оградою висит жар-птица. Ты ее из клетки достань тихонько, клетки же отнюдь не трогай. Попадешь в беду».
0: Иван-царевич перелез через ограду. За ней в саду увидел он жар-птицу в богатой клетке золотой, и сад был освещен как будто солнцем. Вынув из клетки золотой жар-птицу, он подумал:
4: «В чем же мне ее везти?»
0: И, позабыв, что серый волк ему советовал, взял клетку. Но отсюда проведены к ней были струны. Громкий поднялся звон, и сторожа проснулись и в сад сбежались. И в саду Ивана-царевича схватили и к царю представили.

0: а царь, он назывался Далматом, так сказал:
1: «Откуда ты? И кто ты?»
2: «Я Иван-Царевич, мой отец Демьян Данилович владеет великим сильным государством. Ваша жар-птица по ночам летать в наш сад повадилась, чтоб золотые красть там яблоки. За ней меня послал родитель мой, великий государь Демьян Данилович».
0: На это царь Далмат сказал:
1: «Царевич ты или нет, того не знаю. Но если правду сказал ты, то не царским ремеслом ты промышляешь. Мог бы прямо мне сказать: отдай мне, царь Далмат, жар-птицу. И я тебе ее руками б отдал, во уважение того, что царь Демьян Данилович столь знаменитый своей премудростью тебе отец. Но слушай, я тебе мою жар-птицу охотно уступлю, когда ты сам достанешь мне коня Золотогрива. Принадлежит могучему царю Афрону он. За 39 земель ты в 30-е отправься царство и у могучего царя Афрона мне выпроси коня Золотогрива или хитростью какой его достань. Когда ж ко мне с конем не возвратишься, то по всему расславлю свету я, что ты не царский сын, а вор. И будет тогда тебе великий срам и стыд».
0: Повесив голову, Иван-царевич пошел туда, где был им серый волк оставлен. Серый волк ему сказал:
3: «Напрасно же меня, Иван-царевич, ты не послушался. Но пособить уж нечем. Будь вперед умней. Поедем за 39 земель к царю Афрону».
0: И серый волк быстрее всякой птицы помчался с седоком. И к ночи в царство царя Афрона прибыли они, и у дверей конюшни царской там остановились.
3: «Ну, Иван-царевич, послушай»,
0: — серый волк сказал,
3: «войди в конюшню. Конюхи спят крепко. Ты легко из стойла выведешь коня Золотогрива. Только не бери его уздечки, снова попадешь в беду».
0: В конюшню царскую Иван-царевич вошел, и вывел он коня из стойла. Но на беду, взглянувши на уздечку, прельстился ею так, что позабыл совсем о том, что серый волк сказал, и снял с гвоздя уздечку. Но и к ней проведены отсюду были струны. Все зазвенело. Конюха вскочили, и был с конем Иван-царевич пойман, и привели его к царю Афрону. А царь Афрон спросил сурово:
4: «Кто ты?»
0: Ему Иван-царевич тоже в ответ сказал, что и царю Далмату. Царь Афрон ответствовал:
4: «Хороший ты, царевич! Так ли должно поступать царевичем? И царское ли дело шататься по ночам и воровать коней? С тебя я буйную бы мог снять голову, но молодость твою мне жалко погубить. Да и коня Золотогрива дать я соглашусь. Лишь поезжай за 39 земель ты в 30-е отсюда царство, да привези оттуда мне царевну, прекрасную Елену, дочь царя могучего Касима. Если ж мне ее не привезешь, то я везде расславлю, что ты ночной бродяга, плут и вор».
0: Опять, повесив голову, пошел туда Иван-царевич, где его ждал серый волк. И серый волк сказал:
3: «Ой ты, Иван-царевич, если б я тебя так не любил, здесь моего бы и духу не было. Ну, полно охоть, садись на меня. Поедем с Богом за 39 земель к царю Касиму. Теперь теперь мое, а не твое уж дело».
0: И серый волк опять скакать с Иваном царевичем пустился. Вот они проехали уж 39 земель, и вот они уж в 30-м царстве. И серый волк, ссадив себя Ивана царевича, сказал:
3: «Недалеко отсюда царский сад. Туда один пойду я. Ты ж меня дождись под этим зеленым дубом».
0: Серый волк пошел и перелез через ограду сада и закопался в куст, и там лежал, не шевелясь. Прекрасная Елена Касимовна, с ней красные девицы и мамушки, и нянюшки, пошла прогуливаться в сад. А серый волк того и ждал. Приметив, что царевна от прочих отделяся шла одна, он выскочил из-под куста, схватил царевну, за спину ее свою закинул и, давай бог, ноги. Страшный крик подняли и красные девицы, и мамушки, и нянюшки, и весь сбежался двор, министры, камергеры и генералы. Царь велел собрать охотников и всех спустить своих собак борзых и гончих. Все напрасно. Уж серый волк с царевной и с Иваном царевичем был далеко, и след давно простыл. Царевна же лежала без всякого движения у Ивана царевича в руках. Так серый волк ее сердечную перепугал. Вот понемногу начала она входить в себя, пошевелилась, глазки прекрасные открыла и, совсем очнувшись, подняла их на Ивана царевича и покраснела вся, как роза алая. И с ней Иван царевич покраснел. И в этот миг она и он друг друга полюбили так сильно, что ни в сказке рассказать, ни описать пером того не можно. И пал в глубокую печаль Иван-царевич. Крепко, крепко не хотелось с царевную Еленою ему расстаться и отдать ее царю Афрону. Да и ей самой то было страшнее смерти. Серый волк, заметив их горе, так сказал:
3: «Иван-царевич, изволишь ты кручиниться напрасно. Я помогу твоей кручине. Это не служба, службишка. Прямая служба ждет впереди».
0: И вот они уж в царстве царя Афрона. Серый волк сказал:
3: «Иван-царевич, здесь должны умненько мы поступить. Я превращусь в царевну, а ты со мной явись к царю Афрону. Меня ему отдай. И, получив коня Золотогрива, поезжай вперед с Еленою Касимовной. Меня вы дождитесь в скрытном месте. Ждать же вам не будет скучно».
0: Тут, ударясь оземь, стал серый волк царевную Еленой Касимовной. Иван-царевич, сдав его с рук на руки царю Афрону и получив коня Золотогрива, на том коне стрелой пустился в лес, где настоящая его ждала царевна. Во дворце ж царя Афрона тем временем готовилась свадьба. И в тот же день с невестой царь к венцу пошел. Когда же их перевенчали, и молодой был должен молодую поцеловать, губами царь Афрон с шершавою столкнулся волчьей мордой. И эта морда за нос укусила царя и не жену перед собой красавицу, а волка царь Афрон увидел. Серый волк недолго стал тут церемониться. Он сбил хвостом царя Афрона с ног и прянул к двери. Все принялись кричать: «Держи, держи! Лови, лови! Куда ты?» Уж Ивана-царевича с царевною Еленой давно догнал проворный серый волк. И уж сошед с коня Золотогрива, Иван-царевич пересел на волка, и уж вперед они опять, как вихри, летели. Вот приехали в царство Долматово они, и серый волк сказал:
3: «В коня золотогрива я превращусь, а ты, Иван-царевич, меня отдав царю и взяв жар-птицу, по-прежнему с царевною Еленой ступай вперед. Я скоро догоню вас».
0: Так все и сделалось, как волк устроил. Немедленно велел золотогрива царя седлать, и выехал на нем он свитую придворной на охоту. И впереди у всех он поскакал за зайцем. Все придворные кричали: «Как молодецки скачет царь Далмат!» Но вдруг из-под него на всем скаку юркнул шершавый волк, и царь Далмат, перекувырнувшись с его спины, вмиг очутился головою вниз, ногами вверх, и по плечо ушедший в распаханную землю, упирался в нее руками и, напрасно силясь освободиться, в воздухе болтал ногами. Вся к нему тут свита скакать пустилась. Освободили царя, потом все принялись громко кричать: «Лови, лови, трави, трави!» Но было некого травить. На волке уже по-прежнему сидел Иван-царевич, наконец, золотогриве царевна, и под ней золотогрив гордился и плясал. Не торопясь, большой дорогою они шашком тихонько ехали. И мало ли, долго ли их длилась дорога, наконец, они доехали до места, где Иван-царевич серым волком в первый раз был встречен. И еще лежали там его коня белеющие кости. И серый волк, вздохнув, сказал Ивану-царевичу:
3: «Теперь, Иван-царевич, пришла пора друг друга нам покинуть. Я верою и правдою до ныне тебе служил, и ласкою твоею доволен, и покуда жив, тебя не позабуду. Здесь же на прощание хочу тебе совет полезный дать. Будь осторожен, люди злы, и братьям родным не верь. Молю усердно Бога, чтоб ты домой доехал без беды, и чтоб меня обрадовал приятным известием о себе. Прости, Иван-царевич».
0: С этим словом волк исчез. Погревав о нем, Иван-царевич с царевною Еленой на седле, жар птицей в клетке за плечами, далее поехал на коне золотогриве. И ехали они дня 3-4, и вот, подъехавши к границе царства, где властвовал премудрый царь Демьян Данилович, увидели богатый шатер, разбитый на лугу зеленом. И из шатра к ним вышли... Кто же? Клим и Петр царевичи. Иван-царевич был встречею такой несказанно обрадован, а братьям в сердце зависть змеей вползла, когда они жар-птицу с царевною Еленой у Ивана-царевича увидели в руках. Была им мысль несносно показаться без ничего к отцу, тогда как брат меньшой воротится к нему жар-птицей с прекрасной невестой и с конем золотогривом и еще получит полцарства по приезде. А когда отец умрет, и все возьмет в наследство». И вот они замыслили злодейство. Вид дружески принявший, пригласили они в шатер свой отдохнуть Ивана-царевича с царевною Еленой Прекрасною. Без подозрения оба вошли в шатер. Иван-царевич, долгой дорогой утомленный, лег и скоро заснул глубоким сном. Того и ждали злодеи-братья. Мигом острый меч ему они вонзили в грудь и в поле его оставили. И, взяв царевну, жар-птицу и коня золотогрива, как добрые отправились в путь. А между тем, недвижим, бездыханен, облитый кровью на поле широком лежал Иван-царевич. Так прошел весь день. Уже склоняться начинало на запад солнце, поле было пусто. И уж над мертвым с черным вороненком носился, каркая и распустивши широко крылья, хищный ворон. Вдруг, откуда ни возьмись, явился серый волк. Он, беду великую почуяв, на помощь подоспел. Еще б минута, и было поздно. У угадав, какой был умысел у ворона, он дал ему на мертвое спуститься тело, и только тот спустился, разом цап его за хвост. Закаркал старый ворон.
5: «Пусти меня на волю, серый волк!»
0: кричал он.
2: «Не пущу!»
0: тот отвечал.
2: «Пока не принесет твой вороненок живой и мертвой мне воды!»
0: И ворон велел лететь скорее вороненку за мертвую и за живой водою. Сын полетел, а серый волк, отца порядком скомков, с ним весьма учтиво стал разговаривать. И старый ворон довольно мог ему порассказать о том, что он видал в свой долгий век меж птиц и меж людей. И слушал его с большим вниманием серый волк, и мудрости его необычайной дивился. Но, однако, все за хвост его держал, и иногда, чтоб он не забывался, мял его легонько в когтистых лапах. Солнце село, ночь настала и прошла. И занялась заря, когда с живой водой и мертвой в двух пузырьках проворный вороненок явился. Серый волк взял пузырьки и ворона отца пустил на волю. Потом он с пузырьками подошел к лежавшему недвижимо Ивану-царевичу. Сперва его он мертвой водою вспрыснул, и в минуту рана его закрылась. Окостенелость пропала в мертвых членах, заиграл румянец на щеках. Его он вспрыснул живой водой, и он открыл глаза. Пошевелился, потянулся, встал и молвил.
6: «Как же долго проспал я!
3: И вечно бы тебе здесь спать, Иван-царевич!»
0: Серый волк сказал.
3: «Когда б не я, теперь тебе прямую службу я отслужил. Но эта служба, знай, последняя. Отныне о себе заботься сам. От меня прими совет и поступи, как я тебе скажу. Твоих злодеев-братьев нет уж боли на свете. Им могучий чародей Кощей Бессмертный голову обоим свернул. И этот чародей навел на ваше царство сон. И твой родитель, и подданные все его теперь непробудимо спят. Твою ж царевну с жар-птицей и конем золотогривым похитил вор Кощей. Все трое заключены в его волшебном замке. Но ты, Иван-царевич, за свою невесту ничего не бойся. Злой Кощей над нею власти никакой иметь не может. Сильный талисман есть у царевны. Выйдешь ей из замка нельзя. Ее избавит только смерть Кощеева. А как найти ту смерть, и я того не ведаю. Об этом Баба-Яга одна сказать лишь может. Ты, Иван-царевич, должен эту Бабу-Ягу найти. Она в дремучем темном лесе, в седом глухом бору живет в избушке, на курьих ножках. В этот лес еще никто следа не пролагал. В него ни дикий зверь не заходил, ни птица не залетала. Разъезжает Баба-Яга по целой поднебесной в ступе. Пестом железным погоняет, след метлою заметает. От нее одною знаешь ты, Иван-царевич, как смерть Кощееву тебе достать. А я тебе скажу, где ты найдешь коня, который привезет тебя прямой дорогой в лес дремучий к Бабе-Яге. Ступай отсюда на восток. Придешь на луг зеленый, посреди его растут три дуба. Между дубами в земле чугунная зарыта дверь с кольцом. За то кольцо ты подыми ту дверь и вниз по лестнице сойди. Там за 12 дверями заперт конь богатырский. Сам из подземелья к тебе он выбежит. Того коня возьми и с Богом поезжай. С дороги он не собьется. Ну, теперь прости, Иван-царевич. Если Бог велит с тобой нам свидеться, то это будет не иначе, как у тебя на свадьбе».
0: И серый волк помчался к лесу. Вслед за ним смотрел Иван-царевич с грустью. Волк, к лесу подбежавший, обернулся. В последний раз махнул издалека хвостом и скрылся. А Иван-царевич, обратившись на восток лицом, пошел вперед. Идет он день, идет другой. На третий он приходит к лугу зеленому. На том лугу три дуба растут. Меж тех дубов находит он чугунную с кольцом железным дверь. Он подымает дверь. Под тою дверью крутая лестница. По ней он вниз спускается. И перед ним внизу другая дверь чугунная ж. И крепко она замком висячим заперта. И вдруг он слышит, конь заржал. И ржание так было сильно, что с петлей сорвавшись, дверь наземь рухнула с ужасным стуком. И видит он, что вместе с ней упало еще 11 дверей чугунных. За этими чугунными дверями давным-давно конь богатырский заперт был колдуном. Иван-царевич свистнул, почуяв седока. На молодецкий свист богатырский конь из стойла прянул и прибежал. Легок, могуч, красив. Глаза, как звезды, пламенные ноздри, как туча грива, словом, конь не конь, а чудо. Чтоб узнать, каков он силой, Иван-царевич по спине его повел рукой. И под рукой могучий конь захрапел и сильно пошатнулся, но устоял, копыта втиснув в землю. И человечьим голосом Ивану-царевичу сказал он:
4: «Добрый витязь, Иван-царевич, мне такой, как ты, седок и надобен. Готов тебе я верою и правдою служить. Садись на меня и с Богом в путь наш отправимся. На свете все дороги я знаю, только прикажи, куда тебя везти, туда и привезу».
0: Иван-царевич в двух словах коню все объяснил и, севши на него, прикрикнул: «И взвился могучий конь, от радости заржавший на дыбы. Бьет по крутым бедрам его седок, и конь бежит, под ним земля дрожит. Несется выше он дерев стоячих, несется ниже облаков ходячих, и прядает через широкий дол, и застилает узкий дол хвостом, и грудью все заграды пробивает, летя стрелой и легкими ногами, пылиночки к земле не пригибая, пылиночки земли не подымая». Но, так скакав день целый, наконец, конь утомился. Пот с него бежал ручьями. Весь был окружен, как дымом, горячим паром он. Иван-царевич, чтоб дать ему вздохнуть, поехал шагом. Уж было под вечер. Широким полем Иван-царевич ехал и прекрасным закатом солнца любовался. Вдруг он слышит дикий крик. Глядит, и что же? Два лишая дерутся на дороге, кусаются, брыкаются, друг друга рогами тычут. К ним Иван-царевич, подъехавши, спросил:
2: «За что у вас, ребята, дело стало?»
7: «Вот за что!»
0: — сказал один.
7: «Три клада нам достались! Драчун-дубинка, скатерть-самобранка, да шапка-невидимка! Нас же двое! Как поровну нам разделить? Мы заспорили, и вышла драка! Ты разумный человек, подай совет нам, как поступить!»
2: «А вот как!»
0: — им Иван-царевич отвечал.
2: «Пущу стрелу, а вы за ней бегите. С места ж, где она на землю упадет, обратно пуститесь в запуски ко мне. Кто первый здесь будет, тот возьмет себе на выбор два клада, а другому взять один. Согласны ли вы?»
7: «Согласны!»
0: — закричали рогатые и стали рядом. Лук, тугой свой натянув, пустил стрелу Иван-царевич. Лешие за ней помчались, выпуча глаза, оставив на месте скатерть, шапку и дубинку. Тогда Иван-царевич, взяв подмышку и скатерть, и дубинку, на себя надел спокойно шапку-невидимку. Стал невидим и сам, и конь, и далее поехал глупым лишаям, оставив на произвол, начать ли снова драку или помириться. Богатырский конь поспел еще до захождения солнца в дремучий лес, где обитала баба-яга. И, въехав в лес, Иван-царевич Дивиться древности его огромных дубов и сосен, тускло освещенных зарей вечернюю. И все в нем тихо. Деревья все как сонные стоят. Не колыхнется лист, не шевельнется былинка. Нет живого ничего в безмолвной глубине лесной. Ни птицы между ветвей, ни в травке червяка. Лишь слышится в молчании повсеместном гремучий топот конский. Наконец, Иван-царевич выехал к избушке на курьих ножках. Он сказал:
2: «Избушка, избушка, к лесу стань задом, ко мне стань передом».
0: И перед ним избушка перевернулась. Он в нее вошел, в дверях остановясь перекрестился на все четыре стороны, потом, как должно, поклонился и глазами, избушку всю окинувши, увидел, что на полу ее лежала баба-яга, уперши ноги в потолок и в угол голову. Услышав стук в дверях, она сказала:
8: «Фу-фу-фу! Какое диво! Русского здесь духу до этих пор не слыхано слыхом, не видано видом, а нынче русский дух уже в очах свершается! Зачем пожаловал сюда, Иван-царевич? Неволею или волею? Да ныне здесь ни дубравный зверь не проходил, ни птица легкая не пролетала, ни богатырь лихой не проезжал. Тебя как бог сюда занес, Иван Царевич!»
2: «Ах, безмозглая ты ведьма!» —
0: сказал Иван-царевич бабе-яге.
2: «Сначала накорми, напой меня, ты молодца, да постели постелю мне, да выспаться мне дай, потом расспрашивай».
0: И тотчас баба-яга, поднявшись на ноги, Ивана-царевича как следует обмыла и выпарила в бане, накормила и напоила, да и тотчас спать в постель уложила, так примолвив:
8: «Спи, добрый Витязь, утро мудренее, чем вечер. Здесь теперь спокойно, ты отдохнешь. Нужду свою расскажешь мне завтра, я, как знаю, помогу».
0: Иван-царевич, Богу помолясь, в постели лег и скоро сном глубоким заснул и проспал до полудня. Вставши, умывшися, одевшися, он бабе-яге подробно рассказал, зачем заехал к ней в дремучий лес, и баба-яга ему ответствовала так:
8: «Ах, добрый молодец Иван-царевич, затеял ты нешуточное дело. Но не кручинься, все уладим с Богом. Я научу, как смерть тебе Кощея бессмертного достать. Изволь меня послушать. На море, на океане, на острове великом, на Буяне есть старый дуб. Под этим старым дубом зарыт сундук, окованный железом. В том сундуке лежит пушистый заяц, в том зайце утка серая сидит, а в утке то яйцо. В яйце же смерть Кощеева. Ты то яйцо возьми и с ним ступай к Кощею. А когда в его приедешь замок, то увидишь, что змей двенадцатиголовый вход в тот замок стережет. Ты с этим змеем не думай драться. У тебя на то дубинка есть, она его уймет. А ты, надевши шапку-невидимку, иди

0: Забудь, когда назад поедешь, взять и гусли самогуды. Лишь их игрою только твой родитель Демьян Данилович и все его, заснувшие с ним вместе государство, пробуждены быть могут. Ну, а теперь прости, Иван-царевич, Бог с тобою. Твой добрый конь найдет дорогу сам. Когда ж свершишь опасный подвиг свой, то и меня, старуху, помяни не лихом, а добром.
1: Иван-царевич, простившись с бабою Егою, сел на доброго коня, перекрестился, по-молодецки свистнул, конь помчался, и скоро лес дремучий за Иваном-царевичем пропал вдали. И скоро мелькнуло впереди чертою синей на крае неба море-океан. Вот прискакал и к морю-океану Иван-царевич. Осмотрясь, он видит, что у моря лежит рыбачий невод, и что в том неводе морская щука трепещется. И вдруг ему та щука по-человечьи говорит:
2: «Иван-царевич, вынь из невода меня и в море брось, тебе я пригожуся».
1: Иван-царевич тотчас просьбу щуки исполнил, и она, хлестнув хвостом в знак благодарности, исчезла в море. А на море глядит Иван-царевич в недоумении. На самом крае, где небо с ним как будто бы слилося, он видит, длинной полосою остров Буян чернеет. Он и недалек, но кто туда перевезет? Вдруг конь заговорил:
3: «О чем Иван-царевич задумался? О том ли, как добраться нам до Буяна острова? Да что за трудность? Я тебе корабль. Сиди на мне, да крепче за меня держись, да не робей, и духом доплывем».
1: И в гриву конскую Иван-царевич рукою впутался, крутые бедра коня ногами крепко стиснул, конь рассвирепел и, раскакавшись, прянул с крутого берега в морскую бездну. На миг и он, и всадник в глубине пропали. Вдруг раздвинулась шумом морская зыбь, и вынырнул могучий конь из нее с отважным седоком. И начал конь копытами и грудью бить по водам и волны пробивать. И вкруг него кипело, волновалось, и пенилось, и брызгами взлетала морская зыбь, и сильными прыжками, под крепкие копыта загребая кругом ревущую волну, как легкий на парусах корабль с попутным ветром, вперед стремился конь, и длинный след шипящую за ним бежал змеёю. И скоро он до острова Буяна доплыл, и на берег его отлогий из моря выбежал покрытый пеной. Не стал Иван-царевич медлить. Он, коня пустив по шелковому лугу, ходить гулять и траву медовую щипать, пошел поспешным шагом к дубу, который рос у берега морского на высоте муравчатого холма. И к дубу подошед, Иван-царевич его шатнул рукою богатырской, но крепкий дуб не пошатнулся. Он опять его шатнул, дуб скрипнул. Он еще шатнул его и посильнее, дуб покачнулся, и под ним коренья зашевелили землю. Тут Иван-царевич всей силою рванул его, и с треском он повалился. И из земли коренья со всех сторон, как змеи, поднялись, и там, где ими дуб впивался в землю, глубокая открылась яма. В ней Иван-царевич кованый сундук увидел. Тотчас тот сундук из ямы он вытащил, висячий сбил замок, взял за уши лежавшего там зайца и разорвал. Но только лишь успел он зайца разорвать, как из него вдруг выпорхнула утка. Быстро она взвелась и полетела к морю. В нее пустил стрелу Иван-царевич, и метко так, что пронизал ее насквозь. Закряков кувырнулась утка, и из нее вдруг выпало яйцо, и прямо в море. И пошло, как ключ ко дну. Иван-царевич ахнул. Вдруг, откуда ни возьмись, морская щука сверкнула на воде, потом юркнула, хлестнув хвостом на дно, потом опять всплыла и к берегу с яйцом во рту, тихохонько приближись, на песке яйцо оставила, потом сказала:
2: «Ты видишь сам теперь, Иван-царевич, что я тебе в час нужный пригодилась».
1: Сим словом щука уплыла. Иван-царевич взял яйцо, и конь могучий с буяна острова на твердый берег его обратно перенес. И далее конь поскакал и скоро прискакал к крутой горе, на высоте которой Кощеев замок был. Ее подошва обведена была стеной железной, а у ворот железной той стены 12-головый змей лежал. И из его 12 голов всегда 6 спали, 6 не спали, днем и ночью по 2 раза для надзора сменяясь, а ввиду ворот железных никто и вдалеке остановиться не смел. Змей подымался, и от зуб его уж не было спасения. Он был невредим и только сам себя мог умертвить. Чужая ж сила сладить с ним никакая не могла. Но конь был осторожен. Он подвез Ивана-царевича к горе со стороны противной вратам, в которых змей лежал и караулил. Потихоньку Иван-царевич в шапке-невидимке подъехал к змею. 6 его голов во все глаза по сторонам глядели, разинув рты, оскалив зубы. 6 других голов на вытянутых шеях лежали на земле, не шевелясь, и сном объятые храпели. Тут Иван-царевич, подтолкнув дубинку, висевшую спокойно на седле, шепнул ей:
4: «Начинай».
1: Не стала долго дубинка думать, тотчас прыг с седла, на змея кинулась, и ну его по головам и спящим, и не спящим гвоздить. Он зашипел, озлился, начал туда-сюда бросаться, а дубинка его себе колотит да колотит. Лишь только он одну разинет пасть, чтобы ее схватить, а нет, прошу не торопиться, уж она ему другую чешет морду. Все он 12 ртов откроет, чтоб ее поймать. Она по всем его зубам, оскаленным как будто на показ, гуляет и все зубы чистит. Взвыв и все носы наморщив, он зажмет все рты и лапами схватить дубинку попробует. Она тогда его чистит по всем 12 затылкам. Змей в выступлении, как одурелый, кидался, выл, кувыркался, от злости дышал огнем, грыз землю. Все напрасно. Не торопясь, отчетливо, спокойно, без промахов, над ним свою дубинка работу продолжает и его, как на таку усердный цеп, молотит. Змей, наконец, озлился так, что начал грызть самого себя и, когти в грудь себе вдруг запустив, рванул так сильно, что разорвался надвое и с визгом на землю грянувшись, издох. Дубинка работу и над мертвым продолжать свою, как над живым, хотела, но Иван-царевич ей сказал:
5: «Довольно!»
1: И вмиг она, как будто не бывала ни в чем, повисла на седле. Иван-царевич, у ворот коня оставив и разославши скатерть самобранку у ног его, чтоб мог усталый конь наесться и напиться вдоволь, сам пошел, покрытый шапкой-невидимкой, с дубинкою на всякий случай и с яйцом, в Кощеев замок. Трудновато было карабкаться ему наверх горы. Вот, наконец, добрался и до замка Кощеева Иван-царевич. Вдруг он слышит, что в саду недалеко играют гусли-самогуды. В сад, вошедший в самом деле, он увидел, что гусли на дубу висели и играли, и что под дубом тем сама Елена Прекрасная сидела, погрузившись в раздумие. Шапку-невидимку снявши, он тотчас ей явился и рукою знак подал, чтобы она молчала. Ей потом он на ухо шепнул:
5: «Я смерть Кощееву принес. Ты подожди меня на этом месте. Я с ним скоро управлюсь и возвращусь, и мы немедленно уедем».
1: Тут Иван-царевич, снова шапку-невидимку надев, хотел идти искать Кощея Бессмертного в его волшебном замке, но он и сам пожаловал. Приближаясь, он стал перед царевною Еленой Прекрасною и начал попрекать ей ее печаль и говорить:
4: «Иван-царевич твой к тебе уж не придет, его уж нам не воскресить. Но чем же я не жених тебе? Скажи сама, прекрасная моя царевна. Полно ж упрямиться, упрямство не поможет. Из рук моих оно тебя не вырвет, уж я...»
1: Дубинки тут шепнул Иван-царевич: «Начинай». И принялась она трепать Кощею спину. С криком, как бешеный, коверкаться и прыгать он начал, а Иван-царевич, шапки не сняв, стал приговаривать:
6: «Прибавь, прибавь, дубинка, поделом ему, собаки. Не воруй чужих невест, не докучай своей волчьей хари и глупым сватовством своим прекрасным царевнам. Злого сна не наводи на царство. Крепче бей его, дубинка!»
4: «Да где ты? Покажись!»
1: — кричал Кощей. Перекувырнулся и околел. Иван-царевич из саду с царевной Еленою Прекрасной вышел взять непозабывшие гусли самогуды, жар-птицу и коня золотогрива. Когда ж они с крутой горы спустились и, севши на коней, в обратный путь поехали, гора, ужасно затрещав, упала с замком, и на месте том явилось озеро. И долго черный над ним клубился дым, распространяясь по всей окрестности с великим смрадом. Тем временем Иван-царевич, дав коням на волю их вести, как им самим хотелось, весело с прекрасной невестой ехал. Скатерть-самобранка усердно им дорогою служила, и был всегда готов им вкусный завтрак, обед и ужин в надлежащий час. На мураве душистый утром, в полдень под деревом густовершинным, ночью под шелковым шатром, который был всегда из двух отдельных половин составлен. И за каждой их трапезой играли гусли-самогуды. Ночью светила им жар-птица, а дубинка стояла на часах перед шатром. Кони же, подружась, гуляли вместе, катались по бархатному лугу, или траву росистую щипали, или голову, кладя поочередно друг другу на спину, спокойно спали. Так ехали они путем дорогой и, наконец, приехали в то царство, которым властвовал отец Ивана-царевича, премудрый царь Демьян Данилович. И царство все, от самых его границ до царского дворца, объято было сном непробудимым. И где они ни проезжали, все там спало. На поле перед сохой стояли спящие валы. Близ них своим бичом взмахнутым и заснувшим на взмахе пахарь спал. Среди большой дороги спал ездок с конем, и пыль, поднявшись сонная, недвижным клубом стояла. В воздухе был мертвый сон. На деревах листы дремали молча, и в ветвях сонные молчали птицы. В селениях, в городах все было тихо, как будто в гробе. Люди по домам, по улицам гуляя, сидя, стоя, и с ними все. Собаки, кошки, куры, в конюшнях лошади, в закутах овцы и мухи на стенах, и дым в трубах, все спало. Так в отцовскую столицу Иван-царевич напоследок прибыл с царевною Еленою Прекрасной. И на широкий, въехав царский двор, они на нем лежащие два трупа увидели. То были Клим и Петр-царевичи, убитые Кощеем. Иван-царевич, мимо караула, стоявшего в параде с сонным строем, прошед по лестнице, повел невесту в покои царские. Был во дворце по случаю прибытия двух старших царевых сыновей богатый пир, в тот самый час, когда убил обоих царевичей, и сон на весь народ навел Кощей. Весь пир в одно мгновение тогда заснул. Кто как сидел, кто как ходил, кто как плясал. И в этом сне еще их всех нашел Иван-царевич. Демьян Данилович спал стоя. Подле царя храпел министр его двора с открытым ртом, с неконченным во рту докладом. И придворные чины, все вытянувшись, сонные стояли перед царем, уставив на него свои глаза, потухшие от сна, с подобострастием на сонных лицах, заснувшие улыбкой на губах. Иван-царевич, подошед с царевной Еленою Прекрасную к царю, сказал:
6: «Играйте, гусли-самогуды!»
1: И заиграли гусли-самогуды. Вдруг все очнулось, все заговорило, запрыгало и заплясало, словно ни на минуту не был прерван пир. А царь Демьян Данилович, увидя, что перед ним с царевною Еленой Прекрасную стоит Иван-царевич, его любимый сын, едва совсем не обезумел. Он смеялся, плакал, глядел на сына, глаз не отводя, и целовал его, и миловал, и напоследок так развеселился, что руки в боки, и пошел плясать с царевною Еленою Прекрасной. Потом он приказал стрелять из пушек, звонить в колокола и берючам столицы возвестить, что возвратился Иван-царевич, что ему пол царства теперь же уступает царь Демьян Данилович, что он наименован наследником, что завтра брак его с царевною Еленою свершится в придворной церкви, и что царь Демьян Данилович весь свой народ зовет на свадьбу к сыну, всех военных, статских, министров, генералов, всех дворян богатых, всех дворян мелкопоместных, купцов, мещан, простых людей и даже всех нищих. И на следующий день невесту с женихом повел Демьян Данилович к венцу. Когда же их перевенчали, тотчас поздравления им принесли все знатные чины обоих полов, а народ на площади дворцовой той порой кипел, как море. Когда же вышел с молодыми царь к нему на золотой балкон от крика «Да здравствует наш государь Демьян Данилович с наследником Иваном-царевичем и с дочерью царевной Еленою Прекрасную!» Все здания столицы дрогнули, и от взлетевших на воздух шапок божий день затмился. Вот на обед все званые царем сошлись гости, вся его столица. В домах остались одни больные, да дети, кошки и собаки. Тут свое проворство скатерть-самобранка явила. Вдруг она на целый город раскинулась. Сама собою площадь уставилась столами, и столы по улицам в два ряда протянулись. На всех столах сервиз был золотой, и не стекло, хрусталь. А под столами шелковые ковры повсюду были разосланы, и всем гостям служили гайдуки в золотых ливреях. Был обед такой, какого никогда никто не слыхивал. Уха, как жидкий янтарь, сверкавшая в больших кастрюлях. Огромно жирные, длиною в сажень, из Волги стерляди на золотых узорных блюдах. кулебяка с сладкою начинкою, с груздями гуси, каша с сметаною, блины с икрою свежей и крупной, как жемчуг, и пироги подовые, потопленные в масле, а для питья шипучий квас в хрустальных кувшинах, мартовское пиво, мед душистый и вино из всех земель, шампанское, венгерское, мадера, иренское и всякие наливки. Короче, мол, ведь скатерть-самобранка так отличилась, что было чудо. Но и дубинка не лежала праздно. Вся гвардия была за царский стол приглашена, вся даже городская полиция. Дубинка молодецки за всех одна служила. Во дворце держала караул. Она ж ходила по улицам, чтоб наблюдать везде порядок. Кто ей пьяный попадался, того она толкала в спину прямо на съезжую. Кого ж в пустом где доме за кражу она ловила, тот был так отшлепан, что от воровства навеки отрекался и вступал на путь добродетели. Дубинка, словом, неимоверные во время пира царю, гостям и городу всему услуги оказала. Между тем, все во дворце кипело. Гости ели и пили так, что с их румяных лиц катился пот. Тут гусли-самогуды явили все усердие свое. При них не нужен был оркестр, и гости уж музыки наслышались такой, какая никогда им и во сне не грезилась. Но вот, когда, наполнив вином заздравный кубок, царь Демьян Данилович хотел провозгласить сам многолетие новобрачным, громко на площади раздался трубный звук. Все изумились, все оторопели. Царь с молодыми сам идет к окну. И что же их является очам? Карета 8 лошадей, трубач с трубою впереди, крыльцу дворца сквозь улицу толпы народной скачет. И та карета золотая, козлы с подушкою и бархатным покрыты наметом. Назади 6 гайдуков, 6 скороходов по бокам, ливреи на них из серого сукна, по швам басоны, на каретных дверцах герб. В червленом поле волчий хвост под графской короною. В карету заглянув, Иван-царевич закричал:
7: «Да это мой благодетель, серый волк!»
1: Его встречать бегом он побежал. И точно, сидел в карете серый волк. Иван-царевич, подскочив к карете дверцы, сам отворил, подножку сам откинул и гостя высадил. Потом он с ним, поцеловавшись, взял его за лапу, ввел во дворец и сам его царю представил. Серый волк, отдав поклон царю, осанисто на задних лапах всех обошел гостей, мужчин и дам, и всем как следует по комплименту приятному сказал. Он был одет отлично. Красная на голове ермолка с кисточкой, под морду лентой подвязанная, шелковый платок на шее, куртка с золотым шитьем, перчатки лайковые с бахромою, перепоясанные тонкой шалью из алого атласа шаровары, софьяновые на задних лапах туфли и на хвосте серебряная сетка с жемчужной кистью. Так был серый волк одет. И всех своим он обхождением очаровал. Не только что простые дворяне маленьких чинов и средних, но и чины придворные, статсдамы и фрейлины все были от него как без ума. И гостя за столом, с собою рядом посадив, Демьян Данилович с ним кубком в кубок стукнул и возгласил здоровье новобрачным. И пушечный заздравный грянул залп. Пир царский народный продолжался до темной ночи. А когда настала ночная тьма, жар птицу на балконе в ее богатой клетке золотой поставили, и весь дворец и площадь, и улицы, кипевшие народом, яснее дня жар птица осветила. И до утра столица пировала. Был ночевать оставлен серый волк. Когда же на другое утро он, собравшись в путь, прощаться стал с Иваном-царевичем, его Иван-царевич стал уговаривать, чтоб он у них остался на житье, и уверял, что всякую получит почесть он, что во дворце дадут ему квартиру, что будет он по чину в первом классе, что разом все получат ордена и прочее. Подумав, серый волк в знак своего согласия и

поживать по-царски серый волк. Вот, наконец, по долгом, мирном, славном владычестве премудрый царь Демьян Данилович скончался. На престол взошел Иван Демьянович. С своей царицей он до самых поздних лет достигнул, и Господь благословил их многими детьми. А серый волк душою в душу жил с царем Иваном Демьяновичем, нянчился с его детьми, сам, как дитя, резвился с ними, меньшим рассказывал нередко сказки, а старших выучил читать, писать и арифметики, и им давал полезные для сердца наставления. Вот напоследок, царствовав премудро, и царь Иван Демьянович скончался. За ним последовал и серый волк в могилу. Но в его нашлись бумагах подробные записки обо всем, что на своем веку в лесу и свете заметил он. И мы из тех записок составили правдивый наш рассказ.

Пастушья дудочка. Русская сказка. Жили в одном селе старик да старуха, бедный-пребедный. И был у них сын Иванушка. С малых лет любил он на дудочке играть. И так-то он хорошо играл, что все слушали на слух.

0: говорит:
1: «Не наймешь ли ты овец пасти?»
0: «Наймусь, дело нехитрое».
1: «Нехитрое оно это так. Только у меня такое условие: если хорошо пасти будешь, двойное жалование заплачу. А если хоть одну овечку из моего стада потеряешь, ничего не получишь. Прогоню без денег».
0: «Авось не потеряю», — отвечает Иванушка.
1: «То-то, смотри».
0: Уговорились они, и стал Иванушка стадо пасти. Утром чуть свет уйдет со двора, а возвращается, когда солнце сядет. Как идет он с пастбища, хозяин с хозяйкой уже у ворот стоят, овец считают.
2: «Одна, две, три, 10, 20, 40, 50.
0: «Все овцы целы». Так и месяц прошел, и другой, и третий. Скоро надо с пастухом рассчитываться, жалование ему платить.
1: «Что это?» — думает хозяин.
0: «Как это пастух всех овец сберегает? В прошлые годы всегда овцы пропадали. То волк задерет, то сами, куда забредут, потеряются. Неспроста это. Надо посмотреть, что пастух на пастбище делает». Под утро, когда все еще спали, взял хозяин овчинный тулуп, выворотил его шерстью наружу, напялил на себя и пробрался в хлев. Стал среди овец на четвереньки. Стоит, дожидается, когда пастух погонит стадо на пастбище. Как солнышко взошло, Иванушка поднялся и погнал овец. Заблеяли овцы и побежали. А хозяину хоть и трудно, только он не отстает. Бежит вместе с овцами, покрикивает: «Бя-бя-бя-бя-бя!» А сам думает: «Теперь-то я все узнаю, выведую». Думал он, что Иванушка его не приметит. А Иванушка зорким был. Сразу его увидел, только виду не подал. Гонит овец, а сам нет-нет и стегнет их кнутом. Да все метит прямо хозяина по спине. Пригнал овец на опушку леса, сел под кусток и стал краюшку жевать. Ходят овцы по полянке, щиплют траву, а Иванушка за ними посматривает. Как увидит, что какая овца хочет в лес забежать, сейчас на дудочке играет. Все овцы к нему и бегут. А хозяин все на четвереньках ходит. Головой в землю тычется, будто траву щиплет. Устал, утомился, а показаться стыдно. Расскажет пастух соседям: «Сраму не оберешься». Как наелись овцы, Иванушка и говорит им: «Ну, сыты вы? Довольны вы? Теперь и поплясать можно». Да и заиграл на дудочке плясовую. Принялись овцы скакать, да плясать, копытцами постукивать. И хозяин тут же, хоть и не сыт и недоволен, а выскочил из середины стада и давай плясать в присядку. Пляшет, пляшет, ногами разные штуки выделывает. Удержаться не может. Иванушка все быстрее да быстрее играет. А за ним и овцы быстрее, и хозяин быстрее пляшут. Уморился хозяин. Пот с него градом так и катится. Красный весь, волосы растрепались. Не выдержал он, закричал: «Ой, батрак, перестань ты играть, мочи моей нет!» А Иванушка будто не слышит, играет да играет. Остановился он наконец и говорит: «Ой, хозяин, ты ли это?»
1: «Я».
0: «Да как же ты сюда попал?»
1: «Да так, забрел невзначай».
0: «А тулуп зачем надел?»
1: «Да холодно с утра показалось».
0: А сам за кусты, да и был таков. Приплелся домой и говорит жене:
1: «Ну, жена, надо нам поскорее батрака выпроводить по добру по здорову. Надо ему жалование отдать».
2: «Что так? Никому не отдавали, а ему вдруг отдадим».

0: отдать. Он так нас осрамит, что и людям не сможем показаться». И рассказал ей, как пастух заставил его плясать, чуть до смерти не уморил. Выслушала хозяйка и говорит:
1: «Настоящий ты дурень! Нужно же тебе было плясать! Меня-то он под свою дудку плясать не заставит! Как придет, велю ему играть! Посмотришь, что будет!»
0: Стал хозяин просить жену: «Коля, ты такое дело затеяла! Посади меня в сундук да привяжи на чердаке за перекладину, чтоб мне вместе с тобой не заплясать! Будет с меня! Наплясался я утром, чуть жив хожу!» Хозяйка так и сделала. Посадила мужа в большой сундук и привязала на чердаке за перекладину. А сама ждет, не дождется, когда вернется батрак с поля. Вечером только Иванушка пригнал стадо, хозяйка и говорит ему:
2: «Правда ли, что у тебя такая дудка есть, под которую все пляшут?»
3: «Правда».
2: «Ну-ка, поиграй. Если я запляшу, отдадим тебе жалование, а не запляшу, так прогоним».
3: «Хорошо»,
0: — говорит Иванушка, — «будь по-твоему». Вынул он дудочку и стал плясовую наигрывать, а хозяйка в это время тесто месила. Не удержалась она и пошла плясать. Пляшет, а сама переваливает тесто с руки на руку. А Иванушка все быстрее да быстрее, все громче да громче играет, и хозяйка все быстрее да быстрее пляшет. Услыхал дудочку и хозяин на чердаке. Стал в своем сундуке руками да ногами шевелить, поплясывать. Да тесно ему там, все головой о крышку стукается. Возился, возился, да и сорвался с перекладины вместе с сундуком. Прошиб головой крышку, выскочил из сундука и давай по чердаку в присядку плясать. С чердака скатился, в избу ввалился. Давай там вместе с женой плясать, руками да ногами размахивать. А Иванушка вышел на крылечко, сел на ступеньку, все играет, не умолкает. Хозяин с хозяйкой за ним во двор выскочили и давай плясать да скакать перед крыльцом. Устали оба, еле дышат, а остановиться не могут. А глядя на них, и куры заплясали, и овцы, и коровы, и собака у будки. Тут Иванушка встал с крыльца, да поигрывая к воротам пошел. А за ним и все потянулись. Видит хозяйка, дело плохо. Стала упрашивать Иванушку:
1: «Ой, батрак, ой, перестань, не играй больше. Не выходи со двора, не позорь перед людьми. По-честному с тобой рассчитаемся, по уговору жалованье отдадим».
3: «Ну нет, — говорит Иванушка, — пусть на вас добрые люди посмотрят, пусть посмеются».
0: Вышел он за ворота, еще громче заиграл. А хозяин с хозяйкой со всеми коровами, овцами да курами еще быстрее заплясали. И крутятся, и вертятся, и приседают, и подпрыгивают. Сбежалась тут вся деревня, и старые, и малые смеются, пальцами показывают. До самого вечера играл Иванушка. Утром получил он свое жалование и ушел к отцу, к матери. А хозяин с хозяйкой в избу спрятались, сидят и показаться людям на глаза не смеют.
4: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
5: Русская народная сказка «Жена да касчица». Жил старик со старухою. Сбили они на реке заязочек и заложили по мордочке. Пошли домой. На дороге увидала старуха клад и давай всем рассказывать. Что с ней делать? Вздумал старик пошутить над старухою. Пошел в поле, поймал зайца и отправился на реку морды смотреть. Вынул одну, а в ней щука попалась. Он щуку-то взял, за место ее посадил в морду зайца, а рыбу в поле понес и положил в горох. Воротился домой и зовет старуху горох крючить, то есть снимать с поля. вот собрались и поехали. Дорогою старик начал сказывать: «Люди говорят, что нынче рыба в полях живет, а в водах зверь поселился».
6: «Что ты, старик?»
5: «Приехали в поле».
6: «Вот правда и есть!» – закричал старик. «Погляди, старуха, щука-то в горох заползла!»
5: «Лови ее!» Старик взял щуку, положил в пестерек.
6: «Пойдем-ка теперь на реку, не попалось ли чего в морды?»
5: Достал морду.
6: «Ах, старуха, ведь люди-то правду сказывают! Погляди, заяц попал! Держи его крепче, а то, пожалуй, опять в воду нырнет!»
5: Взял старик зайца.
6: «Ну, — говорит, — пойдем клад добывать!»
5: Забрали все деньги и поехали домой. Дорогой усмотрела старуха, что в стороне медведь корову рвет, и говорит:
6: «Эй, старик, погляди-ка, медведь корову рвет!»
5: «Молчи, жена!
6: Это черт с нашего барина шкуру дерет!»
5: Приехали ко двору. Старик пошел деньги прятать, а старуха побежала рассказывать соседке. Соседка рассказала дворецкому, а дворецкий барину. Барин призвал старика.
7: «Ты клад нашел?»
6: «Никак нет».
7: «Твоя старуха сказала?»
6: «Да, пожалуй, ей врать не впервой».
5: Послал барин за старухою.
7: «Что, старуха, нашли вы клад?»
6: «Нашли, батюшка».
7: «Как же ты, старик, говоришь, что нет?»
6: «Что ты врешь, глупая баба? Ну где мы клад-то нашли?»
7: «Как где?»
6: «В поле. Еще в то время щука в горохе плавала, а заяц в морду попал».
7: «Врешь ты, старая кочерга! Где это видано, чтобы рыба в поле жила, а заяц в воде плавал?»
6: «Ну, вот позабыл, и еще в то время черт с нашего барина шкуру драл».
5: Барин хлоп ее по уху.
7: «Что ты бредишь, подлая? Какой черт с меня шкуру драл?»
6: «Да таки драл, ей-богу драл».
5: Барин рассердился, велел принесть разок и заставил при себе ее наказывать. Растянули ее сердечную и начали почивать. А она, знай себе, и под розгами-то тоже сказывает. Барин плюнул и прогнал старика со старухою. Тут и сказки конец. А кто слушал и родителям помогает, тот большой молодец.

0: радио «Сказка ФМ».
1: Конь, скатерть и рожок. Жила-была старуха, у ней был сын дурак. Вот однажды нашел дурак 3 гороховых зерна. Пошел за село и посеял их там. Когда горох взошел, стал он его караулить. Приходит раз на горох и увидал, что на нем сидит журавль и клюет. Дурак подкрался и поймал журавля. «О, — говорит, — я тебя убью!» А журавль говорит ему: «Нет, не бей меня, я тебе гостинчик дам». «Давай, — сказал дурак, — и журавль дал ему коня, говоря: «Если тебе захочется денег, скажи этому коню «стой», а как наберешь денег, скажи «но». Вот дурак взял коня, стал садиться на него и сказал «стой», конь рассыпался в серебро. Дурак захохотал, потом сказал «но», и серебро обратилось в коня. Распростился дурак с журавлем и повел коня домой. Взвел на двор и прямо привел его к матери в избу, привел и дает ей строгий приказ: «Матушка, не говори «стой», говори «но». А сам тут же ушел на горох. Мать долго была в раздумии. «Для чего, — говорил он мне такие слова, — дай скажу «стой». И сказала. Вот конь рассыпался в серебро. У старухи глаза разгорелись. Поспешно начала она собирать деньги в свою коробью и, как удовольствовалась, сказала «но». Меж тем дурак опять застал на своем горохе журавля, поймал его и грозил ему смертью. Но журавль сказал: «Не бей меня, я тебе гостинку дам», и дал ему скатерть. «Вот как захочешь ты есть, скажи «развернись», а как поешь, скажи «свернись». Дурак тут же сделал опыт, сказал «развернись». Скатерть развернулась, он наелся, напился и говорит «свернись». Скатерть свернулась, он взял ее и понес домой. «Вот, смотри, матушка, не говори этой скатерти «развернись», а говори «свернись». А сам дурак опять пошел на горох. Мать и со скатертью сделала то же, что и с конем. Сказала «развернись». И начала гулять и есть, пить все, что было на скатерти. Потом сказала «свернись», скатерть и свернулась. Дурак опять поймал на горохе журавля, который дал ему в гостинице рожок. И, поднимаясь от него кверху, сказал «дурак, скажи «из рожка».» Дурак на свою беду и сказал это самое слово. Вдруг из рожка выскочили 2 молодца с дубинами и стали утюжить дурака, и до того утюжили, что он, бедный, с ног свалился. Журавль сверху закричал «в рожок», и молодцы спрятались. Вот дурак пришел к матери и говорит: «Матушка, не говори «из рожка», а говори «в рожок». Мать, как вышел дурак к соседям, заперла дверь на крючок и сказала «из рожка». Сейчас выскочили 2 молодца с дубинами и начали утюжить старуху. Она кричит во все горло. Дурак услыхал крик, бежит со всех ног, прибег, хватит дверь на крючке. Он и закричал «в рожок, в рожок». Старуха, опомнившись от побоев, отперла дураку дверь. Дурак взошел и сказал: «То-то, матушка, я тебе сказывал, не говори так-то». Вот дурак задумал задать пир и созывает господ и бояр. Только они собрались и поселись, дурак и приводит в избу коня и говорит: «Стой, добрый конь». Конь рассыпался в серебро. Гости удивились и почали грабить себе деньги да прятать по карманам. Дурак сказал «но». И конь опять явился, только без хвоста. Видит дурак, что время гостей потчевать, вынул скатерть и сказал: «Развернись!» Вдруг развернулась скатерть, и на ней всяких закусок и напитков наставлено великое множество. Гости начали пить, гулять и веселиться. Как все удовольствовались, дурак сказал: «Свернись!» И скатерть свернулась. Гости стали зевать и с насмешкой говорить: «Покажи нам, дурак, еще что-нибудь!» «Изволь», — сказал дурак, — «для вас можно», — и приносит рожок. Гости прямо и закричали: «Из рожка! Откуда ни взялись два молодца с дубинками!» Начали колотить их изо всей мочи и до того били, что гости принуждены были отдать украденные деньги, а сами разбежались. А дурак с матерью, конем, скатертью и рожком стал жить да поживать, да больше добра наживать.
0: Сказка ФМ. Русская народная сказка «Как муж отучил жену от сказок». Жил себе дворник. Он имел у себя жену, которая страсть как любила сказки, и запретила она пущать к себе в постойщики тех, кто не умел сказки сказывать. Но, разумеется, мужу-то убыточно. Он и думает: «Как бы мне жену отучить от сказок?» Вот однажды в зимнюю пору, поздно ночью, идет себе старичок, весь изяб, и просится переночевать. Муж выбегает к нему. «А что?» — говорит. «Умеешь ты сказки сказывать. Жена не велит пущать никого, кто не умеет сказки сказывать». Мужик видит дело плохо. От холода чуть не мерзнет. «Умею!» — говорит. «А долго будешь сказывать?» «Да всю ночь». «Ну вот хорошо». Пустили мужика, муж и говорит: «Ну, жена, вот мужик посулился всю ночь сказки сказывать, да только с тем, чтоб поперечки ему не делать и не перебивать». Мужик говорит: «Да, поперечки не делать, а то сказывать не буду». Вот поужинали, легли спать, мужик и начал. Летела сова мимо сада, села, знать, на колоду, выпила воду. Летела сова мимо сада, села, знать, на колоду, выпила воду. И пошел твердить все одно и то же, да одно и то же. Летела сова мимо сада, села, знать, на колоду, выпила воду. Хозяйка слушала, слушала, да и говорит: «Что же это за сказка? Все одно и то же твердит. Так для чего ж ты меня перебиваешь? Ведь я говорил, что мне поперечки не делать, ведь это так уж сказка сказывается в начале, а там пойдет другое». Вот муж, услыхавши это, а ему-то и нужно было, скочил с лавки и давай жену колотить. «Тебе сказано, чтобы ты не поперечила и сказку не дала докончить». Уж он бил так, что жена возненавидела сказки и с тех пор зареклась сказки слушать. Ну, тут и сказки — это и конец. А кто слушал внимательно, смысл понял, да родителям помогает, тот большой-большой молодец.

За лапота курочку, за курочку гусочку. Шла лиса по дорожке и нашла лапоток. Пришла к мужику и просится: «Хозяин, пусти меня ночевать». Он говорит: «Некуда, лисонька, тесно. Да много ли нужно мне места? Я сама на лавку, а хвост под лавку». Пустили ее ночевать. Она и говорит: «Положите мой лапоток к вашим курочкам». Положили, а лисонька ночью встала и забросила свой лапоть подальше. Поутру встают, она и спрашивает свой лапоть. А хозяева говорят: «Лисонька, ведь он пропал. Ну, отдайте мне за него курочку». Взяла курочку, приходит в другой дом и просит, чтоб ее курочку посадили к хозяйским гуськам. Ночью лиса припрятала курочку и получила за нее утром гуська. Приходит в новый дом, просится ночевать и говорит, чтоб ее гуська посадили к барашкам. Опять схитрила, взяла за припрятанного гуська барашка и пошла еще в один дом. Осталась ночевать и просит посадить ее барашка к хозяйским бычкам. Ночью лисонька украла и барашка, а поутру требуют, чтоб за него отдали ей бычка. Всех, и курочку, и гуська, и барашка, и бычка она свела на бойню, мясо припрятала. Прознали про то медведь с волком, стали пенять лисе, что не поделилась с ними. Лиса им наобещала, а потом говорит: «Сначала пойдите, найдите сани, да поедемте кататься». Пошли они, а лиса шкуру бычка набила соломой и поставила на дороге. Вот медведь с волком украли и сани, и хомут. Впрягли бычка, сели все в сани. Лиса стала править и кричит: «Пошел, пошел бычок, соломенный бочок! Сани чужие, хомут не свой, погоняй, не стой!» Бычок не идет. Она выпрыгнула из саней и закричала: «Вот вам бычок!» и убежала. Медведь с волком обрадовались добычей и ну рвать бычка. Рвали, рвали, видят, что одна шкура да солома. Поругали лису, да и разошлись по домам.

0: Верочка-татарушка. Жили-были старик со старухою. У них была курочка-татарушка. Снесла она яичко в куте под окошком. Пестро, востро, костяно, мудрено. Положила на полочку. Мышка шла, хвостиком махнула, полочка упала, яичко разбилось. Старик плачет, старуха рыдает, в печи огонь пылает, крыша на избе шатается. Девочка-внучка с горя сама не своя. Идет просвирня, спрашивают, что они так плачут? Старики начали пересказывать. «Как нам не плакать? Есть у нас курочка-татарушка. Снесла яичко в куте под окошком. Пестро, востро, костяно, мудрено. Положила на полочку. Мышка шла, хвостиком махнула. Полочка упала, яичко разбилось». Я, старик, плачу, старуха рыдает, в печи огонь пылает, крыша на избе шатается, а девочка-внучка с горя сама не своя. Просвирня как услыхала, все просвиры изломала и побросала. Подходит дьячок и спрашивает у просвирни, зачем она просвиры побросала. Она пересказала ему все горе. Дьячок побежал на колокольню и перебил все колокола. Идет поп, спрашивает у дьячка, зачем колокола перебил? Дьячок пересказал все горе попу, а поп побежал, все книги изорвал. Во как!
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
2: Как на спине верблюда появился горб. Очень интересно, вот это наша вторая сказка. В ней рассказывается, как на спине у верблюда появился большой горб. В самом начале, когда земля была совсем новой, и животные только-только начали работать на человека, жил да был верблюд. Он поселился в самой середине огромной воющей пустыни, потому что не хотел работать. Кроме того, он и сам любил реветь. Ел он там стебли сухих трав, терновник, ветви тамариска, молочай, разные колючие кусты и ничего не делал. Когда кто-нибудь с ним заговаривал, он отвечал «Горб». Только «Горб». И больше ничего. В понедельник утром к нему пришла лошадь. На ее спине лежало седло, а во рту у нее были удила, и она ему сказала: «Послушай-ка, верблюд, пойдем, побегай, как все мы, лошади».
3: «Горб», — ответил верблюд.
2: Лошадь ушла и сказала об этом человеку. Вот к верблюду пришла собака, и она принесла в зубах палку и сказала:
3: «Послушай, верблюд, пойдем-ка со мной, отыскивай разные вещи и носи их, как мы, остальные».
4: «Горб», — фыркнул верблюд. Собака убежала и рассказала все человеку.
2: Теперь к верблюду пришел бык. На его шее лежало ярмо, и он сказал:
4: «Послушай-ка, верблюд, пойдем и начни пахать, как мы, остальные».
3: «Горб», — сказал верблюд.
2: Бык ушел и рассказал все человеку.
4: В этот день вечером человек позвал к себе лошадь, собаку и быка. И когда они пришли, сказал им: «Бедные вы трое, мне очень жалко вас. Но верблюд, который говорит только «грб», не может работать. Если бы он мог что-нибудь делать, он был бы здесь. Поэтому я оставлю его в покое. Вы же должны работать в два раза больше, чтобы заменить его». Трое очень рассердились. Они собрали совет на самом краю пустыни. Скоро к ним подошел ленивый верблюд. Он пожевал стебель молочая, посмеялся над ними, потом сказал «грб» и опять ушел. В это самое время появился джин, который заведует всеми пустынями. Он ехал на катившемся облаке пыли. Все джинны всегда путешествуют таким образом, потому что они волшебники. Увидя троих, он остановился, чтобы поговорить с ними. «Джин, начальник всех пустынь», — сказала лошадь, — «скажи, неужели справедливо, чтобы одно существо ничего не делало, когда весь мир такой новый и молодой?» «Конечно нет», — сказал джин. «Так знай же», — проговорила лошадь, «что в самом центре твоей воющей пустыни живет существо». Кстати, оно тоже любит громко кричать и реветь. «Существо с длинной шеей и с длинными-предлинными ногами. Оно с утра понедельника ровно ничего не сделало. Только подумай, оно не хочет бегать, как мы, лошади». Свистнул джин. «Клянусь всем золотом Аравии, это животное — мой верблюд. Ну а что он сказал тебе?»
3: «Он сказал «грб», — ответила собака, «и он не хочет носить тяжестей».
4: «А верблюд сказал еще что-нибудь?»
3: «Нет, только «грб». «И не хочет пахать», — вставил свое замечание бык.
4: «Очень хорошо», — проговорил джин. «Он твердит «грб». «Хорошо же, я ему задам славный «грб». Только подождите немного».
2: Джин окатил себя пылью, укатил дальше по степи и скоро увидел верблюда. Верблюд ровно ничего не делал и только смотрел на свое отражение в луже воды. «Ты ленив до невозможности», — сказал ему джин. «Подумай, из-за этого у тех троих с понедельника стало вдвое больше работы». Сказав это, джин уперся подбородком в кулак и стал мысленно говорить волшебные слова.
4: «Грб», — фыркнул верблюд, — «на твоем месте я не стал бы вечно повторять «грб», — заметил джин. «Мне кажется, ты и так слишком часто говорил это слово».
2: «Дудки, полно тебе лентяйничать. Принимайся-ка за работу». А верблюд опять сказал «грб». Но едва он закрыл свой рот, как увидел, что его спина, которую он гордился, стала надуваться. Она раздувалась все больше и больше, и на ней, наконец, образовался большой горб.
4: видишь, что у тебя на спине?» — сказал его джин. «Этот горб сел на твою спину, потому что с понедельника, то есть с того самого дня, в который началась общая работа, ты ничего не делал. Теперь тебе придется трудиться».
5: «Разве я могу работать с таким горбом на спине?» — спросил верблюд.
4: «Это сделано тебе в наказание», — сказал джин. «И все потому, что ты пролентяйничал 3 дня. Теперь ты получил возможность работать по 3 дня подряд безо всякой еды. Тебя будет кормить этот горб. И, пожалуйста, никогда не говори, что я ничего для тебя не сделал. Уходи из пустыни, отправляйся к тем троим и веди себя хорошо. Иди же». И верблюд поднялся и пошел к троим, унося на своей спине свой собственный горб. С тех пор и до нынешнего дня верблюд его носит. Верблюд работает, много работает, но все не может наверстать тех 3 дней, которые он пролентяйничал в самом начале мира и до сих пор не научился вежливости.

0: «Русалочка». Сказка Ханса Кристиана Андерсена.
1: В открытом море вода совсем синяя, как лепестки самых красивых васильков, и прозрачная, как чистое стекло. Но зато и глубоко там. Ни один якорь не достанет до дна. На дно моря пришлось бы поставить одну на другую много-много колоколен. Только тогда бы они могли высунуться из воды. На самом дне живут русалки. Не подумайте, что там на дне один голый белый песок. Нет, там растут невиданные деревья и цветы с такими гибкими стеблями и листьями, что они шевелятся, как живые, при малейшем движении воды. Между ветвями шныряют рыбы, большие и маленькие, точь-в-точь, как у нас птицы. В самом глубоком месте стоит коралловый дворец морского царя с высокими стрельчатыми окнами из чистейшего янтаря и с крышей из раковин, которые то открываются, то закрываются, смотря по тому, прилив или отлив. Это очень красиво, ведь в каждой раковине лежит по жемчужине такой красоты, что любая из них украсила бы корону любой королевы. Морской царь давным-давно овдовел, и хозяйством у него заправляла старуха-мать. Женщина умная, но очень гордая своим родом. Она носила на хвосте целую дюжину устриц, тогда как вельможи имели право носить всего-навсего 6. Вообще же она была особо достойная всяческих похвал, особенно потому, что очень любила своих маленьких внучек. Все 6 принцесс были прихорошенькими русалочками, но лучше всех была самая младшая, нежная и прозрачная, как лепесток розы, с глубокими синими, как море, глазами. Но у нее, как и у других русалок, не было ножек, а только рыбий хвост. День-деньской играли принцессы в огромных дворцовых залах, где по стенам росли живые цветы. В открытые янтарные окна вплывали рыбки, как у нас бывает вылетают ласточки. Рыбки подплывали к маленьким принцессам, ели из их рук и позволяли себя гладить. Возле дворца был большой сад. Там росли огненно-красные и темно-голубые деревья с вечно колеблющимися ветвями и листьями. Плоды их при этом сверкали, как золото, а цветы — как огоньки. Земля была усыпана мелким, голубоватым, как серное пламя, песком. И потому там на всем лежал какой-то удивительный, голубоватый отблеск. Можно было подумать, что витаешь высоко-высоко в воздухе, причем небо у тебя не только над головой, но и под ногами. В безветрие со дна можно было видеть солнце. Оно казалось пурпуровым цветком, из чашечки которого лился свет. У каждой принцессы был в саду свой уголок. Тут они могли копать и сажать, что хотели. Одна сделала себе цветочную грядку в виде кита, другой захотелось, чтобы ее грядка была похожа на русалочку. А самая младшая сделала себе грядку круглую, как солнце, и засадила ее ярко-красными цветами. Странное дитя была эта русалочка. Такая тихая, задумчивая. Другие сестры украшали свой садик разными разностями, которые доставались им с затонувших кораблей. А она любила только свои яркие, как солнце, цветы, да прекрасного белого мраморного мальчика, упавшего на дно моря с какого-то погибшего корабля. Русалочка посадила у статуи красную плакучую иву, которая пышно разрослась. Ветви ее обвивали статую и клонились к голубому песку, где колебалась их фиолетовая тень. Вершины и корни точно играли и целовались друг с другом. Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху, на земле. Старухе-бабушке пришлось рассказать ей все, что она знала о кораблях и городах, о людях и о животных. Особенно занимало и удивляло русалочку то, что цветы на земле пахнут, не то что тут, в море, что леса там зеленые, а рыбы, которые живут в ветвях, звонко поют. Бабушка называла рыбками птичек, иначе внучки не поняли бы ее. Они ведь сроду не видывали птиц.
2: «Когда вам исполнится 15 лет, вам тоже разрешат всплывать на поверхность моря, сидеть при свете месяца на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли, на леса и города».
1: В этот год старшей принцессе как раз должно было исполниться 15 лет. Но другим сестрам, а они были погодки, приходилось еще ждать. И дольше всех самой младшей. Но каждая обещала рассказать остальным сестрам о том, что ей больше всего понравится в первый день. Рассказов бабушке им было мало. Им хотелось знать обо всем поподробнее. Никого не тянуло так на поверхность моря, как самую младшую. Тихую, задумчивую русалочку, которой приходилось ждать дольше всех. Сколько ночей провела она у открытого окна, вглядываясь в синеву моря, где шевелились своими плавниками и хвостами целые стаи рыбок. Она могла разглядеть сквозь воду месяцы звезды. Они, конечно, блестели не так ярко, но зато казались гораздо больше, чем кажутся нам. Случалось, что под ними скользило как будто большое темное облако, и русалочка знала, что это или проплывал кит, или проходил корабль с сотнями людей. Они и не думали о хорошенькой русалочке, что стояла там в глубине моря и протягивала к килю корабля свои белые ручки. Но вот старшей принцессе исполнилось 15 лет, и ей позволили всплыть на поверхность моря. Сколько было рассказов, когда она вернулась назад. Лучше же всего, по ее словам, было лежать в тихую погоду на песчаной отмели и нежиться при свете месяца, любуясь раскинувшимся по берегу городом. Там точно сотни звезд горели огни, слышались музыка, шум и грохот экипажей, виднелись башни со шпилями, звонили колокола. Да, именно потому, что ей нельзя было попасть туда, ее больше всего и манило это зрелище. Как жадно слушала ее рассказы самая младшая сестра. Стоя вечером у открытого окна и вглядываясь в морскую синеву, она только и думала, что о большом шумном городе. Ей казалось даже, что она слышит звон колоколов. Через год и вторая сестра получила позволение подниматься на поверхность моря и плыть, куда она захочет. Она вынырнула из воды как раз в ту минуту, когда солнце садилось, и нашла, что лучше этого зрелища ничего и быть не может. Небо сияло, как расплавленное золото, рассказывала она, а облака... Да тут у нее уж и слов не хватало. Пурпуровые и фиолетовые, они быстро неслись по небу, но еще быстрее их неслась к солнцу точно длинная белая вуаль стая лебедей. Русалочка тоже поплыла была к солнцу, но оно опустилось в море, и по небу и воде разлилась розовая вечерняя заря. Еще через год всплыла на поверхность моря третья принцесса. Это была смелее всех и проплыла в широкую реку, которая впадала в море. Тут она увидала зеленые холмы, покрытые виноградниками, дворцы и дома, окруженные густыми рощами, где пели птицы. Солнце светило и грело так, что ей не раз приходилось нырять в воду, чтобы освежить свое пылающее лицо. В маленькой бухте она увидела целую толпу голеньких ребятишек, которые плескались в воде. Она хотела было поиграть с ними, но они испугались ее и убежали. А вместо них появился какой-то черный зверек и так страшно принялся на нее тявкать, что русалка перепугалась и уплыла назад в море. Это была собака. Но русалка ведь никогда еще не видала собак. И вот принцесса все вспоминала эти чудные леса, зеленые холмы и прелестных детей, которые умеют плавать, хоть у них и нет рыбьего хвоста. Четвертая сестра не была такой смелой. Она держалась больше в открытом море и рассказывала, что это было лучше всего. Куда ни глянь, на много-много миль вокруг одна вода до неба, опрокинувшийся точно огромный стеклянный купол. Вдали, как морские чайки, проносились большие корабли, играли и кувыркались веселые дельфины и пускали из ноздрей сотни фонтанов огромные киты. Потом пришла очередь предпоследней сестры. Ее день рождения был зимой, и поэтому она увидала то, чего не видели другие. Море было зеленоватого цвета. Повсюду плавали большие ледяные горы. Не дать не взять жемчужин, рассказывала она, но такие огромные, выше самых высоких колоколен, построенных людьми. Некоторые из них были причудливой формы и блестели, как алмазы. Она уселась на самую большую. Ветер развивал ее длинные волосы, а моряки испуганно обходили гору подальше. К вечеру вечеру небо покрылось тучами, засверкала молния, загремел гром, и темное море стало бросать ледяные глыбы из стороны в сторону. Они так и сверкали при блеске молний. На кораблях убирали паруса, люди метались в страхе и ужасе, а она спокойно плыла на ледяной горе и смотрела, как огненные зигзаги молний, прорезав небо, падали в море. Вообще, каждая из сестер была в восторге от того, что видела в первый раз. Все было для них ново и поэтому нравилось. Но получив, как взрослые девушки, позволение плавать повсюду, они скоро присмотрелись ко всему и через месяц стали говорить, что везде хорошо, а дома на дне лучше. Часто по вечерам все пять сестер, взявшись за руки, поднимались на поверхность. У всех были чудеснейшие голоса, каких не бывает у людей на земле. И вот когда начиналась буря, и они видели, что корабль обречен на гибель, они подплывали к нему и нежными голосами пели о чудесах подводного царства и уговаривали моряков не бояться опуститься на дно. Но моряки не могли разобрать слов. Им казалось, что это просто шумит буря. Да им все равно и не удалось бы увидать на дне никаких чудес. Если корабль погибал, люди тонули и приплывали к дворцу морского царя уже мертвыми. Младшая же русалочка, в то время как сестры ее всплывали рука об руку на поверхность моря, оставалась одна одинешенька и смотрела им вслед, готовая заплакать. Но русалки не умеют плакать. И от этого ей было еще тяжелее.
3: «Ах, когда же мне будет 15 лет? Я знаю, что очень полюблю и тот мир, и людей, которые там живут».
1: Наконец и ей исполнилось 15 лет. Бабушка, вдовствующая королева, сказала:
2: «Ну вот, вырастили и тебя. Поди сюда, надо и тебя принарядить, как других сестер».
1: И она надела русалочке на голову венок из белых лилий. Каждый лепесток был половинкой жемчужины. Потом, для обозначения высокого сана принцессы, приказала прицепиться к ее хвосту 8 устрицам.
3: «Ай, да это больно!»
2: «Ради красоты потерпеть не грех».
1: Ах, с каким удовольствием скинула бы с себя русалочка все эти уборы и тяжелый венок. Красные цветы из ее садика шли ей куда больше. Но она не посмела.
3: «Прощайте!»
1: И русалочка легко и плавно, точно пузырек воздуха, поднялась на поверхность. Солнце только что село, но облака еще сияли пурпуром и золотом, тогда как в красноватом небе уже зажигались ясные вечерние звезды. Воздух был мягок и свеж, а море как зеркало. Неподалеку от того места, где вынырнула русалочка, стоял трехмачтовый корабль, всего лишь с одним поднятым парусом. Не было ведь ни малейшего ветерка. На вантах и реях сидели матросы. С палубы неслись звуки музыки и песен. Когда же совсем стемнело, корабль светился сотнями разноцветных фонариков. Казалось, что в воздухе замелькали флаги всех наций. Русалочка подплыла к самым окнам каюты, и когда волны слегка приподымали ее, она могла заглянуть в каюту. Там было множество разодетых людей, но лучше всех был молодой принц с большими черными глазами. Ему, наверное, было не больше 16 лет. В тот день праздновалось его рождение. Оттого на корабле и шло такое веселье. Матросы плясали на палубе, а когда вышел туда молодой принц, кверху взвелись сотни ракет. И стало светло, как днем, так что русалочка совсем перепугалась и нырнула в воду, но скоро опять высунула голову. И ей показалось, что все звезды с небес попадали к ней в море. Никогда еще не видела она такой огненной потехи. Большие солнца вертелись колесом, огромные огненные рыбы били в воздухе хвостами, и все это отражалось в тихой, ясной воде. На самом корабле было так светло, что можно было различить каждую веревку, а людей и подавно. Ах, как хорош был молодой принц! Он пожимал людям руки, улыбался и смеялся, а музыка все гремела и гремела в тишине ясной ночи. Становилось уже поздно, но русалочка глаз не могла оторвать от корабля и от красавца принца. Разноцветные огоньки потухли. Ракеты больше не взлетали в воздух. Не слышалось и пушечных выстрелов. Зато загудело и застонало само море. Русалочка качалась на волнах рядом с кораблем и все заглядывала в каюту. А корабль стал набирать скорость. Паруса развертывались один за другим. Ветер крепчал, заходили волны, облака сгустились, и где-то вдали засверкала молния. Начиналась буря. Матросы принялись убирать паруса. Огромный корабль страшно качало, а ветер так и мчал его по бушующим волнам. Вокруг корабля вставали высокие волны, словно черные горы, грозившие сомкнуться над мачтами корабля. Но он нырял между водяными стенами, как лебедь, и снова взлетал на хребет волн. Русалочку буря только забавляла, а морякам приходилось туго. Корабль скрипел и трещал, толстые доски разлетались в щепки, волны перекатывались через палубу. Вот грот мачты переломилась, как тростинка, корабль перевернулся на бок, и вода хлынула в трюм. Тут русалочка поняла опасность. Ей самой приходилось остерегаться бревен и обломков, носившихся по волнам. На минуту сделалось вдруг так темно, что хоть глаз выколи. Но вот опять блеснула молния, и русалочка вновь увидела на корабле людей. Каждый спасался, как умел. Русалочка отыскала глазами принца, и когда корабль разбился на части, увидела, что он погрузился в воду. Сначала русалочка очень обрадовалась тому, что он попадет теперь к ним на дно, но потом вспомнила, что люди не могут жить в воде, и что он может приплыть во дворец ее отца только мертвым. Нет, нет, он не должен умереть. И она поплыла между бревнами и досками, совсем забывая, что они во всякую минуту могут ее раздавить. Приходилось то нырять в самую глубину, то взлетать кверху вместе с волнами. Но вот, наконец, она настигла принца, который уже почти совсем выбился из сил и не мог больше плыть по бурному морю. Руки и ноги отказались ему служить, а прелестные глаза закрылись. Он умер бы, не явись ему на помощь русалочка. Она приподняла над водой его голову и предоставила волнам нести их обоих куда угодно. К утру непогода стихла. От корабля не осталось и щепки. Солнце опять засияло над водой. Его яркие лучи как будто вернули щекам принца их живую окраску. Но глаза его все еще не открывались. Русалочка откинула со лба принца волосы и поцеловала его в высокий, красивый лоб. Ей показалось, что принц похож на мраморного мальчика, что стоит у нее в саду. Она поцеловала его еще раз и пожелала, чтобы он остался жив. Наконец она завидела твердую землю и высокие, уходящие в небо горы, на вершинах которых точно стаи лебедей белели снега. У самого берега зеленела чудная роща, а повыше стояло какое-то здание, вроде церкви или монастыря. В роще росли апельсиновые и лимонные деревья, а у ворот здания высокие пальмы. Море врезывалось в белый песчаный берег небольшим заливом. Там вода была очень тиха, но глубока. Сюда-то, к утесу, возле которого море намыло мелкий белый песок, и приплыла русалочка. И положила принца, позаботившись о том, чтобы голова его лежала повыше и на самом солнце. В это время в высоком белом доме зазвонили в колокола, и в сад высыпала целая толпа молодых девушек. Русалочка отплыла подальше, за высокие камни, которые торчали из воды. Покрыла себе волосы и грудь морской пеной. Теперь никто не различил бы в этой пене ее лица. И стала ждать, не придет ли кто на помощь бедному принцу. Ждать пришлось недолго. К принцу подошла одна из молодых девушек. И сначала очень испугалась, но скоро собралась с духом и позвала на помощь людей. Затем русалочка увидела, что принц ожил и улыбнулся всем, кто был возле него. А ей он не улыбнулся. Он даже не знал, что она спасла ему жизнь. Грустно стало русалочке. И когда принца увели в большое белое здание, она печально нырнула в воду и уплыла домой. И прежде она была тихой и задумчивой. Теперь же стала еще тише, еще задумчивее. Сестры спрашивали ее, что она видела в первый раз на поверхности моря, но она ничего им не рассказала. Часто и вечером, и утром приплывала она к тому месту, где оставила принца. Видела, как созревали в садах плоды, как их потом собирали. видела, как стаял снег на высоких горах. Но принца так больше и не видала. И возвращалась домой с каждым разом все печальнее и печальнее. Единственной отрадой было для нее сидеть в своем садике, обвивая руками красивую мраморную статую, похожую на принца. Но за цветами она больше не ухаживала. Они росли, как хотели, по тропинкам и на дорожках, переплелись своими стеблями и листьями с ветвями дерева, и в садике стало совсем темно. Наконец она не выдержала и рассказала обо всем одной из своих сестер. За нею знали и все остальные сестры, но больше никто, кроме разве еще двух-трех русалок. Ну а те никому не сказали, разве уж самым близким подругам. Одна из них тоже знала принца, видела праздник на корабле и даже знала, где находится королевство принца.
3: «Поплыли вместе, сестрица!»
1: И сестры рука об руку поднялись на поверхность моря, близ того места, где стоял дворец принца. Дворец был из светло-желтого блестящего камня с большими мраморными лестницами. Одна из них спускалась прямо в море. Великолепные вызолоченные купола высились над крышей, а в нишах, между колоннами, окружавшими все здание, стояли мраморные статуи, совсем как живые люди. Сквозь высокие зеркальные окна виднелись роскошные покои. Всюду висели дорогие

0: смотрела на молодого принца. А он-то думал, что гуляет при свете месяца один-одинешенек. Много раз видела она, как он катался с музыкантами на своей нарядной лодке, украшенной развивающимися флагами. Русалочка выглядывала из зеленого тростника. Если люди иной раз замечали ее длинную серебристо-белую вуаль, развивающуюся по ветру, то думали, что это лебедь машет крыльями. Много раз слышала она, как говорили о принце рыбаки, ловившие по ночам рыбу. Они рассказывали о нем много хорошего, и русалочка радовалась, что спасла ему жизнь, когда его полумертвого носило по волнам. Она вспоминала, как его голова покоилась на ее груди, и как нежно поцеловала она его тогда. А он-то ничего не знал о ней. Она ему и присниться не могла. Все больше и больше начинала русалочка любить людей. Все сильнее и сильнее тянуло ее к ним. Их земной мир казался ей куда больше, чем ее подводный. Они могли ведь переплывать на своих кораблях море, взбираться на высокие горы к самым облакам, а их земля с лесами и полями тянулась далеко-далеко. Ее и глазом не охватить. Русалочке очень хотелось побольше узнать о людях и об их жизни. Но сестры не могли ответить на все ее вопросы. И она обращалась к бабушке. Старуха ведь хорошо знала высший свет, как она справедливо называла землю, лежавшую над морем.
1: «Если люди не тонут, тогда они живут вечно, не умирают, как мы».
2: «Ну что ты, они тоже умирают. Их век даже короче нашего. Мы живем 300 лет, но когда нам приходит конец, нас не хоронят среди близких. У нас нет даже могил. Мы просто превращаемся в морскую пену. Нам не дано бессмертной души, и мы никогда не воскресаем. Мы как тростник. Вырвешь его с корнем, и он не зазеленеет вновь. У людей, напротив, есть бессмертная душа, которая живет вечно, даже и после того, как тело превращается в прах. Она улетает на небо, прямо к мерцающим звездам. Как мы можем подняться со дна морского и увидать землю, где живут люди, так и они могут подняться после смерти в неведомые блаженные страны, которых нам не видать никогда.
1: А почему у нас нет бессмертной души? Я бы отдала все свои сотни лет за один день человеческой жизни, чтобы потом тоже подняться на небо.
2: Вздор! Нечего и думать об этом. Нам тут живется куда лучше, чем людям на земле.
1: Значит, и я умру. Стану морской пеной. Не буду больше слышать музыки волн. Не увижу чудесных цветов и красного солнца. Неужели же я никак не могу обрести бессмертную душу?
2: Можешь. Пусть только кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери. Пусть отдастся он тебе всем своим сердцем и всеми помыслами и велит священнику соединить ваши руки в знак вечной верности друг другу. Тогда частица его души сообщится тебе, и когда-нибудь ты вкусишь вечного блаженства. Он даст тебе душу и сохранит при себе свою. Но этому не бывать никогда, ведь то, что у нас считается красивым, твой рыбий хвост, люди находят безобразным. Они ничего не смыслят в красоте. По их мнению, чтобы быть красивым, надо непременно иметь две неуклюжих подпорки. Ноги, как они их называют.
0: Русалочка глубоко вздохнула и печально посмотрела на свой рыбий хвост.
2: Будем жить, не тужить. Повеселимся в волю свои 300 лет. Срок немалый. Тем слаще будет отдых.

0: после смерти. Сегодня вечером у нас во дворце бал!
1: Вот было великолепие, какого не увидишь на земле. Стены и потолок танцевальной залы были из толстого, но прозрачного стекла. Вдоль стен рядами лежали сотни огромных пурпурных и травянисто-зеленых раковин с голубыми огоньками в середине. Огни эти ярко освещали всю залу, а через стеклянные стены и море вокруг. Видно было, как к стенам подплывают стаи и больших, и маленьких рыб, и чешуя их переливается золотом, серебром, пурпуром. Посреди залы вода бежала широким потоком, и в нем танцевали водяные и русалки под свое чудное пение. Таких звучных, нежных голосов не бывает у людей. Русалочка пела лучше всех, и все хлопали ей в ладоши. На минуту ей было сделалось весело при мысли о том, что ни у кого и нигде, ни в море, ни на земле нет такого чудесного голоса, как у нее. Но потом она опять стала думать о надводном мире, о прекрасном принце. Ей стало грустно, что у нее нет бессмертной души. Она незаметно ускользнула из дворца, и пока там пели и веселились, печально сидела в своем садике. Вдруг сверху до нее донеслись звуки валторн, и она подумала: «Вот он опять катается на лодке. Как я люблю его! Больше, чем отца и мать. Я принадлежу ему всем сердцем, всеми своими помыслами. Ему я бы охотно вручила счастье всей моей жизни. На все бы я пошла, только бы мне быть с ним и обрести бессмертную душу. Пока сестры танцуют в отцовском дворце, поплыву-ка я к морской ведьме. Я всегда боялась ее, но, может быть, она что-нибудь посоветует или как-нибудь поможет мне». И русалочка поплыла из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Ей еще ни разу не приходилось проплывать этой дорогой. Тут не росли ни цветы, ни даже трава. Кругом только голый серый песок. Вода в водоворотах бурлила и шумела, как под мельничными колесами, и увлекала за собой в глубину все, что встречала на пути. Русалочке пришлось плыть как раз между такими бурлящими водоворотами. Дальше путь к жилищу ведьмы лежал через пузырившийся ил. Это место ведьма называла своим торфяным болотом. А там уж было рукой подать до ее жилья, окруженного диковинным лесом. Вместо деревьев и кустов в нем росли полипы, полуживотные полурастения, похожие на стоголовых змей, росших прямо из песка. Ветви их были подобны длинным осклизлым рукам с пальцами, извивающимися как черви. Полипы ни на минуту не переставали шевелить всеми своими суставами, от корня до самой верхушки. Они хватали гибкими пальцами все, что только им попадалось, и уже никогда не выпускали. Русалочка испуганно приостановилась. Сердечко ее забилось от страха. Она готова была вернуться, но вспомнила о принце, о бессмертной душе, и собралась с духом. Крепко обвязала вокруг головы свои длинные волосы, чтобы в них не вцепились полипы. Скрестила на груди руки и, как рыба, поплыла между омерзительными полипами, которые тянули к ней свои извивающиеся руки. Она видела, как крепко, точно железными клещами, держали они своими пальцами все, что удавалось им схватить. Белые скелеты утонувших людей, корабельные рули, ящики, кости животных, даже одну русалочку. Полипы поймали и задушили ее. Это было страшнее всего. Но вот она очутилась на скользкой лесной поляне, где кувыркались, показывая противные желтоватые брюха, большие жирные водяные ужи. Посреди поляны был выстроен дом из белых человеческих костей. Тут же сидела сама морская ведьма и кормила изо рта жабу, как люди кормят сахаром маленьких канареек. Омерзительных ужей она звала своими цыплятками и позволяла им ползать по своей большой, ноздреватой, как губка, груди.
0: «Знаю, знаю, зачем ты пришла! Глупости ты затеваешь! Ну да я все-таки помогу тебе! Тебе же на беду, моя красавица. Ты хочешь отделаться от своего хвоста и получить вместо него две подпорки, чтобы ходить как люди. Хочешь, чтобы молодой принц полюбил тебя, а ты получила бы бессмертную душу?
1: И ведьма захохотала так громко и гадко, что и жаба, и ужи попадали с нее и растянулись на песке.
0: Ну ладно, ты пришла в самое время. Приди ты завтра поутру, было бы поздно, и я не смогла бы помочь тебе раньше будущего года. Я изготовлю тебе питье. Ты возьмешь его, поплывешь с ним к берегу еще до восхода солнца, сядешь там и выпьешь все до капли. Тогда твой хвост раздвоится и превратится в пару стройных, как сказали бы люди, ножек. Но тебе будет так больно, как будто тебя пронзят острым мечом. Зато все, кто тебя увидят, скажут, что такой прелестной девушки они еще не встречали. Ты сохранишь свою плавную, скользящую походку. Ни одна танцовщица не сравнится с тобой. Но помни, что ты будешь ступать, как по острым ножам, так что изранишь свои ножки в кровь. Вытерпишь все это? Тогда я помогу тебе. Да.
1: Русалочка подумала о принце и о бессмертной душе.
0: Помни, что раз ты примешь человеческий облик, тебе уже не сделаться вновь русалкой. Не видать тебе ни морского дна, ни отцовского дома, ни сестер. А если принц не полюбит тебя так, что забудет для тебя и отца, и мать, не отдастся тебе всем сердцем и не велит священнику соединить ваши руки, чтобы вы стали мужем и женой, ты не получишь бессмертной души. С первой же зарей после его женитьбы на другой твое сердце разорвется на части, и ты станешь пеной морской.
2: Пусть.
1: И русалочка побледнела, как смерть.
0: А еще ты должна мне заплатить за помощь, и я недешево возьму. У тебя чудный голос, и им ты думаешь обворожить принца. Но ты должна отдать этот голос мне. Я возьму за свой бесценный напиток самое лучшее, что есть у тебя. Ведь я должна примешать к напитку свою собственную кровь, чтобы он стал остер, как лезвие меча.
2: Если ты возьмешь мой голос, что же останется мне?
0: Твое прелестное лицо, твоя плавная походка и твои говорящие глаза — этого довольно, чтобы покорить человеческое сердце. Ну, полно, не бойся. Высунешь язычок, и я отрежу его в уплату за волшебный напиток.
2: Хорошо.
1: Ведьма поставила на огонь котел, чтобы сварить питье.
0: Чистота — лучшая красота!
1: И ведьма обтерла котел связкой живых ужей. Потом она расцарапала себе грудь, в котел закапала черная кровь, и скоро стали подниматься клубы пара, принимавшие такие причудливые формы, что просто страх брал. Ведьма поминутно подбавляла в котел новых и новых снадобий, и когда питье закипело, оно забулькало так, будто плакал крокодил. Наконец напиток был готов. На вид он казался прозрачнейшей ключевой водой.
0: «Бери!»
1: — сказала ведьма, отдавая русалочке напиток. Потом отрезала ей язычок, и русалочка стала немая. Не могла больше ни петь, ни говорить.
0: «Если полипы схватят тебя, когда ты поплывешь назад, брызни на них каплю этого питья, и их руки и пальцы разлетятся на тысячи кусков!»
1: Но русалочке не пришлось этого делать. Полипы с ужасом отворачивались при одном виде напитка, сверкавшего в ее руках, как яркая звезда. Быстро проплыла она лес, миновала болото и бурлящие водовороты. Вот и отцовский дворец. Огни в танцевальной зале потушены, все спят. Русалочка не посмела больше войти туда. Ведь она была немая и собиралась покинуть отцовский дом навсегда. Сердце ее готово было разорваться от тоски и печали. Она проскользнула в сад, взяла по цветку с грядки у каждой сестры, послала родным тысячи воздушных поцелуев и поднялась на темно-голубую поверхность моря. Солнце еще не вставало, когда она увидала перед собой дворец принца и присела на великолепную мраморную лестницу. Месяц озарял ее своим чудесным голубым сиянием. Русалочка выпила обжигающий напиток. Ей показалось, будто ее пронзили обоюдоострым мечом. Она потеряла сознание и упала замертво. Когда она очнулась, над морем уже сияло солнце. Во всем теле она чувствовала жгучую боль. Перед ней стоял красавец-принц и смотрел на нее своими черными, как ночь, глазами. Она потупилась и увидала, что рыбий хвост исчез, а вместо него у нее две ножки, беленькие и маленькие, как у ребенка. Но она была совсем нагая и потому закуталась в свои длинные густые волосы. Принц спросил, кто она и как сюда попала. Но она только кротко и грустно смотрела на него своими темно-голубыми глазами. Говорить ведь она не могла. Тогда он взял ее за руку и повел во дворец. Ведьма сказала правду. Каждый шаг причинял русалочке такую боль, будто она ступала по острым ножам и иголкам. Но она терпеливо переносила боль и шла об руку с принцем, легкая, как пузырек воздуха. Принц и все окружающие только дивились ее чудной скользящей походке. Русалочку разодели в шелк и муслин, и она стала первой красавицей при дворе. Но оставалась по-прежнему немой, не могла ни петь, ни говорить. Как-то раз красивые рабыни, все в шелку и золоте, появились перед принцем и его царственными родителями и стали петь. Одна из них пела особенно хорошо, и принц хлопал в ладоши и улыбался ей. Русалочке стало очень грустно. Когда-то и она могла петь, и несравненно лучше. Ах, если бы он знал, что я навсегда рассталась со своим голосом, чтобы только быть возле него. Потом рабыни стали танцевать под звуки чудеснейшей музыки. Тут и русалочка подняла свои белые хорошенькие ручки, встала на цыпочки и понеслась в легком воздушном танце. Так не танцевал еще никто. Каждое движение подчеркивало ее красоту, а глаза ее говорили сердцу больше, чем пение всех рабынь. Все были в восхищении, особенно принц. Он назвал русалочку своим маленьким найденышем. И русалочка все танцевала и танцевала, хотя каждый раз, как ноги ее касались земли, ей было так больно, будто она ступала по острым ножам. Принц сказал, что она всегда должна быть возле него. Ей было позволено спать на бархатной подушке перед дверями его комнаты. Он велел сшить ей мужской костюм, чтобы она могла сопровождать его на прогулках верхом. Они ездили по благоухающим лесам, где в свежей листве пели птички, а зеленые ветви касались ее плеч. Они взбирались на высокие горы, и хотя из ее ног сочилась кровь, и все видели это, она смеялась и продолжала следовать за принцем на самые вершины. Там они любовались на облака, плывшие у их ног, точно стаи птиц, улетавших в чужие страны. Когда же они оставались дома, русалочка ходила по ночам на берег моря, спускалась по мраморной лестнице ставила свои пылавшие, как в огне, ноги в холодную воду и думала о родном доме и о дне морском. Раз ночью всплыли из воды рука об руку ее сестры и запели печальную песню. Она кивнула им, они узнали ее и рассказали ей, как огорчила она их всех. С тех пор они навещали ее каждую ночь. А один раз она увидала в отдалении даже свою старую бабушку, которая уже много-много лет не подымалась из воды, и самого морского царя с короной на голове. Они простирали к ней руки, но не смели подплывать к земле так близко, как сестры. День ото дня принц привязывался к русалочке все сильнее и сильнее. Но он любил ее только как милое, доброе дитя. Сделать же ее своей женой и королевой ему и в голову не приходило. А между тем ей надо было стать его женой, иначе она не могла ведь обрести бессмертной души и должна была в случае его женитьбы на другой превратиться в морскую пену. «Любишь ли ты меня больше всех на свете?» Казалось, спрашивали глаза русалочки, когда принц обнимал ее и целовал в лоб.
3: «Да, я люблю тебя. У тебя доброе сердце. Ты предана мне больше всех и похожа на молодую девушку, которую я видел однажды и, верно, больше уж не увижу. Я плыл на корабле, корабль разбился, волны выбросили меня на берег вблизи какого-то храма, где служат Богу молодые девушки. Самая младшая из них нашла меня на берегу и спасла мне жизнь. Я видел ее всего два раза, но ее одну в целом мире мог бы я полюбить. Ты похожа на нее и почти вытеснила из моего сердца ее образ. Она принадлежит святому храму, и вот моя счастливая звезда послала мне тебя. Никогда я не расстанусь с тобой».
2: «Увы, он не знает, что это я спасла ему жизнь. Я вынесла его из волн морских на берег и положила в роще возле храма, а сама спряталась в морской пене и смотрела, не придет ли кто-нибудь к нему на помощь. Я видела эту красивую девушку, которую он любит больше, чем меня».
1: И русалочка глубоко-глубоко вздыхала. Плакать она не могла.
2: «Но та девушка принадлежит храму, никогда не вернется в мир, и они никогда не встретятся. Я же нахожусь возле него, вижу его каждый день, могу ухаживать за ним, любить его, отдать за него жизнь».
1: Но вот стали поговаривать, что принц женится на прелестной дочери соседнего короля и потому снаряжает свой великолепный корабль в плавание. Принц поедет к соседнему королю как будто для того, чтобы ознакомиться с его страной, а на самом-то деле, чтобы увидеть принцессу. С ним едет большая свита. Русалочка на все эти речи только покачивала головой и смеялась. Она ведь лучше всех знала мысли принца.
3: «Я должен ехать. Мне надо посмотреть прекрасную принцессу. Этого требуют мои родители. Но они не станут принуждать меня жениться на ней. А я никогда не полюблю ее. Она ведь не похожа на ту красавицу, на которую похожа ты. Если уж мне придется наконец избрать себе невесту, так я лучше выберу тебя, мой немой найденыш с говорящими глазами».
1: И он целовал ее в розовые губы, играл ее длинными волосами и клал свою голову на ее грудь, где билось сердце, жаждавшее человеческого счастья и бессмертной души.
3: «Ты ведь не боишься моря, моя немая крошка?» —
1: произнес принц, когда они уже стояли на великолепном корабле, который должен был отвезти их в земли соседнего короля. И принц стал рассказывать ей о бурях и о штиле, о диковинных рыбах, что живут в глубинах, и о том, что видели там водолазы. Она только улыбалась, слушая его рассказы. Она-то лучше всех знала, что есть на дне морском. В ясную лунную ночь, когда все, кроме рулевого, спали, она села у самого борта и стала смотреть в прозрачные волны. Ей показалось, что она видит отцовский дворец. Старуха-бабушка в серебряной короне стояла на вышке и смотрела сквозь волнующиеся струи воды на киль корабля. Затем на поверхность моря всплыли ее сестры. Они печально смотрели на нее и ломали свои белые руки. Она кивнула им головой, улыбнулась и хотела рассказать о том, как ей хорошо здесь. Но тут к ней подошел корабельный Юнга, и сестры нырнули в воду. Юнга же подумал, что это мелькнула в волнах белая морская пена. На утро корабль вошел в гавань великолепной столицы соседнего королевства. В городе зазвонили колокола, с высоких башен раздались звуки рогов, а на площадях стали строиться полки солдат с блестящими штыками и развивающимися знаменами. Начались празднества. Балы следовали за балами, но принцессы еще не было. Она воспитывалась где-то далеко в монастыре, куда ее отдали учиться всем королевским добродетелям. Наконец прибыла и она. Русалочка жадно смотрела на нее и не могла не признать, что лица милее и прекраснее она еще не видала. Кожа на лице принцессы была такая нежная, прозрачная, а из-за длинных темных ресниц улыбались синие кроткие глаза.
4: «Это ты! Ты спасла мне жизнь, когда я полумертвый лежал на берегу моря!»
1: И он крепко прижал к сердцу свою краснеющую невесту и обратился к русалочке.
4: «Ах, я так счастлив! То, о чем я не смела мечтать, сбылось! Ты порадуешься моему счастью, ты ведь так любишь меня!»
1: Русалочка поцеловала ему руку, и ей показалось, что сердце ее вот-вот разорвется от боли. Ее свадьба должна ведь убить ее, превратить в морскую пену. Колокола в церквах звонили, по улицам разъезжали герольды, оповещая народ о помолвке принцессы. В алтарях в драгоценных сосудах курились благовония. Священники кадили ладаном. Жених и невеста подали друг другу руки и получили благословение епископа. Русалочка, разодетая в шелк и золото, держала шлейф невесты, но уши ее не слышали праздничной музыки. Глаза не видели блестящей церемонии. Она думала о своем смертном часе и о том, что она теряла с жизни. В тот же вечер жених с невестой должны были отплыть на родину принца. Пушки палили, флаги развивались, на палубе был раскинут роскошный шатер из золота и пурпура, устланный мягкими подушками. В шатре новобрачные должны были провести эту тихую прохладную ночь. Паруса надулись от ветра, корабль легко и плавно скользнул по волнам и понесся в открытое море. Как только смерклось, на корабле зажглись сотни разноцветных фонариков, а матросы стали весело плясать на палубе. Русалочка вспомнила, как она впервые поднялась на поверхность моря и увидела такое же веселье на корабле. И вот она понеслась в быстром воздушном танце, точно ласточка, преследуемая коршуном. Все были в восторге. Никогда еще она не танцевала так чудесно. Ее нежные ножки резало как ножами, но она не чувствовала этой боли. Сердце ее было еще больнее. Она знала, что лишь один вечер осталось ей пробыть с тем, ради кого она оставила родных и отцовский дом. Отдала свой чудесный голос и ежедневно терпела невыносимые мучения, о которых он и не догадывался. Лишь одну ночь оставалось ей дышать одним воздухом с ним, видеть синее море и звездное небо, а там наступит для нее вечная ночь, без мыслей, без сновидений. Ей ведь не было дано бессмертной души. Далеко за полночь продолжались на корабле танцы и музыка, и русалочка смеялась и танцевала со смертельной мукой в сердце. Принц же целовал красавицу жену, а она играла его черными кудрями. Наконец, рука об руку, удалились они в свой великолепный шатер. На корабле все стихло, только рулевой остался у руля. Русалочка оперлась своими белыми руками о борт и, повернувшись лицом к востоку, стала ждать первого луча солнца, который, как она знала, должен был убить ее. И вдруг она увидела, как из моря поднялись ее сестры. Они были бледны, как и она, но их длинные роскошные волосы не развивались больше по ветру. Они были обрезаны.

0: Прежде чем взойдет солнце, ты должна вонзить его в сердце принца. И когда теплая кровь его брызнет тебе на ноги, они опять срастутся в рыбий хвост, и ты опять станешь русалкой, спустишься к нам в море и проживешь свои 300 лет, прежде чем превратишься в соленую морскую пену. Но спеши! Или он, или ты, один из вас должен умереть до восхода солнца. Наша старая бабушка так печалится, что потеряла от горя все свои седые волосы. Она остригла волосы своими ножницами ведьма. Убей принца и вернись к нам. Поспеши, видишь, на небе показалась красная полоска. Скоро взойдет солнце, и ты умрешь.
1: С этими словами сестры глубоко вздохнули и погрузились в море. Русалочка приподняла пурпуровую занавесь шатра и увидела, что головка прелестной новобрачной покоится на груди принца. Русалочка наклонилась и поцеловала его в прекрасный лоб. Посмотрела на небо, где разгоралась утренняя заря. Потом посмотрела на острый нож и опять устремила взор на принца, который во сне произнес имя своей жены. Она одна была у него в мыслях. И нож дрогнул в руках у русалочки. Еще минута, и она бросила его в волны, которые покраснели, точно окрасились кровью в том месте, где он упал. Еще раз посмотрела она на принца полуугасшим взором, бросилась с корабля в море и почувствовала, как тело ее расплывается пеной. Над морем поднялось солнце. Лучи его любовно согревали мертвенно-холодную морскую пену. И русалочка не чувствовала смерти. Она видела ясное солнце и каких-то прозрачных чудных созданий, сотнями реявших над ней. Она видела сквозь них белые паруса корабля и красные облака в небе. Голос их звучал как музыка, но такая возвышенная, что человеческое ухо не расслышало бы ее, так же, как человеческие глаза не видели их самих. У них не было крыльев, но они носились в воздухе, легкие и прозрачные. Русалочка увидала, что и у нее такое же тело, как у них, и что она все больше и больше отделяется от морской пены.
0: «К кому я иду?»
1: спросила она, поднимаясь в воздух, и ее голос звучал такой же дивной музыкой, какой не в силах передать никакие земные звуки. Воздушные создания ей ответили:
0: «К дочерям воздуха. У русалки нет бессмертной души, и обрести ее она может только если ее полюбит человек. Ее вечное существование зависит от чужой воли. У дочерей

где люди гибнут от знойного зачумленного воздуха. И навеваем прохладу. Мы распространяем в воздухе благоухание цветов и несем людям исцеление и отраду. Пройдет 300 лет, во время которых мы будем посильно творить добро, и мы получим в награду бессмертную душу и сможем изведать вечное блаженство.

0: Ты сама можешь добрыми делами заслужить себе бессмертную душу и обрести ее через 300 лет.
1: И русалочка протянула свои прозрачные руки к солнцу и в первый раз почувствовала у себя на глазах слезы. На корабле за это время все опять пришло в движение. И русалочка увидала, как принц с женой ищут ее. Печально смотрели они на волнующуюся морскую пену. Точно знали, что русалочка бросилась в волны. Невидимая поцеловала русалочка красавицу в лоб, улыбнулась принцу и поднялась вместе с другими детьми воздуха к розовым облакам, плававшим в небе.
0: Через 300 лет мы войдем в Божье царство. Может быть, и раньше. Невидимками влетаем мы в жилища людей, где есть дети. И если находим там доброе, послушное дитя, радующее своих родителей и достойное их любви, мы улыбаемся. Ребенок не видит нас, когда мы летаем по комнате. И если мы радуемся, глядя на него, наш 300-летний срок сокращается на год. Но если мы увидим там злого, непослушного ребенка, мы горько плачем, и каждая слеза прибавляет к долгому сроку нашего испытания.

0: Три счастливчика. Было у отца три сына. Как-то кликнул он их к себе, чтоб подарки раздать, а потом и говорит: «Скоро предстану перед Господом, потому и забота моя о вас, пока жив еще. Дать бы вам денег, да не скопил, поэтому отдаю вам то, что имею. И пусть в наших краях все это ценится мало, зато если найти страну, где подарки мои покажутся диковинными, тогда и цена на них поднимется». После смерти отца старший сын пошел бродить по белу свету со своим петухом. Но куда ни приходил, петух везде был давно уже известен. Подходя к городу, он еще издали видел петуха в виде флюгера, по воле ветров вращавшегося на остроконечных шпилях башен. В деревнях петухов тоже было много, и все они кукарекали, и никого удивить петухом было невозможно. По-видимому, мудрено было ему составить себе счастье с помощью этого петуха. Но вот, наконец, однажды случилось ему попасть на какой-то остров, на котором жители никогда петуха не видывали, а поэтому не умели и время свое определять как следует. Они, конечно, умели различать утро от вечера, но зато уж ночью, если кому случалось проснуться, никто не умел определенно сказать, который час. «Смотрите», — сказал смышленый малый, указывая этим чудакам на своего петуха, «смотрите, какое это прекрасное животное! На голове у него венец красный, словно рубиновый, на ногах шпоры, как у рыцаря. Каждую ночь он трижды взывает к вам в определенное время, и когда прокричит в последний раз, вы уж знаете, что восход солнца близок. Если же он часто кричит среди бела дня, то этим предупреждает вас о перемене погоды». Все это очень понравилось жителям острова, и они целую неделю не спали, чтобы с величайшим удовольствием прослушать, как петух станет петь свою песню в 2, в 4, в 6 часов. Прослушав диковинную птицу, они спросили у ее владельца, не продаст ли он им диковинку и сколько именно он за нее получит. «Да ни много, ни мало, столько золота, сколько осел сможет снести», — отвечал тот. «Ну, эта цена совсем пустяшная за такую дорогую птицу», — воскликнули сообща все жители острова и весьма охотно уплатили ему требуемую сумму. Когда он с таким богатством вернулся домой, братья не смогли надивиться его удаче. И второй брат сказал: «Дай-ка я пойду с моей косою поискать счастье, авось, и я ее так же выгодно с рук сумею сбыть». Сначала дело на лад не пошло, потому что всюду встречал средний брат на своем пути мужиков с такими же косами на плече, как у него самого. Однако ж под конец его странствований и ему посчастливилось с его косой на одном острове, где жители понятия о косе не имели. Там, когда поспевали хлеба на поле, жители вывозили в поле пушки и пушечными выстрелами срезали хлеба до корня. Но это было и трудно, и неудобно. Один стрелял поверх хлеба, другой попадал не в стебли, а в самые колосья и широко их разметывал кругом. При этом много зерна пропадало, да и шум стоял невыносимый. А наш молодец со своей косой как пристал к полю, так втихомолку и очень скоро скосил его чистехонько. И все жители острова надивиться не могли его проворству. Они готовы были дать ему за это драгоценное орудие все, чего бы он ни потребовал. И дали за косу коня, навьючив на него столько золота, сколько тот смог снести. Тут уж и третий захотел пристроить свою кошку к надлежащему месту. И с ним тоже случилось, что и с его братьями. Пока он бродил по материку, кошка его никому не нужна была. Везде кошек было столько, что новорожденных котят почти всюду топили в воде. Наконец задумал он переплыть на корабле на какой-то остров. И на его счастье оказалось, что на том острове никто никогда еще кошки не видывал. А мышей развелось там такое великое множество, что они во всех домах и при хозяевах, и без хозяев сотнями бегали по скамьям, по столам. Все жители острова жаловались на это бедствие. И сам король не мог от мышей уберечься в своем королевском замке. Мыши пищали и скреблись у него во всех углах и уничтожали все, что им только на зуб попадалось. И вот кошка принялась за свою охоту и скорехонько очистила в замке две залы от мышей. Само собой разумеется, что все подданные стали просить короля приобрести такое драгоценное животное для блага государства. Король охотно отдал за кошку то, что ее хозяин за этого зверя потребовал. А именно, мула, навьюченного золотом. И третий брат вернулся домой с наибольшим богатством. После его отъезда с острова кошка в замке стала вслазь гоняться за мышами. И столько их уничтожила, что уж и сосчитать было невозможно. Наконец она уже сильно притомилась от этой работы и стала ее сильно жажда мучить. Приостановилась она, подняла голову вверх и давай во всю глотку мяукать. Король и все его люди, как услышали этот необычный для них звук, смертельно перепугались и всей гурьбой пустились бежать из королевского замка. Затем собрались они все на совет и стали раздумывать, как им следует поступить. Напоследок было решено послать кошке Герольда и потребовать от нее, чтобы она покинула замок, а в противном случае ее принудят к этому силой. Советники сказали королю: «Уж лучше пусть мы от мышей будем терпеть. К этому злу мы привычны, нежели подвергать жизнь свою опасности от такого чудовища». Один из придворных пажей должен был немедленно отправиться в замок и спросить у кошки, желает ли она добровольно оставить королевский замок или нет. Кошка, которую тем временем жажда стала мучить еще больше, на вопрос пажа смогла ответить только «мяу, мяу». Пажу показалось, что она говорит «не уйду, не уйду». И такой ответ он передал королю. «В таком случае, — сказали королевские советники, — она должна будет уступить силе». Подвезли к замку пушки и давай палить. Когда выстрелы стали достигать той залы, где сидела кошка, она преблагополучно выпрыгнула из окна, но осаждающие до тех пор палили, пока от всего замка камня на камне не осталось.
1: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
2: «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». В некотором государстве жил-был царь. Холост, не женат. Был у него на службе стрелок по имени Андрей. Пошел раз Андрей-стрелок на охоту. Ходил, ходил целый день по лесу. Не посчастливилось, не мог на дичь напасть. Время было к вечеру, идет он обратно к ручейнице. Видит, сидит на дереве горлица. Дай, думает, стрельну хоть эту. Стрельнул и ранил ее. Свалилась горлица с дерева на сырую землю. Поднял ее Андрей, хотел свернуть ей голову, положить в сумку. А горлица, ой, говорит ему человеческим голосом:
3: «Не горлица,

0: Лялька, да смотри, как найдет на меня дремота. В ту пору бей меня правой рукой наотмашь. Да будешь себе великое счастье.
1: Ой, удивился Андрей Стрелок. Что такое? С виду совсем птица, а говорит человеческим голосом. Принес он горлицу домой, посадил на окошечко, а сам стоит, дожидается. Прошло немного времени, горлица положила головку под крылышко и задремала. Андрей вспомнил, что она ему наказывала, ударил ее правой рукой наотмашь. Упала горлица наземь и обернулась девицей, Марьей-царевной, да такой прекрасной, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать. Говорит Марья-царевна стрелку:
0: «Сумел меня взять? Умей и удержать. Неспешным пирком да за свадебку буду тебе честной да веселой женой».
1: На том они и поладили. Женился Андрей Стрелок на Марье-царевне и живет с молодой женой, потешается. А службы не забывает. Каждое утро, ни свет ни заря, идет в лес.

0: шелку и принес жене. Марья царевна взяла шелк и говорит:
1: «Ложись спать, утро вечера мудренее».
0: Андрей лег спать, а Марья царевна села ткать. Всю ночь ткала и выткала ковер, ой, какого в целом свете не видывали. На нем все царство расписано с городами и деревнями, с лесами и нивами, и птицы в небе, и звери на горах, и рыбы в морях. Кругом луна и солнце ходят. Наутро Марья царевна отдает ковер мужу.
1: «Понеси на гостиный двор, продай купцам. Да смотри, своей цены не запрашивай, а что дадут, то и бери».
0: Андрей взял ковер, повесил на руку и пошел по гостиным рядам. Подбегает к нему один купец:
2: «Послушай, почтенный, сколько спрашиваешь?»
0: «Ты торговый человек, ты цену давай». Вот купец думал, не может оценить ковра. Поскочил другой,
2: за ним еще. Собралась купцов толпа великая. Смотрят на ковер, дивуются, а оценить не могут.
0: В то время проезжал мимо рядов царский советник.
2: И захотелось ему узнать, про что толкует купечество. Вышел из кареты, на силу пропихался через великую толпу и спрашивает:
3: «Здравствуйте, купцы, заморские гости. О чем речь у вас?»
0: «Так и так, ковра ценить не можем». Царский советник посмотрел на ковер и сам дался диву.
3: «Скажи, стрелок, скажи по правде истинной, откуда добыл такой славный ковер?»
0: «Так и так, моя жена вышла».
3: «Сколько же тебе дать за него?»
0: «А я и сам не знаю. Жена наказала не торговаться. Сколько дадут, то и наше».
3: «Ну, вот тебе, стрелок, 10 000».
0: Андрей взял деньги, отдал ковер и пошел домой. А царский советник поехал к царю и показывает ему ковер. Царь взглянул:
2: ой, на ковре все его царство как на ладони. Он так и ахнул:
4: «Ну что хочешь, а ковра я тебе не отдам».
0: Вынул царь 20 000 рублей и отдает советнику из рук в руки.

0: сел опять в карету и поскакал в слободу. Разыскал избушку, где живет Андрей Стрелок, и стучится в дверь. Марья-царевна отворяет ему. Царский советник одну ногу через порог занес, а другую не переносит. Замолчал и про свое дело забыл. Стоит перед ним такая красавица. Ой, век бы глаз от нее не отвел. Все бы смотрел да смотрел. Марья-царевна ждала, ждала ответа, да повернула царского советника за плечи и дверь закрыла. На силу он опомнился, нехотя поплелся домой. И с той поры и ест не заест, и пьет не запьет. Все ему представляется Стрелкова жена. Заметил это царь и стал выспрашивать, что за кручина у него такая. Советник говорит царю:
1: «Ах, видел я у одного стрелка жену, все о ней думаю. И не запить это, не заесть, никаким зельем не заворожить».
0: Пришла царю охота самому посмотреть Стрелкову жену. Оделся он в простое платье, поехал в слободу, нашел избушку, где живет Андрей Стрелок, и стучится в дверь. Марья-царевна отворила ему. Царь одну ногу через порог занес, другую и не может. Совсем онемел. Стоит перед ним несказанная красота. Марья-царевна ждала, ждала ответа. Повернула царя за плечи и дверь закрыла. Защемила царя сердечная зазноба.
2: «Чего? Хожу холост, не женат. Вот бы жениться на этой красавице. Не стрельчихой ей быть, на роду ей написано быть царицей».
0: Воротился царь во дворец и задумал думу нехорошую. Отбить жену от живого мужа. Призывает он советника и говорит:
2: «Надумай, как извести Андрея Стрелка. Хочу на его жене жениться. Придумаешь? Награжу городами и деревнями и золотой казной». «Не придумаешь? Сниму голову с плеч».
0: Закручинился царский советник, пошел и нос повесил. Как извести стрелка, не придумает. Да с горя и завернул в кабак венца испить. Подбегает к нему кабацкая теребень в рваном кафтанишке.
2: «О чем? Царский советник пригорюнился? Зачем нос повесил?»
0: «Поди прочь, кабацкая теребень».
2: «А ты меня не гони. Лучше стаканчик венца поднеси. Я тебя на ум наведу».
0: Поднес ему царский советник стаканчик венца и рассказал про свое горе. Кабацкая теребень и говорит ему:
2: «Извести Андрея Стрелка дел нехитрое. Сам-то он прост, да жена у него больно хитра. Ой, ну, да мы загадаем загадку такую, что ей не справиться. Воротись к царю и скажи: пускай он пошлет Андрея Стрелка на тот свет узнать, как поживает покойный царь-батюшка. Андрей уйдет и назад не вернется».
0: Царский советник поблагодарил кабацкую теребень и бегом к царю.
1: «Так и так, можно стрелка извести».
0: И рассказал, куда нужно его послать и зачем. Царь обрадовался, велел позвать Андрея Стрелка.
2: «Ну, Андрей, служи ты мне верой и правдой, сослужи еще службу. Сходи ты на тот свет, Ага, узнай, как поживает мой батюшка. Не то мой меч, твоя голова с плеч.
3: Андрей воротился домой, сел на лавку и голову повесил. Марья-царевна его спрашивает:
4: что не весел? Или невзгода какая?
3: Рассказал ей Андрей, какую царь задал ему службу. Марья-царевна говорит:
4: ну, есть о чем горевать. Это не служба, а службишка. Служба будет впереди. Ложись спать. Утро вечера мудренее.
3: Утром рано. Только проснулся Андрей, Марья-царевна дает ему мешок сухарей и золотое колечко.
4: Поди к царю и проси себе в товарищи царского советника, а то, скажи, тебе не поверят, что был ты на том свете. А как выйдешь с товарищем в путь-дорогу, брось перед собой колечко, оно тебя доведет.
3: Андрей взял мешок сухарей и колечко, попрощался с женой и пошел к царю просить себе дорожного товарища. Делать нечего. Царь согласился, велел советнику идти с Андреем на тот свет. Вот они вдвоем и вышли в путь-дорогу. Андрей бросил колечко, оно катится. Андрей идет за ним полями чистыми, мхами, болотами, реками, озерами. А за Андреем царский советник тащится. Устанут идти, поедят сухарей и опять в путь. Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко ли, пришли они в густой дремучий лес. Спустились в глубокий овраг, и тут колечко остановилось. Андрей и царский советник сели поесть сухарей. Глядь, мимо их на старом-престаром царе два черта дрова везут, большущий воз, и погоняют царя дубинками, один с правого бока, другой с левого. Андрей говорит:
1: смотри, не как это наш покойный царь-батюшка?
5: Твоя правда, это он самый, но дрова везет.
3: Андрей и закричал чертям:
2: эй, господа черти, освободите мне этого покойничка хоть на малое время. Мне нужно кое о чем его расспросить. Черти отвечают: есть нам время дожидаться. Сами, что ли, дрова повезем.
1: А вы

0: поговорить, черти уж назад едут с порожней телегой. Андрей попрощался со старым царем, взял у чертей царского советника, и пошли они в обратный путь. Приходят в свое царство, являются во дворец. Царь увидал стрелка и в сердцах накинулся на него.
1: «Как ты смел назад воротиться?»
0: Андрей стрелок отвечает: «Так и так, был я на том свете у вашего покойного родителя. Живет он, плохо. Велел вам кланяться, да накрепко наказывал людей не обижать».
1: «А чем докажешь, что ходил на тот свет и моего родителя видел?»
0: «А тем я докажу, что у вашего советника на спине и теперь еще знаки видны, как его черти дубинками погоняли». Тут царь уверился. Делать нечего, отпустил Андрея домой. А сам говорит советнику:
1: «Вздумай, как извести стрелка, не то мой меч, твоя голова с плеч».
0: Пошел царский советник, еще ниже нос повесил. Заходит в кабак, сел за стол, спросил вина. Подбегает к нему кабацкая теребень.
2: «Что, царский советник, пригорюнился? Поднеси к мне стаканчик, я тебя на ум наведу».
0: Советник поднес ему стаканчик винца и рассказал про свое горе. Кабацкая теребень ему говорит:
2: «Воротись назад и скажи царю, чтобы задал он стрелку вот какую службу. Ее не то что выполнить, трудно и выдумать. Послал бы его за 3-9 земель в 30-е царство добыть кота баюна».
0: Царский советник побежал к царю и рассказал, какую службу задать стрелку, чтобы он назад не вернулся. Царь посылает за Андреем.
2: «Ну, Андрей, со

0: Мой меч, твоя голова с плеч.
1: Пошел Андрей домой, ниже плеч голову повесил и рассказывает жене, какую царь задал ему службу.
2: Ха, есть о чем кручиниться. Это не служба, а службишка. Служба будет впереди, ложись спать. Утро вечера мудренее.
1: Эка! Андрей лег спать, а Марья-царевна пошла на кузницу и велела кузнецам сковать 3 колпака железных, железные клещи и 3 прута. Один железный, другой медный, третий оловянный. Утром рано Марья-царевна разбудила Андрея.
2: Вот тебе 3 колпака, да клещи, да 3 прута. Ступай за 39 земель в 30-е царство. 3 верст не дойдешь, станет одолевать тебя сильный сон. Кот Баюн на тебя дремоту напустит. Ты не спи, руку за руку закидывай, ногу за ногу волочи, а где катком катись. А если уснешь, кот Баюн убьет тебя.
1: И тут Марья-царевна научила его, как и что делать, и отпустила в дорогу. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Пришел Андрей, стрелок, в 30-е царство. За 3 версты стал его одолевать сон. Надевает Андрей на голову 3 колпака железных, руку за руку закидывает, ногу за ногу волочит, идет, а где и катком катится. Кое-как выдержал дремоту и очутился у высокого столба. Кот Баюн увидел Андрея, заворчал, зауркал, да со столба прыг ему.

0: На голову один колпак разбил и другой разбил. Взялся было за третий. Тут Андрей Стрелок ухватил кота клещами, сволок наземь и давай оглаживать прутьями. Наперво сёк железным прутом, изломал железный, принялся угощать медным, и этот изломал, и принялся бить оловянным. Оловянный прут гнется, не ломится, вокруг хребта обвивается. Андрей бьет, а кот бою начал сказки рассказывать про попов, про дьяков, про поповых дочерей. Андрей его не слушает, зная, хаживает прутом. Не в моготу стало коту. Видит, что заговорить нельзя. Он и взмолился.
1: Покинь меня, добрый человек. Ну что надо? Все сделаю.
0: А пойдешь со мной?
1: Куда хочешь, пойду.
0: Андрей пошел в обратный путь и кота за собой повел. Добрался до своего царства, приходит с котом во дворец и говорит царю: так и так, службу выполнил, добыл вам кота баюна.
2: Царь удивился
0: и говорит:
3: ну, кота баюна, покажи большую страсть.
0: Тут кот свои когти точит, на царя и хладит. Хочет у него белую грудь раздирать и живого сердца вынимать.
1: Царь испугался.
3: Андрей Стрелок, уйми, пожалуйста, кота баюна.
0: Андрей кота унял и в клетку запер, а сам пошел домой, к Марье-царевне. Живет, поживает, тешится с молодой женой. А царя еще пуще знобит зазноба сердешная. Опять призвал он советника.
3: Что хочешь, придумай, изведи Андрея Стрелка. Не то мой меч, твоя голова с плеч.
0: Царский советник идет прямо в кабак. Нашел там кабацкую тельмень в рваном кафтанишке и просит его выручить, на ум навести. Кабацкая тельмень стаканчик вина выпил, усы вытер. Ступай к царю и скажи: пусть пошлет Андрея Стрелка туда, не знаю куда, принести то, не знаю что. Этой задачи Андрей во веки веков не выполнит и назад не вернется. Советник побежал к царю и все ему доложил. Царь посылает за Андреем.
3: Сослужи ты мне две службы, сослужи третью. Сходи туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Сослужишь? Ой, не грожу, по-царски. А не то, мой меч, твоя голова с плеч.
0: Пришел Андрей домой, сел на лавку и заплакал. Марья-царевна его спрашивает:
4: что, милый, не весел? Или еще невзгода какая?
1: Через твою красу все напасти несу. Велел мне царь идти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что.
4: Вот это служба так служба. Ну ничего, ложись спать, утро вечера мудренее.
0: Марья-царевна дождалась ночи, развернула волшебную книгу, читала, читала, бросила книгу и за голову схватилась. Про цареву загадку в книге ничего не сказано. Марья-царевна вышла на крыльцо, вынула платочек и махнула. Налетели всякие птицы, набежали всякие звери, Марья-царевна и спрашивает:
4: «Звери лесные, птицы поднебесные, вы, звери, всюду рыскаете, вы, птицы, всюду летаете, не слыхали ль, как дойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что?»
0: Звери и птицы отвечали:
5: «Нет, Марья-царевна, мы про то не слыхали!»
0: Марья-царевна махнула платочком, звери и птицы пропали, как не бывали. Махнула в другой раз, появились перед ней два великана.
6: «Что угодно, что надобно?»
4: «Слуги мои верные, отнесите меня на середину моря, океана!»
0: Подхватили великаны Марью-царевну, отнесли на океан моря и стали на середине, на самой пучине. Сами стоят, как столбы, а ее на руках держат. Марья-царевна махнула платочком, и приплыли к ней все гады и рыбы морские.
4: «Вы, гады и рыбы морские, вы везде плаваете, на всех островах бываете, не слыхали, как дойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что?»
5: «Нет, Марья-царевна, мы про то не слыхали!»
0: Закручинилась Марья-царевна и велела отнести себя домой. Великаны подхватили ее, принесли на Андреев двор, поставили у крыльца. Утром рано Марья-царевна собрала Андрея в дорогу и дала ему клубок ниток и вышитый платок.
4: «Брось клубок перед собой. Куда он покатится, туда и ты иди. Да смотри, куда бы ни пришел, будешь умываться, чужим платком не утирайся, утирайся моим».
0: Андрей попрощался с Марьей-царевной, поклонился на четыре стороны и пошел за заставу. Бросил клубок перед собой, клубок покатился. Катится да катится, Андрей идет за ним следом. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Много царств и земель прошел Андрей. Клубок катится, нитка от него тянется. Стал клубок маленький, с куриную головочку. Вот уж до чего стал маленький, не видно и на дороге. Дошел Андрей до леса, видит, стоит избушка на курьих ножках.
1: «Избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом!»
0: Избушка повернулась, Андрей вошел и видит: на лавке сидит седая старуха, придет кудель.
7: «Русскому духу слыхом не слыхано, видом не видано, а нынче, ой, русский дух сам пришел. Вот и жарю тебя в печи, да съем, ой, и на косточках покатаюсь».
0: Андрей отвечает старухе: «Что ты, старая баба-яга, станешь есть дорожного человека? Ой, дорожный человек, костоватый, черен. Ты наберет баньку и стопи, меня вымой, выпари, тогда уж и ешь». Баба-яга истопила баньку. Андрей выпрялся, вымылся, достал женин платок и стал им утираться. Баба-яга спрашивает:
7: «Откуда у тебя платок? Его моя дочь вышивала».
1: «Твоя дочь мне жена, мне и платок дала».
7: «Ах, ах, зять возлюбленный, чем же мне тебя подчивать-то?»
0: Тут баба-яга собрала ужин, наставила всяких кушаньев, вин и медов. Андрей не чванится, сел за стол, давай уплетать. Баба-яга села рядом, он ест Она вы спрашивает, как он на Марии Царевне женился, да живут ли они хорошо. Андрей все рассказал, как женился и как царь послал его туда, не знаю куда, добыть то, не знаю что. Вот бы ты помогла мне, бабушка.
7: Эх, зятюшка, ведь про это диво дивное даже я не слыхала. Ух, знает про это одна старая лягушка. Живет она в болоте, ой, 300 лет. Ну ничего, ложись спать. Утро вечера это, ну, мудренее.
0: Андрей лег спать, а баба-яга взяла два голика, полетела на болото и стала звать.
7: Бабушка, лягушка, скакушка, жива ли?
8: Жива.
7: Выйдь ко мне из болота.
0: Старая лягушка вышла из болота. Баба-яга ее спрашивает.
7: Знаешь ли, где то, не знаю что?
8: Знаю.
7: Укажи, сделай мне.

0: Я бы его проводила. Довольно стара. Мне тут не допрыгать. Донесет твой зять меня в парном молоке до огненной реки. Тогда скажу.
1: Баба-яга взяла лягушку-скакушку, полетела домой, надоила молока в горшок, посадила туда лягушку и утром рано разбудила Андрея.
2: Ну, зять дорогой, одевайся. Возьми горшок с парным молоком. В молоке лягушка. Да садись на моего коня, он тебя довезет до огненной реки. Там коня брось. И вынимай из горшка лягушку, она тебе скажет.
1: Андрей оделся, взял горшок, сел на коня бабы-яги. Долго ли, коротко ли, конь домчал его до огненной реки. Через нее ни зверь не перескочит, ни птица не перелетит. Андрей слез с коня, лягушка ему говорит:
0: «Вынь меня, добрый молодец, из горшка. Надо нам через реку переправиться».
1: Андрей вынул лягушку из горшка и пустил наземь.
0: «Ну, добрый молодец, теперь садись мне на спину».
1: «Ой, что ты, бабушка, Вика маленькая, чай я тебя задавлю».
0: «Ой, не бойся, не задавишь. Садись, да держись крепче».
1: Андрей сел на лягушку-скакушку. Начала она дуться. Дулась, сделалась, словно копна сена.
0: «Крепко ли держишься?»
1: «Крепко, бабушка». Опять лягушка дулась, сделалась еще больше, словно стог сена.
0: «Крепко ли держишься?»
1: «Крепко, бабушка». Опять она дулась, стала выше темного леса. Да как скакнет! И перепрыгнула через огненную реку. Перенесла Андрея на тот берег и сделалась опять маленькой.
0: «Иди, добрый молодец, по этой тропинке увидишь терем не терем, избу не избу, сарай не сарай. Заходи туда и становись за печью. Там найдешь то, не знаю что».
1: Андрей пошел по тропинке, видит, старая изба не изба, тыном обнесена, без окон, без крыльца. Он туда вошел и спрятался за печью. Вот немного погодя, застучало, загремело по лесу. И входит в избу мужичок с ноготок, борода с локоток, да как крикнет:
3: «Эй, сват на ум, есть хочу!»
1: Только крикнул, откуда ни возьмись, появляется стол накрытый. На нем бочонок пива да бык печеный, в боку нож точеный. Мужичок с ноготок, борода с локоток, сел возле быка, вынул нож точеный, начал мясо порезывать, в чеснок помакивать, покушивать да похваливать. Обработал бока до последней косточки, выпил целый бочонок пива.
3: «Эй, сват на ум, убери объедки!»
1: И вдруг стол пропал, как и не бывало. Ни костей, ни бочонка. Андрей дождался, когда уйдет мужичок с ноготок. Вышел из-за печки, набрался смелости и позвал: «Сват на ум, покорми меня!» Только позвал, откуда ни возьмись, появился стол. На нем разные кушанья, закуски и заедки, вина и меды. Андрей сел за стол и говорит: «Сват на ум, садись, брат, со мной, станем есть, пить вместе». Отвечает ему невидимый голос:
4: «Спасибо тебе, добрый человек, с
1: столько лет я здесь служу, горелой корки не видывал, а ты меня за стол посадил.
4: Смотрит Андрей и удивляется. Никого не видно, а кушанье со стола словно кто метелкой сметает. Вина и меды сами в рюмки наливаются. Рюмки скок, скок да скок. Андрей просит: «Сват Наум, покажись мне!»
1: «Нет, меня никто не может видеть. Я то, не знаю что!»
4: «Сват Наум, хочешь у меня служить?»
1: «Отчего не хотеть? Ты, я вижу, человек добрый!»
4: Вот они поели, Андрей говорит: «Ну, прибирай все, да пойдем со мной!» Пошел Андрей из избенки, оглянулся: «Сват Наум, ты здесь?»
1: «Здесь, не бойся, я от тебя не отстану!»
4: Дошел Андрей до огненной реки. Там его дожидается лягушка.
0: «Добрый молодец! Нашел то, не знаю что!»
4: «Нашел, бабушка!»
0: «Садись на меня!»
4: Андрей опять сел на нее. Лягушка начала раздуваться, раздулась, скакнула и перенесла его через огненную реку. Тут он лягушку-скакушку поблагодарил и пошел путем дорогой в свое царство. Идет, идет, обернется. «Сват Наум, ты здесь?»
1: «Здесь, не бойся, я тебя не отстану».
4: Шел, шел Андрей, дорога далека. Прибились его резвые ноги, опустились его белые руки. «Эх, да чего ж я уморился?» А сват Наум ему:
1: «Что же ты мне давно не сказал? Я бы тебя живо на место доставил».
4: Подхватил Андрея буйный вихрь и понес. Горы, леса, города и деревни так внизу и мелькают. Летит Андрей над глубоким морем, и стало ему страшно. «Сват Наум, передохнуть бы!» Сразу ветер ослаб, и Андрей стал спускаться на море. Глядит, где шумели одни синие волны, появился островок. На островке стоит дворец с золотой крышей. Кругом сад прекрасный. Сват Наум говорит Андрею:
1: «Отдыхай, ешь, пей, да на море поглядывай. Будут плыть мимо три купеческих корабля. Ты купцов зазови да угости. Употчивай хорошенько. У них есть три диковинки. Ты меня променяй на эти диковинки. Не бойся, я к тебе назад вернусь».
4: Долго ли, коротко ли, с западной стороны плывут три корабля. Корабельщики увидали остров, на нем дворец с золотой крышей и кругом сад прекрасный.
5: «Что за чудо! Сколько раз мы тут плавали! Ничего, кроме синего моря, не видели! Давай пристанем!»
4: Три корабля бросили якоря. Три купца-корабельщика сели на легкую лодочку, поплыли к острову. А уж Андрей-стрелок их встречает: «Пожалуйте, дорогие гости!» Купцы-корабельщики идут, дивуются. На тереме крыша как жар горит. На деревьях птицы поют. По дорожкам чудные звери прыгают.
5: «Скажи, добрый человек, кто здесь выстроил это чудо чудное?»
4: «Мой слуга, сват Наум, в одну ночь построил». Андрей повел гостей в терем.
5: «Эй, сват Наум, собери-ка нам попить, поесть».
4: откуда ни возьмись, явился накрытый стол. На нем вина и кушанье, чего душа захочет. Купцы и корабельщики только ахают.
5: Давай, добрый человек, меняться. Уступи нам своего слугу, свата Наума. Возьми у нас за него любую диковинку.
4: Ну, а чего же не поменяться? А каковы будут ваши диковинки? Один купец вынимает из-за пазухи дубинку. Ей только скажи, ну-ка, дубинка, обломай бока этому человеку. Дубинка сама начнет колотить, какому хочешь силачу, обломает бока. Другой купец вынимает из-под полы топор. Повернул его обухом кверху. Топор сам начал тяпать. Тяп да ляп, вышел корабль. Тяп да ляп, еще корабль. С парусами, с пушками, с храбрыми моряками. Корабли плывут, пушки палят, храбрые моряки приказа спрашивают. Повернул топор обухом вниз. Сразу корабли пропали, словно их и не было. Третий купец вынул из кармана дудку. Задудел. Войско появилось. И конница, и пехота. С ружьями, с пушками. Войска идут, музыка гремит. Знамена развиваются. Всадники скачут, приказы спрашивают. Купец задул с другого конца в дудку. И нет ничего. Все пропало. Андрей Стрелок говорит: хороши ваши диковинки, да моя стоит дороже. Хотите меняться? Отдавайте мне за моего слугу, свата Наума, все три диковинки.
5: Немного ли будет?
4: Как знаете, иначе меняться не стану. Купцы думали, думали. На что нам дубинка, топор да дудка? Лучше поменяться со сватом Наумом. Будем безо всякой заботы день и ночь, и сыты, и пьяны. Отдали купцы-корабельщики Андрею дубинку, топор и дудку и кричат: «Эй, сват Наум, мы тебя берем с собой! Будешь нам служить верой и правдой?» Отвечает им невидимый голос:
6: «А чего не служить? Мне все равно, у кого не жить».
4: Купцы-корабельщики вернулись на свои корабли и давай пировать. Пьют, едят, знай, покрикивают:
5: «Сват Наум, поворачивайся! Давай того, давай этого!»
4: Перепились все до пьяна. Где сидели, там и спать повалились. А Стрелок сидит один в тереме, пригорюнился. «Эх, где ты теперь, мой верный слуга, сват Наум?»
6: «Я здесь. Чего надо?»
4: Андрей обрадовался: «Сват Наум, не пора ли нам на родную сторонушку, к молодой жене? Отнеси меня домой». Опять подхватил Андрея вихрь и понес в его царство на родную сторону. А купцы проснулись, и захотелось им опохмелиться.
5: «Эй, сват Наум, собери-ка нам попить, поесть, живо поворачивайся!»
4: Сколько ни звали, ни кричали, все нет толку. Глядят, и острова нет. На месте его шумят одни синие волны. Погоревали купцы-корабельщики.
5: «Эх, надул нас недобрый человек!»
4: Да делать-то нечего. Подняли паруса и поплыли, куда им было надобно. Андрей-стрелок прилетел на родимую сторону, опустился возле своего домишки, смотрит, вместо домишки

0: Откуда ни возьмись, прилетает сизая горлица, ударилась об землю и обратилась его молодой женой, Марьей Царевной. Обнялись они, поздоровались, стали друг друга расспрашивать, друг другу рассказывать. Марья Царевна рассказала:
1: «С той поры, как ты из дому ушел, я сизой горлицей летаю по лесам да по рощам. Царь три раза за мной посылал, да меня не нашли, и домишко сожгли».
0: Андрей говорит: «Сват Наум, нельзя ли нам на пустом месте у Синего моря дворец поставить?»
2: «Отчего нельзя? Сейчас будет исполнено».
0: Не успели оглянуться, и дворец поспел. Да такой славный, лучше царского. Кругом зеленый сад, на деревьях птицы поют, по дорожкам чудные звери скачут. Зашли Андрей-стрелок с Марьей-царевной во дворец, сели у окошка и разговаривают, друг на друга любуются. Живут, горя не знают, и день, и другой, и третий. А царь в то время поехал на охоту на Синее море и видит, на том месте, где ничего не было, стоит дворец.
3: «Какой это невежа без спросу вздумал на моей земле строиться?»
0: Побежали гонцы, все разведали и докладывают царю, что тот дворец поставлен Андреем Стрелком, и живет он в нем с молодой женой Марьей Царевной.
2: Еще пуще разгневался царь. Посылает узнать, ходил ли Андрей туда не знаю куда, принес ли то не знаю что. Побежали гонцы, разведали и докладывают: Андрей-стрелок ходил туда не знаю куда и добыл то не знаю что. Тут царь и совсем осерчал, приказал собрать войско, идти на взморье, тот дворец разорить дотла, а самого Андрея-стрелка и Марью-царевну предать лютой смерти. Увидал Андрей, что идет на него сильное войско, скорее схватил топор, повернул его обухом кверху. Топор тяп-да-ляп, стоит на море корабль, опять тяп-да-ляп, стоит другой корабль. 100 раз тяпнул, 100 кораблей поплыло по Синему морю. Андрей вынул дудку, задудел, появилось войско, и конница, и пехота с пушками, со знаменами. Начальники скачут, приказа ждут. Андрей приказал начинать сражение. Музыка заиграла, барабаны ударили, полки двинулись. Пехота ломит царских солдат, конница скачет, в плен забирает. А со 100 кораблей пушки так и бьют по столичному городу. Царь видит, войско его бежит, кинулся сам к войску останавливать. Тут Андрей вынул дубинку. «Ну-ка, дубинка, обломай бока этому царю». Дубинка сама пошла колесом, с конца на конец перекидывается по чистому полю, нагнала царя и ударила его в лоб. Убила до смерти. Тут и сражению конец пришел. Повалил из города народ и стал просить Андрея Стрелка, чтобы взял он в свои руки все государство. Андрей спорить не стал, устроил пир на весь мир и вместе с Марьей Царевной

0: Жар-птица. Русская народная сказка.
1: В некотором царстве, за 39 земель, в 30-м государстве, жил-был сильный, могучий царь. У того царя был стрелец-молодец, а у стрельца-молодца конь богатырский. Раз поехал стрелец на своем богатырском коне в лес поохотиться. Едет он дорогою, едет широкою, и наехал на золотое перо жар-птицы. Как огонь перо светится, говорит ему богатырский конь.
2: Не бери золотого пера, возьмешь горе, узнаешь.
1: И раздумался добрый молодец.
3: Поднять перо али нет? Коли поднять, да царю поднести, ведь он щедро наградит. А царская милость кому недорога?
1: Не послушался стрелец своего коня. Поднял перо жар-птицы, привез и подносит царю в дар. Царь и говорит:
4: «Спасибо. Да уж, коли ты достал перо жар-птицы, то достань мне и саму птицу. А не достанешь, мой меч, твоя голова с плеч».
1: Залился стрелец с горькими слезами. Пошел к своему богатырскому коню. Конь его и спрашивает:
2: «О чем плачешь, хозяин?»
3: «Да царь приказал жар-птицу добыть».
2: «Я ж тебе говорил, не бери пера, горе узнаешь. Ну да не бойся, не печалься, это еще не беда. Беда впереди. Ступай к царю, проси, чтобы к завтраму 100 кулей белоярой пшеницы было по всему чистому полю разбросано».
1: Царь приказал разбросать по чистому полю 100 кулей белоярой пшеницы. На другой день на заре поехал стрелец-молодец на то поле. Пустил коня по воде гулять, а сам за дерево спрятался. Вдруг зашумел лес, поднялись волны на море. Летит жар-птица. Прилетела, спустилась на земь и стала клевать пшеницу. Богатырский конь подошел к жар-птице, наступил на ее крыло копытом и крепко к земле прижал. Стрелец-молодец выскочил из-за дерева, прибежал, связал жар-птицу веревками, сел на лошадь и поскакал во дворец. Приносит царю жар-птицу. Царь увидал, возрадовался, благодарил стрельца за службу, жаловал его чином и тут же задал ему другую задачу.
4: «Коли ты сумел достать жар-птицу, так достань же мне невесту. За 39 земель, на самом краю света, где восходит красное солнышко, есть Василиса-царевна. Ее-то мне и надобно. Достанешь — златом серебром награжу. А не достанешь, то мой меч, твоя голова с плеч».
1: Залился стрелец с горькими слезами. Пошел к своему богатырскому коню. Конь его и спрашивает:
2: «О чем плачешь, хозяин?»
3: «Эх, царь приказал добыть ему Василису-царевну».
2: «Не плачь, не тужи. Это еще не беда. Беда впереди. Ступай к царю, попроси палатку с золотой маковкой да разных припасов и напитков на дорогу».
1: Царь дал ему и припасов, и напитков, и палатку с золотой маковкой. Стрелец-молодец сел на своего богатырского коня и поехал за 39 земель. Долго ли, коротко ли, приезжает он на край света, где красное солнышко и синее море восходит. Смотрит, а по синему морю плывет Василиса-царевна в серебряной лодочке, золотым веслом по воде водит. Стрелец-молодец пустил своего коня в зеленых лугах гулять, свежую травку щипать, а сам разбил палатку с золотою маковкою, расставил разные кушанья и напитки, сел в палатке, угощается. Василисы-царевны дожидается. А Василиса-царевна усмотрела золотую маковку, приплыла к берегу, выступила из лодочки и любуется на палатку. А стрелец и говорит:
3: Здравствуй, Василиса царевна! Милости просим хлеба, соли откушать, заморских вин испробовать.
4: Василиса царевна вошла в палатку. Начали они есть, пить, веселиться. Выпила царевна стакан заморского вина, опьянела и крепким сном заснула. Стрелец-молодец крикнул своему богатырскому коню. Конь прибежал. Тотчас снимает стрелец палатку с золотою маковкою, садится на богатырского коня, берет с собой сонную Василису-царевну и пускается в путь-дорогу, словно стрела из лука. Приехал к царю. Тот увидал Василису-царевну, сильно возрадовался, благодарил стрельца за верную службу, наградил его казною великою и пожаловал большим чином. Василиса-царевна проснулась, узнала, что она далеко-далеко от Синего моря, стала плакать, тосковать, совсем из лица переменилась. Сколько царь не уговаривал, все понапрасну. Вот задумал царь на ней жениться, а она и говорит:
5: «Пусть тот, кто меня сюда привез, поедет к Синему морю. Посреди того моря лежит большой камень. Под тем камнем спрятано мое подвенечное платье. Без того платья замуж не пойду».
4: Царь тотчас за стрельцом-молодцом:
6: «Поезжай скорей на край света, где красное солнышко восходит. Там, на Синем море, лежит большой камень. А под камнем спрятано подвенечное платье Василисы-царевны. Достань это платье и привези сюда. Пришла пора свадьбу играть. Достанешь — больше прежнего награжу. А не достанешь, то мой меч — твоя голова с плеч».
4: Залился стрелец с горькими слезами, пошел к своему богатырскому коню.
3: «Вот когда смерти не миновать!»
4: Конь спрашивает:
3: «О чем плачешь, хозяин?» «Царь велел со дна моря достать подвенечное платье Василисы царевны».
7: «А что, говорил я тебе, не бери золотого пера, горе наживешь». «Ну да не бойся, это еще не беда, беда впереди. Садись на меня, да поедем к Синему морю».
4: Долго ли, коротко ли, приехал стрелец-молодец на край света и остановился у самого моря. Богатырский конь увидел, что большущий морской рак по песку ползет, и наступил ему на шейку своим тяжелым копытом. Возговорил морской рак:
8: «О, не дай мне смерти, а дай живота. Что тебе нужно, все сделаю», —
4: отвечал ему конь.
7: «Посреди Синего моря лежит большой камень. Под тем камнем спрятано подвенечное платье Василисы-царевны. Достань это платье».
4: Рак крикнул громким голосом на все Синее море. Тотчас море всколыхалось. Сползлись со всех сторон на берег раки, большие и малые, тьма тьмущая. Старший рак отдал им приказание. Бросились они в воду и через час времени вытащили со дна моря из-под великого камня подвенечное платье Василисы-царевны. Приезжает стрелец-молодец к царю. Привозит царевне на платье. А Василиса-царевна опять заупрямилась. Говорит царю:
5: «Не пойду за тебя замуж, пока не велишь ты стрельцу-молодцу в горячей воде искупаться».
4: Царь приказал налить чугунный котел воды, вскипятить как можно горячей, да в тот кипяток стрельца бросить. Вот все готово. Вода кипит, брызги так и летят. Привели бедного стрельца. Думает стрелец:
3: «Вот беда так беда! Ах, зачем я брал золотое перо жар-птицы? Зачем коня не послушался?»
4: Вспомнил про своего богатырского коня и говорит царю:
3: «Царь-государь, позволь мне перед смертью пойти с конем попрощаться».
4: Пришел стрелец к своему богатырскому коню и слезно плачет.
7: «О чем плачешь, хозяин?»
3: «Эх, царь велел в кипятке искупаться.
7: Не бойся, не плачь, жив будешь,
4: сказал ему конь и наскоро заговорил стрельца, чтобы кипяток не повредил его белому телу. Вернулся стрелец из конюшни. Тотчас подхватили его рабочие люди и прямо в котел. Он раз-другой окунулся, выскочил из котла и сделался таким красавцем, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Царь увидал, что он таким красавцем сделался, захотел и сам искупаться. Полез с дуру в воду и в ту же минуту обварился. Царя схоронили, а на его место выбрали стрельца-молодца. Он женился на Василисе царевне и жил с нею долгие лета в любви и согласии.
0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
9: Как леопард стал пятнистым. В те далекие дни, когда все существа только что начали жить на земле, моя любимая, леопард поселился в пустынном месте, которое называлось Высокий Фельд. Заметь, это не был низкий фельд, или лесистый фельд, или горный фельд. Нет. Леопард жил в совершенно голой, унылой, знойной, залитой сияющими лучами солнца пустыни, называвшейся Высоким Фельдом. Местность эту покрывал песок, скалы одного цвета с песком и редкие кусты желтоватой травы. Там жили жирафы, зебры, антилопы, газели и другие породы рогатых животных. Все они были покрыты гладкой, желтовато-коричневатой шерстью песчаного оттенка. Леопард фигурой походил на кошку. У него была серовато-желтоватая шерсть, которая совсем сливалась с желтовато-серовато-коричневатой почвой Высокого Фельда. Это было очень плохо для жирафов, для зебр, для антилоп и для остальных беззащитных животных, потому что леопард ложился подле желтоватых камней или высоких травянистых зарослей, и когда жираф, зебра, газель, антилопа куду или лесная антилопа проходили мимо него, он выскакивал из засады, бросался на них, и тогда их жизни наступал конец. В этой стране также жил эфиоп. У него были лук и стрелы. Сам он в те времена был серовато-коричневато-желтоватый и охотился вместе с леопардом. Эфиоп брал с собой лук и стрелы, леопард же убивал дичь зубами да когтями. Наконец, жираф, газель, антилопа, квагга и все остальные животные в этом роде решительно перестали понимать, в какую сторону им следует бежать. Да, моя любимая, они совсем растерялись. Через очень-очень долгое время, тогда животные и люди жили долго, они научились скрываться от всего, что походило на леопарда или на эфиопа, и мало-помалу убежали из Высокого Фельда. Первыми ушли жирафы, потому что у них были самые длинные ноги. Бежали они много-много дней. Наконец увидели огромный лес. В нем было много деревьев, кустов, а на землю падали тени, темные полосы и пятна. Животные спрятались в лесу. Прошло еще много времени. Животные вечно были отчасти в тени, отчасти на солнце. И от этого жираф стал пятнистым, а зебра — полосатой, антилопа Жекуду и газель потемнели, и по их спинкам прошли извилистые серые полоски, похожие на древесную кору. Теперь их можно было слышать, чуять, но видеть стало трудно. Их разглядел бы только знающий, где следует искать беглецов. Отлично жило с этим зверем среди пятен света и узорчатых теней леса. Между тем леопард и эфиоп бегали по обнаженной желтовато-красноватой пустыне и спрашивали себя, куда девались их завтраки, обеды и ужины. Наконец они до того проголодались, что стали поедать крыс, жуков и кроликов, живших в скалах. Потом у них разболелись животики, оба заболели. Как раз в это время они встретили павиана. А он, надо тебе сказать, самый мудрый зверь в целой Южной Африке. Леопард сказал павиану, стоял очень жаркий день, «Куда ушла вся дичь?» Павиан подмигнул. Он отлично знал, куда. Эфиоп сказал павиану, «Можешь ли ты сказать мне, куда переселилась вся туземная фауна?» Эфиоп спросил совершенно то же самое, что леопард, только он всегда употреблял длинные слова. Он был взрослый. Павиан подмигнул, он-то знал. Скоро заговорил павиан. «Дичь ушла в другие места, и тебе, леопард, я советую поискать темных пятен». Эфиоп сказал, «Все это хорошо и прекрасно, но я желаю знать, куда переселилась туземная фауна». Тогда павиан ответил, «Туземная фауна соединилась с туземной флорой. Тебе же, Эфиоп, была бы полезна перемена». Леопард и Эфиоп ничего не поняли. О каких пятнах, о какой перемене говорил им павиан? Тем не менее, они стали разыскивать туземную флору и после долгих-долгих поисков увидели большой, высокий, густой лес, полный деревьев с пятнистыми стволами, по которым перебегали тени. Тени эти качались, извивались, сходились и расходились. «Что это?» — сказал леопард. «Здесь темно, а между тем столько пятнышек света?» «Не знаю», — сказал эфиоп. «Вероятно, это туземная флора. И я чую жирафа, но не могу видеть жирафа». «Это удивительно», — заметил леопард. «Впрочем, мне кажется, это происходит потому, что мы сию минуту вошли в тень с того места, где ярко светит солнце. Я чую зебру, я слышу зебру, но не могу видеть ее». «Погоди немного», — сказал эфиоп. «Ведь с тех пор, как мы на них охотились, прошло много времени. Может быть, мы позабыли, какой вид у этих зверей?» «Пустяки», — ответил леопард. «Я отлично их помню. И особенно хорошо у меня в памяти сохранился вкус их костного мозга. Жираф около 17 футов высоты и весь от макушки до копыт золотисто-желтый. Зебра же около 4 футов с половиной. С головы до ног она серая». Протянул эфиоп, вглядываясь в пятнистые тени леса. «В таком случае эти животные должны быть видны в темноте, как спелые бананы в темной дымной хижине». Но ни жирафа, ни зебры не было видно. Леопард с эфиопом охотились целый день. И хотя чуяли дичь, слышали, как она шевелится, но ни разу не видели ни зебры, ни жирафа. «Пожалуйста», — сказал леопард, когда наступило время обеда. «Дождемся темноты. Охотиться при дневном свете неудобно». Они подождали наступления темноты. И вот леопард услышал дыхание и фырканье среди серебристых полос звездного света, который проходил сквозь древесные ветви и падал на землю. Леопард почуял зебру, схватил ее, и когда повалил на землю свою добычу, почувствовал, что она бьет его ногами, как зебра. А все-таки он не знал, что это было. Леопард сказал: «Не двигайся. Ты существо без формы. Я буду сидеть на твоей голове до утра, потому что не понимаю, что ты такое». В ту же минуту он услышал шум, треск, и эфиоп закричал: «Я поймал животное, которого не вижу! Оно брыкается, как жираф, и я чую запах жирафа, но ничего не вижу!» «Не доверяй ему», — сказал леопард, — «садись на его голову и не двигайся до утра! Я сделаю то же самое! Их совсем не видно!» Так они просидели, пока не рассвело. Наконец леопард сказал: «Ну, братец, скажи, что там у тебя?» Эфиоп почесал себе голову и ответил: «Животное это должно быть темно-оранжевое, а это все в каштановых пятнах. А у тебя что, братец?» Леопард тоже поцарапал себе голову и ответил: «Моя дичь должна была иметь нежную серовато-желтую шерсть и называться зеброй. Между тем шкура пойманного мной зверя покрыта черными полосами. Ну скажи, пожалуйста, зебра, что ты с собой сделала? Разве ты не знаешь, что там, в высоком фельде, я мог видеть тебя за 10 миль? Теперь же ты расплываешься перед глазами, и тебя нельзя разглядеть».
10: «Да», — сказала зебра, — «но ведь мы не в высоком фельде, а в другом месте. Разве ты этого не видишь?»
11: «Теперь-то вижу», — сказал леопард, — «но вчера я ничего не видел. Скажи, почему это?»
10: «Отпустите нас, вы оба», — сказала зебра, — «и мы вам покажем, в чем дело».
9: Эфиоп и леопард отпустили зебру и жирафа. Зебра побежала к большим кустам терновника и остановилась там, где от них падали полосы теней. Жираф же пошел к высоким деревьям, под которыми лежали узоры из теневых пятен. Теперь ни ту, ни другого нельзя было разглядеть в лесу.
10: «Хи-хи!» — сказал эфиоп.
9: «Теперь смотрите», — сказали зебра и жираф. «Вот как делается у нас. Раз, два, три. Где ваш завтрак?»
12: Леопард смотрел во все глаза. Эфиоп тоже. Но они видели только полоски да пятна теней в лесу. Зебры и жирафа

поможет нам получить обед», — заметил Эфиоп. «Все дело в том, что мы отличаемся от цвета почвы. Я исполню совет Павиана. Он сказал мне, тебе нужна перемена. А так как мне нечего менять, кроме кожи, я и переменю ее». «Что?» — протянул взволнованный леопард. «Да, я обзаведусь новой, хорошенькой рабочей, коричневато-черной кожей с лиловым оттенком и с переливами в аспидно-синий цвет. В ней будет удобно прятаться в ложбинах и за стволами деревьев». И он сейчас же переменил свою кожу. Леопард заволновался еще сильнее. Он до сих пор не видел, чтобы человек менял кожу. «А я-то», — сказал он, когда Эфиоп натянул даже на кончик левого мизинца свою прекрасную, новую, черную кожу. «Послушайся совета Павиана. Он сказал тебе, поищи темных пятен». «Да, я и смотрел в темные места», — сказал леопард. «Я пришел сюда с тобой, осматривал тени леса, но разве это помогло мне?» «Вспомни о жирафе», — сказал Эфиоп, «или подумай о зебре и ее полосках. Их пятна и полосы очень удобны им». «Сказал леопард, я совсем не хочу походить на зебру». «Ну, решайся», — сказал ему Эфиоп. «Я не хотел бы охотиться без тебя, а все-таки придется отправиться одному, потому что теперь ты походишь на подсолнечник, торчащий подле темной изгороди». «В таком случае я соглашаюсь на пятна», — ответил леопард. «Только, пожалуйста, не делай мне слишком больших клякс. Они вульгарно выглядят. Я не хочу слишком походить на жирафа». «Я испещрю тебя кончиками пальцев», — предложил ему Эфиоп. «На моей коже еще достаточно черной краски. Поднимайся и не двигайся». Эфиоп сжал свои 5 пальцев. На его новой коже все еще было много черной краски. И стал прикладывать их к телу леопарда. Там, где они касались желтой шкуры зверя, после них оставалось до 5 черных пятнышек, очень близко друг от друга. «На любой леопардовой шкуре ты увидишь их, моя дорогая». Иногда пальцы Эфиопа скользили, и пятна немного расплывались. Но присмотрись к любому леопарду, и ты увидишь, что на его шкуре в каждом пятне 5 точек. Это следы 5 жирных черных кончиков пальцев Эфиопа. «Теперь ты красавец», — сказал Эфиоп. «Ляг на землю. Тебя всякий примет за кучу мелких камешков. Ляг на обнаженную скалу, и ты будешь походить на ноздреватый туф. Если ты ляжешь на сук, покрытый листьями, всякий подумает, что ты свет, проходящий сквозь листву. На тропинке ты тоже не будешь виден. Думай об этом и мурлыкай». «Но если мои пятна так удобны, — заметил леопард, — почему ты сам не стал пятнистым?» «О, негру приличнее быть черным, — ответил Эфиоп. — Пойдем же и посмотрим, не сумеем ли мы справиться с мистрис 1, 2, 3, где завтрак». Они убежали, и с тех пор, моя любимая, —

0: хорошо и счастливо. Вот и все. Ах да, иногда ты услышишь, как взрослые говорят, может ли эфиоп переменить свою кожу или леопард сбросить с себя пятна. Я думаю, что вряд ли бы взрослые спрашивали бы такие глупости, если бы леопард и один эфиоп уже не сделали такой вещи. Правда? Но еще раз, они не сделают ничего подобного. Они и так вполне довольны.
1: Радио «Сказка ФМ». Чук и Гек. Аркадий Гайдар. Жил человек в лесу возле синих гор. Он много работал, работа не убавлялась, и ему нельзя было уехать домой в отпуск. Наконец, когда наступила зима, он совсем заскучал, попросил разрешения у начальников и послал своей жене письмо, чтобы она приезжала вместе с ребятишками к нему в гости. Ребятишек у него было двое – Чук и Гек. А жили они с матерью в далеком огромном городе, лучше которого и нет на свете. Днем и ночью сверкали над башнями этого города красные звезды. И, конечно, этот город назывался Москва. Как раз в то время, когда почтальон с письмом поднимался по лестнице, у Чука с Геком был бой. Короче говоря, они просто выли и дрались. Из-за чего началась эта драка, я уже позабыл, но помнится мне, что или Чук стащил у Гека пустую спичечную коробку, или, наоборот, Гек стянул у Чука жестянку из-под ваксы. Только что оба эти брата, стукнув по разу друг друга кулаками, собирались стукнуть по второму, как загремел звонок, и они с тревогой переглянулись. Они подумали, что пришла их мама. А у этой мамы был странный характер. Она не ругалась за драку, не кричала, а просто разводила драчунов по разным комнатам и целый час, а то и два, не позволяла им играть вместе. А в одном часе тик да так целых 60 минут. А в двух часах и того больше. Вот почему оба брата мигом вытерли слезы и бросились открывать дверь. Но оказывается, это была не мать, а почтальон, который принес письмо. Тогда они закричали.
2: Это письмо от папы! Да, да, от папы! И он, наверное, скоро приедет!
1: Тут на радостях они стали скакать, прыгать и кувыркаться по пружинному дивану. Потому что, хотя Москва и самый замечательный город, но когда папа вот уже целый год как не был дома, то и в Москве может стать скучно. И так они развеселились, что не заметили, как вошла их мать. Она очень удивилась, увидав, что оба ее прекрасных сына, лежа на спинах, орут и колотят каблуками по стене. Да так здорово, что трясутся картины над диваном и гудит пружина стенных часов. Но когда мать узнала, от чего такая радость, то сыновей не заругала. Она только турнула из дивана. Кое-как сбросила она шубку и схватила письмо, даже не стряхнув с волос снежинок, которые теперь растаяли и сверкали, как искра над ее темными бровями. Всем известно, что письма бывают веселые или печальные. И поэтому, пока мать читала, Чук и Гек внимательно следили за ее лицом. Сначала мать нахмурилась, и они нахмурились тоже. Но потом она заулыбалась, и они решили, что это письмо веселое.
3: «Отец не приедет»,
1: — откладывая письмо, сказала мать.
3: «У него еще много работы, и его в Москву не отпускают».
1: Обманутые Чук и Гек растерянно глянули друг на друга. Письмо казалось самым что ни на есть распечальным. Они разом надулись, засопели и сердито посмотрели на мать, которая неизвестно чему улыбалась.
3: «Он не приедет»,
1: — продолжала мать.
3: «Но он зовет нас всех к себе в гости».
1: Чук и Гек спрыгнули с дивана.
3: «Он чудак-человек»,
1: — вздохнула мать.
3: «Хорошо сказать «в гости», будто бы это сел на трамвай и поехал».
2: «Да-да!»
1: Быстро подхватил Чук.
2: «Раз он зовет, так мы сядем и поедем».
3: «Ты глупый», —
1: сказала мать.
3: «Туда ехать тысячу, еще тысячу километров поездом, а потом в санях, лошадьми, через тайгу. А в тайге наткнешься на волка или на медведя. И что это за странные затеи? Вы только подумайте сами».
2: «Гей-гей!»
1: Чук и Гек не думали и полсекунды, а в один голос заявили, что они решили ехать не только тысячу, а даже 100 тысяч километров.
4: ничего не страшно. Они храбрые. И это они вчера прогнали камнями заскочившую во двор чужую собаку. И так они говорили долго, размахивали руками, притопывали, подпрыгивали, а мать сидела молча. Все их слушала, слушала. Наконец рассмеялась, схватила обоих на руки, завертела и свалила на диван. Знаете, она давно уже ждала такого письма. И это она только нарочно поддразнивала Чука и Гека, потому что веселый у нее был характер. Прошла целая неделя, прежде чем мать собрала их в дорогу. Чук и Гек времени даром не теряли тоже. Чук смастерил себе кинжал из кухонного ножика, а Гек разыскал себе гладкую палку, забил в нее гвоздь, и получилась пика, до того крепкая, что если бы чем-нибудь проколоть шкуру медведя, а потом ткнуть этой пикой в сердце, то, конечно, медведь сдох бы сразу. Наконец, все дела были закончены. Уже запаковали багаж, приделали второй замок к двери, чтобы не обокрали квартиру воры, вытряхнули из шкафа остатки хлеба, муки и крупы, чтобы не развелись мыши. И вот мать уехала на вокзал покупать билеты на вечерний завтрашний поезд. Но тут без нее у Чука с Геком получилась ссора. Если бы только знали они, до какой беды доведет их эта ссора, то ни за что бы в этот день они не поссорились. У запасливого Чука была плоская металлическая коробочка, в которой он хранил серебряные бумажки от чая, конфетные обертки, если там был нарисован танк, самолет или красноармеец, галчиные перья для стрел, конский волос для китайского фокуса и еще всякие очень нужные вещи. У Гека такой коробочки не было, да и вообще Гек был разиня, но зато он умел петь песни. И вот как раз в то время, когда Чук шел доставать из укромного места свою драгоценную коробочку, а Гек в комнате пел песни, вошел почтальон и передал Чуку телеграмму для матери. Чук спрятал телеграмму в свою коробочку и пошел узнать, почему это Гек уже не поет песни, а кричит.
2: Ра, ра, ура! Эй, бей, турумбей!
4: Чук с любопытством приоткрыл дверь и увидел такой турумбей, что от злости у него затряслись руки. Посреди комнаты стоял стул, и на спинке его висела вся истыканная пикой разлохмаченная газета. И это ничего. Но проклятый Гек, вообразив, что перед ним туша медведя, яростно тыкал пикой в желтую картонку из-под маминых ботинок. А в картонке у Чука хранилась сигнальная жестяная дудка, три цветных значка от октябрьских праздников и деньги, 46 копеек, которые он не истратил, как Гек, на разные глупости, а запасливо приберег в дальнюю дорогу. И увидав продырявленную картонку, Чук вырвал у Гека пику, переломил ее о колено и швырнул на пол. Но как ястреб налетел Гек на Чука и выхватил у него из рук металлическую коробку. Одним махом взлетел на подоконник и выкинул коробку через открытую форточку. Громко завопил оскорбленный Чук и с криком
2: «Телеграмма! Телеграмма!»
4: в одном пальто, без калош и шапки, выскочил за дверь. Почуяв неладное, вслед за Чуком понесся Гек. Но напрасно искали они металлическую коробочку, в которой лежала еще никем не прочитанная телеграмма. То ли она попала в сугроб и теперь лежала глубоко под снегом, то ли она упала на тропку и ее утянул какой-либо прохожий, но так или иначе, вместе со всем добром и нераспечатанной телеграммой, коробка навеки пропала. Вернувшись домой, Чук и Гек долго молчали. Они уже помирились, так как знали, что попадет им от матери обоим. Но так как Чук был на целый год старше Гека, то, опасаясь, как бы ему не попало больше, он придумал.
2: Знаешь, Гек, а что, если мы маме про телеграмму ничего не скажем? Подумаешь, телеграмма, нам и без телеграммы весело.
5: Врать нельзя,
4: вздохнул Гек.
5: Мама за вранье всегда еще хуже сердится.
2: А мы не будем врать,
4: радостно воскликнул Чук.
2: Если она спросит, где телеграмма, мы скажем. Если же не спросит, то зачем нам вперед выскакивать? Мы не выскочки.
5: Ладно,
4: согласился Гек.
5: Если врать не надо, то так и сделаем. Это ты хорошо, Чук, придумал.
4: И только что они на этом порешили, как вошла мать. Она была довольна, потому что достала хорошие билеты на поезд. Но все же она сразу заметила, что у ее дорогих сыновей лица печальны, а глаза заплаканы.
3: Отвечайте, граждане,
4: отряхиваясь от снега, спросила мать.
3: «Из-за чего без меня была драка?»
5: «Драки не было»,
4: — отказался Чук.
5: «Не было»,
4: — подтвердил Гек.
5: «Мы только хотели подраться, да сразу раздумали».
3: «Очень я люблю такое раздумье»,
4: — сказала мать. Она разделась, села на диван и показала им твердые зеленые билеты. Один билет большой, а два маленьких. Вскоре они поужинали, а потом утих стук, погас свет, и все уснули. А про телеграмму мать ничего не знала, поэтому, конечно, ничего не спросила. На завтра они уехали, но так как поезд уходил очень поздно, то сквозь черные окна Чук и Гек при отъезде ничего интересного не увидели. Ночью Гек проснулся, чтобы напиться. Лампочка на потолке была потушена, однако все вокруг Гека было озарено голубым светом. И вздрагивающий стакан на покрытом салфеткой столике, и желтый апельсин, который казался теперь зеленоватым, и лицо мамы, которая, покачиваясь, спала крепко-крепко. Через снежное узорное окно вагона Гек увидел луну, да такую огромную, какой в Москве и не бывает. И тогда он решил, что поезд уже мчится по высоким горам, откуда до луны ближе. Он растолкал маму и попросил напиться. Но пить ему она по одной причине не дала, а велела отломить и съесть дольку апельсина. Гек обиделся, дольку отломил, но спать ему уже не захотелось. Он потолкал Чука, не проснется ли? Чук сердито фыркнул и не просыпался. Тогда Гек надел валенки, приоткрыл дверь и вышел в коридор. Коридор вагона был узкий и длинный. Возле наружной стены его были приделаны складные скамейки, которые сами с треском захлопывались, если с них слезешь. Сюда же, в коридор, выходило еще 10 дверей. И все двери были блестящие, красные, с желтыми золочеными ручками. Гек посидел на одной скамейке, потом на другой, на третьей, и так добрался почти до конца вагона. Но тут прошел проводник с фонарем и пристыдил Гека, что люди спят, а он скамейками хлопает. Проводник ушел, а Гек поспешно направился к себе в купе. Он с трудом приоткрыл дверь. Осторожно, чтобы не разбудить маму, закрыл и кинулся на мягкую постель. А так как толстый Чук развалился во всю ширь, то Гек бесцеремонно ткнул его кулаком, чтобы тот подвинулся. Но тут случилось нечто страшное. Вместо белобрысого, круглоголового Чука на Гека глянуло сердитое усатое лицо какого-то дядьки, который строго спросил:
6: «Это кто же здесь толкается?»
4: Тогда Гек завопил, что было мочи. Перепуганные пассажиры повскакивали со всех полок, вспыхнул свет, и, увидав, что он попал не в свое купе, а в чужое, Гек заорал еще громче. Но все люди быстро поняли, в чем дело, и стали смеяться. Усатый дядька надел брюки, военную гимнастерку и отвел Гека на место. Гек проскользнул под свое одеяло и притих. Вагон покачивало, шумел ветер. Невиданная огромная луна опять озаряла голубым светом вздрагивающий стакан, оранжевый апельсин на белой салфетке и лицо матери, которая во сне чему-то улыбалась и совсем не знала, какая беда приключилась с ее сыном. Наконец заснул и Гек. И снился Геку странный сон, как будто ожил весь вагон, как будто слышны голоса от колеса до колеса. Бегут вагоны, длинный ряд, и с паровозом говорят: «Первый, вперед, товарищ, путь далек, перед тобой во мраке лег. Второй, светите ярче фонари до самой утренней зари. Третий, гори огонь, труби гудок, крутись колеса на восток. Четвертый, тогда закончим разговор, когда домчим до синих гор». Когда Гек проснулся, колеса уже без всяких разговоров мерно постукивали под полом вагона. Сквозь морозные окна светило солнце. Постели были заправлены. Умытый Чук грыз яблоко. А мама и усатый военный против распахнутых дверей хохотали над ночными похождениями Гека. Чук сразу же показал Геку карандаш наконечником из желтого патрона, который он получил в подарок от военного. Но Гек до вещей был независтлив и не жаден. Он, конечно, был растерян и разиня. Мало того, что он ночью забрался в чужое купе, вот и сейчас он не мог вспомнить, куда засунул свои брюки. Но зато Гек умел петь песни. Умывшись и поздоровавшись с мамой, он прижался лбом к холодному стеклу и стал смотреть, что это за край, как здесь живут и что делают люди. И пока Чук ходил от дверей к дверям и знакомился с пассажирами, которые охотно дарили ему всякую ерунду, кто резиновую пробку, кто гвоздь, кто кусок крученой бечевки, Гек за это время увидел через окно немало. Вот лесной домик. В огромных валенках, в одной рубашке и с кошкой в руках выскочил на крыльцо мальчишка.
7: Трах! Кошка кувырком полетела в пушистый сугроб и, неловко карабкаясь, запрыгала по рыхлому снегу.
4: Интересно, за что это он ее бросил? Вероятно, что-нибудь со стола стянуло. Но уже нет ни домика, ни мальчишки, ни кошки. Стоит в поле завод. Поле белое, трубы красные. Дым черный, а свет желтый. Интересно, что на этом заводе делают? Вот будка, и укутанный в тулуп стоит часовой. Часовой в тулупе огромный, широкий, и винтовка его кажется тоненькой, как соломинка. Однако попробуй-ка, сунься. Потом пошел танцевать лес. Деревья, что были поближе, прыгали быстро, а дальние двигались медленно, как будто их тихо кружила славная снежная река. Гек окликнул Чука, который возвращался в купе с богатой добычей, и они стали смотреть вместе. Встречались на пути станции большие, светлые, на которых шипело и пыхтело сразу штук по 100 паровозов. Встречались станции совсем крохотные. Ну, право, не больше того продуктового ларька, что торговал разной мелочью на углу возле их московского дома. Проносились навстречу поезда, груженные рудой, углем и громадными толщиной в пол вагона бревнами. Нагнали они эшелон с быками и коровами. Паровозишка у этого эшелона был невзрачный, и гудок у него тонкий, писклявый. А тут, как один бык рявкнул, даже машинист обернулся и, наверное, подумал, что это его большой паровоз нагоняет. А на одном разъезде бок о бок остановились они рядом с могучим железным бронепоездом. Грозно торчали из башен укутанные брезентом орудия. Красноармейцы весело топали, смеялись и, хлопая варежками, отогревали руки. Но один человек в кожанке стоял возле бронепоезда, молчалив и задумчив. И Чук с Геком решили, что это, конечно, командир, который стоит и ожидает, не придет ли приказ от Ворошилова открыть против врагов бой. Да, немало всякого они за дорогу повидали. Жаль только, что на дворе бушевали метели, и окна вагона часто бывали наглухо залеплены снегом. И вот, наконец, утром поезд подкатил к маленькой станции. Только-только мать успела осадить Чука с Геком и принять от военного вещи, как поезд умчался. Чемоданы были свалены на снег. Деревянная платформа вскоре опустела, а отец встречать так и не вышел. Тогда мать на отца рассердилась и, оставив детей караулить вещи, пошла к ямщикам узнавать, какие за ними отец прислал сани, потому что до того места, где он жил, оставалось ехать еще 100 км тайгою. Мать ходила очень долго, а тут еще неподалеку появился страшенный козел. Сначала он глодал кору с замороженного бревна, но потом противно мимикнул и что-то очень пристально стал на Чука с Геком поглядывать. Тогда Чук и Гек поспешно укрылись за чемоданами, потому что кто его знает, что в этих краях козлам надо. Но вот вернулась мать. Она была совсем опечалена и объяснила, что, вероятно, отец телеграмму о их выезде не получил, и поэтому лошадей на станцию он за ними не прислал. Тогда они позвали ямщика. Ямщик длинным кнутом огрел козла по спине, забрал вещи и понес их в буфет вокзала. Буфет был маленький. За стойкой пыхтел толстый ростом с Чука самовар. Он дрожал, гудел, и густой пар его, как облако, поднимался к бревенчатому потолку, под которым чирикали залетевшие погреться воробьи. Пока Чук с Геком пили чай, мать торговала с ямщиком. сколько он возьмет, чтобы довести их в лес до места. Ямщик просил очень много, целых 100 рублей. Да и то сказать, дорога и на самом деле была не ближняя. Наконец они договорились, и ямщик побежал домой за хлебом, за сеном и за теплыми тулупами.
3: «Отец и не знает, что мы уже приехали»,
4: — сказала мать.
3: «То-то он удивится и обрадуется».
2: «Да, он обрадуется»,
4: — прихлебывая чай, важно подтвердил Чук.
2: «И я удивлюсь и обрадуюсь тоже».
5: «И я тоже»,
4: — согласился Гек.
5: «Мы подъедем тихонько, и если папа куда-нибудь вышел из дома, то мы чемоданы спрячем, а сами залезем под кровать. Вот он приходит, сел, задумался, а мы молчим-молчим, да вдруг как завоем!»
3: «Я под кровать не полезу»,
4: — отказалась мать.
3: «И выть не буду тоже. Лезьте и выйте сами. Зачем ты, Чук, сахар в карман прячешь? И так у тебя карманы полны, как мусорный ящик».
2: «Я лошадей кормить буду»,
4: — спокойно объяснил Чук.
2: «Забирай, Гек, и ты кусок ватрушки. А то у тебя никогда ничего нет. Только и знаешь у меня выпрашивать».
4: Вскоре пришел ямщик. Уложили в широкие сани багаж, взбили сено, укутались одеялами, тулупами. «Прощайте, большие города, заводы, станции, деревни, поселки. Теперь впереди только лес, горы и опять густой темный лес». Почти до сумерек, охая, ахая и дивясь на дремучую тайгу, они проехали незаметно. Но вот Чуку, которому из-за спины ямщика плохо была видна дорога, стало скучно. Он попросил у матери пирожка или булки, но ни пирожка, ни булки мать ему, конечно, не дала. Тогда он насупился и от нечего делать стал толкать Гека и отжимать его к краю. Сначала Гек терпеливо отпихивался, потом вспылил и плюнул на Чука. Чук обозлился и кинулся в драку. Но так как руки их были стянуты тяжелыми меховыми тулупами, то они ничего не могли поделать, кроме как стукать друг друга укутанными в башлыки лбами. Посмотрела на них мать и рассмеялась. А тут ямщик ударил кнутом по коням, и рванули кони. Выскочили на дорогу и затанцевали два белых пушистых зайца. Ямщик закричал:
8: «Эй! Ого! Берегись, задавим!»
4: Весело умчались в лес озорные зайцы. Дул в лицо свежий ветер, и поневоле прижавшись друг к другу, Чук и Гек помчались в санях под гору навстречу тайге и навстречу луне, которая медленно выползала из-за уже недалеких синих гор. Но вот безо всякой команды кони стали возле маленькой, занесенной снегом избушки.
8: «Здесь ночуем»,
4: — сказал ямщик, соскакивая в снег.
8: «Это наша станция».
4: Избушка была маленькая, но крепкая. Людей в ней не было. Быстро вскипятил ямщик чайник. Принесли из саней сумку с продуктами. Колбаса до того замерзла и затвердела, что ею можно было забивать гвозди. Колбасу ошпарили кипятком, а куски хлеба положили на горячую плиту. За печкой Чук нашел какую-то кривую пружину. И ямщик сказал ему, что это пружина от капкана, которым ловят всякого зверя. Пружина была ржавая и валялась без дела. Это Чук сообразил сразу. Попили чаю, поели и легли спать. У стены стояла широкая деревянная кровать. Вместо матраца на ней были навалены сухие листья. Гек не любил спать ни у стены, ни посередине. Он любил спать с краю. И хотя еще с раннего детства он слыхал песню «Баю-баюшки-баю, не ложись на краю», Гек все равно всегда спал с краю. Если же его клали в середку, то во сне он сбрасывал со всех одеяло, отбивался локтями и толкал Чука в живот коленом. Не раздеваясь и укрывшись тулупами, они улеглись. Чук у стенки, мать посередине, а Гек с краю. Ямщик потушил свечку и полез на печь. Разом все уснули. Но, конечно, как и всегда, ночью Геку захотелось пить, и он проснулся. В полудреме он надел валенки, добрался до стола, глотнул воды из чайника и сел перед окном на табуретку. Луна была за тучками, и сквозь маленькое окошко сугробы снега казались черно-синими.
2: «Вот как далеко занесло нашего папу!»
4: — удивился Гек. И он подумал, что, наверное, дальше, чем это место, уже и немного осталось мест на свете. Но вот Гек прислушался. За окном ему почудился стук. Это был даже не стук, а скрип снега под чьими-то тяжелыми шагами. Так и есть. Вот во тьме что-то тяжело вздохнуло, зашевелилось, заворочилось, и Гек понял, что это мимо окна прошел медведь.
2: Злобный медведь, что тебе надо? Мы так долго едем к папе, а ты хочешь нас сожрать, чтобы мы его никогда не увидели? Нет, уходи прочь, пока люди не убили тебя метким ружьем, люстрой и саблей.
4: Так думал и бормотал Гек, а сам со страхом и любопытством крепче и крепче прижимался лбом к обледенелому стеклу узкого окошка. Но вот из-за быстрых туч стремительно выкатилась луна. Черно-синие сугробы засверкали мягким матовым блеском, и Гек увидел, что медведь этот вовсе не медведь, а просто эта отвязавшаяся лошадь ходит вокруг саней и ест сено. Было досадно. Гек залез на кровать под тулуп, а так как только что он думал о нехорошем, то и сон к нему пришел угрюмый. Приснился Геку странный сон, как будто страшный тур ворон плюет слюной, как кипятком, грозит железным кулаком. Кругом пожар, в снегу следы, идут солдатские ряды, и волокут из дальних мест кривой фашистский флаг и крест.
2: «Постойте!»
4: — закричал им Гек.
2: «Вы не туда идете! Здесь нельзя!»
4: Но никто не постоял, и его Гека не слушали. В гневе тогда выхватил Гек жестяную сигнальную дуду, ту, что лежала у Чука в картонке из-под ботинок, и загудел так громко, что быстро поднял голову задумчивый командир железного бронепоезда, властно махнул рукой, и разом ударили залпом его тяжелое и грозное орудие.
2: «Хорошо!»
4: — похвалил Гек.
2: «Только стрельните еще, а то одного раза им, наверное, мало!»
4: Мать проснулась от того, что оба ее дорогих сына с двух сторон нестерпимо толкались и ворочались. Она повернулась к Чуку и почувствовала, как в бок ей ткнуло что-то твердое и острое. Она пошарила и достала из-под одеяла пружину от капкана, которую запасливый Чук тайно притащил с собой в постель. Мать швырнула пружину за кровать. При свете луны она заглянула в лицо Геку и поняла, что ему снится тревожный сон. Сон, конечно, не пружина, и его нельзя выкинуть, но его можно потушить. Мать повернула Гека со спины на бок и, покачивая, тихонько подула на его теплый лоб. Вскоре Гек засопел, улыбнулся, и это означало, что плохой сон погас. Тогда мать встала и в чулках без валенок подошла к окошку. Еще не светало, и небо было все в звездах. Иные звезды горели высоко, а иные склонялись над черной тайгой совсем низко. И, удивительное дело, тут же и так же, как маленький Гек, она подумала, что дальше, чем это место, куда занесло ее беспокойного мужа, наверное, и немного осталось мест на свете. Весь следующий день дорога шла лесом и горами. На подъемах ямщик соскакивал с саней и шел по снегу рядом. Но зато на крутых спусках сани мчались с такой быстротой, что Чуку с Геком казалось, будто бы они вместе с лошадьми и санями проваливаются на землю прямо с неба. Наконец, под вечер, когда и люди, и кони уже порядком устали, ямщик сказал:
8: «Ну, вот и приехали. За этим мыском поворот. Тут на поляне и стоит ихняя база. Эй, ну! Наваливай!»
4: Весело взвизгнув, Чук и Гек вскочили, но сани дернули, и они дружно плюхнулись в сено. Улыбающаяся мать скинула шерстяной платок и осталась только в пушистой шапке. Вот и поворот. Сани лихо развернулись и подкатили к трем домишкам, которые торчали на небольшой, укрытой от ветров опушке. Очень странно. Не лаяли собаки, не было видно людей. Не валил дым из печных труб. Все дорожки были занесены глубоким снегом, а кругом стояла тишина, как зимой на кладбище. И только белобокие сороки бестолково скакали с дерева на дерево.
3: «Ты куда же нас привез?»
4: — страхе спросила у ямщика мать.
3: «Разве нам сюда надо?»
8: «Куда рядились, туда и привез»,
4: — ответил ямщик.
8: «Вот эти дома называются разведывательно-геологическая база номер 3. Вот. О-о, да, вот и вывеска на столбе. Читайте. Может, вам нужна база под названием номер 4? Так что, 200 километров совсем в иную сторону?»
3: «Нет, нет», —
4: взглянув на вывеску, ответила мать.
3: «Нам нужна эта самая. Но ты посмотри. Двери на замках, крыльцо в снегу. А куда же девались люди?»
8: «Я не знаю, куда бы им деваться», —
4: удивился и сам ямщик.
8: «На прошлой неделе мы сюда продукт возили. Муку, лук, картошку. Все люди тут были. 8 человек. Начальник 9, со сторожем 10. Вот еще забота. Не волки же их всех поели. Да вы постойте, я пойду посмотрю в сторожку».
4: И сбросив тулуп, ямщик зашагал через сугробы к крайней избушке. Вскоре он вернулся.
8: «Изба пуста, а печка теплая. Значит, здесь сторож. Да, видать, ушел на охоту. Ну, к ночи вернется и все вам расскажет».
3: «Да что он мне расскажет?» —
4: ахнула мать.
3: «Я и сама вижу, что людей здесь уже давно нету».
8: «Это я уже не знаю, что он расскажет», —
4: ответил ямщик.
8: «А что-нибудь рассказать должен, на то он и сторож».
4: С трудом подъехали они к крыльцу сторожки, от которого к лесу вела узенькая тропка. Они вошли в сени, и мимо лопат, метел, топоров, палок, мимо промерзлой медвежьей шкуры, что висела на железном крюку, прошли в избушку. Вслед за ними ямщик тащил вещи. В избушке было тепло. Ямщик пошел задавать лошадям корм, а мать молча раздевала перепуганных ребятишек.
3: «Ехали к отцу, ехали, вот тебе и приехали».
4: Мать села на лавку и задумалась. Что случилось? Почему на базе пусто? И что теперь делать? Ехать назад? Но у нее денег оставалось только-только заплатить ямщику за дорогу. Значит, надо было ожидать, когда вернется сторож. Но ямщик через 3 часа уедет обратно, а вдруг сторож возьмет, да не скоро вернется. Тогда как? А ведь отсюда до ближайшей станции телеграфа почти 100 километров. Вошел ямщик. Оглядев избу, он потянул носом воздух, подошел к печке и открыл заслонку.
8: «Сторож к ночи вернется», —
4: успокоил он.
8: «Вот в печи горшок со щами. Кабы он ушел надолго, он бы щи на холод вынес. А то как хотите», —
4: предложил ямщик.
8: «Раз уж такое дело, то я не чурбак. Я вас назад до станции бесплатно доставлю».
3: «Нет», —
4: отказалась мать.
3: «На станции нам делать нечего».
4: Опять поставили чайник, подогрели колбасу, поели, попили. И пока мать разбирала вещи, Чук с Геком забрались на теплую печку. Здесь пахло березовыми вениками, горячей овчиной и сосновыми щепками. А так как расстроенная мать была молчалива, то Чук с Геком молчали тоже. Но долго молчать не намолчишься, и поэтому, не найдя себе никакого дела, Чук и Гек быстро и крепко уснули. Они не слышали, как уехал ямщик, и как мать, забравшись на печку, улеглась с ними рядом. Они проснулись уже тогда, когда в избе было совсем темно. Проснулись все разом, потому что на крыльце послышался топот. Потом что-то в сенях загрохотало, должно быть, упала лопата. Распахнулась дверь, и с фонарем в руках в избу вошел сторож, а с ним большая лохматая собака. Он скинул с плеча ружье, бросил на лавку убитого зайца и, поднимая фонарь к печке, спросил:
9: «Это что же за гости сюда приехали?»
3: «Я жена начальника геологической партии Серегина», —
4: сказала мать, соскакивая с печки.
3: «А это его дети. Если нужно, то вот документы».
9: «Вот они, документы. Сидят на печке», —
4: буркнул сторож и посветил фонарем на встревоженные лица Чука и Гека.
9: «Как есть в отца копия. Особо вот этот толстый».
4: И он ткнул на Чука пальцем. Чук и Гек обиделись. Чук, потому что его назвали толстым, а Гек, потому что он всегда считал себя похожим на отца больше, чем Чук.
9: «Вы зачем, скажите, приехали?» —
4: глянув на мать, спросил сторож.
9: «Вам же приезжать было не велено».
3: «Как не велено? кем это приезжать не велено?
9: А так и не велено. Я сам на станцию возил от Сереги на телеграмму. А в телеграмме ясно написано: задержись выезжать на 2 недели. Наша партия срочно выходит в тайгу. Раз Серегин пишет «задержись», значит, и надо было держаться. А вы самовольничаете.
3: Какую телеграмму?
7: Переспросила мать.
3: Мы никакой телеграммы не получали.
7: И как бы ища поддержки, она растерянно глянула на Чука и Гека. Но под ее взглядом Чук и Гек, испуганно тараща друг на друга глаза, поспешно попятились глубже на печку.
3: «Дети?»
7: Подозрительно глянув на сыновей, спросила мать.
3: «Вы без меня никакой телеграммы не получали?»
7: На печке захрустели сухие щепки, веники, но ответа на вопрос не последовало.
3: «Отвечайте, мучители!»
7: Сказала тогда мать.
3: «Вы, наверное, без меня получили телеграмму, и мне ее не отдали?»
7: Прошло еще несколько секунд, потом с печки раздался ровный и дружный рев. Чук затянул басовито и однотонно, а Гек выводил потоньше и с переливами.
3: «Вот где моя погибель!»
7: Воскликнула мать.
3: «Вот кто, конечно, сведет меня в могилу. Да перестаньте вы гудеть и расскажите толком, как было дело».
7: Однако, услыхав, что мать собирается идти в могилу, Чук с Геком взвыли еще громче. И прошло немало времени, пока, перебивая и бесстыдно сваливая вину друг на друга, они затянули свой печальный рассказ. «Ну что с таким народом будешь делать? Поколотить их палкой? Посадить в тюрьму? Заковать в кандалы и отправить на каторгу?» «Нет, ничего этого мать не сделала». Она вздохнула, приказала сыновьям слезть с печки, вытереть носы и умыться, а сама стала спрашивать сторожа, как же ей теперь быть и что делать. Сторож сказал, что разведывательная партия по срочному приказу ушла к ущелью Алкараш и вернется никак не раньше, чем дней через 10.
3: «Но как же мы эти 10 дней жить будем?»
7: — спросила мать.
3: «Ведь у нас с собой нет никакого запаса».
9: «А так вот и живите»,
7: — ответил сторож.
9: «Хлеба я вам дам. Вон подарю зайца. Обдерете и сварите. А я завтра на 2 суток в тайгу иду. Мне капканы проверять надо».
3: «Нехорошо»,
7: — сказала мать.
3: «Как же мы останемся одни? Мы тут ничего не знаем. А здесь лес, звери».
9: «Я 2-е ружье оставлю»,
7: — сказал сторож.
9: «Дрова под навесом, вода в роднике за пригорком. Вон, крупа в мешке, соль в банке. А мне, я вам прям скажу, нянчиться с вами тоже некогда».
5: «Этакий злой дядька»,
7: — прошептал Гек.
5: «Давай, Чук, мы с тобой ему что-нибудь скажем».
2: «Вот еще»,
7: — отказался Чук.
2: «Он тогда возьмет и вовсе нас из дому выгонит. Ты погоди, приедет папа, мы ему все и расскажем».
5: «Что ж, папа, папу еще долго ждать».
7: Гек подошел к матери, сел к ней на колени и, сдвинув брови, строго посмотрел в лицо грубому сторожу. Сторож снял меховой кожух и подвинулся к столу, к свету. И только тут Гек разглядел, что от плеча к спине кожуха вырван огромный, почти до пояса, меховой клок.
9: «Достань из печки щи»,
7: — сказал матери сторож.
9: «Вон на полке ложки, миски. Садитесь и ешьте, а я шубу чинить буду».
3: «Ты хозяин?»
7: — сказала мать.
3: «Ты достань, ты угощай, а полушубок дай. Я лучше твоего золотая».
7: Сторож поднял на нее глаза и встретил суровый взгляд Гека.
9: Да вы, я вижу, прямо».
7: Пробурчал он, протянул матери полушубок и полез за посудой на полку.
2: «Это где так разорвалось?»
7: спросил Чук, указывая на дыру кожуха.
9: «С медведем не поладили. Вот он меня и царапнул».
7: Нехотя ответил сторож и бухнул на стол тяжелый горшок со щами.
2: «Слышишь, Гек?»
7: сказал Чук, когда сторож вышел в сени.
2: «Он подрался с медведем и, наверное, от этого сегодня такой сердитый».
7: Гек слышал все сам. Но он не любил, чтобы кто-либо обижал его мать, хотя бы это и был человек, который мог поссориться и подраться с самим медведем. Утром, еще на заре, сторож захватил с собой мешок, ружье, собаку, встал на лыжи и ушел в лес. Теперь хозяйничать надо было самим. Втроем ходили они за водой. За пригорком из отвесной скалы среди снега бил ключ. От воды, как из чайника, шел густой пар. Но когда Чук подставил под струю палец, то оказалось, что вода холоднее самого мороза. Потом они таскали дрова. Русскую печь мать топить не умела, и поэтому дрова долго не разгорались.
4: Но зато, когда разгорелись, то пламя запылало так жарко, что толстый лед на окне у противоположной стенки быстро растаял. И теперь через стекло видна была и вся опушка с деревьями, по которым скакали сороки, и скалистые вершины синих гор. Кур мать потрошить умела, но обдирать зайца ей еще не приходилось. И она с ним провозилась столько, что за это время можно было ободрать и разделать быка или корову. Геку это обдирание ничуть не понравилось, но Чук помогал охотно. И за это ему достался зайчиный хвост, такой легкий и пушистый, что если его бросать с печки, то он падал на пол плавно, как парашют. После обеда они все втроем вышли гулять. Чук уговаривал мать, чтобы она взяла с собой ружье или хотя бы ружейные патроны. Но мать ружья не взяла. Наоборот, она нарочно повесила ружье на высокий крюк, потом встала на табуретку, засунула патроны на верхнюю полку и предупредила Чука, что если он попробует стянуть хоть один патрон с полки, то на хорошую жизнь пусть больше и не надеется. Чук покраснел и поспешно удалился, потому что один патрон уже лежал у него в кармане. Удивительная это была прогулка. Они шли гуськом к роднику по узенькой тропке. Над ними сияло холодное голубое небо. Как сказочные замки и башни поднимались к небу остроконечные утесы синих гор. В морозной тишине резко стрекотали любопытные сороки. Меж густых кедровых ветвей бойко прыгали серые юркие белки. Под деревьями на мягком белом снегу отпечатались причудливые следы незнакомых зверей и птиц. Вот в тайге что-то застонало, загудело, треснуло. Должно быть, ломая сучья, обвалилась с вершины дерева гора обледенелого снега. Раньше, когда Гек жил в Москве, ему представлялось, что вся земля состоит из Москвы. То есть из улиц, домов, трамваев и автобусов. Теперь же ему казалось, что вся земля состоит из высокого дремучего леса. Да и вообще, если над Геком светило солнце, то он был уверен, что и над всей землей ни дождя, ни туч нету. И если ему было весело, то он думал, что и всем на свете людям хорошо и весело тоже. Прошло два дня. Наступил третий. А сторож из леса не возвращался, и тревога нависла над маленьким, занесенным снегом домиком. Особенно страшно было по вечерам и ночами. Они крепко запирали сени, двери, и чтобы не привлечь зверей светом, наглухо занавешивали половиком окна. Хотя надо было делать совсем наоборот, потому что зверь не человек, и он огня боится. Над печной трубой, как и полагается, гудел ветер. А когда вьюга хлестала острыми снежными льдинками по стене и окнам, то всем казалось, что снаружи кто-то толкается и царапается. Они забрались спать на печку, и там мать долго рассказывала им разные истории и сказки. Наконец, она задремала.
5: «Чук»,
4: — спросил Гек,
5: — «почему волшебники бывают в разных историях и сказках? А что, если бы они были и на самом деле? И ведьмы, и черти, чтобы были тоже?»
4: — спросил Чук.
5: «Да нет!»
4: — с досадой отмахнулся Гек.
5: «Чертей не надо! Что с них толку? А мы бы попросили волшебника, он слетал бы к папе и сказал бы ему, что мы уже давно приехали!»
2: «А на чем бы он полетел, Гек?»
5: «Ну, на чем? Замахал бы руками или там еще как, он уж сам знает!»
2: «Сейчас руками махать холодно!»
4: — сказал Чук.
2: «У меня вон какие перчатки да варежки. Да и то, когда я тащил полено, у меня пальцы совсем замерзли».
5: «Нет, ты скажи, Чук, а все-таки хорошо бы?»
2: «Я не знаю»,
4: — заколебался Чук.
2: «Помнишь, во дворе в подвале, где живет Мишка Крюков, жил какой-то хромой? То он торговал баранками, то к нему приходили всякие бабы, старухи. И он им гадал, кому будет жизнь счастливая и кому несчастная».
5: «И хорошо он нагадывал?»
2: «Я не знаю. Я знаю только, что потом пришла милиция, его забрали. А из его квартиры много чужого добра вытащили».
5: «Так он, наверное, был не волшебник, а жулик. Ты как думаешь?»
2: «Конечно, жулик»,
4: — согласился Чук.
2: «Да, я так думаю. И все волшебники должны быть жуликами. Ну скажи, зачем ему работать, раз он и так во всякую дыру пролезть может? Знать только хватает, что надо. Ты бы лучше спал, Гек. Все равно я с тобой больше разговаривать не буду».
5: «Почему?»
2: «Потому что ты городишь всякую
5: ночью она тебе приснится, ты и начнешь локтями да коленями дрыгать. Думаешь, хорошо, как ты мне вчера кулаком в живот бухнул? Дай-ка я тебе бухну тоже.
4: На утро четвертого дня матери самой пришлось колоть дрова. Заяц был давно съеден, и кости его расхватаны сороками. На обед они варили только кашу с постным маслом и луком. Хлеб был на исходе, но мать нашла муку и испекла лепешек. После такого обеда Гек был грустен, и матери показалось, что у него повышена температура. Она приказала ему сидеть дома, одела чука, взяла ведра, салазки, и они вышли, чтобы привезти воды и заодно набрать на опушке сучьев и веток. Тогда утром легче будет растапливать печку. Гек остался один. Он ждал долго, ему стало скучно, и он начал что-то придумывать. А мать и чук задержались. На обратном пути к дому санки перевернулись, ведра опрокинулись, и пришлось ехать к роднику снова. Потом выяснилось, что чук на опушке позабыл теплую варежку, и с полпути пришлось возвращаться. Пока искали, пока то да сё, наступили сумерки. Когда они вернулись домой, Гека в избе не было. Сначала они подумали, что Гек спрятался на печке за овчинами. Нет, там его не было. Тогда чук хитро улыбнулся и шепнул матери, что Гек, конечно, залез под печку. Мать рассердилась и приказала Геку вылезать. Гек не откликался. Тогда чук взял длинный ухват и стал им под печкой ворочать. Но и под печкой Гека не было. Мать встревожилась, взглянула на гвоздь у двери. Ни полушубок Гека, ни шапка на гвозди не висели. Мать вышла во двор, обошла кругом избушку, зашла в сени, зажгла фонарь, заглянула в темный чулан под навес с дровами. Она звала Гека, ругала, упрашивала, но никто не отзывался. А темнота быстро ложилась на сугробы. Тогда мать заскочила в избу, сдернула со стены ружье, достала патроны, схватила фонарь и, крикнув чуку, чтобы он не смел двигаться с места, выбежала во двор. Следов за 4 дня было натоптано немало. Где искать Гека, мать не знала, но она побежала к дороге, так как не верила, что Гек один мог осмелиться зайти в лес. На дороге было пусто. Она зарядила ружье и выстрелила. Прислушалась, выстрелила еще и еще раз. Вдруг совсем неподалеку ударил ответный выстрел. Кто-то спешил к ней на помощь. Она хотела бежать навстречу, но ее валенки увязли в сугробе. Фонарь попал в снег, стекло лопнуло и свет погас. С крыльца сторожки раздался пронзительный крик чука. Это, услыхав выстрелы, чук решил, что волки, которые сожрали Гека, напали на его мать. Мать отбросила фонарь и, задыхаясь, побежала к дому. Она втолкнула раздетого чука в избу, швырнула ружье в угол и, зачерпнув ковшом, глотнула ледяной воды. У крыльца раздался гром и стук. Распахнулась дверь. В избу влетела собака, а за нею вошел окутанный паром сторож.
10: «Что за беда? Что за стрельба?»
4: — спросил он, не здороваясь и не раздеваясь.
11: «Пропал мальчик!»
4: — сказала мать. Слезы ливнем хлынули из ее глаз, и она больше не могла сказать ни слова.
10: «Стой, не плачь!»
4: — гаркнул сторож.
10: «Когда пропал? Давно? Недавно?» «Назад, смелый!»
4: — крикнул он собаке.
10: «Да говорите же, или я уйду обратно!»
11: «Час тому назад!»
4: — ответила мать.
11: «Мы ходили за водой. Мы пришли, а его нет. Он оделся и куда-то...»
10: «Ну, за час он далеко не уйдет. А в одежде и валенках сразу не замерзнет. Ко мне, смелый! На, нюхай!»
4: Сторож сдернул с гвоздя башлык и подвинул под нос собаки калоши Гека. Собака внимательно обнюхала вещи и умными глазами посмотрела на хозяина.
10: «За мной!»
4: Распахивая дверь, сказал сторож.
10: «Иди ищи, смелый!»
4: Собака вильнула хвостом и осталась стоять на месте.
10: «Вперед!»
4: — строго повторил сторож.
10: «Ищи, смелый, ищи!»
4: Собака беспокойно крутила носом, переступала с ноги на ногу и не двигалась.
10: «Это еще что за танцы?»
4: — рассердился сторож. И опять сунув собаке под нос башлык и калоши Гека, он дернул ее за ошейник. Однако смелый за сторожем не пошел. Он покрутился, повернулся и пошел в противоположный от двери угол избы.
12: Здесь он остановился около большого деревянного сундука, царапнул по крышке мохнатой лапой и, обернувшись к хозяину, три раза громко и лениво гавкнул. Тогда сторож сунул ружье в руки оторопелой матери, подошел и открыл крышку сундука. В сундуке на куче всякого тряпья, овчин, мешков, укрывшись своей шубенкой и подложив под голову шапку, крепко и спокойно спал Гек. Когда его вытащили и разбудили, то, хлопая сонными глазами, он никак не мог понять, отчего это вокруг него такой шум и такое буйное веселье. Мать целовала его и плакала. Чук дергал его за руки, за ноги, подпрыгивал и кричал.
2: «Эй-ля! Эй-ля!»
12: Лохматый пес смелый, которого Чук поцеловал в морду, сконфуженно обернулся и, тоже ничего не понимая, тихонько вилял серым хвостом, умельно поглядывая на лежавшую на столе краюху хлеба. Оказывается, когда мать и Чук ходили за водой, то соскучившийся Гек решил пошутить. Он забрал полушубок, шапку и залез в сундук. Он решил, что когда они вернутся и станут его искать, то он из сундука страшно завоет. Но так как мать и Чук ходили очень долго, то он лежал, лежал и незаметно заснул. Вдруг сторож встал, подошел и брякнул на стол тяжелый ключ и измятый голубой конверт.
9: «Вот», — сказал он, — «получайте. Это вам ключ от комнаты и от кладовой, и письмо от начальника Серегина. Он с людьми здесь будет через четверо суток, как раз к Новому году».
12: Так вот он где пропадал, этот неприветливый, хмурый старик. Сказал, что идет на охоту, а сам бегал на лыжах к далекому ущелью Алкараш. Не распечатывая письма, мать встала и с благодарностью положила старику на плечо руку. Он ничего не ответил и стал ворчать на Гека за то, что тот рассыпал в сундуке коробку с пыжами, а заодно и на мать за то, что она разбила стекло у фонаря. Он ворчал долго и упорно, но никто теперь этого доброго чудака не боялся. Весь этот вечер мать не отходила от Гека и чуть что хватала его за руку, как будто боялась, что вот-вот он опять куда-нибудь исчезнет. И так много она о нем заботилась, что, наконец, Чук обиделся и про себя уже несколько раз пожалел, что и он не полез в сундук тоже. Теперь стало весело. На следующее утро сторож открыл комнату, где жил их отец. Он жарко натопил печь и перенес сюда все их вещи. Комната была большая, светлая, но все в ней было расставлено и навалено бестолку. Мать сразу же взялась за уборку. Целый день она все переставляла, скоблила, мыла, чистила. И когда к вечеру сторож принес вязанку дров, то, удивленный переменной и невиданной чистотой, он остановился и не пошел дальше порога. А собака смелой пошла. Она пошла прямо по свежевымытому полу, подошла к Геку и ткнула его холодным носом. «Вот, мол, дурак, это я тебя нашла, и за это ты должен дать мне что-нибудь покушать». Мать раздобрилась и кинула смелому кусок колбасы. Тогда сторож заворчал и сказал, что если в тайге собак кормить колбасой, то это сорокам насмех. Мать отрезала и ему полкруга. Он сказал
9: «Спасибо»
12: и ушел, все чему-то удивляясь и покачивая головой. На следующий день было решено готовить к Новому году елку. Из чего-чего только не выдумывали они мастерить игрушки. Они ободрали все цветные картинки из старых журналов, из лоскутьев и ваты поношили зверьков, кукол, вытянули у отца из ящика всю папиросную бумагу и навертели пышных цветов. Уж на что хмурый нелюдим был сторож, а и тот, когда приносил дрова, подолгу останавливался у двери и дивился на их все новые и новые затеи. Наконец, он не вытерпел. Он принес им серебряную бумагу от завертки чая и большой кусок воска, который у него остался от сапожного дела. Это было замечательно. И игрушечная фабрика сразу превратилась в свечной завод. Свечи были неуклюжие, неровные, но горели они так же ярко, как и самые нарядные покупные. Теперь дело было за елкой. Мать попросила у сторожа топор, но он ничего на это ей даже не ответил, а стал на лыжи и ушел в лес. Через полчаса он вернулся. Ладно, пусть игрушки были и не ахти какие нарядные, пусть зайцы, сшитые из тряпок, были похожи на кошек, пусть все куклы были на одно лицо, прямоносые и лупоглазые, и пусть, наконец, еловые шишки

0: напрасно, потому что вся партия вернется только к обеду. И в самом деле, только что они сели за стол, как сторож постучал в окошко. Кое-как одевшись, все втроем они вышли на крыльцо.
1: «Теперь смотрите»,
0: — сказал им сторож.
1: «Вот они сейчас покажутся на скате той горы, что правее большой вершины. Потом опять пропадут в тайге, и тогда через полчаса все будут дома».
0: Так оно и вышло. Сначала из-за перевала вылетела собачья упряжка с груженными санями, а за нею следом пронеслись быстроходные лыжники. По сравнению с громадой гор они казались до смешного маленькими, хотя отсюда были отчетливо видны их руки, ноги и головы. Они промелькнули по голому скату и исчезли в лесу. Ровно через полчаса послышался лай собак, шум, скрип, крики. Почуявшие дом голодные собаки лихо вынеслись из леса, а за ними, не отставая, выкатили на опушку 9 лыжников. И, увидав на крыльце мать, Чука и Гека, они на бегу подняли лыжные палки и громко закричали «Ура!». Тогда Гек не вытерпел, спрыгнул с крыльца и, зачерпывая снег валенками, помчался навстречу высокому, заросшему бородой человеку, который бежал впереди и кричал «Ура!» громче всех. Днем чистились, брились и мылись. А вечером была для всех елка, и все дружно встречали Новый год. Когда был накрыт стол, потушили лампу и зажгли свечи. Но так как кроме Чука с Геком остальные все были взрослые, то они, конечно, не знали, что теперь нужно делать. Хорошо, что у одного человека был баян, и он заиграл веселый танец. Тогда все повскакивали, и всем захотелось танцевать. И все танцевали так прекрасно, особенно когда приглашали на танец маму. А отец танцевать не умел. Он был очень сильный, добродушный, и когда он без всяких танцев просто шагал по полу, то и в шкафу звенела вся посуда. Он посадил себе Чука с Геком на колени, и они громко хлопали всем в ладоши. Потом танец окончился, и люди попросили, чтобы Гек спел песню. Гек не стал ломаться. Он и сам знал, что умеет петь песни, и гордился этим. Баянист подыгрывал, а он им спел песню. Какую, я уже сейчас не помню. Помню, что это была очень хорошая песня, потому что все люди, слушая ее, замолкли и притихли. И когда Гек останавливался, чтобы перевести дух, то было слышно, как потрескивали свечи и гудел за окном ветер. А когда Гек окончил петь, то все зашумели, закричали, подхватили Гека на руки и стали его подкидывать. Но мать тотчас же отняла у них Гека, потому что она испугалась, как бы сгоряча его не стукнули о деревянный потолок.
1: «Теперь садитесь»,
0: — взглянув на часы, сказал отец.
1: «Сейчас начнется самое главное».
0: Он пошел и включил радиоприемник. Все сели и замолчали. Сначала было тихо, но вот раздался шум, гул, гудки. Потом что-то стукнуло, зашипело, и откуда-то издалека донесся мелодичный звон. Большие и маленькие колокола звонили так. Тир-лиль-лили-дон. Тир-лиль-лили-дон. Чук с Геком переглянулись. Они гадали, что это. А это в далекой-далекой Москве под красной звездой на Спасской башне звонили золотые кремлевские часы. И этот звон перед Новым годом сейчас слушали люди и в городах, и в горах, в степях, в тайге, на Синем море. И, конечно, задумчивый командир бронепоезда, тот, что неутомимо ждал приказа от Ворошилова, чтобы открыть против врагов бой, слышал этот звон тоже. И тогда все люди встали, поздравили друг друга с Новым годом и пожелали всем счастья. Что такое счастье? Это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо жить честно, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную, счастливую землю, которая зовется советской страной.

0: Русская народная сказка «Скряга». Жил-был богатый купец Марко. Скупей его не было. Раз как-то пошел он гулять, идучи дорогою, увидал нищего. Сидит старец и просит милостыни.
1: «Подайте, православные, Христа ради!»
0: Марко богатый прошел мимо. Следом за ним шел на ту пору бедный мужик. Возжалел нищего и подал ему копеечку. Стыдно показалось богатому. Остановился он и говорит:
2: «Послушай, земляк, дай мне взаймы копеечку. Хочется убогому подать, да мелких нету».
0: Мужик дал ему и спрашивает:
2: «А когда за долгом приходить?»
3: «Завтра приходи».
0: На другой день бедный идет к богатому за своей копейкою. Пришел на его широкий двор.
2: «Что, Марко богатый дома?»
3: «Дома. Тебе что надо?» – спрашивает Марко.
2: «За копеечкой пришел».
3: «А, брат, приди после. Ну, право, мелких совсем нету».
0: Бедный поклонился и назад пошел.
2: «Я, говорит, приду завтра».
0: На утро приходит, опять то же самое.
2: «Мелких денег вовсе нет. Коли хошь, давай сотенной сдачи. А не то приходи через 2 недели».
0: Через 2 недели снова идет бедный к богатому, а Марко богатый увидал его в окно и говорит жене:
2: «Слушай, жена, я разоденусь догола и лягу под святые, а ты покрой меня полотном, сиди и плачь, словно над мертвым. Когда придет мужик за долгом, скажи ему, что я сегодня помер».
0: «Вот ладно, как муж приказал, так жена и сделала. Сидит, да горючими слезами заливается. Приходит мужик в горницу, она его и спрашивает:
2: «Тебе что?»
0: «За должком к Марку богатому», отвечает бедный.
2: «Ну, мужичок, Марко богатый приказал долго жить, сейчас только помер».
0: «Царство ему небесное, позволь, хозяйка, за мою копеечку послужу ему хоть, хоть грешное тело обмою». С этим словом ухватил чугун с горячей водою и давай Марко богатого кипятком ошпаривать.
2: Марко еле терпит, морщится да ногами дрыгает.
0: «Дрыгай, не дрыгай, а копейку подай», — говорит бедный. Обмыл, снарядил как надо.
2: «Ну, хозяйка, покупай гроб, да вели в церковь выносить. Я стану над ним псалтырь читать».
0: Положили Марко богатого в гроб и вынесли в церковь. А мужик стал над ним псалтырь читать. Наступила темная ночь. Вдруг открывается окно и лезут в церковь воры-разбойники. Мужик за алтарь спрятался. Воры влезли и начали меж собой добычу делить. Все поделили, остается золотая сабля. Всякий к себе тащит, никто не уступает. Бедный как выскочит, как закричит:
2: «Что вы спорите? Кто мертвецу голову отрубит, того и сабля будет!»
0: Марко богатый вскочил сам не свой. Воры испугались, побросали свою казну и кинулись бежать.
2: «Ну, мужичок, — говорит Марко, — давай деньги делить».
0: Разделили поровну, много досталось и тому, и другому.
2: «Что ж, копеечку?» — спрашивает бедный.
3: «Эх, брат, сам видишь, мелких нет».
0: Так-таки и не отдал Марко богатый копеечки. Тут и нашей сказки конец. А кто слушал, родителям помогает, тот большой молодец».

0: Елена Благинина. Гуси-лебеди. Радиоспектакль по мотивам русской народной сказки. В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были мать с отцом. И было у них двое деток. Старшенькая Ульянка и младень Иванушка. Ульянушка была заботница, хорошая в доме работница. Матери отцу опора, работала споро и скоро. Все, бывало, успеет, и в избе приберет, и пеструшек накормит, и дворовому песику косточку бросит, и кошке в плошку молочка плеснет, никого не заводит. Но всех лучше обихаживала она братца Ванюшу. Утром умоет его, волосики расчешет, чистую рубашку наденет, пояском цветным подпояшет, поцелует, погладит, за стол усадит, кормит, приговаривает.
1: Ешь, пока рот съешь, увянет, не заманит. Ешь досыта, проживешь лет доста.
2: Лет доста.
0: А Иванушка рад, каши наестся, молока напьется, сидит смеется. Еще бы не радоваться, сыт, обут, одет и любовью согрет. Выведет его сестрица на солнышко, под березку посадит, принесет палочек, чурочек, пустых коробков, цветных лоскутков.
2: Ой, сколько игрушек!
1: Играй, Ванюша. Никуда не беги, березку стереги.
2: Постерегу, сестрица.
0: Ванюша гордится, что ему такую работу задали. Под березкой гуляет, песню распевает.

0: А уморится, сядет, из палочек теремки строит, лоскутки перебирает. Ульянушка тут же неподалеку малину в саду обирает, или стирает, или в куклы играет. Вот как-то собрались отец с матерью в город на ярмарку. Мать и говорит:
1: Ульянушка!
2: Что, матушка?
1: Мы к вечеру вернемся. Будь умницей, присмотри за домом, а пуще всего Иванушку береги.
2: Ладно, матушка.
3: Мы вам, детки, гостинчиков привезем. Орехов грецких, стручков турецких.
1: Ой. Леденцов, коврижек.
2: И с картинками книжек.
4: Ладно, привезем и книжек. Просишь о немногом, а по сути о многом.
1: Ну, оставайтесь с Богом. Помни наказ, Ульянушка.
2: Помню, матушка.
5: Алла, голубчики, но!
0: И они уехали. Ульянушка, как всегда, все дела справила. Иванушку под березкой оставила. Сама у окошечка села, кукле шить сарафан хотела. Откуда ни возьмись, подружки-вострушки, вертушки-хохотушки, кричат ульянки.
2: В ближнем лесу?
6: На полянке?
2: Боровиков, говорят, без счету.
6: Брось работу.
2: Сбегай в лесок.
7: На часок.
8: А как же Иванушка?
9: Да беги, Ульянушка, посижу, посторожу.
8: Спасибо, братец, я мигом.
2: Мы мигом, мигом.
0: Бегут подружки, папушки, песенку распевают.

0: Не успели подружки за деревьями скрыться, как увидел Иванушка гуси-лебеди по небу летят. Выскочил Иванушка из-под березки, башечку задрал, любуется дивным их летом. Тут-то его и заприметил лебедь-вожак. Закричал, загоготал.
1: Га! Га! Га! Гуси-лебеди, видите мальца у крыльца? Наша царица-лебедь как раз о таком толковала. Можешь ли, говорит, принести мне мальчонку пригожего, чтоб моих лебедят пестовал пас?
2: Я тебе, говорит, за это царевну-лебедь в жены отдам. Ну-ка, лебедь-силач, не ленись, кидайся вниз, мальца схвати и сюда лети!
3: Кидаюсь!
0: Лебедь-силач канул вниз, над мальчонкой повис, схватил Ивашечку за рубашечку,
4: сестрица!
0: Поднялся выше облаков,
4: Ульянушка!
0: И был таков. Улетели гуси-лебеди, унесли Иванушку. А тем временем подружки из лесу вышли, бегут по стежке, несут лукошки, а в лукошках полным-полно грибков-боровиков. Бегут, поют, распевают, горе не знают.

0: Ульянушка к своей избе, кузовок на крылечко поставила, да скорее под березку нырь, а там пусто.
1: Ой, пусто.
0: Она в избу, а там никого. Она в сад, а там ни души. Она в амбар, в сарай, в чулан, в курятник, на чердак. Нигде никого нету. Стала звать, плакать, причитать.
1: Ой, ты, братец мой,

0: Иванушка, отзовись! Иванушка!
1: Но никто не откликнулся. И тогда Ульянушка снова кинулась искать на печке, в печке, за печкой.
0: Нет его!
1: На палатях, под лавками, под крыльцом. Даже в собачью конуру заглянула.
0: Нигде нет.
1: Тут собачка из конуры выскочила.
2: Братцы украли! Гуси-лебеди украли!
0: Гуси-лебеди? А куда же они полетели? В какую сторону?
2: В ту сторону, откуда заря разгорается.
0: Спасибо тебе, собаченька, милая, верная.
2: Всегда друзьям помогаю.
0: Бегу, бегу вдогонку. Спасибо!
1: Выбежала Ульянушка за околицу. Бежит лугом, бежит полем. Смотрит на дороге печка. Большая, важная, вальяжная, стоит и напевает.

0: Внучка.
1: Они пролетали ли над тобой гуси-лебеди?
0: Съешь моего пирожка, тогда скажу.
1: Некогда мне, тетушка печка, спешу я.
0: Тогда не скажу.
1: Ой, ну давай.
0: На.
1: А с чем пирог-то?
0: С капусткою, с прихрусткою. Питок, пожалуй, съешь.
1: Да уж где ж, хоть бы один осилить.
0: А ты попробуй. Только ешь, не спеши.
1: Ой, а и впрямь хороши.
0: Ну и ладно.
1: Ну, так летели над тобой гуси-лебеди?
0: Летели.
1: А куда улетели?
0: Вон туда, за речку.
1: Спасибо, спасибо, тетушка Печка, спасибо.
2: Побежала Ульянушка к речке.

0: сочная речка, кисельные берега. Как на тот берег попасть? Плывом плыть, утонуть недолго, бродом брести, где этот брод, неведомо. Стала Ульянушка просить, молить.
1: Молочная речка, кисельные берега, скажи, где тебя можно вброд перейти, перебраться, чтобы до Иванушки добраться?
2: Съешь моего киселика, да запей молочком, тогда скажу.
1: Не досуг мне, реченька милая.
2: Тогда не скажу.
0: Делать нечего. Отведала Ульянушка киселика, запила молочком.
1: Спасибо за угощение, реченька. А теперь говори.
2: Ну, видишь, вон ивушка, а за нею камень. Там ты и перейдешь, ножик не замочишь.
1: Вот спасибо тебе, век твоей милости не забуду, прощай.
2: Нечего прощаться, приходи кисельком угощаться.
1: Приду.
0: Перешла Ульянушка через речку, миновала кисель-бережок, ступила на зелен лужок и побежала дальше. Бежала-бежала, смотрит, яблонька стоит, вся румяными яблочками увешана, стоит и напевает.

0: здравствуй, девонька! Не успела о ребятишках подумать, как ты пришла. Куда бежишь, поспешаешь?
1: Гусей и лебедей догоняю. Не пролетали ли они над тобой?
0: Съешь моего яблочка, тогда скажу.
1: Не досуг мне, милые деревцы. Как-нибудь в другой раз спешу я.
0: Тогда не скажу.
1: Ох, делать нечего. Давай какое-нибудь.
0: Нет уж, вот тебе крупное, самое румяное, самое сладкое, лови.
1: Спасибо. Ой, а и впрямь хорошо твое яблочко, во рту тает. А теперь скажи, гуси пролетали?
0: Пролетали, пролетали. Вон за тот лес улетели.
1: Спасибо, прощай.
0: Прощай. На обратном пути зайди. В тени посиди. Яблочко скушай. Тишину послушай.
1: Непременно зайду. И в тени отдохну. И тишину послушаю. И яблочко скушаю. Да еще стрясу с собой.

0: Пошла Ульянушка в лес, а лес темный, дремучий, такой густой, что даже солнышко сквозь ветки не видать. Очень скоро сбилась Ульянушка с торной тропы, не знает, в какую сторону дальше идти. Села на пенек, пригорюнилась. Вдруг, откуда ни возьмись, старичок из-за деревьев вышел. Маленький, сухонький, весь как есть в морщинах, только синие глаза в пол лица сияют. Ульянушка вскочила, низко поклонилась.
1: Здравствуй, дедушка.
2: Здравствуй, здравствуй, девушка. Ты куда путь держишь?
1: Усилий питей догоняю. Они моего братца унесли.
2: А, вон оно что.
1: Я знала, куда идти. Да вот сбилась с дороги и плутаю.
2: Ай-яй-яй-яй-яй.
1: А ты, дедушка, тоже заблудился?
2: Да нет, внученька, я здешний житель. Все стежки-дорожки, все кочки-кусточки мне ведомы, все птахи-зверушки, мыши-лягушки знаем мы.
1: А кто же ты, дедушка?
2: Старик-лесовик, вот кто я.
1: Лесовик?
2: Да. Проводил бы я тебя к гусям-лебедям, да вот недосужно мне работы, заботы премного.
1: А какая у тебя, дедушка, работа?
2: Много всякой. Одни озерники чего стоят. Мухоморы ногами сбивают. А мухоморы грибки пользительные.
1: Неужто, дедушка?
2: Да. Но потом цветы охапками рвут и швыряют.
1: Правда швыряют?
2: Костерки разжигают прямо под деревьями. Значит, пожары могут быть. Да и деревьям от этого вред великий.
1: Вред, дедушка? Ой, какой вред.
2: Всякую нечисть за собой оставляют, не убирают. У молодых елочек сосенок верхушки срезают.
1: Ой.
2: И ведь не знам для чего. Да мало ли что. А за все я в ответе. Но я озерников частенько тоже наказываю.
1: А как же, дедушка?
2: А вот так, то ягоды, грибы от них попрячу, то ос напущу туч-тучи.
1: Ой, дедушка.
2: То так закручу, заверчу, заплутаю, что они у меня до темна бродят, пути не находят. Уж когда совсем стемнеет, жалуюсь, выведу на дорогу, чтобы отцов-матерей успокоить.
1: Вот ты какой, дедушка.
2: Да, вот я такой. Но тебе я помогу.
1: Поможешь?
2: Помогу, девушка. Так вот, возьми клубочек.
1: Спасибо.
2: И ты поглядывай за ним, куда покатится, туда и беги. Он приведет тебя в лебединое царство.
1: Ой, как благодарить тебя, лесовичок, добрый старичок. Уже не знаю, как благодарить.
2: Да очень даже просто. Не делай того, что озорники делают. И других учи уму-разуму. Вот и отблагодаришь.
1: Прощай.
2: Ну, прощай.
1: Спасибо, дедушка. А ну-ка, клубочек, покажи мне дорогу к братцу Иванушке.
0: И побежала Ульянушка вслед за клубочком. Бежит, торопится, аж сердце колотится. Вдруг деревья расступились, и открылась просторная поляна. А на поляне терем. Тут-то клубочек остановился, и видит Ульянушка перед теремом на зеленой травке гусята-лебедята пасутся. И кто же их пасет?
1: Иванушка. Такой он бледненький, такой печальный.
0: Ульянушка за кустами спряталась, смотрит, что будет. Тут Иванушка дудочку-самогудочку к губам приложил, и она запела-заиграла, да так звонко, заливчато-переливчато. А гусятки под эту дудочку стали плясать, пищать, крыльями трещать, петь, гоготать, красными ножками топотать. Стоит Ульянушка за кустом, слезами обливается. Потом взяла, ветки раздвинула и еловую шишку в Иванушку кинула. Тот оглянулся, стал белым, как плат.
1: Иванушка, пяться назад. Только дудку бросать погоди. Играй, дуди, а то гуси спохватятся.
0: И начал Иванушка пятиться. Допялся до кустов, оглянулся, к земле пригнулся, дудку положил на пенек, а самогудка, знай себе, поет, играет, лебедят забавляет. Взялись брат с сестрою за руки и бежать. В это время вышел лебедь-вожак на крылечко поглядеть, как лебедята резвятся.
2: Гуси, гуси!
3: Да, да, да!
2: Веселитесь!
3: Да, да, да!
2: Пастушок хорош!
3: Ага!
2: А где же он, однако? Где ваша нянька, пастух Ванька? Все сюда! Да-да, все сюда! Гуси-лебеди! Сбежал пастушонок! Куда?
4: Когда?
2: Га-га-га! Беда! В погоню!
3: В погоню!
0: И началась погоня. А меж тем беглецы во след за клубочком бежали-бежали и до яблоньки добежали. Но тут потемнело небо, и увидели они над собой гусей-лебедей. Куда деваться? Бросилась Ульянушка к яблоньке.
1: Яблонька милая, укрой нас, спрячь, схорони от гусей-лебедей. Помоги!
5: Внатрясу, спрячу, спасу. Вот так. Нет у вас, Люба.
2: Ага, да, да, где? Только что были и нету.
6: Дальше летим. В погоню. Погоню.
0: Полетели гуси-лебеди дальше. А ребятишки поблагодарили яблоньку, низко ей поклонились и побежали. Добежали до речки, тут Ульянушка клубочек в карман спрятала, чтобы он не намок, не пропал. Речку перешли вброд, только на бережок ступили, как опять все потемнело, загагакало, крыльями затрещало.
1: Ах, гуси-лебеди воротились, не нашли нас и воротились. Что делать-то будем?
7: Что делать-то будем?
1: Речка, реченька, кисельные берега. От гусей-лебедей спаси, сбереги.
8: Едете лужок,
4: на лужку стажок, лягте к землице лицом, притрусите друг дружку сенцом, и дело с концом.
0: Детки так и сделали, а гуси-лебеди опять за свое.
8: Где? Только что были и нету.
0: Вожак на себя пеняет, с горя перья роняет.
2: Ах, я дурень, вот образина, упустил беглецов разиня. Царица-то наша гневна, пропала моя царевна. Горе мне.
8: Да на что тебе, белоручка?
9: Ведь царевна еще и злючка.
10: То ли дело, гусынька простая.
2: Стая! Ваша речь утешна, приятна. А все ж полетим-ка обратно. Далеко не уйти этим детям. Может, мы их где и приметим.
0: Улетели, а братец с сестрицей низко реченьки поклонились, за клубочком дальше побежали. А клубочек перед ними катился, катился, да вдруг в голубка превратился. Порх и улетел.
1: Что нам дорога знакома. Мы почти дома.
11: Спасибо, клубок, голубок, за дружбу, за верную службу.
1: А вот и печка. Здравствуй, тетушка Печка.
12: Здравствуй, внучка. Вижу, не зря ты пеклась о брате.
1: Да ведь мы еще не в родимой хате. До нее вез 6 поди с гаком.
12: Вы поешьте-ка бубличков с маком, поедите, в тени посидите, отдохнете, дальше махнете.
1: Иванушка, а что, если правда посидим?
7: Поедим, отдохнем.
0: И как раз в эту минуту показались вдалеке гуси-лебеди. Ой, как всполошились ребятки, душа у них в пятке.
1: Тетушка,
12: батюшки Светы, что ж делать-то будем? Ну вот что, ребятки, лезьте на шесток, заслонкой прикройтесь, сажи не бойтесь, она не сало, потер отстала. Лезьте скорее, гуси-лебеди близко.
0: Ребятки так и сделали, на шесток залезли, заслонкой прикрылись, а тут и гуси-лебеди явились.
13: Нигде, нигде, нигде!
0: А Ульянушка с братцем с шестка соскочили, поклонились печке и бежать, давай бог ноги. Бегут они по дороге, уморились, еле дышат, а погони за собой не слышат, то-то радость. Бежали они к родной хате уже на закате. Вот-вот родители вернутся, а собака заливается, лает, хозяев встречает, в которых души не чает.
14: Изнемогал. Двор стерег, добро берег. За это и за то поесть бы чего не то.
1: Поешь, собаченька милая.
0: Ульянушка похлебки налила, косточку ей дала. После братца помыла, переодела, сама помылась, оделась и только села передохнуть.
15: Стой!
1: Ой, Иванушка, батюшка, матушка приехали!
7: Приехали!
15: А вот и мы!
16: Ну как?
4: все ли благополучно?
15: Не было ли вам, детки, скучно?
11: Нет, не скучали.
7: Не озорничали.
11: Матушка, батюшка, рады мы без памяти, что вы домой воротились.
7: Рады без памяти.
15: Ну, молодцы. Вот вам леденцы.
7: Леденцы.
4: А вот пряники, коврижки.
15: С картинками книжки.
11: Ой, книжки.
15: Читайте, смотрите.
4: Только берегите, не рвите.
11: Матушка, батюшка, спасибо.
7: Спасибо.
11: Ой, да как же хорошо, что вы вернулись. Без вас дом пуст, хлеб сух, еда не еда, вода не вода.
7: Вода не вода.
15: Спасибо на добром слове, дочка.
4: Спасибо, умница.
15: А вот и еще один гостинец. Дудочка-погудочка.
7: Дудочка?
15: А ну-ка, сынок, попробуй, сыграни.
7: Это я умею, умею. Я у гусей-лебедей научился.
4: Ой, у каких таких гусей-лебедей?
16: И рассказала тут Ульянушка все, что за день у них случилось, приключилось. Ульянушка и так бы рассказала. Она от матери с отцом ничего не таила. Да только какое-то время спустя, не сразу, чтобы дать с дороги передохнуть родителям. Все радовались хорошему концу, а Иванушка так играл на дудочке, что соседи сбежались. И такое тут пошло веселье, что куда там песни, пляски, шутки, прибаутки. Иванушка с той поры так в дудариках и ходит. Про него даже песенку сложили.

0: Гаврошечка. Есть на свете люди хорошие, есть и похуже, есть и такие, которые своего брата не стыдятся. К таким-то и попала крошечка Хаврошечка. Осталась она сиротой. Взяли ее эти люди, выкормили и над работой заморили. Она и ткет, она и придет, она и прибирает, она и за все отвечает. А были у ее хозяйки три дочери. Старшая звалась Одноглазка, средняя Двуглазка, а меньшая Трегласка. Дочери только и знали, что у ворот сидеть, на улицу глядеть, а крошечка-хаврошечка на них работала. Их и обшивала, для них прила и ткала, и слова доброго никогда не слыхала. Выйдет, бывало, крошечка-хаврошечка в поле, обнимет свою рябую коровку, ляжет к ней на шейку и рассказывает, как ей тяжко жить-поживать.
1: Ай, коровушка, матушка, меня бьют, журят, хлеба не дают, плакать не велят. К завтрашнему дню мне велено 5 пудов напрясть, наткать, побелить и в трубы покатать.
0: А коровушка ей в ответ:
2: «Красная девица, влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь. Все будет сработано».
0: Так и сбывалось. Влезет хаврошечка коровушке в одно ушко, вылезет из другого. Все готово, и наткано, и побелено, и в трубы покатано. Отнесет она холсты к хозяйке, та поглядит, покряхтит, спрячет в сундук, а крошечке-хаврошечке еще больше работы задаст. Хаврошечка опять придет к коровушке, обнимет ее, погладит, в одно ушко влезет, в другое вылезет и готовенькое возьмет, принесет хозяйке. Вот хозяйка позвала свою дочь Одноглазку и говорит ей:
3: «Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди да гляди, кто сироте помогает. И ткет, и придет, и в трубы катает».
0: Пошла Одноглазка с Хаврошечкой в лес. Пошла с нею в поле, да забыла матушкино приказание. Распеклась на солнышке, разлеглась на травушке. А Хаврошечка приговаривает:
3: спи, глазок».
0: Глазок у Одноглазки и заснул. Пока Одноглазка спала, коровушка все наткала и побелила, и в трубы скатала. Так ничего хозяйка не дозналась и послала вторую дочь, Двуглазку.
3: «Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди да гляди, кто сироте помогает».
0: Двуглазка пошла с Хаврошечкой. Забыла матушкино приказание, на солнышке распеклась, на травушке разлеглась. А Хаврошечка баюкает:
3: «Спи, глазок, спи, другой».
0: Двуглазка глаза и смежила. Коровушка наткала, побелила, в трубы накатала, а Двуглазка все спала. Старуха рассердилась и на третий день послала третью дочь, Трегласку, а сироте еще больше работы задала. Трегласка попрыгала-попрыгала, на солнышке разморилась и на травушку упала. Хаврошечка поет:
3: «Спи, глазок, спи, другой».
0: А о третьем глазке и забыла. 2 глаза у Трегласки заснули, а третий глядит и все видит, как Хаврошечка корове в одно ушко влезла, в другое вылезла и готовые холсты подобрала. Пригласка вернулась домой и матери все рассказала. Старуха обрадовалась. На другой же день пришла к мужу.
3: Режь рябую корову.
2: Старик и так, и сяк. Что ты, старуха, умели? Корова молодая, хорошая.
3: Режь, да и только.
0: Делать нечего. Стал точить старик ножик. Хаврошечка про это спознала. В поле побежала. Обняла рябую коровушку и говорит:
1: коровушка, матушка, тебя зарезать хотят.
0: А коровушка ей отвечает:
2: а ты, красная девица, моего мяса не ешь, а косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду их схорони, и никогда меня не забывай. Каждое утро косточки водою поливай.
0: Старик зарезал коровушку. Хаврошечка все сделала, что коровушка ей завещала. Голодом голодала, мясо ее в рот не брала, косточки ее зарыла и каждый день в саду поливала. И выросла из них яблонька. Да какая! Яблочки на ней висят наливные, листья шумят золотые, веточки гнутся серебряные. Кто не едет мимо, останавливается. Кто проходит близко, заглядывается. Много ли времени прошло, мало ли? Одноглазка, двуглазка и триглазка гуляли раз по саду. На ту пору ехал мимо сильный человек. Богатый, кудреватый, молодой. Увидел в саду наливные яблочки. Стал затрагивать девушек.
4: Девицы, красавицы, которая из вас мне яблочко поднесет, та за меня замуж пойдет.
0: Три сестры и бросились одна перед другой к яблоне. А яблочки-то висели низко, под руками были, а тут поднялись высоко, далеко над головами. Сестры хотели их сбить, листья глаза засыпают, хотели сорвать, сучки косы расплетают. Как ни бились, ни метались, руки и задрали, а достать не могли. Подошла Хаврошечка, веточки к ней преклонились, и яблочки к ней опустились. Угостила она того сильного человека, и он на ней женился. И стала она в добре поживать, лихо не знать.
5: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
6: Джозеф Редьярд Киплинг. Сказки и легенды. Почему кит ест только мелких рыбок? В стародавние времена, моя любимая, в море жил кит. Жил и ел рыбу, всякую рыбу, треску и камбалу, плотву и макрель, щук и скатов, минок и ловких вьюнов угрей. Ел он также морских звезд и крабов, и все, все, что только ему попадалось. На всех-то, на всех рыб, на всех морских животных, которых кит замечал, он кидался и, открыв свою пасть, хватал их. Ам! И готово. Наконец, кит съел решительно всех рыб во всех морях. Уцелела только одна маленькая хитрая рыбка. Она плыла подле правого уха кита, так что он не мог ее схватить. Вот кит поднялся, встал на свой хвост и говорит: «Я голоден». А маленькая-то хитрая рыбка пищит в ответ тонким, хитрым голоском: «Пробовали ли вы, великодушный рыбообразный, человека?»
7: «Нет», — ответил кит. «Не пробовал. А это вкусная штука?»
6: «Да», — ответила хитрая рыбка. «Только человек — ужасно беспокойное создание».
7: «Ну, принеси мне парочку-другую людей», —
6: сказал кит и ударил хвостом по воде, да так сильно, что все море покрылось пеной. «Одного за глаза хватит», — сказала хитрая рыбка. «Проплыви до 5 градуса северной широты и до 40 восточной долготы, и ты увидишь, что посреди моря на плоту сидит моряк. Его корабль разбился, а потому на нем только синие холщовые штаны на подтяжках. Помни о подтяжках, моя любимая. И в кармане нож. Но я по совести должна сказать тебе, что он необыкновенно умен и находчив».
7: Кит поплыл. Все плыл и плыл к 5 градусу северной широты и к 40 восточной долготы, и очень торопился.
6: Вот он увидел посреди моря плот, а на нем моряка в синих холщовых штанах с парой подтяжек. Главное, помни о подтяжках, моя любимая. И с ножом. Моряк сидел, свесив ноги в воду. Конечно, его мамочка позволила ему болтать голыми ногами в воде. Не то он ни за что не стал бы этого делать, потому что был очень умен и находчив.
7: Кит открыл рот. Он открывал его все шире да шире, так что чуть не дотронулся носом до хвоста. И проглотил моряка, плот, на котором он сидел, синие штаны, подтяжки, о которых ты не должна забывать, и нож.
6: Моряк и все эти вещи попали в теплый, темный желудок кита. После этого кит с удовольствием облизнулся и 3 раза повернулся на своем хвосте. Но как только моряк, человек да нельзя находчивый и умный, очутился в темном, теплом животике кита, он затопал ногами, запрыгал, заколотил и замолотил руками, стал кувыркаться и танцевать, кусаться, ползать, извиваться, выть, подскакивать и падать, кричать и вздыхать, легаться, брыкаться и вертеться там, где это было в

0: меня икота».
1: «Нет-нет», — ответил моряк, — «будет все по-другому. Отнеси меня к берегу моей родины, к белым утесам Альбиона. Тогда я подумаю, как мне следует поступить».
0: И он заплясал еще сильнее прежнего.
2: «Лучше отнеси его к нему на родину», — посоветовала хитрая рыбка киту. «Я же предупреждала тебя, что он очень находчив и умен».
0: Нечего делать. Кит поплыл. Он все плыл да плыл, усиленно работая обоими своими плавниками и хвостом, хотя ему немного мешала икота.
1: Наконец он увидел родной берег моряка и белые утесы Альбиона. С размаха чуть было не выскочил на отмель и стал открывать свой рот все шире, шире и шире, и сказал:
0: «Здесь пересадка на Винчестер, Эшлот, Нэша, Кин и на все станции дороги, ведущие к полям Вики».
1: Как только кит сказал слово «Вики», моряк выскочил из его пасти. Надо сказать, что пока кит плыл, моряк, человек действительно необыкновенно умный и находчивый, вытащил свой нож, разрезал плод на маленькие кусочки, сложил их крест-накрест, крепко-накрепко связал их между собой своими подтяжками. Теперь ты понимаешь, почему тебе не следовало забывать о подтяжках. И таким образом сделал из них решетку. Он взял с собой эту решетку и вставил ее в горло кита. Потом сказал вот какие слова. Ты ведь не слышала, что сказал моряк? Так я повторяю тебе его слова. «Этой решеткой я помешаю тебе есть». Дело в том, что моряк был также и сочинителем. Он ступил на отмель и пошел домой, к своей маме, которая позволяла ему ходить босиком по воде. Через некоторое время он женился и жил долго и счастливо. Долго и счастливо жил также и кит. Но со дня высадки моряка на его родной берег решетка, сидевшая в горле кита, которую он не мог ни выбросить наружу, ни проглотить, мешала ему есть что-нибудь, кроме очень-очень мелких рыбок. Вот потому-то в наше время киты не едят ни взрослых людей, ни маленьких мальчиков, ни маленьких девочек. Хитрая рыбка уплыла и спряталась в тине под порогом экватора. Она боялась, что кит на нее рассердится. Моряк унес с собой свой нож. Когда он шел по морской отмели, на нем были синие холщовые штаны. Подтяжки же остались, помнишь, на решетке. Вот и конец сказочки о ките и хитрой рыбке.

0: три сына. Младшую из дочерей звали Красавица. Ее сестрицы не любили ее, а за то, что она была всеобщей любимицей. Однажды купец разорился и сказал своим детям:
1: «Теперь нам придется жить в деревне и работать на ферме, чтобы сводить концы с концами».

0: ферме красавица все делала по дому, да еще помогала братьям в поле. Старшие же сестры целыми днями бездельничали. Так они прожили год. Вдруг купцу сообщили хорошие новости. Нашелся один из его пропавших кораблей, и теперь он опять богат. Он собрался поехать в город получить свои деньги и спросил дочерей, что им привезти в подарок. Старшие попросили платье, а младшие — розу. В городе, получив деньги, купец раздал долги и стал еще беднее, чем был. По пути домой он заблудился и попал в чащу леса, где было очень темно и завывали голодные волки. Пошел снег, и холодный ветер пронизывал до костей. Вдруг вдалеке показались огоньки. Приблизившись, он увидел старинный замок. Войдя в его ворота, он поставил свою лошадь на конюшню и вошел в зал. Там находился стол, сервированный на одного, и горящий камин. Он подумал:
1: «Хозяин, наверное, придет с минуты на минуту».
0: Он прождал час, два, три. Никто не появлялся. Сел за стол и вкусно поел. Затем пошел посмотреть другие комнаты. Зайдя в спальню, прилег на кровать и уснул глубоким сном. Проснувшись поутру, купец увидел на стуле рядом с кроватью новую одежду. Спустившись вниз, он обнаружил на обеденном столе чашку кофе с теплыми булочками.
1: «Добрый волшебник!»
0: — сказал он.
1: «Спасибо тебе за твою заботу!»
0: Выйдя во двор, он увидел уже оседланного коня и отправился домой. Проезжая по аллее, купец увидел розовый куст и вспомнил о просьбе младшей дочери. Он подъехал к кусту и сорвал самую красивую розу. Вдруг раздался рев, и перед ним предстал отвратительный огромный монстр.
1: «Я спас тебе жизнь, а ты вот как отплатил мне за это!»
0: — прорычал он.
1: «За это ты должен умереть! Ваше Величество, простите меня, пожалуйста!»
0: — взмолился купец.
1: «Я сорвал розу для одной из моих дочерей. Она очень просила меня об этом!»
2: «Меня зовут не Ваше Величество!»
0: — зарычал монстр.
2: «Меня зовут Чудовище!» «Отправляйся домой, спроси у своих дочерей, не хотят ли они умереть вместо тебя. Если они откажутся, то через 3 месяца ты должен сам вернуться сюда».
0: Купец и не помышлял посылать своих дочерей на смерть. Он подумал:
1: «Я поеду, попрощаюсь со своей семьей, а через 3 месяца вернусь сюда».
0: Чудовище сказала:
2: «Поезжай домой. Когда ты прибудешь туда, я пришлю тебе сундук, полный золота».
1: «Какой он странный»,
0: — подумал купец.
1: «Добрый и жестокий одновременно».
0: Он сел на коня и отправился домой. Конь быстро нашел верную дорогу, и купец еще засветло добрался домой. Встретив детей, он отдал младшей розу и сказал:
1: «Я заплатил за нее высокую цену».
0: И рассказал про свои злоключения. Старшие сестры накинулись на младшую.
3: «Это ты во всем виновата!»
0: — кричали они.
3: «Захотела оригинальности и заказала паршивый цветок, за который отец теперь должен расплачиваться жизнью! А сейчас стоишь и даже не плачешь!»
4: «Зачем же плакать?»
0: — ответила им кротко красавица.
4: «Чудовище сказала, что я могу пойти к нему вместо отца. И я с радостью это сделаю».
5: «Нет!»
0: — возразили ей братья.
5: «Мы отправимся туда и убьем этого монстра».
1: «Это бессмысленно»,
0: — сказал купец.
1: «Чудовище обладает волшебной силой. Я пойду к нему сам. Я старый. Мне все равно скоро помирать. Единственное, о чем я горюю, так это о том, что оставляю вас одних, мои дорогие деточки».
0: Но красавица настаивала на своем.
4: «Я никогда не прощу себе»,
0: — твердила она.
4: «Если вы, мой дорогой отец, умрете из-за меня».
0: Сестры же были напротив, очень рады избавиться от нее. Отец позвал ее и показал ей сундук, полный золота.
4: «Как хорошо»,
0: — радостно сказала добрая красавица.
4: «К моим сестрам сватаются женихи, и это будет их приданное».
0: На следующий день красавица отправилась в путь. Братья плакали, а сестры, натерев луком глаза, рыдали тоже. Лошадь быстро сама нашла обратный путь к замку. Войдя в зал, она обнаружила стол, сервированный на двух человек, с изысканными винами и кушаньями. Красавица старалась не бояться. Она подумала:
4: «Чудовище, должно быть, хочет сожрать меня, поэтому откармливает».
0: После обеда появилось рычащее чудовище и спросило ее:
2: «Пришла ли ты сюда по собственной воле?»
4: «Да»,
0: — ответила красавица тихим голосом.
2: «У тебя доброе сердце. Я буду милосерден к тебе»,
0: — сказала чудовище и исчезло. Проснувшись утром, красавица подумала:
4: «Чему быть, того не миновать. Поэтому я не буду волноваться. Чудовище, скорее всего, не будет меня есть утром. Поэтому я прогуляюсь пока по парку».
0: Она с удовольствием побродила по замку и парку. Войдя в одну из комнат с табличкой «Комната для красавицы», она увидела стеллажи, полные книг, и пианино. Она страшно удивилась.
4: «Зачем же чудовище принесло все сюда, если ночью собирается съесть меня?»
0: А на столе лежало зеркало, на ручке которого было написано: «Все, что красавица пожелает, я исполню».
4: «Я желаю»,
0: — сказала красавица,
4: — «узнать, что сейчас делает мой отец».
0: Она взглянула в зеркало и увидела отца, сидящего на пороге дома. Он выглядел очень грустным.
4: «Какой все-таки добрый этот монстр»,
0: — подумала красавица.
4: «Я уже меньше боюсь его».
0: Вечером, сидя за ужином, она услышала голос чудовища.
2: «Красавица, разреши мне посмотреть, как ты ужинаешь».
4: «Вы здесь хозяин»,
0: — ответила она.
2: «Нет, в этом замке твое желание закон. Скажи мне, я очень уродлив?»
4: «Да»,
0: — ответила красавица.
4: «Я не умею врать, но зато я думаю, что вы очень добры».
2: «Твой ум и милосердие трогают мое сердце и делают мое уродство не таким болезненным для меня»,
0: — сказала чудовище. Однажды чудовище сказала:
2: «Красавица, выходи за меня замуж».
4: «Нет»,
0: — ответила, помолчав, девушка.
4: «Я не могу».
0: Чудовище заплакало и исчезло. Прошло 3 месяца. Каждый день чудовище сидело и смотрело, как красавица ужинает.
2: «Ты единственная моя отрада»,
0: — говорило оно.
2: «Без тебя я умру. Пообещай мне хотя бы, что никогда не покинешь меня».
0: Красавица пообещала. Однажды зеркало показало ей, что отец ее болен. Ей очень захотелось навестить его. Она сказала чудовищу:
4: «Я обещала тебе никогда не покидать тебя. Но если я не увижу своего умирающего отца, мне будет жизнь немила».
2: «Ты можешь уходить домой»,
0: — сказала чудовище.
2: «А я умру здесь от тоски и одиночества».
4: «Нет»,
0: — возразила ему красавица.
4: «Я обещаю тебе, что вернусь назад. Зеркало сказало мне, что мои сестры вышли замуж, братья в армии, а отец лежит один больной. Дай мне сроку неделю».
2: «Завтра ты проснешься уже дома»,
0: — сказала чудовище.
2: «Когда ты захочешь вернуться назад, просто положи кольцо на тумбочку рядом с кроватью. Спокойной ночи, красавица».
0: И чудовище быстро удалилось. Проснувшись на следующий день, красавица обнаружила себя в родном доме. Она оделась в свои дорогие одежды, надела корону из бриллиантов и пошла к отцу. Он был несказанно рад, увидев свою дочь целой и невредимой. Прибежали ее сестры и увидели, что она стала еще красивее, да вдобавок разодета, как королева. Их ненависть к ней возросла с удвоенной силой. Красавица рассказала все, что с ней приключилось, и сказала, что непременно должна вернуться назад. Прошла неделя. Красавица собралась обратно в замок.

0: оказалась уже в замке. Надев свою лучшую одежду, она стала с нетерпением поджидать чудовище, но оно не появлялось. Вспомнив про свой странный сон, она кинулась в сад. Там, на траве, лежало бездыханное чудовище. Она кинулась к ручью, набрала воды и брызнула чудовищу в лицо. Ее сердце разрывалось от жалости. Вдруг чудовище открыло глаза и прошептало:
1: «Я не могу жить без тебя. И теперь я счастливо умираю, зная, что ты рядом со мной».
2: «Нет, ты не должен умереть!» —
0: заплакала красавица.
2: «Я люблю тебя и хочу стать твоей женой!»
0: Как только она произнесла эти слова, весь замок озарился ярким светом, и повсюду заиграла музыка. Чудовище исчезло, а вместо него на траве лежал прелестнейший из принцев.
2: «Но где же чудовище?»
0: — закричала красавица.
3: «Это я и есть»,
0: — сказал принц.
3: «Злая фея заколдовала меня и превратила в монстра. Я должен был оставаться им до тех пор, пока молодая красивая девушка не полюбит меня и не захочет выйти за меня замуж. Я люблю вас и прошу быть моей женой».
0: Красавица подала ему руку, и они отправились в замок. Там, к своей великой радости, они обнаружили отца, сестер и братьев красавицы, поджидавших их. Тут же появилась добрая фея и сказала:
4: «Красавица, ты достойна этой чести, и отныне ты будешь королевой этого замка».
0: Затем, обратившись к сестрам, она сказала:
4: «А вы станете за свою злобу и ненависть каменными статуями у дверей замка и будете оставаться такими до тех пор, пока не осознаете свою вину и не подобреете. Но я подозреваю, что такой день не наступит никогда».
0: Красавица с принцем обвенчались и зажили счастливо и

0: В одном городе жил купец с купчихою, и дал им Господь сына, не по годам смышленого, по имени Василий. Раз как-то обедали они втроем, а над столом висел в клетке соловей и так жалобно пел, что купец не вытерпел и проговорил:
1: «Если б сыскался такой человек, который отгадал бы мне вправду, что соловей распевает и какую судьбу предвещает, кажись, при жизни бы отдал ему половину имения».
0: А мальчик, ему было лет 6 тогда, посмотрел отцу с матерью в глаза и сказал:
1: «Я знаю, что соловей поет, да сказать боюсь». «Говори без утайки», —
0: пристали к нему отец с матерью. И Вася со слезами вымолвил:
1: «Соловей предвещает, что придет пора, время, будете вы мне служить. Отец станет воду подавать, а мать полотенце, лицо, руки утирать».
0: Слова эти больно огорчили купца с купчихою, и решились они сбыть свое детище. Построили небольшую лодочку, в темную ночь положили в нее сонного мальчика и пустили в открытое море. На ту пору вылетел из клетки соловей Вещун, прилетел в лодку и сел мальчику на плечо. Вот плывет лодка по морю, а навстречу ей корабль на всех парусах летит. Увидал корабельщик мальчика, жалко ему стало, взял его к себе, расспросил про все и обещал держать и любить его как родного сына. На другой день говорит мальчик новому отцу:
1: «Соловей де напевает, что подымется буря, поломает мачты, порвет паруса, надо поворотить к пристани».
0: Но корабельщик не послушался. И впрямь поднялась буря, поломала мачты, оборвала паруса. Делать нечего, прошлого не воротишь. Поставили новые мачты, поправили паруса и поплыли дальше. А Вася опять говорит:
1: «Соловей напевает, что навстречу идут 12 кораблей. Все разбойничьих, в Аполлон нас возьмут».
0: На этот раз корабельщик послушался, приворотил к острову и видел, как те 12 кораблей, все разбойничьих, пробежали мимо. Выждал корабельщик сколько надобно и поплыл дальше. Немало-немного прошло времени, пристал корабль к городу Хвалынск. А у здешнего короля уже несколько годов перед дворцовыми окнами летают и кричат ворон с воронихой и вороненком: ни днем, ни ночью никому угомону не дают. Что ни делали, никакими хитростями не могут их от окошек отвадить, даже дробь не берет. И приказано было от короля прибить на всех перекрестках и пристанях такову грамоту: ежели кто сможет отогнать от дворцовых окошек ворона с воронихою, тому король отдаст в награду полцарства своего и меньшую королевну в жены. А кто возьмется за такое дело, а дело не сделает, тому отрублена будет голова. Много было охотников породниться с королем, да все головы свои под топор положили. Узнал про ту Вася, стал проситься у корабельщика:
1: «Позволь пойти к королю, отогнать ворона с воронихою».
0: Сколько не уговаривал его корабельщик, никак не мог удержать.
1: «Ну, ступай»,
0: — говорит.
1: «Да если что недоброе случится, на себя пеняй».
0: Пришел Вася во дворец, сказал королю и велел открыть то самое окно, возле которого воронье летало. Послушал птичьего крику и говорит королю:
1: «Ваше Величество, сами видите, что летают здесь трое: ворон, жена его ворониха и их сын вороненок. Ворон с воронихою спорят, кому принадлежит сын, отцу или матери, и просят рассудить их. Ваше Величество, с скажите, кому принадлежит сын?»
0: Король говорит:
1: «Отцу!»
0: Только изрек король это слово, ворон с вороненком полетели вправо, а ворониха влево. После того король взял мальчика к себе, и жил он при нем в большой милости и чести. Вырос и стал молодец молодцом, женился на королевне и взял в приданное полцарства. Вздумалось ему как-то поездить по разным местам, по чужим землям, людей посмотреть и себя показать. Собрался и поехал странствовать. В одном городе остановился он ночевать. Переночевал, встал поутру и велит, чтоб подали ему умываться. Хозяин принес ему воду, а хозяйка подала полотенце. Разговорился с ними королевич и узнал, что то были отец его и мать. Заплакал от радости и упал к их ногам родительским. А после взял их с собою в город Хвалынск. И стали они все вместе жить-поживать, да добра наживать.
2: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
3: И, наконец, доходим до домика, в котором живут два жадных медвежонка из венгерской народной сказки.

0: по ту сторону стеклянных гор стоял нехоженный, невиданный густой лес. В нехоженном, невиданном густом лесу, в самой его чащобе, жила старая медведица. У старой медведицы было два сына. Когда медвежат подросли, они решили пойти по белу свету счастья искать. Пошли они к маме медведицы и распрощались с ней. Обняла старая медведица сыновей и наказала им никогда не расставаться друг с другом. Обещали медвежата исполнить наказ матери и тронулись в путь дорогу. Шли они, шли, наконец, все запасы у них кончились.
1: Братик, да чего же мне есть хочется?
2: А мне и того пуще.
1: А ты посмотри, что это лежит на дороге?
2: Что-то круглое.
1: И пахнет вкусно.
2: Не как сыр.
1: Целая головка сыра.
2: Нам очень повезло.
1: Давай делись.
2: Давай.
1: Только по справедливости.
2: По справедливости, по справедливости. Я старший, мне больше надо.
1: Нет, по справедливости надо мне больше. Я младший, мне надо расти.
0: Жадность одолела медвежат. Каждый боялся, что другому достанется большая половина. Спорили они, спорили, рычали, как вдруг подошла к ним лиса.
3: О чем вы спорите, молодые люди?
1: Мы сыр нашли.
3: Ах, это прекрасно!
2: Да вот беда! Не можем никак разделить.
3: Это еще лучше. Впрочем, какая же это беда? Это не беда.
1: Ты нам поможешь, лисичка?
3: Ну, конечно. Друзья друзьям всегда должны помогать. Давайте сыр.
2: Бери, вот он, вот.
3: Сейчас я вам поделю поровну. Мне что младше, что старше, все одно.
2: Вот это верно.
1: Как хорошо, что мы тебя встретили.
2: Дели скорей.
0: Лисичка взяла сыр и разломила его надвое. Но старая плутовка разломила головку так, чтобы один кусок был больше другого.
2: Это больше.
3: Тише, молодые люди.
1: И это беда, не беда.
2: Как это не беда?
1: Взялась делить, дели как следует.
2: Да.
3: Мало терпения, сейчас я все улажу.
0: Она откусила добрый кусок от большей половины и проглотила его.
1: А теперь большим стал меньше кусок.
2: И так неровно.
1: А мы думали.
3: Ну, полно, я сама знаю свое дело.
0: И она снова откусила от большей половины здоровенный кусок.
2: Теперь больший кусок стал меньше.
1: И так неровно.
2: Я сказала, что по справедливости поделишь.
3: Да будь вам. Еще самое мало, что будет поровну.
0: Так и шла дележка. Медвежата только черными носами водили туда-сюда, от большего к меньшему, от меньшего к большему куску. Покуда лисица не насытилась, она все делила и делила.
3: Ну вот, теперь куски сравнялись.
2: А тут почти и сыра не осталось.
1: Две крохотные крошки.
3: Ну и что ж, хоть и помалу, да зато поровну. Приятного аппетита, медвежата!
0: Вот так-то бывает с теми, кто жадничает.
4: Сказка ФМ. Синдбад мореход. Июльским жарким днем шел однажды по улицам утром Багдада бедный носильщик с тяжелой ношей на плечах. Носильщика звали Синдбад. В то время в Багдаде жило двое людей, носивших одно и то же имя. Обоих звали Синдбад. Один был богатый купец, который вел обширную торговлю. Он жил в большом, хорошо устроенном доме, окруженном торговыми складами и лавками. При доме был чудный тенистый сад. Много невольников и невольниц прислуживали хозяину дома, и друзья его часто приглашались к обеду, за которым подавались самые редкие кушанья. Другой Синдбад, как уже было выше сказано, был бедный человек и зарабатывал скудное пропитание ремеслом носильщика. И вот случилось как-то однажды, что этот самый бедный носильщик с тяжелой ношей на плечах проходил мимо дворца своего однофамильца Синдбада по прозвищу Мореход. Так как он очень устал, то положил на минуту свою ношу на тенистые ступени дворца, отер пот со лба и перевел дух. И тут он услышал чудесную музыку и очаровательное пение. Увидел слуг, которые носили в драгоценных сосудах различные кушанья и напитки. И вот носильщик задумался о неравном распределении земных благ между людьми. «О!» — громко произнес он. «Какая разница между одним Синдбадом и другим? Один покоится на мягких диванах, другой на жестком камне. Там веселые песни, здесь тяжелые вздохи. Зачем, великий Аллах, это так устроено?» Отряхивая пыль с платья, приподнялся носильщик со ступеньки дворца, чтоб опять взвалить себе ношу на плечи. Но тут вышел из дому богато одетый слуга и пригласил его войти в дом, так как господин желает переговорить с ним. Носильщик смутился, однако последовал за слугой, поручив привратнику охранять свою ношу. Вот вошел он в большую прекрасную залу, посреди которой весело бил фонтан. Вдоль стен стояли великолепные диваны, на которых восседало большое общество знатных господ. На почетном месте сидел почтенного вида старик. Открытые окна выходили в сад, из него доносился аромат цветов. Синдбад-носильщик почтительно поклонился, и все ответили на его поклон. Хозяин дома был особенно радушен и приветлив, в особенности, когда узнал, что перед ним его однофамилец. Пришельца отлично угостили такими кушаньями, которых он никогда не едал. «Ты жаловался, любезный друг, — начал хозяин, — что Бог не благословил тебя богатством?» Носильщик смутился и, извиняясь, просил не понимать его слова в дурном смысле, но усталость и бедность так его удручают, что довели его до таких неприличных жалоб. Старик заметил: «Я не сержусь на тебя, но твоя жалоба напоминает мне о тех бедствиях и нужде, которым я и сам подвергался, прежде чем достигнуть благосостояния. Я видел и испытал в своей жизни удивительные вещи. 7 путешествий совершил я, и если вам, мои друзья, это может быть интересным, то я расскажу вам кое-что из них, и ты послушаешь, дорогой мой однофамилец». Все выразили готовность слушать, и хозяин стал рассказывать о своем первом путешествии. «Хотя я получил имущество в наследство от моего отца, но был еще так молод и неопытен, когда он умер, что не мог как следует воспользоваться своим наследством. И вышло так, что через несколько лет у меня ничего от него не осталось. От всего имущества сохранился у меня только один дом. Но и его бы я скоро лишился, если бы вовремя не спохватился заняться торговлей. Поэтому дом я продал и купил на вырученные деньги товару, с которым и поплыл в море. Плавание наше было благополучное.
5: Корабль спустился по Тигру в Персидский залив, оттуда вышел в Индийский океан. По дороге наш корабль заходил в различные порты. И везде я вел успешную торговлю. После долгого плавания приплыли мы, наконец, к небольшому острову. Капитану вздумалось бросить близ него якорь. Большинство путешественников сошло с корабля, в том числе и я. Мы отправились гулять по острову. Одни принялись стирать свое белье, другие развели огонь, чтобы варить обед. Третьи просто разлеглись на земле. В то время, как мы считали себя в полной безопасности, вдруг капитан нам закричал с корабля, чтоб мы скорее возвращались, иначе погибнем. Сначала мы не могли понять, чем он нас пугает. Но многие, однако, побежали к лодкам. Но было уже поздно. Земля под нами начала колебаться, и мы увидели, что находимся не на острове, а на громадной рыбе, которую мы, должно быть, потревожили. Она зашевелилась и стала опускаться в море, и я, словно чудом, схватился за перевернутую вверх дном лодку и успел все-таки сесть на нее. Но корабль был слишком далеко от меня, и все мои крики были напрасны. Я был один и брошен на громадном водном пространстве с одной надеждою на Бога. Только Он и мог меня спасти. Ночь наступила и прошла, а я все плыл на лодке. Но вот вдали показался настоящий остров, которому прибило меня течением. Берег порос кустарником, и я схватился за ветку, спускавшуюся в воду, и с большими усилиями вскарабкался на твердую землю. Но я был так утомлен, что мог только с трудом доползти до холма, поросшего лесом. Там я проспал весь день и всю следующую ночь. И когда проснулся, разбуженный какими-то звуками, то было уже утро. Я с удивлением протер глаза и понял свое незавидное положение. Снова услышал я шум. То было громкое лошадиное ржание. Вскочив на ноги, увидел я человека, который вел прекрасного большого коня. Конь был совсем еще не выезжен, и человеку трудно было с ним справиться. Он взглянул на меня и сказал: «Откуда ты взялся, незнакомец?» Я рассказал ему о том, что с нами случилось. Тогда человек накормил и напоил меня, а затем сказал: «Ты находишься в стране короля Мирдиана. Я его главный конюх. Каждый год посылает он меня сюда ловить морского жеребца. Эту породу лошадей он любит больше всего, потому что порода эта очень сильная, быстрая и умная. Каждый год на этом самом месте выходит конь из моря, и я ловлю его для моего короля. Ты проснулся как раз в ту минуту, когда я его поймал. Вообще тебе везет, потому что сюда редко кто попадает из обитателей материка. Следуй теперь за мной, и я тебя отведу к королю». После долгого странствия человек привел меня в столицу государства и представил своему королю. Король встретил меня дружески, снабдил платьем всем необходимым. Кроме того, он определил меня на должность берегового надсмотрщика. И вообще жилось мне хорошо. Конечно, мне случалось грустить по моему далекому отечеству. И когда время от времени приезжали на остров иностранцы, то я, конечно же, расспрашивал их про мой родной город Багдад. Но многие даже никогда и не слыхали про него, а другие никогда в нем не бывали. Меня, наконец, взяла тоска, и стал я думать, что никогда больше не увижу своего отечества. Однажды приплыл к нам корабль с богатым грузом. Я надзирал за тем, как его разгружали, так как это входило в мои обязанности. Тут подошел ко мне корабельный капитан и сказал: «Господин, у нас тут есть еще товары, которые, собственно говоря, никому не принадлежат, так как владелец их утонул. А, по крайней мере, мы ничего о нем не слыхали с тех пор, как он упал в море». Я спросил его, как его звали, откуда был он родом, И каково было мое удивление, когда капитан отвечал: «Его звали Синдбад, и родом он был из Багдада». «Да это же я сам!» — радостно вскричал я. И тут уже очередь была удивляться за капитаном. Я рассказал ему в подробности, как я попал сюда на остров, и он не мог больше сомневаться, что я действительно тот самый человек, за которого себя выдаю, хотя и не мог меня признать в лицо, потому что горе и пережитые лишения сильно меня изменили. Я продал все свои товары, простился с добрым королем Мирдианом, сел на корабль и после долгого плавания благополучно прибыл в Багдад. Здесь купил себе дом, выстроил лавку, наполнил ее товаром и стал значительным купцом и могу вести независимую, несчастливую жизнь. Но вот мной снова овладела страсть к путешествиям, и я решился опять пуститься в путь. Однако, так как сегодня уже поздно, то не будет ли лучше, любезные мои гости, если я отложу свой рассказ до завтра? Все присутствующие согласились с этим. И носильщика Синдбада тоже пригласили приходить слушать, и, кроме того, его богатый однофамилец подарил ему 100 золотых монет. На следующий день, в тот же самый час, он явился в дом, и ласковый хозяин стал рассказывать о своем втором путешествии. Да, как нехорошо мне было дома, но не мог я долее 3 лет прожить на месте. Накупив новых товаров и нагрузив ими корабль, пустился я снова в море. Мы уже несколько недель плыли по морю, видели красивые города, земли и совершили несколько выгодных торговых сделок, когда, наконец, решили бросить якорь. Земля, перед которой мы остановились, была покрыта роскошной растительностью, но кругом не видно было ни людей, ни их жилищ. Вместе со многими другими сошел я на землю и после прогулки присел отдохнуть у красивого ручья. Слуга принес мне пообедать, и, наевшись, я крепко заснул. А когда проснулся, то увидел, что я совсем один. Великий Боже, корабли уже скрывались из виду, обо мне позабыли и, вероятно, давно уже отчалили от берега. Тут я горько раскаялся, что после злополучных приключений, постигших меня в мое первое путешествие, снова покинул отечество. Я громко жаловался на свою судьбу, но, конечно, это не помогало. Смущенный, опечаленный, пошел я по дороге, куда глаза глядят. Вдруг увидел я вдали что-то блестящее, но никак не мог разобрать, что бы это такое могло быть. Я подошел поближе. И к величайшему моему удивлению увидел большое белое куполообразное здание с гладкими стенками и без всякого отверстия. Я обошел его кругом и сосчитал шаги. 50 шагов. Влезть на него не было никакой возможности. В то время как я раздумывал, что бы это такая могла быть за штука, вдруг кругом потемнело, точно облако закрыло от меня солнце. Я глянул вверх, и то, что я увидел, привело меня в неописуемый ужас. Высоко в воздухе и как раз над моей головой носилась колоссальная птица. Тут мне припомнилось, что матросы нашего корабля рассказывали про такую птицу и называли ее «птицей рух». И я понял, что это круглое белое здание — ее яйцо, и она готовится сесть на него. И действительно, птица села на яйцо и покрыла его своими громадными крыльями. Когда я несколько опомнился от удивления, мне пришла мысль воспользоваться этой птицей, чтобы выбраться с необитаемого острова. Я подумал, что, вероятно, эта громадная птица и не заметит даже, как понесет меня по воздуху. Я тогда размотал свою челму и крепко привязал себя к правой ноге колоссальной птицы. «Быть может, — думалось мне, — она перенесет меня на материк, а уж оттуда я как-нибудь доберусь до Багдада». птица просидела всю ночь на яйце, а я пролежал у ее ног. Когда же взошло солнце, она поднялась вместе со мной и так быстро и высоко взвелась на воздух, что я уже не мог различать землю. На этой высоте пробыла она несколько часов, летя все дальше и дальше, и затем начала спускаться на землю. Как только я почувствовал под ногами почву, так тотчас же отвязал меня, а птица схватила большую змею, замеченную ею, и опять поднялась вверх. Я же огляделся и увидел, что нахожусь в долине, окруженной скалами, вершины которых уходили в облака. Выхода из этой долины не было. Везде натыкался я на голый камень. Чем утолю я голод и жажду? Я проклинал свою смелость, благодаря которой я попал сюда. Но когда я рассмотрел поближе блестящие камни, то увидел, что это были бриллианты. Окруженный неисчислимыми сокровищами, я должен был умереть голодной смертью. Когда солнце зашло, я стал искать местечко, где бы преклонить усталую голову. Видя поблизости пещеру, я подумал, что она мне будет удобным убежищем. Я вполз в нее и уже собирался уснуть, как вдруг шум около меня заставил вскочить на ноги. Колоссальная змея ползла ко мне. Ее сверкающие глаза доказывали, что она намерена жестоко наказать непрошенного гостя. Ну, куда мне было деваться? Со страхом пополз я дальше в пещеру и с радостью заметил, что чудовище не гонится за мной. Не смыкая глаз, с нетерпением дожидался я наступления дня. Наконец рассвело. Измученный бессонной ночью и страхом за свою жизнь, тихонько выбрался я из пещеры, переступив через спящую змею, и пошел бродить по долине. Вдруг передо мной упал тяжелый предмет. Нагнувшись, я увидел только что зарезанную овцу. Тут я вспомнил рассказ, который часто слышал в детстве, но не хотел ему верить. А именно, что существует будто бы неприступная бриллиантовая долина, и люди, которым известна эта тайна, добывают из нее драгоценные камни совершенно особым способом. Они бросают в нее большие куски мяса, бриллианты прилипают к ним, затем прилетают большие орлы и хватают мясо. Но испуганные криками карауливших их людей роняют его. Тогда люди собирают бриллианты и кладут их себе в карман. Я стал надеяться, что, может быть, это не сказка, и мне удастся спастись. Я набил все карманы бриллиантами самыми крупными и красивыми, какие только мог найти в торопях, привязал себя к мертвой овце и стал дожидаться орла, который вынес бы меня из долины. Недолго я ждал. Громадный орел спустился, схватил мясо и вместе с ним унес и меня. А когда мы выбрались из долины, птица, утомленная ношей, спустилась на землю. Но тут ее уже поджидала толпа моих спасителей. Они прогнали орла, и я остался вместе с мертвой овцой на земле. Эти люди сильно удивились, когда вместо драгоценных камней нашли живого человека, привязанного к овце. Они удивились еще больше, когда, отвязав меня, услышали рассказ о моих приключениях. Я поделился с ними бриллиантами и примкнул к их каравану. После продолжительного странствия по горам и пустыням мы прибыли в населенную землю. В ближайшем портовом городе сел я на корабль, накупив товару на вырученные от продажи бриллиантов деньги. Наконец я имел счастье прибыть в Басру, откуда благополучно добрался до Багдада. Здесь я обнял верную супругу и милых детей, считавших меня уже погибшим. На этом закончился рассказ о втором путешествии Синдбада-морехода. Богато одарив своего однофамильца, обещал он гостям рассказать на следующий день о своем третьем путешествии. Счастливо. счастливая жизнь, проходившая в удовольствии и в исполнении всех обязанностей, заставила меня совершенно позабыть о бедствиях второго путешествия, обеспокоенный дух снова потянул вдаль. Вскоре с запасом товаров поплыл я в Индию. Мы уже побывали во многих портовых городах. Там я продавал свои товары или выменивал на другие и уже сколотил порядочную сумму денег. Как в один прекрасный день застала нас сильная буря. Оборвав все паруса и снасти, погнала она нас к одной группе островов. Капитан был в большой тревоге, потому что знал, что эти острова пользуются дурной славой. Мы скоро узнали, почему. Будучи вынужденными бросить якорь в гавани одного из этих островов, капитан собрал нас и экипаж вокруг себя и сказал: «Мы идем навстречу непредвиденной и опасной судьбе. Острова, перед которыми мы находимся, называются обезьяньями. Бесчисленные толпы обезьян живут на них, и погибель наша неизбежна, если мы раним или убьем одну из них. Поэтому будем осторожны, чтобы ни в коем случае их не раздразнить». Не успел он это проговорить, как на берегу появились толпы небольших рыжих четвероруких. Они попрыгали в море и направились вплавь к нашему кораблю. Быстро и со всех сторон взобрались они на него. И вскоре на корабле их стало видимо-невидимо. Палуба, каюта, снасти и все углы и закоулки с любопытством осматривались ими. Но нас они пока оставляли в покое. Но вскоре мы с ужасом заметили, что они разрывают паруса, перегрызают канаты, посуду же и мебель бросают в море. После этого они сломали руль и вытащили якорь, так что корабль снова стал игрушкой волн и был выброшен на берег. Мы все благополучно выбрались на землю, хотя и промокли до костей. Пробродив некоторое время, мы успели забраться в большую пещеру. Перед ним был устроен громадный очаг, и на нем лежали обуглившиеся стволы деревьев. Тут мы и улеглись, так как страшно устали от всех этих треволнений. Мы заснули, и тем временем наступил вечер. Вдруг нас разбудило колыхание земли под нами. И к нам подошел черный великан, такой большой, как финиковая пальма. У него был ужасный рот с большими острыми зубами, а на лбу громадный глаз, светившийся, как раскаленный уголь. Спокойно уселся он перед очагом и окинул нас взглядом, от которого мы приросли к месту. Через некоторое время чудовище развело большой огонь в очаге, навалив туда свежих древесных стволов. Потом он взял меня, точно котенка, за шиворот, а я совсем окоченел от страха. Он поднял меня и разглядывал с адской усмешкой, после того довольно грубо опустил на землю. То же самое проделал он со всеми моими спутниками. Когда же очередь дошла до нашего капитана, человека довольно тучного, то чудовище расхохоталось и без дальнейших церемоний откусило ему голову. После того великан загнал нас в пещеру и завалил большим камнем. Мы ужаснулись от такого гостеприимства, и нам стало ясно, что ожидает нас впереди. Он готовил нас себе на обед. Если нам не удастся бежать, мы погибли. Но вот камень, которым был завален вход в пещеру, повернулся. Вошел великан и улегся у входа. Вскоре он захрапел. Тихонько подполз я к нему и заметил на наше счастье узкую щель между его туловищем и скалой. Осторожно выбрались мы все через эту щель из пещеры и со всех ног бросились бежать к морскому берегу. Но что было делать дальше? В беде волей-неволей станешь находчивым. На берегу лежало несколько поваленных деревьев с обрубленными ветками. Это были дрова, приготовленные нашим великаном. «Примемся скорее за дело», — сказал я своим спутникам. «Месяц и звезды ярко светят нам. Построим три плота, достаточно больших, чтоб всем нам на них поместиться». Сказано, сделано. Мы разорвали свои челмы и шаровары и связали ими деревья. Через несколько часов плоты были готовы. Вскоре занялась утренняя заря, и мы с большим трудом спустили в море наши бесхитростные суда. Не успели мы сесть на плоты, как вслед за нами раздался громовой голос великана, и в море упал громадный обломок скалы. Море сильно взволновалось, и два плота перевернулись, сидевшие на них люди попадали в воду и утонули. Только мой плот, который уже довольно далеко уплыл в море, удержался, несмотря на второй обломок скалы, брошенный ему вслед той же великанской рукой. Море было спокойно, и мы счастливо спаслись от чудовища, которое не могло больше нас преследовать. Я управлял рулем, и, наконец, мы прибыли к другому острову, где и сошли с нашего утлого суденышка. Нас было трое человек, мы проголодались, но кругом нас на деревьях росли чудные плоды, которыми мы и утешили голод. Так как уже смеркалось, то мы влезли на деревья, где и заснули. Утром нас разбудил сильный шум. Мы подняли голову и увидели громадную змею, которая ползла на нас. Поспешно спрыгнули мы на землю и пустились бежать, но все-таки она схватила одного из нас и съела. Весь день в отчаянии и в ужасе я с моим уцелевшим товарищем искал на острове хоть какое-нибудь убежище от колоссальной змеи. Наконец, к вечеру мы нашли толстое дерево с большими ветками и сочли его самым безопасным убежищем на ночь. Но едва взошло солнце, как змея снова появилась, и прежде, нежели мы успели опомниться, схватила моего товарища за ногу, стащила с дерева и съела. Всю следующую ночь я не мог сомкнуть глаз от тоски и страха, что с наступающим утром стану жертвой чудовища. Я оплакивал свою судьбу и думал о прекрасном Багдаде и моем бедном покинутом семействе, и живо представлял горе моих близких, если я больше не вернусь. Когда рассвело, я слез с дерева и побежал к морю. Лучше, думал я, погибнуть в морских волнах, нежели в пасти чудовища. Но помощь была ближе, чем я думал. В море, довольно близко к берегу, я увидел корабль и стал кричать изо всех сил и махать развернутой челмой, чтоб меня заметили. Через некоторое время я увидел, что достиг цели. С корабля спустили лодку, и она подошла к берегу. Я сел в нее и вскоре затем стоял на палубе около капитана. С удивлением выслушал он мой рассказ, подарил мне новое платье, накормил и напоил. Плавание было благополучно, и вскоре я прибыл через Басру в Багдад. Так заключил Синдбад-мореход рассказ о своем третьем путешествии. Он снова подарил носильщику 100 динариев и пригласил всех своих гостей на следующее утро выслушать рассказ о четвертом путешествии. «Спокойная и счастливая жизнь дома», — начал Синдбад на следующее утро, — «не могла приковать меня надолго к месту. В один прекрасный день, набрав с собой товару, я отправился через Персию в один приморский город. Оттуда отплыл я в Индию, но Творец как будто хотел покарать меня за мое корыстолюбие». Ночью разыгрался сильный ураган, корабль потерпел крушение, и я схватился за балку, которая спасла меня от верной смерти. К счастью, буря вскоре улеглась, и меня прибило к острову, неподалеку от мели, на которой разбился корабль. Как я был рад вступить на твердую землю, этого я не в состоянии описать. Но что меня ожидало на острове? Я все-таки этого побаивался, благодаря прежнему горькому опыту. И мне было очень любопытно узнать обитание.

внимательно, то вскоре я стал заметной и влиятельной особой в городе. Давно уже удивлялся я на способ езды в этом городе. Все ездили на неоседланных лошадях, не исключая короля и его свиты. Я спросил короля о причине того, и он отвечал мне, что никакого другого способа езды они не знают. Но так как гораздо спокойнее ездить на оседланной лошади, то я постарался изготовить седло и сбрую по арабскому образцу. Когда седло было готово, я принес его к королю и испробовал его на одной из его лошадей. После меня сел на коня король и был так восхищен новым изобретением, что на радостях щедро одарил меня и сделал своим другом. Я также должен был устроить седельную мастерскую и обучить нескольких человек этому мастерству. Мало-помалу я очень разбогател, потому что никто в городе не хотел больше ездить без уздечки, седла и стремени. Я гордился своим успехом, а король советовался со мной как со своим другом о всякого рода других делах. Я жил во дворце, и мне был отведен целый ряд роскошных покоев и великолепный сад. В услужении мне он дал нескольких слуг и служанок, так что я отлично жил, пользуясь его обществом, и чувствовал себя счастливым. Одно только огорчало меня. Мысль о моем бедном семействе в Багдаде. Покину ли я когда-нибудь это одинокое царство? Эта мысль была облаком, часто отуманивавшим солнце моего счастья. Но вот постиг меня тяжелый удар. Король, мой друг и благодетель, умер от несчастного падения с лошади. Я со всей души оплакивал его, но не мог не заметить странных взглядов, которые бросали на меня присутствующие на его похоронах. Я не мог объяснить себе, что бы это значило, но вскоре был выведен из нерешительности. Когда я проводил гроб на кладбище и стоял у раскрытой могилы, ко мне подошел наследник покойного короля и сообщил последнее желание или приказ своего предшественника. И какое, как бы вы думали, требование предъявлял ко мне мой покойный друг король? Не более и не менее, как то, чтобы я, будучи его лучшим другом, в жизни последовал за ним в могилу. Все мои убеждения, что я мертвецу ни на что не нужен, что сёдел и сбруи на том свете не изготовляют и так далее, все это ни к чему не привело. Меня схватили, и, несмотря на мое отчаянное сопротивление, столкнули в могилу и замуровали. Праведное небо, я был заживо погребен. Обширный мрачный склеп с запахом гнили и тления сокрыл меня. От сильного волнения я упал в обморок. Через некоторое время я снова пришел в себя и увидел, что в узкую щель в скале проходит свет. Но я не мог туда добраться, чтобы расширить щель и выйти из склепа. У меня с собой не было ни лестницы, ни инструмента, поэтому я должен был отказаться от этого плана. Но при свете этого дневного луча я огляделся кругом. Мне страшно и теперь вспоминать об этом, и я не хочу наводить на вас ужас, любезные слушатели. На покойниках, лежавших в истлевших гробах, было много драгоценных уборов. Конечно, они не могли утолить проснувшегося во мне голода, но я считал себя также владельцем этих сокровищ, так как принадлежал к обитателям этого склепа, поэтому я положил несколько драгоценных уборов себе в карман. Долго, должно быть, сидел я, и, наконец, свет, проходивший в трещину скалы, погас мало-помалу. На поверхности земли наступила ночь. Внезапно какой-то шелест вывел меня из задумчивости. Я подошел к тому месту, откуда раздался странный звук. Мне показалось, что я увидел в потемках четвероногое животное, что-то вроде лисицы, убегавшей от меня. Я пошел за ним и увидел, что пещера в этом направлении удлиняется. Я осторожно двигался вперед, ощупывая руками стены. Пещера становилась все ниже и ниже. Я должен был наклоняться, чтобы не стукнуться головой, и, наконец, пополз. Вдруг в лицо мне повеяло свежим воздухом.

0: непосредственно над своей головой я заметил отверстие, в которое мне удалось просунуть голову. Тут должен был я искать спасение. Я пополз назад и положил себе в карман еще несколько золотых цепей и драгоценных камней, замеченных мной днем. Я взял также ручку от одного из гробов и попробовал ею расширить отверстие, что мне и удалось. Хотя, понятно, со страшным трудом. Под градом лился у меня со лба, когда я, наконец, вылез в это отверстие и вздохнул свободно, покинув могилу, собиравшуюся меня поглотить. Солнце должно было скоро взойти, заря уже занялась, и я увидел, что нахожусь поблизости от морского берега. Море напевало свою однообразную песню. Я нашел недалеко от берега челнок, оснащенный для рыбной ловли. Уже рассвело, но никто не появлялся, чтобы спустить челнок на воду. Наконец пришел старик. Я подошел к нему со страхом, как бы он меня не узнал, но этого, к счастью, не случилось. «Не возьмешь ли ты меня с собой в море?» — спросил я. «Мне кажется, что вон та черная точка на горизонте — корабль. Мне бы хотелось его нагнать». И с этими словами я положил ему в руки бриллианты. Старик очень обрадовался такому дорогому подарку. Мы сели в челнок и скоро настигли проходивший мимо корабль. Меня приняли на борт, и я стал предметом удивления, когда рассказал о своих похождениях. Корабль шел к Зонским островам. Там я променял мои драгоценные камни и уборы на различные товары, продал их весьма выгодно и, заработав большую сумму денег, вернулся на родину. А теперь, любезные гости, я надеюсь завтра рассказать вам о дальнейших моих похождениях. Так закончил Синдбад свой рассказ и подарил своему однофамильцу 100 дукатов, в то время как гости собирались уходить. Можно было бы подумать, так начал Синдбад-мореход рассказ о своем пятом путешествии, что такой тяжкий опыт, как пережитый мною во время рассказанного вами путешествия, убьет во мне всякую охоту к дальним странствиям. И однако этого не произошло. Но на этот раз я затеял снарядить свой собственный корабль и нанял отборный экипаж и капитана. Эта мысль меня так занимала, что я просто не мог успокоиться, пока не привел ее в исполнение. Поэтому я построил себе прочный корабль и, когда он был готов, вышел с попутным ветром в море. Первая чужеземная земля, которую мы увидели, был пустынный остров с яйцом птицы Рух. Я уже знал его, но моим спутникам любопытно было его осмотреть, и мы высадились. Когда мы подошли поближе к яйцу, то увидели, что молодой птенчик был готов вылупиться из него. Он только что пробил скорлупу и выставил наружу острый клюв. Я со своей стороны охотно поглядел бы, что будет дальше, но мои спутники разбили яйцо и убили молодого птенца. Они разрубили его на части, развели огонь и стали жарить. Они еще не кончили своего обеда, как вдали на горизонте показались черные тучи. Капитан поторопился с отплытием, потому что знал, что означают эти тучи. То были старые птицы, прилетавшие поглядеть на свое яйцо. Мы отплыли уже довольно далеко от острова, когда услышали яростный крик птиц над убитым птенцом. Вскоре они опять полетели в том же направлении, откуда явились, и мы уже льстили себя надеждой, что озлобленные животные не узнают, кто виновник их беды. Но мы ошибались. Вскоре они опять появились, и на этот раз каждая держала по огромному обломку скалы в лапах. Высоко поднявшись над нами, выпустила одна из птиц свой обломок, но, к счастью, наш корабль уклонился, и скала упала возле него в забурлившее море. От сильной качки мы попадали друг на друга и не успели подняться, как вторая скала, лучше направленная, упала на палубу и раздробила мой прекрасный корабль на 1000 кусков. Я стоял у руля и был выброшен за борт. Между тем, как экипаж был частью раздавлен, частью тоже попадал в море, я крепко ухватился за бревно и слышал кругом себя стоны погибающих. Затем волна подхватила меня и далеко угнала. Долго плавал я по морю, наконец, на горизонте показался зеленый остров. Уже силы оставляли меня, но, привыкший к подобного рода несчастьям, я бодро работал ногами и благополучно направил бревно, на котором сидел, к земле, куда меня влекло и течение. Выбившись из сил, я схватился за кустарник, спускавшийся в море, и вскарабкался на берег. Остров был очень плодороден. На нем росло много деревьев с прекрасными плодами. Пройдя несколько далее, я увидел чистый и прозрачный ручеек и напился из него. Высокая трава виднелась на горизонте, и, дойдя до нее, я выбрал себе место для ночлега. Но ночью я часто просыпался от страшных снов, в которых мне грезились громадные змеи, людоеды и тому подобные уже знакомые мне ужасы. К счастью, ничего этого не привиделось мне наяву. Когда рассвело, я отправился на дальнейшую разведку. Я пришел к небольшой роще и осторожно вошел в нее. Там увидел я человека с седыми волосами, сидевшего на берегу ручья. Я сначала подумал, что он принадлежит к числу пассажиров моего корабля, и подошел поближе, чтобы с ним поздороваться. Но старичок казался очень старым и слабым, и только кивнул головой, показывая знаками, чтобы его перенесли через ручей. Сожалея о его старости, я пригласил его сесть мне на спину и перенес его через реку. Но когда я захотел спустить старика с плеч, то старое чудовище так крепко обхватило меня ногами за шею, что чуть не задушило меня, и я без чувств повалился на землю. Когда я пришел в себя, то почувствовал, что хотя ноги его все еще обхватывают мою шею, но не так крепко. Я постарался освободиться от него, но тщетно. Он только бил меня за это палкой. Он колотил меня немилосердно до тех пор, пока я не встал и не понес его к деревьям, с которых он стал срывать лучшие плоды. Так длился весь день, и я так устал, что к вечеру повалился на землю и заснул мертвым сном. Едва проснулся я на следующее утро, как мой мучитель снова уселся ко мне на спину. Весь день гонял он меня тычками и пинками, как и вчера, и с этих пор ежедневно я должен был бегать, как скаковая лошадь. Наконец, я споткнулся об один корень. Я тотчас же узнал, что сок этого корня обладает снотворным действием. Ночью, когда старик спал, прокрался я к этому месту, вырыл корень и выдавил несколько капель злому человеку в нос. Он немедленно впал в глубокий сон. Я же, обрадовавшись, что освободился от него хотя бы на несколько часов, опрометью побежал к морю. Когда рассвело, я добежал до морского берега. Но кто опишет мою радость, когда я увидал на берегу нескольких человек, только что сошедших с корабля, стоявшего поблизости на якоре? Это были купцы, и, заметив, что я со всех ног бегу к ним, закричали: «Не видал ли я тут морского старика?» «Если вы разумеете проклятого старикашку, который ездит на людях, как на лошадях, и при этом бьет их до полусмерти, то я не только его видел, но и возил его несколько дней на спине, и теперь благополучно от него убежал». Удивлению добрых людей не было границ. «Никогда еще ни один человек, — говорили они, — не уходил живым из его рук». Этот остров славится тем, что многие несчастные погибли от рук злого старика. Только когда несколько человек высаживаются здесь, он оставляет их в покое. Ваше спасение похоже на чудо. И попросили, чтоб я им рассказал мои похождения. Когда они услышали, что чудовище спит непробудным сном, то решили покончить с ним раз и навсегда. Я показал им дорогу, и капитан убил злого старика. Таким образом, прекрасный остров стал доступен для людей. Капитан и другие пассажиры корабля пригласили меня плыть вместе с ними. Мы высадились в гавани большого города, и один из купцов, которому я особенно полюбился, сделал мне одно предложение. Чтобы дать мне возможность заработать денег и вернуться обратно домой, я должен был с несколькими другими людьми идти в соседний лес, и делать там то же, что и они. Мне дали большой мешок, и я присоединился к нескольким сильным мужчинам, не зная даже, зачем меня посылают. Мы пришли в лес из кокосовых пальм. Эти деревья были слишком высоки, чтобы можно было на них влезть. Но на многих из них сидели обезьяны, которые, увидя нас, поднялись на самые верхушки. Мы набрали камней и сделали вид, что бросаем их в животных. Они же нарвали кокосовых орехов и стали бросать в нас. Мы, конечно, должны были остерегаться, чтобы они не попали в нас. Но все прошло благополучно, и мы набрали кокосовых орехов в полные мешки. А затем вернулись в город. Купец, посылавший меня, заплатил мне порядочную сумму денег за орехи и сказал, что если я каждый день буду присылать постольку, то скоро заработаю деньги, необходимые на проезд в Багдад. Предсказания его оправдались. Я заработал даже больше, чем ожидал. Наконец я сел на корабль, отправляющийся к Пряным островам. Благополучно прибыв туда, закупил я большой запас перца. На других островах я обменял часть перца на алоэ. С этим товаром я отправился к жемчужным отмелям, и здесь мне особенно повезло. Водолазы, нанятые мною, выловили из моря невероятно крупный жемчуг, и вскоре я мог отправиться на попутном корабле в Басру. Я воспользовался этим обстоятельством, чтобы вернуться домой, а по дороге продал алоэ, перец и жемчуг и выручил большую сумму денег. Таким образом, несмотря на неприятное приключение с морским стариком, я благополучно вернулся домой. Я одарил бедных, и у меня осталось достаточно денег сверх того, чтобы жить в довольстве. Но не прошло и года, как меня снова и неудержимо потянуло вдаль. Я решительно не мог жить на одном месте, и сколько ни отговаривала меня моя сестра, я предпринял новое путешествие, о котором, друзья мои, я расскажу вам завтра. Однофамилец получил свой подарок от богатого Синдбада, и все гости обещали снова собраться на завтра. На следующий день купец начал рассказ о своем шестом путешествии. На этот раз я не захотел плыть через Басру в Персидский залив и отправился сухим путем к берегам Аравийского моря. В одной из его гаваней я сел на корабль, капитан которого охотно согласился совершить продолжительное морское плавание. Сначала мы не могли пожаловаться на погоду, но на третий день она переменилась. Сильная буря застигла нас, сломала мачты, оборвала паруса, и нам пришлось искать спасение в лодках. Я, капитан и четыре матроса сели в одну лодку и принялись грести изо всех сил. Через несколько часов буря улеглась. Но корабль наш погиб безвозвратно, и мы благодарили Бога, что успели вовремя покинуть его. Что касается другой лодки, то мы потеряли ее из виду. Быть может, она разделила участь корабля. Но вот на горизонте капитан заметил остров с острыми скалами, к которому нас гнало морским течением. «О, лучше бы нам всем утонуть в море!» — вскричал он. «Мы пропадем с голода на этом острове, так как на нем ничего не растет, а кругом не видно ни корабля, который мог бы нас захватить!»
1: В торопях мы так мало захватили с собой съестных припасов, а капитан был прав. Когда мы, наконец, пристали к острову, то увидели, что он весь из голых скал. Но эти скалы все состояли из горного хрусталя и драгоценных рубинов и изумрудов. На берегу же мы нашли очень много янтаря, выброшенного морем. Но всего замечательнее было одно место, где скалы раздвигались и образовывалась широкая равнина, окруженная с трех сторон отвесными скалами. Эти скалы были неприступны, так что образовывали естественный и непреодолимый барьер. Недалеко от берега вытекала из земли большая прозрачная река. Она впадала, однако, не в море, но протекала по равнине до самых гор и пропадала в большом темном гроте. Мы долго глядели на это чудо, окруженные неприступными скалами, мы были беспомощны и предоставлены самим себе. Теперь мы поняли, почему капитан желал, чтобы мы лучше утонули. Но пока нам ничего не оставалось делать, как добросовестно поделить между собой съестные припасы. Но голод — это не родной брат. И как ни скудно пользовались мы нашими запасами, однако и им пришел конец. Все мы до такой степени отощали от недостатка пищи, что не могли почти пошевелить ни рукой, ни ногой. Из часа на час ждали смерти. Я оказался сильнее всех. Капитана на следующий день мы нашли в сильной лихорадке и в бреду. Состояние его все ухудшалось, и, наконец, он умер в страшных муках. Несколько дней спустя такая же участь постигла и другого из моих спутников. Я бродил как тень и стоял так равнодушен ко всему, что вокруг меня происходило, что почти не заметил, как и последний из моих спутников сомкнул глаза. Тут я несколько опомнился и, собрав последние силы, побежал к лодке, которую мы вытащили на берег. Лихорадочно оглядел я в ней все уголки и, к моей величайшей радости, нашел фляжку с вином, несколько сушеных плодов и топор. Один из моих спутников, должно быть, оборонил его при высадке. Я глотнул вина. О, как оно меня подкрепило! Мужество снова во мне проснулось. И у меня появился счастливый план. Я захотел исследовать то место, где заканчивалась удивительная река. Она же должна была выходить по ту сторону скалистых гор. Не может же быть, чтобы она пропадала в земле. Если же она вытекала оттуда, то, наверное, протекает по плодородной земле, где живут счастливые люди, которые, может быть, и не подозревают о существовании этого убийственного и негостеприимного берега. Взгляд мой упал на лодку. Но я был слишком еще слаб, чтобы протащить ее на реку. Поэтому я расколол лодку топором, перетащил несколько досок на берег реки и устроил себе плот. Если, думалось мне, я спущусь на нем по реке, то худшее, что может случиться со мной, это смерть, которая и без того ожидает меня здесь. С удвоенными силами принялся я за работу, и скорее, нежели я ожидал, плот мой был готов. Я нагрузил его несколькими обломками великолепного горного хрусталя, размотал челму и положил в нее несколько великолепных изумрудов и рубинов, несколько янтарей и сушеных плодов, посланных мне судьбой. Затем я сел на плот, взял в руки весло и мужественно направился к гроту, который через некоторое время принял меня в свои темные недра. Я растянулся во всю длину моего тела, чтобы не разбить себе голову о скалы. Задумавшись, я, наконец, уснул, быстро влекомый течением. Я думаю, что я довольно долго проспал. Когда же я, наконец, проснулся, то кругом меня был ясный день. Я приподнялся и с удивлением протер себе глаза, чтобы убедиться, действительно ли я не сплю. Неужели же я это вижу все наяву? Да, это было наяву. Я находился в большой веселой долине, и солнце уже высоко стояло на небе. Плот мой был привязан к берегу, на котором стояла толпа темнолицых людей, с любопытством меня разглядывавших. Как только я их увидел, я встал и поклонился им. Они заговорили со мной, но я не понимал их языка. Я подумал, что и они тоже не поймут меня, однако решил попытаться. «Скажите мне, добрые люди!» — вскричал я. «Где я нахожусь? И дружески ли вы примете меня, иностранца, в своей стране?» Тут из толпы выскочил человек. Он понял мои слова, потому что он тоже был араб, и отвечал на мой вопрос. «Брат мой, ты находишься на большом индийском острове. Скажи мне, откуда ты явился? Мы живем в этой долине и пришли сюда, чтобы отвезти посредством канала воду этой реки, вытекающей из горы, на наши поля.
2: Но тут мы увидели твой плот, и один из нас бросился к нему вплавь, привел его к берегу и привязал. А теперь отвечай нам и скажи, как ты попал на эту реку?»
1: «Дайте мне сначала поесть», — сказал я, «потому что меня мучит сильный голод, а после я вам все расскажу». Они принесли мне различные кушанья, и, поев, я поведал им о моих приключениях. Переводчик переводил мои слова туземцам, с удивлением слушавшим меня и пригласившим затем последовать за ним к их королю. Они привели мне верхового коня, и один побежал вперед, а другие последовали на плоту вместе с находившимися на нем сокровищами. Прибыв в столицу, я был немедленно представлен повелителю Большого острова. Я приветствовал его по индийскому обычаю, пал ниц и поцеловал землю. Он приказал мне встать, дружески кивнул мне головой и усадил возле себя. Я подробно рассказал ему о моих приключениях и ничего не утаил. Он удивлялся моему терпению, но ничего не знал о гроте, через который я приплыл. Истинность своего рассказа подтвердил я тем, что поднес ему драгоценные камни. Но он с улыбкой отказался от них. Он сказал, что я не должен покинуть его царство беднее, чем был, а, напротив, богаче. После этого поручил чиновникам озаботиться о дальнейшем моем пребывании до тех пор, пока не представится случай вернуться в отечество. Я часто бывал у него в гостях, и он всегда дружески принимал меня. Некоторое время спустя прибыл корабль, отправляющийся на мою родину. Я сердечно простился с моим высоким покровителем. Он поручил мне отвезти драгоценный подарок халифу Гарун аль-Рашиду и самого меня богато одарил. Я сел на корабль и отправился на родину. Подарком для халифа была чаша, величиной не больше кулака, но вся она была сделана из цельного рубина и осыпана драгоценным жемчугом. Благополучно достиг я Басры, оттуда немедленно отправился в Багдад. Здесь, прежде всего, я выполнил поручение, данное мне к халифу. Он очень был рад драгоценному подарку и, выслушав рассказ о моих похождениях, щедро наградил меня. Я же принял твердое решение никогда больше не предпринимать путешествий. Как случилось, что я не сдержал своего слова? Это я расскажу моим дорогим слушателям завтра. Тут Синдбад умолк, и гости его удалились после того, как Синдбад-носильщик получил свои 100 дукатов. Напряженным вниманием слушали на следующий день друзья богатого купца рассказ о его 7-м и последнем путешествии. Он начал. «После моего возвращения с Большого Индийского острова я чувствовал себя очень хорошо в кругу друзей и домашних. Страсть к путешествиям прошла, и я намеревался всю остальную жизнь наслаждаться покоем. Мудреного тут ничего не было, и я достиг уже тех лет жизни, когда борода начинает сидеть. Друзья меня спрашивали иногда в шутку: «Ну что, Синдбад, скоро ли опять в путь?» Но я отвечал в полном убеждении и искренности моих слов: «Увидите, что я никогда более не расстанусь с Багдадом». Однажды, когда я по обыкновению обедал с несколькими друзьями и рассказывал им некоторые эпизоды из моей жизни, ко мне явился посланный от халифа и пригласил идти немедленно к нему. Я тотчас же отправился к повелителю Багдада и был допущен к Гарун аль-Рашиду. Он принял меня очень дружески и сказал: «Любезный Синдбад, у меня есть для тебя очень почетное поручение. Ты привез мне богатый подарок от короля островитян». Я совещался со своими министрами и решил тоже послать ему с тобой несколько дорогих подарков. Казначей выдаст тебе деньги на проезд, а в гавани Басры ожидает тебя хороший корабль, который, надеюсь, благополучно доставит тебя туда и обратно. Я был точно громом поражен этими словами халифа. «Я просил его требовать от меня всего, чего угодно, только не нового путешествия». Он был неумолим. «Смеясь, — говорил он, — Синбад, для тебя это сущие пустяки. Кто обладает таким опытом, как ты, того не может испугать путешествие на острова Индийского океана, которые ты так хорошо знаешь. Поэтому не отговаривайся больше и поезжай лучше сегодня, чем завтра. Я не переменю своего намерения». Я видел, что мне оставалось только повиноваться. Отправился домой, устроил свои дела семейные и торговые, забрал подарки халифа и отправился в Басру. Через несколько дней мы уже отплыли. Без всякого препятствия прошли из Персидского залива Великий океан и достигли южной оконечности Индии, возле которой лежали те острова. Благополучно достигли мы и их. Я высадился и вскоре прибыл в столицу к моему царственному другу. Он выразил мне свою радость, что снова меня видит, и сказал: «Я часто о вас думал, любезный Синбад. Расскажите мне, что с вами с тех пор было». Переводчик перевел ему о данном мне поручении от халифа, и, вручив подарки, я откланялся. Через несколько дней я сделал прощальный визит, причем министр подарил мне от имени короля великолепное кольцо в знак его благоволения. Мы отправились в обратный путь. Я надеялся, что он будет благополучен и скор, так как чего человек желает, того и ждет. Но случилось иначе. Однажды утром нас испугал крик: «Пираты!» Разбойничьи корабли в то время попадались очень редко в этих водах, поэтому мы не были достаточно хорошо вооружены для такой встречи. Только поспешное бегство могло спасти нас, но вскоре мы увидели, что разбойничий корабль гонится за нами и уже готов нас настичь. Так и случилось. Разбойники пошли на абордаж и забрали весь корабль с грузом и экипаж, и нас, пассажиров, обратили в невольничество. Куда они девали наш корабль, я не знаю. Нас же, после долгого и мучительного плавания, отвезли на один невольничий рынок в Африку и там продали. Представьте себе весь ужас моего положения. Мне приходилось кончать жизнь в узах рабства, а не в недрах семейства, в богатстве и роскоши. Но где было искать спасение от такой ужасной участи? Меня купил один торговец. Когда он привез меня в свой дом, то спросил, не знаю ли я какого-нибудь ремесла. Я отвечал отрицательно. Тогда он пожелал узнать, не умею ли я стрелять из лука. Это я умел. И вот он дал мне лук и стрелы и поехал со мной в большой лес. Там он поставил меня под большим деревом и сказал: «Влезь на это дерево и жди, пока не увидишь слонов. Выстрели в них и криком направь в ту сторону, где расставлены мои другие рабы». Мой господин написал мне направление, где скрываются остальные охотники, и я остался один. Прошло довольно много времени. Я сторожил на своем неудобном посту. Вдруг затряслась земля точно от землетрясения. Вскоре затем кусты затрещали. И появились целые сотни слонов, которые, увидя меня, подняли вверх хоботы и ужасно закричали, так что я со страха выронил лук и стрелы и не знал, что мне и думать. Слоны подбежали к моему дереву и принялись его расшатывать хоботами. Теперь я понял весь ужас моего положения. Конечно, они хотели вырвать дерево и затем растоптать меня ногами. Дерево раскачивалось взад и вперед, и, наконец, повалилось. Я соскочил на землю, чтоб не быть раздавленным ветками, но тут один из слонов осторожно обхватил меня хоботом и посадил к себе на спину. Потом спокойно пошел вперед, между тем, как другие перед ним расступились. Потом пошли за ним следом, и все стадо углубилось в первобытный лес». Солнце уже спускалось к закату, когда мы достигли одной открытой поляны. Тем временем я отошел от страха. Вдруг слон снова обхватил меня хоботом и спустил на землю. С удивлением заметил я кругом себя прекраснейшую слоновую кость, а рядом лежали скелеты слонов. животные, как я понял, привели меня сюда, чтобы показать мне эти сокровища и избавиться от дальнейшего преследования. Вскоре после этого все стадо исчезло в направлении, противоположном тому, откуда мы прибыли. Я должен был переночевать на слоновьем кладбище. Утром следующего дня я по следам слонов добрался до того места, где меня оставил мой господин. Затем я опять переночевал и на рассвете вернулся в город. Торговец с удивлением выслушал мой рассказ и сначала не хотел ему верить. Но когда другие рабы подтвердили, что видели громадное стадо слонов, от которого разбежались, то господин, забрав с собой фуру, последовал за мной. Мы благополучно добрались до указанного места, и можно себе представить, как обрадовался мой хозяин, увидя такую пропасть дорогой слоновой кости. Когда мы благополучно перевезли ее в город, он призвал меня в свой покой и сказал: «Синбад, брат мой, я называю тебя так, потому что отныне ты не мой слуга, но свободный человек и мой друг, так как доставил моему дому великое счастье, и было бы несправедливо, если бы я тебя за это не отблагодарил. Когда ты так долго не возвращался, то я думал уже, что ты погиб, как большинство твоих предшественников. Тем больше я радуюсь твоему спасению. Надеюсь, что ты ничего не будешь иметь против того, если я назначу тебя участником в своем крупном торговом деле. Я предлагаю тебе половину прибыли». Мой добрый господин, конечно, ожидал, что я приму его предложение, но я воспользовался лишь первой половиной его, то есть предложенной мне свободой. Когда он узнал, при каких обстоятельствах я попал в рабство, и что дома меня оплакивают милая жена и любящие дети, то обнял меня, отдал мне половину добытой слоновой кости, и с первым же попутным ветром я благополучно отправился домой. Дал отчет халифу в путешествии и надеюсь, что уже больше никогда не расстанусь со своим отечеством. «Теперь ты видишь, любезный друг и однофамилец», — обратился рассказчик к Синбаду-носильщику, — «что и мне пришлось испытать много горького в жизни, прежде чем насладиться ее сладостью. Не всякий, кого мы видим счастливым, в данную минуту был всегда счастлив. Но, конечно, обязанность всех, кого Бог благословил богатством, помогать своим бедным братьям. Так как судьба свела меня с тобой, то ты об этом не пожалеешь. Я желаю видеть тебя ежедневно и озабочусь о том, чтобы отныне ты не имел причины жаловаться на свою долю». Так окончил свои рассказы Синбад-мореход. Синбад-носильщик ходил к нему в гости до самой смерти. Оба достигли глубокой старости, и богатый купец Синбад так почитался в Багдаде, что дети и дети детей довели сведения о его приключениях и благотворительности до наших дней.
3: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
4: Терешечка. Худое житье было старику со старухою. Век они прожили, а детей не нажили. С молоду еще перебивались так-сяк, состарились оба, напиться подать некому. И тужат, и плачут. Вот сделали они колодочку, завернули ее в пеленочку, положили в люлечку, стали качать да прибаюкивать, и вместо колодочки стал рость в пеленочках сынок Терешечка, настоящая ягодка. Мальчик рос, подрастал, в разум приходил. Отец ему сделал челночок. Терешечка поехал рыбу ловить, а мать ему и молочко, и творожок стала носить. Придет, бывало, на берег и зовет: «Терешечка, мой сыночек, плыви, плыви к бережочку, я мать пришла, молока принесла». Терешечка далеко услышит ее голосок, подъедет к бережку, высыпет рыбку, напьется, наестся и опять поедет ловить. Один раз мать говорила ему: «Сыночек, милочка, будь осторожен, тебя караулит ведьма Чувелиха, не попадись ей в когти», сказала и пошла. А Чувелиха пришла к бережку и зовет страшным голосом: «Терешечка, мой сыночек, плыви, плыви к бережочку, я, мать, пришла, молока принесла». А Терешечка распознал и говорит: «Дальше, дальше, мой челночок, это не родимой матушки голосок, а злой ведьмы Чувелихи». Чувелиха услышала, побежала, мастера сыскала и добыла себе голосок, как у Терешечкиной матери. Пришла мать, стала звать сына тоненьким голоском: «Терешечка, мой сыночек, плыви, плыви к бережочку». Терешечка услышал и говорит: «Ближе, ближе, мой челночок, это родимой матушки голосок». Мать его накормила, напоила и опять за рыбкой пустила. Пришла ведьма Чувелиха, запела выученным голоском точь-в-точь родимая матушка. Терешечка обознался, подъехал. Она его схватила, да в куль и помчала. Примчала в избушку на курьих ножках, велела дочери его жарить, а сама, поднявши лыбки, пошла опять на раздобытки. Терешечка был мужичок, не дурачок, в обиду девке не дался. Вместо себя посадил ее жариться в печь, а сам взобрался на высокий дуб. Прибежала Чувелиха, вскочила в избу, напилась, наелась, вышла на двор, катается, валяется и приговаривает: «Покатаюсь я, поваляюсь я, Терешечкиного мяса наевшись». А он ей с дуба кричит: «Покатайся, поваляйся, ведьма, своей дочери мяса наевшись». Услышала она, подняла голову, раскинула глаза на все стороны. Нет никого. Опять затянула: «Покатаюсь я, поваляюсь я, Терешечкиного мяса наевшись». А он отвечает: «Покатайся, поваляйся, ведьма, своей дочери мяса наевшись». Испугалась она, глянула и увидела его на высоком дубу. Вскочила, бросилась к кузнецу: «Кузнец, кузнец, скуй мне топорок!» Сковал кузнец топорок и говорит: «Не руби же ты острием, а руби обухом». Послушалась, стучала, стучала, рубила, рубила, ничего не сделала. Припала к дереву, впилась в него зубами. Дерево затрещало. По небу летят гуси-лебеди. Терешечка видит беду, видит гусей-лебедей, взмолился им, стал их упрашивать: «Гуси-лебеди, возьмите меня, посадите меня на крылышки, донесите меня отцу к матери, там вас накормят, напоят». А гуси-лебеди отвечают: «Кага, вон летит другое стадо, поголоднее нас, оно тебя возьмет, донесет». А ведьма грызет, только щепки летят, а дуб трещит и шатается. Летит другое стадо, Терешечка опять кричит: «Гуси-лебеди, возьмите меня, посадите меня на крылышки, донесите меня к отцу, к матери, там вас накормят, напоят». «Кага», отвечают гуси, «за нами летит защипанный гусенек, он тебя возьмет, донесет». Гусенек не летит, а дерево трещит да шатается. Ведьма погрызет, погрызет, взглянет на Терешечку, оближется и опять примется за дело, вот-вот к ней свалится. По счастью, летит защипанный гусенек, крылышками махает, а Терешечка-то его просит, ублажает: «Гусь-лебедь ты мой, возьми меня, посади меня на крылышки, донеси меня к отцу, к матери, там тебя накормят, напоят и чистой водицей обмоют». Сжалился защипанный гусенек, подставил Терешечке крылышки, встрепенулся и полетел вместе с ним.
5: подлетели к окошечку родимого батюшки, сели на травке. А старушка напекла блинов, созвала гостей, поминает Терешечку и говорит: «Это тебе, гостек, это тебе, старичок, а это мне блинок». А Терешечка под окном отзывается: «А мне?» «Погляди-ка, старичок, кто там просит блинок?» Старик вышел, увидел Терешечку, обхватил его, привел к матери. Пошло обнимание. А защипанного гусенька откормили и отпоили, на волю пустили. И стал он с тех пор широко крыльями махать, впереди всех летать, да Терешечку вспоминать.
6: Распы. Путешествие барона Мюнхгаузена. Кто не знает знаменитого путешественника барона Мюнхгаузена? Кого не увлекал он своими рассказами в тот сказочный мир, где на каждом шагу совершаются самые невероятные приключения? Но оказывается, герой этих исключительных историй, барон Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен, жил на самом деле и принадлежал к старинному немецкому дворянскому роду. Он был военным, служил в русской армии, а вернувшись на родину, прославился как хитроумный рассказчик. Неизвестно, сам ли он записывал свои рассказы или кто-то другой, но в 1781 году некоторые из них были напечатаны. А в 1875 году немецкий писатель Эрих Распе обработал и издал их. Слава знаменитого барона стала так велика, что многие начали пересказывать его истории на свой лад. Но автором книги принято считать Эриха Распе. Настоящая книга включает те истории, которые барон сам рассказывал в дружеском кругу. 11 вечер. В Италии барон Мюнхгаузен остается без своих турецких сокровищ, кроме исторической драгоценности пращи Давида, которой отец барона выбил однажды морскому коньку оба глаза. Быстрый пробег на этом коньке через Дуврский пролив в Кале. Мюнхгаузен бросает в море 326 пушек и сжигает лафеты. Последняя служба пращи. Мюнхгаузена выстреливают во время сна из пушки в стог сена, и он просыпается там лишь через 3 месяца. В последний вечер я рассказал вам, как я бежал с турецкой казной в Италию. Прибыв в Бриндизи, я оказался, должно быть, самым богатым человеком в Европе. Но всевозможные попрошайки, шулеры, мошенники, плуты и обманщики постарались в несколько недель освободить меня от большей части моего состояния. А остальное отняли у меня разбойники, в буквальном смысле слова, раздевшие в обрутцы до рубашки и меня, и всех моих спутников. К счастью, в шерстяной фуфайке, которую я носил на голом теле, был потайной карман, а в нем спрятана пригоршня драгоценных камней и жемчуга. Алчные глаза бандитов проглядели их во время грабежа, а один римский ювелир дал мне за них несколько сотен тысяч золотых монет. Это все еще довольно крупное состояние я разделил между 5 моими слугами — стрелком, острослухом и прочие, отпустив их со службы на все 4 стороны. Себе я оставил лишь небольшую сумму на путевые расходы, желая посетить теперь же в Гибралтаре моего старого друга, генерала Эллиота. Из всех драгоценностей, похищенных у меня разбойниками в Абруцци, они оставили мне только одну вещь, которую бросили, как не имеющую никакой цены и ни к чему не пригодную. Именно видавшую виды пращу, которая еще послужила будущему царю Давиду в борьбе с великаном Голиафом. Эта праща, бывшая раньше, правда, в лучшем состоянии, однажды оказала большую услугу моему отцу, когда он был в Англии и гулял по морскому побережью близ Дувра. Дело было так. Мой батюшка шел вдоль берега гавани, глубоко задумавшись о предстоявшей ему вскоре поездке во Францию, и размышлял, какое бы выбрать судно из стоявших наготове к отплытию. Как вдруг на него бросился со страшной яростью морской конек. Батюшка обшарил все карманы, ища какое-нибудь оружие. А так как не нашел там на этот раз ничего, кроме упомянутой пращи, то вложил в нее два гладких кремня и так ловко метнул их в голову чудовищу, что каждым камнем выбил ему по глазу. Совершенно ослепшее животное сразу стало совсем ручным и тихим, позволило сесть на себя и отвезло моего отца в лавку сидельника, причем праща служила в качестве узды. Отец купил седло, надел его на конька и помчался на нем по морю прямо в Кале, на что ему понадобилось лишь 1 час 10 минут. Морской конек, представлявший собой, кстати сказать, игру природы, то есть за исключением плавательных перепонок и странной гривы, походившей на придворную пегую лошадь турецкого султана, не плыл, а бежал с невероятной быстротой по морскому дну, гоня перед собой миллионы самых разнообразных рыб. В Кале отец продал морского конька хозяину гостиницы 3 кубка за ничтожную сумму 900 червонцев. И оборотистый хозяин до сих пор еще показывает его за деньги и зарабатывает на нем больше, чем на своей гостинице. В Париже мой отец заказал искусному придворному художнику короля написать картину, изображающую его самого, морского конька и морских чудовищ, встречавшихся ему во время переезда через пролив. Быть может, вы уже видели эту картину? Она висит в моей спальне.
7: В Гибралтаре я едва успел отпраздновать встречу с моим другом Элиотом и пройтись по валам, чтобы взглянуть на состояние гарнизона и осадные работы неприятеля, как мне помог сделать удивительное дело зеркальный телескоп Долланда, который я купил в Риме у одного корабельного капитана, очень нуждавшегося в деньгах. Я обнаружил с помощью этого замечательного прибора, что осаждающие собирались выстрелить из 36-фунтового орудия в тот бастион, на котором мы находились в это самое мгновение. Я на всех парах подбежал к ближайшей пушке, 48-фунтовому орудию, когда испанский канонир поднес к затравке фитиль, и я скомандовал «Пли!». Оба орудия выстрелили одновременно, и оба ядра встретились друг с другом приблизительно на полпути. Наше 48-фунтовое ядро попало так точно в 36-фунтовое, что последнее было отброшено назад, оторвало голову канониру с фитилем, сбило мачты 3 кораблей, плывших в то время рядком под парусами мимо крепости. Затем пролетело через весь Гибралтарский пролив и еще несколько миль над Африкой. Наше же ядро, отбросив назад ядро неприятеля, продолжало свой путь. Сбило с лафета пушку, которая выстрелила по нам, и с такой силой швырнула ее на корабль, что та тотчас же пробила ему дно, и корабль ушел под воду с 1000 испанских матросов и несколькими сотнями сухопутных солдат, которые, разумеется, все погибли. За эту услугу
6: генерал Эллиот предложил мне офицерскую должность. Но я с благодарностью отклонил эту честь. И потому в следующем номере военной газеты была напечатана благодарность мне, и всем караулам было приказано отдавать мне воинские почести. До сих пор еще никому не известно, кто, собственно, спас тогда Гибралтар. И, открывая вам сейчас эту тайну, я рассчитываю на вашу скромность и надеюсь, что вы не будете никому этого пересказывать. Однажды, поздним вечером, около полуночи, я, воспользовавшись кромешной темнотой, тайком прокрался в неприятельский лагерь, переодевшись католическим священником, и вошел в палатку графа Артуа, где он как раз в это время собрал военный совет с участием главнокомандующего и всех высших офицеров для обсуждения назначенного на рассвете штурма крепости. Все имеющиеся орудия решено было, как только предрассветные сумерки дадут хоть немного света, направить на определенную точку, а при первых солнечных лучах выпалить по возможности одновременно из более чем 300 пушек утренний салют и прервать сон осажденных. Когда через несколько часов, примерно около полудня, благодаря бомбардировке одной и той же точки, образуется брешь, с противоположной стороны Гибралтара будет произведена ложная атака, а затем все главные силы проникнут через это слабо защищенное место в крепость. Благодаря своему костюму я слышал все эти разговоры. И когда военный совет окончился и все улеглись спать, я все еще бродил по лагерным улицам между палатками и раздумывал, как бы помешать выполнению неприятельского плана. Я с радостью заметил, что весь лагерь спит глубоким сном. Даже и часовые, которые вместо того, чтобы бодрствовать на своих постах, набирались во сне сил для завтрашнего боя. Но как лучше всего предотвратить грозящую беду? Понятно. Надо помешать обстрелу крепости. А этого, само собой разумеется, можно было достигнуть, если испортить или удалить все орудия. Последнее, пожалуй, даже легче устроить. Как раз пробил час. Но не будет ли это слишком тяжелой задачей для одного человека? Я прокрался на одну из батарей, поднял потихоньку с лафета самую большую и тяжелую пушку и бросил ее в море на расстоянии миль около 3. Если это удалось проделать с самой большой и тяжелой пушкой, то с орудиями меньшей величины и меньшего веса работа шла еще лучше. Но все-таки задача, в общем, была трудновата, потому что есть предел всякому терпению. А тут было 326 орудий, не считая мортир, которых я не смог выбросить, так как у меня не хватило времени. Наконец, я свалил в одну кучу все лафеты, бросил сверху провиантские повозки и пороховые ящики и поджег этот громадный костер величиной с дом. Чтобы снять с себя всякое подозрение, я одним из первых забил тревогу. Страшный ужас охватил весь лагерь, особенно при взрывах пороховых ящиков. По общему мнению, в лагерь должны были проникнуть из крепости по меньшей мере 6 или 7 полков, чтобы уничтожить всю артиллерию. Тут же арестовали всех часовых, потому что все они, без сомнения, были подкуплены, иначе они непременно заметили бы врага и подняли бы в лагере тревогу. Граф Артуа в панике бежал со всеми своими людьми. Ни разу не останавливаясь, они одним духом пробежали 14 дней и 14 ночей вплоть до самого Парижа, и от страха потрясшего их желудки при этом жутком пожаре, они целых 3 месяца не могли проглотить ни малейшей крошки и должны были жить одним воздухом. 6-7 недель спустя я сидел однажды утром за завтраком у генерала Эль.

Давида. Вложил в нее бомбу с вставленным новым фитилем и бросил ее как раз на то место, где люди толпились вокруг виселицы. Бомба упала среди них и тотчас же разорвалась. Все, стоявшие рядом, конечно же, были убиты, кроме двух англичан, за секунду до взрыва вздернутых на воздух. Крупный осколок бомбы ударил как раз в основание виселицы. Она рухнула и прибила палача. А оба английских офицера упали, полузадушенные, на землю. Однако один из них быстро пришел в сознание и освободил себя от пенькового галстука и потом вовремя оказал такую же услугу товарищу. Затем оба они осмотрелись по сторонам. Все, кто стояли рядом во время казни, были мертвы. Но из лагеря бежала с громкими криками и недвусмысленными жестами разъяренная толпа. У господ англичан не было, разумеется, никакой охоты дожидаться их. Они поспешно помчались к берегу, бросились в испанскую лодку, стоявшую там, и заставили сидевших в ней двух моряков грести к одному из наших кораблей. Это был единственный случай, когда я пустил в ход ту пращу, и так как она стала уже очень ветха, то совершенно развалилась при этом. Большой кусок ее полетел вместе с бомбой, а маленький обрывок, оставшийся в моей руке, лежит теперь в нашем семейном архиве вместе с другими замечательными древностями. Если вы почтите меня в ближайшем будущем вашим посещением, я охотно покажу вам все семейные достопримечательности. Вскоре после этого я покинул Гибралтар и направился в Англию. Там случилось со мной одно из самых странных событий во всей моей жизни. Однажды, это было как раз 4 июня, я приехал в Уаппинг, чтобы присмотреть за погрузкой на корабль разных вещей, которые мне надо было отправить в Гамбург. Обратный путь я решил проделать вдоль корабельных верфей, а так как я устал до полусмерти, к тому же солнце пекло нещадно, и искал какого-нибудь тенистого местечка, чтобы отдохнуть немного, то я забрался в одну из стоявших там больших пушек. Это был как раз день рождения короля, и все пушки утром зарядили порохом, чтобы ровно в час дня произвести салют. Ничего не подозревая, я в ту же минуту погрузился в пушечном дуле в глубокий сон. Ровно в час явился канонир, вставил в затравку запал и приложил фитиль. Бум! Грянул выстрел, и ваш друг Мюнхгаузен полетел вперед головой через Темзу, которая, однако, раз в 6 шире Эльбы у Гамбурга, и на другом ее берегу уткнулся головой в огромный сток сена. Меня сперва оглушило, но даже это состояние не прервало моего крепкого сна, и я спокойно продолжал похрапывать в стоге сена. Вероятно, я спал бы там и по сей день, если бы спустя 3 месяца не вздумали отвезти сено на рынок, и при этом меня разбудили. Мне часто случалось замечать, что мои слушатели, когда я рассказывал эту историю, выражали на лицах некоторое недоверие. Однако грушевое дерево, растущее около стога, служит неоспоримым доказательством того, что я действительно проспал 3 месяца. Эти деревья цветут обыкновенно в начале июня. А когда я проснулся, оно было сплошь увешано самыми спелыми, сочными грушами, и я тотчас же съел несколько штук с превеликим аппетитом. Вы легко можете представить себе изумление моих лондонских друзей, тщетно разыскивавших меня целых 3 месяца, когда они увидели своего друга,
возвращающимся целым и невредимым,

том же летнем платье среди по-осеннему хмурого сентябрьского дня. Двенадцатый вечер. Путешествие по Северному Ледовитому океану. Мюнхгаузен убивает 1000 белых медведей. Знаменитая легавая собака чует живых куропаток в желудке акулы. Морское чудовище проглатывает целый корабль. Счастливое спасение из его желудка. О подземном водном пути в Каспийское море. Крепкое рукопожатие с медведем. Отъезд в Персию. Не знаю, господа, друзья и товарищи, слыхали ли вы о последнем научном путешествии по Северному Ледовитому океану капитана Фипса, ныне лорда Мюльгрева? Я сопровождал капитана в этом путешествии не в качестве офицера, а как его друг. Мы миновали уже Шпицберген и почти 2 недели не видели суши, а только небо и воду. Да на некотором расстоянии от нас колоссально высокие ледяные горы, которые были, наверное, 3 раза выше, чем наши самые длинные мачты, когда я взял свою подзорную трубу. Кстати сказать, я всегда считал полезным время от времени осматриваться вокруг, особенно в путешествиях, потому что непременно замечаешь нечто интересное, чего иначе не увидел бы. Ближайшая к нам ледяная гора находилась приблизительно в 0.5 мили от нас. Я заметил на ней 2 больших белых медведей, которые, как мне показалось, вели друг с другом ожесточенный бой. Когда мы подплыли к этой горе, я тотчас же перебросил через плечо ружье и тронулся в путь. Но чем ближе продвигался я к вершине, тем невыразимо тяжелее и опаснее становилась дорога. Скоро мне пришлось перепрыгивать через страшные пропасти. Затем, постоянно падая и снова поднимаясь на ноги, 1/4 часа безостановочно вползать по гладким, как зеркало, покатым склонам, и прошло много времени, прежде чем мне удалось добраться до медведей, которые, однако, не дрались, а совершенно мирно играли друг с другом. Тут только я увидел, что каждый из них был величиной по меньшей мере с доброго, хорошо откормленного быка. Я уже оценивал стоимость их шкур и только что прицелился, как правая нога моя соскользнула, и я полетел кувырком вниз. От сильного удара я потерял сознание. А когда снова пришел в себя, вероятно, через 0.5 часа, то оказался не в особенно приятном положении. Одно из чудовищ, очевидно, перевернуло меня лицом вниз и как раз в этот момент схватило зубами застежку моих кожаных брюк. Ситуация не из приятных. Кто знает, куда утащило бы меня это бестие, но я вынул из кармана складной нож, тот самый, который вы здесь видите, и отрубил 3 пальца на левой задней ноге медведя. Как я и ожидал, зверь тотчас же бросил меня и страшно заревел. Я быстро схватил ружье, лежавшее лишь в 2 шагах от меня, и вогнал медведю в сердце 2 лота свинца, так что он сразу упал мертвым на землю, на лед. Однако, отправив на тот свет одно из этих кровожадных животных, я тем же выстрелом разбудил несколько сотен других, спавших на льду в 0.5 мили вокруг. И скоро они начнут собираться со всех сторон. Нельзя было терять времени. И мне не сдобровать, если не придумаю какого-нибудь средства спасения. Ну, и что же я сделал? Примерно за такое же время, сколько нужно набившему руку охотнику, чтобы снять шкуру с зайца, я содрал с мертвого медведя его шубу и сам влез в нее, причем моя голова пришлась как раз под его головой. Едва я успел перерядиться,
как подошли сначала десятка два медведей, а через несколько минут собралась и вся стая. Меня бросало то в жар, то в холод в моей шубе. Однако моя уловка удалась превосходно. Все эти бестии рычали и ревели вокруг меня, обнюхивая то меня, то ободранный труп своего собрата. Однако, должно быть, все, по их мнению, обстояло благополучно, хотя и было несколько удивительно, потому что они всевозможными знаками приглашали меня принять участие в их играх. Ну, я, как умел, старался подражать всем их манерам и движениям, и при этом соображал, что теперь делать и как отвязаться от непрошенного общества. Тут я вспомнил, как один старый фельдшер рассказывал мне, что перелом спинного хребта приводит к мгновенной смерти. Это надо попробовать. Я снова взял в руку нож и вонзил его самому крупному медведю в шею. Вы правы, если подумали сейчас, какой отчаянный поступок. Конечно, и мне в тот момент стало очень страшно. Несомненно, переживи только чудовище мой удар, я был бы растерзан в клочки. Однако моя попытка блестяще удалась. Медведь упал к моим ногам, не охнув. Оставалось, значит, только 1000 раз повторить тот же удар. К счастью, незадолго перед тем я плотно позавтракал. Итак, я со свежими силами принялся за работу. И хотя то справа, то слева беспрестанно падали трупами один мишка за другим, тем не менее на остальных это не производило никакого впечатления. Наконец я уложил последнего и стал как Самсон, расправившийся с 1000 филистимлян. Закончу вкратце. После этого я вернулся на корабль и привел с собой на поле боя 3/4 его экипажа, чтобы снять с медведей шкуры и перенести на палубу окорока и меха. Мы кончили работу лишь к солнечному закату, и капитан Фипс жалел, что не мог принять более деятельного участия в геройских подвигах этого медвежьего дня. Другое морское плавание я совершил в Ост-Индию с капитаном Гамильтоном. Тогда со мной была превосходная легавая собака. И в один прекрасный день, когда мы только заговорили о том, что по последним наблюдениям и измерениям мы находимся на расстоянии по меньшей мере 300 миль от ближайшей суши, я должен был обратить внимание господ офицеров на мою собаку, которая еще час назад обнаружила присутствие дичи где-то поблизости. Из этого я заключил, что вопреки лоции и всему прочему, мы должны быть неподалеку от земли. Но мои слова были встречены общим хохотом. Однако это нисколько не поколебало у меня доверие к моей собаке, и я предложил капитану побиться об заклад на 100 гиней. Что мы в течение получаса найдем дичь. Капитан, предобрейший человек, засмеялся и шепнул судовому врачу: «Мюнхгаузен сошел с ума. Я не могу принять такого пари». Доктор на это возразил тоже шепотом, но настолько громким, что я мог все слышать. «Нет, капитан, он совершенно здоров, но доверяй чутью своей собаке больше, чем разуму всех ваших офицеров. Он, разумеется, проиграет, да и по делу». «Тем не менее», — сказал капитан, «с моей стороны было бы не совсем честно согласиться на такое пари. Впрочем, тем более будет для меня чести, когда я потом верну ему деньги». Тем временем поведение моей собаки еще больше укрепило меня в моей правоте. И когда я вторично предложил пари, Гамильтон принял его.
Но едва мы уговорились и ударили по рукам, как сидевшие с удочками матросы вытащили из воды громадную акулу. Собака стала крайне беспокоиться, и я сказал коротко: «Ну вот вам и дичь». И действительно, когда вспороли акуле брюхо, в ее желудке оказалось 6 пар живых куропаток. Бедные животные так долго были в заключении, что одна из самок уже сидела на 17 яйцах, и из одного вылупился цыпленок как раз в то время, когда птичек извлекли на свет Божий. Мы воспитывали этого птенчика вместе с котятами, родившимися за несколько минут до того. Во время этого плавания у нас никогда не было недостатка в свежей дичи, потому что та или другая куропатка постоянно высиживала новое потомство. Несколько недель спустя мы пересекли с полагающимся по этому случаю торжеством экватор, милях в 100 к западу от Суматры, и направились затем прямо на север, в сторону Калькутты и Бенгальского залива. Тут число окружавших нас крупных морских чудовищ возросло в такой поразительной степени, что эти небывалых размеров рыбины стали стеснять движение нашего корабля. Одно из этих животных было так громадно, что мы не могли рассмотреть его во всю длину, даже в подзорные трубы. К несчастью, мы заметили это чудовище только тогда, когда уже было невозможно избежать встречи с ним среди кишмя кишевших китов и других морских животных. Мы видели, как этот гигант подплывал к нам все ближе и ближе, и вдруг он раскрыл пасть и втянул наш корабль со всеми мачтами и распущенными парусами между своими исполинскими зубами, сравнительно с которыми грот мачта величайшего военного судна показалось бы маленьким прутиком. Я положительно солгал бы, если бы вздумал утверждать, что пребывание в его пасти было в каком-нибудь отношении приятно. А всем известно, что для меня невозможно произнести хотя бы маломальскую неправду. Я думаю, что такое отвращение ко лжи всегда было уделом нашего рода, потому что я знаю многих родственников, которых схватывают жесточайшие судороги каждый раз, когда в их присутствии кто-нибудь произнесет хотя бы самую ничтожную ложь. Я сам обыкновенно испытываю сильнейшие припадки морской болезни, как только мне приходится попасть в общество любителя приукрасить свои приключения. После краткого пребывания в пасти чудовищем мы заметили, что оно снова раскрыло ее, втянув в себя громадную массу воды, и в результате этого наш корабль, который все-таки был не мелкая щепка, спустился в желудок. Здесь мы стояли так же спокойно, как будто бросили якорь в полное безветрие. Воздух был слишком теплым и неприятно густым, и мрак колоссального туловища рассеивали лишь местами то тут, то там множество факелов, которые, впрочем, освещали лишь небольшой круг. Мы нашли здесь якоря, канаты, лодки, барки и значительное число кораблей, как нагруженных, так и пустых, которые поглотил этот морской гигант. Мы, разумеется, не могли видеть в своем плену солнца, луны и звезд, и здесь, конечно, никогда не бывало дневного света. Но, как и в море, тут ежедневно бывали и приливы, и отливы. Прилив наступал, когда животное пило, и по приблизительному расчету в него поступало тогда больше воды, чем имеется в Женевском озере. Затем вода мало-помалу убывала, и наступал такой отлив, что все суда лежали как бы на отмели,
пока через несколько часов снова не повторялся сильный прилив. Во время отлива мы ходили в гости пешком к товарищам по несчастью, а при высоком уровне воды добирались к ним на лодках и с большим участием узнали, что некоторые из них находились в этой ужасной тюрьме уже несколько лет. Для меня было непонятно, как это люди могли смириться с таким положением, не предпринимая серьезных попыток освободиться. Например, проделать дыру в теле чудовища или проколоть ему сердце. Я решил посоветоваться с нашим корабельным плотником. Не можем ли мы сделать из нескольких мачт какую-нибудь распорку, которая не позволила бы чудовищу закрыть пасть? Для осуществления этого плана мы тотчас же скрепили скобами 7 самых больших мачт. Затем отобрали 100 самых сильных мужчин, чтобы воспользоваться тем моментом, когда животное разинет пасть, и поставили мачты между его зубами таким образом, чтобы они не только плотно держали его громадный язык, но и мешали ему сжать челюсти. Тут вода беспрепятственно хлынула внутрь, и мало-помалу все человеческое население чудовища выплыло наружу в лодках, барках, на больших и малых кораблях. Наши мачты мы, конечно, оставили в пасти чудовища, и благодаря этому избавили других от страшного несчастья быть заживо погребенными в этой ужасной и мрачной бездне. Вероятно, чудовище погибло жалкой смертью, ведь оно лишилось возможности заглатывать пищу, и это совершенно справедливо. Старший судовой капитан произвел нечто вроде морского смотра, и оказалось, что кроме множества мелких судов и лодок, в брюхе этой рыбины было свыше 70 кораблей. Но где же мы, собственно, находились? Самые опытные морские офицеры всех национальностей установили путем различных наблюдений, что мы плыли в Каспийском море, которое, как вы знаете, не имеет никакого известного соединения с другими морями. Но поскольку мы все-таки очутились на его поверхности, то это является доказательством имеющегося подземного сообщения Каспийского моря с океаном, так как нас, например, чудовище примчало сюда, несомненно, из Индийского океана. Затем мы поплыли в разные стороны. С нашего корабля я первый соскочил на землю, радуясь, что опять ступаю по твердой почве. Тут громкое ворчание заставило меня повернуть голову, и я совсем близко от себя увидел медведя, который бежал прямо на меня. Я бесстрашно пошел на него, схватил обе его лапы и в виде приветствия так сильно потряс их, что медведь пожелал как можно скорее освободиться из моих рук и громко и недовольно ревел, потому что не мог этого сделать. Однако я не только крепко держал его, но и заставил его оставаться в этом положении до тех пор, пока он не умер на месте с голоду. Я не знаю, как вернулся в Англию капитан Гамильтон, потому что на следующий же день 200 наших товарищей по заключению прошли мимо нашего лагеря, направляясь в Персию. И когда я выразил намерение пристать к ним, они тотчас же выбрали меня начальником и предводителем каравана. Тринадцатый вечер. Неравный бой бунтовщиков с персидскими горцами-разбойниками. Удачный захват лошадей и блестящий прием у персидского шаха. Первое, что я намеревался сделать после моего почетного избрания предводителем экспедиции, так это отобрать из ее участников самых молодых, ловких и умных, одеть их в женское платье
и, вооружив их так, чтобы этого не было заметно, послать эту необычную группу на несколько сотен шагов впереди главного отряда в виде прикрытия. Вначале это вызвало в мой адрес много насмешек и язвительных замечаний, потому что никто не знал моих планов. Я же думал: смейтесь на здоровье. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мы пристали к берегу на расстоянии одного дня пути к югу от Баку и шли вдоль берега. Таким образом, мы находились уже в областях, подвластных, собственно, персидскому шаху. Однако горные племена Кавказа, которые хотя и платят дань персиянам или русским, но продолжают считать себя свободными и не желают признавать над собой никакой власти, делают в высшей степени опасными для путешественников все местности, расположенные к западу и к югу от Каспийского моря, по которым часто проходят большие и малые караваны. В один прекрасный солнечный день, после полудня, мы вступили в чудную долину, орошаемую источником, и люди, утомленные долгой ходьбой, тотчас же растянулись на земле, решив расположиться здесь на привал. Тогда я взобрался на каменную глыбу, лежавшую посреди долины, и приказал всему моему отряду, состоявшему из 250 человек, собраться около этой ораторской кафедры. Львиным голосом, разносившимся по всей долине, я объяснил, что даю час времени на отдых и размышления. Они выбрали меня своим предводителем и очень заблуждаются, если думают, будто я должен и согласен подчиняться в чем бы то ни было воле и решению большинства. Избранная ими для привала долина со всех сторон открыта для вражеского нападения. Поэтому я поищу в окрестностях какое-нибудь другое место, более надежное, и вернусь через час спросить их, одумались ли они и готовы ли следовать за мной или нет. Подозвав знаком двоих из самых ревностных моих приверженцев, я покинул толпу людей беспомощных, но полных мятежного духа, и пошел с этими двумя спутниками в горы. Вскоре мы нашли большой утес, соединяющийся с остальной массой горы лишь узким гребнем, так что доступ к лагерю защитить было бы легко. Вернувшись к остальным, мы увидели, что они уже разложили костры и поставили на них котлы. Спокойно, но с насмешливой улыбкой, я еще раз взобрался на ораторскую кафедру и объяснил, что здесь оставаться нельзя, а там, повыше, есть превосходное место для привала с источником, находящимся на расстоянии каких-нибудь 300 шагов. И кто хочет и дальше подчиняться мне как предводителю, должны пойти туда вслед за мной. Кто же предпочтет остаться, пусть пеняет на себя за последствия. Тут поднялся страшный гомон. И когда я, поклонившись в знак прощального приветствия, повернулся, чтобы уйти, за мной последовало лишь человек 40 самых рассудительных и надежных. Остальные 200 не тронулись с места. С нашего утеса мы могли видеть весь лагерь этих бунтовщиков. И ночью, когда взошла полная луна, были свидетелями душераздирающей сцены. Сначала ни мы, ни наши часовые, внимательно осматривавшие ближайшие окрестности, не заметили ничего настораживающего. Но нас встревожил поистине жуткий боевой клич, подобный вою, с каким бросаются в битву индейцы. И когда мы столпились на краю нашего скалистого выступа, то увидели, как горцы-разбойники, которых было приблизительно вдвое больше, напали на беззаботно спавших людей. И после непродолжительного сопротивления большинство из них перебили, а остальных связали и угнали в плен. Так быстра и ужасна была кара бунтовщиков за непокорство и раскол. Первой мыслью было броситься в бой,
правда очень неравный, и освободить уводимых в рабство людей. Но едва ли здесь можно было рассчитывать на успех. Поэтому мы притаились и с рассветом приготовились двинуться дальше. Лучший и наиболее удобный путь шел как раз мимо места ночного боя, которое, как нам казалось, было пусто и покинуто всеми. Мы шли, опять-таки отправив вперед переодетых женщинами бойцов, во главе которых находился я сам, и неподалеку от поля сражения натолкнулись на табун стреножных лошадей, голов 60, находившийся под охраной трех черкесов. Едва последние увидели с дюжину мнимых женщин, крадущихся сквозь кустарник, как тотчас же бросили лошадей на произвол судьбы и кинулись к нам. У меня едва хватило времени еще раз предупредить моих людей избегать шума и не пускать в ход огнестрельное оружие. Как три караульщика подбежали к нам с веселыми гримасами, и каждый попробовал схватить в объятия одну из женщин, но при этом сам вонзил себе в сердце молча подставленный кинжал. Не успев даже охнуть, упали на землю три трупа, и мы овладели мирно пасшимися лошадьми, хозяева которых ограбили жертв ночного боя. Теперь на проворных конях мы быстро ускакали от наших врагов. Когда затем понадобилось освежить добрых животных в реке, мы, надрываясь от смеха и забавных шуток, сняли с себя женское платье и бросили его в реку, которая быстро унесла его с наших глаз. Мы продолжали путь, но вскоре нас остановил персидский патруль и спросил, куда и зачем мы едем. Однако едва я успел назвать свое имя и сказать, что мы намереваемся посетить его высочество, шаха, как все персияне обнажили головы и крикнули по-персидски «Ура!» в честь его превосходительства господина барона Мюнхгаузена. Два дня спустя мы въехали в Тегеран и услышали, к нашему большому сожалению, что шах со всем своим двором три дня назад выехал в Шираз. Мы направились следом, и везде нас встречали с королевскими почестями. И, не желая расставаться, сопровождали аж до самого Шираза. Так что через 8 дней мы въехали в Шираз со свитой почти в 100 000 человек. Шах, который ежедневно отовсюду получал официальные доклады о нашем шествии от городских властей, а также читал ежедневные сообщения в персидском Меркурии, выехал к нам навстречу со своим придворным штатом и всеми властями Шираза. Мы обнялись, и шах сказал, что рад этому свиданию и благодарен мне за мое первое посещение в качестве посланника его брата, турецкого султана. Во дворце он пожаловал мне не только персидский орден солнца и нарочно для меня, отлитое из чистейшего червонного золота нагрудное украшение, именно носимое в петлице изображение розы Шираза, невесты соловья, воспетой Гафизом, но еще предложил мне, чего никогда еще не позволялось неверным, говорить с ним на «ты». Первые отличия я принял с благодарностью, а последние — с условием, что я буду говорить ему «ты» лишь когда мы будем вдвоем, а в остальное время буду называть его высочеством и могущественнейшим на земле императором. Продолжение в следующий раз. Четырнадцатый вечер. Мюнхгаузен предлагает вычистить луну. Он получает награду великолепного серого коня и, вернувшись на родину, заставляет его прыгнуть сквозь проезжающую мимо карету. Знакомому, утверждавшему, что 15 лет назад он присутствовал на похоронах барона,
Мюнхгаузен дает веские доказательства того, что он жив. Сегодня, господа, друзья и товарищи, вы услышите о величайшем, быть может, деле, какое мне удалось совершить на моем жизненном пути и о котором я никогда еще не рассказывал, хотя оно отмечено в персидских астрономических ежегодниках как чудесный подвиг. Спустя несколько недель после нашего прибытия в Шираз мне случилось оказать шаху особенную услугу. Одним из его любимых занятий было посидеть и помечтать при луне. И однажды вечером, когда эта ночная красавица показала свой полный лик, и мы, шах и я, прогуливались туда-сюда по аллее душистых розовых кустов, а шах только что пропел мне одну из чудных застольных песен покойного придворного поэта Гафиза, он вдруг прервал пение и простонал, схватив меня за руку. «Послушай, взгляни на луну. Что за ржавые пятна на ней?» «Нет-нет», — отвечал я, — «нет, это не ржавые пятна. Видишь ли, это явление называется лунным затмением. Оно случается тогда, когда в полнолуние тень Земли упадет на светлый диск Луны, и... Ах, братец!» — прервал меня шах. «Ты осел, хотя и ученый. Это ржавые пятна. Они бывают от сырой погоды. Спроси-ка у нашего придворного астронома». «Но разве может сообщить мне какой-то астроном то, чего я и сам не знаю?» «Однако я провел всю ночь в раздумье. Как просветить мрачные суеверия лучом истины? Наконец я решил. Ну что мне за дело? Ведь что город, то норов, что деревня, то обычай. И если в этой стране так думают, то надо приноравляться к их воззрениям». Еще до рассвета я вышел из дворца и разыскал нашего корабельного плотника, который прибыл в Шираз вместе со мной. Затем мы битый час вычерчивали с ним машинное приспособление, чтобы спустить луну и заново отполировать ее. В обычное время я просил доложить его высочеству о моем приходе и сказал самым покорным образом, что я готов через несколько дней спустить луну вниз и удалить все ржавые пятна. «Мюнхгаузен!» — воскликнул обрадованный шах. «Если ты, если вы сумеете это сделать, клянусь бородой пророка, в таком случае я возведу тебя в графы империи». В тот же день были сформированы три роты песочников, каждая по 100 человек, и столько же отделений просеивальщиков песка. И эти 600 человек должны были приготовить самый мелкий песок для чистки и полировки луны. В то же время мы приступили к постройке нашей хитроумно придуманной машины для спуска луны. И ровно через 14 дней после того лунного затмения была произведена первая проба машины. Когда же цивилизованный мир примирился с мыслью, что луны несколько дней не будет видно, потому что наступило новолуние, мы в Ширазе спустили с неба ночную красавицу и вправду нашли на ней множество ржавых пятен и отполировали ее до такого же блеска, какой был у нее прежде. С тех пор такая чистка производится через каждые 4 недели. Прошу господ слушателей при случае не отказать напомнить мне, что я обещал им показать привезенные из Персии орденские знаки, а также великолепную серую кобылу, которую шах заставил меня при отъезде принять в дар в знак его благодарности. Я 20 лет ездил на ней, а когда она издохла, велел сделать из нее чучело, чтобы демонстрировать своим гостям.
Эта лошадь обладала замечательно быстрым ходом, так что я в первое время по возвращении на родину, делая визиты по окрестностям, легко проезжал после обеда по 30-40 миль и по пути из одного имения в другое успевал еще травить зайцев. Однажды я гнался за зайцем, который перебежал через дорогу. Как раз между мной и зайцем по этой дороге ехала карета, в которой сидели две дамы, писаные красавицы. Мой конь так быстро и ловко проскочил сквозь карету, окна которой были открыты, что я едва успел снять шляпу и попросить у дам извинения за мою смелость. Я хотел бы упомянуть сегодня еще об одном комичном случае того времени. Я много лет не видел одного из товарищей моих детских игр и случайно встретился с ним, когда он ехал из города, с хлебного рынка. Ему часто приходилось наведываться туда, так как к нему перешла отцовская мельница. Большинство из вас, впрочем, лично знакомы с ним. Это толстый Василий Мучник с глиняной мельницы. Дело было внизу, близ шведского леска. Мучник слез с повозки и медленно тащился вперед в полумраке, когда я вдруг подъехал к нему и сказал: «Добрый вечер, Василий!» «Черт побери, мякину и мучные мешки!» — воскликнул он вне себя от изумления. «Покойный барон Мюнхгаузен!» «Что за глупости?» — сердито промолвил я. «Я такой же покойник, как ты сам себе, отец!» «Конечно! 17 лет назад!» Я видел вас лежащим на смертном одре и присутствовал на похоронах вашей милости. Мы, парни, получили каждый по куску вишневого пирога, густо посыпанного сахаром. Вы должны бы были давно уж быть в могиле, господин барон. Погоди же, Василий, я тебе покажу, покойник я или еще живой. С этими словами я закатил ему такую здоровенную оплеуху, то только звон пошел. Он свалился на землю. «Дурная трава не заглохнет», — подумал я и оставил его лежать. Спустя несколько дней я проезжал мимо мельницы и увидел, что мой толстяк-мучник сидит довольный на лавке и напевает себе под нос песенку. «Ну, Василий», — сказал я, — «поверил ли ты, наконец, что я жив? Или мне придется слезть с седла и окончательно развеять твою сомнительность?» «Нет, спасибо, спасибо. Я теперь во всем вам верю, господин барон», — ответил мучник, не ожидая ничего доброго. «Ну, это хорошо, и мне это приятно. Иначе у меня имеются к твоим услугам, да и для всех других недоверчивых людей, бесстыдно сомневающихся в правдивости моих рассказов, еще много таких же веских доказательств. А теперь спокойной ночи, господа, друзья и товарищи. Спокойной ночи». Пятнадцатый вечер. Удивительный охотничий жилет, посещение Этны и хороший прием у отца Вулкана и госпожи Венеры. Изгнание Мюнхгаузена и его прибытие на неоткрытый еще остров в Тихом океане. «Любезные господа, друзья и товарищи!» — начал барон, входя довольно поздно в круг собравшихся. «Извините за мое опоздание и за то, что я появился перед вами в охотничьем костюме. И в том, и в другом виноват этот мой охотничий жилет. Как вы видите, он сшит из кожи, точнее из шкуры Пикассо, о котором я часто упоминал. По неловкости одного горе-охотника бедное животное получило полный заряд дроби вместо зайца, над которым Пикассо делал стойку. Я увидел это несчастье на расстоянии около 30 шагов, и когда подбежал туда, жалобно смотревшие на меня глаза милого животного уже стали меркнуть. Однако Пикассо все-таки приподнял переднюю левую лапу, словно желая со мной проститься. Затем
еще раз потянул в себя воздух, и его верная собачья душа перешла в лучшие охотничьи угодья. Господа, друзья и товарищи, вот это был пес, да еще какой! Впрочем, многие из вас знали его лично, поэтому мне нечего больше распространяться на этот счет. Правда, это была только собака, но для меня она значила нечто большее. Я никогда и сам не имел, и у других не видел подобного животного. Из любви к нему я хотел сделать из него чучело. Однако нет, он должен быть ближе ко мне. И потому я велел сшить из его шкуры этот жилет, чтобы не одна только память о верном псе была со мной всегда во время охоты. Простите, на глаза мои наворачиваются слезы всякий раз. Стоит мне только заговорить об этом. Когда я в первый раз, надев на себя этот жилет, пошел на охоту и вступил на довольно большое клеверное поле, на котором могли водиться куропатки, мне вдруг стало необъяснимо теснить сердце. Это странное сжатие увеличивалось с каждым моим шагом, так что я должен был остановиться и поглубже вздохнуть. Это было в высшей степени угрожающее состояние. Медленно, с большим трудом продвигался я вперед. Наконец сердце у меня так сдавило, что я не мог сделать ни шагу дальше. И вдруг пуговица от жилета отлетела футов на 15 в сторону, и взлетел очень большой выводок куропаток. Я приложился, выстрелил, и тотчас же упало 5 птиц. Я подобрал добычу, положил ее в яктаж, зарядил ружье и пошел дальше. Шагов через 40 сердце снова защемило, и опять отскочила пуговица. И так повторяется каждый раз, когда я нахожусь неподалеку от дичи. Я чувствую странное теснение, которое сковывает мне дыхание и, как правило, стоит мне пуговицы, но эта потеря гарантирует мне верный выстрел. Вы видите, что на жилете пуговицы пришиты были в два ряда, по 11 штук в каждом, а теперь из них осталось только 3. На будущей неделе мне придется в 9-й раз поставить на него полный комплект новых пуговиц. Что вы скажете об этом доказательстве, пережившей могилу верности и привязанности собак? Я старый человек, и воспоминание о моем верном, превосходном Пикассе всегда нагоняет на меня грусть. А теперь я готов позабавить вас рассказом о другом приключении. Как раз по дороге сюда оно всплыло в моей памяти особенно ярко. Много лет назад, когда я был на острове Сицилии, вулкан Этна принялся извергать пламя и камни. Я присоединился в катании к обществу англичан, мужчин и дам, и доехал верхом вместе с ними до английского дома, где мы переночевали. Утром погонщики ослов и проводники вернулись назад, потому что извержение камней и огня усилилось. И вот, когда все общество, мужчины, дамы, проводники и четвероногие ослы спускались с горы, я спокойно начал карабкаться наверх и после 3-часовых усилий добрался до вершины. Я 3 обошел вокруг кратера, который вы можете себе представить в виде громадной воронки. Вид на сушу и море оттуда восхитителен. Но меня тогда больше интересовало, каково-то теперь было внутри горы. И, наконец, я решился прыгнуть в бездну. Едва я попал в кратер, как уже искренне пожалел о своем любопытстве, потому что оказался словно в чертовски жаркой паровой бане, да и раскаленные угли
беспрестанно летавшие вокруг меня, также не могли доставить мне особенного удовольствия. Тем более, что время от времени они, попадая в меня, причиняли весьма чувствительные ожоги. Но остановить свой полет было уже невозможно. Огненные камни со свистом взлетали вверх, а я все падал им навстречу с возрастающей скоростью. Не знаю, что со мной случилось. Привык ли я к адской жаре и уснул или потерял сознание. Как бы то ни было, я, наконец, долетел до дна и очнулся от страшного удара. Но что за грохот, шум и гам вокруг меня? Я открыл глаза и очутился в обществе вулкана и его циклопов. Итак, совершенно верно, что внутри Этны находится кузница языческого бога вулкана, в которого давно уже не верит ни один человек. Да, нужно только поехать в путешествие, чтобы пережить много нового. При этом мне вспоминается, что под впечатлением тех событий я начал стихотворение. Стоит только в путь дальний поехать, чтобы было о чем рассказать. Дальше, впрочем, мое стихотворение не подвинулось. Но недавно я прочел эту песенку в здешнем вестнике. Однако об Этне там не говорится ни слова. Ну да ладно. Пусть господин автор выдает ее за свое собственное сочинение. Вы можете представить себе, господа, удивление старика Вулкана и его закопченных подмастерьев при моем внезапном появлении. Когда я представился, как полагается, Вулкан тотчас же заковылял к шкафу, принес пластырь и разные мази, приложил их мне собственными руками. И это был, наверное, волшебный бальзам. Потому что, несмотря на мои жестокие ссадины, ушибы и ожоги, все раны моментально затянулись. Один молодой циклоп принес мне кувшин теплой морской воды для умывания, после чего вежливый хозяин повел меня к своей законной половине, госпоже Венере, которой совсем нельзя было дать ее почтенного возраста в несколько тысяч лет. О двух вещах я крайне сожалею. Во-первых, почему я не спросил, от какой фирмы можно выписать чудесный бальзам? Или, если его приготовляет сам Вулкан, то по какому рецепту он делается? И во-вторых, зря я не поинтересовался, благодаря какой косметике так хорошо сохранилась госпожа Венера. У меня есть несколько теток, которые были бы мне очень благодарны за сообщение, хотя они далеко не так стары. Имея такие чудодейственные средства, можно было бы устроить колоссальное дело. Супружеская чета обращалась со мной вполне дружелюбно, хотя у госпожи Венеры не сходила с лица несколько насмешливая улыбка и отчасти сострадательное выражение в ее прекрасных чертах, словно она думала: «В сущности, ты мне жалок, бедный земной червь». И меня часто злила эта гордая снисходительность языческой богини. А ее муж Вулкан, называемый также Гефестом, оказался добрым и честным парнем. Он провел меня по всем уголкам своего подземного царства и показал мне все мастерские, где циклопы ковали всевозможные поделки для повседневного употребления. Плуги и другую сельскохозяйственную утварь, инструменты для столяров, напильники и пилы, мечи, панцири. При этом мне бросалось в глаза, что направо и налево отходит множество коридоров, запертых тяжелыми железными дверями, на которых стояли надписи светящимися буквами «К Везувию» или «К Гекле».
или какое-нибудь иное название еще действующего, либо уже потухшего вулкана. На одной из этих дверей стояло «Стромболи», а под ним на 48 различных языках «Вход воспрещается». «Куда ведет эта дверь?» — спросил я. «Ах!» — ответил равнодушным тоном вулкан, не замедляя шага. «Это маленькая мастерская, в ней изготовляется всякая всячина, которую не всем положено видеть. Вот почему вход туда запрещен». Затем он пробормотал что-то невнятное, чего я не расслышал как следует, но мне показалось, как будто прозвучали слова «капканы» и «самострелы». В тот же день после обеда я спросил госпожу Венеру, часто ли она бывает в Стромболи. «Никогда. Вход туда воспрещен. Я знаю только, что мой супруг занимается там особо ценными вещами и, между прочим, кует громовые стрелы для батюшки Зевса». Переведя разговор со свойственным мне тактом на другие темы, я решил при первом же случае докопаться до тайны этой мастерской. И когда на другой день вулкан отлучился, чтобы уладить какой-то спор между рабочими в Везувии, я потихоньку пробрался к заветной двери, но открыл ее все-таки с некоторым колебанием. Однако тотчас же чуть не захлопнул ее, потому что оттуда загрохотал страшный гром, и на стенах коридора засверкало на 48 различных языках предостережение: «Здесь лежат самострелы и капканы». Я колебался в нерешительности, пойти ли мне, несмотря ни на что, по коридору, магически освещенному сумеречным светом, как вдруг чья-то грубая рука схватила меня за шиворот, и я должен был к своему прискорбию сознаться в этом. Кулаки циклопов градом обрушились на мою голову, пока вернувшийся вулкан не освободил меня с возгласом: «С него довольно! Из рук своих подчиненных, но только для того, чтобы собственноручно притащить меня в темный коридор и швырнуть там, в черную дыру, с гневными словами: «Неблагодарный смертный, в наказание за свое любопытство вернись в жалкий мир, из которого ты пришел». Я летел вверх тормашками в ночном мраке час и другой. И так как я лишился сознания, то не могу сказать, сколько именно времени я мчался с такой ужасающей скоростью. И только оказавшись в довольно холодной воде, я пришел в себя. Я открыл глаза и понял, что нахожусь чуть ли не на дне моря. Приложив немало усилий, я вынырнул на поверхность и должен был положиться на свое искусство в плавании. Но куда плыть? Всякий другой на моем месте стал бы колебаться. Я же только огляделся вокруг, спокойно размышляя: ничего, кроме неба и воды. Да еще адски свежий, чтобы не сказать холодный. Наконец, приблизительно верст через 5, я подплыл к громадной ледяной горе. Забрался на ее вершину, уже совершенно окоченевший, и увидел оттуда, по другую сторону ледяной горы, каноэ, лодка индейцев, и 5 дикарей вместе с 1 европейцем, занятых охотой на морских коров. Я стал кричать изо всех сил, чтобы обратить на себя их внимание. Затем скатился с быстротой стрелы по очень гладкой и скользкой стороне ледяной горы, обращенной к солнцу, и шлепнулся в воду совсем рядом с каноэ. Люди помогли мне вскарабкаться в лодку, а потом европеец, оказавшийся голландцем, объяснил, что он единственный человек, уцелевший при кораблекрушении на скалах возле еще не открытого острова в Тихом океане. Все остальные
утонули вместе с судном. «Значит, я находился где-то в южном полушарии. Теперь мне все стало ясно. Тот туннель, по которому я летел, проходил насквозь через серединную точку Земли и соединял два полушария. Как я сожалел, что был так невнимателен в дороге! Если кому-нибудь из вас вздумается прыгнуть в кратер Этны и затем пролететь сквозь весь земной шар, то советую не падать в обморок, чтобы вы могли наблюдать

Во время упомянутого мной путешествия к еще не открытому острову голландец мне рассказал, что туземцы называют свой остров Тайхат-Либиати и что на нем правит очень добродушный князь, имеющий лишь особенное пристрастие к жареным иностранцам, которых предварительно откармливают в течение нескольких месяцев фруктами и другими южными плодами. Голландца также откармливали, но как-то раз прошел дождь из маленьких пирожков, и он съел несколько штук. Князь не на шутку рассердился и приказал спустя месяц снова начать откармливать Йоганна фон Весселя по особой диете, а затем немедленно изжарить. «Ну, Йоганн, — сказал я с некоторым недоверием, — о пирожковом дожде рассказывайте кому-нибудь другому, только не мне. Я знаменитый барон Мюнхгаузен и объездил весь свет, но нигде пирожки с неба не сыплются». «Нет, ваше превосходительство, — пустился уверять честный голландец, — здесь, на Тайхат-Либиати, это часто случается летом. На острове в горах растет много хлебных деревьев, по виду не похожих ни на какие другие, с очень маленькими плодами, которые по внешности и по вкусу напоминают мясные пирожки. Так вот, сильные ветры сбивают эти полузрелые плоды и словно градом усеивают ими равнину». «Вскоре я и сам убедился, что этот вид еще не был знаком нашим ботаникам, которые поэтому называют его теперь Artocarpus ignotus, неизвестным хлебным деревом. Во время нашего разговора мы совсем близко подплыли к острову, на берегу которого восседал князь. Голландец тотчас же представил меня со всеми моими титулами. Князь милостиво кивнул головой и шепнул своему первому министру: «Его надо сейчас же откормить». Заманчивая перспектива, нечего сказать. Другим порадовавшим меня обстоятельством было то, что хотя моя слава, разумеется, не дошла до живущих на острове людей, потому что его ведь никто еще не открыл. Однако растительный мир здесь уже хорошо знал меня и мою репутацию. Едва мы приблизились к княжескому дворцу, который, в сущности, был самой обыкновенной мазанкой, все деревья почтительно склонились предо мной, словно хотели надлежащим образом приветствовать его превосходительство господина Мюнхгаузена. Это произвело на князя такое сильное впечатление, что он шепнул министру: «С откармливанием Мюнхгаузена не будем торопиться». Когда голландец перевел мне эти слова, у меня с сердца скатился камень, который я при случае могу показать вам в моей коллекции редкостей. Ради смеха я привез его в Европу, хотя его трудновато было тащить, ведь он весит около 32 фунтов. В нескольких сотнях шагов от княжеского двора стояло штук 12 деревьев, усеянных круглыми плодами величиной с детскую голову. На трех самых больших деревьях висели на самом верху трое мужчин, повешенных за ноги. И картина получалась весьма забавная, когда и эти деревья почтительно склонились передо мной. Я поинтересовался, за какое преступление этих людей так жестоко покарали. Мой добрый Йоганн фон Вессель объяснил мне, что эти трое были на чужбине и вернулись на родину, стали сочинять небылицы направо и налево, причем описывали такие места, которых они никогда не видали, и рассказывали такие вещи, которых никогда не случалось, и которые были даже попросту невозможны. Я согласился, что это наказание при всей своей жестокости постигло этих лгунов вполне заслуженно, потому что нет ничего отвратительнее, если путешественник в своих рассказах нет-нет, да и соврет для красного словца. Поэтому я надеюсь, что этих жалких хвостунов оставили висеть до тех пор, пока они не раскаялись. Пребывание на Тайхат-Либиати мне мало-помалу стало надоедать, да и перспектива быть откровенным,

0: накормленным южными фруктами и поданным на стол в виде жаркого, но также не представляло ничего интересного. Поэтому я стал искать и в тот же день вечером нашел случай тайно переговорить с Йоганном фон Весселем. Он пришел в восторг от моего намерения как можно скорее бежать вместе с ним с острова. Но затем стал робко выражать свои сомнения, так как мы совершенно не знали, где, собственно, находится остров Тайхат-Лебиати, который не обозначен ни на одной карте, потому что он еще не открыт по-настоящему. Поэтому нам будет трудно найти верный путь в Европу, закончил он свои пессимистические рассуждения. Но на этот счет я легко утешил его. Надо идти только не на юг. Ведь нам было все равно, куда бы мы ни направились, на север, восток или запад. К цивилизованным людям, которые и укажут нам дальнейший путь. Когда мы принялись обсуждать, удастся ли нам незаметно построить и снарядить лодку, я стал расспрашивать, какие виды деревьев растут здесь, и не были ли те деревья, на которых висели лгуны, особым видом тюльпанных деревьев, что можно было бы предположить по форме их плодов. На это Йоганн ответил: «Я не знаю, принадлежат ли они к тюльпанным деревьям, но, насколько я понял, их плоды вроде тыквы, или еще вернее, это полые внутри пузыри, словно маленькие воздушные шары. Их снимают до полного вызревания, так как иначе солнечный свет слишком расширяет воздух в пузырях, и они, как воздушные шарики, тянутся вверх. А дерево, покрытое множеством плодов, отрывается от земли вместе с корнями. И ветер уносит его далеко-далеко». Тут мне вдруг пришла в голову блестящая мысль, и я кинулся обнимать голландца. «Друг, земляк, ведь вы, голландцы, в некотором роде все-таки европейцы. Теперь дело в шляпе. Когда же будут снимать эти плоды?»
1: «Пожалуй, на днях».
0: «Вот как? И что же потом сделают с ними?»
1: «Как мне рассказывали, их связывают вместе дюжины по две и раскладывают на солнце. Тут они дозревают, становятся невесомыми и улетают к облакам. День, в который это случается, считается праздником и называется тыквенным летом».
0: Теперь я знал все, что мне было нужно. Йоганну я поручил позаботиться о небольшом запасе провизии, которую мы затем поделили и спрятали по карманам. Когда в один из ближайших дней маленькие воздушные шары лежали на земле под лучами солнца, связанные по две дюжины вместе, я потихоньку привязал к своему поясу несколько таких связок. Йоганн сделал то же самое. Вскоре воздух в них нагрелся и расширился, так что мы почти одновременно были подняты пузырями на воздух, и ветер умчал нас далеко в море. Здесь мы расстались. Однако я видел издали, как Йоганн опускался все ниже и ниже и, наконец, упал в море. Но как раз в это время проплывавший мимо корабль подобрал его. Как я узнал впоследствии, он вернулся домой цел и невредим и теперь служит хранителем естественно-научного музея в Амстердаме или Лейдене, где любой может когда угодно расспросить этого честного человека и получить от него подтверждение всего мной сейчас рассказанного. Я сам пережил очень мучительный момент, так как, находясь в воздухе, долго не мог решить, что делать. Опуститься ли, отвязав дюжины две шаров, или нет? Меня охватило сомнение. Смогу ли я догнать корабль, мчавшийся дальше на всех парусах? А это становилось с каждым мгновением все более и более невероятным. Как вдруг меня подхватил один из вихрей, господствующих в тамошних морях и называемых в различных странах циклонами, тайфунами, ураганами, и крутил меня высоко над морем 3 дня и 3 ночи. Так что я был рад, что догадался запастись в качестве балласта провизией и тяжелым камнем.
1: но, наконец, у меня все-таки закружилась голова. И я упал без сознания в море. Однако в холодной воде я быстро пришел в себя и спасся, благодаря своему поразительному умению плавать, догнав корабль, идущий под парусами на расстоянии 17 морских миль от меня. Это был турецкий фрегат, на палубе которого я считал себя избавившимся от всяких бед. Но вечером, когда я за стаканом матросского грога, такого крепкого, что его невозможно оказалось пить, а надо было резать ножом и затем есть ложкой, стал рассказывать о неоткрытом еще острове Тайхат-Лебиати и об урагане, некоторые из слушателей сделали такие мины, как будто они сомневались в правдивости моих слов. Хотя я излагал все так же просто и без всяких прикрас, как передал это вам. Я, разумеется, тотчас же оборвал рассказ, а капитан зашел так далеко в своей невежливости, что шепнул на ухо соседу: «Клянусь Магометом, таких бурь вовсе не бывает». Но он был глупый язычник. Однако кара явилась немедленно. Когда мы улеглись по койкам, дул довольно свежий южный ветер при звездном небе. Но едва успели мы задремать, как нас разбудила жуткая качка. Корабль бросало то вправо, то влево, потому что очень сильный ветер с удивительно четким чередованием дул каждые 3 минуты с запада и затем вдруг ровно 3 минуты с востока. А на рассвете налетел сильный, жестокий шторм с севера. Корабль страшно трещал. Главная мачта, которую раскачала за ночь, обрушилась за борт и при своем падении, к несчастью, вдребезги разбила компас. Ну, а плавание без компаса — это все равно, как если бы путнику завязали глаза в лесу и пустили со словами: «Отыщи верный путь к твоей цели». Небо целые месяцы было затянуто густыми тучами, и, гоняясь по морю, мы готовы были думать, что нас засадили в темный мешок. Буря бушевала целый месяц. Днем стояли мутные сумерки, а ночью было темно, хоть глаз выколи. В течение 13 недель мы ни разу не видели ни солнца, ни луны, ни звезд. Все наши мачты были сорваны одна за другой. И наш остов, лишенный мачт и руля, падал с гребня одной волны вниз, чтобы затем взметнуться на вершину следующей волны. Наконец наступило безветрие, но море было так взбудоражено бурей, что волновалось еще не одну неделю, и наш остов медленно уносило в одном и том же направлении, но никто из нас так и не мог определить, куда именно. И вот, как раз в тот момент, когда были съедены последние запасы, небо прояснилось. Легкий зефир обвивал нас теплом, несшим совершенно особый аромат. Все жадно вдыхали его и освежались этим своеобразным запахом, отдаленно напоминавшим померанцы. Вдруг мне показалось, что я узнаю этот аромат. Однако, не будучи еще совершенно уверен, я пробормотал себе под нос: «Это пахнет как будто жареным мясом и гаванскими сигарами». И действительно, через несколько дней мы пристали к Гаване. Вот откуда шел сигарный аромат. Когда я на следующий день рассказывал табачным плантаторам с драгоценной гаванской сигарой во рту кое-что из моих приключений, и особенно то, что пережил за последнее время, среди моих слушателей поднялся громкий смех. Некоторые из них начали кататься колесом, другие встали от удивления с ног на голову, а остальные, почесывая в затылке, ворчали: «Какие возмутительные россказни!» Разумеется, Я тотчас же оставил это общество, не думая защищаться, и в тот же самый вечер отплыл в Европу.
0: Впрочем, кто имеет деревянный лоб и потому не может отличить лжи и хвастовства от невысказанной напрямик правды, такого человека не исправишь. Этим, господа, друзья и товарищи, я и закончу на сегодня. Благодарю вас за внимание, которым вы удостоили мои рассказы. Семнадцатый вечер. О железном черве и о разных способах борьбы с ним. Так как мне говорили, любезные господа, друзья и товарищи, что вы хотели бы узнать, по какому именно щекотливому поручению мне пришлось много лет назад бывать в Везеле, то я расскажу вам все в подробностях. Но это длинная история, а я должен предупредить, что дело это до сих пор хранится в тайне от всего света, и рассчитываю на вашу скромность, что вы не будете болтать о нем. Правда, это странное происшествие случилось слишком давно, но тем не менее правительству едва ли было бы приятно, если бы о нем теперь стало известно всем. Представьте себе только, что я получил тогда приказ немедленно отправиться в Везель, потому что от тамошнего комендантского управления пришло почти невероятное сообщение о том, будто в крепостных пушках завелся железный червь. Вы как будто хотите спросить с удивлением, что железный червь? Сознаюсь по чести, что в то время я никогда ничего не слыхивал о железном черве и тем более никогда его не видывал. Как только я прибыл в Везель, комендант и плацмайор встретили меня с озабоченным видом и тотчас же провели в цитадель, где нас ожидал главный врач гарнизона. На мой вопрос о происхождении и размерах причиненного зла комендант только пожал со вздохом плечами, а плацмайор шепнул мне: «Не спрашивайте об этом, вы сами сейчас увидите». Заинтригованный, я пошел следом за моими спутниками, хранившими мрачное и таинственное молчание. Вскоре мы достигли цитадели. Караул стал под ружье и отдал нам честь с барабанным боем. Мы взяли по фонарю и вошли сначала в темный коридор, а затем в подземный каземат, где лежало в ряд около 70 железных пушек. «Это жертвы железного червя», — сказал глухим голосом артиллерийский офицер. И когда мы подошли с фонарями ближе к пушкам, я заметил, что в каждом глазу моих спутников блестело по слезе. «Сколько их здесь?» — спросил я. «Вчера их было 63, а сегодня это число увеличилось еще на 8. Следовательно, всего 71. Я нагнулся, чтобы присмотреться поближе. И, господа, и друзья, от той картины, которая представилась мне, я почувствовал, как дрожь пробежала по моим жилам. Что же такое я мог увидеть? Все орудия были в разной степени проточены червями. На некоторых, очевидно, не так давно пораженных этой напастью, лишь местами виднелись отдельные маленькие круглые дырочки. Однако на большинстве пушек разрушение, произведенное железным червем, было поистине ужасно. Я сам сперва потерял дар речи, а потом просил подробно рассказать мне об этом и услышал, что первое источенное червем орудие было замечено 4 недели назад, и затем число пораженных им пушек стало расти со дня на день. Между тем еще никто не видел ни одного из железных червей, вероятно, находившихся в орудиях. Мне было положительно непонятно,
1: Неужели ничего не было предпринято для уничтожения?